0: Если даже радиоволны распространяются со скоростью света, то они покроют это расстояние за 6 часов. Допустим, мы что-то сказали. Ответа надо ждать 12 часов. Допустим, они что-то сказали, а мы не расслышали, переспросили. И они повторяют ответ. Вот и ухнули сутки. «А нельзя это как-нибудь ускорить?» — спросил генерал. «Конечно, нет. Это основной закон связи. Скорость света — предел. Никакую информацию нельзя передать быстрее. Наш с вами разговор здесь отнимет часы, а на то, чтобы провести его с Плутоном, ушли бы месяцы». «Так, понимаю. И вы в самом деле думаете, что тут замешаны жители другой планеты?» «Да. Честно говоря, со мной тут далеко не все согласны. И все-таки мы из кожи вон лезем, стараемся разработать какой-то способ наиболее емких сообщений. Надо передавать, возможно, больше битов информации в секунду и молить Господа Бога, чтобы удалось втиснуть все, что пока надо, пока не потеряна связь. Вот для этого мне и нужен электронный мозг и ваши люди. Нужна какая-то стратегия, при которой можно передать те же сообщения меньшим количеством сигналов. Если увеличить емкость хотя бы на 10%, мы, пожалуй, выиграем целую неделю». И опять их прервал кроткий голос. «Что такое, Джерард? Вам нужно провести какую-то беседу? Мама, прошу тебя». «Но ты берешься за дело не с того конца, уверяю тебя. Мама!» В голосе Кремоны послышалось отчаяние. «Ну, хорошо. Но если ты собираешься что-то сказать, а потом 12 часов ждать ответа, это очень глупо и совсем не нужно». Генерал нетерпеливо фыркнул. «Доктор Кремона, может быть, обратимся за консультацией к...» «Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?» «Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше», — очень серьезно посоветовала миссис Кремона. «Им тоже велите так делать, говорите, не переставая. И они пускай говорят, не переставая. И пускай у вас кто-нибудь все время слушает, и у них тоже. Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить, но, скорее всего, вы, и не спрашивая, услышите все, что надо». Мужчины ошеломленно смотрели на нее. «Ну, конечно», — прошептал Кремона, — «непрерывный разговор, сдвинутый по фазе на 12 часов только и всего. Сейчас же и начнем». Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся. «Мама», — сказал он, — «ты извини, это, наверное, отнимет несколько часов. Я пришлю кого-нибудь из девушек, они с тобой побеседуют. Или приляг, вздремни, если хочешь». «Обо мне не беспокойся, Джерард», — сказала миссис Кремона. «Но как ты до этого додумалась, мама? Почему ты это предложила?» «Так ведь это известно всем женщинам, Джерард. Когда две женщины разговаривают, все равно, по видеофону, по страторадио или просто с глазу на глаз, они прекрасно понимают, чтобы передать любую новость, надо просто говорить, не переставая. В этом весь секрет». Кремона попытался улыбнуться. Потом нижняя губа у него задрожала. Он круто повернулся и вышел. Миссис Кремона с нежностью посмотрела ему вслед. Хороший у нее сын. Такой большой, взрослый, такой видный физик. А все-таки не забывает, что мальчик всегда должен слушаться матери.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Туда? Нет, туда. Стойте! Это зов роботов! Агапит, стой! Это же зов роботов! Ты погибнешь! Остановись!
1: Не мешай мне, я должен идти, меня зовут! Хватайте его!
2: Смываться надо!
3: Он что, спятил, что ли?
1: Ничего себе, сильно здоровая.

0: Идите за ним, и вы будете счастливы. Исполнители вас проводят. Идите за ними. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми.
1: Джон Уиндом. Адаптация. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Перспектива застрять на Марсе не слишком огорчила Мэрилин, во всяком случае, поначалу. Она жила в пустыне, неподалеку от места, которое после неудачной посадки Андромеды стали называть посадочной площадкой. И когда инженеры сказали, что из-за ограниченных средств обслуживания ремонт продлится по меньшей мере месяца три, а вернее даже четыре, Мэрилин тоже не удивилась. Самое удивительное, что пассажиры Андромеды отделались только порядочной встряской. Мэрилин не забеспокоилась и тогда, когда ей объяснили, что в соответствии с простейшими правилами астронавтики Андромеда не сможет стартовать раньше, чем через 8 месяцев, когда Земля займет более благоприятное положение. Но Мэрилин несколько встревожилась, поняв, что у нее будет ребенок. Марс не казался самым подходящим местом для рождения ребенка. Вообще-то Марс ее удивил. Когда Франклину Годдлпину через несколько месяцев после свадьбы Джейсон Майнинг Корпорейшн предложили работу по освоению территорий, именно Мэрилин уговорила мужа взять эту работу. Она интуитивно чувствовала, что люди, которые будут первыми на Марсе, в дальнейшем займут там видные места. О самом Марсе, судя по фотографиям, у нее сложилось невысокое мнение, но она хотела, чтобы ее муж занял видное место и желала быть рядом с ним. Поскольку разум и сердце были у Франклина в разладе, жена могла перетянуть его и туда, и сюда. Но она встала на сторону разума по двум причинам. Во-первых, она опасалась, как бы муж из-за любви к ней не упустил такого случая. А что касается второй причины, приведем собственные слова Мэрилин. «Милый, если мы собираемся заводить детей, я хочу дать им все, что мы можем. Тебя я люблю всегда, каким бы ты ни был, но ради детей я хотела бы, чтобы ты стал большим человеком». Она настояла, чтобы Франклин принял предложение и взял ее с собой. Мэрилин считала, что она обязана устроить мужа с максимальными удобствами, насколько позволяют суровые условия Марса, а затем собиралась ближайшим кораблем вернуться на Землю. Это должно было занять 4 недели по земному счету. Но ближайшим кораблем и в то же время последним в этой фазе противостояния оказалась Андромеда. Из-за работы у Франклина оставалось мало времени для жены, и будь Марс таким, каким она представляла его раньше, перспектива пробыть там лишнюю неделю смутила бы Мэрилин. Но едва ступив на планету, она в первый же момент сделала неожиданное открытие. Фотографии могут быть безукоризненно правдивы по букве и лживы по духу. Да, пустыни здесь были, верно. Они простирались на многие мили, но не было ни милосердной жестокости, которую придавали им неподвижные снимки. Была еще одна особенность, которую не улавливали линзы фотообъективов. Ландшафт жил, все время меняясь, в зависимости от теней. Неожиданная красота таилась в расцветке песков и скал и далеких округлых гор, и что-то необыкновенное было в темных глубинах безоблачного неба. Среди растений и кустов у кромки каналов попадались цветы красивее и изящнее земных. Наполовину ушедшие в землю камни древних руин, возможно, все, что осталось от громадных дворцов и замков, были окутаны тайной. Это показалось Мэрилин похожим на картину, которую странник Шелли увидел в античной стране. «Кругом нет ничего, глубокое молчание, пустыня мертвая и небеса над ней». Но во всем этом не было ничего зловещего. Мэрилин искала признаки страшных опустошений, отвратительные следы взрывов, разорения, пожаров. До сих пор ей никогда не приходило в голову, что старость мира может прийти мягко, овеянная нежной грустью, подобно опадающей листве. Там, на Земле, люди взирали на марсианских добровольцев, как на пионеров, штурмующих последнюю космическую границу. На Марсе все это оказалось чепухой. Планета лежала перед людьми, спокойная, тихая, беззащитная. Ее спокойствие сводило на нет значительность людских подвигов, превращало отважных героев в грубых нарушителей предсмертной тихой дремоты. Марс был в прострации, он медленно клонился к последнему сну, но он еще не был мертвым. Поверхность вод будоражили сезонные приливы и отливы, хотя, как правило, видна была только легкая рябь. Насекомые еще собирали пыльцу цветов, попадались злаки, редкие из-за скудных почв следы былых урожаев. Но при надлежащем орошении все опять могло пойти в рост. Были там и трипицы, яркие искрящиеся существа, то ли насекомые, то ли птицы. По ночам появлялись какие-то маленькие создания, некоторые из них мяукали почти как котята, а временами, когда на небе появлялись обе луны Марса, мелькали тени, похожие на мартышек. Очень часто был слышен самый характерный из марсианских звуков — звон медноколокольцев. Их твердые лепестки, сверкающие как полированный металл, при малейшем дуновении разреженного воздуха начинали звенеть. И вот уже вся пустыня тихонько звенела крошечными цимбалами. Сведения об обычаях здешних народов были слишком скудны. Носились слухи о маленьких группах на далеком юге, по-видимому, человекообразных, но серьезные исследования откладывались из-за отсутствия транспорта, приспособленного к разреженной марсианской атмосфере. Действительно, здесь проходила своего рода граница. Только тут не было места доблести, потому что помимо тихой старости сражаться было почти не с чем. За пределами делового поселения землян Марс оставался страной покоя. «Мне здесь нравится», — сказала Мэрилин. «Это грустный мир, но он не наводит грусти. Такими бывают песни иногда. Это успокаивает, умиротворяет». Франклин был больше озабочен положением Мэрилин, чем она сама, и во всем обвинял себя. Его тревога слегка раздражала ее. «Что толку искать, кто виноват?» — говорила она. «Нужно примириться с положением и принять всевозможные меры предосторожности». Доктор колонии поддержал ее. Джеймс Форбс был молодым врачом, отнюдь не костоправым,

Только в дневнике он позволял себе с тревогой рассуждать о воздействии пониженной гравитации и давления воздуха, о резких перепадах температур, возможности неведомых инфекций и других опасных факторах. Мэрилин мало беспокоила, что она лишена удобств, имевшихся у нее дома. Вместе со своей прислугой, Эллен, цветной девушкой, которая помогала ей и составляла компанию, Мэрилин занималась шитьем и мелкими домашними делами. Марс сохранял в ее глазах свое очарование, умиротворял ее. У нее было такое ощущение, что рядом с ней старый умный советчик, который видел слишком много смертей и родов, чтобы волноваться из-за очередных еще одних. Дочь Мэрилин, Дженесса, родилась без особых приключений ночью, когда пустыня лежала в лунном свете, холодная и такая тихая, что только редкий случайный звон медноколокольцев нарушал ее безмолвие. Дженесса была первым земным ребенком, рожденным на Марсе, и совершенно нормальным ребенком, 6,5 фунтов и все как полагается. Но в дальнейшем дела пошли несколько хуже. Опасения доктора Форбса насчет чужеродной инфекции оказались обоснованными. Несмотря на всяческие предосторожности, возникли осложнения. С одними расправились при помощи пенициллина и сульфамидов, но другие не поддавались лекарствам. Мэрилин, у которой поначалу казалось все было хорошо, слабела и затем слегла всерьез. И у ребенка не все шло, как полагается. Так что, когда отремонтированная Андромеда наконец стартовала, матери и дочери не было на корабле. Но через несколько дней с Земли должен был прилететь другой корабль. Перед его прибытием доктор решил объяснить Франклину положение дел. «У меня нет оснований быть в восторге от ребенка», — сказал он. «Девочка не прибавляет в весе, как следовало бы. Она растет, но недостаточно. Совершенно ясно, что здешние условия для нее не годятся. Она может и выжить, но я не берусь угадать, как это скажется на ее конституции. Ей нужны нормальные земные условия, и как можно скорее». Франклин нахмурился. «А ее мать?» «Боюсь, что миссис Годдлпин не сможет выдержать путешествие. В ее нынешнем положении, после столь долгого пребывания при пониженной гравитации, сомневаюсь, чтобы она вынесла перегрузку». Франклин смотрел мрачно, все еще не желая понять происходящее. «Так вы хотите сказать?» «Да, вот именно. Для вашей жены это путешествие было бы роковым. И роковым для вашей дочери будет пребывание здесь». Выход был только один. И когда прибыла «Аврора», следующий корабль решено было не откладывать. Для Эллен и ребенка взяли места, и в последнюю неделю 1994 года они поднялись на борт. Родители следили за отправлением Авроры из своего дома. Кровать Мэрилин была пододвинута вплотную к окну, Франклин сидел на постели, держа жену за руку. Оба они видели, как ракета взмыла вверх, поднялась на узком языке пламени и описала дугу, пока не превратилась в мерцающую точку на темном марсианском небе. Пальцы Мэрилин крепко обхватили руку мужа. Он обнял ее и поцеловал. «Все будет хорошо, дорогая. Через несколько месяцев ты снова ее увидишь». Мэрилин погладила его по щеке, но ничего не ответила. Прошло почти 17 лет, прежде чем об Авроре услышали снова. Но Мэрилин этого уже не узнала. Меньше чем через 2 месяца она упокоилась навеки в марсианских песках, и над ее могилой нежно звенели медноколокольцы. Когда Франклин покидал Марс, доктор Форбс был единственным из числа первооткрывателей, кто еще оставался здесь. Они пожали друг другу руки у трапа, ведущего в недра новейшего из ядерных кораблей. Доктор сказал: «Вот уже 5 лет я наблюдаю за тем, как ты работаешь и все время перерабатываешь. Ты не старался выжить, но выжил. Теперь поезжай домой и живи. Ты это заслужил». Франклин оторвал взгляд от буйно растущего порта Джиллингтон, который за несколько лет превратился из временного поселения в целый город и продолжал расти. «А как же с тобой? Ты здесь дольше, чем я». «Ну, у меня было несколько отпусков, и достаточно долгих, чтобы дома осмотреться и понять, то, что меня по-настоящему интересует, находится здесь, на Марсе». Он мог бы добавить еще про второй отпуск, который был настолько долгим, что он успел найти невесту, жениться и привезти ее сюда. Но он только сказал: «Кроме того, я работал, но не перерабатывал». На этот раз Франклин окинул взглядом просторы за пределами колонии,

0: Поля теперь окаймленные каналами. Там был маленький холмик, отмеченный простым камнем. «Ты еще молод, и жизнь у тебя в долгу», — сказал доктор. Франклин, казалось, не расслышал, но доктор знал, что это не так. «И ты в долгу жизни», — продолжал он. «Своим сопротивлением ты только приносишь вред себе самому. Мы должны приспосабливаться к жизни». «Интересно», — начал Франклин, но доктор взял его за руку. «Не надо так. Ты много работал, чтобы забыть. Теперь ты должен начать заново. Ты же знаешь, что никаких обломков Авроры не находили», — сказал Франклин. Доктор тихо вздохнул. Кораблей, исчезнувших бесследно, было больше, чем тех, которые оставили следы. «Начать заново», — твердо повторил он. Громкоговоритель произнес: «Все на борт, все на борт». Доктор Форбс провожал глазами друга до самого входного люка. Он немного удивился, почувствовав прикосновение к своей руке, и заметил рядом жену. «Бедняга», — мягко сказала она. «Может быть, когда он вернется домой?» «Может быть», — сказал доктор с сомнением. И добавил: «Желая быть добрым, я был жесток. Я обязан был сделать все возможное, чтобы разрушить эту ложную надежду и освободить его. Но, в общем, я не смог». «Да», — согласилась она, — «но ты не мог дать ничего взамен. Где-нибудь дома, на земле, найдется же какая-то женщина. Будем надеяться, что вскоре он встретит ее». Дженесса оторвалась от задумчивого изучения собственной руки и посмотрела на чужую руку с серо-голубыми пальцами. «Я так не похожа на тебя», — со вздохом сказала Дженесса. «Почему я так не похожа, Телта?» «Все они похожи друг на друга», — сказала Телта, прервав свое занятие. Она нарезала в чашку ломтиками бледные круглые плоды. Их глаза встретились. Фарфорово-голубые на белом лице вопрошающе смотрели в темные зрачки на топазовом фоне. Появилась маленькая морщинка между изящными серебряными бровями женщины, пристально изучавшей ребенка. «Все они похожи. И я, и Тотти, и Мелга. Так уж мы устроены. Но я совсем не похожая, не такая, как они. Не думаю, чтобы ты так уж отличалась от тех, среди которых ты родилась», — сказала Телта, возвращаясь к своим ломтикам. «А я и маленькая уже была такой. Да, дорогая». Дженесса задумалась. «А откуда приходят дети?» Телта объяснила. Дженесса презрительно сказала: «Я не это имею в виду. Откуда приходят такие, как я, не похожие?» «Я не знаю. Но это должно быть где-то далеко. Очень далеко. Где-нибудь на поверхности? Там, где холодно?» «Гораздо дальше», — Телта задумалась на мгновение, затем добавила. «Ты бывала наверху в одном из куполов, когда снаружи все темно? Ты видела, как мерцают звезды?» «Да, Телта». «Ну вот, должно быть, ты пришла с одной из этих мерцающих точек, но никто не знает, с которой. Это правда, Телта?» «Правда». Дженесса сидела тихо, думая о бесконечном ночном небе с мириадами звезд. «Но почему я не умерла на холоде?» «Ты была близка к тому, дорогая. Тотти нашел тебя вовремя». «И я была совсем одна?» «Нет, дорогая. Тебя держала на руках твоя мать. Она закутала тебя во все, что могла, только бы уберечь от холода. Холод ее одолел. Когда Тотти нашел ее, она еще чуть-чуть шевелилась. Она указала на тебя и шепнула: «Дженесса, Дженесса!» Вот мы и решили, что это твое имя». Телта остановилась, вспоминая, как Тотти, ее муж, принес дитя с поверхности планеты вниз в живительное тепло. Ребенок согрелся, и дело пошло на лад. Еще бы несколько минут, и они сыграли роковую роль. Холод — страшная вещь. Телта вздрогнула, припоминая рассказ Тотти о том, чем это все обернулось для несчастной черной матери, но она ничего не сказала девочке. Озадаченная Дженесса нахмурилась. «Но как я пришла? Я упала со звезды?» «Нет, дорогая, тебя привез корабль». Однако слово «корабль» ничего не значило для Дженессы. Все это трудно было объяснить ребенку. И самой-то Телте трудно было в это поверить. Ее жизненный опыт был ограничен тем, что ее окружало. Поверхность планеты представлялась ей негостеприимным, страшным местом, царством зубчатых скал и убийственного холода. Она видела ее, только находясь в защищенном куполе. Книги по истории рассказывали ей о других мирах, где было достаточно тепло, чтобы жить на поверхности планеты, и о том, что ее собственный народ пришел с такой планеты много поколений назад. Она верила, что это правда, и все же это не было для нее реальностью. Между ней и жизнью на поверхности планеты стояло более 50 поколений предков. Такому стародавнему трудно выглядеть реальным. Тем не менее, Телта рассказывала Дженессе историю своего народа в надежде, что это немного утешит девочку. «С какой звезды они прилетели? С той же, что и я?» — хотела знать дитя. Но Телта не могла ответить. «Не думаю, что с той же. Когда тебя начали выхаживать доктора, они сказали, что ты, вероятно, родом из Большого мира. Они меня долго выхаживали?» «Долго». «Это из-за холода?» «Из-за холода». Из-за многого другого, но в конце концов они сделали так, чтобы ты могла здесь жить. Им пришлось работать очень много и немало помудрить. Не раз мы думали, что потеряем тебя. Но что они сделали? Я мало в этом понимаю. Но видишь ли, ты предназначена для другого мира. Должно быть, это такой мир, где все больше, воздух гуще, влага обильнее, температура выше и пища другая, множество всего, о чем ты узнаешь, когда станешь старше. Так что они помогли тебе приспособиться к здешним условиям». Дженесса задумалась над ее словами. «Это было очень хорошо с их стороны», — сказала она. «Но они были не очень добрыми, правда?» Телта посмотрела на нее с удивлением. «Дорогая, ты неблагодарна. Что ты имеешь в виду? Если они могли сделать все это, почему же они не сделали меня похожей на других? Почему оставили меня белой, вот такой?» «Почему они не дали мне таких чудесных волос, как у тебя, вместо этой желтой дряни?» «Дорогая, у тебя чудесные волосы. Они так прекрасны, как золотые нити. Но не такие, как у других. Они не похожие. А я хочу быть, как другие. Я урод». Телта смотрела на нее в горестном затруднении. «Быть другой породой — это еще не значит быть уродом», — сказала она. «Нет, значит, если таких больше нет». «А я не хочу быть непохожей на других, я это ненавижу», — сказала Дженесса. Мужчина медленно поднимался по мраморным ступеням клуба первооткрывателей. Это был человек средних лет, но передвигался он с неуклюжей неуверенностью, присущей старикам. Швейцар поглядел на него с сомнением, затем лицо его прояснилось. «Добрый вечер, доктор Форбс», — сказал он. Форбс улыбнулся. «Добрый вечер, Роджерс». «У тебя хорошая память, ведь прошло 12 лет». Они поболтали несколько минут, затем доктор ушел, сказавши, что будет ожидать гостя в курительной. Он сидел там уже минут 10, когда в дверях появился Франклин Годлпин с протянутой рукой. Они начали разговор за рюмкой, затем перешли в столовую. «Итак, ты наконец-то дома и увенчан медицинскими наградами», — сказал Франклин. «Забавное ощущение», — сказал Форбс. «Прошло целых 18 лет. Я прожил там почти год, прежде чем ты приехал». «Да, ты заработал отдых. Доставили нас туда другие, но то, что мы там строили и выстояли, это твоя заслуга. Там было чему поучиться. Да и сейчас есть». Форбсу не была присуща ложная скромность. Он, как никто, отчетливо видел плоды своей трудной работы. В известном смысле его детищем был и человек, сидящий напротив. Франклин Годлпин был теперь могущественен. Он олицетворял собой Джейсон Майнинг Корпорейшн, но без медиков, которые приспособили людей для Марса, а Марс для людей, вся деятельность Джейсон Корпорейшн свернулась бы много лет назад. Так что Форбс чувствовал себя в некотором роде ответственным за Франклина. «Так и не женился?» — спросил он. Франклин покачал головой. «Тебе нужно жениться. Я уже об этом говорил, помнишь?» «Ты должен иметь жену и семью. Еще не поздно». Франклин снова покачал головой. «Я еще не рассказал тебе о своих новостях», — проговорил он. «Есть известие о Дженессе». Форбс уставился на него. Никогда в жизни он не слыхал ничего более невероятного. «Известие?» — осторожно повторил он. «Что это значит?» Франклин объяснил. «Все эти годы...» Я отдавал объявления насчет Авроры. Отзывались главным образом пустословы или те, кто считал меня достаточно безумным, чтобы платить просто так за пустые слова. Но вот с полгода назад ко мне приехал владелец отеля для космонавтов из Чикаго. У него незадолго перед тем умер человек, который хотел облегчить душу, прежде чем уйти из мира. Владелец отеля передал мне то, что слышал сам. Умирающий клялся, что Аврора не погибла в космосе, как считалось. Он сказал, что его зовут Дженкинсом, и что он сам был на борту, поэтому знает все. По его словам, на Авроре через несколько дней после старта был бунт, потому что капитан решил по прибытии на Землю передать часть команды в руки полиции за какие-то неустановленные преступления. Когда бунтовщики взяли верх, их поддержали все, за исключением одного или двух офицеров, и курс был изменен. Я не знаю, какой у них был план, но сделали они вот что. Поднялись над плоскостью эклиптики, перепрыгнули через пояс астероидов и направились к Юпитеру. У владельца отеля создалось впечатление, что бунтовщики были не столько бесчеловечными бандитами, сколько людьми, впавшими в отчаяние из-за притеснений. Они могли выбросить офицеров и пассажиров за борт, поскольку так или иначе их все равно бы приговорили к повешению. Но они не пошли на такой шаг. Вместо этого, подобно другим пиратам в прошлом, они предпочли высадить большую часть пассажиров и предоставили им спасаться кто как может. По словам Дженкинса, для высадки была выбрана Европа, второй спутник Юпитера, район 20-й параллели. И было это в марте или апреле 1995 года. Высаженная группа состояла из 12 человек. В нее входила и цветная девушка, ухаживавшая за белым младенцем. Владелец отеля выглядел безупречно честным человеком, умирающему не имело смысла лгать. И, проверяя корабельные списки, я нашел в команде «Авроры» космонавта по имени Иван Дэвид Дженкинс. Годлпин закончил рассказ со скрытым торжеством и выжидающе поглядел на собеседника. Но на лице доктора не отразилось энтузиазма. «Европа», — повторил он задумчиво и покачал головой. Франклин нахмурился. «И больше тебе нечего сказать?» «Нет», — медленно произнес Форбс, — «но я должен сказать одно, более чем невероятно, почти невозможно, чтобы девочка могла там выжить». «Почти не означает совсем. Я собираюсь все выяснить. Один из наших исследовательских кораблей сейчас на пути к Европе». Форбс снова покачал головой. «Было бы разумнее его отозвать». Франклин уставился на него. «После всех этих лет, когда, наконец, появилась надежда?» Доктор спокойно смотрел на него. «Мои два мальчика на следующей неделе собираются опять на Марс», — сказал он. «Не вижу связи». «Но она есть. У ребят все время болят мышцы. Постоянное напряжение утомляет их. Они не могут ни работать, ни наслаждаться жизнью. Их изводит повышенная влажность. Мальчики жалуются, что наш воздух для них словно густой суп. С тех пор, как они сюда приехали, у них не проходит катар». «Есть и другие причины, так что они намерены вернуться». «А ты остаешься? Это тяжко». «Еще тяжелее для Энни. Она обожает мальчиков, но такова жизнь». «Ну и что?» «Значит, все дело в условиях. Когда мы создаем новую жизнь, она пластична, независима. Мы сами не можем жить чужой жизнью с той же легкостью, как и своей собственной. Мы можем разве что понять, какие условия для ее формирования наилучшие, и какой путь здесь для нас наилучший. Если же события ускользают из-под нашего контроля, то происходит одно из двух. Либо новое существо приспосабливается к условиям, либо нет. И тогда это означает смерть. Мы с легкостью рассуждаем о покорении тех или иных естественных барьеров. Но понаблюдай за действиями человеческими и обнаружишь, что гораздо чаще покоряемся мы сами. Мои мальчики приспособились к марсианским условиям. Земля для них не подходит. А Энни и я некоторое время выносили Марс, но мы, взрослые, не способны к полной адаптации. И вот мы должны либо вернуться домой, либо остаться на Марсе и рано умереть».
1: «Ты полагаешь, ты думаешь, что Джинесса...»
0: «Я не знаю, что именно могло случиться, но я об этом думал. И не уверен, что ты вообще об этом думал». «Кое о чем я думал за эти 17 лет. Точнее сказать, мечтал». Доктор мягко посмотрел на него, немного наклонив голову на бок. «Некогда. Во времена он и наш с тобой предок вышел из воды на сушу. Он начал приспосабливаться и приспособился настолько, что уже не смог вернуться к своим родичам обратно в море. Такой процесс мы условились называть прогрессивным.
1: Это неотделимо от жизни. Если ты остановишь этот процесс, ты остановишь жизнь. С философской точки зрения звучит, может, и убедительно. Но я не интересуюсь абстракциями, меня интересует лишь моя дочь. А как ты полагаешь, твоя дочь очень интересуется тобой? Я понимаю, это бессердечно, но я вижу, у тебя в голове засела идея родственной близости. Ты путаешь обычаи цивилизации с законами природы. Может, и все мы более или менее грешим этим. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Откровенно говоря, если Дженесса и выжила, она стала чужой. Более чужой, чем любой чужестранец Земли. Там было 11 других. Они могли научить ее цивилизованному поведению, языку. Если хоть кто-то из них выжил. Предположим, что они не выжили, или она как-то оказалась с ними разлучена. Достоверно известны случаи с детьми, которых вырастили волки, леопарды и даже антилопы, и никто из этих детей не превратился хотя бы в слабое подобие выдуманного Тарзана. Все остались неполноценными людьми. Адаптация работает в обе стороны, и туда, и сюда. Даже если она жила с дикарями, она сможет выучиться. Доктор Форбс пристально взглянул на него. «Я не думаю, что ты читал много книг по антропологии. Первым делом она забыла бы основы известной ей культуры. Посмотри на другие расы здесь, на Земле, и спроси себя, возможно ли это. Конечно, можно навести внешний лоск, но не более того». Он пожал плечами. «И все же есть голос крови, так ли? Если ты повстречаешь своего прадедушку, что у вас будет общего? Ну, знаешь ли ты его вообще?» Но Франклин был упрям. «Почему ты так разговариваешь, Джимми? Другого я бы и слушать не стал. Почему ты стараешься разбить все мои надежды? Ты их не разобьешь, ты же это знаешь. Теперь не разобьешь. Ну почему ты стараешься?» «Да потому что я люблю тебя. Потому что при всех твоих житейских успехах ты еще молодой человек с романтическими грезами. Я тебе советовал жениться еще раз. Ты этого не сделал, предпочел мечту реальности. Эта мечта жила в тебе так долго, что стала частью твоего «я». Но ты мечтал только об одном — искать Дженессу, а не о том, чтобы ее найти. Вся твоя жизнь сосредоточилась на этом сне. Но если ты ее найдешь, неважно в каком состоянии, мечта придет к концу, потому что поставленная цель будет достигнута, и у тебя не останется ничего». Франклин беспокойно заерзал. «У меня есть планы для дочери». «Для дочери, которой ты не знаешь?» «Нет, для придуманной дочери. Для той, что существует только в твоем воображении. Но какую бы ты дочь ни нашел, это будет реальная личность, а не кукла из твоих сновидений, Фрэнк». Доктор Форбс помедлил, следя за кольцами дыма от сигареты. Ему хотелось сказать, какой бы она ни была, ты возненавидишь ее за то, что она не точная копия твоей мечты. Но он решил, что не стоит этого говорить. Ему пришло в голову распространиться насчет горя девушки, которую оторвут от всего привычного. Но он заранее знал ответ Франклина: «У меня хватит денег и на то, чтобы окружить ее роскошью, и на то, чтобы ее утешить». Он сказал сегодня достаточно, возможно, даже слишком много, но до Франклина не дошло ничего. И Форбс решил оставить все как есть и надеяться. В конце концов, было маловероятно, что Дженесса выжила или найдется. Напряженное выражение на лице Франклина постепенно сгладилось, он улыбнулся. «Ну, ты свое сказал. Ты считаешь, что я как бы в шоковом состоянии и хочешь подготовить меня? Но я все понимаю. Я все обсудил и обдумал уже давно. Если будет нужно, я примирюсь со всем». Взгляд доктора Форбса чуть-чуть задержался на лице собеседника. Он украдкой тихо вздохнул. «Ну, хорошо», — согласился он и перевел разговор на другую тему.

0: «Видишь ли, — сказал Тотти, — это очень маленькая планета. Спутник, — кивнула Джанесс, — спутник Яна. И в то же время спутник Солнца. Здесь ужасно холодно. Почему же ваш народ выбрал эту планету? — рассудительно спросила Джанесса. «Видишь ли, когда мир стал умирать, мы должны были умереть вместе с ним или же уйти куда-нибудь, и наш народ стал думать о тех мирах, до которых мы могли добраться. Но одни были слишком горячими, другие чересчур большими». «А почему чересчур большие плохи?» «Из-за притяжения. На большой планете мы едва бы ползали». «А не могли они, ваши люди, не могли они сделать все легче?» Тотти отрицательно покачал головой. «Увеличение веса можно имитировать, как мы это делаем здесь, но еще никому не удавалось имитировать уменьшение. Мы думаем, что это никогда никому и не удастся. Теперь ты понимаешь, почему нашему народу пришлось выбрать маленький мир. У Яна все луны с суровым климатом, это еще лучшее из них, и наш народ был в отчаянии. Высадившись здесь, наши люди жили в космических кораблях и начали постепенно опускаться в глубину, чтобы уйти от холода. И они прожгли дорогу вниз, создавая залы и комнаты, и галереи, и баки для выращивания пищи, и обработанные поля, и все остальное. Затем они изолировали свое хозяйство, утеплились, покинули корабли и продолжали работать внутри. Все это было очень-очень давно». Джанесса сидела в задумчивости. «Телта сказала, что, может, я прибыла с третьей планеты, Санал. Ты тоже так думаешь?» «Может быть. Мы знаем, что там есть какая-то цивилизация. Если они прилетели однажды, может, они прилетят снова и возьмут меня домой?» Тотти посмотрел на нее встревоженный и слегка уязвленный. «Домой?» — переспросил он. «Для тебя это будет дом?» Джанесса заметила его волнение, белая рука быстро легла на серо-голубую. «Извини, Тотти, я не хотела тебя обидеть. Я люблю тебя и Телту и Мелгу, ты это знаешь, это как бы... Ты не можешь знать, что это значит быть другой, отличающейся от всех. Я так устала быть уродом, Тотти, дорогой, ведь я устроена так же, как все девушки. Можешь ты меня понять, что это значит для меня быть нормальной, такой, как все?» Тотти помолчал, потом заговорил озабоченным голосом. «Джанесса, ты никогда не думала, что этот мир, где ты провела всю жизнь, твой собственный мир, другой, может показаться тебе очень и очень странным? Ты о том, что странно жить на поверхности, а не в глубине? Да, это забавно». «Не совсем так, дорогая», — заботливо сказал он. «Ты знаешь, что после того, как я нашел тебя и принес к нам, доктора должны были немало поработать, чтобы спасти тебе жизнь?» «Телта говорила мне», — кивнула Джанесса. «И что они сделали?» «Ты знаешь, что такое железы?» «Кажется, знаю. Они что-то контролируют?» «Вот именно. И твои были устроены так, чтобы контролировать то, что пригодно для твоего мира. Так что доктора должны были действовать очень вдумчиво. Им пришлось сделать очень точные инъекции, чтобы твои железы работали в другом режиме, подходящем для здешней жизни. Понимаешь?» «Чтобы мне было хорошо при низкой температуре, и чтобы я могла переваривать здешнюю пищу и потребляла бы меньше кислорода, Телта рассказывала мне о чем-то таком». «Да, о чем-то таком», — согласился Тотти. «Это называется адаптацией. Доктора сделали все, что могли, чтобы приспособить тебя для жизни на этой планете. С нами». «Это было очень хорошо с их стороны», — сказала Джанесса, то же, что и Телти несколько лет назад. «Но почему они не сделали больше? Почему они оставили меня такой белой? Почему они не сделали мне такие чудесные серебряные волосы, как у тебя и Телты? Тогда я не была бы уродом. Я бы чувствовала, что принадлежу к здешнему миру». Слезы стояли в ее глазах. Тотти обнял девушку. «Милая моя бедняжка, я и не знал, что это так тяжело. Мы с Телтой любим тебя как родную дочь. Не понимаю, как вы можете, когда я такая...» Она держала на весу свою бледную руку. «Но мы любим тебя, Джанесса, дорогая. Разве кожа значит так уж много? Это она делает меня не похожей на вас. Она все время напоминает мне, что я принадлежу к другому миру. Может, когда-нибудь я уеду туда?» Тотти нахмурился. «Это пустые сны, Джанесса. Ты не знаешь других миров, кроме этого. Там все будет не так, как ты ожидаешь. Перестань грезить, перестань терзать себя, дорогая. Настройся на то, чтобы быть счастливой здесь, с нами». «Ты не понимаешь, Тотти», — мягко сказала она. «Где-то есть люди, похожие на меня, моей породы». Этот разговор происходил всего лишь за несколько месяцев до того, как наблюдатели одного из куполов доложили о посадке космического корабля.
1: «Слушай ты, старый циник!»
0: Голос Франклина послышался чуть ли не раньше, чем его изображение прорезалось на экране.
1: «Они нашли ее! Она на пути к дому!»
0: «Нашли? Дженессу?» — переспросил доктор Форбс, запинаясь.
1: «Конечно ее! О ком еще? Я мог бы говорить!»
0: «А ты... ты уверен в этом?»
1: «Эх ты, старый скептик! Да разве б я стал тебе звонить, если бы не был уверен? Она сейчас на Марсе!» Корабль пристал, чтобы заправиться горючим и подождать сближения планет.
0: «Но ты совершенно уверен?»
1: «Имя тоже, и при ней нашли кое-какие бумаги».
0: «Ну, тогда я полагаю...»
1: «Тебе и этого мало?»
0: Изображение на экране усмехнулось.
1: «Ну, хорошо, взгляни-ка на это».
0: Он дотянулся до фотографии на столе и поднес ее вплотную к экрану передатчика.
1: «Я велел им снять ее там. Ну, что скажешь?»
0: Доктор Форбс внимательно осмотрел фото. Там была изображена девушка на фоне неровной стены. Вся ее одежда состояла из куска светящейся материи, обернутой вокруг тела на манер сари. Белокурые волосы были причесаны необычным образом. Но главное — не прическа. У доктора перехватило дыхание. Из прошлого, из 18-летней Дали, на него смотрело лицо Мэрилин Годлпин. «Да, да, это Дженесса. Я даже не знаю, что и сказать».
1: «Даже не поздравишь?»
0: «Да, о да, конечно, да, это просто чудо. Я не привык к чудесам». В тот день, когда газеты объявили, что Хлоя, исследовательский корабль, принадлежащий Джейсон Майнинг Корпорейшн, должна приземлиться около полудня, доктор был очень рассеян. Он был уверен, что получит приглашение от Франклина Годлпина и ничем не мог заняться, пока оно не пришло. Часа в 4 прозвенел звонок, доктор, торопясь и волнуясь, включил экран. Но на экране не появился долгожданный Франклин. Вместо этого на доктора глянуло встревоженное лицо женщины. Форбс узнал экономку Годлпина.
2: «Добрый день, доктор. Я насчет мистера Годлпина. Ему не здоровится. Не могли бы вы приехать?»
0: Такси за 15 минут доставило доктора в дом Франклина. Его встретила экономка и торопливо повела к лестнице сквозь толпу журналистов, фотографов и комментаторов, наполнивших холл. Франклин лежал на кровати, полураздетый. Рядом стояла перепуганная девушка, секретарша. Доктор Форбс осмотрел больного и сделал укол. «Шок, результат волнения», — сказал он. «Неудивительно. Он последнее время был в таком напряжении. Держите его в постели, горячие бутылки к ногам и проследите, чтобы ему было тепло». Когда он повернулся, экономка сказала. «Доктор, поскольку уж вы здесь, там еще... Я хочу сказать, если вы собирались посмотреть заодно на мисс Дженессу тоже». «Да, конечно. Где она?» Экономка подвела его к другой комнате. «Она там, доктор». Форбс толкнул дверь и вошел. Звуки горького плача оборвались. Плакала девочка, стоящая у кровати к нему спиной. «А где?» — начал он, и тут ребенок повернулся. Это было не детское лицо. Лицо Мэрилин, волосы Мэрилин, на доктора смотрели глаза Мэрилин. Копия Мэрилин, но ростом в 60 сантиметров Дженесса.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
7: на страницах книг.
10: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов. Исчезает мир. Нет, это были не настоящие великаны, как я думал поначалу. Их дома, сложенные из бревен толщиной не менее 3 обхватов, были огромны, словно сторожевые башни городской крепости Малиборг, только потому, что я сам уменьшился. Мое тело исчезало, вероятно, с первого дня поездки, последней поездки в пропавшую деревню у моста. Еще утром злополучного дня я держал в руках записку тончайшей бумаги, выведенную столь тонким пером и мелким почерком, что мне понадобились для прочтения очки. Письмо пропало странным образом, как, впрочем, и дорога, по которой я отправился в путь из Барандуга, который не смог найти, пытаясь вернуться. «Господь мой, ты видел, я не хотел, чтобы люди лесного города, дровосеки ростом под стать титанам, помогали мне. Они подобрали меня, когда я был близок к беспамятству. Если моя догадка верна, то скоро и буковый лес, и люди, и горы все исчезнет. Только ты сможешь остановить это дьявольское злодейство. Или мир пропадет, как медуза на солнечном песке». Почти все жители Барандуга отправились на сезонную ярмарку в столицу Приморья Малиборг, стоящий в дельте реки Мали у самого Синего моря. Они везли в город изделия промыслов, которым так славится наша деревня – ткани, одежду, ковры. Нижнее течение Мали изобилует опасными порогами, а путь до устья по суше занимает неделю. И так как торжище с прибывшими отовсюду заморскими гостями длится несколько дней, то я надолго оставался защитником женщин, детей и стариков в Барандуге. На деле же я следил за пожарной безопасностью деревни и приглядывал за подростками, пасущими стада овец. Минуло 5 дней после того, как ушел наш обоз с товарами, и один из мальчишек-пастухов прибежал со странной запиской, врученной ему низкорослым незнакомцем, назвавшимся рыбаком из деревни у моста. Из мелкой писанины мне удалось узнать следующее. С западного берега Мали к ним приехал чужак. Он был мал ростом, и столь же мал был конь, что нес его. Лилипут имел цвет лица странный, бледно-зеленый. Говорящий на непонятном языке гость переночевал в старом пустующем доме и утром следующего дня уехал. Тут, правда, автор, подписавшийся как рыбак Тьерт, высказал возможность колдовства, ибо следов коня уехавшего так и не нашли. А искали все рыбаки, и не было пределов их изумлению и страху. Дом, в котором ночевал чужестранец, за ночь уменьшился вдвое. Далее пошла чертовщина. За несколько дней исчезла рыба в обмелевшей вдруг реке. Мост значительно потерял в длине и ширине, дороги превратились в узкие тропы, а птиц стали принимать за пчел. Вскоре и люди один за другим стали терять в росте и весе. Тьерт отправился в путь по реке, дабы сообщить о жутких происшествиях в его деревне. «Я, призвав тебя, мой бог, обыскал берег Мали, но не нашел коротышку-рыбака. Однако заметил, что река обмелела и стали видны прибрежные камни, обычно после окончания сезона дождей глубоко скрытые. Сунув письмо в ящик стола, заперев его на ключ, наутро обнаружил там лишь папку с торговыми расчетами и старый календарь. Никто из домашних не позволил бы себе подшучивать надо мной. Убедившись в том, что река продолжает мелеть, обнажая все больше своих иловых отложений, я решил разузнать причину столь странного явления. «Я воскурил благовоний тебе, Господь, успокоив родню, взял провизии на 3 дня, оседлал королька и поскакал выше по иссякающему течению Мали. Ни деревни у моста, ни самого моста через некогда широкую водную ленту мне найти не удалось. Местность изменилась, исчезли птицы, в низкой траве не стрекотали кузнечки. Через сутки мой конь перешел через узкий высыхающий ручей на западный берег. Там всегда росли густые леса, а теперь была рощица низкорослых кустарников, которую я не спеша объехал, не успев обгрызть жареную куриную ножку. В недоумении я отправился в обратный путь по зеленоватой трухе, усеивающей землю всюду. Но к вечеру моему взору предстало море, до которого ранее я не доехал бы меньше, чем за 7 дней. Выкопав яму на дне ручья и собрав немного мутной воды для королька, твоими заботами, Боже, продолжил поиски хоть какого-то человеческого присутствия в округе. Тщетно. Приморье превратилось в пустыню. Я видел далекие звезды ночью, утром огромное яркое солнце выходило из-за облаков, похожих на белые горы, сухая земля твердела под моими ногами. Словно бредовый сон, где не было ни звуков, ни запахов, окружал меня со всех сторон, но я не мог понять, кто и где навел на меня злые чары, украл дом с родными людьми. Сбившись со счета дней и ночей, потеряв своего четвероногого спутника, не переставая думать, что жив лишь заботами твоими, Господь мой, я, наконец, добрался до опушки леса. Серые стволы и пышные кроны. Деревья, под чью сень я шагнул, были невероятно крупными буками. Надо сказать, в нашей местности подобные не водились. Буковые доски и луки, орехи и масло к нам привозили из предгорий, и на дорогу уходил месяц пути в телеге. Чем дальше двигались мои слабеющие ноги, тем выше и мощнее становились стволы. Папоротники и кустарник громко шелестели по краям ширящейся дороги, мощеной валунами. Смутно помню, как меня подобрали дровосеки-великаны в траве, скрывавшие меня с головой, где я, лишенный сил, был слегка прикушен за бок невероятно огромной псиной. «Господи, ты привел меня в лесной город!» Неужели его ждет та же участь, что постигла деревню у моста и мой родной Барандук? Прошу, ответь мне, за что такое наказание? Останови исчезновение Приморья.

0: Нил Гейман. «Океан в конце дороги».
1: Перевод Виталия Нуриева.
0: Аманде, которая хотела знать,

0: Я живо помню свое детство. Мне были ведомы страшные вещи. Но я знал, взрослые ни в коем случае не должны догадаться, что я знаю. Это бы их испугало.
1: Морис Сендак из разговора с Артом Шпигельманом. Нью-Йоркер, 27 сентября 1993 года.
0: Глава нулевая. Это был всего-навсего пруд с утками позади фермы. Он был не очень большой. Летти Хэмпстек говорила, что это океан, но я знал, так не бывает. Она говорила, они приплыли сюда по океану со своей родины, из древнего края. Ее мать говорила, что Летти уже не помнит, что дело это давнее, и в любом случае древний край ушел под воду. Старая миссис Хэмпстек, бабушка Летти, говорила, что они обе неправы, что затонувший край не был таким уж древним. Она говорила, что еще помнит по-настоящему древний край. Она говорила, по-настоящему древний край взлетел на воздух.

0: Пролог.
1: На мне был черный костюм и белая рубашка, черный галстук и начищенные до блеска черные туфли. Вещи, в которых обычно мне неуютно, будто я украл чужую униформу или притворяюсь взрослым. Сегодня они придавали какую-то уверенность, подходящие вещи для трудного дня. Утром на службе я говорил то, что предписано, и слово реченное шло от сердца. А когда служба кончилась, я сел в машину и поехал наугад, не глядя на карту. Оставалось свободное время, около часа, прежде чем снова придется говорить с людьми, которых не видел много лет, жать руки и пить нескончаемый чай из лучших фарфоровых чашек. Я ехал петляющими проселочными дорогами Сассекса, с трудом узнавая местность, пока не понял, что дорога ведет в центр города. Тогда я свернул с нее, взял влево, потом вправо. Тут только до меня дошло, куда я ехал. Ехал с самого начала, и я тряхнул головой, удивляясь собственной глупости. Все это время я стремился к дому, который давно ушел из моей жизни. Я ехал по тракту, когда-то он был проселком у ячменного поля, и думал развернуться, думал повернуть назад и не ворошить прошлое. Но мне стало интересно. Старый дом, тот, где я жил 7 лет, пока мне не исполнилось 12, снесли. От него ничего не осталось. Новый дом, тот, что выстроили родители в дальнем углу сада, между кустами азалии и зеленым кругом в траве, который мы называли кольцом фей, продали 30 лет назад. Увидев новый дом, я сбавил скорость. Для меня он всегда будет новым. Я остановился на подъездной дорожке, посмотреть, что осталось с постройкой 1970-х. Совсем забыл, что кирпичи были шоколадно-коричневыми. Из маминого балкона сделали двухуровневую застекленную террасу. Я глядел на дом, думая о своем отрочестве, и, вопреки ожиданиям, почти ничего не мог вспомнить ни хорошего, ни плохого. Когда-то я жил в этом доме, но, похоже, ко мне нынешнему он уже не имел отношения. Я дал задний ход и вывел машину с дорожки. Я знал, надо ехать к сестре в ее шумный веселый дом, вычищенный по случаю и битком набитый людьми. Говорить с теми, о чьем существовании я давно и думать забыл. Они будут спрашивать о моем браке. Развалился 10 лет назад. Отношения потихоньку изнашивались, пока, как это верно всегда и бывает, в конец не расстроились. О том, встречаюсь ли я с кем... Не встречаюсь и даже не уверен, что готов, пока еще нет. И о моей работе, об искусстве. Спасибо, с ней все хорошо, стану отвечать я, так и не научившись говорить о том, чем занимаюсь. Если бы мог, не нужно было бы работать. Я занимаюсь искусством, иногда настоящим, и оно заполняет бреши в моей жизни. Некоторые из них, не все. Мы будем говорить об ушедших. Будем говорить о тех, кто умер. Узкий проселок моего детства стал теперь дорогой из темного бетона, границей между двумя раскидистыми жилыми массивами. Я ехал по ней прочь из города, не туда, куда должен был ехать, но на душе было радостно. Темный глянцевый тракт становился все уже, больше петлял, пока не превратился в тот самый знакомый проселок из утоптанного грунта и гальки. Скоро я уже ехал по тесной дорожке, двигаясь медленно, подпрыгивая на кочках, а по обеим сторонам, в прогалинах между кустами лещины и высоким бурьяном, тянулись заросли ежевики и шиповника. Казалось, я проехал назад сквозь время. Все изменилось, а проселок остался прежним. Я миновал тминный двор. Пришло на память, как мальчишкой 16 лет я целую румяную, белокурую Келли Андерс, которая жила здесь и в скором времени переехала вместе с семьей на Шетландские острова, а я так и не поцеловал ее снова, да и больше не видел. Дальше по обеим сторонам дороги лишь поля, и так почти милю, путанная вязь из пойменных лугов. Медленно проселок сужался, он подходил к концу. И прежде чем завернуть за угол, прежде чем увидеть сам дом Хэмпстоков из красного кирпича во всем своем обветшалом великолепии, я вспомнил его. Дом застал меня врасплох, хотя всегда стоял там, где заканчивался проселок. Больше ехать было некуда. Я припарковал машину у забора, не зная, что теперь делать. Интересно, неужели по прошествии стольких лет здесь кто-то еще живет? Или, точнее, живут ли здесь еще Хэмпстоки? Не похоже было, но, насколько я помнил, а помнил я немного, они были людьми, ни на кого не похожими. Стоило выбраться из машины, как в нос ударил смрадный запах коровьего навоза, и я осторожно стал пробираться через маленький двор к входной двери. Так и не обнаружив звонок, я постучал. Дверь была неплотно затворена и от стука слегка приоткрылась. Я был здесь прежде, когда-то давным-давно, правда? Наверняка был. Детские воспоминания скрываются и меркнут под грузом того, что приходит позже. Как детские игрушки, забытые взрослыми на самом дне переполненной кладовки. Но они всегда начеку и ждут своего часа. Я остановился в прихожей и позвал.
0: «Здравствуйте, есть кто дома?»
1: В ответ тишина. Лишь запах свежего хлеба, восковой натирки для мебели и старого дерева. Мои глаза мало-помалу привыкали к темноте. Я вглядывался в нее, уже собираясь повернуться и уйти восвояси, как из темного коридора вышла старая женщина с белой тряпкой для пыли в руках. У нее были седые длинные волосы. «Миссис Хэмпсток?» — спросил я. Она склонила голову на бок, посмотрела на меня.
2: «Да, а я ведь вас знаю». «Молодой человек», — проговорила она.
1: «Я не молодой человек. Уже нет».
2: «Я вас знаю, но когда доживаешь до моего возраста, все начинает путаться. Так кто вы?»
1: «Кажется, мне было около 7, может, 8, когда я был здесь в последний раз». Она улыбнулась.
2: «Так вы, друг Летти, с того конца проселка?»
1: «Вы мне давали молока, парного, из-под коровы». И тогда я понял, сколько лет прошло, и поправился. «Нет, это были не вы. Наверное, меня поила молоком ваша мама. Извините». «Мы стареем и превращаемся в своих родителей. Живем, живем и видим, как со временем лица повторяются. Я помнил миссис Хэмпсток, маму Летти, статной, дородной женщиной. Эта женщина была хрупкой и выглядела немощной, как ее мать, старая миссис Хэмпсток. Иногда в зеркале я вижу лицо своего отца, не мое лицо, и вспоминаю, как он улыбался себе, глядя в зеркало перед выходом из дома.
0: «Хорош»,
1: — говорил он бывало своему отражению одобрительно.
0: «Хорош.
2: А вы пришли повидаться с Летти?» — спросила миссис Хэмпсток.
1: «Она дома?» — сама мысль удивила меня. «Она же куда-то

0: Старушка положила тряпку на буфет.
1: «Хм, вы же не выпьете воды из моря. Слишком солона. Это как пить живую кровь. Помните, когда идти? Чтобы попасть туда, обогните дом. Просто идите по дорожке».
0: Если бы час назад вы спросили меня, я ответил бы «нет, я не помню, когда идти». Даже не думаю, что вспомнил бы имя Летти Хэмпсток. Но в этой прихожей все возвращалось ко мне. Воспоминания ждали меня, проступая сквозь контуры предметов, и звали к себе. «Скажи вы, что мне снова 7», и на мгновение я бы почти поверил. «Спасибо». Я вышел во двор, прошел мимо курятника, за старый амбар и двинулся по полю вдоль края, узнавая места, припоминая, что мне встретится дальше, и радуясь этому знанию. На этой стороне луга выстроились в ряд кусты орешника. Я сорвал пригоршню неспелых орехов и опустил их в карман. «Сейчас будет пруд», — подумал я. «Нужно только обойти этот сарай, и я его увижу». Я его увидел и почувствовал себя до странного гордым, будто с пробуждением памяти тревоги дня отступили. Пруд был меньше, чем я его помнил. На дальнем берегу стоял маленький деревянный сарай, а у дорожки — старинная тяжелая скамья из дерева и металла. С досок облизала краска, их выкрасили в зеленый несколько лет назад. Я присел на скамью и стал смотреть, как отражается небо в воде, собирается ряска на водной кромке и плавает полдюжины листьев кувшинки. Время от времени я бросал орех в середину пруда. Пруда, который Летти Хэмпсток называла... морем или как-то еще. А сейчас Летти Хэмпсток верно была старше меня. Но, судя по тому, как она тогда чудно выражалась, всего на несколько лет. Ей было 11. А мне? Сколько было мне? Это произошло после того неудачного дня рождения. Я точно помню. Так что мне было, наверное, 7. Интересно, а в пруд мы не падали? Может, это я столкнул туда странную девочку, жившую на ферме в самом конце проселка? Мне помнилось, как она была вся в воде. Может, она тоже толкнула меня. Куда она уехала? В Америку? Нет, в Австралию. Точно. Куда-то далеко-далеко. И это было не море. Это был океан. Океан Летти Хэмпсток. Я вспомнил... И вспомнив это, я вспомнил все.

Глава первая. На мой 7-й день рождения никто не пришел. Стол ломился от фруктового мармелада и сливочно-ягодных десертов. Возле каждой тарелки стояло по праздничному колпаку. Посреди стола красовался торт с 7 свечами. На нем глазурью была выведена книга. Мама, которая и занималась подготовкой праздника, сказала, что дама из булочной удивилась. Они еще не рисовали на тортах книги. В основном для мальчиков заказывали футбольный мяч или космический корабль. Я — их первая книга. Когда стало ясно, что никто не придет, мама зажгла свечи, и я их задул. Съел кусочек торта. Моя младшая сестра и ее подруга тоже. Они не участвовали в празднике, только смотрели. Потом они помчались, пересмеиваясь, в сад. Мама приготовила игры, но никого не было, даже сестры. Игры лежали нетронутыми, и я сам развернул главный приз «Передай другому». Там оказался пластмассовый Бэтмен. Было грустно, что...

0: никто не пришел. Но зато у меня был свой Бэтмен, а еще подарок на день рождения, который ждал, пока я его прочту. Коллекционное издание книг про Нарнию. Я отнес книги к себе, растянулся на кровати и с головой ушел в чтение. Читать мне нравилось. Как ни крути, книги были надежнее людей. Еще родители подарили мне сборник «Лучший из Гилберта и Салливана». У меня уже было две их пластинки. Я любил Гилберта и Салливана с трехлетнего возраста, с тех пор, как младшая сестра отца, моя тетка, повела меня на Иоланту, оперу про лордов и фей. Мне казалось, что фей понять легче, чем лордов. Вскоре она умерла в больнице от лейкемии. В тот вечер отец вернулся с работы и принес с собою картонную коробку. В коробке был пушистый черный котенок непонятного пола. Он тут же получил имя Пушок и всю мою любовь без остатка. Ночью Пушок спал со мной на кровати. Иногда, когда сестры не было рядом, я разговаривал с ним, немного надеясь, что он ответит по-человечески. Он не отвечал. Меня это не расстраивало. Котенок был ласковый и жадный до внимания. Хороший товарищ для того, кто свой 7-й день рождения отпраздновал в компании стола с глазированными пирожными, блан-манже, торта и 15 пустых складных стульев. Не помню, чтобы я спрашивал одноклассников, почему они не пришли ко мне на праздник. Мне не нужно было их спрашивать. В конце концов, они не были мне друзьями. Они просто учились в той же школе. Я медленно сходился с людьми, если вообще сходился. У меня были книги, а теперь и котенок. Я знал, мы будем как Дик Уиттингтон и его кот, или, если Пушок окажется особенно смышленым, как сын мельника и кот в сапогах. Котенок спал у меня на подушке, он даже ждал меня из школы, сидя на подъездной дорожке перед домом у ограды, пока через месяц его не задавило такси, в котором ехал добытчик опалов. Он должен был квартироваться у нас. Когда это случилось, меня не было дома. Я вернулся из школы, а котенок меня не встречал. В кухне сидел долговязый поджарый мужчина со смуглой кожей и в клетчатой рубашке. Он пил кофе за столом, и я почувствовал запах. Тогда весь кофе был растворимый, горький темно-коричневый порошок из жестяной банки.
1: «Боюсь, у меня тут небольшое происшествие», — начал он бодро. «Но чур не волноваться».
0: Он говорил необычно, будто рубил слова. Я в первый раз слышал, как говорят южноафриканцы. Перед ним на столе тоже стояла картонная коробка.
1: «Черный котенок был твой?» — спросил он.
2: «Его зовут Пушок», — сказал я.
1: «Ага, я же сказал, тут происшествие, только не волноваться. От тела избавились. Тебе ничего делать не надо. Обо всем позаботились. Открывай коробку».
2: «Что?»
0: Он ткнул в коробку и повторил.
1: «Открывай».
0: Добытчик опалов был высокого роста. Каждый раз, как я его видел, он был в джинсах и в клетчатой рубашке. Каждый раз, кроме последнего. Он носил на шее толстую цепь из светлого золота. В последний раз, когда я его видел, она тоже куда-то делась. Я не хотел открывать коробку. Я хотел, чтобы меня оставили в покое. Мне хотелось плакать, потому что мой котенок умер. Но я не мог, когда кто-то был рядом и смотрел на меня. Мне нужно было выплакать скорбь. Я хотел похоронить своего друга в дальнем конце сада, за кольцом фей, где кусты рододендрона, сплетаясь, образуют грот, у кучи из прелой травы, там, куда кроме меня никто не ходил. Коробка шевельнулась.
1: «Купил для тебя», — произнес человек. «Всегда плачу по долгам».
0: Я потянулся к коробке, поднял крышку в надежде, что все это шутка, что там мой котенок. Оттуда на меня уставилась свирепая рыжая морда. Добытчик опалов вытащил кота наружу. Это был огромный, рыжий, полосатый котяра, у которого недоставало полуха. Он злобно глядел на меня. Коту не по нраву пришлось в коробке. Он не привык к коробкам. Я протянул руку погладить его по голове, но он отпрянул, чтобы я не достал, и зашипел. А потом отполз в дальний угол комнаты, сел там и стал смотреть на нас ненавидящим взглядом.
1: «Вот видишь, баш на баш», —
0: сказал добытчик опалов и потрепал меня по волосам своей заскорузлой рукой. Он вышел в коридор, оставив меня в кухне с котом, который не был моим котенком. В дверном проеме снова показалась голова мужчины.
1: «Его зовут Монстр», — сказал он.
0: Это напоминало дурную шутку. Я оставил дверь кухни открытой, чтобы кот мог выйти. Поднялся наверх в комнату, лег на кровать и заплакал. Я оплакивал умершего друга. Не думаю, что вечером, когда родители вернулись с работы, кто-то вспомнил в разговоре о моем котенке. Монстр жил с нами около недели или чуть больше. Я накладывал ему в миску еды утром и вечером, как своему котенку. Обычно он сидел у двери и ждал, пока я или еще кто-нибудь не выпустит его. Мы видели, как он шныряет по саду от куста к кусту, лазает по деревьям или прячется в ветвях. За его перемещениями можно было следить по задушенным лазоревкам и дроздам, которых мы находили в саду, но сам он появлялся нечасто. Мне очень не хватало пушка. Я знал, что живое существо нельзя заменить просто так, но поговорить об этом с родителями не решался. Они бы не поняли моего горя. В конце концов, вместо убитого котенка мне дали нового. Ущерб возмещен. Все это пришло мне на память, пока я сидел на зеленой скамье у маленького пруда, который, как уверяла когда-то меня Летти Хэмпсток, был океаном. Все это вернулось ко мне, но я знал, что ненадолго.

0: Глава вторая. Ребенком я не был счастлив. Иногда был доволен. Я больше жил в книгах, чем где-то еще. В нашем доме было много места и много комнат. Когда мы его купили, и у отца водились деньги, это было хорошо, а потом нет. Однажды после обеда родители позвали меня к себе, ничего не объяснив. Я думал, что наверняка где-то набедокурил, и мне будут выговаривать, но нет. Они лишь сказали, что теперь стеснены в средствах, и что нам всем придется чем-то жертвовать, что мне придется жертвовать своей комнатой, крохотной комнатушкой на самом верху. Я огорчился. Мне в комнату поставили желтый умывальник, маленький, как раз для меня. Комната располагалась над кухней, прямо у лестницы, которая спускалась в гостиную. Так что ночью у себя наверху через приоткрытую дверь я слышал мерный гул взрослого разговора, и мне не было одиноко. И в моей комнате никто не возражал против незакрытой двери, пропускавшей достаточно света, чтобы не бояться темноты. И, что не менее важно, читать тайком в ночное время при рассеянном свете из коридора, если хочется. А читать мне хотелось всегда. Из-за ссылки в просторную комнату сестры я не особенно горевал. Там уже стояли три кровати, я занял кровать у окна. Мне нравилось, что можно вылезать из него на длинный кирпичный балкон, спать, не закрывая окно, и чувствовать ветер и дождь на лице. Но мы с сестрой ссорились из-за всего. И спала она с закрытой дверью. Наш незамедлительно вспыхнувший спор, оставлять дверь открытой или нет, тут же разрешила мама. Она повесила на дверь изнутри график, где мои ночи чередовались с сестринскими. С тех пор ночью я спал спокойно, если дверь была открыта, или ворочался от страха, если ее закрывали. Моя бывшая комната на самом верху, у лестницы, сдавалась, и через нее прошла целая вереница чужаков. Я на всех смотрел с подозрением. Они спали в моей комнате, пользовались моим маленьким желтым умывальником, по размеру как раз для меня. Тучная дама из Австралии, которая хвастала нам, что может снимать голову и ходить по потолку. Студент-архитектор из Новой Зеландии. Американская пара, которую мама, возмущенная, выставила, обнаружив, что они не женаты. А теперь добытчик опалов. Он был южноафриканец, хотя и зарабатывал деньги на добычу опалов в Австралии. Мы с сестрой, каждый, получили от него опал. Грубый темный камень с зелеными, синими, красными огоньками внутри. Сестру это подкупило, и она носилась со своим опалом. Я не мог простить добытчику смерть котенка. Был первый день весенних каникул. Впереди 3 недели и никакой школы. Я проснулся рано, в радостном предвкушении бесконечных дней, когда можно делать все, что душе угодно. Читать, узнавать новое. Я натянул шорты, футболку и сандалии, спустился в кухню. Отец готовил, а мама еще спала. Он надел фартук поверх пижамы. Он всегда готовил завтрак в субботу. Я спросил: «Пап, а где мои комиксы?» Каждую пятницу по дороге с работы он покупал мне свежий выпуск комиксов про супергероев, и в субботу утром я их читал. «На заднем сиденье в машине. Хочешь тост?»
1: «Хочу, только не горелый».
0: Отец не любил тостеров. Он готовил тосты на гриле, и обычно они подгорали. Я выскочил из дома на подъездную дорожку, огляделся по сторонам, вернулся домой, толкнул дверь в кухню и вошел. Мне нравилась эта дверь в кухню. Она открывалась в обе стороны, наружу и внутрь, чтобы слуги 60 лет назад могли свободно входить и выходить, даже если у них были полные руки тарелок.
1: «Пап, а где машина?»
2: «Стоит на дорожке».
1: «Там ее нет».
2: «Как нет?»
0: Зазвонил телефон, и отец вышел в коридор, чтобы снять трубку. Телефон висел там. Я услышал, как он говорит с кем-то. На гриле тост начал дымиться. Я слез со стула и выключил гриль.
2: «Это из полиции», — сообщил отец. «Кто-то видел нашу брошенную машину на том конце проселка. Я сказал, что даже не успел еще заявить о краже. Вот так. Мы можем сейчас пойти туда, они нас там встретят. Тост!» Он сдернул кусок хлеба с гриля. Тост дымился и почернел с одной стороны.
1: «А мои комиксы на месте? Или их украли?»
2: «Не знаю. Полицейский про них ничего не сказал». Отец смазал подгоревшую сторону тоста арахисовым маслом, сменил фартук на пальто, все так же, не снимая пижамы, надел туфли, и мы вместе направились вниз по проселку. Мы шли уже, наверное, минут 5 по узкой дороге меж полей, когда нас нагнал полицейский автомобиль. Он затормозил, и водитель поздоровался, окликнув отца по имени. Я прятал за спиной свой горелый тост, пока отец разговаривал с полисменом. Мне было невдомек, почему наша семья не могла купить нормальный белый хлеб в нарезке, тот, что идет для тостеров, как любая другая известная мне семья. Отец нашел одну местную булочную, где пекли тяжелые, толстые буханки черного хлеба, и настойчиво покупал только их.

0: Он утверждал, что они лучше по вкусу, что мне казалось полной чушью. Настоящий хлеб был белый, в нарезке и почти безвкусный. Вот какой. Полисмен вышел из машины, открыл заднюю дверь и велел мне забираться туда. Отец поехал на переднем сиденье рядом с водителем. Автомобиль двигался медленно. Проселок был тогда еще не мощеный, грязный, ухабистый и суматошный. Шириной не больше одной машины, покрытый липкой галькой, весь изрытый фермерскими тракторами, дождем и временем.
1: «Ох уж это мне, ребятня!» — ворчал полисмен. «Они думают, это смешно. Угнать машину, погонять ее по округе и бросить. Вот увидите, это местные».
2: «Я рад, что хотя бы нашлась быстро», — сказал отец.
0: Мы миновали тминный двор. Оттуда выглянула девчушка с румянцем во всю щеку и с такими светлыми волосами, что они казались почти белыми. Когда мы проезжали, она не сводила с нас взгляд. Я прятал свой горелый тост на коленях.
1: «Странно, однако, что они оставили ее здесь», — произнес полисмен. «Это ж совсем на отшибе. Возвращаться пешком неудобно».
0: Проселок повернул, и мы увидели наш мини-автомобиль на краю дороги, напротив ворот у поля. Его колеса глубоко увязли в бурой грязи. Мы подъехали, припарковались рядом на траве у обочины. Полисмен выпустил меня из машины, и мы втроем направились к мини. Пока полисмен распространялся об уровне преступности в этих краях и доказывал, почему это точно сделали местные мальчишки, отец запасным ключом пытался открыть заднюю дверь. Он сказал: «Здесь на заднем сиденье что-то оставили». Он наклонился и, несмотря на возражение полисмена, отдернул синее шерстяное одеяло, покрывавшее то, что лежало сзади. Я неотрывно смотрел туда, потому что там обычно были мои комиксы, и увидел, там лежало оно. То, что я увидел, не выглядело как человек. Это было оно. Хотя я и отличался живым воображением, и мне снились ночью кошмары, я упросил родителей взять меня в Лондон, в музей восковых фигур мадам Тюссо, когда мне было 6 лет, потому что хотел побывать в комнате страха, в той самой комнате с киношными монстрами из моих комиксов. Я ждал, что буду замирать от страха у восковой фигуры Дракулы, чудовища Франкенштейна и человека-оборотня. Вместо этого меня водили по бесконечной череде диорам с ничем не примечательными, угрюмыми мужчинами и женщинами, которые убивали людей, обычно своих квартиросъемщиков или родственников, и которых тоже потом убивали, вешали, сажали на электрический стул, в газовые камеры. Большинство было представлено вместе со своими жертвами в неуклюжих бытовых зарисовках. За обеденным столом, видимо, в ожидании, пока не умрут отравленные члены семьи. Таблички, объяснявшие, кто это был, также сообщали, что в основном люди убивали своих домочадцев, чтобы продать тела на нужды анатомии. Тогда-то слово «анатомия» приобрело для меня оттенок ужаса. Я не знал, что такое анатомия. Знал только, что она заставляет людей убивать собственных детей. Пока меня водили по комнате страха, я не выбежал оттуда с криками лишь потому, что ни одна восковая фигура не выглядела полностью как настоящая. Они и не могли выглядеть как настоящие мертвецы, потому что никогда не были живыми. То, что лежало на заднем сиденье под синим шерстяным одеялом, я знал это одеяло. Одеяло из моей старой комнаты, с полки, им укрывались, когда холодало. Тоже не выглядело настоящим. Оно немного напоминало добытчика опалов, но было одето в черный костюм и белую рубашку с кружевным жабо и черным галстуком-бабочкой. Волосы были зачесаны назад и неестественно блестели. Губы отдавали синевой, а кожа очень покраснела. Это смотрелось пародией на здоровье. Золотой цепочки на шее не было. Из-под него виднелся измочаленный край моих комиксов с Бэтменом на обложке, который был точь-в-точь, как в телевизоре. Я не помню, кто и что говорил потом. Помню только, что меня увели от Мини. Я перешел на другую сторону дороги и стоял там сам по себе, пока полисмен беседовал с отцом и что-то записывал в блокнот. Я разглядывал Мини. От выхлопной трубы к окну со стороны водителя тянулся зеленый садовый шланг. Труба была густо обмазана бурой грязью, чтобы шланг не вывалился. На меня никто не смотрел. Я откусил тост. Он был горелый и уже остыл. Дома все самые горелые места у тоста ел отец.
3: «Ням-ням», — приговаривал он. «Древесный уголь полезен для здоровья».
0: Или
3: «Горелый тост, любимый тост»,
0: и съедал его целиком. Когда я был гораздо старшим, он признался, что никогда не любил горелые тосты и ел их только чтобы не отправлять в мусор. За долю секунды все мое детство стало ложью. Как будто один из столпов веры, на которых зиждился мой мир, обратился в прах. Полисмен стоял около своей машины и говорил по рации. Затем пересек дорогу и подошел ко мне.
3: «Извини, сынок», — сказал он. «Через минуту здесь будут еще машины. Надо бы найти, где тебе подождать, чтобы не мешаться под ногами. Хочешь, можешь опять сесть в мою машину».
0: Я замотал головой. Там я больше сидеть не хотел. Кто-то, какая-то девочка, предложила:
4: «Он может пойти ко мне на ферму. Это не доставит хлопот».
0: Она была намного взрослее меня. 11 лет, не меньше. Волосы коротковаты для девчонки, курносый нос. В веснушках. Красная юбка. В то время девочки не часто носили джинсы. Не в этих краях. Мягкий сассекский выговор и пронзительные серые, с голубизной, глаза. Полисмен и девочка отошли поговорить с моим отцом. Ей разрешили взять меня с собой. И теперь я шел вместе с ней вниз по проселку. Я заговорил первым.
4: «Там, в нашей машине, человек умер». «Да, он сюда за этим и приехал», — ответила она. «Конец дороги. В 3 часа ночи здесь его никто не найдет и не остановит. Да и земля здесь сырая, податливая».
5: «Думаешь, он покончил с собой?»
4: «Да. Ты любишь молоко? Ба как раз доит Бесси».
5: «Что, настоящее молоко? Прямо из-под коровы?» — спросил я.
0: И тут же понял, что сказал глупость, но она утвердительно кивнула. Я задумался. До этого я всегда пил молоко из бутылки.
5: «Наверное, люблю».
0: Мы остановились у небольшого сарая. В нем старая женщина, гораздо старше моих родителей, с седыми длинными волосами, похожими на паутину, и худым лицом, стояла рядом с коровой. К коровьему вымени были приделаны длинные черные трубки.
3: «Раньше мы их доили руками», — пояснила она. «Но так проще».
0: Она показала мне, как молоко идет по черным трубкам от коровы к машине через холодильную установку в большие металлические бидоны. Бидоны оставляли на массивном деревянном помосте около сарая, откуда их каждый день забирал грузовик. Старушка подала мне стакан густого молока от коровы Бесси, парного молока, еще не попавшего в холодильную установку. До этого я ничего подобного не пил. Оно разливалось полнотой вкуса во рту, наполняло его теплом и совершенным блаженством. Я помнил это молоко, даже когда забыл все остальное.
3: «Там, на проселке, их теперь еще больше», — сказала вдруг старая женщина. «Кого только нет, и едут с мигалками. Пустая морока. Отведи мальчика в кухню. Он голоден. Что такое стакан молока для растущего организма?»
4: «Ты уже ел?» — спросила девочка.
5: «Только один тост, горелый».
0: Она тут же представилась.
4: «Меня зовут Летти. Летти Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Пойдем».
0: Она провела меня через парадную дверь в невероятных размеров кухню, усадила за огромный деревянный стол, который со временем обзавелся таким количеством пятен и трещин, что казалось, будто сквозь старую древесину на меня смотрят какие-то лица.
5: «Мы здесь рано завтракаем», — объясняла девочка. «Дойка начинается на рассвете, но в кастрюле еще осталась каша, и есть джем, чтобы в нее добавить».
0: Она подала мне с плиты пиалу с горячей кашей. В центре высилась горка домашнего ежевичного джема, моего любимого, и налила туда сливок. Перед тем, как приняться за еду, я шумно размешал все ложкой, устроив в тарелке пурпурное месиво. И небывалое счастье вдруг захлестнуло меня. Вкус был великолепный. Вошла крупная женщина. У нее были коротко стриженные каштановые волосы с проседью, круглые щеки, темно-зеленая юбка до колен и резиновые сапоги. Она заговорила.
5: «А это должно быть мальчик с того конца проселка. Там такое творится из-за этой машины. Скоро всех пятерых надо будет поить чаем».
0: Летти налила из-под крана воды в большой медный чайник. Зажгла спичкой газовую конфорку и поставила чайник на огонь. Потом взяла из буфета 5 щербатых кружек и на мгновение задумалась, вопросительно посмотрев на женщину. Та ответила.
5: «Ты права. 6. Доктор тоже придет».
0: Тут женщина поджала губы и шикнула. «Тсс».
5: «Они прошляпили записку», — пояснила она. «Он старался, старался, писал ее, складывал, прятал в нагрудный карман. Они так туда и не заглянули». «И что в ней?» — спросила Летти.
0: «Сама прочти», — предложила женщина. Я подумал, что это мама Летти. Она выглядела, как чья-то мама. Она опять заговорила.
5: «Там написано, что он взял все деньги, которые дали ему друзья, чтобы он положил их в Англии в банк, и деньги, вырученные им самим на многолетней добыче опалов. Поехал играть в казино в Брайтон, но он не хотел брать чужие деньги. Он просто занял из денег друзей, чтобы отыграться. И все спустил», — подытожила женщина. «И жизнь померкла».
6: «Но он же не это написал», — возразила Летти, зажмурив глаза. «Он написал всем моим друзьям. Очень виноват, я ненарочно, и надеюсь, что ваше сердце сможет мне простить то, что я не могу простить себе сам».
0: «Это одно и то же», — бросила в ответ женщина и повернулась ко мне.
5: «Я мама Летти», — начала она. «А мою мать ты уже видел в коровнике. Я миссис Хэмпсток, но она стала миссис Хэмпсток еще до меня. Так что она старая миссис Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Самая старая ферма в округе. Она занесена в книгу судного дня».
0: У меня на языке вертелся вопрос. Почему все эти женщины звались Хэмпстоками? Откуда они узнали о записке? Или о том, что думал добытчик опалов перед смертью? Но я молчал, мне и в голову не приходило спросить. А знали они все досконально. Летти сказала.
6: «Я его слегка подтолкнула. Он заглянет в нагрудный карман. Будет думать, что сам догадался».
0: «Вот и умница», — похвалил ее миссис Хэмпсток. «Как только чайник закипит, они явятся сюда спросить, не видела ли я чего-нибудь необычного, и выпить чаю. Может, ты отведешь мальчика к пруду?»
6: «Это не пруд», — поправила ее Летти. «Это мой океан».
0: Она повернулась ко мне и сказала.
6: «Пойдем».
0: Мы вышли из дома тем же путем, что и пришли. Снаружи все еще хмурилось. Мы обогнули дом по коровьей тропе.
6: «Это правда океан?» — поинтересовался я.
5: «О, да», — ответила она.
0: Он возник неожиданно. Деревянный сарай. Старая скамья, и между ними пруд, темный водоем с пятнами ряски и листьями кувшинки. На его поверхности, сверкая серебром, как старинная монета, плавала на боку мертвая рыба.
6: «Непорядок», — пробормотала Летти.
5: «Ты же говорила, это океан», — заметил я ей. «А это всего лишь пруд».
6: «Это и есть океан», — возразила она. «Когда я была совсем маленькой, мы приплыли по нему с нашей родины, из древнего края».
0: Летти пошла в сарай и вернулась с бамбуковым шестом, на конце которого было что-то вроде сачка для ловли креветок.
6: Она наклонилась, аккуратно подвела сачок к мертвой рыбе и вытащила ее.
5: «Подожди, ферма Хэмпстоков занесена в книгу судного дня», — решил уточнить я. «Твоя мама ведь так сказала. А это было еще при Вильгельме Завоевателе».
6: «Да», — подтвердила Летти. Она вытащила рыбу из сетки и стала ее осматривать. Рыба, не успев еще окостенеть, была теплая и трепетала в ее руках. Мне еще никогда не доводилось видеть такого соцветия. Да, рыба была серебряной, но под слоем серебра играли синие, зеленые, фиолетовые отблески, и каждая чешуйка была с черным обводом.
5: «Что это за рыба?» — спросил я. «Очень странно», — проговорила она. «В смысле, обычно рыба в этом океане вообще не умирает».
6: Откуда ни возьмись, в ее руках оказался складной нож с роговой рукояткой. Она воткнула нож в рыбье брюхо и распорола его вдоль до хвоста.
5: Вот что убило ее», — пояснила Летти.
6: Она достала что-то из рыбы и сунула это что-то, скользкое и грязное от рыбьих кишок, мне в ладонь. Я нагнулся, опустил его в воду, потер пальцами, чтобы очистить, и поднес к глазам. На меня смотрело лицо королевы Виктории.
5: «Шестипенсовик?» — удивился я. «Рыба проглотила шестипенсовик?» «Непорядок ведь?» — нахмурилась Летти Хэмпсток.
6: Проглянуло солнце. Оно высветило веснушки, которые гнездились у нее по щекам и на носу. А там, где солнечный луч касался ее волос, прядки отливали красной медью. Она вдруг спохватилась.
5: «Твой отец беспокоится. Куда ты пропал? Пора идти обратно».
6: Я попытался вернуть ей маленький серебряный шестипенсовик, но она лишь покачала головой.
5: «Оставь себе», — сказала она. «Купишь шоколадных конфет или лимонных леденцов». «Нет, вряд ли», — возразил я. «Он слишком маленький. Не знаю, принимают ли сейчас такие в магазине». «Тогда сунь его себе в свинью-копилку», — предложила она. «Может, он принесет тебе удачу?»
6: Она произнесла это задумчиво, как будто сомневалась, удачу ли он принесет. Полисмен с моим отцом и еще двое мужчин в коричневых костюмах и галстуках стояли у Летти на кухне. Один из этих мужчин сказал, что он полисмен, но не носит униформу, и мне показалось это досадным. Если бы я был полисменом, я бы со своей униформой не расставался. В другом мужчине я узнал доктора Смитсона, нашего семейного доктора. Они допивали свой чай. Отец поблагодарил миссис Хэмпсток и Летти за то, что позаботились обо мне. Те заверили его, что это не стоило большого труда и что они будут рады видеть меня снова. Полисмен, утром подбросивший нас до Мини, отвез нас обратно домой и высадил у подъездной дорожки.
2: «Наверное, лучше не рассказывать об этом твоей сестре», — сказал отец.
6: Я и не собирался никому рассказывать об этом. Я обнаружил необыкновенное место. У меня появился новый друг. Пропали комиксы. А в руке я крепко сжимал старинный серебряный шестипенсовик. Я только спросил.
5: «Чем океан отличается от моря?»
2: «Он больше», — пояснил отец. «Океан намного больше моря. Почему ты спрашиваешь?»
5: «Просто так», — сказал я. «А океан может быть маленьким, как пруд?»
2: «Нет», — ответил отец. «Пруд, он размером с пруд. Озеро размером с озеро. Моря есть моря, а океаны есть океаны. Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый. Кажется, больше океанов и нет».
6: Отец поднялся к себе в комнату поговорить с мамой и чтобы телефон был под рукой. Я опустил серебряный шестипенсовик в свинью-копилку. Она была из тех фарфоровых свиней-копилок, откуда ничего обратно не вытащишь. Однажды, когда монеты туда больше не будут пролезать, мне разрешат ее разбить, а пока в ней оставалось еще много места.

0: Глава третья. Больше я нашего Мини не видел. Через два дня, в понедельник, отцу по заказу привезли черный ровер с потрескавшимися сиденьями из красной кожи. Он был больше Мини, но не такой удобный. Запах старых сигар въелся в кожаную обивку, и от долгих поездок на заднем сиденье в ровере нас всегда укачивало. В понедельник утром доставили не только черный ровер. Еще мне принесли письмо. Мне было 7 лет, но я никогда не получал писем. Мне приходили открытки на день рождения от бабушек и дедушек, от Эллен Хендерсон, подруги моей матери, которую я лично не знал. На день рождения Эллен Хендерсон, жившая в передвижном трейлере, обычно присылала мне носовой платок. Но даже и так, я каждый день бегал к почтовому ящику проверить, не пришло ли что-нибудь мне. И этим утром кое-что пришло. Распечатав его, я так и не понял, что это, и понес письмо маме.
1: «Ты выиграл в лотерею», — объяснила она.
2: «Как это?»
0: «Когда ты родился, твоя бабушка купила тебе билет национальной лотереи. Она покупала по билету с рождением каждого внука. И когда выпадают указанные на нем числа, ты можешь выиграть 100 000 фунтов стерлингов».
2: «Я выиграл 100 000 фунтов стерлингов?»
0: «Нет», — она взглянула на полоску бумаги.
2: «Ты выиграл 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов».
0: Я огорчился, что не выиграл 100 000 фунтов стерлингов. Я уже знал, что куплю на них. Место, куда можно пойти и побыть одному. Как пещера Бэтмена с потайным входом. Но все равно было приятно обладать некоторым состоянием, превосходившим мои прежние мечты. 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов. Можно было купить 4 маленьких лакричных тянучки «Черный Джек» или фруктовые жевательные конфеты в ярких желтых фантиках за пенни. Каждая из них стоила фартинг, хотя фартингов тогда уже не было в ходу. 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов? Если в одном фунте стерлингов 240 пенсов и на каждой пенни приходится по 4 конфеты, то это было столько сладостей, сколько я не мог себе сразу представить.
2: «Я положу их тебе на счет», — сказала мама, возвращая меня на землю.
0: Конфетам, что мне дали утром, сладости не прибавилось. Но даже и так я был богачом. На 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов богаче, чем всего секунду назад. Я еще никогда ничего не выигрывал. Никогда. Я попросил маму показать мне лотерейный билет и мое имя на нем, прежде чем она уберет его в сумку. Было утро понедельника. После обеда древний мистер Уоллери, приходивший по понедельникам и четвергам после обеда садовничать, миссис Уоллери, его не менее древняя супруга, которая носила поверх туфель галоши, полупрозрачные резиновые ботики, приходила после обеда по средам убираться. Копала овощные грядки и наткнулся на бутылку с пенсами, монетами в полпенни, в 3 пенса и даже фартингами. Все монеты датировались самые поздние 1937 годом, и я провел вторую половину дня, начищая их до блеска вустерским соусом и уксусом. Бутылку со старинными монетами мама поставила на каминную полку в столовой, сказав, что, может, какой-нибудь нумизмат заплатит за них 2 фунта стерлингов. Вечером я отправился спать в счастливом возбуждении. Я был богат. Нашлось зарытое сокровище. Этот мир — хорошее место. Я не помню, как уснул, но так обычно и засыпают. Знаю, что был в школе, что день не задался, что я прятался от каких-то мальчишек, которые колотили меня и обзывали, но они везде меня находили, даже в густых зарослях рододендрона за школой. Я знал, что это должен быть сон, но во сне я не знал, что это была явь и все взаправду. Потому что с ними был дедушка и его друзья. Старики из землистого цвета лицами, кашлявшие сухим мелким кашлем. В руках они сжимали острые карандаши, вроде тех, от которых идет кровь, когда уколешься. Я бежал от них, но эти старики и эти большие мальчишки были быстрее. Они нагнали меня в туалете, где я обычно прятался в одной из кабинок. Они схватили меня и стали силком разжимать рот. У дедушки, Только это был не мой дедушка. На самом деле это была восковая фигура дедушки, которая хотела продать меня на нужды анатомии. В руках было что-то тонкое и блестящее. Он принялся запихивать мне это в рот своими скрюченными пальцами. Оно было твердое, острое и знакомое. Я подавился и начал задыхаться. Во рту появился металлический привкус. А люди в туалете стояли и смотрели на меня злым торжествующим взглядом. Я старался не задохнуться, твердо решив не доставлять им такого удовольствия. Я проснулся, задыхаясь. Мне не хватало воздуха. Что-то застряло у меня в горле, что-то твердое, острое. Оно не давало дышать или позвать на помощь. Проснувшись, я начал кашлять. По щекам бежали слезы, из носа текло. От отчаяния и страха я отважился и засунул пальцы как можно глубже в рот. Кончик указательного пальца уперся в край чего-то твердого. Я, задыхаясь, нащупал средним пальцем обратную сторону предмета, сжал его и вытащил из горла. Жадно глотнул воздухом, и меня стошнило прямо на простыни. Вышло немного слизи вперемешку с кровью. Я порезался, пока вытаскивал непонятный предмет. Я не посмотрел, что это было. Липкое от слюны и слизи оно лежало у меня на ладони. Я не хотел на него смотреть. Я хотел, чтобы оно исчезло, чтобы не было этого моста между сном и явью. Я помчался по коридору в ванную, вниз, в дальний конец дома. Я полоскал рот, пил холодную воду из-под крана, сплевывал красную слизь в белую раковину. И только когда закончил, присел на край белой ванны и разжал руку. Я испугался. Но то, что лежало у меня в руке, то, что оказалось у меня во рту, не было страшным. Это была монета, серебряный шиллинг. Я пошел обратно в комнату. Оделся, почистил как мог испачканные простыни мокрым полотенцем. Я надеялся, что они успеют высохнуть до того, как я отправлюсь спать вечером. Затем спустился вниз. Мне хотелось рассказать кому-нибудь об этом шиллинге, но я не знал кому. Я достаточно разбирался во взрослых, чтобы понимать, если я все-таки расскажу, мне вряд ли поверят. Мне и так не особенно верили, даже когда я говорил правду. С чего бы им верить, когда на правду совсем не похоже? В саду за домом играла сестра со своими друзьями. Завидев меня, она подбежала и сердито крикнула:
3: «Ненавижу тебя! Все расскажу маме и папе, когда они вернутся!»
0: «Что расскажешь?»
3: «Сам знаешь», — сказала она. «Я знаю, это был ты».
0: «Где был я?»
3: «Бросал монеты в меня, в нас, из-за кустов. Это просто отвратительно».
0: «Но я не бросал».
3: «Это же больно».
0: Она вернулась к друзьям, они все таращились на меня. Горло драло, глотать было больно. Я пошел по дорожке прочь от дома. Не знаю, куда я собирался идти. Мне просто не хотелось больше там находиться. У края дорожки под каштанами стояла Летти Хэмпсток. Выглядела она так, будто ждала здесь добрую сотню лет и могла прождать еще 100. На ней было белое платье, но солнечный свет, пробиваясь сквозь молодые весенние листья каштана, оставлял на нем зеленые пятна. «Привет», — поздоровался я. Она спросила: «Тебе ведь снились кошмары?» Я вытащил из кармана шиллинг и показал ей. «Чуть не задохнулся из-за него», — пояснил я, — «когда проснулся. Ума не приложу, как он попал мне в рот. Если бы кто-то мне его попытался засунуть туда, я бы почувствовал. Но я проснулся, а он уже там». «Да», — подтвердила она. «Сестра говорит, это я бросал в них монеты из кустов, но это не я». «Нет», — согласилась она, — «не ты». Я спросил: «Летти, что происходит?» «Что-что», — сказала она, как будто все было ясно. «Просто кто-то пытается дать людям деньги, вот и все. Но делает это очень дурно и бередит сон того, кому надлежало бы спать. А это непорядок». «Это как-то связано с умершим человеком?»
3: «Как-то связано, да». «Это он делает?»
0: Она отрицательно покачала головой и спросила:
3: «Ты уже завтракал?»
0: Я тоже покачал головой.
3: «Ну, тогда пойдем», — предложила она.
0: И мы пошли вниз по проселку вместе. То тут, то там нам попадались дома, мы проходили мимо. Летти Хэмпсток указывала на дом и что-нибудь рассказывала.
3: «В этом доме человеку приснилось, будто его продали и превратили в деньги. Теперь ему в зеркале все время что-то мерещится».
0: «В смысле, что-то?»
3: «Он видит себя, но из глаз лезут пальцы, и что-то лезет изо рта, наподобие щупальцев краба».
0: Я представил, как люди глядятся в зеркало, и у них изо рта вылезают щупальца краба.
2: «Почему у меня во рту оказался шиллинг?»
3: «Он хотел, чтобы у людей были деньги».
2: «Добытчик опалов, который умер в машине?»
3: «Да, в каком-то смысле. Не прямо так. Началось все с него, это как зажечь фитиль от фейерверка. Его смерть стала спичкой. Но то, что готово взорваться сейчас, это не он. Это кто-то другой. Что-то другое».
0: Она поскребла свой веснушчатый нос грязной рукой.
3: «Здесь хозяйка сошла с ума», — продолжила свой рассказ Летти,
0: и мне в голову не пришло сомневаться в ее словах.
3: «У нее в матрас зашиты деньги, и теперь она не хочет вылезать из постели, чтобы их не украли».
0: «Откуда ты знаешь?» Она пожала плечами.
3: «Стоит пожить здесь какое-то время, и ты понимаешь, что к чему».
0: Я пнул ногой камень.
2: «Какое-то время. Это значит долго-предолго?»
0: Она кивнула.
3: «А сколько тебе лет на самом деле?» — спросил я.
4: 11.
0: Я подумал немного. Потом снова спросил.

0: plastique.
1: «И сколько уже лет тебе 11?»
2: Она улыбнулась мне. Мы прошли тминный двор. Там стояли хозяева, которые, как я потом узнал, были родителями Келли Андерс. Они кричали друг на друга. А увидев нас, затихли. Когда мы скрылись за поворотом, Летти сказала:
1: «Вот бедные».
2: «Почему бедные?»
1: «Потому что у них трудно с деньгами. А сегодня под утро ему приснилось, что она занимается дурными вещами, чтобы подзаработать. Он обшарил ее сумочку и обнаружил целый рулон из банкнот по 10 шиллингов. Она клянется, что не знает, откуда они взялись, но он ей не верит. Он не знает, чему верить».
2: «Все эти ссоры, сны, это все из-за денег?»
1: «Не уверена», — ответила Летти,
2: и показалась мне такой взрослой, что я ее почти испугался.
1: «Что бы это ни было, — сказала она, поразмыслив, — это все можно выправить».
2: Она увидела мое лицо, обеспокоенное и даже напуганное, и добавила:
1: «Но сначала блины».
2: Блины Летти пекла нам в большой металлической сковороде на плите в кухне. Они получались не толще бумаги. Блин готовился, Летти отжимала над ним лимон, в самую середину плюхала сливового джема и плотно скручивала в трубочку, как сигару. Когда блинов стало вдоволь, мы сели за кухонный стол и съели их с большой жадностью. На кухне стоял очаг, в нем еще теплились угли со вчерашней ночи. «В этой кухне мне ничего не грозит», — подумал я.
1: «Мне страшно», — признался я Летти.
2: Она улыбнулась.
1: «Я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Обещаю. Мне не страшно».
2: А мне все еще было страшно, но уже не так сильно.
1: «Просто все это жутко». «Я же пообещала», — заверила меня Летти Хэмпсток. «Я не позволю, чтобы тебе навредили».
3: «Навредили?» — раздался высокий, скрипучий голос. «Кому навредили? Как навредили? Почему кому-то должны навредить?»
2: Это была старая миссис Хэмпсток. Она придерживала за края передник, где в подоле теснилось столько нарциссов, что их отраженный свет делал ее лицо золотым. И казалось, будто вся кухня залита солнечным светом. Летти стала объяснять.
1: «Что-то неладно. Что-то дает людям деньги. Во сне и наяву».
2: Она показала старушке мой шиллинг.
1: «Мой друг утром проснулся, задыхаясь. У него в горле застрял этот шиллинг».
2: Старая миссис Хэмпсток опустила передник на стол и стала быстро выгружать нарциссы на деревянную столешницу. Потом взяла у Летти шиллинг, посмотрела на него, сощурившись, обнюхала, потерла, послушала, во всяком случае поднесла к уху, и провела по нему кончиком своего фиолетового языка.
3: «Он новый», — заключила она. «На нем написано 1912 год, но еще вчера его не было и в помине».
2: Летти согласилась.
1: «Я знала, что с ним что-то не так».
2: Я взглянул на старую миссис Хэмпсток.
1: «А как вы узнали?»
3: «Хороший вопрос, милок. Главным образом по электронному распаду. Чтобы увидеть электроны, нужно смотреть на вещи пристально. Они махонькие такие, похожи на крохотные улыбки. А нейтроны серые и вроде как хмурные. Эти электроны чуть-чуть улыбистей, чем нужны для 1912 года. Так что я прошлась по краям букв, по голове старого короля, и грани оказались чуток острее и четче. Даже там, где они сносились, это выглядит, словно их нарочно сточили».
1: «Должно быть, у вас очень хорошее зрение», — заметил я восхищенно. Она вернула мне монету.
3: «Уже не такое, как прежде. Но вот доживешь до моих лет, тоже зоркости поубавится».
2: И она громко хохотнула, будто сказала что-то смешное.
1: «А сколько мне еще жить до этих ваших лет?»
2: Лэти глянул на меня, и я с беспокойством подумал, что сказал грубость. Иногда взрослым не нравилось, что их спрашивают про возраст. А иногда нравилось. Мой опыт говорил, что старым людям нравилось. Они гордились своим возрастом. Миссис Уоллери было 77, а мистеру Уоллери — 89. И они любили рассказывать, сколько лет им исполнилось. Старая миссис Хэмпсток подошла к буфету и взяла несколько ярких цветастых ваз.
3: «Еще порядочно», — ответила она. «Я помню, как луна родилась».
1: «А разве она не всегда была?»
3: «Господь с тобой! Ничуть не бывало. Я помню день, когда появилась луна. Мы смотрели на небо. Оно тогда было грязно-бурое, закоптелое, в серых разводах, не зеленое и не синее».
2: Она поставила вазы в раковину и каждую наполнила до половины водой. Потом достала почерневшие кухонные ножницы и принялась обрезать нарциссы по полдюйма от каждого стебля. Я снова спросил.
1: «А это точно не призрак того человека? Может, это он нас преследует?»
2: И девочка, и старая женщина засмеялись. Я почувствовал себя дураком. И поспешно извинился.
1: «Простите». «Привидения не могут ничего создавать», — разъяснила мне Летти. «Они даже двигать вещи толком не могут».
2: Тут старая миссис Хэмпсток сказала ей.
3: «Сходи за матерью, она стирает».
2: А затем мне.
3: «А ты подсобишь мне с нарциссами».
2: Я помогал ей расставлять цветы по вазам, а она спрашивала моего совета, где их лучше разместить в кухне. Мы ставили вазы туда, куда я говорил, и я чувствовал себя необычайно важным. В этой кухне среди мебели темного дерева нарциссы стояли как заплатки из солнечного света, добавляя ей яркости. На полу красная плитка, стены выбелены звездкой. Старушка подала мне выщербленное блюдце с куском пчелиных сот из улья Хэмпстоков и добавила немного сливок из молочника. Я съел соты ложкой, пережевывая воск, как жвачку. Мед растекался во рту, сладкий, клейкий, цветочный. Я выскребывал из блюдца остатки сливок и меда, когда в кухне появились Летти и ее мама. На миссис Хэмпсток все еще были резиновые сапоги, и она влетела в комнату, будто очень спешила.
1: «Мама!» — воскликнула она. «Кормить мальчика медом? Ты же испортишь ему зубы!»
2: Старая миссис Хэмпсток повела плечами.
3: «Я переговорю с этой неуемной мелкотней у него во рту», — заверила она. «Они не тронут его зубы».
1: «Ты же не можешь вот так командовать бактериями», — возразила миссис Хэмпсток. «Они этого не любят?»
3: «Сущий вздор!» — отмахнулась старушка. «Дай им только волю, и они совсем распояшутся. А покажешь, кто тут главный, они все сделают, только б тебя умаслить. Ты же пробовала мой сыр?»
2: Она обернулась ко мне.
3: «Я за свой сыр медали получала. Медали? В стародавние времена, бывало, на лошади неделю скакали, лишь бы купить головку моего сыра. Даже поговаривали, что сам король ест мой сыр с хлебом, а королевич...»

0: будет что-то, что она сама сделала».
1: «Она?» — удивилась Летти.
0: Девочка держала в руках складной нож с роговой рукояткой. Лезвие было спрятано.
1: «Похоже, что она», — ответила мама Летти. «Но учти, я могу ошибаться».
2: «Не бери с собой мальчика», — вмешалась старая миссис Хэмпсток. «Накличешь беду».
0: Я расстроился.
1: «Все будет хорошо», — заверила ее Летти. «Я о нем позабочусь. И о себе тоже. Будет нам приключение. И вместе оно веселей. Ба, ну пожалуйста».
0: Я с надеждой смотрел на старую миссис Хэмпсток и ждал.
2: «Не говори, что я тебя не предупреждала, если все пойдет наперекосяк», —
0: проворчала старая миссис Хэмпсток.
1: «Ба, спасибо! Я тебе слова в упрек не скажу и буду глядеть в оба».
0: Старая миссис Хэмпсток шмыгнула носом.
2: «Ну, тогда смотри, не напортач. Подходи осторожно. Свяжи, перекрой все отходные пути и усыпи».
1: «Да знаю я», — сказала Летти. «Все наизусть знаю. Честно, все обойдется».
0: Вот что она сказала. И не обошлось.

0: Глава 4. Летти повела меня в заросли лещины у старой дороги. По весне ветви орешника клонились под тяжестью сережек. И выломала пруд. Ножом очистила его от коры, так, будто делала это уже мириады раз. Укоротила, и пруд стал похож на рогатку. Она спрятала нож, я так и не понял, куда, и взяла по концу рогатки в каждую руку.
1: «Это не волшебная лоза», — объяснила она. «Просто проводник. Думаю, для начала мы ищем синюю бутылку. Или что-то фиолетово-синее и блестящее».
0: Мы огляделись.
1: «Я ничего такого не вижу».
2: «Еще увидишь», — заверила она меня.
0: Я снова глянул вокруг и выхватил взглядом бурую с рыжиной курицу, клевавшую что-то в траве на краю подъездной дорожки. Ржавый трактор, деревянный столб-помост рядом с дорогой и на нем 6 пустых металлических бидонов из-под молока. Я увидел дом Хэмпстоков из красного кирпича, который высился, как громадный кот, в дреме поджавшей лапы. Весенние цветы, заполонившие все белые и желтые ромашки, золотистые лютики. Лютик верный даст ответ, любишь масло или нет. Одуванчики и в тени под молочным помостом запоздалого весеннего гостя. Одинокий колокольчик, еще блестящий от ра...
1: «Он!» — выкликнул я. «А у тебя меткий глаз», — похвалила она.
3: «У англичан есть поверье. Если цветок лютика зажать под подбородком, и потом там останется желтая пыльца, то вы наверняка любите животное масло».
0: Мы направились к колокольчику. Когда мы с ним поравнялись, Летти зажмурилась. Ее тело задергалось во все стороны, вместе с выставленным вперед ореховым прутом, как будто сама она была стрелкой часов или компаса, а руки ее вросли в рогатку и направляли нас на какой-то восток или север, недоступный моему зрению.
1: «Черная», — вдруг проговорила она, словно описывала что-то увиденное во сне, — «и мягкая».
0: Мы оставили колокольчик и двинулись вдоль проселка, который, как мне иногда казалось, проложили еще древние римляне. Мы прошли 100 ярдов, и у места, где нашелся Мини, она обнаружила это — клочок черной ткани на колючей ограде. Летти приблизилась к нему. Снова выставленный вперед прут, снова и снова медленное вращение.
1: «Красный», — уверенно сказала она. «Ярко-красный. Туда».
0: Мы пошли в указанном направлении, через пойменный луг в перелесок.
1: «Вон!»
0: — показал я завороженный.

0: На подстилке из зеленого мха лежало крохотное тельце какого-то животного, по виду полевки. У него не было головы, на шубке и среди ворсинок мха алели бусины крови, ярко-красные. «Теперь», — напутствовал Летти, — «держи меня за руку, не отпускай». Своей правой рукой я схватил ее левую руку, чуть пониже локтя. Она поводила рогаткой и решила: «Сюда». «А что мы теперь ищем?» «Мы подходим ближе», — сказала она. «Теперь нам нужна гроза». Мы продирались сквозь ветви, тесно прижавшись друг к другу. Пролесок густел, и листва деревьев смыкалась над нами плотным пологом. Мы отыскали прогалину и шли вдоль нее. Все вокруг стало зеленым. Слева послышалось глухое ворчание дальнего грома.
1: «Гроза!»
0: — пропела Летти. И вновь закружилась, а вместе с ней и я. В тот момент, держа ее за руку, я чувствовал, или мне казалось, что чувствовал, как меня трясет, будто я держусь за мощный двигатель. Мы опять сменили направление, вместе перебрались через узкий ручей. Тут она вдруг остановилась, споткнулась, но не упала.
1: «Мы на месте?» — оживился я. «Нет», — сказала она, — «еще нет. Оно знает, что мы идем. Оно нас чует и не хочет, чтобы мы до него добрались».
0: Ореховый пруд завертелся в руках, как магнит у отталкивающего полюса. Летти улыбнулась. Порыв ветра швырнул листья и землю нам в лицо. На отдалении погромыхивало, будто там шел поезд. Разглядеть что-либо становилось все труднее, а небо, пробивавшееся сквозь толщу деревьев, было темным, как если бы у нас над головами собрались тяжелые грозовые тучи или утро разом перешло в сумерки. Летти крикнула: «Пригнись!» и приникла к покрытой мхом земле, утягивая меня за собой. Она лежала ничком, я подле нее, чувствуя себя немного глупо. Земля была влажной.
1: «Сколько нам еще?»
0: «Шш!» — шикнула она на меня почти злобно. Я замолк. Что-то пробиралось сквозь ветви над нашими головами. Я поднял голову и увидел нечто коричневое, мохнатое и в то же время плоское, как гигантский ковер с хлопающими, загибающимися краями. С лицевой стороны у ковра была пасть. Она щерилась множеством мелких острых зубов и смотрела вниз. Хлопая, оно проплыло над нами и исчезло.
1: «Что это было?»
0: — спросил я, и мое сердце билось в груди так сильно, что я не знал, смогу ли снова стоять на ногах.
1: «Шкуроволк!» — ответила Летти. «А мы зашли дальше, чем я думала».
0: Она поднялась и смотрела вслед мохнатому чудищу. Потом выставила вперед ореховый пруд и стала медленно поворачиваться.
1: «Ничего не чувствую».
0: Она тряхнула головой, чтобы убрать с глаз волосы, не выпуская из рук рогатки.
1: «Либо оно прячется, либо мы подошли слишком близко».
0: Она закусила губу и попросила:
1: «Шиллинг, ну тот, что был у тебя во рту, достань его».
0: Левой рукой я вынул его из кармана и протянул ей.
1: «Нет», — отказалась она, — «мне нельзя до него дотрагиваться, не сейчас. Положи на рогатку у самой развилки».
0: Я не спросил, зачем. Просто положил серебряный шиллинг, куда было сказано. Летти вытянула руки, медленно поворачиваясь и направляя конец ореховой ветки прямо вперед. Я двигался с ней, но ничего не чувствовал. Никаких вибрирующих двигателей. Мы уже прошли полкруга, когда она, замерев, сказала:
1: «Смотри».
0: Я посмотрел, куда было обращено ее лицо, но увидел только деревья и тени между ветвями.
1: «Нет, сюда смотри».
0: Она сделала знак головой. На конце ореховый пруд слегка дымился. Она повернулась немного влево, немного вправо, снова чуть вправо, и конец ветки начал светиться ярко-оранжевым светом.
1: «Никогда раньше такого не видела», — удивилась Летти. «По идее, монета должна усиливать сигнал, а тут...»
0: «Бум!» И на конце рогатки вспыхнуло пламя. Летти ткнула ее в мокрый мох. Она велела мне забрать монету, что я и сделал, осторожно подхватив шиллинг пальцами на случай, если он разогрелся. но он был холодным, как лед. Она оставила ореховый прут лежать на земле, его обугленный конец все еще сильно дымился. Летти шла дальше, я шел рядом. Теперь мы держались за руки, моя правая ладонь была зажата в ее левой руке. В воздухе пахло странно, как от фейерверка. Мы углублялись в лес, и с каждым шагом вокруг становилось все темнее.
1: «Я же говорила, что не дам тебя в обиду», — напомнила Летти.
2: «Да».
1: «Я обещала, что не позволю тебе навредить».
2: «Да».
1: «Просто держи меня за руку», — продолжала она. «Не отпускай. Что бы ни случилось, только не отпускай».
0: Ее ладонь была теплой, но не потной. Это вселяло уверенность.
1: «Держи за руку», — повторила она. «И ничего не делай, пока я тебе не скажу. Понял?»
2: «Мне все равно, как-то не по себе», — заметил я.
0: Она не пыталась меня обнадежить, лишь сказала:
1: «Мы зашли дальше, чем я могла себе представить. Дальше, чем я ожидала. Я даже точно не знаю, что за твари здесь, на границах, живут».
0: Деревья расступились, и мы вышли на открытую местность. Я спросил:
1: «А далеко мы от вашей фермы?» «Нет, мы все еще в ее пределах. Ферма Хемстоков простирается далеко-далеко. Мы много чего забрали с древнего края, когда приплыли сюда. Ферма явилась с нами и притащила с собой других своих обитателей. Ба называет их блохами».
0: Я не знал, куда мы зашли, но мне не верилось, что мы все еще на земле Хемстоков, и этот мир не похож был на тот, где я вырос. Небо здесь светилось тусклым оранжевым светом, какой дает аварийная лампа. Растения, покрытые шипами, похожие на огромные косматые алоэ, были темно-зеленого цвета и поблескивали серебром, точно их отлили из оружейной бронзы. Монета у меня в левой руке, разогревшись в ладони, снова начала остывать, пока не стала на ощупь как кубик льда. Своей правой рукой я изо всех сил сжал ладонь Летти Хемпсток.
1: «Все», — сказала она, — «мы на месте».

0: Сначала я подумал, что передо мной какое-то сооружение. Оно было похоже на шатер величиной с деревенскую церковь, из серой и розовой холщовой ткани, рвущейся во все стороны под порывами штормового ветра в этом оранжевом небе. Сооружение кренилось на бок, обветшалое, побитое временем и непогодой. И тут оно повернулось. Я увидел его лицо. Услышал чье-то поскуливание. Так скулит собака, которую пнули ногой. А потом до меня дошло, что поскуливал я. Вместо лица были лохмотья. Вместо глаз — две глубокие щели в ткани. За ними пустота. Просто серая маска из дерюги. Намного больше, чем я вообще мог себе представить. Вся в клочьях и дырах, парящая в потоках сильного ветра. Что-то сдвинулось, и груда рванья нависла над нами. Летти Хэмпсток приказала.
1: «Назови себя».
0: Молчание. Два пустых глаза таращились на нас сверху вниз. Затем раздался голос, бестелесный, как шелест ветра.
2: «Я хозяйка этого места. Я поселилась здесь давным-давно, еще до того, как люди стали приносить в жертву друг друга на скалах. Мое имя принадлежит мне, дитя. Оно не твое. А теперь оставь меня в покое, пока я всех вас не развеяла по ветру».
0: Точно рваный парус взметнулась в воздух ее тряпка рука, и меня охватил озноб. Летти Хэмпсток сжала мою ладонь, и я приободрился. Она заговорила.
1: «Слышь ты, я велела назвать себя, а не брехать про старость и время. Не скажешь, как тебя звать? Пеняй на себя».
0: Ее слова звучали как никогда просторечно, по-деревенски. Может быть, из-за злости в голосе. Когда она злилась, ее речь звучала иначе.
2: «Нет»,
0: — прошелестело спокойно тряпичное существо.
2: «Девочка, девочка, кто твой друг?»
0: Летти шепнула. «Молчи». Я закивал и крепко сжал губы.
2: «Мне это начинает надоедать»,
0: — подала голос серая груда лохмотьев, раздраженно всплеснув рваными руками.
2: «Что ты явилась ко мне с мольбой о любви и помощи. Она поведала, как осчастливить всех подобных ему. Они существа простые. Все, что им нужно, — это деньги. Только деньги и ничего больше. Маленький кругляшок за работу. Если бы оно попросило, я бы дала ему мудрость или покой. Абсолютный покой».
1: «А ну, хватит!» — приказала Летти Хэмпсток. «Тебе нечего дать им. Не лезь к ним».
0: Налетел ветер, и громадная фигура закачалась в потоке воздуха, словно корабль с огромными парусами. А когда ветер стих, положение ее изменилось. Казалось, она подлетела ближе к земле и изучает нас, как тряпичный великан-ученый, разглядывающий двух белых мышек. Двух очень напуганных мышек, сцепившихся лапками. Теперь рука у Летти была влажной. Она стиснула мою ладонь. Подбодрить ли меня или себя, непонятно, но я сжал ее руку в ответ. Рваное лицо, то место, где должно было быть лицо, искривилось. Я подумал, что она улыбалась. Наверное, улыбалась. Я чувствовал, как оно всматривается в меня, в каждую клеточку. Как будто оно знало обо мне все, даже то, что я сам о себе не знал. Девочка, державшая меня за руку, пригрозила.
1: «Не назовешься? Свяжу тебя, как безымянную вещь. И будешь связанная, привязанная, запечатанная яко призрак какой или баргест».
0: Она замолкла, существо не отвечало, и Летти Хэмпсток начала произносить непонятные слова. Временами она говорила, временами это напоминало песню на неведомом языке, который я до этого никогда не слышал и который больше не довелось услышать. А вот мотив я знал. Это была старая детская песенка, мотив, на который мы пели «Мальчишки-девчонки, гулять идем». Мелодия была та самая, но слова Летти были еще старше. В этом я был уверен. И пока она пела, под оранжевым небом стало что-то происходить. Земля вспучилась и зазмеилась червями, длинными серыми червями, выползавшими из-под наших ног. Что-то выстрелило в нас из самой гуще развивающегося тряпья. Оно было чуть больше футбольного мяча. В школе, на уроках физкультуры, если я что-то должен был поймать, обычно мне это не удавалось, рука опаздывала на секунду, и я получал удар в лицо или живот. Но сейчас это что-то летело прямо в меня и в Летти Хэмпстек. И не успел я подумать, как взял и сделал. Вытянул обе руки и поймал его. Косматый, извивающийся клубок из паутины и истлевшей ткани. А поймав, почувствовал боль. Что-то кольнуло в ступню и тут же прошло, как будто я наступил на кнопку. Летти выбил у меня из рук клубок, он упал на землю и исчез. Она схватила мою правую руку и крепко сжала ее, при этом не прекращая петь. Эта песня являлась мне во снах. Ее странные слова, незатейливый детский мотив. И иногда, во сне, я понимал, что в ней говорилось. В тех снах я тоже говорил на этом языке, на пра-языке, и мог повелевать всем сущим. Во сне это был язык бытия, все сказанное на нем притворяется в жизнь, и ничто реченное не может быть ложью. Он — главный строительный камень мироздания. Во сне я использовал этот язык, чтобы лечить больных и летать. Однажды мне приснилось, что я владелец замечательной маленькой таверны на берегу моря, и каждому своему постояльцу я говорил «исцелись», и он становился цельным, снова цельным, а не разбитым, потому что я говорил на языке формы. И так как Летти говорила на языке формы, даже не понимая, что она говорит, я догадался о том, что было сказано. Отныне существо на поляне было навеки привязано к этому месту, не могло выйти отсюда и не имело власти за пределами своих владений. Летти Хэмпстек закончила петь. Мне чудилось, что существо завывает, ревет, выкрикивает ругательство. Но под оранжевым небом все было тихо, только холщовые лохмотья хлопали на ветру и ветки трещали. Ветер улегся. На черной земле ковром лежали клочья серой ткани, как дохлые зверьки или как брошенное кем-то нестиранное белье. Они не шевелились.
1: «Это должно ее удержать», — сказала Летти и сжала мою руку.
0: Я понял, что она старается говорить весело, но у нее не получилось. Слова прозвучали зловеще.
1: «Пойдем, надо отвезти тебя домой».
0: Держась за руки, мы прошли отливающий синевой вечно зеленый лес, перебрались через декоративный пруд по лакированному красно-желтому мостику и двинулись дальше, по краю поля, где проклевывались молодые ростки кукурузы, словно трава, посеянная рядами. Все так же, держась за руки, мы взобрались по деревянному перелазу и оказались на другом поле с растениями, похожими на маленькие камыши или мохнатых змеек, черные. Белые, бурые, оранжевые, серые, полосатые. Все они лениво извивались, сворачиваясь и разворачиваясь на солнце.
1: «Что это?» — удивился я. «Хочешь, вытащи и посмотри», — разрешила Летти.
0: Я поглядел вниз. Мохнатый завиток у меня под ногами был совершенно черным. Наклонившись, я ухватил его покрепче у корня левой рукой и потянул. Что-то показалось из земли и стало яростно изворачиваться. Будто сотня мелких иголок впилась мне в левую ладонь. Я стряхнул с него землю и извинился, а оно уставилось на меня скорее в изумлении и замешательстве, чем со злостью. С ладони оно прыгнуло мне на рубашку, и я погладил его. Это был котенок, черный и гладкий, с заостренной любопытной мордочкой и с белым пятном на одном ухе, с глазами необычайно яркого сине-зеленого цвета.
1: «Здесь, на ферме, наши кошки плодятся обычным способом», — пояснила Летти.
0: «А как это?»
1: «Да, то все большой Оливер. Он очутился на ферме еще в темные времена. Все кошки на ферме пошли от него».
0: Я взглянул на котенка, повисшего у меня на рубашке.
1: «Можно мне взять его домой?» — попросил я. «Не его, а ее. И это непростой котенок. Да и вообще, не очень хорошая идея брать что-то домой отсюда», — ответила Летти.
0: Я опустил кошку на землю у края поля. Она погналась за бабочкой, то подпускавшей ее к себе поближе, то снова взлетавшей вверх, а потом и вовсе умчалась и даже не оглянулась.
1: «Моего котенка задавили», — пожаловался я Летти. «Он был совсем маленький. Человек, который умер, рассказал мне об этом, хотя и не он вел машину. Он сказал, они не заметили». «Жалко», — отозвалась Летти.
0: Мы как раз проходили под густо цветущей яблоней, и вокруг пахло медом.
1: «Вот ведь она, какая беда с живыми. Не живут долго. Сегодня котенок, завтра старая кошка. А потом лишь воспоминания. Да и они тускнеют, стираются, затираются».
0: Она отворила жердяные ворота, и мы прошли через них. И только тут она отпустила мою руку. Мы стояли у самого конца проселка, у дощатого стола с помятыми бидонами из-под молока. Вокруг ничем необычным не пахло.
1: «Мы что, правда вернулись?» — спросила я. «Да», — подтвердила Летти Хэмпсток. «И больше от нее нам вреда не будет».
0: Она помолчала.
1: «Ох, и страшная же она была, да? И мерзкая. Никогда еще такую не видела. Если бы я знала, что она будет такой старой, большой, такой мерзкой, я бы тебя с собой не взяла».
0: Я был рад, что она взяла меня с собой. Летти снова заговорила.
1: «Лучше бы ты не отпускал мою руку. Но вроде с тобой все в порядке, да? Все получилось как надо. Обошлись без потерь».
0: Я заверил ее.
1: «Со мной все хорошо. Волноваться не о чем. Я бравый солдат».
0: Так всегда говорил дедушка. И я повторил за ней.
1: «Обошлись без потерь».
0: Она улыбнулась мне. Весело, с облегчением. И я надеялся, что, сказав это, поступил правильно.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Мистер Коуэн поставил кипящий котел перед мистером Гроссом, который завладел вниманием профессора Тотта, мистера Витервокса и мистера Китинга из библиотеки. Они хоть и не впали в транс, но совсем не шевелились. «И вот на следующий день, — говорил он, — приехало несколько грузовиков. Оттуда на лужайку дядюшки Макса вытащили эти самые статуи. Так что моему дядюшке досталось 10 чугунных статуй уродливого парня по имени Геркулес, который держал помятого тигра. И все потому, что он полез не в свое дело. И когда я об этом услышал, то сказал себе: «Адольфус Гросс, пусть это послужит тебе уроком, занимайся своими делами и не лезь в чужие». Этому совету я и следую с тех пор. Он сделал эффектную паузу, глотнул ржаного виски, а потом запил его пивом. Витервокс сказал: «Проблема в том, что если бы все так жили, мы ничего бы не добились». «Я всего лишь...» — начал Гросс, но Витервокса нелегко было остановить. «К примеру, — сказал он, — я читал в одной книге, как кто-то изобрел перегонку. Если бы они не стали с этим связываться, мы пили бы вино или пиво, и не было бы никакого джина, и мистер Коуэн не смог бы смешать для меня еще мартини. О, мистер Коуэн!» Голос бармена, отошедшего в сторону, чтобы побеседовать с клиентом, зазвучал громче, как будто мистер Коуэн указывал Витервоксу, что задержка неизбежна. «Нет, говорю же вам, я не видел ее ни сегодня вечером, ни вчера вечером, ни позавчера вечером. А если вы желаете побеседовать с Каучуконосом, это ваше право, потому что в заведении Гавагана все абсолютно бесплатно, за исключением выпивки. Джим, подай мистеру Холланду вот ту лесенку». Он направился вдоль стойки к Витервоксу, но этот джентльмен, как и трое других завсегдатаев бара Гавагана, не отрываясь, смотрели, как мальчик принес из кухни маленькую стремянку, на которую поднялся аккуратно одетый молодой человек, так что его голова оказалась на одном уровне с миниатюрным каучуковым деревом, которое росло на подставке возле окна. «Алтея!» — отчетливо произнес он. «Я здесь!» — он пристально посмотрел на каучуковое дерево. «Кто это?» — спросил Витервокс. «Желаете еще мартини?» — переспросил мистер Коуэн. «Он... О, это мистер Холланд, и все его деньги не принесли ему счастья. С тем же успехом они могли быть просто кучей грязи». «Он спятил?» — спросил Гросс. Молодой человек спустился вниз. Очевидно, он расслышал это замечание, потому что с печальной улыбкой покачал головой. Витервокс сказал: «Пригласите его выпить с нами. Никто не должен так грустить в баре Гавагана». Прежде чем мистер Коуэн смог передать приглашение, профессор Тотт уже направился к молодому человеку. «Сэр», — сказал он, — «я прошу вас прощения за очевидную грубость одного из моих друзей и предлагаю смыть обиду стаканчиком доброй выпивки». Молодой человек заколебался, а потом, поразмыслив, сказал: «Полагаю, это было бы неплохо», — и он последовал за Тоттом туда, где сидели остальные. Все назвали свои имена. Молодой человек заказал двойной виски с содовой. Сделав первый глоток, он заговорил с другими посетителями, только того и ждавшими. «Не стану вас винить за то, что вы посчитали меня психом», — сказал он. «Я даже и не возражаю. Может, так оно и есть. Но она была настоящей. Вы ведь видели меня вместе с ней, не так ли, мистер Коуэн?» «Именно так», — сказал мистер Коуэн. «И девушка была очень приличная. Вы всегда сидели за угловым столиком и не совали свой нос в чужие дела. Вы не думали об окружающих. Только друг о друге». Холланд осушил стакан одним глотком и снова пододвинул его к бармену. Витервокс прочистил горло. «Если бы вы нам смогли рассказать», — произнес он. «Не знаю, кому от этого будет лучше, мне или вам», — сказал Холланд, — «но я попытаюсь. Я ищу девушку, в которую влюблен, и боюсь, что никогда не смогу ее отыскать, потому что мне кажется, она... дриада». Он подчеркнул последнее слово и внимательно посмотрел на Тотта, Витервокса, Гросса и Китинга, как будто отыскивая следы презрения или сомнений. Никто ничего подобного не выразил. Холланд глотнул из вновь наполненного стакана и продолжил: «Я вам расскажу, посмотрим, что вы решите. У меня, знаете ли, есть немного денег, ими управляет один инвестиционный фонд. Разные вложения средств, постоянно меняющиеся варианты. Я полагаю, что деньги требуют такого же ответственного отношения, как и все в нашем хозяйстве. В итоге, вместо того, чтобы просто подсчитывать дивиденды или развлекаться с гоночными автомобилями и харистками, я нашел себе другое хобби — проверку фирм, в которые инвестируются мои деньги. Я очень активный акционер и стараюсь быть всегда в курсе происходящего, чтобы задавать на деловых встречах серьезные вопросы. Однажды инвесторы мне сообщили, что они вложили значительные средства в фирму по управлению недвижимостью под названием «Акме». Не контрольный пакет, но весьма значительный. В общем, я, как обычно, решил посетить фирму, чтобы взглянуть, как они работают. Я выяснил, что это солидная корпорация, специализирующаяся на офисных зданиях, и продолжил проверку, собравшись осмотреть здание и убедиться, что все в порядке. Одним из этих зданий оказалось Ogons Building, построенное на Латимер-стрит. 15 этажей, кажется. Когда я осмотрел сооружение, меня особенно удивили две вещи. Они придавали зданию индивидуальность, которой так не хватает большинству офисных сооружений. Во-первых, на крыше возвышался огромный флагшток, увенчанный большим золотым орлом. Его нельзя было разглядеть с большинства смежных улиц, потому что не хватало, как это называется, у скульпторов, ну, когда они стоят позади своих статуй и смотрят, чего им удалось добиться.
1: «Рекюль», — сказал тот.
0: Или нет, «рекюэль». Кстати, о французских вещах, мистер Коуэн, полагаю, я несколько изменю своим привычкам сегодня. Пожалуйста, дайте мне Хеннесси. Я приехал туда около 7, посетив несколько других зданий, и кроме флагштока на меня произвел впечатление вечерний лифтер. Это было нечто среднее между гномом и землекопом. Широкие в кости, с тяжелыми бедрами, тонкими ногами, острыми коленями и пышными вьющимися темными волосами, скрывавшими смуглое лицо. Лифтер оказался весьма подозрительным. Он меня не впустил, пока не поговорил по телефону с ночным дежурным из Акме. Не думаю, что это очень уж дурное свойство для человека, занимающего такую должность. Многие конторы подобным способом ограбили, и я всячески постарался показать ему, что все в порядке. Потом он провел меня в здание. Конечно, когда мы достигли верха и увидели флагшток, я спросил у него об этом. Его лицо еще потемнело, и он что-то пробормотал. «В чем дело?» — спросил я. «Вам эта штука не нравится?» Он говорил с довольно сильным акцентом, но я разобрал, что ему на самом деле очень нравилась эта вещь. Рассердило его как раз другое. Было приказано убрать столб. Ярость, которую он выражал, показалась мне несколько чрезмерной. Но потом я тоже разозлился. Уже спускаясь в лифте, я все сильнее тревожился из-за того, что будет разрушен такой великолепный столб с золотым орлом. К тому времени, как меня выпустили из здания, я просто кипел от ярости. Я сказал лифтеру, что ему не стоит волноваться. Этот столб будет стоять на месте, даже если мне придется кого-то оставить без работы, чтобы сохранить это сооружение. Я о своих словах не забыл, и на следующее утро я отправился в Акме и сказал секретарше, что хочу увидеть Шервина, президента, по делу о флагштоке на Ogons Building. Шервин оказался крупным, светловолосым, очень неприятный деловой человек, напыщенный, сидевший за столом, выпятив живот. «Вы хотите купить столб?» — спросил он. «Мы снимаем его, но он представляет некоторую историческую ценность». Я сказал: «Нет, я пришел сюда только для того, чтобы попросить вас не снимать его. Мне он нравится на нынешнем месте. Между прочим, если вы заглянете в свои документы, то обнаружите, что я один из главных акционеров вашей компании». Он что-то пропыхтел, а потом сказал: «Ну, мистер Холланд, это не очень-то обычно для акционеров, уделять внимание мелким деталям управления. Думаю, вы можете доверить нам защиту ваших финансовых интересов». В самом деле, и непосредственно стоимость постоянной смены флага на этом столбе, и оплата труда человека, который поднимает и опускает его каждый день, это весьма заметные статьи расходов, на которых мы собираемся сэкономить. К этому времени я просто вышел из себя. Я сказал ему, что мои интересы не финансовые, а личные. И если он еще решит таким образом что-нибудь сэкономить, то я скуплю еще достаточно акций Акме, чтобы получить полный контроль над фирмой, и он сможет устраивать свою экономию где-нибудь в другом месте. Он разозлился и запыхтел еще сильнее. Желая его как-то успокоить, я спросил, что собой представляет эта реликвия. Он смягчился. «Я на эту тему выступал в рекламном клубе с одной из небольших пятиминутных неофициальных речей», — сказал он. «Флагшток на Ogons Building — цельный кедр с острова Самос в Греции. Первоначально это была мачта греческого парусника, учебного корабля «Кераунус», который приплыл в эту страну, когда началось вторжение в Грецию. После войны корабль находился уже в таком состоянии, что не мог совершить обратный рейс. Мистер Папа Николао, ресторатор, тогда был владельцем Оганс Билдинг, и он использовал эту мачту в качестве флагштока. Полагаю, что к этому рассказу можно многое добавить, но сам я ничего больше вспомнить не могу. Полагаю, ночной сторож из Оганс Билдинг может вас просветить. Он был одним из моряков на Кераунос. Я поблагодарил его и ушел. «Мистер Ковен, нальете мне еще?» Китинг воспользовался паузой. «Самос, да? То самое место, где стоял знаменитый храм Геры, не так ли? Храм в роще, там еще жриц называли дриадами». «Во всяком случае, если они существовали», — продолжил Холланд, потягивая виски. «Да, я сам уже кое-что об этом выяснил. Так или иначе, столб остался на месте. И он по-прежнему там стоит. Мне, правда, регулярно приходится отказываться от приглашений Шервина позавтракать с ним в рекламном клубе. А потом случилось вот что. Я пошел на вечеринку к Майеру и встретил там Алтею Дюбуа. Наверное, почти каждый мужчина считает, что девушка, в которую он влюблен, прекраснейшее создание на земле. Но Алтея и впрямь была такой. Стройная, не очень высокая, с таким треугольным личиком и роскошными темными волосами. В тот миг, когда я коснулся ее руки, я понял, это она. А в следующее мгновение она пристально посмотрела на меня, широко раскрыв зеленые глаза, и проговорила. «Разве вы не тот самый мистер Холланд, который помешал снять флагшток с Оганс Билдинг?» «Ну да», — ответил я, — «а вас это тоже интересует?» «Очень», — ответила она. «Я так вам благодарна, даже не знаю, как это сказать». Она говорила с незначительным акцентом, происхождение которого я понять не мог. И это делало ее еще более очаровательной. Я спросил, местная ли она, и Алтея сказала нет. Ей очень понравились и сам город, и местные жители, и теперь она ни за что отсюда не уедет. Мне даже в голову не пришло спросить ее, откуда она узнала о моей мелкой стычке с Шервином. Мне нравилось просто беседовать с ней, и она, казалось, не возражала, так что мы продолжали разговор, не замечая, что вечеринка заканчивается. Мы остались там последними, и Майеры всячески начали нам намекать, что пора уходить, потому что им хотелось спокойно поужинать. Я спросил, не хочет ли Алтея продолжить вечер, а потом отвел ее в ресторан Гайлора. И мы продолжали болтать. А когда официанты там начали вести себя так же, как Майеры, я привел ее сюда. Уже было около часа ночи, когда она сказала, что ей в самом деле пора уходить. Она попросила, чтобы я посадил ее на автобус номер 7. А когда я, не желая ничего слушать, настоял на том, чтобы отвезти ее домой в такси, она внезапно замолчала и просто застыла там, на тротуаре. Когда подъехало такси, она слегка оживилась и сказала: «Хорошо, Оганс Билдинг». Когда мы сели в такси, она сказала: «Понимаете, я там живу». Как будто это было что-то вроде признания. Я в ее словах не увидел ничего постыдного. Во многих офисных зданиях есть пентхаусы, переделанные в квартиры. Но так как эта тема, казалось, ее беспокоила, я спросил: «Можно будет вам позвонить?» В такси было настолько темно, что я не смог разглядеть ее лица, но голос Алтеи звучал еще тише прежнего. Она сказала: «Нет, я живу уединенно. У меня нет телефона». «Но когда я смогу увидеть вас снова?» Она сказала: «Вы не мо... Ой, я не знаю». Я подумал, что обидел ее или просто сделал что-то не так. Мне даже пришло на ум, что она замужем или встречается с кем-нибудь, но меня это не обеспокоило. Я не собирался так все оставлять. В общем, я сказал: «Как насчет четверга послезавтра? Я знаю один маленький итальянский ресторан, где мы можем спокойно посидеть, а потом можно сходить в театр». Она довольно долго мне ничего не отвечала, просто сидела молча. Потом она коснулась моей руки и сказала: «Я согласна. Если что-нибудь случится и я не смогу прийти, я все равно оставлю для вас записку у мистера Анкисио, ночного управляющего». Потом она снова повеселела, и так мы добрались до ее дома. Но она не позволила мне подняться вместе с ней. То же самое повторялось и при следующих встречах. И чем больше я проводил с ней времени, и чем лучше узнавал ее, тем чаще я размышлял о тайне, связанной с тем домом, где жила Алтея. Она всегда встречала меня внизу и казалась по-настоящему счастливой, как я и надеялся. Но всякий раз, когда мы подходили к разговору о том, где и как она живет, Алтея внезапно умолкала, как будто не смела об этом упоминать. После третьего или четвертого свидания я позабыл о подозрениях, что она могла быть замужем или жила с другим мужчиной. Я видел ее практически каждый день, и она не так уж часто со мной расставалась. Кроме того, не такой она была человек, чтобы обманывать. Слишком милая, красивая, искренняя. Я решил, что это должно быть как-то связано с ее семьей, но, кажется, на самом деле я не слишком интересовался подобными вопросами. Сомнения у меня зародились однажды вечером, когда мы пошли на прогулку в парк. Алтея любила парки. Мы целовались, лежа на траве, а потом лежали рядом, ничего не делая, просто глядя сквозь листву на синее-синее небо. И иногда, перебрасываясь парой слов, я сказал ей: «Алтея, почему ты никогда не приглашаешь меня домой? Меня не волнуют, какие там могут быть проблемы. Я люблю тебя». Она приподнялась на локте и затем наклонилась ко мне так, что ее волосы окутали мое лицо. Потом она сказала: «Дик, я тоже люблю тебя, и я сделаю все, что ты захочешь, кроме этого. Если ты придешь в то место, где я живу, то я... Мне придется уйти в другое место, и ты, может, статься, больше меня не найдешь». Я сказал: «Мне все равно придется побывать там, где ты живешь, когда мы поженимся». Тогда я в первый раз об этом упомянул. Две большие слезы скатились с ее глаз и упали мне на щеку, а потом она села и начала плакать. Я никогда раньше не видел, чтобы девушка так плакала. Я просто оцепенел от страха. Потом я немного успокоил ее, но день был испорчен. И она отказалась встретиться со мной и на следующий день. После этого я перестал упоминать о том, где и как она жила. И мы были счастливы просто потому, что были вместе и любили друг друга. Но однажды, когда я пришел в офис Акме, Шервин рассказал, что пожарный инспектор обнаружил нарушение в Оганс Билдинг. На крыше теперь следовало установить больший водный резервуар для системы пожаротушения. Когда он показал на плане здания, где будет новое сооружение, я заметил: на этой схеме нет пентхауса. «Никакого пентхауса в Оганс Билдинг нет», — сказал он. «Нет и никогда не было». Как только он произнес это, я тоже понял, что во время посещения здания не видел ничего похожего на пентхаус. Все мои прежние подозрения ожили, и к ним добавилось немало новых. И я решил: нет ничего хуже сомнений, будь что будет. В тот вечер у меня было назначено свидание с Алтеей, так что я пришел в Оганс незадолго до конца рабочего дня и поднялся на верхний этаж. Там находились самые обычные офисы, вполне солидных фирм, и не обнаружилось ничего похожего на жилые помещения. Тогда я поднялся по лестнице на крышу. Через толстое стекло двери, ведущей наверх, я смог разглядеть будку, в которой находился механизм лифта, и резервуар для воды на тонких опорах. Разумеется, пентхауса я не увидел. Находясь на лестнице, я не смог разглядеть, что располагается по ту сторону будки лифта. Поэтому я распахнул дверь, вышел наружу и осмотрелся. Солнце только что село. Дул сильный ветер, который заставил меня ухватиться за шляпу. Крышу окружал парапет высотой мне до подбородка. Я увидел вентилятор и флагшток. И там была Алтея Дюбуа. Она шла прямо ко мне, как будто только что вышла из-за флагштока. Она казалась такой красивой, что на нее было больно смотреть. «О, Дик!» — почти закричала она. «Я предупреждала тебя!» И пока я стоял на крыше, приходя в себя, она пробежала мимо меня и умчалась вниз по лестнице. Я не успел догнать ее в коридоре верхнего этажа. Я услышал, как загудел лифт, а потом долго жал на кнопку вызова, но никто не ответил. Мне пришлось спускаться по лестнице, и когда я добрался до первого этажа, то не нашел ни Алтеи, ни мистера Анкесью. Я так и не сумел с тех пор напасть на их след. Но я думаю, что она может быть в каком-нибудь дереве рядом со мной, чтобы оказаться ближе. Я осматриваю все деревья. Я знаю, что если найду то самое дерево, Алтея вернется ко мне. Посетители бара Гавагана некоторое время молчали, потом Китинг спросил: «Вы, кажется, говорили, как звали ночного дежурного? Анкесью, кажется, так». Китинг негромко произнес: «Анки-младший был одним из аргонавтов, полубогом. Он единственный, о дальнейшей жизни которого никаких сведений нет. Он происходил из Самоса, а занимался он навигацией».

0: Филипп Дик. Унылый незнакомец. Ровно в пять Эд Лойс привел себя в порядок, набросил пальто, надел шляпу, вывел из гаража машину и поехал в свой магазин. Эд торговал телевизорами. Он чувствовал себя порядочно уставшим. Шутка сказать, сколько земли в подвале перекопано. А сколько он вывез на тачке за задний двор? Спина и руки болели. Но для такого возраста, Эду уже перевалило за 40, нагрузка приличная, что и говорить. Дженнет на сэкономленные деньги купит новую вазу. Плюс ему нравилось заниматься ремонтом фундамента. Темнело. В длинных лучах заходящего солнца мельтешили прохожие. Все как один, усталые и мрачные. Нагруженные пакетами и сумками женщины, перетекающие из университета домой толпы студентов, служащие, бизнесмены и легкомысленно одетые секретарши. Эд остановился на красной, потом повел свой Паккард дальше. Магазин прекрасно работал и без него. Стоило приехать лишь для того, чтобы подменить кого-нибудь на время ужина, просмотреть отчетность. Возможно, он сам закроет пару сделок. Машина катилась мимо маленького островка зелени посреди улицы. Местный парк. Напротив телевизор Лойса, продажа и сервис-центр, не нашлось ни одного свободного места. Эд выругался и развернулся. И снова проехал мимо крохотного безлюдного скверика, оставляя за спиной питьевой фонтанчик, пустую скамейку и торчащий надо всем фонарь. С фонаря, кстати, что-то свисало. Что-то такое темное, бесформенное. Какой-то тюк, что ли? Штука легонько покачивалась на ветру. Манекен? Лойс опустил окно и высунулся, чтобы рассмотреть загадочный предмет. Да что это, черт побери? Реклама какая-то? Торговая палата время от времени что-нибудь вывешивала в сквере. Он снова развернулся и снова проехал мимо. Сейчас он непременно разглядит эту непонятную штуку. Нет, не манекен. Да и на рекламу не очень-то похоже. Эд почувствовал, как волосы на загривке встают дыбом, и с трудом сглотнул. По рукам и по шее потек пот. С фонаря свисало тело. Человеческое тело. «Ты только посмотри на это!» — гаркнул Лойс. «А ну-ка, давай, давай, выходи!» Дон Фергюсон медленно и с достоинством выплыл из магазина, на ходу застегивая пиджак в полосочку. «Эд, что-то важное? Действительно важное. Я не могу оставить магазин на помощника. Ты это видел?» И Эд ткнул пальцем в сгущающуюся темноту. Фонарь отчетливо вырисовывался на фоне закатного неба. Столб, перекладина и болтающийся на ней тюк. «Вон там, вон!» «Какого? Вы что, с ума все посходили? Сколько оно там уже висит? И все преспокойно мимо идут, как будто так и надо». Дон Фергюсон медленно раскурил сигарету. «Слушай, ну, чего ты всполошился? Оно ж не без причины висит. Я уверен в этом, 100%.
1: «Не без причины? Да какая тут может быть причина, Дон?»
0: Фергюсон пожал плечами. «Ну, помнишь, как Комитет по безопасности движения битый Бьюик выставил? Типа как предупреждение гражданам. Может, это в том же духе штука? Мне откуда знать?» К ним подошел Джек Поттер из обувного магазина.
2: «Что случилось?»
0: «Да вон там тело на фонаре висит», — сказал Лойс. «Пойду полицию вызову».
2: «Да они наверняка уже в курсе», — заметил Поттер. «Иначе бы уже давно сняли».
0: «Так, мне пора за прилавок», — строго сказал Фергюсон и направился обратно в магазин. «Сначала дело.
2: потом удовольствие».
1: Лоиса затрясло. «Нет, ты это видел? Смотри, там висит тело. Человек там мертвый висит на столбе».
2: «Конечно, видел, Эд. Я его еще после обеда первый раз увидел, как раз когда выходил кофейку попить».
1: «Так он что, с самого обеда там болтается?»
2: «Ну да. А что такого?»
1: Поттер коротко взглянул на часы.
2: «Ладно, Эд, извини, мне пора. До скорого».
1: И Поттер быстро зашагал прочь, мгновенно замешавшись в толпу людей, вяло текущую по тротуару. Мужчины, женщины, все они шли мимо сквера. Некоторые с любопытством взглядывали на раскачивающийся тюк и уходили дальше. Никто не остановился. Никто ничего не говорил, не обращал никакого внимания.
3: «Я, наверное, рехнусь сейчас», — пробормотал Лойс.
1: Быстро соскочил с бордюра и пошел прямо через проезжую часть, лавируя между сердито гудящих машин. Добрался до противоположного тротуара и ступил на зеленую травку сквера. Тело принадлежало мужчине среднего возраста. Серый строгий костюм разодран в нескольких местах, на ткани пятна засохшей грязи. Лицо незнакомое. Лоис никогда его не видел, не местный. Труп висел спиной к Лоису, но вечерний ветерок качнул тело, и оно тихонько развернулось. Кожу словно когтями полосовали. В глубоких царапинах запеклась кровь. С уха жалостно болтались изломанные очки в стальной оправе. Глаза вылезли из орбит, язык, посиневший и распухший, вывалился изо рта.
3: «Силы небесные», — пробормотал Лоис, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Он сглотнул, потом сглотнул снова и пошел обратно к тротуару. Его трясло от отвращения и страха. Почему? Как так вышло? Кто этот человек? Почему он висит здесь? Что все это значит? И почему никому до этого нет ровно никакого дела?
1: Эд нечаянно налетел на бежавшего по тротуару человечка.
2: «Смотрите, куда идете!» – проскрипел тот.
1: И тут же охнул.
2: «Батюшки! Эд! А я тебя так сразу и не узнал!»
1: Эд кивнул. В голове стоял туман, мысли путались. «Привет, Дженкинс».
2: «Что-то случилось?»
1: Дженкинс служил в соседнем пищебумажном магазине. Он заботливо подхватил Эда под руку.
2: «Ты неважно выглядишь?»
1: «Там тело. В парке».
2: «Конечно, конечно, Эд».
1: Дженкинс бережно отвел его под вывеску «Телевизоры Лойса».
2: «Ты, главное, не волнуйся».
1: Из ювелирного вышла Маргарет Хендерсон и присоединилась к ним.
2: «Помощь нужна?» «Да вот, Эду стало плохо».
1: Лойс

0: Со сквозь толпу. Его хватали за локти, он вырывался.
1: «Да пустите же вы меня! Полиция! Вызовите полицию!»
2: «Эд!»
1: «Доктору! Доктору звоните! Ему срочно нужен доктор!»
2: «Заболел?»
3: «Какое? Напился, небось?»
0: Лойс выдрался из круга гомонящих людей. Споткнулся и едва удержался на ногах. Перед глазами все плыло, каруселью вертелись лица. Любопытные, озабоченные, встревоженные. Мужчины и женщины останавливались посмотреть, что случилось. Он принялся проталкиваться ко входу в свой магазин. За стеклом Фергюсон спокойно разговаривал с каким-то джентльменом, демонстрируя возможности телевизора марки Эмерсон. Пит Фолли за стойкой сервис-центра подключал новый Филка. Лойс заорал из последних сил, но его голос потонул в реве машин и гомоне толпы вокруг.
1: «Да сделайте же что-нибудь!» вопил он. «Не стойте просто так! Сделайте что-нибудь, говорю вам! Тут несчастье, беда! Беда надвигается, вы что, не видите?»
0: Люди мгновенно расступились. К Лойсу четко и быстро продвигались двое высоких широкоплечих полицейских.
4: «Имя, фамилия?»
0: буркнул полицейский с блокнотом. «Лойс», устало ответил он, промакивая лоб платком. «Эдвард С. Лойс». «Послушайте, вон там адрес постоянного проживания», — строго спросил полицейский. Полицейский автомобиль быстро продвигался в потоке машин, то и дело кого-то обгоняя. Лойс бессильно откинулся на сиденье. Ему было как-то не по себе. Он сделал глубокий вдох и почувствовал, что все еще дрожит. «Хёрст Роуд, 1368».
4: «Это где-то здесь, в Пайквилле?»
0: «Да, сэр». И Лойс с отчаянным усилием заставил себя выпрямиться. «Выслушайте меня. Там, в парке, на фонаре, висит...»
4: «Могу я знать, где вы сегодня были?» спросил полицейский, который вел машину.
0: «Где я был?» эхом отозвался Лойс.
4: «Вас же не было в магазине, правда?»
0: «Нет», он покачал головой. «Я был дома, в подвале».
4: «В подвале?»
0: «Ну, я копал яму для нового фундамента, землю копал и вывозил наружу, чтобы потом залить контур цементом».
4: «А что, и какое это имеет отношение к...» «Кто-нибудь находился в доме вместе с вами?»
0: «Нет, жена поехала в город, дети в школе». Лойс посмотрел сначала на одного здоровяка в полицейской форме, потом на другого. И тут в его взгляде зажглась надежда, почти безумная. «Так вот оно что. Вы хотите сказать, что поскольку я сидел дома, то пропустил... объяснение? Что его все уже узнали, а я все пропустил?» Помолчав, полицейский с блокнотом наконец проговорил.
4: «Именно так. Вы пропустили объяснение».
0: «В таком случае это... официально?» «В смысле, тело должно висеть там, где висит?»
4: «Да, сэр. Оно должно висеть там, где висит. Оно выставлено на всеобщее обозрение».
0: Эд Лойс вымученно улыбнулся. «Ну, слава тебе, Господи. А я-то, наверное, наворотил дел. Поддался, как говорится, влиянию момента, не имея полной информации. Просто я подумал, ну, мало ли, что случилось. Знаете, может... это Куклукс-клан сделал, или там кто-то кого-то убил. Коммунисты там или фашисты, ну, вы меня понимаете». И он еще раз промокнул лицо платочком из нагрудного кармана. Руки все еще заметно дрожали. «Я рад, что здесь нет никакого подвоха».
4: «Нет, сэр, никакого подвоха здесь нет».
0: Полицейская машина подъезжала к зданию суда. Солнце уже село. Улицы затапливали... темнота и мрак. Фонари еще не зажглись. «Мне уже получше», — сказал Лойс. «Я там немного разволновался, переполошил всех одним словом. Ну, а теперь-то все разъяснилось, правда? Может, не будем ехать в участок?» Полицейские молчали. «Мне вообще-то нужно обратно в магазин, да и дети еще не ужинали». «Я все понял. Кричать, шуметь... больше не буду». «Так зачем, спрашивается, нам...»
4: Это не...

0: «Надолго», — перебил его полицейский, который вел машину. «Быстро управимся. Раз-два и готово».
1: «Ну, быстро так быстро», — пробормотал Лойс.
0: Машина притормозила перед светофором. «Я, наверное, много шума поднял и все такое. Глупо, конечно, и чего это на меня нашло?» Лойс резко распахнул дверь, рыбкой бросился на мостовую и перекатился на ноги. Машины трогались с места, зажегся зеленый. Лойс сиганул на тротуар и помчался прочь, уворачиваясь от встречных прохожих. За спиной слышались вопли и топот ног. Это не полицейские. Он это сразу понял. Местных пайквильских полицейских он знал наперечет. 25 лет держал в городе магазинчик, часто приходилось пересекаться. Поэтому полицейских он знал в лицо. Всех до единого. А эти не полицейские. И никакого объяснения случившемуся в сквере нет. Поттер, Фергюсон, Дженкинс, они не знали, почему оно там. Не знали и знать не хотели. А вот это странно. Очень странно. Лойс нырнул в скобяной магазин, пронесся мимо ошалевших продавцов и покупателей, влетел в складское помещение и вылетел с черного хода. Чуть не перекинувшись через мусорный контейнер, он взбежал вверх по бетонной лестнице, перелез через забор, спрыгнул с другой стороны и прислушался, задыхаясь и держась за грудь. За спиной не кричали и не бежали. Отлично. Ему удалось оторваться. Он стоял в устье переулка, темного, замусоренного. Под ногами валялись доски, обрывки картона, брошенные шины. Переулок вел к улице. Там как раз замигали и включились фонари. По тротуару шли люди. Мужчины и женщины. Горели неоном вывески магазинов. Проезжали бибикая машины. Пойдешь направо, выйдешь к полицейскому участку. Участок совсем рядом. Да жути близко. Прямо за грузовым подъездом бакалейной лавки белела цементная стена здания суда. Окна забраны решетками. Над крышей антенна. В густеющей тьме громада стены казалась еще выше. Опасное. Опасное место. Нельзя здесь стоять. Надо уходить, бежать. Надо убраться от них подальше. От них? А кто такие они? Лойс, крадучись, пошел по переулку. За внушительным зданием участка уместилась мэрия. Старинная, деревянная, поблескивающая позолоченной бронзой дверных оковок. Лестница широкая, цементная. Окна кабинетов темные, света нигде нет. По обеим сторонам от ступенек клумбы и невысокие туи. Все как обычно. Нет, что-то не так. Что-то не так. Над мэрией росло пятно тьмы. Черный конус мрака, темнее, чем окружающая ночь. Чернота над крышей устремлялась в непроглядное небо и расползалась в ночи. Он прислушался. О боже. Боже правый. Звук. Ему не чудится. В уши вползал звук, и Лойсу нестерпимо захотелось зажать уши. Ничего не слышать и не помнить, не знать. Над мэрией гудело. Тихонько, приглушенно, как большой, растревоженный улей. Оцепенев от ужаса, Лойс поднял взгляд. Над зданием нависла клякса густой тьмы. Такой густой, что тьма казалась плотной. В черной воронке что-то двигалось, что-то мелькало. С неба пикировали твари. На мгновение зависали над зданием мэрии и беззвучно шлепались на крышу. Твари. Мелькающие, мельтешащие, спускающиеся с небес, прямо из черной расщелины над его головой. Они. Он их все-таки увидел.
1: Лойс пригнулся, прячась за покосившийся заборчик. Не обращая внимания на грязную лужу под ногами, он неотрывно глядел в небо. Они высаживались. Спускались группами, приземлялись на крышу мэрии и исчезали внутри. У них были крылья, прозрачные, как у гигантских насекомых. Они подлетали, зависали, а потом садились на крышу. И по крабье бочком переползали к карнизу и скрывались в здании. Отвратительное и одновременно завораживающее зрелище. Задул холодный ночной ветер. Лойс поежился. Он устал и едва держался на ногах после всего пережитого. На лестнице мэрии стояли люди. Небольшими группками, а кто-то и по отдельности. А вот выходили они сразу по нескольку человек. Останавливались, словно пережидая, а потом спускались по ступеням и шли себе дальше. Сколько же их всего? Это невозможно. Невозможно! Такого не может быть! Из открывшейся в небе черной расселины спускались вовсе не люди. Оттуда появлялись пришельцы, жители иного мира, обитатели другого измерения. В оболочке мира открылась щель, она треснула и оттуда поползло. В открывшуюся дыру полезли крылатые насекомые, совершенно чуждая форма жизни. Группка людей на ступенях пришла в движение. Несколько человек пошли вниз к ждущей у подножия лестницы машине. Один развернулся и зашагал обратно к дверям, а потом передумал и спустился вслед за остальными. Нет, не спустился. Лойс в ужасе прикрыл глаза. Перед глазами все завертелось, и он покрепче ухватился за хлипкую ограду. То, что только что выглядело как человек, в одно мгновение отрастило крылья, забило ими как бабочка и невесомо слетело с лестницы вслед за остальными. Опустилось на тротуар и смешалось с толпой. Подделка. Подделка под людей. Хитрая имитация. Это насекомые, способные принимать образ человека, прямо как их земные сородичи. Те тоже отличаются способностью к мимикрии. Ну да, защитный окрас. Вот что это такое. Лойс с трудом отцепился от забора. Заставил себя подняться на ноги. Вокруг окончательно стемнело. В переулке стояла чернильная ночь. Возможно, у них есть ночное зрение. Возможно, время суток им безразлично. Они равно хорошо видят и при свете, и в темноте. Он осторожно выбрался из переулка и пошел по улице. Мимо все так же текла толпа, шагали мужчины и женщины. Правда, прохожих стало не так много. На остановках ждали автобуса люди, а вот и он. Огромный, взблескивающий во мраке огнями фар, неуклюже ползет к ним. Лойс ускорил шаг. Решительно растолкав остальных, он влез внутрь и уселся на заднее сиденье, поближе к двери. Через мгновение автобус рыкнул двигателем и покатился вниз по улице. Лойс позволил себе немного расслабиться и принялся рассматривать людей вокруг себя. Уставшие, отупевшие после длинного трудового дня лица. Люди возвращаются домой после работы. Ничего необычного. Самые обыкновенные люди. На него тоже никто не обращал внимания. Все сидели молча, сгорбившись, легонько покачиваясь в такт движению автобуса. Человек рядом с ним достал и развернул газету и принялся изучать спортивный раздел. Губы его шевелились. Обычный человек, синий костюм, галстук. Наверное, бизнесмен или продавец чего-нибудь. Едет домой, к жене и детям. Через проход сидела женщина лет 20. Темные глаза, темные волосы, на коленях сверток. В тонких чулках, на каблуках, плащ красный, под ним белый ангорский свитер. Она сидела и смотрела вперед с отсутствующим видом. Старшеклассник в джинсах и черной куртке. Огромная женщина с тройным подбородком, нагруженная чудовищных размеров, хозяйственной сумкой. Сумка набита пакетами и свертками. На толстом лице выражение тупой усталости. Обычные люди. Такие каждый вечер ездят вот в таких автобусах. Возвращаются домой, к семье. Едут ужинать в тепле и уюте. Они едут домой, а мозги у них умерли. Их держат под контролем насекомоподобные пришельцы, которые натянули на себя их облик и захватили их разум. Какой разум? Захватили их город, их жизни. И его бы захватили тоже, но он ковырялся в подвале и не поехал в магазин. Его каким-то образом пропустили и не обработали. Значит, у них не все предусмотрено. В их плане есть бреши, недостатки. Возможно, найдутся и другие, такие как он, Лойс. Это вселяло надежду. Значит, они не всесильные. Они совершили ошибку, не залезли ему в голову. Их сеть, их поле контроля каким-то образом его не затронули. Он вылез из подвала и сразу поехал в город. Значит, зона излучения не такая уж и обширная. Через проход в паре сиденьев от него сидел человек и смотрел на Лойса. Тот резко встрепенулся. Худоватый мужчина с темными волосами и усиками, хорошо одетый, добротный, коричневый костюм, начищенные ботинки. В тонких пальцах книга. И он смотрел, пристально смотрел на Лойса, а потом быстро отвел взгляд. Лойс замер. Кто это? Один из них? Или такой же, как он? Человек, которого пропустили при обработке. Человек с книги снова уставился на него. Глазки живые и умные, и хитрые такие. Либо этот хитрец перехитрил пришельцев, либо это сам пришелец. Насекомое из другого измерения в чужом обличье. Автобус остановился. Вошел пожилой мужчина, неторопливо опустил жетон в ящик. Медленно прошел по проходу и сел напротив Лойса. Пожилой мужчина встретился взглядом с тем, хитрым и усатеньким. Они смотрели друг на друга менее секунды, но какой это был многозначительный обмен взглядами. Лойс вскочил. Автобус уже трогался с места. Он бросился к двери. Прыгнул на ступеньку, дернул аварийный тормоз. Дверь послушно сложилась в гармошку и отъехала в сторону.
2: «Эй!»
1: – заорал водитель. Ему пришлось со всей силы дать по тормозам.
2: «Какого черта?»
1: Лойс протиснулся наружу. Автобус замедлял ход. Кругом стояли дома. Обычный пригород. Лужайки, высокие многоквартирные здания. За спиной вскочил сиденье усатый мужчина со слишком умным взглядом. Пожилой тоже поднялся на ноги. Они не собирались его упускать. Лойс прыгнул. Удар о мостовую сотряс тело. Он откатился к бордюру, задыхаясь в волне боли. В сознание хлынула чернота беспамятства. Нет. Нет, он не может сейчас потерять сознание. Лойс с трудом встал на колени и снова обвалился на землю. Автобус остановился, из него выскакивали люди. Лойс вслепую шарил вокруг себя. Пальцы что-то нащупали. Камень. В водосточной канаве лежал камень. Он, постановая от боли, все-таки вскарабкался на ноги. Перед ним что-то темнело. Чья-то фигура. Ну да, тот самый мужчина с умными глазами и книгой. Лойс с размаху поддал ногой. Мужчина с усиками охнул и осел наземь. Тогда Лойс со всей силы ударил его камнем. Тот заорал благим матом, пытаясь откатиться. «Нет! Бога ради, не надо!» Лойс ударил снова. Раздался отвратительный хруст. Крик мужчины оборвался, потонул в нарастающем подвывании. Лойс, пошатываясь, шагнул сначала вперед, потом назад. Вокруг стояли люди, окружали его плотным кольцом. Эд, неуклюже переваливаясь, потрусил по тротуару. «Прочь! Прочь!» Никто за ним не гнался. Они стояли над безвольно распростертым телом мужчины с книжкой. Мужчины со слишком умными глазами, который за ним погнался. А вдруг он ошибся? Уже слишком поздно думать о таких вещах. Надо убираться отсюда. Убираться прочь из Пайквилля, прочь от истекающей тьмой щели, которая пропустила их мир в наш.

0: «Эд!» Дженнет Лойс опасливо попятилась. «Что такое? Что сло...» Эд Лойс захлопнул за собой дверь и прошагал в гостиную. «Опусти жалюзи! Быстро!» Дженнет осторожно двинулась к окну.
1: «Но...»
0: «Быстро, я сказал! Кто еще дома?»
1: «Да никого тут нет, только дети. Они у себя в комнате, наверху. А что случилось? Ты так странно выглядишь. Почему ты вернулся?»
0: Эд запер входную дверь и, крадучись, обошел дом. Кухня, ящик под мойкой. Он выдвинул его и вытащил большой разделочный нож. Провел пальцем по лезвию. Острый. Это хорошо. И вернулся в гостиную. «Значит так», — сказал он, — «у нас мало времени. Они знают, что я сбежал, и станут меня искать».
1: «Сбежал?»
0: Дженнет не знала, пугаться ей до смерти или умирать от изумления.
1: «От кого?»
0: «Город захвачен, они контролируют все». Я это сразу понял. Захватили грамотно. Начали с администрации. Мэрию взяли, полицейский участок. Интересно, что они сделали с настоящими людьми, которых...
1: «Эд, ты о чем?»
0: «Дженнет, я о вторжении. На нас напали существа из другой вселенной. Возможно, из другого измерения. Они насекомые. Они умеют... мимикрировать под среду. И много чего еще умеют. Разум захватывать, например. Вот твой разум могут захватить. Моментально.
1: Мой разум?
0: Они начали вторжение отсюда, из Пайквилля. И захватили всех вас. Весь город. Всех, кроме меня. Против нас невероятно сильный враг, но даже они не всесильны. В этом наша надежда. Они могут ошибаться. Они не всеведущие. Дженнет потрясла головой.
1: «Я все равно ничего не понимаю, Эд. Да ты с ума сошел? Ты только послушай себя».
0: «Сошел с ума? Нет. Мне повезло, вот в чем дело. Если б я не рыл яму в подвале, я бы стал таким же, как все вы». И Лойс настороженно поглядел в окно. «Так, хватит стоять и болтать. Одевайся».
1: «Одеваться?»
0: «Да, мы уезжаем. Уезжаем из Пайквилля. Нам нужно вызвать подкрепление. Сразиться с этими тварями. Их можно победить, они не непогрешимы. Они идут за мной по пятам, но... мы оторвемся, надо спешить. Давай, давай!» И он схватил и дернул ее за руку. «Надевай пальто, зови детей, мы уезжаем. Собираться некогда, некогда собираться, слышишь?» Побелев, жена подошла к шкафу и сняла с вешалки пальто.
1: «Куда мы поедем?»
0: Эд выдрал из письменного стола выдвижной ящик и вывалил содержимое на пол. Схватил карту, разложил на ковре.
1: «Так, шоссе наверняка у них под контролем. Хм. Но есть и объездная дорога через Оук Гроув. Я по ней как-то проезжал. Туда мало кто сворачивает. Возможно, они про нее забудут. Старая дорога через ранчо? Ее давно перекрыли. По ней никто не ездит».
0: «Я знаю». И Эд мрачно запихал карту в карман пальто. «Это наш шанс. Возможно, последний. Давай, зови детей и поехали. Твоя машина заправлена?» Дженнет ошарашенно помотала головой.
1: «Шевроле?»
0: «Ну да, я вчера вечером полный бак залила и направилась к лестнице на второй этаж».
1: «Эд, я...»
0: «Я тебе сказал, зови детей!» Эд отпер входную дверь и высунулся наружу. Тишина. Никого. Похоже, погоня отстала.
1: «Спускайтесь вниз», — дрожащим голосом позвала Дженнет. «Мы поедем на прогулку. Ненадолго поедем».
2: «На ночь глядя», —
0: послышался недоуменный голос Томми.
3: «А ну быстро вниз!» — рявкнул Эд. «Оба, двое вниз, я сказал!»
0: Томми тут же нарисовался наверху лестницы.
2: «Да я домашку делаю!» «Мы дроби проходим. Мисс Паркер сказала, что если мы с этими...»
3: «Забудь про дроби!» —
0: отрезал Эд, схватил сына за локоть и подтолкнул к двери. «Где Джим?»
1: «Да идет он, идет».
0: Джим показался наверху и принялся медленно спускаться по ступеням.
2: «Папа, а что случилось-то?»
0: «Поедем, прокатимся».
2: «Прокатимся? Куда?»
0: Эд развернулся к Дженнет. «Свет пусть горит, телевизор пусть тоже работает».
2: «Иди, включи его». И он подтолкнул ее к тумбе с аппаратурой. «Надо, чтобы они думали, что мы все еще...» И тут он услышал жужжание. В одно мгновение Лойс оказался на полу с ножом на изготовку. Сглатывая тошноту, он смотрел, как оно слетает на него по лестнице. Крылья били быстро-быстро, стрекоча и сливаясь в сплошную хитиновую дымку. Тварь примеривалась к жертве. Обликом оно все еще немного походило на Джимми. Маленькая, видимо, еще не достигшая взрослых размеров особь. Перед глазами мелькнули холодные, вытаращенные тысячами фасеток мушиные зенки. Крылышки стрекотали, на тельце все еще болталась желтая футболка и джинсы. Личико кривилось в подобии человеческой мимики. Оно налетало, странно изогнув тело. Что это оно намеренно... Оно хочет ужалить. Лойс ударил ножом еще и еще. Оно отлетело в сторону, недовольно жужжа. Лойс перекатился на бок и пополз к двери. Томми с Дженнет стояли, как изваяние, с ничего не выражающими лицами. Бесстрастными, пустыми лицами. Лойс снова пырнул тварь ножом. На этот раз попал. Нож вошел во что-то твердое, тварь заверещала, замедлилась, влетела в стену и, стрекоча и взмахивая крылышками, спланировала на пол. Что-то плеснулось и лизнуло, как волна его разум. Поток силы, энергии. Чуждое сознание искало брешь, чтобы втиснуться, пробиться внутрь. Лойс стоял не в силах двинуться с места. Чужой разум проник в сознание, оставив после себя краткое, но мерзостное ощущение прикосновения. Беспримерно чуждое присутствие накрыло, а потом упорхнуло, как мотылек. Тварь обрушилась на пол и застыла бесформенной кучей. Оно умерло. Лойс пошевелил и перевернул тварь ногой. Насекомое. Точнее, какая-то муха. Желтая футболка, джинсы, одежда его сына, Джимми. Он наглухо захлопнул эту дверь в своем разуме. Все, поздно об этом думать. Мрачно подхватив с пола нож, пошел к двери. Дженнет и Томми стояли неподвижно, словно окаменев. А машина-то снаружи... Нет, бесполезно. Ничего не выйдет. Они наверняка уже поджидают. А до цели 10 миль. Пешком. 10 долгих миль по пересеченной местности через овраги и открытые поля и заросшие девственным лесом холмы. Нужно идти одному. Лойс открыл дверь. Обернулся на мгновение, посмотрел на жену и сына, а потом захлопнул за собой дверь и быстро сбежал по ступеням крыльца. И помчался вперед, во тьму, прочь из города.

0: Утро выдалось ослепительно солнечным. Лойс остановился, загнанно дыша. Его пошатывало. Пот заливал глаза. Одежда висела лохмотьями и задрал о ветки и колючки, пока полз через подлесок. 10 миль на четвереньках. Полз, продирался через кусты всю ночь. Ботинки облепила присохшая грязь. Царапины соднили. Эд хромал, сил не осталось ни на что. Зато впереди лежал Оук Гроув. Он сделал глубокий вдох и пошел вниз по склону. Дважды спотыкался и падал, но вздергивал себя на ноги и упорно плелся дальше. В ушах звенело. Мир вокруг кружился и менял очертания. Но он дошел и вырвался из Пайквиля. Ковырявшийся в поле фермер вытаращился на него. Из дома изумленно наблюдала молодая женщина. Лойс выбрался на дорогу и пошел к маячащим впереди заправки и кафешки. Пара грузовиков, в пыли копаются курицы, у ограды привязана собака. Он доплелся наконец до заправки. Наткнулся на подозрительный взгляд одетого в белое служащего. «Слава тебе, Господи!» – пробормотал Лойс и устало привалился к стене.
1: «Я уже не чаял добраться до вас. Они за мной гнались всю дорогу. Жужжали. Я слышал, как они жужжат и летают вокруг».
0: «А что случилось?» – спросил заправщик. «Попали в аварию? Вас ограбили?» Лойс устало покачал головой.
1: «Город захвачен. Мэрия, полицейский участок, все у них в руках. Они повесили человека на фонаре. Я его сразу увидел. А дороги перекрыты. Все. Я видел, как они кружат над машинами, которые заезжают в город. Оторвался от погони только ближе к 4. Утра. Сразу почувствовал. Улетают. А потом взошло солнце».
0: Заправщик нервно облизал губу. «Да вы, сэр, не в своем уме. Вам к доктору надо?
1: Отвези меня в Оук Гроув», — выдохнул Лойс
0: и обессиленно опустился на гравий.
1: «Нужно как можно скорее начать зачистку. Нельзя терять ни минуты».
0: Он говорил, а они все записывали на диктофон. Все-все. А когда он закончил рассказывать, комиссар щелкнул кнопкой и выключил запись. И поднялся на ноги. Постоял так некоторое время, подумал, а потом медленно вытащил сигарету и прикурил. На красном мясистом лице застыло мрачное, суровое выражение.
1: «Вы мне не верите», — пробормотал Лойс.
0: Комиссар протянул ему сигарету. Лойс нетерпеливо оттолкнул ее. «Курите сами, если хотите». Комиссар отошел к окну и некоторое время созерцал домики Оук Гроува.
2: «Я вам верю», — вдруг сказал он.
0: Лойс со вздохом облегчения обмяк на стуле.
1: «Слава богу».
2: «Значит, вам удалось сбежать». Комиссар медленно покачал головой. «Вы были в подвале, не на работе. Удивительная случайность». «Один шанс из миллиона».
0: Лойс прихлебнул черного кофе из чашки.
1: «У меня есть на этот счет кое-какие соображения», — пробормотал он.
2: «Какие же?»
1: «Насчет них. Кто они такие?» «Они захватывают города постепенно. По одному. Начинают с верхов, с администрации, а потом постепенно расширяют зону влияния. А когда получают полный контроль над населением, переходят к следующему городку. И так медленно, постепенно расширяют территорию. Думаю, они уже давно этим занимаются».
2: «Насколько давно?»
1: 1000 лет уже. Я не думаю, что мы тут с чем-то новым столкнулись».
2: «Почему вы так решили?»
1: «Я маленьким был. Ну, ходил в воскресную школу. Нам там картинку показывали, в Библии. Такую, знаете, религиозную картинку, старую. На ней были нарисованы злые боги, которых победил Иегова.
0: Молох, Вельзевул, Муав, Ваал, Астарот.
2: И?
0: У всех у них свой символ. И Лойс поднял глаза на комиссара. Вельзевула представляли в образе гигантской мухи.
2: «Давнее выходит у нас с ними противостояние», — пробормотал комиссар.
0: «Их побеждали. Много раз. В Библии все про это написано. Они нападают, захватывают, а потом их отбрасывают назад».
2: «И как же их победить?»
0: «Они не могут завладеть всеми. Вот со мной у них не получилось, правда? И они так и не сумели одолеть евреев. Евреи пошли и возвестили это всему миру. А еще важно понимать, что опасность существует. Вот те два человека в автобусе. Они понимали, я так думаю. Не попались, прям как я». Лойс сжал кулаки. «Я одного из них убил. Ошибся. Побоялся рисковать. Вдруг это враг?» Комиссар покивал.
2: «Безусловно, они не попались. Как и вы. По странной случайности. А вот остальных полностью контролировали».
0: Комиссар отвернулся от окна.
2: «Ну что ж, мистер Лойс, похоже, вы сами все поняли».
0: «Нет, не все. Тот человек на фонаре, мертвец, который висел в парке, насчет него я не понял. Почему? Зачем они его там повесили?»
2: «Все очень просто», — слабо улыбнулся комиссар. «Это приманка».
0: Лойс замер. Даже сердце, казалось, остановилось и перестало биться. «Приманка? Что вы хотите этим сказать?»
2: «Чтобы выманить вас. Вы ведь себя обнаружили, правда? Им нужно было знать, кто у них под контролем, а кто нет».
0: Лойс в ужасе отшатнулся. «Так что же, выходит, они знали, что подчинить всех не получится? Они ждали этого?» Тут он осекся. «И приготовили ловушку».
2: «А вы себя обнаружили. Отреагировали бурно. Выдали себя».
0: И комиссар вдруг повернулся и направился к двери.
2: «Так, Лойс, нам пора. Дел по горло. Нужно действовать, не теряя времени».
0: Лойс медленно, словно оглушенный, поднялся на ноги. «И тот человек? Кто он? Откуда? Я его раньше не видел. Он не из местных, он из другого города. Весь в грязи, перепачканный, на лице порезы, весь в царапинах». На лице комиссара проступило странное выражение. Он тихо ответил.
2: «Возможно, вы и это поймете. Совсем скоро. Идите за мной, мистер Лойс».
0: Глаза его странно блеснули, он распахнул дверь. Лойс выглянул на улицу. Перед полицейским управлением толпились люди в форме, платформа какая-то и телефонный столб. А с него свисала веревка.
2: «Прошу за мной»,
0: — сказал комиссар и холодно улыбнулся. Солнце садилось, и вице-президент Мерчантсбанка Оук Гроув поднялся из сейфового отделения, запер его на тяжелые замки с часовым механизмом, надел шляпу, накинул пальто и вышел из здания. На улице было уже пустынно, лишь несколько прохожих спешили домой ужинать. «До свидания». Вежливо попрощался охранник, запирая за ним дверь. «До свидания», — пробормотал в ответ Клэренс Мейсон. И пошел к машине. Как же он устал. Весь день просидел внизу, у сейфов. Все пытался понять, можно ли впихнуть еще один ряд ящиков для хранения ценностей. Фух, хорошо, что работа закончена, и можно отправиться домой. Он вышел на угол и остановился. Фонари еще не зажгли, улица тонула в полумраке, очертания зданий расплывались в дымке. Он огляделся и замер. С телефонного столба прямо напротив полицейского участка что-то свисало,
1: Что-то длинное, непонятное что-то. И покачивалось на ветру. Какого черта? Что это такое? Мейсон осторожно подошел к предмету. Ему хотелось скорее оказаться дома. Он устал. Он хотел есть, наконец. Он думал о жене, детях, о горячем вкусном ужине на столе в гостиной. Но вот что-то в этом темном, качающемся на ветру свертке было такое неправильное, что-то нехорошее, неприятное. В темноте он никак не мог разглядеть, что же это такое. Но висящее на столбе нечто словно притягивало его. И он подвигался все ближе и ближе. Он хотел понять, что это. Ему было как-то не по себе. Штука какая-то висит. Ему стало страшно. Страшно и интересно. Странно только, что больше никто странную штуку не замечал.

0: plastiche.
1: Владимир Войнович. Москва, 2042. Конец Эдисона. Ночь была беспокойной. С раннего вечера и до самого утра в воздухе гудели тяжелые самолеты. Они снижались как раз над моей гостиницей и садились, как я без труда догадался, на бывшем Ходынском поле. Потом я узнал, что за ночь в городе высадились 6 воздушно-десантных и 2 мотострелковые дивизии. Когда же на улицах появились колонны танков, то от грохота вообще не стало никакого спасения. В моем номере, а я жил опять в гостинице «Коммунистическая», ходуном ходили стены, дребезжали стекла, и люстра под потолком раскачивалась, как маятник. По всему городу то там, то сям вспыхивали зарево пожаров и слышались выстрелы. Перед рассветом, завернувшись головой в одеяло, я заснул. Но долго спать не пришлось. Около 7 часов что-то где-то так рвануло, что со звоном брызнули стекла. Потом выяснилось, что какой-то летчик-идиот на сверхзвуковой скорости прошел над самыми крышами. Хорошо, что я был укрыт с головой. Делать было нечего. Стряхнув с одеяла стекла, я встал и подошел к окну. На площади революции стояли танки. В сквере перед Большим театром солдаты с котелками топтались в длинной очереди перед походной кухней. Но в основном было тихо. В 7 часов я включил телевизор. На экране появились дикторы Семенов и Малявина. «Говорит Москва», — сообщил Семенов самым обыкновенным голосом. «Передаем последние известия. С большой трудовой победой поздравил сегодня наш любимый гениалиссимус коллектив Ордена Ленина, Ордена Гениалиссимуса и Ордена Трудовой Славы Первой степени чулочно-трикотажной фабрики «Красный чулок», выполнивший в середине сентября 2 годовых задания. Затем было сообщено об успехах метростроителей и прокатчиков листовой стали, о расширении движения доноров и о выставке детских рисунков в Третьяковской галерее имени художественных дарований гениалиссимуса. Были показаны и сами эти рисунки, в которых, как сказала диктор Малявина, дети со свойственной им непосредственностью выражают свою пылкую любовь к гениалиссимусу и горячую преданность делу коммунизма и государственной безопасности. И ни слова обо всех этих бунтах, пожарах, танках и самолетах. Я думал, что они, может быть, скажут об этом в конце передачи, но конца передачи я не дождался. Раздался резкий телефонный звонок, и в трубке я услышал взволнованный голос Эдисона Ксенофонтовича, или, точнее, Эдика. «Витюш, не удивляйся, у меня к тебе дело. Очень серьезное и очень срочное. Ты не мог бы немедленно приехать ко мне?» «К тебе?» — переспросил я саркастически. «А ты себе представляешь, что происходит в этом городе?» «Да-да», — нетерпеливо сказал он, — «я все знаю. И тем не менее, у меня к тебе очень и очень серьезное дело. Внизу у гостиницы тебя ждет бронетранспортер с пропуском, подписанным лично министром обороны. С этим пропуском у тебя не будет никаких неприятностей. Я тебя жду». Не успел я положить трубку, как в дверь постучали. Открыв ее, я увидел уже знакомого мне полковника Безо, который сказал, что именно ему приказано доставить меня в подземный городок. Дорогой я не отрывался от смотровой щели и был просто потрясен тем, как Москва в считанные часы превратилась во фронтовой город. Буквально все улицы и переулки были забиты войсками. Движением руководили офицеры с красными повязками на рукавах. Неприятностей у нас действительно не было, кроме бесчисленных проверок, из-за которых нам пришлось добираться до подземного городка часа 2,5, если не больше. Эдика я нашел в его кабинете, очень взволнованного. «Ну что?» — спросил он меня. «Как добрался? Нормально?» «Ну да, я вижу, что нормально. Если бы не нормально, ты бы никак не добрался. Ужас, что происходит! Этот твой Сим...» «У меня нет никакого Сима», — перебил я. «Знаю, знаю, ты его переименовал. Но ему это, кажется, даже понравилось. И теперь под именем Серафима он приближается. Войска, посланные ему навстречу, без единого выстрела переходят на его сторону. Откровенно говоря, я просто не понимаю, как это можно. Люди еще вчера прославляли коммунизм, клялись в верности гениалиссимусу, восторгались каждым его словом. А сегодня они крушат его памятники, сжигают портреты и толпами переходят на сторону Серафима.
0: Неужели все их словословия и клятвы вечной преданности были всего лишь массовым лицемерием?
2: Ну да, сказал я, возможно.
0: Народные массы, они вообще лицемерны. Еще когда Древнюю Русь крестили, они с удовольствием повыкидывали всех болванов, которым до того молились, в Днепр.
1: Зазвонил телефон. Профессор схватил трубку.
0: Да, слушаю.
2: Что вы говорите?
0: Ну, конечно, ну, конечно. Это следовало сделать.
2: И где он сейчас?
0: Ага.
2: А Серафим?
0: Уже? Так быстро?
2: Ну что ж,
0: будут новости, звоните еще.
1: Он положил трубку и посмотрел на меня растерянно.
0: Все кончено.
2: Что кончено? Спросил я.
0: Наступил конец эпохи. 2 часа назад специальным космическим отрядом Безо Гениалиссимус был арестован в космосе, спущен с орбиты и доставлен на Лубянку.
2: «Интересант!» — сказал я.
0: «Интересант?» — закричал он. «Ты думаешь, это интересно? Тогда тебе может быть интересно узнать, что Серафим, сопровождаемый разнузданными толпами озверевшего народа, пересек кольцевую дорогу и теперь движется в сторону центра по шоссе имени стратегических замыслов Гениалиссимуса».
2: «Каких замыслов?» — спросил я.
0: «Это Минское шоссе», — сказал Эдик.
1: Он задумчиво подошел к своему аппарату, взял стаканчик с розой, отхлебнул из него и, кажется, успокоился.
0: «Да, между прочим», — сказал он, как бы очнувшись от забытья, — «не хочешь ли отведать еще?»
1: И протянул стаканчик мне.
0: «Спасибо», — уклонился я. «Я уже пробовал».
2: «Слушай», — сказал Эдик, — «у меня есть идея».
1: «Как ты считаешь, что за человек Серафим? Он, наверное, хочет жить долго?»
0: Но он и так уже живет, слава богу.
1: Но наверняка он хочет жить еще дольше.
0: Кто же не хочет, сказал я.
2: Вот именно, засмеялся он радостно. Кто же не хочет? Хотят все.
0: Да не всем дано.
1: Так вот, слушай. Он оглянулся, проверил, закрыта ли дверь, и заговорил быстрым шепотом.
2: Когда ты его увидишь, расскажи ему обо мне и моем изобретении. Скажи, чтоб он приказал не трогать меня и не мешать мне работать. А я с ним поделюсь. Я его регулярно буду снабжать эликсиром, и он будет жить, сколько захочет.
0: «Не дай бог!» — закричал я. «Умоляю, не делай этого! Если он будет жить, сколько захочет, он наваляет столько глыб, что всех ими задавит!»
2: «Ну что ты, — сказал он, — какие там глыбы? Ему сейчас будет не до них. Нет, ты пойми, то, что я говорю сейчас, очень серьезно. Если он прикажет не трогать меня и даст мне возможность работать, он будет жить... практически вечно.
1: Он замолчал, внимательно посмотрел на меня и, подумав, сказал:
2: «И ты тоже будешь жить. Пока не начнется промышленное производство, мы будем потреблять эликсир только втроем. Я, он и ты».
0: «Ты забыл еще одного человека», — напомнил я.
2: «Кого?»
0: «Ах да. Боюсь, ему уже никакой эликсир не поможет».
1: Он схватил стаканчик, отхлебнул сам и опять протянул мне.
0: «Глотни, не бойся. Это только сначала кажется противно. А потом, когда распробуешь и осознаешь, что это делает тебя вечным и молодым, эликсир будет казаться вкуснейшим нектаром».
1: Опять зазвонил телефон. Он кинулся к трубке, а я взял оба стаканчика и поменял их местами. За окном происходила какая-то суматоха. Подъезжали и отъезжали военные паровики. Куда-то с визгом промчалась карета скорой помощи. За ней, но уже не с визгом, а воем, пронеслась пожарная машина.
0: «Да, да», — говорил тем временем профессор. «Все понятно. Обязательно. Сделаю все, что в моих силах».
2: «Это какой-то ужас», — сказал он, положив трубку.
0: «Толпы на улицах хватают и тут же раздирают на куски коммунян повышенных потребностей и штатных агентов Безо».
2: «О, Гена, кажется, я волнуюсь».
1: Он схватил стаканчик и в состоянии аффекта залпом выдул все, что в нем было. А потом вдруг задумался, отвел стаканчик от рта и увидел череп с костями. Его глаза были полны ужаса, когда он перевел взгляд на меня.
2: «Слушай», — сказал он, — «по-моему, я перепутал стаканы. Я выпил что-то не то. Я выпил смерть!» — закричал он и швырнул стакан на пол, и тот покатился под письменный стол. «Гена, Гена, Гена!» Обхватив голову руками, кричал в истерике несчастный профессор.
1: Вдруг остановился, пристально посмотрел на меня и спросил тихо.
2: «Это ты сделал?»
0: «Я?» — сказал я и криво ухмыльнулся, видя, как он бледнеет. Из всех удивительных вещей, которые мне пришлось увидеть в жизни, то, что происходило сейчас, оставило во мне самое незабываемое впечатление. Эдисон опустился на диван, схватился руками за виски и на моих глазах стал превращаться в глубокого старика. Не веря себе, я видел, как у него быстро стали расти, сидеть и выпадать волосы. Лицо увидало и морщилось, как печеный картофель. Вдруг остатки сил взыграли в нем, и этот жалкий старик весь затрясся, вскочил со сжатыми кулаками, посмотрел на меня с ненавистью, плюнул и выплюнул все зубы, которые со стуком посыпались по полу. Это был последний всплеск жизни. Он посмотрел на рассыпанные зубы, посмотрел на меня, но уже без ненависти, а в кротком смирении.
2: «Эх ты!» — сказал он и улыбнулся проваленным ртом. «Их штабе!»
0: «Я умираю!» — добавил он тихо. Лег на диван, свернулся комочком и умер. Конечно, мне его стало немного жаль. Все-таки мы встречались в прошлой жизни и даже пили когда-то вместе. Но я знал, что этот эликсир, эту дрянь я должен был уничтожить. И ее создателя тоже. Если люди не равны в жизни, они должны быть равны хотя бы в смерти. Но мне некогда было ни философствовать, ни предаваться печали, потому что уже и в подземном городе слышалась стрельба. Я схватил какую-то стоявшую в углу железяку и сначала трахнул по колбе, в которой бурлила жизнь, а потом по колбе, в которой тихо булькала смерть. Брызнуло по полу стекло, пролилась жидкость, и на полу образовались две лужи. Они растекались и стремились слиться в одну. Обе лужи были прозрачны. Они ничем друг от друга не отличались, но в одной была жизнь, а в другой смерть. За миг до того, как они сомкнулись, я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное, и отскочил к дверям. Лужи, соединившись, образовали горючую смесь. Она немедленно вспыхнула и дала столб нестерпимо белого пламени, которое ударило в потолок и прожгло его, как бумажный лист. Внутри пламени возникло что-то вроде цепной реакции. Столб превратился в вихрь, который, передвигаясь по комнате, немедленно сжигал все, что захватывал. Я увидел, как встает дыбом обугливающийся паркет. Вспыхнул край письменного стола, занялись занавески и стали плавиться стекла. С опаленными ресницами и бровями я выскочил из комнаты. Подземная улица была охвачена паникой. По ней бежали люди с оружием и без. На огромной скорости пронесся тяжелый бронетранспортер, неизвестно куда стреляя из пулеметов. Транспортер, на котором приехал я, стоял по-прежнему у тротуара, мирно попыхивая клубами пара. Я вскочил в кабину и приказным тоном крикнул полковнику: «Поехали!» Он не отвечал. Я посмотрел на него и только сейчас заметил струйку крови, стекавшую с его виска. С большим трудом я оторвал его от руля, вытолкнул из кабины. Затем, разобравшись кое-как с педалями и рычагами, я развернул машину и направил ее в сторону выезда из подземелья. Часть седьмая. Второе пришествие. Огромная, в несколько десятков тысяч человек толпа народу волновалась у триумфальной арки. И я, стоя в самой гуще, волновался вместе со всеми. Со всех прилегающих домов люди срывали портреты Гениалиссимуса и полотнища с его изречениями. Портреты и полотнища летели, кувыркаясь в толпу, и тут же раздирались ею в клочья. Недалеко от меня группа молодежи, взявшись за руки, приплясывала вокруг пылающего чучела Гениалиссимуса, которое было слеплено, конечно, из вторпродукта. Чучело дымило, плавилось и плакало вторичными слезами.
2: «Как живой корчится!» — сказал кто-то радостно.
0: Я оглянулся и увидел рядом с собой Дзержина Гаврилча в длинных штанах и нижней рубахе с крестом, как бы случайно вылезшим из-под нее.
2: «Вот видишь?» — сказал он мне, обводя руками толпу. — Это все семиты.
0: Я стоял потрясенный. Я думал, откуда же их взялось столько, этих семитов, и как всем им удавалось до сих пор скрываться. Откровенно говоря, я их немного побаивался, но надеялся, что они меня все же не тронут, поскольку я для них вроде как посторонний. Но за Дзержина Гавриловича мне было немного боязно. Хотя я и знал, что он тоже семит, но те, кто не знали, могли признать в нем бывшего генерала Безо. А мне было известно из истории, что в периоды народных волнений работники безопасности попадают порой даже в очень щекотливое положение. Но Дзержин Гаврилович, кажется, не выказывал никаких признаков беспокойства.
2: «Едут! Едут!» —
0: вдруг закричала рядом со мной тетка, в которой без труда я узнал ту самую скандалистку, благодаря которой я когда-то попал во внубес. Теперь она была в форме, но без знаков различия, а на груди у нее висел крест, вырезанный, по-видимому, из картона. «Едут! Едут!» — закричали другие. В толпе произошло большое волнение. Все кинулись на середину дороги. В общем гуле ликования стоны и вопли раздавленных были почти не слышны и не нарушали настроение общей приподнятости. Все смотрели в сторону Минского шоссе. У меня язык не поворачивается назвать эту дорогу иначе. Где, вероятно, что-то происходило, но что именно, я видеть никак не мог, потому что передо мной стоял высокий и широкоплечий работяга в промасленном комбинезоне.
2: «Кузя, ты!»
0: — толкнул я его в спину.
3: «Здорово, отец!»
0: — узнал он меня и широко улыбнулся.
3: «Вишь, какие дела-то! Вчерась был коммунизм, а сегодня уже не весь чего!»
0: И от избытка чувств он добавил тираду, которую я не решаюсь воспроизвести. Тем временем толпа густела. На меня напирали и слева, и справа, и сзади. Вдруг рядом со мной появился некто в рваной майке и тоже с пластмассовым крестом на груди.
3: «Комуни Иванович?» — удивился я. «Вы ли это?»
4: «Тише, тише!»
0: — зашептал мне Смерчев и наклонился к моему уху.
4: «Вы знаете, меня мама называла Калюней».
0: «Неужели у вас была мама?» — удивился я, но ответа не услышал, потому что волнение в толпе достигло высшего накала. Приподнявшись на цыпочки, я мог разглядеть сначала только кончики каких-то пик, а потом, пробившись немного вперед, увидел трех богатырей, которые медленно приближались к триумфальной арке. Посредине, на белом коне, в белых развивающихся одеждах и в белых софьяновых сапогах ехал Сим Симыч. А по бокам от него, на гнедых лошадях, покачивались в седлах справа Зильберович, слева Том. Оба с длинными усами и, несмотря на жару, в каракулевых папахах. Оба были вооружены длинными пиками. Сим Симыч в левой руке держал большой мешок, а правой то приветствовал ликующую толпу, то совал ее в мешок и расшвыривал вокруг.

0: тот час, когда стал заглотчиком.
1: Теперь уже поздно, сказал царь и махнул рукой.
0: Под аркой уже стоял пожарный паровик с выдвинутой высоко лестницей, и стоявший на самом конце лестницы Семит спускал вниз веревку с петлей.
2: «Ваше Величество, простите, помилуйте!» —
0: простирал Смерчев руки к Сим-Симычу. В это время Дзержин потащил своего бывшего коллегу за ноги. Тот упал на брюхо и ухватился за заднюю ногу Глагола. Глагол дернул копытом, и бедная голова коммуни Ивановича треснула, как грецкий орех. Мне стало очень не по себе. Будучи от природы последовательным гуманистом, я всегда был решительно против такого рода расправ. Я лично за то, чтобы таких людей, как коммуний, сечь на конюшне розгами. Но я никогда не был сторонником чрезмерных жестокостей. Но они продолжались. Поскольку вопрос с коммунием решился столь скоро и радикально, Дзержин тут же оставил главкомписа дергаться в одиночестве, а сам, вновь кинувшись в толпу, извлек из нее отца Звездония с воспаленными глазами и всклокоченной бороденкой. Таким он и предстал перед новоявленным императором.
1: «Признаешь ли, что служил как собака дьявольскому, заглотному и богопротивному учению?» — вопросил тот.
3: «Признаю, батюшка!»
0: — нисколько не смутившись, сладким своим голоском пропел Звездоний.
3: «Признаю, что служил! Сейчас служу! И до самого последнего вздоха буду служить светлым идеалам коммунизма и великому вождю всего человечества, гениальному гениалиссимусу!»
1: «Распять его!» — приказал царь.
0: Я удивился такому приказу. Уж кто-кто, а Симыч должен был знать, что распинать на кресте — дело не христианское. Другое дело — сжечь живьем или посадить на кол. Но приказ есть приказ. Тут же откуда-то взялся огромный, грубо сколоченный крест, и четыре семита стали приколачивать несчастного отца Звездония к кресту большими ржавыми гвоздями. Сработанные передовой и прогрессивной промышленностью маскарепа, эти гвозди, конечно, гнулись, и распинальщикам приходилось их выдергивать, выпрямлять и вновь заколачивать. Терпя невероятные муки, отец Звездоний, тем не менее, не сдавался и, закатывая глаза, громко вопил.
3: «О, Гена, видишь ли ты меня? Видишь ли, какие муки терпит ради тебя жалкий твой раб Звездоний?»
0: Я думаю, никто не может меня заподозрить в излишних симпатиях к отцу Звездонию. Но сейчас, видя, с каким мужеством и достоинством принимает он мученическую смерть за свои незрелые убеждения, я проникся к нему глубочайшим почтением, и волна сочувствия залила мою грудь. Звездоний все еще мучился на кресте и что-то выкрикивал, когда царь со своими сопровождающими двинулся дальше. Люди при приближении этих всадников падали ниц, и я тоже упал на колени. Со звоном сыпались и падали прямо передо мной американские центы. Я ухитрился, сгреб несколько и сунул за пазуху. Заметив перед собой еще монету в 25 центов, я сунулся было за ней, но лошадиное копыто опустилось как раз на эту монету. Я подумал, что смогу подобрать четвертак, как только лошадь продвинется вперед, но она не двигалась, и надо мной нависла зловещая тишина.
1: «Кто это?» — услышал я царственный голос. «Поднять его!»
0: Кто-то, оказалось, Дзержин, схватил меня за шкирку, оторвал от земли и поставил на ноги. Я поднял голову и встретился взглядом с Симычем. Прищурив глаза, он вперился в меня так строго, что мне стало не по себе, и я даже почувствовал некоторую дрожь во всем теле. Зельберович и Том смотрели равнодушно, не проявляя никаких признаков узнавания. Только, кажется, один Глагол, переступая с ноги на ногу, глядел на меня доброжелательно.
1: «Это ты?» — спросил Симыч тихо.
0: Я смутился, разволновался, ткнул сам себя пальцем в грудь и переспросил. «Это?» Но тут же опомнился и признал.
1: «Да, это я, Симыч».
3: «Не Симыч, а Ваше Величество!»
0: — поправил меня Зельберович.
1: «Здорово, Лео!»
0: — сказал я ему неожиданно для себя, как-то угодливо подхихикивая. «Ты очень импозантно смотришься на коне».
1: «Выполнил ты мое задание?» — строго спросил Сим-Симыч.
0: «Это какой же Сим? То есть, Ваше Величество?» — спросил я, глупо подпрыгивая, кивая головой и про себя думая. «Надо же, гад какой! Даже 60 лет в морозильнике лежа все помню».

0: Если ты, то есть вы, имеете в виду флоппи диск, то нет, не выполнил. Потому что взять его. Симыч тронул поводья и двинулся дальше, рассыпая вокруг себя американские центы. Гениалиссимус. Меня долго вели по вонючим и плохо освещенным коридорам, а потом открыли железную дверь и куда-то втолкнули. Видимо, в камеру, в которой вообще никакого света не было. Только под самым потолком едва-едва что-то брезжило. Там было очень маленькое окошко размером не больше школьной тетради в клеточку, и синий свет сквозь него едва сочился, вырисовывая на фоне общей черноты лишь само это окошечко и ничего больше. Я стоял среди этого непроницаемого пространства, надеясь, что глаза, привыкнув к темноте, различат хоть что-то, но они не различали. Я попробовал двинуться вправо и тут же наткнулся на что-то твердое. Судя по запаху, это была параша. Звуков никаких не было слышно, но я почувствовал, что я здесь не один. — Есть здесь кто-нибудь? — спросил я негромко. — Да, — ответил тихий голос, который показался мне знакомым. — Здесь есть я. — Кто вы? — Гениалиссимус. Просто ответил голос. Я мысленно произнес пару нехороших слов, которые в письменном виде воспроизводить не буду. Видимо, эти собаки запихнули меня не в тюрьму, а в психушку. Да еще в одну камеру с сумасшедшим, страдающим манией величия. — Слушайте, — спросил я, — а вы, случайно, не буйный? — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что если у вас хоть капля разума сохранилась, не вздумайте на меня нападать. Я в совершенстве владею приемами карате, и любая попытка применить силу может очень дорого вам обойтись. Конечно, это была чистая выдача чернуха. Ни о каком карате я и малейшего понятия никогда не имел. Но я точно знал, что сумасшедшие, когда знают, что могут получить по зубам, бывают весьма разумны и осмотрительны. Человек в темноте помолчал, обдумывая мои слова, а потом спросил. — Витя, это ты? Теперь помолчал я, а затем спросил. — Значит, ты утверждаешь, что ты гениалиссимус? — Ну да, — сказал он, — гениалиссимус. — Или бывший гениалиссимус. Я еще подумал и сказал. — Здравствуй, Леша. По-моему, нас с тобой совершенно справедливо упрятали в этот сумасшедший дом. — Почему? — услышал я вопрос. — Потому что то, что сейчас происходит в нашем воображении, в действительности случиться никак не могло. — Почему? — спросил он опять. — Потому что сам твой вопрос говорит о твоей болезни. Ну, посуди сам. Мы с тобой родились, выросли и почти состарились в прошлом веке. Не могли же мы вместе оказаться здесь, да еще чтобы в это же время сюда же прибыл этот взбесившийся маньяк, который теперь называет себя Серафимом. Гениалиссимус Букашев, подумав, сказал... Ты сам доказал, что понятие «действительность» очень условно. Во всяком случае, для нас она существует только в том виде, в каком отражается в нашем воображении. То есть действительность – это только то, что мы реально видим перед собой. В таком случае сейчас для меня никакой действительности не существует, потому что в настоящий момент я перед собой не вижу ничего. А тебе ничего видеть не надо. Вытяни вперед руки и иди на голос. Я так и сделал. И скоро мы с Букашевым, как слепые, ощупывали друг друга, чтобы убедиться, что мы — это мы. Ночная беседа. Всю ночь мы просидели на нижних нарах и тихо разговаривали, не видя даже силуэтов друг друга. Гениалиссимус Букашев был арестован и доставлен на Землю специальным космическим отрядом Безо. Если не ошибаюсь, это был первый в истории арест на орбите. Впрочем, космические тюрьмы, куда доставляли людей, арестованных на Земле, существовали и раньше. «Помнишь наш разговор в английском парке?» — спросил мой сокамерник. «Еще б не помнить», — сказал я. «Очень хорошо помню. Помню даже, что ты собирался построить коммунизм, но так же, как твои предшественники, оказался настоящим утопистом». «Ошибаешься, дружок», — вдруг сказал он совсем весело. «Я утопистом не оказался. Я коммунизм построил». «Ты называешь это коммунизмом?» — спросил я возмущенно. Это общество жалких нищих, которые уже даже не знают разницы между продуктом первичным и вторичным. Общество людей, для которых вся духовная жизнь свелась к сочинению и изучению гениалиссимусианы. Ты хочешь сказать, что именно это и есть коммунизм? Да, милый, сказал он с усмешкой, которую я не видя почувствовал. Именно это и есть. коммунизм. «Странно», — сказал я. «У меня об этой мечте человечества были другие представления». «У меня тоже», — сказал он. «Но когда люди начинают воплощать свою мечту в жизнь и идут вместе к единой цели, у них всегда получается что-то вроде того, что ты видел». «Ты говоришь, — заметил я, — как самый настоящий антикоммунист». «Ну да, как самый настоящий», — согласился он, — «только с небольшой поправкой. Ты же знаешь, американцы говорят, если животное выглядит как собака, лает как собака и кусается как собака, так это и есть собака». «То есть ты хочешь сказать, что ты и есть самый настоящий антикоммунист?» «Ну, наконец, догадался», — похвалил он меня иронически. «Интересное признание», — отреагировал я с сарказмом. «Но запоздалое и бесполезное. Зачем ты мне это говоришь? Я же не следователь и не наседка. Да если бы я и был кем-то из них, неужели ты рассчитываешь, что кто-то тебе поверит? Да сейчас любого останови на улице, он тебе скажет, что всегда был антикоммунистом. Ему еще можно поверить, но не тебе же. Нет, брат, это ты неудачно придумал. Это тебя не спасет». Я слышал, как он вздохнул. «Неужели ты думаешь, я настолько глуп, чтобы рассчитывать на спасение?» «Нет, милый, мне вообще уже рассчитывать не на что. Я многие годы жил на эликсире, который присылал мне Эдик. Как раз перед арестом я выпил последнюю порцию, действие ее уже кончилось, и начался ускоренный, необратимый процесс, который близок к завершению. Так что терять мне нечего, врать незачем. Поэтому то, что я тебе скажу, ты должен принять на веру без всяких доказательств.
1: Ты можешь называть меня как угодно. Но главное не то, как я называюсь, а то, что я сделал. Я коммунизм построил, и я же его похоронил. Ты посчитай, сколько людей боролись с этим учением. Они создавали кружки, партии, разбрасывали листовки, гибли в тюрьмах и лагерях. А чего они добились? Твой Симыч пытался закидать коммунизм своими глыбами и в конце концов спрятался в морозильнике. А никто не понимал такой простой вещи, что для того, чтобы разрушить коммунизм, надо его построить.
0: Он замолчал. Я не побуждал его к продолжению разговора, потому что мне надо было подумать. Тайна, которую я никак не мог раньше постичь, открывалась мне с неожиданной стороны. «Слушай», — сказала наконец, — «но если следовать твоей логике, то надо признать, что все люди, которые вели нас к коммунизму, были на самом деле его врагами». «Конечно!» — обрадовался он. «Все эти люди от Маркса и до меня, заразив коммунизмом человечество, дали ему возможность переболеть этой болезнью и выработать иммунитет, которого, может быть, хватит на много поколений вперед. Но из всех разрушителей коммунизма мне удалось больше других, потому что именно я на практике довел это учение до полнейшего абсурда». Он сообщил мне это с явной гордостью и опять замолчал. «Интересант», — сказал я, повторяя нашего общего покойного друга. «Очень даже интересант. И что же, у тебя всегда были такие вот взгляды? И даже тогда, когда мы встречались в Мюнхене?» «Ну нет», — вздохнул он в темноте, — «тогда были не совсем такие. Тогда я еще думал, что можно что-то сделать». «Да, да», — прервал он сам себя раздраженно, — «я чувствую, ты усмехаешься. Ты думаешь, что тебе все было известно заранее? То, что тебе было известно, я знал не хуже тебя. Но ты стоял в стороне и насмешничал. А я пробовал что-то сделать. И, во всяком случае, довел исторический эксперимент до конца». «И ты доволен результатом?» «Доволен или недоволен, значения не имеет», — сказал Букашев. «Если экспериментатор ставит свой опыт честно, любой результат он должен принять таким, как он есть». Тут уж рассердился я. «И ты считаешь, — сказал я, — что ставил свой опыт честно? А культ твоей личности тоже был частью эксперимента? А твои бесчисленные портреты, а громоздкие безвкусные изваяния, а бездарнейшие гениалиссимусиана тоже нужны были для честного опыта?» Застонал Букашев и заскрежетал зубами. «Ты не можешь себе представить, как я это все ненавидел! Я их просил, умолял, приказывал прекратить словословие. И что ты думаешь? Они в ответ разражались бурными аплодисментами, статьями, романами, поэмами и кинофильмами о моей исключительной скромности. Когда я хотел провести какие-то конкретные реформы, собирал съезды, митинги, говорил им, что так дальше жить нельзя, давайте, наконец, что-нибудь сделаем, давайте будем работать по-новому, в ответ я опять слышал бурные аплодисменты и крики «Ура!». Газеты и телевидение превозносили меня за мою необычайную смелость и широту взгляда. Пропагандисты меня напропалую цитировали, как правильно указал, как мудро заметил наш славный гениалиссимус, дальше так жить нельзя, давайте что-нибудь сделаем, давайте работать по-новому. И на этих словах все кончалось.
1: Собственно говоря, в его признаниях для меня ничего нового не было. Советская система и в мои времена вела себя примерно так же.
0: «Но все же», — сказал я Букашу, — «может быть, беда твоя была в том, что ты окружил себя бюрократами и подхалимами, которые ничего другого, кроме как хлопать в ладоши, не умели. Может быть, тебе надо было выгнать их к черту и обратиться прямо к народу? Народ, я уверен, он бы тебя поддержал».
1: «Друг мой», — печально сказал бывший гениалиссимус, — «о каком народе ты говоришь? И вообще, что такое народ? И есть ли вообще разница между народом, населением, обществом, толпой, нацией или массами? И как назвать миллионы людей, которые восторженно бегут за своими сумасшедшими вождями, неся их бесчисленные портреты и скандируя их безумные лозунги? Если ты хочешь сказать, что самое лучшее, что есть среди этих миллионов, это и есть народ, то тогда ты должен признать, что народ состоит всего из нескольких человек. Но если народ — это большинство, то я тебе должен сказать, что народ глупее одного человека. Увлечь одного человека идиотской идеей намного труднее, чем весь народ.
0: «Может быть, ты и прав», — сказал я. «Может быть. А скажи мне, если ты такой умный, как же ты допустил, что твои соратники оставили тебя в космосе?»
2: «А я этому не противился», — сказал он. «Мне на Земле больше нечего было делать. Когда я увидел, что ничего изменить не могу, тогда я решил, пусть будет, как будет. Я видел, что машина запущена и сама собой катится в пропасть. И ход ее даже мне не под силу ни замедлить, ни ускорить. Я устал и хотел куда-то спрятаться от всего и от всех, но на Земле подходящего места не нашел. Поэтому, когда они решили оставить меня на орбите, я подумал, может быть, так и лучше. Они делали вид, что я ими руковожу, и я делал вид. А на самом деле я жил своей отдельной жизнью. Ел, спал, читал книжки, думал и ждал».
0: «Чего ждал?»
2: «Ждал, когда это все развалится».
0: «Ну вот», — поймал я его на слове. «Значит, ты вел себя точно так же, как Симыч. Он ждал в морозильнике, а ты в космосе. Какая разница?»
1: По-моему, мое сравнение показалось ему обидным.
0: «Разница в том, — сказал он сердито, — что прежде чем ждать, пока эта лодка затонет, я ее долго раскачивал, а он в это время валял свои глыбы впустую. А потом, конечно, мне захотелось увидеть, чем дело кончится, и только поэтому я регулярно пил микстуру от Эдика».
2: «Ты знаешь, что с Эдиком случилось?» — спросил я.
0: «Да, я знаю, ты его отравил. Правильно сделал. Это был человек мерзкий и вредный.
2: А мне его изобретение уже не поможет, да и ни к чему. Я дожил до того, до чего хотел. Теперь можно и умереть».
1: Я не помню, когда и как заснул. Помню только, что проснулся на верхних нарах, когда было уже совершенно светло. Когда я глянул вниз, я не увидел ничего, кроме аккуратно застеленных нар. Вероятно, гениалиссимуса увели ночью, когда я крепко спал.
0: Высочайший манифест. «Мы, Божьей милостью Серафим I, император и самодержец всея Руси, данным манифестом высочайше и всемилостивейше объявляем дьявольское, заглотное и кровавое коммунистическое правление низложенным. Зловонючая партия КПГБ распущена и объявлена вне закона. Пропаганда коммунистической идеологии приравнена к числу тягчайших государственных преступлений. Россия объявляется единой и неделимой империей с монархической формой правления. Деление империи на республики отменяется. Основной административной единицей на местах является губерния во главе с назначенным нами губернатором. Империя располагается на территориях, находившихся ранее под контролем бесовской шайки КПГБ, включая в себя также Польшу, Болгарию и Румынию в виде отдельных губерний. Вся полнота власти принадлежит императору, который осуществляет ее через назначенный им правительствующий сенат, кабинет министров и комитет губернаторов. Бывшие органы госбезопасности, служба БЕЗО, преобразовываются в комитет народного спокойствия, КНС,
2: главою которого назначается любезный нам и нашим верноподданным богобоязненный христианин Леопольд Зильберович. Всем бывшим коммунистам предлагается сдать свои членские билеты в губернские, уездные и волостные отделения КНС и пройти через церковное покаяние. Всем остальным нашим любезным подданным предлагается соблюдать спокойствие и порядок, выявлять заглотных коммунистов и плюралистов, уклоняющихся от регистрации и покаяния, проявлять бдительность и нетерпимость ко всем проявлениям лживой и мерзопакостной коммунистической идеологии. Данный манифест высочайше повелеваю зачитать на площадях, в церквах и других местах общественного скопления, а также в воинских частях, соединениях и на кораблях императорского военно-морского флота. С нами Бог! Серафим I, император и самодержец всея Руси.
1: Этот указ я прочел в напечатанной в виде рулона газете «Ведомости правительствующего Сената», которую мне стали доставлять с первого дня моего заключения. Если бы не эта газета, я бы вообще с ума сошел. Я и так не находил себе места. Я всю жизнь мечтал стать свидетелем какого-нибудь переломного исторического события, чего-нибудь вроде крушения империи, революции или хотя бы контрреволюции. И не обидно ли? Во время как раз такого события, да имея к тому же прямое ко всему отношение, оказаться ни с того ни с сего в заперти. Хотя, впрочем, и в безопасности. Что было не лишнее, потому что, как я потом узнал, немедленно по воцарении Симыча, до сих пор не могу его называть Серафимом, на территории Маскарепа стихийно организовались передвижные народные суды, которые отлавливали бывших кумынян повышенных потребностей и плюралистов и, руководствуясь упрощенным правосознанием, тут же раздирали отловленных в клочья. Этого в газетах не было. Но публиковались длинные списки казненных по приговору чрезвычайной коллегии КНС. А кроме того, изо дня в день публиковались бесчисленные указы. Я их перечислю в том порядке, в котором запомнил. Первый. Указ о создании специальной комиссии по расследованию коммунистических преступлений. Второй. Об отказе от уплаты иностранных долгов. Третий. Об обязательном и поголовном обращении всего насущного населения в истинное православие, во исполнение указа провести поэтапное крещение всех подданных Его Величества, используя для данного обряда моря, реки, озера, пруды и другие естественные и искусственные водоемы. Четвертый. О переименовании всех городов, рек, поселков, улиц, заводов, фабрик, морских и речных судов, незаконно носящих имена коммунистических заправил. Пятый. Вся собственность на землю, производственные предприятия, средства производства и транспорт переходят в руки Его Величества и впоследствии общественными комитетами будет раздаваться бесплатно лицам, способным к производительному труду и уклонявшимся от сотрудничества с заглотным коммунизмом. Шестой. Паспорта и другие документы, выданные безбожной властью, упраздняются и заменяются единым видом на жительство. Седьмой. Об упразднении паровых, механических, электрических и других средств передвижения с постепенной заменой их живой тягловой силой, для чего крестьянам предлагается немедленно заняться выращиванием лошадей, быков, ослов и шотландских пони. Восьмой. Об отмене наук и замене их тремя обязательными предметами, которыми являются закон Божий, словарь Даля и высоконравственное сочинение Его Величества преподобного Серафима «Большая зона». 9. О введении телесных наказаний. 10. Об обязательном ношении бороды мужчинам от 40 лет и старше. 11. Об обязательном ношении длинной одежды. Под страхом наказания мужчинам вменяется в обязанность носить брюки не выше щиколоток. Ширина каждой брючины должна быть такой, чтобы полностью закрывала носок. Женщины должны проявлять богобоязненность и скромность. Платья и юбки также должны быть не выше щиколоток. Ношение брюк и других предметов мужской одежды лицами женского пола категорически воспрещается. В церквах, на улицах и других публичных местах женщинам запрещено появляться с непокрытыми головами. Уличенные в нарушении данных правил женщины будут подвергаться публичной порке, выстриганию волос и вываливанию в смоле и в перьях. 12. О запрещении женщинам ездить на велосипедах. 13. О восстановлении буквы «Ять»
0: в русском алфавите.
1: Было много всяких других указов. О порядке хлебопашества, о введении в армии новых чинов и званий, о запрещении западных танцев и много чего еще. Я, к сожалению, запомнил не все.

0: Слушайте радио фантастики.
1: С вещами. Дверь растворилась, и в камеру в сопровождении вертухая вошел казачий офицер в чине что-то вроде Ясаула. Он был в длинных шароварах и куртке с газырями и какими-то кистями.
2: «Дзержин Гаврилович!» — кинулся я к нему. «Ты ли это?»
3: «Нет», — сказал он, — «я не Дзержин, а Дружин Гаврилович». И, уклонившись от братания, поглядел в какой-то список.
2: «Кто здесь на букву «К»?»
1: Оглядевшись вокруг себя, я сказал, что я здесь один на все буквы. При этом я подумал, а какое, интересно, мое имя на букву «К» он имеет в виду, Карцев или Классик?
2: «На выход с вещами», — буркнул Дзержин.
1: Я взял свою кепку и вышел. Оставив вертухая у камеры, мы с Дзержином-дружином долго шли длинным извилистым коридором с ободранными стенами и грязным выщербленным каменным полом.
2: «Ну что?» — спросил по дороге Дружин. «Пусть будет так. Боишься?»
4: «Нет», — сказал я, — «не боюсь».
2: «Ну и правильно», — сказал он, — «страшнее смерти ничего не будет». «А тебя они, значит, оставили на прежней работе?» — спросил я. «Потому что выяснили, что ты был семитом?»
4: «Нет, не поэтому», — сказал он, — «а потому что им такие специалисты, как я, нужны. И не только им, любому режиму. Ты хоть какую революцию произведи, а потом результат ее надо кому-нибудь охранять».
2: «А кто это будет делать?»
4: «Мы. Каждого из нас в отдельности можно заменить, а всех вместе никак нельзя. Других не наберешь».
2: «Скажи, пожалуйста», — спросил я по простодушию, — «а в ЦРУ ты служишь по-прежнему?»
4: Он остановился, посмотрел на меня внимательно. «А вот на такие вопросы, дорогуша, я обычно не отвечаю».
1: И повел меня дальше. Мы поднялись на лифте и оказались в коридоре с дубовыми панелями и полом, покрытым красной ковровой дорожкой. Дошли до конца этого коридора и попали в просторную приемную, где толпились казаки в больших чинах. У двери, обитой черным дерматином, усатый секретарь медленно и тупо тыкал в клавиши пишущей машинки «Олимпия» заскорузлыми пальцами. Над ним висело изображенное расторопным художником большое панно, изображавшее въезд царя Серафима в столицу. Толпы народа, восторженные лица и Серафим, склонившись с лошади, гладит поднятого к нему счастливой матерью счастливого младенца.
2: «У себя?» — коротко спросил Дружин у секретаря.
5: «Так точно!»
1: — вскочил он и вытянулся.
5: «Они ждут!»
1: Дружин открыл дверь и пропустил меня вперед. Кабинет, в котором я очутился, был такой же просторный и роскошный, как и приемная. За огромным столом человек в форме казачьего генерала, склонив лысину, что-то быстро писал. Громадного размера картина над ним изображала Серафима, который, сидя на вздыбленном коне, поражает копьем пятиголового красного дракона. Генерал поднял голову, отложил свое писание, вышел из-за стола и, цветя благодушной улыбкой, пошел мне навстречу, подтягивая на ходу штаны с лампасами, которые, несмотря на большой живот, были ему велики.
6: «Ну, здравствуй, здравствуй!»
1: — сказал он, обнимая меня и хлопая по спине. Дружин стоял рядом и скромно улыбался, как младший чин в присутствии старшего.
6: — Ты свободен!
1: — кивнул ему Зильберович. Дружин лихо откозырял и вышел.
6: — Ну, садись!
1: — сказал Зильберович, указав на кожаный диван, состоявшим перед ним журнальным столиком, на котором лежал неизвестный мне раньше журнал «Имперские новости». Зильберович занял место в кресле напротив.
6: — Ну вот, извиделись еще раз!
1: — сказал он, продолжая улыбаться.
2: — Да, — повторил я, — свиделись.
6: — А ты почти не изменился,
2: — сказал он. — Зато ты изменился, — сказал я.
6: — В каком смысле?
1: — озаботился он.
6: — Очень постарел?
2: — Да нет, — успокоил я его, — постарел не очень. Но выглядишь не совсем привычно в этих вот...
1: Я каким-то образом изобразил руками его эполеты и аксельбанты.
6: — А, ты это имеешь в виду?
1: Он склонил голову по птичьей, оглядел себя самодовольно.
6: — Ну что ж, старик? Это я, даже ты можешь подтвердить, заслужил. Верой и правдой служил Симычу. То есть я имею в виду его величество. Я поверил в него, когда никто не верил. Я был рядом в самые трудные его времена. И вот видишь, кое-то чего дослужился. А что касается тебя, то ты мне вообще должен памятник поставить. Вот как вернешься к себе в Штокдорф, если, конечно, вернешься, так сразу начинай лепить. Потому что То есть его величество был на тебя так зол, что хотел прямо сразу с тобой поступить как с плюралистом. А я тебя отстоял, понимаешь?
3: «Не понимаю», — сказал я. «Чем это я его величество так прогневил? Что я ему такого сделал?»
6: «Важно не что сделал, а чего не сделал», — заметил Зельберович. «Тебе было поручено большую зону распространять, а ты...»
3: «А я ничего не мог», — сказал я. «У меня этот флоппи-диск сразу конфисковали еще на таможне. А если бы не конфисковали, так все равно ничего сделать нельзя было. У этих коммунян ни компьютеров, ни бумаги, один только вторичный продукт в изобилии. Да и с тем перебои, поскольку первичного продукта нехватка».
6: «Вот-вот», — просиял Зельберович. «Именно такие слова я от тебя и хотел услышать. Значит, ты к коммунистам критически относишься, не любишь их?»
3: «Да кто же их, — сказал я, — любит? Они сами себя не любят».
6: «Правильно», — одобрил меня Зельберович. «Заговорщиков и плюралистов никто не любит, все их ненавидят. Сейчас мы поедем с тобой к его величеству. Ты ему так прямо и скажи, что заглотчиков и плюралистов ненавидишь, и будешь бороться против них до конца. И запомни, не вздумай называть его Симычем или как-нибудь вроде этого. Только ваше величество. И ни в чем не перечь. Отвечай только, слушаюсь, так точно, никак нет. А то, если он осерчает...»
1: Зельберович не договорил, вскочил на ноги и хлопнул в ладоши.
6: «Карет к подъезду!»
1: — крикнул он появившемуся в дверях усатому секретарю. Я думал, что слово «карета» было сказано для красного словца, а оказалось и правда — карета. Из красного дерева, с кожаными сиденьями внутри и с какими-то жандармами на запятках. Кучер сразу погнал лошадей галопом. Погода была прекрасная, и солнце играло на кончиках пик, окружавших карету казаков конвойной сотни. Раздвинув бархатные занавески с кистями, я жадно смотрел на улицу и видел, какие благодатные перемены произошли здесь, покуда я сидел в тюрьме. Все прохожие были в длинных штанах и длинных платьях, а некоторые даже оказались длинноволосыми. Видимо, новая власть еще не окончательно установилась, потому что некоторые улицы были забаррикадированы поставленными поперек паровиками. Поэтому мы ехали каким-то странным кружным путем, чему, впрочем, я был рад. Сначала мы проехали по проспекту Маркса, которому уже было возвращено исконное название «Охотный ряд». Зато проспект имени Первого Тома теперь назывался не улицей Горького и не Тверской, и даже вовсе не улицей и не проспектом, а Серафимовской аллеей. За всю дорогу мы не встретили ни одного портрета Гениалиссимуса, только портреты Симыча. Но больше всего мне понравился памятник на площади напротив бывшего Дворца Любви. На лошади, на которой сидел когда-то Юрий Долгорукий, а потом Гениалиссимус, теперь возвышался Симыч, который точно так же, как на картине в кабинете Лео, со зверским усердием пропарывал копьем пятиголового гипсового дракона. Наконец наша карета застучала колесами по булыжнику Красной площади. Первое, что я увидел, проезжая мимо исторического музея, это две грубо сколоченных виселицы. На одной из них болтался с обрезанными шлангами Горизонт Тимофеевич Разин, а на другой — Берий Ильич взрослый, в полной форме, за исключением штанов. Куда они делись, догадаться было проще простого. Я посмотрел на штаны Зельберовича, тот перехватил мой взгляд, все понял, смутился и инстинктивно прикрыл лампасы руками. Я хотел что-то сострить, но, услышав шум, вновь выглянул наружу и увидел возле лобного места большую толпу православных, которые мешали проезду. Из-за этой толпы мы слегка задержались, и я успел разглядеть палача в красной рубахе и с большим топором. Я сначала не разобрал, кого казнят, но когда палач взмахнул топором, толпа взвыла, попятилась, и я увидел, что по булыжнику катится черная курчавая голова. Я ахнул, узнав голову Тома. «Слушай», — обернулся я к Зельберовичу, — «за что вы его? Неужели за то, что негр?»
6: «Ну что ты», — сказал Зельберович, — «его величество к неграм терпимо относится. Но ты же сам написал, что Том был скрытым заглотчиком».
3: Мне стало очень уж неприятно. Конечно, я написал, но если бы я знал, что мое писание приведет Тома к такому ужасному концу, уж его-то я бы точно вычеркнул.
1: Пока я так думал, наша карета пробилась через толпу и въехала в распахнувшиеся перед нами Спасские ворота Кремля. Искрина. В царской приемной Зельберович попросил меня подождать, а сам побежал докладывать. Я огляделся. Я узнал эту комнату. Еще недавно она была приемной Берия Ильича, но теперь она выглядела несколько иначе. На окнах висели тяжелые занавеси с двуглавыми орлами, разглядывая которые, я не сразу заметил, что царская секретарша прекратила печатать на машинке и смотрит на меня с большим любопытством. Наконец, я ее тоже заметил. Она была в черном строгом платье и в белой косынке, из-под которой выбивалась маленькая челочка.
7: «Клаша!»
1: — тихо позвала меня секретарша и улыбнулась.
8: «Искра!» — закричал я. «Неужели это ты? Боже мой! Я тебя не узнал! Ты так изменилась и похорошела! Тебе так к лицу это платье, эта косынка и челочка!»
1: Я кинулся к ней, хотел ее обнять, но она выставила вперед руки и сказала: «Нет-нет, только без этого».
8: Я даже опешил. «Как же так, без этого? Я тебя так долго не видел».
7: «Я тебя тоже долго не видела и отвыкла», — сказала она. «И это к лучшему, потому что ты от нас скоро уедешь, а мне оставаться здесь».
8: «Да, да», — сказал я, оправдываясь. «Я тебя никак не могу с собой взять, потому что...»
7: «А почему ты думаешь, — спросила она удивленно, — что я хочу с тобой ехать куда-то?»
8: «Как?» — опешил я. «Разве ты не хочешь уехать отсюда со мной?»
7: «С какой стати? Чего я там не видела?»
8: «Что значит, чего ты там не видела? Ты разве не понимаешь? Если я уеду, ты больше никогда меня не увидишь. Никогда-никогда!»
7: «Ну да». Она улыбнулась и развела руками. «Когда-то же нам все равно пришлось бы проститься».
1: Причем сказала она это так спокойно, как будто перспектива проститься со мной навсегда не затронула в ней никаких струн души. Это меня ужасно шокировало, обидело, возмутило. Моя мужская гордость была уязвлена.
8: «Ну, как же, — сказал я, — ну как же? Неужели ты все забыла? Ведь мы с тобой даже спали вместе».
7: «Мало ли, с кем я спала, — сказала она, улыбнувшись очень цинично. — Я же не могу одновременно уехать со всеми, с кем я спала».
8: Меня от такой откровенности даже всего затрясло. Я сжал кулаки, затопал ногами, закричал на нее: «Да как ты смеешь говорить такие слова? Как тебе не стыдно? Неужели тебе чужды такие понятия, как любовь, женская верность и женская гордость? Неужели ты думаешь, что на свете нет ничего святого? А я-то дурак, я о тебе думал, я страдал, я вспоминал, как предо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты!»
1: Я говорил долго, возвышенно и красиво. Я произносил пушкинские слова, вовсе не думая, что я их украл. Мне казалось, что они только что родились в моем уме или сердце, и я сам искренне верил тому, что я говорил. Я еще не закончил всех своих сентенций, когда заметил, что она ужасно разволновалась, затрепетала и вдруг с рыданиями кинулась мне на грудь. «Миленький мой», — бормотала она, глотая слезы, — «любимый, Клашенька, прости меня. Я не знала, что ты меня так любишь. Но если так, ты ведь меня правда очень любишь, очень-очень».
8: «Ну, конечно же, очень», — сказал я, тут же теряя уверенность.
7: «Я тебя тоже очень-очень», — сказала она, осыпая меня поцелуями. «Я готова за тобой ехать, идти пешком, куда хочешь, в прошлое, в будущее, в тартарары».
1: Вот подлая человеческая натура. Только что я страстно желал услышать от нее что-то подобное. А как услышал, сразу же скис. Косынка на ней сбилась. Я ерошил ее короткие волосы, говорил ей какие-то слова и думал: «Боже мой, что же я такое наделал? Зачем я ее уговаривал и куда я ее возьму?» «Милая, — сказал я ей, — если бы ты поехала со мной, это было бы такое счастье, но...»
7: Она закрыла мой рот ладошкой. «Никаких «но». Я еду с тобой, куда ты меня позовешь».
8: «Да-да, — сказал я, — да, конечно, но, понимаешь... У меня там есть жена».
7: «А это не важно», — горячо возразила она. «Я знаю, что у тебя есть жена, но я уверена, она хорошая, она все поймет, и мы с ней подружимся».
1: Надо сказать, что это ее предположение меня очень развеселило. И я даже не то чтобы засмеялся, но хмыкнул. И сказал, что жена у меня, конечно, хорошая, и даже очень, но насчет того, что она поймет, в этом я как-то слегка сомневаюсь. «Понимаешь, — сказал я, подбирая слова, — моя жена, она живет еще в прошлом, в старом капитализме, и у нее такие предрассудки, пережитки такие, что ее муж должен принадлежать только ей и никому больше». Это мое заявление искру не охладило нисколько.
7: «Хорошо, — сказала она, — если твоя жена такая отстала, и мы не будем ее травмировать. Мы будем встречаться только время от времени. А если и это невозможно, я буду счастлива иногда видеть тебя хотя бы издалека».
8: Вот эти женщины. Они никогда не понимают, чего хотят. Сначала они хотят видеть хотя бы издалека, хотя бы в подзорную трубу, но потом осознают, что этого мало, и начинают требовать чего-то еще.
7: Сейчас тебя царь позовет. Ты ему скажи, что можешь уехать только со мной. Он строгий, но справедливый. Он все поймет. Ты только скажи.
8: Хорошо, хорошо, сказал я, глядя на Зельберовича, который, приоткрыв дверь, манил меня пальцем. Царь Серафим. «У меня для тебя есть 4,5 минуты», — сказал царь Серафим и включил таймер ручных часов Сейко. Он сидел передо мной на позолоченном троне с железным жезлом, зажатым между колен. На голове у царя была шапка мономаха, должно быть, изъятая из оружейной палаты. Было жарко, из-под шапки струился пот, и царь время от времени утирался парчевым своим рукавом.
9: «Премног благодарен, Ваше Величество», — сказал я и глубоко поклонился.
8: Я хотел тебя казнить, но потом передумал.
9: «Премног благодарен», — повторил я и, упав на колени, приложился к его левому сапогу.
8: «Но это ни к чему», — проворчал он. «Встань. Ты написал много чепухи и в отношении меня допустил много похабства».
9: Но голос его чувствительно потеплел.
8: «Я узнал, что ты много претерпел и отказался меня вычеркивать, несмотря на все, чем тебя стращали заглотчики». «Молодец!»
9: «Рад стараться, Ваше Величество!» Вскочил я на ноги.
8: «Но должен признаться, что моей заслуги тут нет. Вас разве вычеркнешь? Вас, Ваше Величество, и топором-то не вырубишь. Это заглотчики думают, что кого хочешь можно в историю вписывать, а кого хочешь выписывать, а я-то знаю, что это никак невозможно».
9: «То-то и оно», — сказал царь довольный.
8: «У тебя ум куриный, но это ты все-таки сообразил. И за это я тебя, пожалуй, отпущу во свояси. Я, правда, запретил полеты всяких железных птиц, но люфтганзовскую леталку задержал для тебя специально. И это будет последний полет над нашей империей. Но отпущу я тебя только при одном, вернее, при двух непременных условиях».
9: «Я весь внимание, Ваше Величество», — сказал я смиренно.
8: «Во-первых, как только попадешь в 82-й год, так сразу опиши подробно все, что ты здесь видел, и пошли мне экспрессом в Отрадное».
9: «Слушаюсь, Ваше Величество», — сказал я.
8: «И обязательно про эту сучку напиши, про Степаниду, и про ее Тома тоже. Я тогда буду сразу знать, что с ними делать. Во-вторых, всем плюралистам расскажи, что их ожидает в светлом будущем».
9: «Непременно расскажу», — обещал я совершенно искренне.
7: В это время как раз его часы начали пикать, но он их заткнул и спросил, есть ли у меня какие-то просьбы. Я сказал, что просьба есть. Нельзя ли выйти отсюда через какой-нибудь черный ход или хотя бы через окно?
8: «Это еще зачем?» — свел брови император.
9: «Не извольте прогневаться, Ваше Величество», — сказал я, — «но ваша секретарша, у меня тут с ней были шуры-муры, и она втюрилась в меня, как кошка».
8: «Вот оно что!» — еще больше нахмурился царь. «Ах ты негодяй какой!» — вскричал он и стукнул жезлом в паркет. «Так вот ты чем здесь занимался! Вот почему ты не распространял большую зону!»
9: Я испугался и рухнул на колени. Я стал объяснять, что заглотные коммунисты выделили мне Искрину без всякой просьбы с моей стороны, а просто как почетному гостю. И я жил с ней не для удовольствия, а только для того, чтобы отвлечь их внимание, усыпить бдительность и способствовать пришествию Его Величества.
8: «А она для чего же с тобой жила?»
9: — спросил он и покосился на меня презрительно и насмешливо.
7: Я, конечно, мог бы ему объяснить, что таких женщин, которые не хотели бы жить со мной, не бывает. Но я побоялся его рассердить и сказал, что она жила со мной в порядке партийной нагрузки.
8: «Какой разврат!» — вскричал император. — «Это так себя вела моя секретарша? Лео!» — закричал он, как будто куда-то в пространство, хотя Лео стоял совсем рядом. — «Повелеваю тебе эту... как ее? Арестовать, подвергнуть публичной порке, выстричь середину головы и вывалить в смоле и в перьях. Ваше Величество!» — закричал я, не вставая с колен. — «Симыч!» — сказал я, чувствуя, что могу так сказать. «Она ни в чем не виновата. Ее заглотчики принуждали к сожительству с иностранцами.
9: А она сама всегда была очень богобоязненной и всегда была верной семиткой. Она всегда твой портрет здесь вот носила.
7: Кажется, мое сообщение его ублажило, и он сказал, что ладно, пороть не будет, а сошлет ее в монастырь. Мне ее было немного жалко, однако, будучи в то же время ревнивым, я был рад, что она останется жива, но не сможет мне изменять.
9: — Ну ладно, — сказал царь, и, сняв шапку Мономаха, утерся ею. — Ступай и запомни то, что я тебе поручил. Лео, проводи его через ту дверь.
7: Я вскочил на ноги, отряхнул колени и, низко кланяясь, пошел задом к двери.
9: — Витя!
7: — окликнул меня вдруг Сим Симыч впервые в жизни по имени. Удивленный, я остановился и вытаращился на него.
10: — Слушаю, Ваше Величество.
9: — Счастливого пути, Витя,
7: — сказал царь и шапкой смахнул слезу.
9: — Счастливо оставаться, Симыч,
7: — сказал я дрогнувшим голосом и толкнул задом дверь. Эпилог. Я вернулся в Мюнхен вечером 24 сентября 1982 года. Моя жена не знала о моем приезде, поэтому мне пришлось взять такси. Проезжая через Мюнхен, я был потрясен и даже подавлен обилием огней, реклам, разноцветных автомобилей и по-праздничному одетой толпой на Мариенплац. Мне трудно было представить, что я приехал из будущего в прошлое, а не наоборот. В тот же вечер не успел я войти в дом, обнять жену и распаковать чемоданы, раздался телефонный звонок.
9: «Здравствуй, Витек!» — услышал я знакомый голос. — Говорит Букашев. — Букашев? — удивился я. — Гениалиссимус! — Что? — переспросил он недоуменно. — Как ты меня назвал?
7: С ответом я не спешил. Я думал, это не может быть гениалиссимус, потому что после того, как я говорил с ним последний раз, у него было мало шансов остаться в живых. Впрочем, я тут же сообразил, что теперь время откалывает со мной другие шутки. И Лешка Букашев еще не знает о себе того, что я знаю о нем. Все-таки к причудам времени, несмотря на все свои приключения, я так и не привык.
9: «Извини», — сказал я, — «я малость притомился в дороге и не очень-то соображаю». «Я тебя понимаю», — сказал он. «Из Гонолулу путь не близкий». «Хорошо, я тебе перезвоню, когда ты отдохнешь».
7: Не успел я положить трубку, раздался новый звонок.
6: «Привет, старик! Говорит Зельверович!»
9: «Здравия желаю, ваше превосходительство», — сказал я.
7: Он, конечно, не понял, почему я его так назвал, но и не удивился.
6: «Ты чем-нибудь занят?» — спросил он.
9: «А что?» — спросил я.
6: «Сейчас же мотай в аэропорт, возьми билет и дуй в Торонто!»
7: «Прямо сейчас?» — переспросил я.
6: «Да!» — сказал он. «А что?»
9: «Ничего», — сказал я. «Жди, может, дождешься».
7: Я бросил трубку и задумался. Я понимал, что Букашев и Сим Симыч жаждут, получив от меня информацию, скорректировать свои планы. И я даже сначала хотел им в этом помочь. Но потом я подумал, а зачем мне это нужно? Могу ли я, имею ли право вмешиваться в исторический процесс?
9: Нет, такую ответственность на себя, пожалуй, я не возьму.
7: Так я решил и, соответственно, с этим стал действовать. Или, точнее, бездействовать. Я перестал подходить к телефону и сказал жене, чтобы она всех, кому я зачем-то нужен, посылала куда подальше. Что она с тех пор и делала. Правда, в исключительно вежливой форме. Всем, кто звонил, говорила, что я или только что вышел, или еще не пришел. К чести Букашева надо сказать, что он отстал довольно скоро. Но Зельберович оказался настойчивее и звонил мне сначала чуть ли не каждый день. Потом затих, но, как выяснилось, ненадолго. Что касается арабов, от которых я в свое время получил аванс, они ни разу не объявились, и я знаю почему. Дело в том, что у них там произошел военный переворот. Принц, который хотел у меня узнать секрет водородной бомбы, был убит дворцовой стражей, а новые руководители о нашем договоре, может быть, ничего не знали. Журнал New Times за время моей поездки обанкротился, ничего от меня больше не требовал, а сам я тоже не набивался. И, живя в Штокдорфе тихой деревенской семейной жизнью, писал вот этот роман. Работал я легко и быстро, потому что все здесь описанное я видел в иной своей жизни. А с самим романом получилось вроде бы так, что я его прочел, прежде чем написал. Поэтому вся эта история складывалась как бы сама по себе, и я уже сам не мог разобраться, что в ней первично и что вторично. А пока я об этом раздумывал, слух о моем скромном труде разошелся далеко,
8: и ко мне в Штокдорф личной персоной приперся вдруг Зильберович с категорическим указанием Симыча из романа немедленно вычеркнуть. Услышав это, я даже руками развел. Снова здорово. Мало того, что в Маскарепе с риском для жизни отстаивал я свои выдумки, так неужели и здесь мне придется за них сражаться? «Да что это вы все ко мне пристали с вашим Симычем?» — сказал я в сердцах. «Почему я должен вычеркивать именно его, а не кого-то другого? Почему, например, не Гениалиссимуса?»
6: «Гениалиссимуса можешь оставить», — великодушно разрешил Лео. «И можешь даже расписать его самыми черными красками, а Симыча не замай».
8: Во время происшедшего между нами бурного объяснения Лео стращал меня тем, что роман мой будет на руку только заглотчикам, которые наверняка за него ухватятся и, может быть, даже выпустят массовым тиражом. Я слушал Зильберовича с горькой усмешкой, вспоминал железный сейф Берия Ильича и сокрушенно качал головой. «Нет, Лео», — сказал я, — «ты заглотчиков недооцениваешь. Им тоже мой роман не понравится. И если я его не искалечу, как супика, не выкину из него все, кроме розовых снов, они продержат его в своих сейфах лет не меньше, чем 60. Так примерно я сказал Зильберовичу. И подумал, а что если, прочтя вышеописанное, соберутся заглотчики тайно на какое-нибудь свое заседание, обсудят мой роман всесторонне и признают, что автор в чем-то может быть прав. И решат, что если мы, мол, не свернем с заглотной нашей дороги, не исправим текущего положения, то неизбежно дойдем до ручки, до стирания разницы между продуктом первичным и продуктом вторичным. И, придя к такому печальному выводу, займутся исправлением не автора или его сочинений, а самой жизни. А роман мой, вынув из сейфа, издадут массовым тиражом, как плод пустой и безобидной фантазии. Что ж, против такого оборота событий лично я возражать не буду. Пусть будущая действительность окажется не похожей на ту, что я описал. Конечно, моя репутация как человека исключительно правдивого в таком случае будет изрядно подмочена, но я с подобной участью готов заранее примириться. Бог с ней, с репутацией. Лишь бы жить стало полегче. Вот в чем дело, господа.

Ричард Бах. Кот. Это был кот. Серый персидский кот. У него не было имени. Он сидел в зарослях травы у конца взлетно-посадочной полосы и внимательно следил за истребителями, которые один за другим впервые касались французской земли. Кот даже не вздрагивал, когда 10-тонные реактивные истребители со свистом грациозно проносились мимо. Переднее шасси все еще в воздухе, тормозные парашюты вот-вот готовы выскочить из своего укрытия под хвостовым соплом. Его желтые глаза спокойно наблюдали, оценивая качество посадки. Остроугольные уши чутко улавливали едва различимое «пух», с которым расцветали позади самолетов тормозные парашюты. Голова неспешно поворачивалась вслед приземлившемуся самолету, затем возвращалась назад, чтобы посмотреть на посадку следующего. Иногда посадка получалась тяжелой, и глаза на мгновение сужались в тот момент, когда подушечки лап ощущали, как содрогается земля под самолетом. Он не делал поправку на боковой ветер, и из-под его пострадавших колес вырывалось облако сизого дыма. Это происходило в холодный октябрьский день. Кот наблюдал посадки 3 часа кряду, пока не приземлились 27 самолетов, в небе не стало пусто, и не затих вой последнего заглушаемого двигателя, доносившийся со стороны парковочных площадок. Затем кот вдруг поднялся и, даже не потянувшись, как обычно поступает в семействе кошачьих, поспешил прочь и исчез в высокой траве. 167-я тактическая истребительная эскадрилья прибыла в Европу. Когда истребительная эскадрилья

0: год до этого закончили училище.
1: «Мы справимся, Боб, и сделаем это наилучшим образом», —
0: обратился майор Карл Лэнгли к командиру эскадрильи.
1: «Не в первый раз я отвечаю за операции, и должен тебе сказать, никогда не видел пилотов, у которых было бы столько рвения и желания всему этому научиться».
0: Майор Роберт Райдер легонько стукнул кулаком по грубой деревянной стене своего будущего кабинета.
2: «Это я тебе могу гарантировать»,
0: — ответил он своему заместителю.
2: «Но нам с тобой досталась нелегкая работа. Это Европа, а ты ведь знаешь, какая в Европе зимой погода. Если не считать командиров, то из молодых лишь у Хендерсона есть какой-то опыт полетов в плохих погодных условиях. Да и то у него этого опыта 11 летных часов. 11 часов! Карл, представь себе, что нужно вести четверку этих пилотов на старых F-84 в дождь и туман на 20 тысячах футов. Или вообрази, что им нужно садиться вслепую на мокрую полосу при боковом ветре».
0: Он бросил взгляд на улицу через забрызганное грязью окно. «Облака высоко, внизу хорошая видимость», — автоматически отметил он про себя.
2: «Мне доверили эту эскадрилью, и я сделаю все, что в моих силах. Однако я никак не могу отделаться от мысли, что прежде чем 167-я станет настоящим боевым подразделением, мы потеряем пару наших ребят на склонах этих гор. Вот этого мне совсем не хочется».
0: Искристо-голубые глаза Карла Лэнгли вызывающе вспыхнули. У него всегда была страсть браться за работу, которая другим казалась невозможной.
1: «У них есть знания. Возможно, они знают полет по приборам даже лучше, чем мы с тобой. Они ведь только из училища. Все, что им нужно, это опыт. У нас есть тренажер, мы можем гонять его по 10 часов в день, отрабатывая полет и посадку по приборам на любую базу Франции. Они пошли в 167-ю эскадрилью добровольно, и они полны желания работать. Теперь наша задача — дать им работу».
0: Командир эскадрильи вдруг улыбнулся.
2: «Когда ты так говоришь, я почти готов тебя поймать на том, что ты бы и сам ринулся вместе с ними в полет».
0: Он помолчал, потом заговорил неспешно.
2: «Я припоминаю старую 167-ю в Англии в 1944 году. У нас тогда были новые Сандерболты. На их борту мы рисовали наш боевой символ — маленького персидского кота. Чтобы Люфтваффе не запустил воздух, нам это было нипочем. Я думаю, тот, кто энергичен и настойчив в мирное время, тот храбр и смел на войне».
0: Он кивнул своему ответственному за операции.
2: «Нельзя сказать, чтобы я думал, будто мы избежим своей доли аварийных случаев с этим старым самолетом, или что нам не нужно будет изрядного везения, прежде чем эти парни начнут возвращать этой эскадрилье ее былое имя. Ну, давай разрабатывай расписание полетов и занятий на тренажере, начиная с завтрашнего дня, и посмотрим, каковы они на самом деле, твои парни».
0: Через минуту майор Роберт Райдер остался один в своем кабинете, погружающемся в сумерки. Он подумал о старой 167-й с грустью. О лейтенанте Джонни Бакнере, который в горящем Сандерболте продолжал атаковать пару опрометчивых Фокке-Вульфов и одного из них увлек вместе с собой на твердую французскую землю. О лейтенанте Джеки Беннете, на счету которого было 6 сбитых самолетов и немалая слава, который взял на таран Ми-109, когда тот приближался к подбитому Б-17 в небе над Страсбургом. О лейтенанте Алане Спенсере, который вернулся на таком изувеченном в бою в Сандерболте, что после

0: приземления его пришлось извлекать из обломков при помощи автогена. Райдер виделся с ним сразу после этого.
1: «Это был тот самый, 190-й, который сбил Джима Парка»,
0: — говорил тот уже из белой постели в госпитале.
1: «Черные змейки на борту фюзеляжа. Я сказал себе, сегодня, Ал, это будешь либо ты, либо он, но одному из нас не суждено будет вернуться домой. Мне посчастливилось».
0: Алан Спенсер добровольно вернулся в строй, когда вышел из госпиталя. И со следующего боевого вылета он не вернулся. Никто не слышал его позывных. Никто не видел, чтобы его самолет был сбит. Он просто не вернулся. Несмотря на свой символ персидского кота, у пилотов 167-й эскадрильи было не 9 жизней, и даже не 2.
2: «Тот, кто энергичен и настойчив в мирное время, храбр и смел на войне». «Да»,
0: — повторил про себя Райдер, задумчиво глядя на шрам на тыльной стороне своей левой ладони, той самой, что держала ручку газа. Он был широкий и белый. Такие шрамы остаются лишь после встречи с пулей и с пулемета Мессершмитта 30-го калибра.
2: «Но желания и настойчивости недостаточно. Если мы хотим не потерять ни одного пилота во время зимы, нам нужно нечто большее, чем просто настойчивость. Нам нужны умения, и нам нужен опыт».
0: С такими мыслями он вышел наружу в темноту облачной ночи. Для младшего лейтенанта Джонатана Хейнса день летел за днем. Все эти разговоры о непогоде и осторожности, якобы необходимой зимой в Европе, все это была ерунда, чистая ерунда. Ноябрь был полон ясных солнечных дней. Уже декабрь готов был вот-вот вступить в свои права на календаре, а за все это время лишь 4 дня над базой была низкая облачность. Пилоты в эти дни занимались контрольными заданиями по приборам, придуманными майором Лэнгли. Его контрольные по приборам стали стандартным явлением в эскадрилье. Раз в 3 дня — новая контрольная. 20 вопросов, из которых лишь на один можно ответить неверно. Не прошел — и еще 3 часа в ожидании вылета проводишь за учебниками, затем еще одна контрольная, и снова допускается лишь один неверный ответ. Хейнс нажал на кнопку стартера в своем уже немолодом Сандерстике, ощутил толчок от запуска двигателя и вырулил в взлетной полосе вслед за самолетом Боба Хендерсона.
3: «Ну, пожалуй, только так и узнаешь приборы»,
0: — улыбнулся он. Поначалу буквально каждый сидел по 3 часа, проклиная тот день, когда он добровольно пошел в 167-ю тактическую истребительную эскадрилью. Тактическую приборную эскадрилью, как они ее прозвали. Но знания и умения совершенствовались, и как-то вдруг оказалось, что ты знаешь все больше и больше правильных ответов. Теперь очень редко приходилось оставаться на 3 часа. Когда Хейнс перед взлетом убрал отражатели, в реве двигателя послышался тихий стук. Однако все приборы показывали норму. Кроме того, странные шумы и стуки в F-84 не такое уж редкое явление. Странно, но в этот момент, когда он замечал только показания приборов и самолет своего ведущего, готовый вот-вот сорваться с тормозов на полной мощности двигателя, Джонатан Хейнс вдруг увидел серого персидского кота, спокойно сидевшего у края взлетной полосы, в нескольких сотнях футов впереди самолета.
3: «Должно быть, кот совершенно глухой»,
0: — подумал он. Двигатель, связанный с толстой черной ручкой газа, на которой лежала его левая перчатка, ревел, извергая на сделанные из нержавеющей стали лопасти турбины голубое пламя, готовый освободить 78 сотен фунтов тяги, спрятанной в этом самолете. Он приготовился к разбегу и кивнул Хендерсону. Затем сам не зная почему, нажал кнопку микрофона, которая была под его левым большим пальцем на ручке газа.
3: «У края полосы сидит кот»,
0: — произнес он в микрофон, встроенный в его кислородную маску из зеленой резины. На мгновение воцарилась тишина.
4: «Подтверждаю кота»,
0: — ответил серьезно Хендерсон. И Хейнс почувствовал себя глупо. Он увидел, как офицер миниатюрной диспетчерской башни справа от полосы поднес к глазам бинокль.
3: «Зачем я говорю такие глупости?»
0: — подумал он.
3: «Лучше ни слова не скажу в этот полет. Радиодисциплина, Хейнс, радиодисциплина».
0: Он отпустил тормоза по кивку белого шлема Хендерсона, оба самолета набрали скорость и поднялись в воздух. Еще через 8 минут Хейнс снова вышел в эфир.
3: «Сахара, лидер, у меня горит индикатор перегрева хвостовой части. Мощность двигателя подскочила где-то на 5%. Я убрал ее до минимума, а индикатор по-прежнему горит. Посмотри, нет ли за мной дыма?»
2: «Как спокойно ты говоришь»,
0: — подумал он.
2: «Слишком много говоришь, но, по крайней мере, спокойно. 60 полетных часов на 84-м, так что ты должен быть спокоен. Не волнуйся и старайся, чтобы ты не выглядел ребенком в эфире. Я развернусь, сброшу навесные баки с топливом и приземлюсь, как при обработке учебных пожаров. Не может быть, чтобы я горел».
5: «Никаких признаков дыма. Сахара-2, как обстановка?»
0: Спокойный голос, Хейнс.
3: «По-прежнему. Мощность растет. Вместе с ней туда-сюда скачут расход топлива и температура хвостового сопла. Я сбрасываю баки и сажусь».
5: «Окей, Сахара-2. Я буду следить за дымом и возьму на себя радиоэфир, если ты не против. Но будь готов катапультироваться, если твоя птица вздумает вспыхнуть».
3: «Принял». «Я готов катапультироваться»,
0: — подумал Хейнс.
3: «Достаточно поднять ручку кресла и нажать кнопку. Но мне кажется, я смогу посадить этот самолет».
0: Он услышал, как Хендерсон сообщает об аварии, и увидел, как на учебную полосу из ангаров выезжают красные пожарные машины и занимают свои места у рулежной дорожки. По ручке газа можно было почувствовать, как неровно работает двигатель.
3: «Все нужно будет сделать предельно точно. На подходе к полосе, пока еще высота не стала меньше 500 футов, я сброшу баки. Приподниму нос вверх и отстрелю их. Ниже 500 футов мне придется, невзирая ни на что, тащить их с собой».
0: Он потянул на себя ручку газа, чтобы поднять мощность двигателя до 58%, и тяжелый самолет еще быстрее понесся вниз.
3: «Выпустить закрылки. Теперь у меня есть дополнительная подъемная сила на всякий случай. Выпустить шасси».
0: Колеса встали на замки, как и положено. Он прошел отметку 400 футов. Стук. Еще стук, стук. Огромный скачок мощности.
5: «Из твоего сопла валит дым, Сахара».
3: «Мог ли ты о таком подумать? Сейчас эта штука взорвется, а для прыжка с парашютом слишком маленькая высота. Что же мне делать?»
0: Он нажал кнопку отстрела баков, и самолет слегка подбросило, когда 4000 фунтов топлива улетели к земле. Сзади из двигателя раздался резкий стук. Вдруг он заметил, что давление масла упало до нуля.
3: «Отказал двигатель, Хейнс. Без двигателя ты не сможешь управлять самолетом. Что теперь? Что делать?»
0: Штурвал сделался твердым и неподвижным в его перчатках. Офицер диспетчерской не знал, что отказал двигатель. Он не знал, что «Сахаре-2» суждено было сделать медленный поворот через правое крыло и врезаться в землю в перевернутом состоянии. Не знал он. Не знал он и того, что Джонатан Хейнс был обречен на гибель.
5: «Тебя у полосы ждет кот»,
0: — сказал он с юмором, как сказал бы всякий, кто знает, что опасность уже миновала. И тут вдруг до Хейнса дошло. Словно вспышка света. Аварийный гидравлический насос. Электрический насос. Его самолет начал заваливаться на крыло на высоте в сотню футов. Перчатка впечатала тумблер в положение аварин, и штурвал быстро снова ожил. Выровнять крылья. Нос вверх. Нос вверх. И превосходное касание прямо перед башней диспетчера. По крайней мере, ощущение было такое, что оно превосходное. Сбросить газ, выпустить тормозной парашют, выключить подачу топлива, отключить батареи, открыть фонарь и будь готов выпрыгнуть из самолета. Огромные пожарные машины, на кабинах которых мигали красные лампочки, с ревом следовали за ним, пока его истребитель катился после посадки, замедляя свое движение. Самолет не издавал ни звука. И Хейнцу казалось, что рев моторов пожарных машин напоминает приглушенный шум двигателей огромного крейсера, идущего на полном ходу. Еще через мгновение самолет остановился, и Хейнц, отстегнув ремни, выпрыгнул из кабины, оказавшись рядом с пожарной машиной, из которой толстой струей лилась белая пена, покрывая изрядных размеров пятно обесцвеченного температурой алюминия у задней части крыльев. Со стороны самолет выглядел жалким, не желающим быть центром такого внимания. Но он был на земле, и он был цел. Джонатан Хейнц был совершенно жив и абсолютно не чувствовал себя знаменитым. «Здорово вышло, ас!» — будут говорить пилоты. Они будут расспрашивать, что он чувствовал, о чем думал, что и когда делал. Начнется расследование аварии, и они придут лишь к одному заключению. «Молодец, лейтенант Хейнц!» Никто не догадается, что он был в 2 секундах от гибели, потому что напрочь забыл, словно какой-то новичок, о существовании аварийного гидравлического насоса. Совершенно забыл. А что ему напомнило? Что обратило его взор на тумблер, закрытый красной крышкой в последнее мгновение, когда еще можно было что-то сделать? Ничего. Мысль просто сама к нему пришла. Хейнц стал вспоминать подробнее. Не просто сама пришла.
3: «Диспетчер сказал, что у полосы ждет код, и я вспомнил про насос. Вот тебе и загадка. Хотел бы я встретиться с котом».
0: Он окинул взглядом длинную белую взлетную полосу, но кота не увидел. Даже диспетчер в свой бинокль не увидел никакого кота. Вся эскадрилья потом смеялась над ним и его несчастным котом. Но в данный момент ни возле полосы, ни вообще на территории базы не было такого зверя, как серый персидский кот. Вновь это случилось менее чем через неделю. На этот раз с другим младшим лейтенантом. Джек Виллис окончил программу ознакомительно-тренировочных полетов на F-84 и теперь возвращался со своего первого учебно-боевого задания. Задание было успешно выполнено, но при заходе на посадку он забеспокоился.
6: «Боковой ветер в 20 узлов? Откуда он взялся? Когда мы взлетали, его скорость была 10 узлов, и направлен он был вдоль полосы. А теперь 20 и поперек».
0: Он выровнял самолет.
7: «Повторите еще раз скорость и направление ветра, пожалуйста».
0: Вызвал он диспетчера.
7: «Принял».
0: В объяснениях диспетчера не было ни малейшей необходимости. Ветер был самый что ни на есть боковой.
8: «Окей, второй. Следи за боковым ветром».
0: Это был майор Лэнгли. Он вызвал диспетчера.
8: «Игл первый возвращается на базу. Шасси выпущено. Давление в порядке. Тормоза в порядке».
5: «Посадку разрешаю», —
0: прозвучал голос дежурного диспетчера. Виллис потянулся левой перчаткой приборной панели и перевел тумблер шасси в положение «выпущено».
6: «Ладно, это не проблема. Я немного накренюсь на правое крыло, коснусь полосы правым шасси и компенсирую ветер при помощи руля поворота. Надо только посильнее нажать на педаль».
0: Он повернул к посадочной полосе и нажал кнопку микрофона.
6: «Еще никогда не промахивался мимо полосы. И сегодня я тоже этого делать не намерен», —
0: подумал он и выдал в эфир.
7: «Игл-2 возвращается на базу».
0: Индикатор правого шасси, зеленая лампочка, которая должна была зажечься, не зажглась. Левое и переднее шасси встали на замки, а правое все еще было убрано. На прозрачном тумблере шасси загорелась красная лампочка, и кабину заполнил звуковой сигнал, предупреждающий, что шасси в нерабочем положении. Он услышал его в собственных шлемофонах, поскольку все еще не выключил микрофон. Диспетчер тоже, должно быть, услышал звуковой сигнал. Виллис отпустил кнопку микрофона и снова ее нажал.
7: «Игл-2 пройдет на бреющем. Прошу диспетчера проверить шасси».
0: Странное чувство, когда в самолете что-то отказывает. Шасси обычно так надежно работают. Он выровнялся и на высоте в 100 футов прошел рядом с маленькой стеклянной башней. Диспетчер стоял снаружи, посреди колышущейся волнами осенней травы. Виллис наблюдал за ним секунду-другую, пока пролетал мимо. Диспетчер даже в бинокль не смотрел. Затем он остался где-то позади, и одинокий F-84 пронесся над дальним концом посадочной полосы над своим благополучно приземлившимся ведущим.
5: «Твое правое шасси полностью убрано»,
0: — долетел голос диспетчера.
7: «Понял. Попробую повторить еще раз».
0: Виллис был доволен своим голосом. Он медленно поднялся до 1000 футов, убрал шасси и снова их выпустил. Индикатор правого шасси опять не зажегся, и красная лампочка на тумблере все так же настойчиво горела. Прошло еще 15 минут. 4 раза Виллис пытался убирать и выпускать шасси, и все 4 раза результат был тот же. Он перевел тумблер шасси в аварийное положение. Справа раздался едва различимый щелчок, но все осталось по-прежнему. Виллис забеспокоился. Времени на то, чтобы пожарные машины создали на полосе подушку из пены, если ему все-таки придется садиться с убранным правым шасси, уже не оставалось. А сесть без него на сухую твердую полосу, да еще при боковом ветре, означало разлететься вдребезги, перевернувшись, как только правое крыло коснется бетона. Оставалось только выпрыгнуть с парашютом.
6: «Принимай решение», —
0: подумал он, а иррациональный внутренний голос произнес.
6: «Пролечу еще раз над полосой. Может, на этот раз оно все-таки вышло?»
5: «По-прежнему убрано», —
0: сказал диспетчер, даже прежде, чем Виллис пролетел над мини-башней. Трава внизу волновалась живым зеленым морем. Вдруг у края посадочной полосы Виллис заметил маленькое серое пятнышко. Он с удивлением понял, что это кот.
6: «Счастливый кот Хейнса», —
0: подумал он и, сам не зная почему, улыбнулся под кислородной маской. Ему стало спокойнее, и неизвестно откуда появилась идея.
7: «Диспетчерская, Игл-2 объявляет аварийное состояние. Я пройду над полосой еще раз. Попробую постучать об нее левым шасси, чтобы освободить правое».
5: «Понял. Аварийное состояние», —
0: подтвердил диспетчер. Теперь он должен был выполнить свою обязанность, которая состояла в том, чтобы дать сигнал наземным аварийным командам седлать свои красные машины. После того, как это было сделано, диспетчер остался лишь заинтересованным наблюдателем, помощи от которого было мало. Джек Виллис чувствовал странную невероятную уверенность, словно это был вовсе не он. Постучать левым шасси о полосу при сильном боковом ветре справа — это трюк, для которого требуется опыт и координация тысячи летных часов. У Виллиса этих часов было 400, из которых всего 64 он провел в F-84. Те, кто наблюдал эту сцену, потом говорили: это была работа опытного профессионального пилота. Накренившись на левое крыло, выжав до отказа правую педаль, балансируя при помощи закрылков, которые на посадочной скорости оказывают лишь умеренное влияние на самолет, младший лейтенант Джек Виллис 6 раз касался посадочной полосы левым шасси своего самолета весом в 20 тысяч фунтов. На 6-й раз правое шасси внезапно выскочило и встало на замки. Загорелась 3-я зеленая лампочка. Последовавшая затем посадка при боковом ветре по сравнению с этим была делом несложным. и его самолет мягко коснулся земли, сначала правым шасси, затем левым и, наконец, передним. Выжать до упора левую педаль и притормаживать аккуратно левое шасси, чтобы останавливающийся самолет не выскочил за полосу под действием ветра, и вся опасность позади. Аварийные команды в громоздких белых асбестовых комбинезонах остались без работы.
5: «Хорошая работа, Игл-2»,
0: — просто сказал диспетчер. А серый персидский кот, который следил за посадкой с некошачьим, можно даже сказать, профессиональным интересом, исчез. 167-я тактическая истребительная эскадрилья постепенно обретала боевую форму. Пришла зима. С моря пожаловали низкие тучи, ставшие теперь неотъемлемой частью окрестных холмов. Часто шли дожди, и по мере того, как зима вступала в свои права, они становились все холоднее, пока не превратились в снег. Взлетно-посадочная полоса покрылась льдом. И теперь, чтобы удержать самолет на бетоне, надо было умело пользоваться посадочным парашютом и тормозами. Высокая изумрудная трава безжизненно поблекла. Но боевая эскадрилья не делает перерывов на зиму. Зима не отменяет учебы и полеты. Случались и происшествия, когда молодые пилоты сталкивались в воздухе с необычными неполадками в самолетах или с низкой облачностью. Но они уже были хорошо обучены полету по приборам, и как-то так выходило, что каждый раз, когда пилот, попавший в аварию, заходил на посадку, у края полосы сидел, внимательно наблюдая за ним, серый персидский кот. В эскадрилье его стали называть просто «Кот». В один из морозных дней, после того, как Волли Джекобс как ни в чем не бывало коснулся посадочной полосы, при том, что в его самолете отказала гидравлическая система, и ему пришлось заходить на посадку без закрылков и тормозов сквозь облака, лежащие на высоте 500 футов, капитан Хендрик, который дежурил в диспетчерской, решил поймать кота. Тот спокойно сидел, глядя на полосу. Все его внимание было приковано к самолету Джекобса, который только что со свистом пронесся мимо. Хендрик подошел сзади и аккуратно поднял кота с земли. В тот же момент кот превратился в пушистую серую молнию. Его когти оставили на щеке офицера глубокую царапину, потомок персов прыгнул на землю, бросился прочь и исчез в высокой сухой траве. 5 секундами позже в самолете Волли Джекобса полностью отказали тормоза. И он на скорости 70 узлов свернул с полосы в еще не замерзший грунт. Переднее шасси словно кто-то мгновенно срезал ножом. Самолет исчез в целом фонтане, разлетающейся во все стороны грязи. Его занесло. Правое шасси смялось, лопнул подвесной бак, и еще 200 футов он волочился по земле хвостом вперед. Джекобс тут же выскочил из кабины, забыв даже убрать газ в двигателе. Еще через секунду самолет охватило яркое свирепое пламя. Все это наблюдал со стороны Хендрик. С гибелью этого самолета пал рекорд, который поставила 167-я эскадрилья. До сих пор ни одно другое летное подразделение в Европе не могло похвастать полным отсутствием аварий. Комиссия, расследовавшая происшествие, обвинила лейтенанта Джекобса в том, что он позволил самолету уйти с полосы и не убрал до нуля газ, из-за чего работающий двигатель вызвал возгорание. Если бы он не забыл, как самый неопытный пилот, остановить двигатель, самолет остался бы цел и еще смог бы летать. Это решение не пользовалось особой популярностью в 167-й тактической истребительной эскадрилье, но причиной гибели самолета была признана ошибка пилота. Хендрик рассказал о коте, и по эскадрилье разнесся приказ, неписанный, но вполне официальный: больше к персидскому коту не приближаться ни на шаг. С этого момента о коте в вспоминали редко. Но иногда, когда молодому лейтенанту доводилось сажать захворавший самолет, да еще и при плохой погоде, он спрашивал диспетчера.
9: «Кот есть?»
0: И диспетчер, отыскав взглядом фигуру серого перса у взлетной полосы, брал микрофон и отвечал.
5: «Да, он здесь».
0: И самолет приземлялся. Зима продолжалась. Молодые пилоты становились старше, набирались опыта. И по мере того, как неделя проходила за неделей, кота видели у полосы все реже и реже. Норм Томпсон посадил самолет, все стекла кабины которого были сплошь покрыты льдом. Кот не ждал его рядом с посадочной полосой. Но Томпсон профессионально посадил самолет вслепую, и все благодаря тренировке и опыту. Он вслепую коснулся полосы, а затем, отстрелив фонарь, чтобы видеть, затормозил и остановился, как ни в чем не бывало. Джек Виллис, у которого на счету теперь было 130 часов налета на F-84, вернулся на базу в тяжело поврежденном рикошетом самолете. После того, как он атаковал с минимальной высоты учебную цель, расположенную на твердых скальных породах, он приземлился аккуратно, хотя кота нигде не было видно. В последний раз кот появился возле полосы в марте. В переделку снова угодил Джекобс. Он передал по радио, что у него падает давление масла и что он пытается его поднять до нормы. Облака были на значительной высоте — 3000 футов. Он по радару вышел на базу и опустился ниже облачного слоя. Передал, что видит полосу. Майор Роберт Райдер примчался к диспетчерской на своем служебном автомобиле, когда до него долетело известие об этом происшествии.
2: «Вот оно»,
0: — мелькнула в голове мысль.
2: «Мне придется увидеть, как Джекобс погибнет».
0: Он закрыл за собой стеклянную дверь диспетчерской как раз в тот момент, когда пилот спросил.
9: «Кот, там внизу есть?»
0: Райдер взял бинокль и пробежался взглядом по краю взлетной полосы. Перс спокойно сидел и ждал.
2: «Кот здесь!»
0: Серьезно сказал командир эскадрильи диспетчеру. И тот не менее серьезно передал эту информацию Джекобсу.
9: «Давление масла на нуле!»
0: Пилот констатировал факт. А затем...
9: «Двигатель отказал, штурвал заблокирован. Попробую перевести его на аварийный гидравлический насос».
0: Прошла секунда, другая, и в эфире раздалось...
9: «Не выходит! Я покидаю самолет!»
0: Он развернул самолет в направлении обширного лесного массива и катапультировался. Двумя минутами позже он растянулся на промерзшем перепаханном поле, и парашют, словно усталая бабочка, накрыл его сверху. Позже комиссия установит, что у самолета, который врезался в землю, полностью отказали обе гидравлические системы. Аварийный гидравлический насос вышел из строя еще до столкновения с землей, и самолет потерпел крушение в совершенно неуправляемом состоянии. Потом Джекобса похвалят за его решение не сажать поврежденный самолет. Но все это будет потом. А пока, в тот момент, когда парашют Джекобса скрылся за невысоким холмом, Райдер опустил бинокль и посмотрел через него на серого персидского кота, который вдруг встал и роскошно потянулся, цепляясь когтями за промерзшую землю. Он заметил, что на теле у кота была отметина. На его левом боку, от плеча до ребер, тянулся широкий белый шрам, которого не мог скрыть серый бойцовский мех. Голова кота величественно повернулась, янтарные глаза уставились прямо на командира 167-й тактической истребительной эскадрильи. Кот моргнул один раз, неспешно, можно даже сказать, довольно, и отправился прочь, чтобы навсегда исчезнуть в высокой траве.

Ричард Бах. Кот. Роли читали: Роберт Райдер, Алан Спенсер, Александр Дунин, Карл Лэнгли, Волли Джекобс, Олег Булдаков, Джонатан Хейнс, Владимир Князев, Хендерсон и Джек Виллис, Михаил Прокопов, диспетчер Иван Савоськин, от автора Алексей Дик.

Литературный аудиопроект «Глубина». Идея Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Дизайн постера Амир Рашидов. Скачивайте и слушайте онлайн новые выпуски «Глубины» в телеграм-канале Deep Audiobook. Погружение следует.

0: где-то видела. Где? Должно быть, совсем когда-то давно. Может быть, в Константинополе? Нет. Скорее всего, в России. Да. В России. Но где, когда? Да, мне лицо его знакомо.
1: Тот, который танцевал с вами, это Гарин. Вы с ним знакомы?

0: Грег Бир. Музыка, звучащая в крови. В природе существует принцип, который, мне думается, никто до сих пор не подметил. Каждый час рождаются и умирают миллиарды триллионов маленьких живых существ, бактерий, микробов, микроскопических животных. И жизнь каждого из них не имеет особого значения, разве что в совокупности с множеством других таких же существ, когда их крошечные деяния суммируются и становятся заметны. Они мало что чувствуют, практически не страдают, и даже смерть сотни миллиардов не может сравниться по своей значимости со смертью одного единственного человека. В ряду огромного количества живых существ на Земле, от мельчайших микробов до таких крупных созданий, как люди, существует определенное равновесие, примерно так же, как масса собранных вместе ветвей высокого дерева равна массе сучьев, расположенных внизу, а масса дерева равна массе ствола. Таков, по крайней мере, принцип. И я думаю, что первым его нарушил Вирджил Улэм. Мы не видели с ним около 2 лет, и его образ, сохранившийся у меня в памяти, лишь весьма отдаленно напоминал загорелого, хорошо одетого джентльмена, что стоял передо мной. За день до этого мы договорились по телефону, что встретимся во время ленча, и теперь разглядывали друг друга, остановившись прямо в дверях кафетерия для сотрудников медицинского центра Mount Freedom. «Вирджил?» — неуверенно спросил я. «Боже, неужели это ты?» «Рад тебя видеть, Эдвард», — произнес он и крепко пожал мою руку. За время, прошедшее с нашей последней встречи, он сбросил 10 или 12 килограммов, а то, что осталось, казалось теперь жестче и сложено было гораздо пропорциональнее. С университетских лет Вирджил запомнился мне совсем другим. Толстый, рыхлый, лохматый умник с кривыми зубами. Нередко он развлекался тем, что подводил электричество к дверным ручкам или угощал нас пуншем, от которого все потом мочились синим. За годы обучения Вирджил почти не встречался с девушками. Разве что Сейлин Термаджент, которая весьма напоминала его внешне. «Ты выглядишь великолепно», — сказал я. «Провел лето в Кабо-Сан-Лукас?» Мы встали в очередь и выбрали себе закуски. «Загар», — ответил он, ставя на поднос картонный пакет шоколадного молока. «Это результат 3 месяцев под ультрафиолетовой лампой, а зубы я выправил вскоре после того, как мы виделись в последний раз. Я тебе все объясню, но только давай найдем место, где к нам не будут прислушиваться». Я повел его в угол для курильщиков. На 6 столиков таких оказалось только 3. «Слушай, я серьезно говорю», — сказал я, пока мы переставляли тарелки с подносов на стол. «Ты здорово изменился. И действительно выглядишь очень хорошо». «На самом деле я так изменился, как тебе и не снилось». Эту фразу он произнес со зловещим тоном, словно актер из фильма ужасов, и карикатурно поднял брови. «Как Гейл?» «Гейл в порядке», — сказал я ему. «Учит ребятишек в детском саду. Мы поженились год назад». Вирджил перевел взгляд на тарелки. Кусок ананаса, домашний сыр, пирог с банановым кремом и спросил надтреснувшим голосом. «Ты ничего больше не замечаешь?» «М?» — произнес я, пристально вглядываясь в него. «Смотри внимательно!» «Я не уверен. Хотя да, ты перестал носить очки. Контактные линзы?» «Нет, они мне больше просто не нужны!» «И ты стал довольно ярко одеваться. Кто это проявляет о тебе столько заботы? Надеюсь, у нее не только хороший вкус, но и внешность». «Кэндис тут ни при чем», — ответил он. «Просто я устроился на хорошую работу и могу теперь позволить себе пошвырять деньгами. Очевидно, мой вкус в выборе одежды лучше, чем в выборе еды». На лице его появилась знакомая виноватая улыбка. Потом она вдруг сменилась странной ухмылкой. «В любом случае, она меня бросила. С работы меня тоже уволили, так что теперь я живу на сбережения». «Стоп, стоп!» — запротестовал я. — Не все сразу. Давай рассказывай по порядку. Ты устроился на работу? Куда?
1: — В Genetron Corporation, — сказал он. — 16 месяцев назад.
0: — Никогда не слышал.
1: — Еще услышишь. В следующем месяце они выбрасывают акции на рынок. Им удалось здорово продвинуться вперед с мебами. С медицинскими.
0: — Я знаю, что такое меб, — перебил его я. — Медицинский биочип.
1: — Они, наконец, получили работающие мебы.
0: — Что? Теперь настала моя очередь удивленно поднимать брови.
1: Микроскопические логические схемы. Их вводят в кровь, они закрепляются, где приказано, и начинают действовать. С одобрения доктора Майкла Бернарда.
0: Это уже значило немало. Бернард обладал безупречной научной репутацией. Помимо того, что его имя связывали с крупнейшими открытиями в генной инженерии, он до своего ухода на отдых, по крайней мере, раз в году вызывал сенсации работами в области практической нейрохирургии. Фотографии на обложках Time, Mega и Rolling Stone уже говорят сами за себя. «Вообще-то это держится в строгом секрете. Акции, прорыв в исследованиях, Бернард и все такое». Он оглянулся по сторонам и, понизив голос, добавил: «Но ты можешь поступать, как тебе вздумается. У меня с этими паразитами больше никаких дел». Я присвистнул. «Это так можно здорово разбогатеть, а? Если тебе этого хочется. Но все-таки посиди немного со мной, прежде чем бросаться, сломя голову, к своему биржевому маклеру».
1: «Конечно».
0: К сыру и пирогу он даже не притронулся, однако съел ананас и выпил шоколадное молоко.
1: «Ну, рассказывай».
0: «В медицинском колледже я готовился к исследовательской работе, биохимии. Кроме того, меня всегда тянуло к компьютерам, так что последние 2 года учебы я содержал себя тем, что писал матобеспечение для Westinghouse. Приятно, когда друзья помнят. Короче, именно там я и связался с Генетропом. Они тогда только начинали, хотя уже располагали сильной финансовой поддержкой и лабораториями на все случаи жизни. Меня приняли на работу, и я быстро продвинулся. Спустя 4 месяца я уже вел собственную тему, и мне кое-что удалось сделать». Он беззаботно махнул рукой. «А затем я увлекся побочными исследованиями, которые они сочли преждевременными. Но я упирался, и в конце концов у меня отобрали лабораторию. Передали ее какому-то слизняку. Часть результатов мне удалось спасти и скрыть еще до того, как меня вышибли. Но, видимо, я был не очень осторожен. Или рассудителен. Так что теперь работа продолжается вне лаборатории». Я всегда считал Верджила человеком амбициозным, слегка тронутым и не особенно тонким. Его отношения с начальством и вообще с властями никогда не складывались гладко. Наука для Верджила всегда словно недоступная женщина, которая вдруг раскрывает перед человеком свои объятия, когда он еще не готов к зрелому проявлению чувств, заставляя его бояться, что он упустит свой шанс, потеряет представившуюся возможность, наделает глупостей. Видимо, так и случилось.
1: «Вне лаборатории? Что ты имеешь в виду?»
0: «Эдвард, я хочу, чтобы ты меня обследовал. Мне нужно очень тщательное физиологическое обследование. Может быть, с применением методов диагностики рака. Тогда я смогу объяснить дальше».
1: «Стандартное обследование за 5000?»
0: «Все, что сможешь. Ультразвук, ядерный магнитный резонанс, термограмма и все остальное».
1: «Я не уверен, что получу доступ ко всему этому оборудованию. Магнитный резонанс вообще используют в обследовании всего 1 или 2 месяца. Черт, более дорогой метод и выбрать-то...»
0: «Тогда только ультразвук. Этого хватит».
1: «Верджил, я всего лишь акушер, а не прославленный ученый. Гинеколог, излюбленная мишень анекдотов. Вот если ты вдруг начнешь перерождаться в женщину, тогда я смогу тебе помочь».
0: Он наклонился вперед, едва не ткнувшись локтем в пирог, но в последний момент отклонил руку и опустил локоть буквально в 1 миллиметр от тарелки. Прежний Верджил вляпался бы в самую середину. «Ты проведи тщательное обследование, и тогда...» Он прищурил глаза и покачал головой. «Пока просто проверь меня».
1: «Ладно, запишу тебя на ультразвук. Кто будет платить?»
0: «Голубой щит». Он улыбнулся и достал медицинскую кредитную карточку. «Я проник в компьютерное досье Генетрона и кое-что там поменял, так что любые счета за медицинское обслуживание в пределах $100 000 они оплатят без вопросов и даже ничего не заподозрят».
1: Верджил настаивал на полной секретности, и я предпринял соответствующие меры. Его бланки, во всяком случае, я заполнил сам. Так что до тех пор, пока счета оплачиваются, практически всю работу можно было провести без постороннего вмешательства. За свои услуги я денег с него не брал. В конце концов, он и меня поил тем самым пуншем, от которого моча окрашивалась в синий цвет. Можно сказать, старые добрые друзья. Пришел Верджил поздно вечером. В это время я обычно уже не работаю, но на этот раз остался в институте, дожидаясь его на 3-м этаже корпуса, который медсестры в шутку называют отделением Франкенштейна. Когда он появился, я восседал в пластиковом оранжевом кресле. Под светом флуоресцентных ламп лицо Верджила приобрело странный зеленоватый оттенок. Раздевшись, он лег на смотровой стол, и прежде всего я заметил, что у него распухли лодыжки. Однако мышцы в этих местах оказались нормальными, плотными на ощупь. Я проверил несколько раз, и, судя по всему, никаких аномалий там не было, просто выглядели они очень необычно. Озадаченно хмыкнув, я обработал переносным излучателем труднодоступные для большого аппарата места и запрограммировал полученные данные в видеоустройство. Потом развернул стол и задвинул его в эмалированный лаз ультразвуковой диагностической установки, в пасть, как говорят наши медсестры. Увязав данные установки с данными переносного излучателя, я выкатил Верджила обратно, затем включил экран. После секундной задержки там постепенно проступило изображение его скелета. Спустя еще 3 секунды, которые я просидел с отвисшей челюстью, на экране возникло изображение торакальных органов, затем мускулатуры, системы кровеносных сосудов и, наконец, кожи.
2: «Давно ты попал в аварию?»
1: — спросил я, пытаясь унять дрожь в голосе.
3: «Ни в какую аварию я не попадал», — ответил он. «Все это сделано сознательно».
1: «Тебя что, били, чтобы ты не выбалтывал секретов?»
3: «Ты не понимаешь, Эдвард. Взгляни на экран еще раз. У меня нет никаких повреждений».
1: «А это? Здесь какая-то припухлость», — я показал на лодыжке. «И ребра у тебя, они все переплетены крест-накрест. Очевидно, они когда-то были сломаны и...»
3: «Посмотри на мой позвоночник», — сказал он.
1: Я перевернул изображение на экране.
2: «Боже правый, фантастика! Вместо позвоночника — решетка из треугольных отростков, переплетенных совершенно непонятным образом».
1: Протянув руку, я попытался прощупать позвоночник пальцами. Он поднял руки и уставился в потолок.
2: «Я не могу найти позвоночник», — сказал наконец я. «Спина совершенно гладкая».
1: Повернув Верджила лицом к себе, я попробовал нащупать через кожу ребра. Оказалось, они покрыты чем-то плотным и упругим. Чем сильнее нажимал пальцем, тем больше начиналось сопротивление. Но тут мне в глаза бросилась еще одна деталь.
2: «Послушай», — сказал я, — «у тебя совершенно нет сосков.
1: В том месте, где им полагалось быть, остались только 2 пигментных пятнышка».
3: «Вот видишь», — произнес Верджил, натягивая белый халат. «Меня перестраивают изнутри».
1: Кажется, я попросил его рассказать, что произошло. Однако на самом деле я не очень хорошо помню, что именно тогда сказал. Он начал объяснять в своей привычной манере, то и дело сбиваясь на посторонние темы и уходя в сторону. Слушать его — все равно, что продираться к сути дела через газетную статью, чрезмерно напичканную иллюстрациями и вставками в рамочках. Поэтому я упрощаю и сокращаю его рассказ. В Генетроне ему поручили изготовление первых биочипов — крошечных электронных схем, состоящих из белковых молекул. Некоторые из них подключались к кремниевым чипам размером не больше микрона, затем запускались в артериальную систему крыс. Они должны были укрепиться в отмеченных химическим способом местах и вступить во взаимодействие с тканями, чтобы сообщать о созданных в лабораторных условиях патологических нарушениях или даже оказывать на них влияние.
2: «Это уже большое достижение», — сказал Верджил.
3: «Наиболее сложный чип мы удалили, пожертвовав подопытным животным, затем считали его содержимое, подключив к видеоэкрану. Компьютер выдал нам гистограммы, затем химические характеристики отрезка кровеносного сосуда, а потом сложил все это вместе и выдал картинку. Мы получили изображение 11 сантиметров крысиной артерии. Видел бы ты, как все эти серьезные ученые прыгали до потолка, хлопали друг друга по плечам и глотали клоповник».
1: Клоповник — это этиловый спирт, смешанный с газировкой «Доктор Пеппер». В конце концов, кремниевые элементы полностью уступили место нуклеопротеидам. Верджил не очень хотел вдаваться в подробности, но я понял, что они нашли способ превращения больших молекул, как ДНК или даже более сложные, в электрохимические компьютеры, использующие структуры типа рибосом в качестве кодирующих и считывающих устройств, а РНК в качестве ленты. Позже, внося программные изменения в ключевых местах путем замены нуклеотидных пар, Верджилу удалось скопировать репродуктивное деление и слияние.
3: «В Генетроне хотели, чтобы я переключился на супергенную инженерию, поскольку этим занимались все подряд. Самые разные монстры, каких только можно вообразить, и так далее. Но у меня были другие.

0: умнели. Ну, для начала, скажем, становились такими же умными, как планарии. Представь себе Эшерихию Коли, которая не глупее планарии, а?»
1: «Представляю»,
0: — кивнул я. «Ну, а потом я совсем увлекся. Оборудование было, технология уже существовала, и я знал молекулярный язык. Соединяя нуклеопротеиды, я мог получить действительно плотные и сложные биочипы, своего рода маленькие мозги. Пришлось исследовать такую проблему, чего я смогу достичь теоретически. Получалось, что, продолжая работать с бактериями, я бы сумел получить биочип, сравнимый по производительности обработки информации с мозгом воробья. Можешь себе представить мое удивление? Но потом мне открылся способ тысячекратного увеличения производительности, причем с помощью того же явления, которое мы прежде считали помехой. Электронного дрейфа между сложившимися электронными схемами. При таких размерах даже незначительные флюктуации грозили биочипу уничтожением, но я разработал программу, которая предсказывала и обращала туннельный эффект в преимущество. Тем самым, подчеркивая эвристический аспект этих компьютеров, я использовал дрейф для увеличения сложности». «Тут я уже перестаю понимать», — признался я. «Я воспользовался преимуществом, которое дает элемент случайности. Схемы могли самовосстанавливаться, сравнивая содержимое памяти и исправляя поврежденные элементы. Целиком я дал им только базовые инструкции. Живите, размножайтесь, становитесь лучше. Боже, ты бы видел, что стало с некоторыми культурами через неделю. Потрясающие результаты. Они начали развиваться сами по себе, словно маленькие города. Пришлось их все уничтожить. Особенно меня поразила одна чашка Петри. Думаю, если бы я продолжал кормить ее жильцов, она отрастила бы ноги и дала ходу из инкубатора».
1: «Ты, надо понимать, шутишь?» —
0: спросил я, взглянув на него в упор.
1: «Или нет?»
0: «Слушай, они действительно знали, что значит становиться лучше, совершеннее. Они видели направление развития, но, находясь в телах бактерий, были очень ограничены в ресурсах».
1: «И насколько они оказались умны?»
0: «Я не уверен. Они держались скоплениями по 100-200 клеток, и каждое скопление вело себя как самостоятельная особь. Может быть, каждая из них достигла уровня макак-резуса. Они обменивались информацией через фимбрии, передавали участки памяти и сравнивали результаты своих действий. Хотя наверняка их сообщество отличалось от группы обезьян, прежде всего потому, что мир их был намного проще. Но зато в своих чашках они стали настоящими хозяевами. Я туда запускал фагов, так им просто не на что было рассчитывать. Мои питомцы использовали любую возможность, чтобы вырасти и измениться».
1: «Как это возможно?»
0: «Что?» Он, похоже, удивился, что я не все принимаю на веру.
1: «Запихнуть так много в столь малый объем. Макакорезус — это все-таки нечто большее, чем просто калькулятор, Верджил».
0: «Возможно, я не очень хорошо объяснил», — сказал он, заметно раздражаясь. «Я использовал нуклеопротеидные компьютеры. Они похожи на ДНК, но допускают интерактивный обмен. Ты знаешь, сколько нуклеотидных пар содержится в организме одной единственной бактерии?»
1: Последнюю свою лекцию по биохимии я слушал уже довольно давно, и поэтому только покачал головой.
0: «Около 2 миллионов. Добавь сюда 15 тысяч модифицированных рибосом, каждая с молекулярным весом около 3 миллионов, и представь себе возможное количество сочетаний и перестановок. РНК выглядит как длинная спираль из бумажной ленты, окруженная рибосомами, которые считывают инструкции и вырабатывают белковые цепи». Слегка влажные глаза Верджила буквально светились. «Кроме того, я же не говорю, что каждая клетка была отдельной особью. Они действовали сообща».
1: «Сколько бактерий ты уничтожил в чашках Петри?»
0: «Не знаю. Миллиарды». Он усмехнулся. «Ты попал в самую точку, Эдвард. Как планета, населенная Эшерихия Коли».
1: «Но тебя не за это уволили».
0: «Нет. Прежде всего, они не знали, что происходит. Я продолжал соединять молекулы, увеличивая их размеры и сложность. Поняв, что бактерии слишком ограничены, я взял свою собственную кровь, отделил лейкоциты и ввел в них новые биочипы. Потом долго наблюдал за ними, гоняя по лабиринтам и заставляя справляться с химическими проблемами. Они показали себя просто великолепно. Время на их уровне течет гораздо быстрее, очень маленькие расстояния для передачи информации, и окружение гораздо проще. Затем как-то раз я забыл спрятать свое компьютерное досье под секретный код. Кто-то из руководства его обнаружил и догадался, чем я занимаюсь. Скандал был страшный. Они решили, что из-за моих работ на нас вот-вот спустят всех собак бдительные стражи общественной безопасности. Принялись уничтожать мою работу и стирать программы. Приказали, чтобы я стерилизовал свои лейкоциты. Черт бы их побрал. Верджил скинул лабораторный халат и начал одеваться. У меня оставалось от силы дня два. Я отделил наиболее сложные

0: клетки.
1: Насколько сложны? Они, как и бактерии, держались группами штук по 100. И каждую группу по уровню интеллекта можно было сравнить, пожалуй, с 10-летним ребенком. Он взглянул мне в глаза. «Все еще сомневаешься? Хочешь, я скажу тебе, сколько нуклеотидных пар содержится в клетках млекопитающих? Я специально запрограммировал свои компьютеры на использование вычислительных мощностей лейкоцитов. Так вот, черт побери, их 10 в 10 степени. И у них нет огромного тела, о котором нужно заботиться, растрачивая большую часть полезного времени».
2: «Ладно», — сказал я, — «ты меня убедил. Но что было дальше?»
1: «Дальше я смешал лейкоциты со своей кровью, набрал шприц и ввел все это себе обратно». Он застегнул верхнюю пуговицу рубашки и неуверенно улыбнулся. «Я запрограммировал их на все, что только можно, общаясь с ними на самом высоком уровне, который допускают энзимы и тому подобное, после чего они зажили своей жизнью».
2: «Ты запрограммировал их плодиться и размножаться? Становиться лучше?» — повторил я его фразу.
1: «Я думаю, они развили кое-какие характеристики, заложенные в биочипы еще на стадии кишечных бактерий. Лейкоциты уже могли общаться друг с другом, выделяя в окружающую среду химически закодированные участки памяти. И наверняка они нашли способы поглощать другие типы клеток, либо преобразовывать их, не убивая».
2: «Ты сошел с ума».
1: «Но ты сам видел изображение на экране. Эдвард, меня с тех пор не берет ни одна болезнь. Раньше я простужался постоянно, зато теперь чувствую себя как нельзя лучше».
2: «Но они у тебя внутри и постоянно что-то находят, что-то меняют.
1: И сейчас каждая группа не глупее тебя или меня».
2: «Ты действительно ненормальный».
1: Он пожал плечами. «Короче, меня вышибли. Решили, видимо, что я попытаюсь отомстить за то, что они расправились с моей работой. Поэтому меня выгнали из лаборатории, и до сего момента мне не представлялось настоящей возможности узнать, что происходит в моем организме. 3 месяца уже прошло».
2: «И ты?» «Я едва поспевал за перегоняющими друг друга догадками». «Ты сбросил вес, потому что они улучшили у тебя жировой обмен. Кстати, кости стали прочнее, позвоночник полностью перестроен».
1: «У меня никогда не болит спина, даже если я сплю в очень неудобной позе».
2: «Сердце у тебя тоже выглядит не так».
1: «Про сердце я не догадывался», — сказал он, внимательно разглядывая изображение на экране. «А насчет жира, об этом я думал. Они вполне могли улучшить у меня обмен веществ. В последнее время я никогда не чувствую себя голодным. Привычки в еде у меня не слишком сильно изменились. По-прежнему хочется того, чего и всегда хотелось. Но почему-то я ем только полезные продукты. Видимо, они еще не поняли, что представляет собой мой мозг. Они освоили железистую систему, но пока не осознали глобальной картины, если ты понимаешь, что я имею в виду. Они еще не знают, что я — это я, а вот что такое репродуктивные органы усвоили просто замечательно». Я взглянул на экран и отвел глаза. «Нет, внешне все выглядит нормально», — он захихикал. «Но как ты думаешь, я подцепил эту красотку Кэндис? Она рассчитывала просто на одноразовое приключение с технарем. Я и тогда уже неплохо выглядел. Без загара, но уже постройнел и одевался весьма прилично. Ей, видишь ли, никогда раньше не попадался технарь. Ну и она решила попробовать ради смеха. Но мои маленькие гении не давали нам спать чуть не до утра. И с каждым разом они становились все умнее и умнее. Я был словно в лихорадке». Улыбка исчезла с его лица. «Но однажды ночью я почувствовал, как у меня по всей коже бегают мурашки. Я здорово тогда напугался и решил, что эксперимент выходит из-под контроля. Кроме того, меня беспокоило, что может произойти, когда они преодолеют гемоэнцефалитический барьер и узнают обо мне, о настоящих функциях клеток головного мозга. Поэтому я начал кампанию сдерживания. Насколько я понимал, они пытались проникнуть в кожу, потому что по поверхности прокладывать коммуникационные каналы гораздо легче, чем устанавливать цепи через органы, мускулы, сосуды или в обход им. По коже получалось проще. Пришлось купить кварцевую лампу». Тут он перехватил мой удивленный взгляд. «В лаборатории мы разрушали белок в биочипах, подвергая их ультрафиолетовому облучению. А я чередовал лампу дневного света с кварцевой. В результате они не лезут на поверхность, а я получаю отличный загар».
2: «Ты еще можешь получить рак кожи», — добавил я.
1: «Думаю, они сами сделают все, что нужно, чтобы меня уберечь. Как полицейские патрули».
2: «Ладно, я тебя обследовал, ты рассказал мне историю, в которую трудно поверить. Но чего ты теперь от меня хочешь?»
1: «Я не настолько беззаботен, как могло показаться, Эдвард. Меня по-прежнему не оставляет беспокойство. И я хотел бы найти какой-нибудь способ ограничить их, прежде чем они узнают о моем мозге. Ты сам подумай. Их теперь триллионы, и каждый не глупее меня. Они в определенной степени сотрудничают, так что я, возможно, умнейшее существо на планете, но на самом деле у них еще все впереди. Я бы не хотел, чтобы они захватили надо мной власть». Он рассмеялся, и у меня по спине пробежал неприятный холодок. «Или украли душу. Поэтому я прошу тебя подумать над каким-нибудь способом ограничить их. Может быть, этих маленьких чертенят можно поморить голодом? Подумай». Он вручил мне листок бумаги со своим адресом и телефоном, затем подошел к клавиатуре, убрал изображение с экрана и стер данные обследования. «Пока никто, кроме тебя, ничего не должен знать. И, пожалуйста, поторопись». Ушел Вэрджил только в 3:00 ночи. Перед этим я взял у него кровь на анализ, затем пожал его влажную дрожащую ладонь, и он в шутку предупредил меня, чтобы я не принимал образцы внутрь. Прежде чем уйти домой самому, я заложил кровь на анализ, результаты которого были готовы уже на следующий день. Я получил их во время перерыва на ланч, затем все уничтожил. Проделал я это совершенно механически, словно робот. Лишь через 5 дней, почти столько же бессонных ночей, я принял увиденное. Кровь его оказалась вполне нормальной, за исключением того, что машина выявила заражение. Высокий уровень лейкоцитов, белых кровяных клеток и гистаминов. На 5-й день я, наконец, поверил. Гейл вернулась домой раньше меня, но в тот вечер была моя очередь готовить ужин. Она поставила на проигрыватель один из детсадовских дисков и продемонстрировала мне образцы видеокомпьютерной живописи, которые создавали ее дошкольники. Я молча смотрел. Ужин тоже прошел в тишине. Ночью мне приснились сразу 2 сна. Видимо, признак того, что я, наконец, принял факты. Во время первого, от которого я постоянно ворочался и скомкал всю простыню, мне привиделось разрушение планеты Криптон, родного мира Супермена, где погибали в огне миллиарды супергениев. Скорее всего, этот кошмар навеяла стерилизация образцов крови, которые я взял у Вэрджила. Второй сон оказался хуже. Мне снилось, как огромный город Нью-Йорк насилует женщину. В конце концов, она родила множество маленьких зародышей городков, завернутых в полупрозрачную пленку и залитых кровью после трудных родов. На утро 6-го дня я позвонил Вэрджилу. Он ответил после 4-го гудка. «У меня есть кое-какие результаты», — сказал я. «Ничего окончательного, но хотел бы с тобой поговорить. Не по телефону».
0: «Хорошо»,
1: — ответил он, и в его голосе мне послышалась усталость.
0: «Я пока сижу дома».
1: Квартира Вэрджила находилась в шикарном высотном доме на берегу озера. Я поднялся к нему на лифте, разглядывая рекламную болтовню голограммы с изображением товаров, свободных квартир и хозяйки здания, обсуждавшей общественные мероприятия на текущей неделе. Вэрджил открыл дверь и жестом пригласил меня внутрь. Он был в клетчатом халате с длинными рукавами и домашних шлепанцах. В руке держал незажженную трубку. Он молча прошел в комнату и сел в кресло. Пальцы его вертели трубку, не переставая. «У тебя инфекция», — произнес я. «Да». «Это все, что я смог узнать из анализов. У меня нет доступа к электронным микроскопам».
0: «Я не думаю, что это на самом деле инфекция», — сказал он. «В конце концов, это мои же собственные клетки. Может быть, что-то еще. Какой-нибудь признак их присутствия, их перемен. Едва ли можно ожидать, что нам сразу все станет понятно».
1: Я снял пальто. «Слушай, я начинаю за тебя беспокоиться». Остановило меня выражение его лица, странное лихорадочное блаженство. Прищурив глаза, Вэрджил смотрел в потолок и морщил губы. «Ты что, накачался? Балдеешь?» — спросил я. Он помотал головой из стороны в сторону, потом кивнул очень медленно.
0: «Я слушаю», — сказал он.
1: «Что?»
0: «Не знаю, это не совсем звуки, но что-то вроде музыки. Сердце, кровеносные сосуды, течение крови по артериям и венам, деятельность. Музыка, звучащая в крови». Он взглянул на меня грустными глазами. «Ты почему не на службе?»
1: «У меня сегодня свободный день, а Гейл работает».
0: «Можешь остаться?»
1: «Видимо, да», — сказал я, пожимая плечами. Потом обвел квартиру подозрительным взглядом, выискивая горы окурков или бумажные пакетики от наркотиков.
0: «Я не под балдой, Эдвард», — произнес он. «Может быть, я не прав, но мне кажется, происходит что-то очень большое и важное. Думаю, они начали понимать, кто я есть». Я сел напротив Вэрджила, пристально его разглядывая. Он, похоже, совсем меня не замечал. Какой-то внутренний процесс захватил его целиком,
2: Когда я попросил чашку кофе, он лишь махнул рукой в сторону кухни. Вскипятив воду, я достал из шкафа банку растворимого кофе, потом вернулся с чашкой в руках на свое место. Вэрджил сидел с открытыми глазами, покачивая головой.
0: «Ты всегда знал, кем тебе хочется стать, да?»
2: — спросил он. «Более-менее».
0: «Гинеколог. Только верные шаги по жизни. Ни одного в сторону. А я всегда жил по-другому. У меня были цели, но я не знал направления. Это как карта без дорог. Одни только географические точки. И мне на все было наплевать, на всех, кроме себя самого. Даже на науку. Для меня это просто средство. Я вообще удивляюсь, что добился таких значительных результатов. Даже своих родителей я ненавидел».
2: Неожиданно он схватился за подлокотники кресла. «Тебе плохо?» – встревожился я.
0: «Они со мной разговаривают», – ответил он и закрыл глаза.
2: Около часа он лежал без движения, как будто спал. Я проверил пульс. Ровный, наполненный. Потрогал его лоб. Чуть холоднее, чем следовало бы. Потом пошел и приготовил себе еще кофе. Когда Вэрджил открыл, наконец, глаза, я, не зная, чем себя занять, перелистывал журнал.
0: «Трудно представить себе, как течет для них время», — произнес он. «Всего 3 или 4 дня у них ушло на то, чтобы понять наш язык и ключевые аспекты нашей цивилизации. Теперь они продолжают знакомиться со мной. Прямо во сне. Прямо сейчас».
2: «Как это?» Вэрджил сказал, что несколько тысяч исследователей подключились к его нейронам, но подробностей он и сам не знал.
0: «Они, вероятно, действуют очень эффективно», — добавил он, «и пока еще не причинили мне никакого вреда».
2: «Нужно доставить тебя в больницу».
0: «А что они там смогут сделать? Ты, кстати, придумал какой-нибудь способ ограничить моих умников? Я хочу сказать, это все же мои клетки».
2: «Я думал об этом. Мы можем заморить их голодом. Нужно только найти различия в метаболизме».
0: «Я не уверен, что мне хочется избавиться от них совсем», — сказал Вэрджил. «Они не причиняют мне никакого вреда».
2: «Откуда ты знаешь?»
0: Он покачал головой, потом поднял палец и замер. «Тихо. Они пытаются понять, что такое пространство. Им это нелегко. Расстояние они определяют по концентрации химических веществ. Размерность для них — это как сильный или слабый вирус».
2: «Вэрджил,
0: слушай и думай, Эдвард». Он заговорил возбужденным тоном. «Наблюдай! Во мне происходит что-то значительное. Они общаются друг с другом через жидкости организма, и химические сигналы проникают даже сквозь мембраны. Они там мастерят что-то новое. Может быть, вирусы, чтобы переносить данные, хранящиеся в цепях нуклеиновых кислот. Кажется, они имеют в виду РНК. Похоже на правду. Я их так и программировал. Но еще и плазматические структуры. Возможно, именно это твои машины и выделили как признак инфекции. Их переговоры у меня в крови. Информационные пакеты. Химические характеристики других особей. Равных, начальников, подчиненных».
2: «Вэрджил, я внимательно слушаю, но мне действительно кажется, что тебе следует лечь в больницу».
0: «Это моя судьба, Эдвард».
2: Вэрджил снова умолк. Я присел на корточки рядом с его креслом и закатал рукава халата. Вся рука у него была словно исчерчена крест-накрест белыми линиями. Я уже собрался вызывать машину скорой помощи, когда он вдруг встал и потянулся.
0: «Ты когда-нибудь задумывался?» — спросил он. «Сколько клеток мы убиваем каждый раз, когда делаем даже простое движение?»
2: «Я вызову машину», — сказал я.
0: «Нет», — произнес он твердо, — «я же сказал, что я не болен. И я хочу иметь возможность распоряжаться самим собой. Знаешь, что они сделают со мной в больнице? Это как если бы пещерные люди принялись чинить компьютер тем же способом, каким они чинят свои каменные топоры. Фарс!»
2: «Тогда какого черта я здесь делаю?» — спросил я, разозлившись. «Ведь я ничем не могу тебе помочь. Я такой же пещерный человек».
0: «Ты друг»,
2: — произнес Вэрджил, взглянув мне в глаза. И у меня возникло ощущение, что в мою сторону смотрит не только он один.
0: «Ты мне нужен для компании», — он рассмеялся. «Хотя на самом деле я отнюдь не одинок».
2: В течение 2 последующих часов он расхаживал по квартире, прикасался к вещам, выглядывал в окна, потом медленно, неторопливо приготовил ланч.
0: «А знаешь, они действительно могут ощущать свои собственные мысли», — сказал он около полудня. «Я имею в виду цитоплазму. Судя по всему, она имеет собственную волю, своего рода подсознательную жизнь. В отличие от разума, который клетки обрели совсем недавно, они слышат нечто похожее на химический шум отделяющихся и возвращающихся на место молекул».
2: В 2 часа я позвонил Гейл и сказал, что буду поздно. Меня буквально трясло от напряжения, но я старался говорить спокойно. Помнишь Верджила Лэма? Я сейчас у него.
3: Все в порядке?
2: Спросила она. Да уж куда там. Да, все отлично, ответил я. Верджил заглянул в комнату как раз, когда я попрощался с Гейл и положил трубку. Это целая культура, провозгласил он. Они постоянно купаются в море информации и постоянно вносят туда что-то новое. Получается своего рода гештальт, строжайшая иерархия. За клетками, которые взаимодействуют с другими неправильно, они высылают особые фаги, специально изготовленные вирусы, предназначенные для конкретных клеток или групп. Против них нет абсолютно никакой защиты. Вирус протыкает клетку, она лопается, взрывается и растворяется. Но это не тирания. Я думаю, что на самом деле у них гораздо больше свободы, чем при демократическом устройстве. В том смысле, что они и так сильно отличаются друг от друга. Ты можешь себе это представить? Они отличаются друг от друга даже больше, чем мы.
3: Подожди,
2: сказал я, взяв его за плечи. Верджил, ты слишком много и сразу на меня навалил. Мне это больше не под силу. Я ничего не понимаю и не очень верю.
4: Даже сейчас...
2: Ладно, допустим, ты даешь мне верную интерпретацию, честную, и все это правда, и ты не задумывался о последствиях, что все это означает и к чему может привести.
1: Он прошел на кухню, налил стакан воды, вернулся и встал рядом со мной. Детская увлеченность на его лице сменилась трезвой озабоченностью.
2: Я всегда плохо представлял себе будущее.
1: А тебе не страшно?
2: Было страшно, но сейчас я не уверен. Он нервно подергал пояс своего халата. «Знаешь, я не хотел бы, чтобы ты думал, будто я действовал в обход тебя, через голову или еще как, но вчера я встретился с Майклом Бернардом. Он меня обследовал в своей частной клинике, взял образцы на анализ. Сказал, чтобы я прекратил облучение кварц-лампой. Сегодня утром, прямо перед тобой, он мне позвонил и сообщил, что все подтверждается, но просил никому ничего не говорить».
1: Верджил замолчал, и на лице его снова появилось мечтательное самоуглубленное выражение.
4: «Целые города из клеток. Эдвард, они проталкивают сквозь ткани, похожие на фимбрии, каналы, чтобы распространять информацию».
2: «Прекрати!» — не выдержал я. «Что там еще подтверждается?»
4: «Как сказал Бернард, у меня в организме обнаружились крайне увеличенные макрофагоциты. И он подтвердил анатомические изменения. Так что мы с тобой на этот счет не заблуждаемся».
2: «Что он собирается делать?»
4: «Не знаю, думаю, он сможет убедить руководство Генетрона возобновить работы в моей лаборатории».
2: «Ты этого хочешь?»
4: «Дело не только в лаборатории. Сейчас я тебе покажу. Перестав пользоваться лампой, я изменился еще сильнее».
1: Он расстегнул халат и сбросил его на пол. Все тело у него было расчерчено белыми пересекающимися линиями. На спине вдоль позвоночника эти линии уже начали образовывать твердый гребень.
2: «Боже правый!» — вырвалось у меня.
4: «Еще немного, и мне уже нельзя будет появляться нигде, кроме лаборатории. В таком виде невозможно бывать на людях, а в больнице, как я говорил, просто не поймут, что со мной делать».
2: «Но ты же можешь переговорить с ними, сказать, чтобы они действовали не так быстро», — предложил я, понимая, что произношу весьма странные вещи.
4: «Да, могу, но они не обязательно меня послушаются».
2: «Я думал, ты для них бог или нечто вроде этого».
4: «Те, кто подключился к моим нейронам, на самом деле не очень важные фигуры. Просто исследователи или что-то в этом духе. Они знают о моем существовании, знают, кто я такой, но это не означает, что они убедили тех, кто стоит на верхних ступенях иерархической лестницы».
2: «У них идут дебаты?»
4: «Похоже на то. Однако все не так плохо, как тебе кажется. Если вновь откроют мою лабораторию, у меня будет и дом, и рабочее место».
1: Он выглянул в окно, словно высматривая кого-то внизу.
4: «У меня больше никого нет, кроме них. И они ничего не боятся, Эдвард. Никогда в жизни я не чувствовал ни с кем такого родства».
1: Снова блаженная улыбка.
4: «Я в ответе за них, я им как мать».
2: «Но ты же не знаешь, что они будут делать дальше».
1: Он покачал головой.
2: «В самом деле, Верджил, ты говорил, что это цивилизация?»
4: «Тысяча цивилизаций».
2: «Тем более, а цивилизации, как известно, нередко кончают плохо. Войны, загрязнение окружающей среды».
1: Я словно хватался за соломинку, пытаясь унять растущую панику. Мне явно не хватало опыта, компетенции, чтобы охватить происшедшее во всей его потрясающей грандиозности. То же самое относилось и к Верджилу. Когда дело касается глобальных проблем, менее проницательного и способного на зрелое решение человека даже представить себе трудно.
4: «Но рискую только я один».
2: «Ты не можешь этого знать наверняка. Боже, Верджил, посмотри, что они с тобой делают!»
4: «Со мной! Только со мной!» — выкрикнул он. «Ни с кем другим!»
1: Я покачал головой и поднял руки, признавая свое поражение.
2: Ладно, ну, откроет Бернард лабораторию. Ты переселишься туда и превратишься в подопытную морскую свинку. А что дальше?
4: Они не приносят мне вреда. Я сейчас больше, чем старый добрый Верджил Улэм. Я целая галактика, черт побери. Сверхпрародитель.
2: Ты, может быть, имеешь в виду сверхинкубатор?
1: Он пожал плечами, не желая ввязываться в спор. Всего этого мне казалось более чем достаточно. Выдумав какие-то нелепые оправдания, я распрощался с ним и ушел. Потом долго сидел в холле внизу, успокаивая нервы. Кто-то должен убедить его. Но кого Верджил послушает? Он виделся с Бернардом. Итого, похоже, история Верджила не только убедила, но еще и очень заинтересовала. Люди типа Бернарда обычно не подталкивают Верджилов Улэмов этого мира к необдуманным действиям, за исключением тех случаев, когда чувствуют, что ситуацию можно обернуть себе на пользу. Всего лишь догадка, но я решил попробовать. Подошел к уличному телефону, воткнул в щель кредитную карточку и позвонил в Генетрон. «Будьте добры, разыщите, пожалуйста, доктора Майкла Бернарда», — обратился я к секретарше.
5: «Простите, кто его спрашивает?»
1: «Это его секретарь из телефонного сервиса. Поступил крайне важный звонок, а его бипер, видимо, не работает». После нескольких минут ожидания Бернард взял трубку.
6: «Кто вы такой, черт побери? У меня нет никакого секретаря в телефонном сервисе».
1: «Меня зовут Эдвард Миллиган. Я друг Верджила Улэма. Нам, похоже, нужно встретиться и кое-что обсудить». Договорились о встрече на следующее утро. По дороге домой я пытался придумать себе какое-нибудь оправдание, чтобы не выходить на работу еще один день, потому что я совершенно не мог думать о медицине и пациентах, которые заслуживали гораздо большего внимания. Я испытывал чувство вины, озабоченность, злость и страх.
2: В таком душевном состоянии меня и застала Гейл. Я нацепил маску спокойствия, и мы вместе приготовили ужин. Потом, обнявшись, долго стояли у выходящего к заливу окна, глядя, как зажигаются в сумерках городские огни. Несколько скворцов из оставшихся на зиму еще прыгали по увядшей лужайке в последних отблесках дневного света. Потом унеслись с налетевшим порывом ветра, от которого задрожали стекла.
1: «Что-то случилось, Эдвард?»
2: — мягко спросила Гейл.
1: «Ты сам расскажешь, или будешь и дальше делать вид, что все нормально?»
2: «Просто настроение неважно», — ответил я. «Нервы, работа в больнице».
1: «О боже, я поняла»,
2: — сказала она, садясь в кресло.
1: «Ты решил развестись со мной и жениться на той женщине по фамилии Бейкер».
2: Миссис Бейкер, о которой я как-то рассказывал Гейл, весила 360 фунтов и догадалась, что она беременна только на 5-м месяце. «Нет», — сказал я вяло.
1: «О, великое счастье», — провозгласила Гейл, легко касаясь моего лба, «но если вытягивать из тебя все клещами, можно сойти с ума».
2: «Видишь ли, пока я не могу об этом говорить, так что я погладил ее по руке».
1: «Какие мы отвратительно серьезные», — сказала она, поднимаясь. «Я пойду приготовлю чай. Ты будешь?»
2: Она обиделась. Да я и сам мучился от того, что никому не мог ничего рассказать. Хотя почему бы и не открыться ей? Мой старый друг превращается в галактику. Вместо этого я убрал со стола. В ту ночь мне долго не удавалось заснуть. Я сидел в постели, положив подушку за спину, и глядел на Гейл. Пытался разобраться, что из всего того, что знаю, реальность, а что домыслы. «Я врач», — говорил я себе. «Профессия, связанная с наукой, техникой, и мне положено обладать иммунитетом к подобным футуристическим потрясениям. Верджил Улэм превращается в галактику. Как бы я себя чувствовал, если бы в меня пересадили триллион крошечных китайцев?» Я улыбнулся в темноте и в тот же момент едва не вскрикнул. «Существа, обитавшие у Верджила внутри, были совсем чужими для нас». Настолько чужими, что я или Верджил даже не могли рассчитывать на быстрое понимание. Может быть, мы вообще никогда их не поймем. Однако это все домыслы, а я очень хорошо знал, что на самом деле относится к реальности. Спальня, городские огни, просвечивающиеся сквозь тюлевые занавески, спящая Гейл. Это очень важно. Гейл, спящая в постели. Снова мне приснился тот самый сон. На этот раз город вошел через окно и набросился на Гейл. Огромный, шипастый, ползучий, весь в огнях, он рычал что-то на непонятном языке, состоящем из автомобильных гудков, шума большой толпы и грохота строек. Я пытался бороться с ним, но он все-таки добрался до Гейл и превратился в поток мерцающих звезд, рассыпавшихся по постели, по всему, что нас окружало. Я резко проснулся и до самого рассвета больше не сомкнул глаз. Встал, оделся вместе с Гейл и поцеловал ее перед уходом, ощутив сладострастную реальность доверчивых человеческих губ.
1: затем отправился на встречу с Бернардом. В его распоряжении был отдан кабинет в одной из больших пригородных больниц. Я поднялся лифтом на 6-й этаж и воочию убедился, что могут сделать известности состояния. Прекрасно обставленная комната, изящные гравюры на шелке, украшающие стены панели из дерева, мебель из хромированного металла и стекла, кремового цвета ковер, китайская бронза, полированные шкафы и столы. Бернард предложил мне чашку кофе. Я не стал отказываться. Он сел сбоку от письменного стола, я напротив него с чашкой кофе во влажных ладонях. На нем был серый с иголочки костюм. Седые волосы и четкий профиль дополняли картину. В свои 60 с лишним он здорово напоминал Леонардо Бернстейна.
7: «По поводу нашего общего знакомого», — начал Бернард, — «мистера Улема. Блестящий ученый, и я не побоюсь этого слова, отважный.
1: Он мой друг, и я обеспокоен тем, что с ним происходит».
7: Бернард остановил меня, подняв палец. «Но этот отважный человек совершил безрассудный, идиотский поступок. Того, что с ним произошло, просто нельзя было допускать. Решиться на такой шаг его вынудили обстоятельства, но это, конечно, не оправдание. Однако, что сделано, то сделано. Насколько я понимаю, он вам все рассказал».
1: Я кивнул. «Он хочет вернуться в Генетрон».
7: «Разумеется, там все оборудование. И, видимо, там же будет его дом, пока мы не разберемся с этой проблемой».
1: «Разберетесь? Как? И какой в этом прок?»
7: Легкая головная боль мешала мне думать. «О, я могу представить себе множество областей применения маленьких сверхпилотных компьютеров на биологической основе. Право, это не так сложно. В Генетроне уже сделано несколько важных открытий, но тут совершенно новое перспективное направление».
1: «Что вы имеете в виду?»
7: «Я не вправе обсуждать перспективы», — Бернард улыбнулся. «Но это будет нечто совершенно революционное, и нам просто необходимо поместить мистера Улема в лабораторные условия. Мы должны провести такие эксперименты на животных. Разумеется, придется начинать все сначала. Дело в том, что колонии Верджила нельзя перенести в другой организм. Они базируются на его лейкоцитах. Поэтому нам нужно будет создать новые колонии, которые не будут вызывать в других организмах иммунную реакцию».
1: «Подобно инфекции», — спросил я.
7: «Думаю, можно допустить и такое сравнение, но Верджил не инфицирован».
1: Мои тесты показали, что это не так.
7: «Видимо, аппаратура среагировала на те участки информационных потоков, что плавают в его кровеносной системе. Как вы думаете?»
1: «Я не знаю».
7: «Послушайте, я бы хотел, чтобы вы заглянули в нашу лабораторию, когда Верджил туда переберется. Ваш опыт может оказаться для нас полезным».
1: «Нас? Значит, он с Генетроном заодно. В состоянии ли он сохранить объективность? Каков ваш собственный интерес во всем этом деле?»
7: «Эдвард, я всегда держался на переднем крае своей науки. Я не вижу причин, почему бы не поработать здесь. С моими знаниями функций головного мозга и нервной системы, после всех исследований по нейрофизиологии, что я провел...»
1: «Вы могли бы помочь Генетрону избежать правительственного расследования», — сказал я.
7: «Весьма грубо, слишком грубо и, кроме того, несправедливо».
1: «Возможно, но я согласен. Я бы очень хотел побывать в лаборатории, когда Верджил туда переедет. Разумеется, если при всей моей грубости приглашение еще остается в силе».
7: Бернард посмотрел на меня острым взглядом. Он понимал, я не буду играть на его стороне, и на какое-то мгновение эти мысли совершенно отчетливо проступили у него на лице. «Конечно». Он поднялся и протянул мне руку. Ладонь у него была влажная. Хотя Бернард старался этого не показать, нервничал он не меньше моего. Я вернулся домой и просидел там до полудня. Читал и пытался разобраться в своих мыслях, прийти к какому-то выводу, в частности, решить, что все-таки составляет реальность и что я должен защищать. Перемены человек может принимать только в определенных дозах. Нововведения — это хорошо, но понемногу и постепенно. Нельзя навязывать их силой. Каждый имеет право оставаться прежним, пока не решит, что готов. Величайшее научное открытие после... И Бернард может навязывать его силой. Генетрон тоже. Мысли об этом казались невыносимыми. «Неолудит», — обозвал я сам себя, действительно грязное обвинение. Когда я нажал кнопку с номером квартиры Верджила на переговорной панели в холле высотного здания, он ответил почти сразу.
8: «Да», — сказал он возбужденно, — «поднимайся, я в ванной, дверь не заперта».
7: Я вошел в квартиру и двинулся по коридору к ванной. Верджил сидел в розовой воде, погрузившись до самого подбородка. Он рассеянно улыбнулся и всплеснул руками.
8: «Выглядит так, словно я перерезал себе вены, да? Не волнуйся, все в порядке. Генетрон берет меня обратно. Бернард только что позвонил».
7: Верджил указал на отводной аппарат с интеркомом, установленный в ванной. Я сел на крышку унитаза и сразу обратил внимание, что у шкафа с полотенцами на самом краю полки над раковиной стоит отражатель для загара с многочисленными лампочками для дневного света. Однако провод был выдернут из розетки.
9: «Ты в самом деле этого хочешь?» — спросил я, опустив плечи.
7: «Пожалуй, да», — сказал Верджил. «Они смогут позаботиться обо мне лучше других. Так что я решил привести себя в порядок и сегодня вечером отправляюсь. Бернард заедет за мной на своем лимузине.
6: Класс! Отныне у меня все будет по высшему классу».
7: Вода розоватого оттенка выглядела странно. Это совсем не походило на растворенное мыло.
9: «Что это у тебя в воде?
7: Пенный шампунь?» — спросил я, но спустя секунду догадался сам. И мне стало вдруг нехорошо. Настолько очевидными и неизбежными были эти события.
6: «Нет!»
7: — сказал Верджил.
9: «Это я уже знал».
6: «Нет!» — повторил он. «Это выделение через кожу. Мне не все рассказывают. Но я думаю, что теперь они начали высылать разведчиков, первопроходцев, астронавтов».
7: Он внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде я не заметил даже тени озабоченности. Скорее, просто любопытство. Как, мол, я на это отреагирую? Подтверждение моей догадки, прозвучавшее в его словах, заставило меня внутренне сжаться, словно я готовился к удару. Прежде я совсем не думал о такой возможности, видимо, потому что был занят другими аспектами проблемы.
9: «Это первый раз случилось?» — спросил я.
6: «Да», — ответил он и рассмеялся. «Я все думаю, не выпустить ли этих чертенят в канализационную систему. Пусть узнают, каков на самом деле наш мир».
7: «Они же распространятся тогда по всему свету».
6: «Это точно».
9: «Как ты себя сейчас чувствуешь?»
6: «Сейчас очень даже неплохо. Их тут должно быть миллиарды».
7: Еще один всплеск рукой.
6: «Как ты думаешь, может, стоит их выпустить?»
7: Быстро, почти не раздумывая, я опустился на колени у ванны. Мои пальцы сами нащупали провод от лампы для загара и воткнули вилку в розетку. Верджил, как был мальчишкой, когда подводил ток к дверным ручкам, варил пунш, окрашивающий мочу в синий цвет, и разыгрывал тысячи других дурацких шуток, так им и остался. Он не вырос, не созрел до понимания, что его гениальности вполне достаточно, чтобы действительно изменить мир. Но при этом нужно обладать еще и огромным чувством ответственности. Верджил протянул руку к пробке, затыкающей слив.
6: «Знаешь, Эдвард, я...»
7: Он так и не договорил. Я схватил лампу, бросил ее в ванну и тут же отпрыгнул назад, потому что вода буквально взорвалась облаком пара и искр. Верджил закричал, судорожно дернулся, затем все замерло. Лишь продолжала шкварчать лампа. Да от его волос поднималась тонкая струйка дыма. Я поднял крышку унитаза, и меня тут же стошнило. Потом я зажал нос и прошел в гостиную. Ноги вдруг отказались держать меня, и я рухнул на диван. Примерно через час, порывшись на кухне, я нашел коробку отбеливателя, нашатырь и бутылку виски. Вернулся в ванную и, старательно отворачивая взгляд от Верджила, налил в ванну сначала виски, потом нашатырный спирт, потом высыпал отбеливатель. Хлорка тут же забурлила в воде, и я вышел, плотно затворив за собой дверь. Когда я вернулся домой, в квартире звонил телефон, но я не стал снимать трубку. Вдруг это из больницы, или Бернард, а может, полиция. Легко представлялось, как я буду с ними объясняться. Генетрон напрочь откажется подтвердить мой рассказ. Бернард вообще заявит, что ничего не знает. Я ощущал невероятную усталость во всем теле. Мускулы сжимались в тугой узел от напряжения, и даже не знаю, как можно назвать такое чувство. Чувство, возникающее после осуществления геноцида. Совершенно дикая мысль. Я не мог поверить, что своими руками убил сотни триллионов разумных существ. Уничтожил целую галактику. Смехотворное обвинение, но мне было совсем не смешно. Гораздо легче верилось в то, что я убил человека, своего друга. Дым, оплавленный каркас лампы, растекшаяся лужица пластика розетки, обгоревший провод. «Верджил!» Я бросил ему в ванну включенную лампу для загара. Меня по-прежнему мутило. Сны, города, насилующий Гейл. Что интересно с его прежней подружкой Кэндис? Вода, утекающая в трубу. Галактики, рассеянные вокруг нас. Бесконечный ужас. Но одновременно огромный потенциал красоты. Новая форма жизни. Симбиоз. Трансформация. Убил ли я их всех? На мгновение меня охватила паника. Завтра, подумалось мне, я схожу туда и простерилизую квартиру. Что-нибудь придумаю. О Бернарде я даже не вспомнил. Когда вернулась домой Гейл, я спал на диване. Поднялся я, чувствуя себя очень скверно, и она тут же это заметила.
10: «Ты не заболел?»
7: — спросила Гейл встревоженно, присаживаясь на край. Я покачал головой и спросил, что у нас сегодня на обед. Язык меня не слушался, слова давались с трудом. Гейл положила руку мне на лоб.
10: «Эдвард, у тебя температура. Очень высокая».
7: Я дотащился до ванны и взглянул на себя в зеркало. Гейл остановилась позади меня.
10: «Что это?»
7: — спросила она. «Под воротничком рубашки. Вся шея у меня была исчерчена белыми линиями. Как на шоссе. Видимо, они проникли в мой организм уже давно, несколько дней назад».
10: «Влажные ладони», — проговорил я.
7: «Удивительно, что это не пришло мне в голову раньше. Очевидно, мы чуть не умерли. Сначала я еще пытался бороться, но буквально через несколько минут ослабел настолько, что уже не мог пошевелиться». Гейл оказалась в таком же состоянии спустя час. Я лежал на ковре в гостиной, весь мокрый от пота. Гейл на диване. Лицо ее стало белым, словно тальк. Глаза закрылись, как труп в лаборатории бальзамирования. Некоторое время мне казалось, что она действительно умерла. И даже в том беспомощном болезненном состоянии меня не оставляла злость за неспособность вовремя подумать о всех возможных последствиях. Но вскоре и на это не осталось сил. Я не мог даже моргнуть. Поэтому закрыл глаза и просто ждал. В руках, в ногах явственно ощущался ритм какой-то деятельности. С каждым толчком крови внутри меня возникал некий шум, похожий на звучание оркестра в тысячу музыкантов, играющих в разнобой целые фрагменты нескольких симфоний. Музыка, звучащая в крови. Постепенно звук становился резче, но одновременно и слаженнее. Нагромождение акустических волн стихало, разделяясь на отдельные гармонические сигналы. Эти сигналы словно врастали в меня, в ритм моего собственного сердца. Сначала они подчинили себе наши иммунные реакции. Война, а это действительно была война, какой на Земле никто никогда не знал, война с триллионами, участвующими в сражениях, продолжалась около двух дней. К тому времени, когда я нашел в себе силы, чтобы добраться до кухонного крана, они уже принялись за мой мозг, пытаясь расколоть коды и найти Бога, скрывающегося в протоплазме. Я пил и пил, пока меня не замутило, затем попил еще, уже медленными глотками, и отнес стакан воды Гейл. Она прижала его к потрескавшимся губам и принялась жадно пить. Глаза ее покраснели, вокруг присохли желтоватые грязные крошки. Но теперь кожа вернулась в некое подобие нормального оттенка. Через несколько минут мы уже сидели за кухонным столом и вяло пережевывали пищу.
10: «Что это за чертовщина с нами приключилась?» —
7: спросила она первым делом. У меня не было сил объяснять, и я лишь покачал головой. Затем почистил апельсин и поделил его на двоих.
10: «Надо вызвать врача», — сказала она.
7: Но я знал, что мы этого не сделаем. Я уже начал получать от них сообщения, из которых становилось понятно, что возникшее у нас ощущение свободы иллюзорно. Сначала сообщения были предельно просты. В мыслях вдруг возникали даже не команды, а скорее воспоминания о командах. Нам запрещалось покидать квартиру. Видимо, те, кто нами распоряжался, поняли нежелательность таких действий, хотя сама концепция наверняка казалась им совершенно абстрактной. Нам запрещалось вступать в контакт с другими себе подобными. По крайней мере, какое-то время нам будут разрешать принимать пищу и пить воду из-под крана. Когда спала температура, процесс трансформации пошел быстро и решительно. Почти одновременно нас, Гейл, заставили замереть. Она в тот момент сидела за столом, а я опустился на колени и едва видел ее краешком глаза. На руке у Гейл уже начали образовываться гребни. Они многому научились, пока жили внутри Верджила, и теперь применяли совсем другую тактику. Часа два все мое тело невыносимо чесалось и зудело. Два часа в аду, но потом они, наконец, прорвались к мозгу и нашли меня. Многовековые по их шкале времени попытки увенчались успехом, и теперь они получили возможность общаться с неповоротливым, медлительным разумом, который когда-то владел Вселенной. Они отнюдь не были жестоки. Когда концепция вызванного их действиями неудобства и его нежелательности стала понятна этим маленьким существам, они сразу принялись за работу, чтобы устранить неприятные ощущения. И, пожалуй, перестарались. Еще час я пребывал в состоянии абсолютного блаженства, лишив их всякой возможности контакта. На следующее утро нам снова разрешили двигаться. Главным образом для отправления физиологических нужд. От кое-каких продуктов жизнедеятельности они не могли избавиться сами. Я послушался. Моча оказалась фиолетовой, и Гейл последовала моему примеру. Мы долго смотрели друг на друга пустыми глазами, потом она выдавила из себя улыбку.
10: «Они с тобой тоже разговаривают?»
7: — спросила Гейл. Я кивнул.
10: «Значит, я не сошла с ума».
7: В последующие 12 часов контроль ослаб, и мне удалось набросать значительную часть этой рукописи. Подозреваю, что в это время в моем организме шла еще одна война. Гейл могла немного шевелиться, но не более того. Когда они снова вернули себе всю полноту власти, нам было приказано обняться, и мы без колебаний подчинились.
10: «Эдди»,
7: — прошептала Гейл, и мое имя стало последним звуком, который донесся до меня снаружи. В таком положении, стоя, мы срослись. Через несколько часов наши ноги превратились в массивную опору, которая растеклась по полу во все стороны сразу. Отдельные отростки поползли к окну, к солнечному свету, и на кухню, к источнику питьевой воды. Вскоре филаменты добрались во все концы комнаты. Содрали краску и штукатурку со стен, затем обивку и наполнитель с мягкой мебели. К следующему утру трансформация завершилась. Я теперь не очень хорошо вижу, и мне трудно судить, на что мы похожи. Видимо, на две огромные плоские клетки, распустившие во все стороны отростки филаментов и растекшиеся по квартире. Великое имитирует малое. Мне было приказано продолжать записывать свои впечатления, но скоро это будет невозможно. День ото дня, по мере того, как нас поглощают находящиеся внутри мыслители, оба наших разума теряют устойчивость. С каждым днем наши личностные характеристики утрачиваются. Мы действительно огромные, неуклюжие динозавры. Теперь наши воспоминания хранятся в миллиардах маленьких существ. Наши личности рассредоточены по объему преобразованной крови. Скоро необходимость в централизации отпадет совсем. Мне сообщили, что водопровод и канализация находятся в их власти. Многие люди на других этажах уже подверглись трансформации. Через несколько недель, по старой временной шкале, мы доберемся до озер, рек и морей уже огромным числом. Я даже не могу догадаться, каковы будут последствия. Каждый квадратный дюйм поверхности планеты забурлит разумом, а годы спустя, может быть раньше, все люди сольются, отбросив личное. Появятся новые существа, и их будущие мыслительные способности просто невозможно себе представить. Ненависть и страх теперь полностью оставили меня. Меня, нас, волнует сейчас только один вопрос. Сколько раз подобное случалось где-то еще? Землю никогда не посещали пришельцы из космоса. Да и зачем им это? Ведь в каждой крупинке песка можно найти Вселенную».

0: plastique.
1: Джеймс Роллинс. «Бездна». Роман. Перевод с английского Новикова. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2009 год. Книга-загадка, книга-бестселлер. Посвящается Стиву и Джуди Прей, учителям, друзьям и основателям спейсеров. Пролог. День затмения. Вторник, 24 июля. До. 8:14 по Тихоокеанскому поясному времени, Сан-Франциско, Калифорния. Утром того дня, когда должно было произойти солнечное затмение, Дорин Маклауд вышла из кафе «Старбакс», держа в одной руке свежий номер «Кронькл», а в другой картонный стаканчик с крепким мокко. Следовало поспешить. На 10:00 у нее была назначена встреча в городе, а на то, чтобы доехать до ее офиса, расположенного рядом с Эмбаркадеро, оставалось менее часа. Ежась от холодного утреннего ветра, она торопливо направилась к станции метро на перекрестке улиц Рыночной и Кастро. Дорин посмотрела на небо и нахмурилась. Опустившаяся ночью на город пелена тумана еще не развеялась, и солнце сквозь эту дымку казалось мутным опалом. Долгожданное событие, первое в новом тысячелетии солнечное затмение, должно было произойти после 4:00, и не увидеть его из-за чертова тумана будет ужасно обидно. Из газеты телепередач она знала, что праздновать этот редкий астрономический феномен собрался весь город. Сан-Франциско даже здесь не мог обойтись без фанфар. «Что за глупость?» — подумала Дорин, досадливо мотнув головой. «Над Сан-Франциско и так круглый год висит туманное марево. Так чего же радоваться еще нескольким минутам темноты? Тем более, что затмение ожидалось даже не полное, а частичное». Вздохнув, она отбросила эти несвоевременные раздумья и поправила шарф на шее. Сейчас у нее были заботы поважнее. Если ей удастся выполнить требования по выданному Дельта-банком кредиту, путь к партнерству в фирме будет для нее открыт. Окрыленная этой мыслью, она буквально перепорхнула через Рыночную улицу и оказалась у входа на станцию метро. Она вошла в метро как раз в тот момент, когда из тоннелей появился очередной поезд. Сунув проездной билет в считывающее устройство, Дорин зацокала каблучками по лестнице, спускающейся к платформе, и встала у ее края, дожидаясь, когда поезд окончательно остановится. Довольная тем, что не опоздает к назначенному времени, она поднесла к губам стаканчик с кофе, однако не успела сделать ни одного глотка. От сильного удара под локоть стаканчик вылетел из ее руки, а кофе широкой шоколадно-коричневой дугой выплеснулся на асфальт перрона. Ойкнув от неожиданности, Дорин развернулась, чтобы взглянуть на своего обидчика, и увидела старую женщину, укутанную в тряпье, собранную, видимо, по разным помойкам. Она смотрела на Дорин глазами, взгляд которых, как казалось, находился в каком-то другом измерении. В сознании Дорин на долю секунды вспыхнул образ лежащей в постели матери. Тяжелый запах мочи и лекарств, ее обострившиеся черты и такие же мертвые глаза. Болезнь Альцгеймер. Дорин отступила на шаг, инстинктивно прижав к себе сумочку, но бездомная старуха, судя по всему, была совершенно безобидна. Наверное, сейчас последует обычная в подобных случаях просьба. Помогите, чем можете. Дорин сделала еще один шаг назад. Испуг и злость сменились чувством жалости. Другие пассажиры отвели глаза в сторону, следуя неписанному правилу любого городского жителя: не смотри слишком пристально. Дорин хотела поступить так же, но почему-то не смогла. Возможно, причиной тому было внезапно посетившее ее воспоминание о давно умершей матери, а может, безотчетная волна сострадания по отношению к этому несчастному созданию. Так или иначе, помимо своей воли, она спросила, могу я вам чем-нибудь помочь? Старуха пошевелилась, и Дорин увидела жмущегося к ее коленям изголодавшегося коричневого щенка. Бедняга был настолько тощим, что на его впалых боках можно было сосчитать все ребра. Старуха заметила, куда смотрит Дорин, и сказала. «Допсик знает». От возраста и бездомной жизни голос ее звучал хрипло. «Он все знает». Дорин кивнула, словно в словах женщины был хоть какой-то смысл. Психически больных лучше не раздражать. Это она усвоила из опыта общения со своей несчастной матерью. «Конечно, знает», — поддакнула Дорин. «И он мне об этом рассказывает?» «Да-да, рассказывает». Дорин снова кивнула, чувствуя себя законченной дурой. За ее спиной с шипением открылись двери поезда. Если она не хочет опоздать, нужно поторопиться. Она начала поворачиваться, как вдруг иссохшая рука ухватила ее за запястье. Дорин инстинктивно дернулась в сторону, но старуха держала ее на удивление цепко. Шурша своим тряпьем, сумасшедшая приблизилась к Дорин. — Допсик — хороший песик, — прошамкала она. — Допсик — умный. В углах старушечьего рта пенилась густая, похожая на скиши майонез слюна. — Он все знает. Он умный. Дорин рывком освободил руку. «Мне нужно идти». Старуха не пыталась удержать ее, сразу же спрятав руку в складках живописного тряпья. Не сводя с нее взгляда и пятясь, Дорин дошла до двери вагона. Оставшись одна, старуха скукожилась в своей ветоши и погрузилась в какие-то никому неведомые раздумья. Дорин встретилась взглядом с устремленными на нее глазами щенка. Когда двери вагона закрывались, до нее донеслось бормотание бездомной старухи. «Топсик знает, он знает, что сегодня мы все умрем». 13:55 по тихоокеанскому поясному времени, 11:55 по местному времени, Алиутские

Джимми Помотук с привычной осторожностью прокладывал путь вверх по бледнелому склону. Его пес по кличке Нанук трусил на несколько шагов впереди. Здоровенный маламут, северная ездовая собака, знал хорошо эту дорогу и мог бы добраться до конечного пункта самостоятельно, но, будучи преданным компаньоном, не хотел оставлять хозяина. Устало шаркая за старым псом, Джимми вел за собою троих английских туристов, двух мужчин и одну женщину. Их путь лежал к ледяному пику, высшей точке этого окруженного морем клочка земли, одного из лисьих островов. Его предки, иннуиты, самоназвание эскимосов, приходили сюда, чтобы поклоняться великому Орке, устанавливали деревянных идолов и бросали священные камни с скалы в море. Впервые еще мальчиком его привел на это священное место прадед. Это случилось почти 30 лет назад. Теперь это место было обозначено на всех туристических картах, наряду с другими достопримечательностями острова. И суденышки компании «Зодиак», перехватывая туристов с многочисленных круизных лайнеров, ненадолго останавливавшихся в этих холодных широтах, высаживали свой человеческий груз на пристани живописного поселка Порт-Ройсон. Помимо этого, привлекавшего своей стариной и экзотичностью поселка, еще одной достопримечательностью острова являлся ледяной пик. В ясный день, вроде того, что выдался сегодня, с него была видна вся гряда Оливудских островов, нескончаемой дугой, уходившей за горизонт. Этот вид, который предки Джимми считали бесценным, теперь стоил $60 в разгар туристического сезона и 40 во все остальные дни. «Долго нам еще, черт побери, тащиться?» — послышался недовольный голос за спиной Джимми. «Я себе уж всю задницу отморозил». Джимми обернулся. Он предупреждал эту троицу, что по мере подъема на вершину будет становиться все холоднее. Туристы были облачены в одинаковую одежду от Эдди Бауэра. Куртки, рукавицы и ботинки. Но все эти шмотки, вплоть до последнего стежка на них, были сейчас совершенно бесполезны. Забавно. На спине парки, в которой облачилась женщина, до сих пор болталась бирка с ценой. Указав рукой в сторону холма, за вершиной которого только что скрылась собака, Джимми сказал: «Еще один подъем, и мы на месте. Идти осталось минут 5, не больше, а там вас ждет теплая хижина». Недовольный турист посмотрел на циферблат часов и выргался себе под нос. Джимми страдальчески закатил глаза и двинулся дальше. Если бы не чаевые, которые он рассчитывал получить в конце этого пешего тура, он бы с радостью скинул всю троицу со скалы. То-то славное получилось бы жертвоприношение богам океана, которым поклонялись его предки. Однако об этом оставалось только мечтать, и Джимми, как случалось всегда, поплелся дальше. Вскоре они достигли вершины. Позади него раздался ошеломленный выдох, вырвавшийся разом из трех глоток. Джимми обернулся, готовый произнести заученную наизусть речь о значении этого места, но тут же увидел, что восклицания туристов были вызваны отнюдь не ошеломляющим видом, а открывшимся их взором. Они плотнее укутались в свои одежки, пытаясь укрыться от пронизывающего ветра. «Как же здесь холодно!» — проговорил.

«Слава тебе, Господи!» — проговорила женщина, и, обращаясь к тому из мужчин, который стал жаловаться первым, добавила: «Пойдем, Реджи». Теперь настала очередь Джимми замыкать процессию. Англичане трусцой направились к маленькой, угнездившейся в низком месте сосновой рощице. Нанук потрусил рядом с хозяином, тыча с влажным носом в его руку. Он хотел, чтобы ему почесали за ухом. «Нанук, хороший мальчик!» — похвалил пса Джимми, глядя на струйку дыма, поднимавшегося к синему небу. — По крайней мере, сын выполнил данное ему поручение и растопил печь в хижине, прежде чем отправиться на главный остров праздновать солнечное затмение вместе со своими друзьями. Но Джимми вдруг непонятно с чего накатила волна печали. Хотя это место всегда оказывало на него такое действие, он словно ощущал здесь что-то незримое присутствие. «Возможно, это боги моих предков», — подумал он, но лишь наполовину шутливо, и пошел дальше, к спасительному теплу. Ему вдруг страстно захотелось укрыться от холода, не меньше, чем его подопечным англичанам. Джимми взглядом проследил за струйкой дыма до самого солнца, висевшего над горизонтом с восточной стороны. «Солнечное затмение! Когда происходило такое...» Предки Джимми думали, что огромный кит глотает солнце. То же самое должно было произойти в течение следующих нескольких часов. Нанук, бежавший рядом с ним, вдруг зарычал. Джимми взглянул на собаку. Маламут смотрел в сторону юга. Наморщив лоб, Джимми проследил за взглядом пса. Вершина скалы была пуста, и с не считать одиноко торчавшего деревянного идола. Идол, разумеется, был не настоящим. Дешевый макет для туристов, выточенный на токарном станке где-то в Индонезии и привезенный сюда морем. Нанук продолжал негромко рычать. Джимми не мог понять, отчего собака нервничает. «Тихо, мальчик!» — прикрикнул он на пса. Как всегда послушный, Нанук уселся на задние лапы, но его мохнатое тело било мелкая дрожь. Джимми скосил глаза на пустое море. В его памяти вдруг всплыла старинная молитва, которую он учил дедушка. Он был удивлен тем, что вспомнил ее слова и не смог бы объяснить, почему эти слова сорвались с его губ именно сейчас. Для того, чтобы выжить на Аляске, необходимо было уважать природу и собственные инстинкты. Своим Джимми верил. Ему на мгновение показалось, что рядом с ним возник его дедушка, и они вместе глядят в бесконечное море. Для таких моментов, как сейчас, у дедушки была припасена фраза: «Ветер пахнет бурей». 16:05 по тихоокеанскому поясному времени, 10:05 по местному времени. Аганья, владение Гуам. Гуам — владение США в западной части Тихого океана, на одноименном острове в группе Марианских островов, крупнейшая стратегическая военная база США на Тихом океане. Утром того дня, когда должно было произойти солнечное затмение, Джеффри Хессмайер проклинал свое невезение, торопливо шагая по коридору правительственного особняка. В первой сессии переговоров на высшем уровне было решено сделать перерыв для второго завтрака. Высокие договаривающиеся стороны из Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики вернутся за стол переговоров только после солнечного затмения. Совместное созерцание этого редкого природного явления было включено в официальную повестку дня. Джеффри, как младшему помощнику, было поручено использовать время перерыва для того, чтобы набрать на компьютере, распечатать и раздать всем членам американской делегации рукописные заметки, которые делал в ходе утренней сессии государственный секретарь. Как несправедливо устроена жизнь! Пока более высокопоставленные коллеги в ожидании солнечного затмения наслаждаются разносолами буфета, устроенного в зимнем саду, подлизываясь к шишкам из президентской свиты, он должен изображать из себя то ли стенографистку, то ли, того хуже, машинистку. Джеффри вновь беззвучно проклял свою горькую судьбу. Что им понадобилось здесь, посредине Тихого океана? Ад замерзнет скорее, чем две тихоокеанские державы,

подпишут договор по ядерному вооружению. Ни одна из стран не хотела уступать, особенно в том, что касалось двух наиболее важных пунктов. Президент наотрез отвергал притязания Китая, который требовал, чтобы США не распространяли свой противоракетный зонтик, знаменитую систему ПРО, на территории Тайваня. А китайский премьер отказывался прекратить дальнейшее наращивание арсенала межконтинентальных баллистических ракет. За целую неделю интенсивной работы участники саммита добились лишь того, что напряженность в двусторонних отношениях усилилась еще больше. Единственным светлым пятном за все это время стал лишь первый день саммита, когда президент Бишоп принял в дар от китайского премьера жадеитовую скульптуру воина верхом на коне, полноразмерную копию одной из знаменитых терракотовых статуй, найденных в окрестности города Сиань. Журналисты были в восторге и целый день щелкали затворами фотоаппаратов, запечатлевая историческую сцену. Главы двух великих держав на фоне изумительно красивого изваяния. В тот день в сердцах многих расцвели надежды, которым не суждено было воплотиться. Джеффри вошел в отсек помещений, отведенных их делегации, и предъявил охраннику пропуск. Тот важно кивнул, пропуская мелкого клерка внутрь. Дойдя до своего стола, Джеффри рухнул на кожаное вращающееся кресло. Хотя порученное ему задание он считал унизительным, тем не менее намеревался выполнить его безукоризненно. Аккуратно положив стопку исписанных от руки листков возле компьютера, он приступил к работе. Его пальцы порхали над клавиатурой, и каракули госсекретаря Эллиота превращались в ровные, аккуратные строчки компьютерного текста. По мере того, как Джеффри втягивался в работу, злость и обида оставляли его. Ему было интересно находиться в закулисье большой политики, наблюдать вблизи, как вершится история. Похоже, президент все же был готов по вопросу Тайваня, но хотел за это выторговать у Китая побольше выгод для США, включая мораторий на расширение китайского ядерного арсенала и участие КНР в режиме контроля над ракетными технологиями. Режим контроля над ракетными технологиями, РКРТ, создан в 1987 году и объединяет 32 государства. Цель РКРТ – противодействие распространению технологий создания ракетных средств доставки оружия массового поражения. Джеффри настолько погрузился в расшифровку записи госсекретаря, что не заметил, как кто-то подошел к нему сзади. Услышав легкое покашливание за спиной, молодой клерк крутанулся на кресле, поднял голову и увидел высокого седовласого мужчину. На нем была рубашка с галстуком, а пиджак он небрежно держал на согнутой руке. — Ну и что вы обо всем этом думаете, мистер Хессмайер? Джеффри вскочил так резко, что его кресло откатилось назад и врезалось в соседний стол. — Господин президент! — запинаясь, выдавил он. — Расслабьтесь, мистер Хессмайер. Президент Соединенных Штатов Дэниел Р. Бишоп склонился над письменным столом и стал читать текст на мониторе компьютера. — Что вы думаете о рассуждениях Тома? — Госсекретаря? Мистера Эллиота? Президент выпрямился и устало улыбнулся. — Да, ведь вы изучаете международное право в Джорджтауне. Джеффри моргнул. Ему казалось невероятной сама мысль, что президент выделил его среди сотен чиновников и клерков, работавших в чреве Белого дома. — Да, господин президент, я оканчиваю университет в следующем году. Лучший студент на курсе и специализируетесь по Азии, насколько я слышал. Как, по-вашему, удастся нам уломать китайцев подписать это соглашение? Джеффри облизал губы. Им было трудно выдержать взгляд Дэниела Бишопа, героя войны, государственного деятеля и лидера свободного мира. Говорите же, дружище. И не бойтесь, я не откушу вам голову. Я всего лишь хочу узнать ваше честное и непредвзятое мнение. Иначе зачем я стал просить Торна поручить это задание именно вам? Пораженный этим признанием, Джеффри был не в состоянии вымолвить хоть слово. «Дышите», — приказал президент. Джеффри последовал рекомендации, и это помогло. Откашлившись, он постарался привести мысли в порядок и заговорил.
Мне кажется, госсекретарь Эллиот высказывает весьма здравую мысль о страстном стремлении материкового Китая к экономической интеграции Тайваня. Джеффри на секунду умолк, чтобы перевести дух, и продолжал. Я внимательнейшим образом изучил, как проходило возвращение Гонконга и Макао под власть Пекина. Похоже на то, что китайцы используют эти территории в качестве испытательного полигона для интеграции демократической экономики в коммунистические структуры. Вполне логично предположить, что эти эксперименты проводятся в преддверии переговоров по возвращению Тайваня под юрисдикцию Китая, чтобы продемонстрировать, как от подобного союза могут выиграть все заинтересованные стороны. «А как быть с растущим ядерным арсеналом Китая?» Немного осмелев, Джеффри заговорил быстрее. «Их ядерные и ракетные технологии украдены у нас, но нынешняя производственная инфраструктура Китая недостаточно развита для того, чтобы в полной мере воспользоваться ими. Во многих отношениях Китай до сих пор остается аграрной страной, плохо приспособленной для быстрого развития ракетных технологий». «И каков же ваш вывод?» «Китайцы стали свидетелями того, как гонка вооружений обанкротила Советский Союз и не захотят наступить на те же грабли. Если Китай намерен сохранить за собой нынешнее положение в мировом балансе сил, ему для начала необходимо ускорить собственное технологическое развитие. Они не могут позволить себе ввязаться в пустопорожние дискуссии с Соединенными Штатами относительно ядерного арсенала». «Пустопорожние дискуссии?» — хмыкнул президент. Джеффри побагровел. «Извините, я...» «Нет-нет», — воздел руку президент. «Мне понравилось ваше выражение». Джеффри внезапно почувствовал себя полным идиотом. Что за чушь он тут несет? Как он смеет думать, что его завиральные идеи могут представлять хоть какой-то интерес для президента Бишопа? Президент выпрямился и надел пиджак. «Полагаю, вы правы, мистер Хессмайер. Ни одна страна не хочет финансировать новую холодную войну». «Совершенно верно, сэр», — промямлил Джеффри. «Возможно, есть надежда урегулировать эту проблему до того, как отношения между нашими странами станут еще более натянутыми, но для этого понадобится определенная ловкость». Президент направился к двери. «Заканчивайте вашу работу, мистер Хессмайер», — добавил он, — «и приходите в Атриум. Нельзя пропустить первые солнечные затмения нового тысячелетия». Глава государства вышел из комнаты, а Джеффри так и не нашел, что ответить. Он без сил плюхнулся в кресло и закрыл глаза. Сам президент слушал его и согласился с ним. Благодаря звезды за такую удачу Джеффри выпрямился и с удвоенной энергией принялся за работу. Этот день наверняка запомнится надолго. Во время. 16:44 по тихоокеанскому поясному времени, Сан-Франциско, Калифорния. С балкона офисного здания открывался прекрасный вид на залив Сан-Франциско. Отсюда были видны пирсы и даже толпы горожан, собравшиеся на площади Жерардели в ожидании затмений. Однако не это привлекло внимание Дорин Маклауд. Она не отрывала глаз от зрелища, которое можно увидеть лишь раз в жизни. В центре неба, над синими водами залива, висело черное солнце. Сквозь темные очки, приобретенные по такому случаю в магазине оптики «Острый взгляд», Дорин смотрела на яркие длинные языки, вырывавшиеся из-за черного круга. Солнечные протуберанцы, эксперты в области астрономии с телеканала CNN предсказывали, что благодаря необычайно высокой солнечной активности в этот день затмение будет особенно зрелищным. Они не ошиблись. Секретарши и другие сотрудники их адвокатской конторы, стоявшие по обе стороны от Дорин, ахали и издавали возгласы восхищения. Заслоненная луной светило выбросило в пространство особенно длинный огненный хвост, а радио, мурлыкавшее в комнате, зашипело каскадом статических разрядов, подтверждая еще один прогноз астрономов. CNN предупреждала, что в результате бомбардировок верхних слоев атмосферы заряженными частицами, принесенными солнечным ветром, могут возникнуть значительные помехи в эфире. Дорин не могла оторвать глаз от черного солнца и его отражения в водах залива. В какое удивительное время довелось ей жить! «Эй, кто-нибудь почувствовал это?» — встревоженно спросила одна из секретарш.
Ощутив слабую вибрацию под ногами, Дорин сразу же поняла, что имела в виду девушка. Из динамиков радио теперь слышалось одно шипение, задрожали глиняные цветочные горшки. «Землетрясение!» — без всякой на то нужды крикнул кто-то. Для коренного жителя Сан-Франциско подобное дрожание почвы не являлось поводом для паники, и все же в глубине сознания каждого ворочалась неприятная мысль. А вдруг большое? Так в Сан-Франциско принято называть мощные землетрясения, подобные тому, что в апреле 1906 года разрушило город почти до основания. «Все внутрь!» — приказал глава фирмы. Собравшиеся на балконе, толкаясь в дверях, поспешили войти в помещение. Дорин напоследок еще раз посмотрела вверх. Отсюда казалось, что какой-то исполин проделал в небе огромную черную дыру. И тут в мозгу Дорин возник образ замотанной в тряпье бездомной старухи. И вспомнилось еще одно предсказание. «Сегодня мы все умрем!» Дорин отпустила перила и пошла в комнату. Балкон под ее подошвами стал содрогаться, словно собирался встать на дыбы. Да, это было не рядовое землетрясение. «Скорее!» — крикнул босс. «Надо спасаться!» Дорин кинулась во внутреннее помещение, но в глубине души понимала — спасения не найти. Сегодня все они умрут. 16:44 по Тихоокеанскому поясному времени, 14:44 по местному времени, Оливудские острова, Аляска. Стоя на скалах ледяного пика, Джейми смотрел на исчезающее солнце. Рядом с ним беспокойно метался Нанук. Слева от него восторженно вопила троица англичан, забывших от возбуждения про холод. Сверкали вспышки, жужжали фотокамеры, перематывая пленку. — Нет, ты видел, как жахнуло? Боже милостивый! Джейми вздохнул и уселся на холодный камень. Прислонившись спиной к деревянному идолу, он смотрел на черное солнце, повисшее над просторами Тихого океана. В этом неестественном освещении острова словно окоченели и выглядели ненастоящими. Даже поверхность моря в синевато-серебристом свечении казалась застывшей. Нанук у ног Джейми снова принялся приглушенно рычать. Должно быть, не понимая, что происходит с солнцем, пес нервничал с самого утра. — Не волнуйся, мальчик. Шепотом успокоил его хозяин. «Это всего лишь голодный кит, — задумал проглотить солнце». Протянув руку, чтобы погладить собаку, Джимми обнаружил, что ее нет. Нахмурившись, он оглянулся назад. Пес уже смотрел не на солнце, а в сторону севера. Проследив за взглядом собаки, Джимми только и смог что изумленно выдохнуть. «Боже ты мой!»

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Небо на севере, потемневшее от солнечного затмения, пульсировало, переливалось волнами и круговоротами всех оттенков синего цвета. Джимми сразу же понял, что он наблюдает северное сияние, но он никогда еще не видел такой его интенсивности, да и время теперь было неподходящее. Огни кружились, завивались вихрями, и казалось, что в небе разлилось еще одно сияющее море. — Эй! — завопил один из англичан. — А я думал, что в это время года северного сияния не бывает. — Так и есть, — тихо подтвердил Джимми. Англичанка, которую звали Эйлен, сделала шаг по направлению к Джимми. Казалось, что фотокамера намертво приклеилась к ее лицу. — Какая красота! — восхищенно воскликнула она. — Это даже лучше, чем затмение. Джимми ничего не ответил. Для инуитов возникновение северного сияния было всегда связано с различными предзнаменованиями и наполнено тайным смыслом. Северное сияние летом они восприняли бы как предвестие большой беды. — Это что? — спросила Эллен. — Земля действительно дрожит ли мне только кажется? Ответом ей был мощный подземный толчок. Остров содрогнулся всем своим огромным каменным телом. Эйлин с испуганным криком упала, оказавшись на четвереньках, и оба спутника бросились ей на помощь. Джимми не свалился лишь благодаря тому, что вцепился в деревянного идола. — Что нам делать? — кричала Эйлин. — Не волнуйся, — успокаивал ее один из мужчин. — Мы отсюда выберемся. Джимми смотрел на гряду островов, купавшихся в сверхъестественном свечении. — О, Боже! — пронеслось в его мозгу. И он прошептал слова благодарности за то, что его сын находится далеко отсюда. Самые дальние из цепочки Оливудских островов медленно погружались в пучину Тихого океана, словно опускающиеся под воду гигантские морские животные. Настал день, когда божества океана пришли, чтобы заявить свои права на эти клочки суши. 16:44 по тихоокеанскому поясному времени, 10:44 по местному времени. Аганье, владение Гуам. Стоя в зимнем саду губернаторского особняка, Джеффри Хесмайер с замиранием сердца смотрел на солнечное затмение. Хотя за 26 лет жизни ему уже приходилось наблюдать частичные затмения, полного, как теперь, он еще не видел. Остров Гуам потому и был выбран для проведения саммита, что находился в той узкой полосе на поверхности земли, где только и бывают видны полные затмения. Джеффри закончил набирать заметки госсекретаря Эллиота, размножил их, и у него еще осталось время, чтобы успеть к концу удивительного зрелища. Нацепив на нос дешевые темные очки, он стоял вместе с другими членами американской делегации у западных дверей зимнего сада. Китайцы столпились на противоположной стороне атриума. Казалось, что две эти группы все так же разделял Тихий океан. Не обращая внимания на отчетливо ощутимое напряжение, царившее в атриуме, Джеффри любовался величественной солнечной короной, из которой в темное небо то и дело вырывались хищные огненные протуберанцы. В этот момент у его уха раздался голос: «Восхитительно, не правда ли?» Джеффри обернулся и снова уже во второй раз увидел прямо за собой президента Бишопа. — Господин президент, Джеффри начал снимать очки, но глава государства остановил его. — Не надо. — Наслаждайтесь этим чудесным зрелищем. В следующий раз полюбоваться подобным нам удастся лишь через 20 лет.
2: Да — Да-да, сэр.
1: Джеффри послушно вернул очки на переносицу. Президент, тоже глядя в небо, негромко заговорил. — Согласно китайским верованиям, солнечное затмение является предвестником кардинальных перемен в течение реки жизни, либо к лучшему, либо наоборот.
2: — Уверен, что к лучшему, — проговорил Джеффри, — причем для обоих наших народов.
1: Президент Бишоп похлопал молодого человека по плечу. — Ох уж этот юношеский оптимизм, — проговорил он. — Вам следует пообщаться с вице-президентом. Вы могли бы поделиться с ним своей жизнерадостностью, а он с вами... своим реалистичным взглядом на происходящее, — иронично хмыкнул президент, по всей видимости, довольный своей шуткой. Джеффри, однако, понял смысл этих слов.
2: вице-президент Лоренс Нейв имел особое мнение по вопросу о том, каким образом следует выстраивать отношения с одним из последних оплотов коммунизма. Публично поддерживая намерение Бишопа разрешить неурядицы с Китаем с помощью дипломатических средств, он, тем не менее, оказываясь вдали от телекамер, ратовал за более агрессивный подход. «Вам непременно удастся сгладить все противоречия», — сказал Джеффри. «Я в этом не сомневаюсь».
1: «Опять ваш чертов оптимизм!»
2: Заметив, что госсекретарь жестами просит его подойти, президент снова похлопал Джеффри по плечу и с усталой улыбкой проговорил.
1: «Похоже, настало время вернуться к штопанью прорех в американо-китайских отношениях».
2: Стоило президенту договорить, как земля под ногами стоявших задрожала. Джеффри почувствовал, как президент сжал пальцами его плечо. Оба мужчины отчаянно пытались удержаться на ногах. «Землетрясение!» — крикнул Джеффри. Вокруг звенело бьющееся стекло. Джеффри задрал голову, прикрывая ладонью лицо от падающих осколков. Все стекла в губернаторском зимнем саду вылетели в один и тот же миг. Несколько человек из тех, кто находился у самых стен, теперь израненные и окровавленные, сраженные обрушившимся на них дождем сбитого стекла, лежали на полу. Джеффри хотел было броситься к ним на помощь, но не захотел оставлять президента. На другой стороне атриума члены китайской делегации, стремясь найти убежище, ринулись внутрь губернаторского особняка. Под ногами Джеффри возник и стал нарастать угрожающий гул. Стоявшая на столе ледяная скульптура лебедя разлетелась на мелкие кусочки. Государственный секретарь в сопровождении двух дюжих агентов секретной службы пробивался к ним сквозь обезумевшую от ужаса толпу. Оказавшись рядом с президентом, Том Эллиот схватил его за локоть. Чтобы быть услышанным в грохоте разрушений и доносившемся из-под земли гули, ему приходилось кричать: «Давай, Дэн, нужно возвращаться на борт номер один. Если этот остров разваливается на куски, я хочу, чтобы ты находился в безопасности». Президент стряхнул его руку. «Но я не могу», — начал он, однако не успел договорить. Где-то на востоке раздался громкий взрыв, и в воздухе полыхнул огненный шар. Первым заговорил Джеффри. «Сэр, вы должны идти». На лице президента Бишопа читалось напряжение и озабоченность. Джеффри знал, что этот человек служил во Вьетнаме. Его было не так легко выбить из колеи. «Ты должен», — подхватил Том. «Ты не имеешь права рисковать собой, Дэн. По крайней мере, ты не можешь позволить себе эту роскошь, после того, как принес присягу, вступая в должность». Президент уступил этому доводу. Звуки землетрясения нарастали. По стенам особняка побежали трещины. «Ладно, пошли», — согласился он наконец. «Но я чувствую себя трусом». Президент, сопровождаемый двумя телохранителями, направился к выходу из атриума, а госсекретарь повернулся к Джеффри и проговорил. «Я приказал подать лимузин. Оставайся с Бишопом, проследи, чтобы он любой ценой оказался в самолете».
1: «А как же вы?»
2: «Я постараюсь собрать как можно больше членов нашей делегации и привести их в аэропорт». Прежде чем уйти, Эллиот направил на Джеффри твердый взгляд и добавил: «Проследи за тем, чтобы самолет вовремя поднялся в воздух, и президент не оказался здесь в ловушке. Нас не ждите». Джеффри сглотнул застрявший в горле комок, кивнул и тоже поспешил к выходу. Оказавшись вновь рядом с президентом, он услышал, как тот пробормотал, обращаясь к самому себе: «Похоже, китайцы были правы». И после. 18:45 по тихоокеанскому поясному времени, Сан-Франциско, Калифорния. Приближалась ночь. Дорин Маклауд пробиралась через груды вывороченного асфальта по направлению к Русскому холму. От немногих уцелевших она услышала, что там разбили лагерь добровольцы из армии спасения. Дорин мучили жажда и голод, по мере того, как неизбывный туман залива заволакивал растерзанный город. Становилось все холоднее. Череда подземных толчков наконец закончилась, но они успели сделать свое дело. Сан-Франциско был разрушен. Измученная, с дрожащими ногами, Дорин оглянулась через плечо и посмотрела на то, что осталось от некогда прекрасного города, раскинувшегося на берегу океана. Вонь пожарищ и копоти пропитала все вокруг. Там и сям в туманной дымке полыхали зарево, делая картину опустошений, похожую на пейзаж преисподней. Изрезанный широкими трещинами, словно по нему ударили гигантским молотком, Сан-Франциско, от того места, где находилась Дорин, и вплоть до самого побережья, лежал в развалинах. Машины служб спасения все еще продолжали завывать, но спасать больше было некого. Уцелевшие здания можно было сосчитать по пальцам, а большинство либо превратились в руины, либо стояли с обвалившимися фасадами, демонстрируя исковерканное содержимое комнат. От жуткого вида трупов, встречавшихся на ее пути, Дорин онемела. Из раны на ее голове сочилась кровь, но боль, которую она испытывала, исходила из сердца и нарастала по мере того, как ей встречались все новые семьи, обездоленно сжавшиеся возле своих разрушенных домов. И у всех этих несчастных были совершенно одинаковые глаза, мертвые и пустые. На вершине следующего холма возникло свечение. Это был не огонь пожара, а ровный белый свет, и в душе Дорин возродилась угасшая была надежда. Это наверняка лагерь армии спасения. Она пошла дальше, желудок у нее свело, и она все ускоряла шаги, повторяя: «Ну, пожалуйста». Перебравшись через опрокинутый автобус, Дорин наконец приблизилась к источнику света. На руинах магазина хозтоваров копошились грязные, перепачканные сажей мужчины. Они вскрыли ящик с ручными фонариками и передавали их по цепочке. Учитывая то, что вскоре на побережье должна была опуститься ночь, это было весьма ценным приобретением. Дорин подошел поближе. Может, они дадут ей один фонарик? Двое мужчин посмотрели в ее сторону, и она уже хотела обратиться к ним с просьбой о помощи, как вдруг заметила какой-то нехороший блеск в их глазах и осеклась. Дорин остановилась и заметила еще одну странную деталь. Все мужчины были одеты одинаково. Присмотревшись внимательно, она увидела, что на спинах их роб значились номера и слова «Муниципальная тюрьма Калифорнии», «Осужденный». Глядя на нее, они ухмылялись. Она повернулась, чтобы кинуться на утек, но наткнулась на одного из бежавших уголовников. Дорин пыталась оттолкнуть его, но он откинул ее руку, а затем сильно ударил по лицу, отчего она упала на землю. Ослепшая от боли и потрясения, Дорин слышала шарканье ног. Это подошли другие, вырвавшиеся на свободу зэки. — Нет! — простонала она, свернувшись в клубочек. — Оставь ее! — пролаял один из подошедших. — У нас нет времени. Нужно уматывать из этого сраного города, покуда не заявилась национальная гвардия. Его слова были встречены недовольным ворчанием, однако Дорин снова услышала шарканье ног и поняла, что страшные люди уходят. От пережитого испуга и внезапно нахлынувшего облегчения она заплакала. Главарь бандитов встал прямо над ней. Дорин подняла заплаканное лицо, собираясь поблагодарить его за свое спасение, но застыла от ужаса, увидев ствол пистолета, направленный ей в лицо. — Возьмите побольше патронов, — прорал главарь своим подручным, — и не забудьте походные газовые плитки с баллонами. Затем, даже не взглянув на женщину, он нажал на курок. Дорин услышала сухой треск выстрела, ее тело отбросило назад. Затем мир вокруг нее почернел и перестал существовать. 20:15 по тихоокеанскому поясному времени, 18:15 по местному времени, Алеутские острова. Аляска. Приближалась ночь. Джимми Помотук держался за идола с изображением божеств, которым поклонялись его предки. Если раньше идол стоял на вершине ледяного пика, то теперь плыл по морю, покачиваясь на волнах, а Джимми цеплялся за него. Он изо всех сил пытался держаться над водой, а волны норовили перехлестнуть через идола, накрывая Джимми с головой. Несколько часов назад, когда волны поднялись до скал ледяного пика, Джимми с помощью походного топорика, позаимствованного из хижины, где они грелись, вырубил идола из бетонного основания. У него было для этого достаточно времени, так как остров тонул на удивление медленно. Когда вода подошла к вершине, Джимми бросил идола в воду, как обычное бревно. Англичане убежали еще раньше, направляясь в сторону Порт-Ройсона и не слушая предупреждений Джимми о том, что они бегут навстречу смерти. Паника сделала их глухими. Оказавшись в одиночестве, он бросился в воду и поплыл к качавшемуся на воде идолу. На утесе остался лишь Нанук. Огромный маламут не знал, что делать, и растерянно метался по краю скалы. Джимми не мог сделать ничего, чтобы спасти старого пса. Самому бы уцелеть. С тяжелым сердцем оседлал идола и стал грести ладонями, направляясь к видневшимся в отдалении уцелевшим островам. Лай Нанука доносился до его слуха до тех пор, пока вода не сомкнулась над вершиной ледяного пика. А потом произошло чудо. За спиной Джимми нежданно снова послышался лай. Нет, это был не призрак. Обернувшись, он увидел, как в нескольких ярдах позади него черно-белый пес ожесточенно бьет лапами по воде. В сердце Джимми перемешались радость и тревога. Старый Нанук не хотел сдаваться и бросился в воду следом за хозяином. Джимми был готов сделать все, чтобы спасти мохнатого друга. — Давай, Нанук, давай, мальчик! — крикнул он сквозь сжатые зубы. Собака ответила лаем, и на растрескавшихся, посиневших от холода губах человека появилась улыбка. Но в этот момент он увидел, как из воды позади, энергично гребущей лапами собаки, что-то поднялось. Длинный черный плавник, слишком длинный для акулы, орка! Кит-убийца! Сердце Джимми сжалось. Он протянул руку по направлению к собаке, но все было бесполезно. Плавник отдалился, и Джимми стал молиться старым божествам, чтобы они спасли его друга. Внезапно вокруг собаки вспенилась, забурлила вода, и Нанук жалобно взвыл, предчувствуя близкую смерть. А затем собака исчезла под водой, которая тут же окрасилась красным. На мгновение над ее поверхностью вновь показался черный плавник и тут же исчез. Словно лишившись способности двигаться, Джимми сидел на идоле, впившись пальцами в изображение своих древних божеств — медведя, орла и урки. Поверхность воды быстро успокоилась, и теперь ничто не напоминало о молниеносной жестокой атаке. Освещение неуловимо изменилось, и, ощутив это, Джимми поднял лицо. Темнеющие небеса залил неестественный красный свет. Повернув голову, Джимми увидел его источник — сигнальная ракета, выпущенная с катера береговой охраны, рассекавшего волны в нескольких сотнях метров слева от него. Джимми замахал рукой и крикнул «Помогите!». Коротко взревела сирена катера, его заметили, затем с катера прозвучал голос, многократно усиленный мегафоном. «Мы видим вас! Оставайтесь там, где находитесь!». Опустив руку, Джимми поудобнее уселся на бревне и облегченно выдохнул. А затем он почувствовал это. Чье-то присутствие совсем близко от него. Прямо перед ним из воды появился длинный черный плавник и задел передний конец бревна, словно испытывая его на прочность. Джимми медленно вытянул ноги из воды. Затем на поверхности появился еще один плавник. И еще... Стая китов-убийц медленно кружила вокруг намеченной жертвы. Джимми понял, что катеру нипочем не успеть вовремя. И оказался прав. Что-то толкнуло бревно снизу, подбросив его вверх на добрый ярд, и Джимми полетел в воду, хватаясь пальцами за воздух. Он погружался все глубже. От холода Джимми перестал что-либо ощущать. Открыв глаза, он увидел огромные расплывчатые силуэты, продолжавшие кружить вокруг него. Он старался не шевелиться, но легкие уже горели, словно в огне, и Джимми стал медленно всплывать. Еще до того, как он достиг поверхности, одна тень подплыла ближе, и на секунду перед ним возник черной величиной с кулак глаз. Джимми вынырнул из воды и, откинув голову назад, стал хватать ртом воздух. Катер береговой охраны несся к нему полным ходом. Члены команды наверняка видели все происходящее. Джимми закрыл глаза, они слишком далеко. Что-то сомкнулось на его ногах. Боли не было, только страшное давление. Он слишком замерз, чтобы чувствовать острые зубы. Когда луч прожектора с катера нащупал его, древние божества тащили тело Джимми вглубь океана. 22:56 по тихоокеанскому поясному времени, 18:15 по местному времени. Боинг 747-200B. Высота 30 000 футов, курс от острова Гуам. Находясь в конференц-зале борта номер 1, Джеффри Хейсмайер наблюдал за тем, как реагирует президент на чрезвычайную ситуацию в мире. Вокруг длинного полированного стола собрались высшие чиновники администрации и правительства, а также советники главы государства. «Проинформируй нас вкратце, Том, насколько масштабны были землетрясения?» Госсекретарь, сперебинтованный и подвешенный на перевязи рукой, сидел справа от президента. Джеффри заметил, что от морфина, введенного ему для обезболивания, глаза Эллиота немного остекленили, но сам он оставался, как всегда, бойким и энергичным. Здоровой рукой он покопался в стопке компьютерных распечаток, лежавшей на столе. Сейчас еще слишком рано говорить о деталях, но, похоже, пострадал весь Тихоокеанский регион. Сообщения приходят как из его южной части, например, из Новой Зеландии, так и с севера, с Аляски, также из Китая, Японии и со всего западного побережья Центральной и Южной Америки. А из Соединенных Штатов оттуда есть какие-нибудь известия? Лицо Тома потемнело. Сообщения носят разрозненный характер. В Сан-Франциско до сих пор в течение каждого часа происходят остаточные толчки. Лос-Анджелес горит. Госсекретарь заглянул в один из листков. Было видно, что Тому не хочется оглашать его содержимое, но выбора не было. Вся гряда Оливудских островов исчезла. В зале послышались восклицания ужаса. «Разве такое возможно?» — спросил президент. «Это подтверждается информацией со спутников», — мягко ответил Том. «Мы, наконец, начали получать сообщения с Гавайских островов». Госсекретарь вытащил из стопки бумаг еще один листок. Серия цунами ударила по островам через 40 минут после первых толчков. Гонолулу до сих пор находится под водой, а отель в Вайкики повалило, словно костяшки домино. По мере того, как продолжалось это летание с перечислением всех бед, постигших мир, лицо президента бледнело, его губы сжались в тонкую полоску, а черты заострились. Президент Бишоп никогда еще не выглядел таким старым. «Как много жертв!» — еле слышно пробормотал он. Том закончил свой отчет сообщением о взрыве вулкан, расположенного рядом с Сиэтлом, в результате чего город оказался погребен под 3-футовым слоем пепла. «Огненное кольцо!» — прошептал Джеффри себе под нос. «Что вы сказали, мистер Хесмайер?» — повернулся к нему президент. Джеффри увидел, что глаза всех присутствующих обращены на него. «Тихоокеанский регион издавна носит название «Огненное кольцо», — заикаясь от волнения, проговорил он. «Это связано с его повышенной геологической активностью, которая проявляется в землетрясениях, извержениях вулканов, цунами». Президент, понимающе кивнул и обратился к Тому. «И что теперь? Почему все это произошло так внезапно? Что стало причиной этого геологического взрыва?» Госсекретарь покачал головой. «Это мы выясним не скоро. Пока нужно выкопать нашу страну из-под руин. Объединенный комитет начальников штабов и правительства собрались на совместное заседание по распоряжению вице-президента. Агентство по чрезвычайным ситуациям полностью мобилизовано и ожидает наших инструкций. Ну что ж, тогда за работу, — начал президент. Нам предстоит...» Договорить он не успел. Самолет тряхнуло, и несколько высокопоставленных сановников вывалились из своих кресел. Президент, однако, усидел. «Что это было, черт побери?» — вскрикнул Том Эллиот. Словно в ответ на этот вопрос из интеркома раздался голос командира борта номер 1. «Прошу извинить за причиненные неудобства, но мы неожиданно попали в зону турбулентности. Возможно, в течение ближайших минут полет будет не совсем спокойным. Пристегнитесь, пожалуйста, ремнями безопасности». В голосе командира Джеффри отчетливо различил нотки показной бравады, за которыми крылась неподдельная тревога. Очевидно, это заметил не один только он, поскольку президент с сузившимися глазами поглядел на госсекретаря. «Сейчас я все выясню». — сказал тот и расстегнул ремень. — Подожди, — остановил Том президент, положив ладонь на его раненую руку. Затем он повернулся к Джеффри и одному из телохранителей. — У вас, ребята, ноги проворнее, чем у нас, стариков. —
1: Конечно, — ответил Джеффри, расстегнув ремень, встал с кресла и подошел к двери, возле которой уж стоял одетый в синий костюм агент секретной службы. Вдвоем миновав комплекс личных помещений президента, они направились к пилотской кабине Боинга 747.
2: Когда они подошли к кабине, боковым зрением Джеффри заметил в иллюминаторе вспышку света.
1: «Что за...» — начал он. И в этот момент самолет резко накренился.
2: Джеффри сильно ударился головой о переборку и упал на пол. В ушах у него стучал. Из-за двери пилотской кабины слышались безумные вопли. Кто-то выкрикивал приказания, кто-то орал от страха. Джеффри заставил себя подняться и прильнул к иллюминатору. «О, Боже!» — непроизвольно вырвалось у него.
1: 23:18 по Тихоокеанскому поясному времени, 18:15 по местному времени. Командный пункт ВВС, военно-воздушная база Эндрюс, штат Мэриленд. Сержант диспетчерской службы Митч Клеменс схватил трубку красного телефона, висевшего сбоку отряда радарных экранов, и вызвал по защищенной линии начальника.
2: Поскольку база находилась в состоянии повышенной готовности, его соединили незамедлительно.
1: — Да, — послышался голос в трубке.
2: — Сэр, у нас возникли проблемы.
1: — Какие именно?
2: — Потея от страха. Митч Клеменс, не отрываясь, смотрел на экран, где находилась точка с условным обозначением ВЦ-25А. Обычно она светилась ярким желтым светом, теперь точка мигала красным.
1: Когда сержант диспетчерской службы вновь заговорил, его голос дрожал.
2: — Сэр, мы потеряли борт номер один.
1: Глава первая. Наутилус. 24 июля, 15:35, в 75 милях к юго-западу от острова Уэйк, океане. Джек Киркланд пропустил солнечное затмение. Там, где он плыл, сейчас не было солнца, только непроницаемая тьма бездонных океанских глубин. А единственным источником света являлись две мощные ксеноновые лампы, установленные в носовой части одноместного подводного аппарата. Его новая игрушка, «Наутилус-2000», проходила свой первый экзамен на глубоководное погружение. Восьмифутовый титановый корпус мини-субмарины напоминал толстую торпеду, увенчанную колпаком из прочного прозрачного акрила. В нижней части судна располагалась рама из нержавеющей стали, на которой были укреплены аккумуляторные батареи и блок ускорителей. Носовые прожекторы образовывали светлый клин, взрезавший темноту на 100 футов вперед. Джек прикоснулся к джойстику и поводил пучком света из стороны в сторону. Скосив глаза на глубиномер, он увидел, что тот показывает уже почти 1500 футов. Судя по всему, до дна впадины оставалось совсем немного, не более 2 морских саженей. Это подтверждал и усиливающийся писк сонара. Поскольку плечи и голова Джека находились в прозрачном колпаке, он мог видеть все, что происходило вокруг. Хотя кабина и была просторной для большинства мужчин, Джеку с его ростом в 6 с лишним футов здесь, пожалуй, было тесновато. Ему подумалось, что это напоминает управление спортивным автомобилем с откидывающимся верхом, разве что рулить приходилось ногами. Две педали в полу были предназначены не только для контроля скорости, но и управляли 4 ускорителями, в 1 лошадиную силу каждый, что позволяло пилоту маневрировать во всех 3 измерениях. Джек немного отпустил одну из педалей, суденышко послушно накренилось налево, и вот, наконец, из непроглядной тьмы появилось океанское дно. Джек сбавил скорость, и лодка медленно вплыла в настоящую страну чудес. Удивительный мир глубоководного оазиса. Склоны цепи подводных гор перемежались характерными для морского дна океане впадинами, покрытыми трубчатыми домиками
2: огромных глубоководных червей, весь тименитифер. Торчащие из трубок длинные кроваво-красные султаны их щупалец плавно покачивались, и Джек на мгновение почувствовал себя космическим путешественником, которого приветствуют какие-то диковинные формы инопланетной жизни. По другую сторону лодки, на более пологих склонах, лежали вплотную друг к другу гигантские моллюски. Их раковины были открыты, и нежная бесформенная плоть, не зная устали, словно фильтр, пропускала через себя морскую воду, содержащую органические минеральные частицы, а также мелкие планктонные организмы. Между раковин деловито суетились крабы-галатеиды на длинных тонких ногах. Внимание Джека привлекло какое-то движение прямо по курсу.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Блеснув острыми зубами, в свете ксеноновых ламп проплыл толстый безглазый угорь. Следом за ним промелькнул выводок маленьких любопытных рыбок, возглавляемых солидного вида коричневой матроны. Нахальные ребёшки подплыли к прозрачному колпаку, и к ним тут же присоединилась их наставница, дивясь находившемуся внутри него невиданному чудищу. На боках рыбины засветились крохотные точки, сигнализируя о том, что дама готова защищать свою территорию и подопечных. Свои способности к свечению демонстрировали и другие обитатели глубин. В подводном коралловом саду, раскинувшемся прямо под мини-субмарины, пульсировали розовые огоньки, а вокруг купола плясали сине-зеленые. Это были существа настолько крошечные, что разглядеть их невооруженным глазом было невозможно. Это зрелище напомнило Джеку его детство, когда летними ночами он смотрел на сотни мерцающих в траве светлячков. Проведя юные годы в далеком от береговой линии штате Теннесси, он влюбился в океан в ту же секунду, как впервые увидел его. Джека заворожили его бескрайние просторы, бесконечная синева и изменчивое настроение. Вокруг купола водили хоровод мириады разноцветных огней. «Невероятно!» — прошептал Джек, и лицо его расплылось в широкой улыбке. Океан до сих пор не переставал удивлять его. В ответ ожил миниатюрный наушник. «Что там у тебя, Джек?» Джек беззвучно выругался. «Даже здесь, на глубине, в 1500 футов, он лишен возможности побыть в одиночестве». «Ничего особенного, Лиза», — ответил он, — «просто любуюсь подводным пейзажем». «Как себя ведет лодка?» «Безупречно». «Ты получаешь данные биодатчиков?» — осведомился Джек, прикоснувшись к крохотному приборчику, закрепленному на мочке уха. Лазерный спектрометр, вмонтированный в электронный чип, постоянно контролировал уровень газов в его крови. Доктор Лиза Каммингс получила грант Национального научного фонда США за исследование в области физиологического воздействия глубоководных работ на организм человека. «Так, поглядим», — протянула она. «Дыхание, температура, внутрикабинное давление, подача кислорода, поглотители двуокиси углерода. Все датчики радуют глаз зеленым светом. А как дела у тебя? Есть какие-нибудь признаки сейсмической активности?» «Нет, все спокойно». 2 часа назад, перед тем, как Джек только начал погружение на Наутилусе, геолог Чарли Моллер сообщил о странных показателях сейсмографов, зарегистрировавших гармонические колебания в районе глубоководной горной гряды. Во избежание неожиданных неприятностей он предложил Джеку вернуться на поверхность. «Посмотришь вместе с нами на солнечное затмение», — сказал Чарли своим ямайским акцентом. «Это будет нечто, старик. Нырнуть можешь и завтра». Джек отказался. Затмение его не интересовало. Если толчки усилятся, он всегда успеет подняться на поверхность. Но за время долгого погружения странные сейсмические сигналы пропали, а голос Чарли, раздававшийся в наушнике, стал звучать гораздо спокойнее. Джек прикоснулся к микрофону у подбородка. «Вы там все наверху все еще продолжаете нервничать?» — спросил он. После Недолгая пауза в микрофоне послышалась неохотная «Да». Джек представил себе, как светловолосая Лиза в этот момент закатила глаза. «Спасибо, Лиза, я отключаюсь, хочу хоть немного побыть наедине с собой». С этими словами он снял с мочки уха биодатчик. Это была хоть и небольшая, но победа. Остальные датчики биосенсорной системы будут продолжать отправлять данные о том, что происходит в кабинет. Но его личные данные теперь недоступны для находящихся наверху. Это, по крайней мере, подарило ему ощущение некоторого уюта и изолированности от надводного мира. То, что Джек больше всего ценил в подводном плавании — уединенность, покой, тишина. Теперь, когда он был затерян в океанских глубинах, прошлое утратило над ним власть и не могло преследовать его. Из динамиков субмарины слышались странные пульсирующие звуки подводного мира, эхом разносившиеся в тесном пространстве кабин. Жутковатый хор, состоящий из хрипов, попискивания, высокого визга. Вокруг простирался мир не просто чуждый, а смертельный для обитателей Земли. Чернильная тьма, чудовищное давление, токсичные воды. Но жизнь каким-то образом обустроилась и здесь, черпая силы не в солнечном свете, а в ядовитых для всего остального клубах сероводорода, поднимавшихся из жарких отверстий подводных гейзеров, так называемых черных курильщиков. В этот момент субмарина Джека проплывала как раз над одним из них. Это было напоминающее дымоход, коническое сооружение высотою около 30 метров. Потревоженные вращением винтов белые бактерии, мирно покоившиеся до этого на склонах подводных неровностей, закружились диковинными телями позади лодки. Эти микроорганизмы представляли собой основу существующей здесь жизни, выполняя в совокупности функцию двигателя, перерабатывающего сернистый водород в энергию. Джек обогнул курильщика по широкой дуге. Показатели датчиков наружной температуры сразу же ползли вверх. Температура внутри самих курильщиков могла достигать почти 400 градусов по Цельсию, вполне достаточно, чтобы субмарина Джека превратилась в пароварку, а он сам в изысканное лакомство, недоступное, впрочем, для здешних обитателей. «Джек!» — послышался в наушнике озабоченный голос медика. Видимо, Лиза заметила, что приборы зарегистрировали повышение температуры и встревожилась. «В чем дело?» «Не волнуйся, это всего лишь курильщик», — успокоил он ее. Нажав на педаль, он заставил лодку изменить курс, и она снова плавно двинулась на дном впадины. Хотя Джека восхищало все, что он видел вокруг себя, у него были дела поважнее, чем любоваться подводными пейзажами. На протяжении последних лет он и его команда, обосновавшись на борту спасательного судна «Фатом» от английского «Морская сажень» 182 сантиметра, охотилась за останками «Кайомару», японского грузового судна, затонувшего во время Второй мировой войны. В судовом манифесте было указано, что Кайомару перевозила военные трофеи, большой груз золотых слитков. Внимательно изучив навигационные метеорологические карты тех лет, Джек сузил круг поисков до 10 квадратных морских миль в районе горной гряды, расположенной в центре Тихоокеанского региона. Это была рискованная игра. И даже через год после начала поисков ничто не предвещало, что ставки окупятся. Вплоть до вчерашнего дня, когда их сонар зафиксировал какую-то необычную тень на океанском дне. И вот теперь Джек направлялся к этой тени. Он взглянул на экран компьютера, куда выводились данные сонара, передаваемые с корабля. Чем бы ни являлся обнаруженный предмет, он находился сейчас примерно в сотне ярдов от субмарины. Джек переключил внимание на собственный сонар, тщательно прощупывавший каждый квадратный фут дна. Из зеленой мглы выплыли очертания скалы. Джек надавил на нужную педаль, и судно обогнуло препятствие. Многообразные формы океанической жизни стали редеть. По всей видимости, подводный оазис остался позади. Расстилавшееся впереди дно превратилось в безжизненную пустынь. Винты субмарины подымали с поверхности дна маленькие вихри ила, как будто едешь по пыльной дороге, — подумалось Джеку. Прямо по курсу возникла еще одна скала. Начало предгорья большой океанической гряды. Джек остановил лодку и сбросил часть балласта, намереваясь подняться и преодолеть препятствие поверху. Как вдруг легкое течение захватило субмарину и потащило ее вперед. «Какого черта?» — недоуменно пробормотал он, пытаясь направить судно вверх. «Джек!» — послышался в наушнике шепот Лизы. «Ты что, проплываешь еще над одним курильщиком?» «Нет, но я не пойму, что... Ах, черт!» Подлодка перевалила через гребень скалы, и Джек увидел то, что находилось по другую сторону. «В чем дело, Джек?» В голосе Лизы звучал уже неподдельный страх. «Ты в порядке?» За горным кряжем открылась новая подводная долина. Это же был не тот оазис, который встретился Джеку чуть раньше. Морское дно рассекали светящиеся трещины, из которых вытекала расплавленная лава, темнее по мере застывания. Крохотные пузырьки, которыми пенилась вода, мешали как следует рассмотреть происходящее. Течение продолжало тащить лодку вперед. Из динамиков гидрофона слышался непрекращающийся низкий гул. «Боже милостивый! Джек, что ты нашел? Температура быстро поднимается?» Джек знал это без приборов. С каждым вздохом он чувствовал, что в кабине подлодки становится все жарче. «Это новая вулканическая расщелина!» В наушнике раздался второй голос. Это был Чарли, геолог. «Будь осторожен, Джек», — сказал он. «Я по-прежнему получаю слабость».

раскинувшейся перед ним адской долины, лежали останки длинного траулера, корпус которого разломился на две части. Сквозь зеленоватую мглу рубка корабля смотрела на Джека выбитыми иллюминаторами. На боку носовой части были выведены знакомые японские иероглифы «Кайомару», что в переводе означало «весенний ветер». Однако это название уже не соответствовало тому, на чем было начертано. Вокруг останков судна текли потоки расплавленного камня. Лава образовывала реки и озера, пылавшие во тьме дьявольским темно-красным светом. Нос корабля лежал прямо на одной из расщелин, из которой она вытекала на поверхность дна. Джек смотрел, как корпус корабля стал крениться, плавясь в озере лавы. — Кайомару находится аккурат посредине преисподней, — сообщил Джек. — Сейчас подплыву поближе. Джек! — это была снова Лиза, но теперь в ее голосе звучали стальные командирские нотки. Она, впрочем, колебалась, слишком хорошо зная Джека. После недолгой паузы Лиза просила: — Пожалуйста, следи за уровнем внешней температуры. Титан не является жаропрочным металлом, и корпус, особенно в местах соединения, может... Я знаю, и не буду рисковать без необходимости. Джек нажал одновременно на обе педали. Субмарина стала отдаляться от скалы, одновременно поднимаясь вверх. Чем ближе она подплывала к обломкам кораблекрушения, тем выше поднималась температура за бортом. 23 градуса, 37, 43. На лбу Джека выступил пот, а его ладони стали липкими. Если хотя бы один из швов на корпусе лодки разойдется, его смерть станет вопросом нескольких секунд. Он поднял лодку еще выше, до того уровня, где температура опустилась до 37 градусов. Довольный тем, что вновь оказался в безопасности, Джек поплыл дальше и вскоре оказался прямо над останками корабля. Двигаясь на самом малом ходу, он сделал круг над разломившимся корпусом. Перегнувшись вбок, он стал рассматривать то, что находилось теперь прямо перед ним. Со своей точки наблюдения Джек отчетливо увидел отвалившуюся корму, лежавшую в добрых 50 метрах от основной части корпуса. Напротив кормы, освещенные отсветами лавы из трещин и наполовину занесенные илом, были разбросаны большие ящики. Пролежав под водой не одно десятилетие, дерево, из которого они были сколочены, почернело. — Как это выглядит, Джек? — спросила Лиза. Сощурив глаза, Джек пытался рассмотреть содержимое одного из ящиков, высыпавшееся из него. — Не очень привлекательно, но это уж точно, черт побери! Подождав несколько секунд, Лиза спросила. — А подробнее можно? — Не знаю. Чтобы собрать деньги на эту экспедицию, я... заложил свое судно и фамильное ранчо, и теперь вернулся с пустыми руками. — Я понимаю, но все золото мира не стоит твоей жизни. С таким аргументом не поспоришь. Он до сих пор тосковал по пологим зеленым холмам и выбеленным ветром и изгородям. Джек унаследовал ранчо и 100 акров земли после смерти отца, скончавшегося от рака поджелудочной железы. Долги заставили его бросить учебу в университете Теннесси и поступить на службу вооруженной силы. Хотя Джек, конечно, мог продать это хозяйство и продолжать учебу, он не пошел на это. Эта земля принадлежала его семье на протяжении 5 поколений, но для Джека она была дорога не только из-за этого. К тому времени, как не стало отца, его мать уже давно лежала в могиле, куда ее загнала глупое осложнение после элементарного удаления аппендицита. Когда она умерла, Джек был еще мальчишкой, единственным ребенком в семье. В его памяти сохранились лишь отрывочные воспоминания о ней, связанные именно с этим ранчо. И если бы не фотографии на старых стенах, не осталось бы их. Джеку не хотелось расставаться с этими воспоминаниями, продав их вместе с домом какому-нибудь банку. Из задумчивости его вывел голос Лизы. «Я могу попытаться выпросить дополнительное финансирование в рамках моего гранта от Национального научного фонда», — проговорила она. «Именно благодаря этим выделенным правительством деньгам они смогли взять в аренду Наутилус с его биосенсорной системой». «Этого не хватит», — проворчал Джек. Втайне он лелеял надежду на то, что трофеи, найденные на Кайомару, позволит ему не только расквитаться с долгами, но и заниматься поиском подводных сокровищ в течение всей остальной.

устоявшейся жизни, не заботясь ни о чем другом. Но это стало бы возможным лишь в том случае, если грузовой манифест Кайомара был точен. Пропустив мимо ушей предостережение Лизы, Джек решился послушать своего сердца и нажал одновременно на обе педали. Субмарина по узкой спирали начала опускаться к отломившейся корме Кайомару. Что страшного случится, если он краешком глаза взглянет на обломки? Температура опять поползла вверх. 40 градусов, 45, 50. Джек перестал смотреть на термометр. «Джек, приборы показывают, что...» «Я знаю, просто решил подплыть к судну поближе. Никакого риска. Но ты хотя бы подключись к биосенсору, чтобы я могла следить за твоими показателями». Джек утер пот со лба и вздохнул. «Как скажешь, мама». Он прикрепил сенсор к мочке уха и спросил. «Теперь довольна?» «Безмерно. Главное, не будь самоубийцей». За шутливыми словами Лизы Джек почувствовал неподдельную тревогу. «Надеюсь, к моему возвращению вы не выхлебаете все пиво из холодильника», — сказал он. «Постараемся». Джек опустил субмарину позади кормы Кайомару и остановил ее напротив открытого заднего трюма. Рядом с гигантскими грибными винтами мертвого судна Наутилус выглядел букашкой. Жизнь нашла себе место даже здесь. Покрытый ржавчиной корпус затонувшего судна превратился в разновидность рифа, дав прибежище моллюскам и кораллам. Обогнув киль, Джек развернул субмарину и взглянул краем глаза на термометр. После того, как махина корабля заслонила Наутилус от вулканических расщелин, температура, слава богу, стабилизировалась. По другую сторону Кайомару все ярче разливался багровый свет. Словно из сердцевины земли восходило какое-то адское солнце. Спина Джека под неопреновой тканью глубоководного костюма взмокла, но он не обращал внимания на жару. Развернув Наутилус, он направил свет прожекторов прямо в глотку трюма. Из черного отверстия на него уставились два больших глаза. Что за дьявольщина? И тут чудовище перешло в нападение, бросившись на лодку из своего рукотворного логова. Длинное, гибкое, серебристое тело морского змея, с раскрытой в беззвучном вопле пастью и извиваясь, летело прямо на прозрачный купол кабины. Джек испуганно выдохнул, пытаясь защититься, схватил за рычаг управления стальным манипулятором Наутилуса, однако волнение не помешало ему. Впрочем, в последний момент тварь длиной не менее 70 футов слегка изменила направление и со скоростью локомотива пролетела мимо купола. От возникших завихрений легкая субмарина завертелась вокруг собственной оси. Джек проводил взглядом уплывающее в темноту чудовище. Теперь он сообразил, что это было. Действительно, редкое животное, но не змей. Чем неожиданная встреча с чужеродным пришельцем напугала его не меньше, чем человек. Джек сглотнул застрявший в горле комок и перевел дух. «Дьявольщина!» — вырвался он в сердцах, пытаясь остановить вращение лодки. «Какой дурак!» — сказал, что подводных чудовищ не существует. В наушнике послышало шипение статических разрядов, а затем голос Лизы. «Что там у тебя за чудовище?» «Да, познакомился я тут с одним длинным парнем. Ремень, рыба». «Господи, Джек, твой пульс ускорился в два раза. Ты, должно быть...» В разговор вмешался третий собеседник, доктор Роберт Боночек, специалист по морской биологии. «Ремень, рыба?» — переспросил он. «Ты уверен?» «Да, причем очень крупный экземпляр. 20 метров, не меньше». «Фотографии сделать успел?» Джек покраснел, вспомнив охвативший его страх. Бывшему офицеру морских котиков спецназа ВМС США не пристало так реагировать на появление подводного чудища. Он снова вытер влажный лоб. «Нет, не успел». «Стыд и позор», — отчитал его биолог. «Об этих животных так мало известно. Никто даже не подозревал, что они могут жить на такой глубине. Это точно является здешним обитателем. Свил себе гнездышко в останках Кайомару». Джек двинул лодку вперед, освещая путь перед собой ксеноновыми прожекторами, и вскоре обнаружил место, где ремень рыбы устроил себе логово. Уютное местечко возле самой кормы. Наутилус медленно вплыл в открытый трюм. «Джек!»
Послышался в наушнике голос геолога Чарли, но его тут же заглушило шипение статических разрядов. Толстые борта и переборки Кайомаро мешали связи. Даже патентованный глубинный радиопередатчик не мог преодолеть трехдюймовый железный барьер. Джек прикоснулся к микрофону. — Повтори еще раз. Ответно было молчанием, прерываемое лишь шорохом радиопомех. В глубине трюма что-то тускло блеснуло. И Джек убрал ногу с педали, заставив лодку немного опустить нос. Теперь прожектора освещали пол трюма. То, что Джек увидел у дальней стены, заставило его присвистнуть. Когда ремень-рыба в панике покидала свое убежище, она, видимо, взмахом хвоста задела лежавшую возле разбитых ящиков груду темных предметов, по виду напоминающих кирпичи. Сбросив их в верхний ряд, в результате чего обнажился следующий. И теперь в свете ксеноновых прожекторов золото сияло ярче, чем полуденное карибское солнце. Не веря в свою удачу, Джек подплыл ближе и вновь взялся за джойстик, управлявший манипуляторами Наутилуса. У него было достаточно времени для того, чтобы попрактиковаться в управлении этой штуковиной. Пошевелив джойстиком, он вытянул один манипулятор на всю длину, 15 футов, подвел груди золотых кирпичей и захватил щупальца манипулятора один из них. Втащив предмет в луч прожектора, второй железной рукой Джек поцарапал его поверхность. Золото! Никаких сомнений не оставалось. Джек ухмыльнулся и захватил свободным манипулятором второй золотой брусок. Ему не терпелось поделиться радостью с товарищами, однако в наушнике по-прежнему слышалось только шипение. А он и забыл о том, что связь пока невозможна. Осторожно, чтобы ни за что не зацепиться, Джек стал задним ходом выводить лодку из трюма. А в его мозгу уже прокручивались различные сценарии операций по подъему золота на поверхность. Баллоны с воздухом тут не помогут. По-видимому, придется прицепить какую-нибудь емкость, куда можно будет грузить слитки и сделать несколько ходок со дна на поверхности. Субмарина, наконец, выбралась из трюма и оказалась в открытом океане. И в наушниках сразу же раздались истеричные крики Чарли. «Выбирайся оттуда, Джек! Уматывай! Спасай свою задницу!» «Что стряслось?» — прокричал Джек в ответ, а затем взглянул на термометр и обомлел. Температура подскочила почти на 10 градусов, а он, поддавший золотой лихорадке, этого даже не заметил. «Вот дерьмо!» — растерянно пробормотал он. «Показатели сейсмической активности зашкаливают!» — продолжал надрываться Чарли. «Сигналы идут как раз оттуда, где находится Наутилус. Ты сидишь прямо на эпицентре извержения!» Армейские навыки Джека потряснули его. Будучи морским котиком, он научился различать разные типы ситуаций. Когда приказы можно манкировать, и когда не выполнить его нельзя. Сейчас было именно последнее. Он бросил субмарину вверх и в сторону, направляя ее в более прохладные воды и разгоняя до максимальной скорости в 4 узла. Вывернув шею назад и увидев, что происходит там, где он только что находился, Джек почувствовал, как его пробил холодный пот. Черт! Передняя секция Кайомару уже наполовину расплавилась в озере лавы, пересекающие скрест-накрест трещины, из которых та выходила, расширились. Но самым страшным было то, как выглядело в этом месте дно океана. Оно вспучилось и напоминало пузырь, который вот-вот лопнет. Джек вдавил обе педали в пол, задрав нос субмарины к далекой поверхности океана и сбросил оставшийся балласт. Электрические двигатели Наутилуса взвыли. «Черт, черт, черт!» — повторял Джек, словно молился сатане. «Джек, что-то происходит! Приборы сошли с ума!» Он услышал это раньше, чем почувствовал. Из динамиков гидрофона раздался устрашающий рев, словно над подводными горами прокатился раскат грома, а затем лодку настигла ударная волна, заставив ее содрогнуться от кормы до носа. Голова Джека ударился в акриловый купол. Он обернулся и посмотрел на то, что происходит внизу. Прямо под ним взорвался подводный вулкан. И морское дно разверзлось огненной раной, из которой жутким фонтаном била раскаленная магма. По мере того, как лодка Джека летела вверх, вода вокруг нее стала закипать.
Наутилус бомбардировали огромные пузыри величиною с него самого, болезненно ударяя в днище прозрачными кулаками. Джек попытался восстановить контроль над лодкой, но та не слушалась и продолжала хаотично метаться в восходящем потоке, крутясь подобно волчку вокруг своей оси. Джек ощутил во рту вкус крови, попытался связаться с Фатомом, но в наушнике раздавалось только шипение. Безуспешно сражаясь с приборами управления, Джек лихорадочно соображал. Нужно было во что бы то ни стало выбраться из вулканического потока. Ему вспомнились заповеди, вернее, одна из них, которые вбивались в молодые головы морских котиков опытными инструкторами. Чтобы справиться с приливным течением, пловец должен перестать бороться с ним. Он снял ногу с правой педали и нажимал теперь только на левую. Тем самым, вместо того, чтобы остановить вращение, он еще более усилил его. Усилил до такой степени, что вскоре центробежная сила выбросила его из кресла и придавила к стене кабины. Но даже в этом неудобном положении Джек продолжал давить на левую педаль. «Давай же, давай!» — лихорадочно шептал он. Один из гигантских пузырей ударил в днище Наутилуса с особой силой, и нос вращающейся лодки задрался кверху. Словно пущенный из пращи камень, субмарина вылетела из вулканического потока. Как только движение Наутилуса немного замедлилось, Джек снова уселся в пилотское кресло. И вскоре ему удалось полностью остановить горизонтальное вращение лодки. Задрав голову, он увидел, что сквозь толщу воды уже начал смутно пробиваться солнечный свет. Шипение в наушнике прекратилось, и послышался голос Лизы. «Джек, ответь! Джек, ты нас слышишь?» Он прикрепил на место микрофон, слетевший во время болтанки, и хрипло ответил. «Да, у меня все в норме». «Джек!» Облегчение в голосе Лизы подействовало на него, как глоток прохладной воды. «Где ты?» Джек посмотрел на глубиномер. 220 футов! Ему не верилось, что лодка преодолела свыше 1000 футов подъема так быстро. Если бы не герметичность кабины, внутри которой компрессоры поддерживали постоянное давление в одну атмосферу, кессонная болезнь уже убила бы его. «Буду на поверхности примерно через 3 минуты». Бросив взгляд на компас, Джек нахмурился. Стрелка бешено крутилась, не останавливаясь ни на секунду. Он постучал по стеклу прибора, но это не помогло. Тогда Джек оставил бесполезные усилия и проговорил в микрофон. «Мой компас спятил, поэтому я не могу определить свое местоположение. Но как только вынырну, сразу же включу маяк, чтобы могли меня обнаружить. А сам ты как, не пострадал? Поцарапан немного и помят, а так в норме». На связь вышел Чарли. «Для человека, у которого под задницей так что взорвался вулкан, звучишь вполне сносно. Ну и везунчик же ты! Как бы я хотел там быть!» Джек усмехнулся. «Стать свидетелем рождения нового подводного вулкана — лохрустальная мечта любого геолога!» Он потрогал внушительную шишку на голове и, поморщившись от боли, сказал. «Поверь, Чарли, я бы тоже очень хотел, чтобы ты был здесь, а не я!» «А что с Кайомару?» — с надеждой в голосе спросил новый собеседник. Джек удивился. Это был профессор Джордж Клейн, историк и картограф, редко покидавший судовую библиотеку. От внезапно нахлынувшего отчаяния Джек едва не застонал. «Мне очень жаль, док. Ее больше нет. И золота тоже нет». Джордж промолчал, а затем произнес с нескрываемым разочарованием. «Что ж, мы даже не знаем, была ли информация в грузовом манифесте Кайомару точной. Японцы часто фальсифицировали судовые документы, чтобы скрыть перевозки золота». «Информация была точной», — мрачно ответил Джек, вспомнив большую груду потемневших от тыла кирпичей. В микрофоне снова послышался голос Чарли. «Эй, Джек, похоже, потрепало не только тебя». Со всех концов света приходят сообщения. Землетрясения и извержения вулканов прокатились по всему бассейну Тихого океана от побережья до побережья. Джек наморщил лоб.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: С тех пор, как он променял мир людей на мир подводный, его мало волновала жизнь остальной части планеты. Если его и могло встревожить землетрясение, то лишь одно, то, которое только что лишило его не только целого состояния, но, возможно, и судна. «Отключаюсь!» С тяжелым вздохом произнес он. «Буду на поверхности через минуту». Вода постепенно становилась светлее, и вскоре купол Наутилуса выскочил из воды. После глубоководной тьмы солнечный свет ослепил Джека, и он прищурился. К западу от него поверхность моря бурлила и дымилась, а на юго-востоке виднелась черная точка. Это был Фатум. Джек нажал на кнопку аварийного оповещения, активизировав навигационный маяк, а затем откинулся на спинку кресла и стал ждать. Через пару секунд его внимание привлек яркий отблеск прямо рядом с Наутилусом. Заинтересовавшись, Джек выпрямился в кресле и, взявшись за джойстик, поднял из воды оба манипулятора. Увидев, что сжимают стальные клешни, он ахнул. «Не может быть!» Солнце ярко отражалось в двух больших брусках, зажатых в механических руках под лодки, с гладкой поверхности стекала морская вода. Джек совсем забыл о том, что взял их из трюма за секунды до начала извержения. Во время резкого всплытия трение воды очистил их от тыла, но, к счастью, не сумело вырвать из цепких гидравлических клешней. Джек радостно присвистнул. «Жизнь налаживается!» На линии вновь раздался голос Джорджа. «Джек, мы засекли твой сигнал?» «Отлично!» — воскликнул Джек, едва ли уловив значение услышанного. Его душа торжествующе пела. «Позаботьтесь о том, чтобы к моему прибытию на борту было холодное шампанское». «А, хорошо», — ответил Джордж, явно озадаченный. «Но я думаю, тебе следует знать о том, что с нами только что связались по спутниковым каналам Global Star». Джек вернулся к реальности, наморщил лоб, спросил, «Кто именно?» После долгой паузы последовал ответ. «Адмирал Марк Хьюстон, его бывший командир по службе на флоте?» Джека словно ударили в солнечное сплетение. «Что? Зачем?» От волнения он даже стал заикаться. Он надеялся, что больше никогда в жизни не услышит это имя, ведь он оставил ту жизнь в прошлом. «Адмирал передал нам координаты и приказал следовать в тот квадрат. Это примерно в 400 миль отсюда. И приказал, — перебил Джек, сжав кулаки до боли в пальцах, — передай ему, чтобы он засунул свои приказы в...» Джордж перебил его. «Джек, произошла авиакатастрофа. Проводится спасательная операция». Джек прикусил губу. «В подобных ситуациях ВМС имели право отдавать приказания гражданским судам, в том числе и Фатому. Тем более, что во всех судоходных реестрах он был зарегистрирован в качестве спасательного судна. И все же руки дрожать не переставали». В памяти ожили картины из прошлого. Джек вспомнил, с каким благоговением смотрел на космический шаттл «Атлантис», блестевший в ярких лучах солнца Флориды, с какой гордостью думал, что станет первым морским котиком, который полетит на этой птичке. Однако эти приятные воспоминания затенялись другими, мрачными. Пламя, жгучая боль, рука в перчатке, которая тянется к нему, крики, скольжение, кувыркание и падение в бесконечность. Сейчас в Наутилусе Джек казалось, что он продолжает падать. Беспомощно тряся головой, он не мог не то что ответить, даже дышать. «Джек, самолет, который упал в море, это борт номер один». Глава вторая. Драконы Окинавы. 25 июля, 6:30. Наха, остров Окинава, Япония. Согнувшись в три погибели за мусорным баком, Карен Грейс пряталась от военного патруля. Не успела она укрыться, как в переулок вошли двое вооруженных военных с фонариками в руках. Один из них остановился, чтобы закурить. Затаив дыхание, Карен беззвучно молилась о том, чтобы они ее не заметили. В свете спички она увидела нашивку на рукаве одного из военных ВМС США. После вчерашних землетрясений во всех префектурах Японии, к включая самый южный из группы островов Окинавы, было объявлено военное положение. Главный город префектуры Наха и его пригороды оказались наводнены мародерами. Местные власти, не способные справиться с воцарившимся хаосом и разрушениями, обратились к американским военным базам с просьбой помочь в поисках уцелевших, разборе завалов и наведении порядка в наполовину разрушенном городе. Они же издали приказ о введении комендантского часа от рассвета до заката, и сейчас Карен стала нарушительницей, поскольку до восхода солнца оставалось не менее часа. «Идите же, идите!» — мысленно понукала она военных, и, словно услышав ее, один из них поднял фонарик и посветил в переулок. Карен замерла и закрыла глаза, боясь, что малейшее ее движение привлечет внимание патрульного. Она предусмотрительно надела темную куртку и черные штаны, но свои русые волосы прикрыть не догадалась, и теперь ей казалось, что военные непременно заметят ее. Однако ничего не случилось. Свет погас, и послышались удаляющиеся шаги. Карен открыла глаза и выглянула из-за мусорного бака. Патрульные уходили, громко гагоча над какой-то сальной шуткой. С облегчением выдохнув, Карен прислонилась спиной к баку. В этот момент из темноты рядом с ней послышался взволнованный шепот. «Ну что, они ушли?» Карен встала с колен. «Да, но мы чуть было не попались». «Не нужно было нам все это затевать», — натужно проговорила сообщница Карен, на четвереньках выползая из кустов. Карен помогла Миюки Накано подняться на ноги. Японка негромко, но весьма убедительно ругалась. Неудивительно, ведь английский был ее вторым языком. Бросив свою профессорскую должность в японском университете, Миюки переехала в США и 2 года работала в Пало-Альто в фирме, предоставляющей интернет-услуги, где отлично выучила английский. Но и сейчас здесь хрупкая японская учительница выглядела явно не к месту, выбираясь из-под груды старых газет и подгнивших овощных отбросов. Миюки редко выходила за пределы своей стерильной компьютерной лаборатории в университете Рюкю, и еще реже ее видели в какой-нибудь иной одежде, помимо накрахмаленного и отглаженного белоснежного халата. Этим утром все было иначе. На Миюки была темно-красная кофта и черные джинсы, причем оба эти предмета гардероба изрядно заляпаны. Сняв с плеча прилипший лист шпината, японка с отвращением отбросила его в сторону и сказала: «Если б ты не была моей лучшей подругой, я знаю», — перебил ее Карен, — «и извиняюсь уже в сотый раз. Но, Миюки, я ведь не звала тебя с собой», — добавила она, отвернувшись. «Чтобы я позволила тебе в одиночку, да еще ночью шастать по городу? А если б ты встретилась с какими-нибудь негодяями? Нет, это очень опасно». Карен кивнула. По крайней мере, последнее утверждение было полностью справедливым. Над разоренной Нахой завывали сирены. Лучи прожекторов, установленных во временных лагерях спасателей, вычерчивали зигзаги по небу. Несмотря на комендантский час, отовсюду доносились крики и выстрелы. Карен не ожидала, что в городе будет царить подобный хаос. Миюки тем временем продолжала жаловаться на то, в какой опасной ситуации они оказались. «Кто знает, кто нас там поджидает? Может, торговцы живым товаром, а может, наркодилеры?» «Это всего лишь местный рыбак, Само поручился за него. Ты веришь слову какого-то ненормального, дряхлого уборщика?» Карен закатила глаза. Своим нытьем Миюки могла довести до белого коленя даже Мишку Куала. «Само не дряхлый и вполне нормальный. Если он сказал, что этот рыбак отвезет нас туда, где мы сможем увидеть драконов, значит, так оно и будет. И потом... у меня есть вот это...» Карен приподняла полу куртки и продемонстрировала подруге наплечную кобуру. 38-й калибр. Автоматический и полностью заряженный. Глаза Миюки округлились, а от лица отхлынула кровь. «Носить оружие в Японии противозаконно? Откуда ты...» «В такое время, как сейчас...» — перебила ее Карен. Девушка должна уметь защитить себя. Крадучись, подошла к выходу из переулка и выглянула на улицу. — Пусто! — сообщила она. Миюки скользнула следом за ней, держась, однако, за спиной подруги. Карен пошла первой, испытывая одновременно страх и возбуждение. Она подняла голову к небу. До рассвета осталось около часа, а значит, времени в обрез. Комендантский час или нет, она не собиралась пропустить назначенную встречу. Подобная возможность представляется человеку лишь раз в жизни. 3 года назад она приехала в Японию из Британской Колумбии, чтобы закончить в университете Рюкю свою докторскую диссертацию о происхождении и путях миграции древних обитателей Полинезии. Собирая материалы, Карен услышала рассказ о драконах Окинавы, двух подводных пирамидах, обнаруженных в 1991 году возле побережья острова профессором университета Масааки Кимура. Он сравнивал найденные им сооружения с пирамидами Майя в Центральной Америке. Карен скептически относилась к этим, как ей казалось, фантазиям, до тех пор, пока не увидела фотографии. 2 ступенчатые пирамиды с террасами наверху, поднимающиеся на 20 метров в высоту от морского дна. Увидев их, Карен загорелась. Существует ли некая связь между цивилизацией майя и полинезийцами? На протяжении последних 10 лет ученые продолжали находить подводные сооружения в прибрежных водах близлежащих островов, вплоть до Тайваня. Вскоре стало трудно отделить правду от вымысла, природные образования донного рельефа от рукотворных построек. А теперь среди рыбаков островной цепи Рюкю пополз слух, драконы Окинавы поднялись из океана. Было это правда или нет, но Карен не могла упустить возможность лично обследовать пирамиды. Местный рыбак, нанятый для перевозки медикаментов и других предметов первой необходимости на отдаленные острова, предложил свои услуги, чтобы отвезти Карен туда, но с ней или без нее он должен был отплыть на рассвете. Именно поэтому, оседлав велосипед, она выехала из университета Нахи затемно, а потом играла в кошки-мышки с полицейскими и военными патрулями. Карен бодро шагала по улице, получая удовольствие от ходьбы. Свежий ветер с моря растрепал ее распущенные светлые волосы, и она убрала упавшую на глаза прядь. Если полиция поймает их с Миюки, им обеим грозит немедленное увольнение из университета. Впрочем, подумала Карен, Миюки, возможно, оставит. Ее подруга являлась наиболее публикуемым и востребуемым сотрудником университета, имея в своем арсенале множество научных наград и степеней. Восхищенные отзывы о ее работах приходили со всех концов света, и она стала первой женщиной, выдвинутой на соискание Нобелевской премии в связи с исследованиями в области компьютерных технологий. Именно поэтому Карен не стала возражать, когда подруга увязала за ней в рискованное путешествие. Если их поймают, известные Миюки, возможно, облегчит и участь самой Карен. По крайней мере, она надеялась на это. Карен взглянула на часы. Они едва-едва успевали. К счастью, на улицах здесь не было завалов. Во время землетрясения эта часть города отделала, что называется, малой кровью, разбитыми стеклами, трещинами в стенах домов и всего несколькими разрушенными зданиями. Минимальные потери по сравнению с другими районами, превратившимися в горы щебня и перекрученной арматуры. «Нам ни за что не поспеть вовремя», — проговорила Миюки, поправляя на плече сумку с фотоаппаратурой. Хотя Карен прихватила с собой одноразовый кодек, подруга настояла на том, чтобы экипироваться по полной программе. Цифровой фотоаппарат, полироид, видеокамера и даже карманный компьютер. Карен забрала у Миюки сумку и повесила ее себе на плечо. «Успеем!» — уверенно сказала она и ускорила шаг. Вскоре они дошли до конца улицы. До залива оставалось пройти еще несколько сотен ярдов по следующей улице. Карен выглянула из-за угла и, убедившись в том, что улица пуста, двинулась дальше. Миюки последовала за ней. Запах моря становился все сильнее, в воздухе пахло солью и водорослями. Очень скоро они увидели огоньки на побережье залива и, вдохновленные, почти перешли на бег. Когда женщины подошли к концу улицы, прозвучала резкая команда «Стоять!». В лицо Карен ударил луч фонаря, и она зажмурила глаза. Из темного пространства между двумя зданиями появилась мужская фигура. Свет фонаря опустился чуть ниже, и Карен удалось разглядеть на незнакомце форму американского моряка. Он направил фонарик на Миюки, а затем посветил вдоль улицы. Затем из темноты вышли еще двое моряков. Судя по всему, это был один из так называемых мобильных военных патрулей. Первый моряк подошел ближе. — Вы говорите по-английски? — спросил он. — Да, — ответила Карен. Моряк заметно расслабился и опустил луч фонаря к земле. — Американка? Карен сердито нахмурилась. За то время, что она жила в Японии, ей до смерти надоело отвечать на этот вопрос. — Канадка, — сказала она. — Я тоже из Канады, — кивнул моряк и знаком велел своим спутникам продолжать патрулирование. — Я возвращаюсь на базу, — сказал он им, — а с этими разберусь сам. Двое других внимательно осмотрели фигуры женщин и только потом, закинув винтовки за плечи, продолжили свой путь. Напоследок они поглядели на Миюки, пошептались и громко загоготали. Карен стиснула зубы. Американским солдафонам было невдомек, что подобное поведение здесь было сродни оскорблению. — Леди, а вы что, не слышали про комендантский час? — осведомился моряк. — Какой еще час? — изобразила непонимание Карен. Моряк устало вздохнул. — Находиться здесь в такой час, да еще двум женщинам, небезопасно. Я провожу вас домой. Где вы живете? Карен сдвинула брови, пытаясь придумать ответ. Время импровизировать пронесло свою мозгу. Она сняла с плеча сумку с логотипом журнала «Тайм», в которой лежала камера Миюки, и, показав моряку, сказала: «Я внештатный сотрудник этого издания». Затем Карен достала из кармана удостоверение сотрудника университета Рюкю и помахала им перед носом у соотечественника. С виду она выглядела вполне солидно. А разбирать японские иероглифы моряк, наверное, не умел. Вот моя аккредитация, выданная местными властями. Моряк наклонился и стал сравнивать фотографию Карен на удостоверении с оригиналом. Он удовлетворенно кивнул, не желая признаваться в том, что не может прочесть ни слова по-японски. Карен убрала удостоверение, продолжая при этом сохранять официальный вид, а затем представила Миюки. «Это местная жительница, которую мне выделили на помощь, а по совместительству фотограф. Мы готовим фоторепортаж о положении на японских островах. Наш корабль отплывает на рассвете в направлении Тайваня, поэтому мы очень торопимся». Во взгляде моряка все еще читалась подозрительность. Он почти поверил словам Карен, но не до конца. Положение спасла Миюки. Она расстегнула сумку, достала из нее цифровой фотоаппарат и защебетала на ломаном английском. «Какая удача, что мы вас встретили! Мисс Грейс только что говорила, что хорошо бы сделать несколько снимков американских военных, которые помогают местным жителям справиться с обрушившимся на них несчастьем». Затем Миюки повернулась к Карен, кивнула в сторону моряка и спросила: «Ну как, подходит?» Карен была потрясена волшебным преображением маленькой компьютерщицы. Чтобы выиграть время, она долго откашливалась, а потом промямлила: «Да, пожалуй, подойдет. Для колонки «Будни американских миротворцев».» Карен сделала задумчивое лицо и склонила голову на бок, рассматривая остолбеневшего вояку. «Типичный американец, именно такой, какой нам нужен». Миюки подняла камеру и направила ее на моряка. «Вы не против того, что вашу фотографию в журнале увидит вся страна?» — спросила она. У моряка округлились глаза. «Что, правда?» Карен с трудом подавила улыбку. Она не знала ни одного американца, который остался бы равнодушен к обещанию славы, причем здравый смысл перед такими посулами неизменно пасовал. Миюки обошла моряка, рассматривая его под разными углами. «Гарантировать я, конечно, не могу», — заявила она. «Решать все равно издателям «Тайм». Мы сделаем несколько снимков с важным видом», — заявила Карен. «Какой-нибудь из них наверняка подойдет». Она сложила большие указательные пальцы обеих рук в виде рамки и посмотрела сквозь нее на моряка. «Американский миротворец. В этом что-то есть». Миюки принялась фотографировать, веля моряку встать то так, то этак. Покончив с этим, она убрала фотоаппарат в сумку и записала имя и личный номер моряка. «Мы перешлем вам по факсу форму. Вы заполните ее и отправите нам в Нью-Йорк. Но, Гарри, это обязательно нужно сделать до конца недели?»
2: «Конечно!»
1: — закивал он головой с такой силой, что Карен испугалась, как бы она у него не отвалилась. Карен взглянула на светлеющее небо. «Миюки, мы должны поторопиться. Корабль-пресс может отчалить в любую минуту.
2: Я могу проводить вас до пристани», — предложил моряк. «Все равно идти в ту сторону».
1: «Спасибо, Гарри», — поблагодарила Миюки. «Если вы проводите нас до четвертого причала, это будет замечательно». Она наградила парня обольстительной улыбкой, а затем повернулась к Карен и страдальчески закатила глаза. «Пойдем, нам нельзя опоздать». И они в сопровождении моряка поспешили к пристани. Серый рассвет посеребрил воду в заливе. Между сваями и судами ныряли и пронзительно кричали чайки. Вся акватория порта была запружена обломками кораблей и шлюпок, разбившихся о скалы и причалы во время землетрясений. Сюда уже пригнали краны, тяжелую технику и специальное оборудование для того, чтобы извлечь все это из воды. Порт имел жизненно важное значение для города, и очистить его было необходимо в первую очередь. К тому времени, как солнце позолотило край неба на востоке, они, наконец, подошли ко входу в порт. Миюки и Карен поблагодарили Гарри и тепло прощались с ним, а когда он ушел, поспешили к причалам. Карен обернулась, чтобы проверить, не следит ли за ними их новый приятель, но того и след простыл. Тогда она повернулась к подруге и, извинящим от сдерживаемого смеха, голосом сказала: «Ах ты, Врушка, теперь я никогда не смогу верить тебе». «Но ведь правда забавно было», — зарделась японка от этой своеобразной похвалы. «Удачно получилось, что в благодарность за годовую подписку на «Тайм» мне прислали сумку с логотипом журнала». И обе женщины расхохотались, да так, что из глаз у них потекли слезы. Карен направилась к причалу номер 12, возле которого покачивалось на волнах небольшое, футов 20, деревянное судно, нагруженное ящиками, заметной издалека символикой Красного Креста. Двое мужчин уже отвязывали причальные канаты. «Подождите!» — крикнула Карен, размахивая рукой. Один из мужчин посмотрел в их сторону и сказал что-то неразборчивое третьему, который находился на борту. Сидеющий японец, по-видимому, капитан, оставил штурвал и встретил женщин на корме. На нем были джинсы Левис и зеленый дождевик. Протянув руку, капитан помог Карен и Миюке подняться на борт. — Мы от Само, — проговорила Карен на скверном японском. — Я знаю, — ответил японец по-английски. — Американка? — Вообще-то канатка, — поправила она. — Это одно и то же. Нужно отчаливать. Я и так слишком задержался. Карен кивнула и опустила на палубу свою сумку. Ее и Миюки провели к заляпанной лавке рядом со свернутыми сетями. От вида и запаха крови и засохших рыбьих внутренностей, валявшихся на досках палубы, женщина едва не вывернула. Двое матросов отвязали канаты и запрыгнули на борт. Капитан, стоя возле рубки, пролаял какой-то приказ. Взревел двигатель, за кормой вспенилась вода, и посудина медленно отвалила от причала. Матросы встали по местам, один на корме, другой у правого борта, внимательно вглядываясь вперед. Несмотря на низкую посадку рыбацкой шхуны, обломки в воде делали плавание рискованным предприятием. Теперь Карен поняла, почему капитан хотел отплыть непременно на рассвете. С началом утреннего прилива эти воды станут еще более опасными. Отойдя на приличное расстояние от пирса, они обогнули торчавшую из воды корабельную мачту с обвисшим на ее конце флагом. На противоположном берегу залива полыхала военно-морская база США. Пламя било вверх из подземных цистерн топливного хранилища, вспыхнувших еще накануне, во время череды землетрясений. Густой маслянистый дым поднимался высоко в небо, а сверху кружили вертолеты, обрушивая на пожарище песок и морскую воду в надежде потушить его, пока им это плохо удавалось.
2: Оглушая ревом моторов, над головами пролетел толстобрюхий серый военно-транспортный самолет. Капитан рыбацкого судна погрозил ему кулаком. Присутствие здесь американцев, в особенности военных, до сих пор бесило местных жителей. Еще в 1974 году было заключено соглашение, что эта земля будет возвращена островитянам, но выполнено оно так и не было. Наконец судно вышло из залива и взяло курс в открытый океан. Ветер очистился от дыма, и капитан кивком приказал своему первому помощнику встать у штурвала, а сам подошел к пассажиркам. — Меня зовут Оши, — представился он. — Я отвезу вас к драконам, обратно мы вернемся еще до захода солнца. — Великолепно! — кивнула Карен. Японец молча протянул руку за вознаграждением. Карен встала и вытащила из внутреннего кармана пачку купюр. Она увидела, что Оши заметил ее кобуру и подумала, — хорошо, пусть все сразу встанет на свои места. Она отсчитала половину оговоренной суммы, а остальные деньги сунула обратно. — Вот, — сказала Карен, протягивая купюру капитану, — остальное после того, как вернемся в Наху. Несколько секунд капитан выжидающе смотрел на нее, а затем сунул деньги в карман джинсов и проворчал что-то себе под нос. Карен вернулась к лавке и села. — Что он сказал? — спросила она. Миюки хитро улыбнулась. — Сказал, что вы, американцы, все одинаковы. Никогда не держите своего слова, и поэтому сами никому не доверяете. — Я не американка! — с отчаянием в голосе проговорила Карен. Миюки похлопала ее по колену. — Если у тебя светлые волосы, ты говоришь по-английски и беззаботно швыряешься деньгами, для него ты американка. Карен попыталась изобразить обиженный вид, но не сумела, поскольку была слишком возбуждена этим приключением. Вскочив с лавки, она потащила подругу за собой. — Пойдем. Если уж я американка и заплатила за экскурсию, то имею право на места получше. Они подошли к носовым поручням. Судно в это время огибало южную оконечность Окинавы и проходило мимо крохотного островка Токасики-Дзима. Цепь островов Рюкю протянулась широкой дугой почти до северной оконечности Тайвань. Драконы были расположены у острова Йонагуни, который находился в часе пути, но все же относился к префектуре Окинавы. Один из матросов поставил перед женщинами поднос с двумя крохотными фарфоровыми чашечками зеленого чая и блюдцем с печеньем. Поблагодарив его по-японски, Карен взяла чашку и стала греть об нее руки. Миюки откусила кусочек печенья. Они молча смотрели на медленно проплывавшие мимо зеленые острова. Заросли кораллов окрашивали прибрежное мелководье в аквамариновый, розовый, изумрудный цвета. Первой заговорила Миюки. — Что на самом деле ты хочешь найти там, куда мы плывем? — спросила она. — Ответ ты. Кара наперлась на поручни. — Ты читала диссертацию профессора Масааки? Миюки кивнула. — Да, он пишет, что когда-то эти острова были частью затонувшего впоследствии континента. На мой взгляд, весьма спорная теория. Вовсе нет. В период Голоцена, примерно 10 000 лет назад, уровень моря был на 300 футов ниже. Это означает, что многие из нынешних островов могли быть соединены между собой сушей. Однако из своих собственных исследований ты знаешь, что острова южной части Тихого океана были заселены не 10, а всего пару тысяч лет назад? Знаю. Я не пытаюсь доказать, что ты не права, Миюки. Я просто хочу увидеть эти пирамиды собственными глазами. Карен крепче вцепилась в поручень. А вдруг найду подтверждение теории профессора Масааки? Можешь себе представить, что это будет означать? Это перевернет всю современную систему воззрений на историю региона, приведет к единому знаменателю множество теорий, которые сегодня противоречат друг другу. Поколебавшись, Карен добавила. Это, наконец, может даже объяснить загадку затерянного континента Му. — Му? — сморщил носик Миюки. Карен кивнула. В начале 20 века полковник Джеймс Чорчорт заявил, что он обнаружил письмена племени майя, в которых говорилось о затерянном континенте, аналогичном Атлантиде, но расположенном в центральной части Тихого океана. Чорчорт назвал его Му. и написал о нем целую серию книг и эссе, а потом его опорочили и обозвали лжецом.
1: — Опорочили? — переспросила Миюки.
2: — Да. — передернула плечами Карен. — Никто больше не хотел верить моему прадеду.
1: — Прадеду?
2: — еще больше удивилась японка. Глаза ее округлились. — Это был твой прадед? Карен почувствовала, что краснеет. Она еще никогда и никому не рассказывала об этом. — Полковник Чорчорт был моим прадедом по материнской линии. Когда я была маленькой, мама часто рассказывала мне о нашем печально известном предке. И иногда, укладывая меня спать, даже читала мне отрывки из его дневников. Именно эти отрывки поманили меня впоследствии в южные районы Тихого океана.
1: — И ты полагаешь, что драконы могут подтвердить теорию твоего родича?

Здравствуйте, друзья! Убийство в Кунстфише. Рассказ Александра Грина, который звучит в нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана.

Так произошли вещи, о которых более логические умы принуждены думать лишнее. Во всяком случае, придавать им расплывчатость и неопределенность, без чего им, пожалуй, не стоило бы и размышлять о происшествии в предместье Кунстфиш. На мой в то время пытливый взгляд ожидалось торжество судебного следствия. Из этого правильно заключить, что вообще я думал нормально. Лишь неопределенный страх гнал меня прочь отовсюду. Отовсюду, где мне мерещилось преследование. Болезнь эта достаточно известна, ее симптомы изучены, ее явления однородны, поэтому я предлагаю сразу увидеть меня среди роскошных парков Кунстфиша, скрывающегося в кустах или перелезающего ограды с чувством смертельной опасности, сжимающий свой черный круг по всем путям, на которые ступал я. Ее не было, этой опасности, так же, как у меня не было достаточного самообладания и рассудка, чтобы перестать мучить себя. Когда луна скрылась, я почувствовал себя лучше. В тьме есть гарантии, важные злодеям и жертвам. В этот момент я находился перед стеной, покрытой виноградными лозами. Вокруг, по смутно проступающей белизне статуй и скамеек, едва можно было судить о направлении и расположении аллей. Чей был этот сад, я не знал. Не мог также восстановить последовательность забросивших меня сюда условий. Но помнил с горечью и отвращением к жизни, что страх, необъяснимый страх, гнал меня весь день из конца в конец города, что я бродил, прятался, бежал и скрывался от неизвестных врагов, подстерегающих меня в толпе, за углами зданий и везде, где было место ступить ноге человеческой. Вдруг луна вышла и озарила сад, выделив мою тень в тени кустов. Серебристо-трепещущие деревья стояли в центре черных кругов, лужайки дымились. Я был виден, виден весь, всем и каждому, кто захотел бы всадить нож или пулю в мою похолодевшую кожу. В это время запел очень далеко и спокойно петух. Кого предостерегал он? Не было времени думать о нерешенной загадке его тройного ночного крика. Казалось, силы ночи играют на его нервах в определенные часы. Что мог бы он рассказать сам? Но мысль эта, коротко пролитая струя, плеснула и разбилась бесформенно. И я тотчас вернулся к своей главной заботе — бежать. Быть может, за стеной крылись новые обстоятельства, новые спасительные условия. Я разыскал ящик, встал на него и перескочил по ту сторону стены. В это время я уже чувствовал изнурение, требующее приюта. С наступлением утра припадок ослабевал. Тени вечера обостряли его. Ночь терзала, как пытка. Я хотел разыскать что-нибудь — трещину, собачью конуру, подвал. Все равно, лишь бы забыться сном, начинавшим мучить меня не менее сильно, чем страх. И, осмотрясь, я увидел в кругу высоких дубов небольшой дом того легкого и острого типа, какой быстро вошел в моду со счастливой руки Дорна, застроившего немало загородных участков подобными зданиями. Свет луны снова пошел на убыль, так что рассмотреть дом я мог только отчасти. В свете внутреннего окна, скрытого под навесом, выступала полукруглая терраса, и я довольно смело поднялся на нее по изящным ступеням, перевитым среди перил цветущим австрийским вьюнком. Как был уже поздний, глубоко ночной час, середина ночи, то я не ожидал встретить на террасе людей,
надеясь быстро разыскать среди ниш и внутренних лесенок, так как эти дома изобиловали подобными практически ненужными добавлениями, тот безопасный угол и тьму, где мог бы заснуть. Я шел тихо. Я двигался мимо единственного освещенного на террасу окна и на мгновение заглянул в него. У камина стоял ко мне спиной стройный человек, подняв как бы с намерением ударить нечто, на чем еще не останавливалось мое внимание.

Тогда неплотно прикрытое окно позволило мне слышать их разговор. Но прежде я укажу вам вещь, какую единственно угрожали разбить щипцы. Единственно потому, что на каминной доске больше ничего не было. Я говорю о небольшой фарфоровой статуе, изображавшей бегущего самурая с рукой, положенной на рукоять сабли. Нечего говорить, что японцы вообще неподражаемы в жизненности этих своих изделий. Желтое лицо с острыми косыми глазами и свисавшими кончиками черных усов, под которыми змеилась тонкая азиатская улыбка, так естественно отражало угрожающее движение тела, что хотелось посторониться. Он был вшитым шелками и золотом кимоно. Левая нога с отставшей от туфли пяткой была как раз в том вытянутом положении, какое видал я в пьесе «Куросива», где японский артист, пав, ловит бегущего врага за ногу. Более нечего сказать об этой небольшой статуе. Уже мое внимание было отвлечено коротким и странным разговором. «В конце концов, это ребячество», — сказал мужчина, сев рядом с той, кто продолжала смотреть на самурая с задумчивой насмешливостью. — Ее можно убрать, это? — Нет. Женщина засмеялась, выразив смехом что-то обдуманное и злое. Он хотел, чтобы подарок стоял здесь, в этой гостиной. Тем более, что он связал с ним себя. — То есть? — Но, боже мой! Пусть он смотрит, если ему так хочется. На меня с тобой. Пусть он смотрит глазами этого идола. Впрочем, ему никогда не везло в подарках. Он покупает то, что нравится ему, а не мне. Не это же он хотел сказать. Тебе ли упрекать меня, Дик? Но я часто не знаю сама, что делаю. Я слишком люблю тебя и ненавижу его. Но он скоро, о, слишком скоро вернется. Не думай это. Пока мы вместе. Сейчас. Но он сумел отравить это пока. Она взяла сумочку, где лежало письмо, расправила его на коленке и, подняв, стала читать тем тоном, каким читают газету. С некоторых пор меня все более тревожат, смущают мысли о тебе. Уже год, как мы расстались, но нужно окончить дела, в них наше будущее. Я вижу, дорогая, странные и дерзкие сны, тебя целует другой. Прости, но это лишь сон. Твои письма нервны и коротки. Я приеду через месяц, посылаю тебе старинную статуэтку самурая, купленную мной на аукционе. Вместо меня посылаю ее, так как долго с чувством свидания рассматривал эту вещь, зная, что твои глаза также увидят ее. Но я не умею сказать, что чувствую. Да сохранит и защитит тебя этот воин, как если бы я сам был с тобой. Я вижу только, — сказал Дик, — что твой муж это пламенно любит тебя. Он сильно тоскует. Прости мою вспышку и щипцы. Я смотрел. Они встали, обнялись, и я отступил со смущением, так как поцелуй был хорош. Что бы ни делали эти люди, они любили друг друга. Неожиданно свет погас. Обманывал меня слух или то твердило естественное мое волнение, но я чувствовал шорох, шепот, дыхание двух. Я чувствовал, что теперь там свой и все отрицающий мир. Вдруг крик нарушил эту страстную тишину, мертвящий, рассекающий душу вопль. Я вздрогнул. Лед и огонь смешались в моей душе. Еще теперь, по пугающему звуку воспоминания, я вижу, как страшен был этот цепляющийся всем отчаянием своим за тьму крик существа, рухнувшего под ноги ужасу. Он смолк, повторился, перешел в стон и исчез.

Затем послышалось странное, сухое и жесткое сцепление звуков, в которых решительно ничего нельзя было понять. Довольно было мне и того, что я перенес до этого крика, до этой сцены, окончившейся так потрясающе мрачно. Не думаю, чтобы я тряс дверь, соображая что-либо в те головокружительные мгновения, но я сломал и распахнул дверь. С помощью спичек я разыскал выключатель и осветил спокойно роскошную комнату, где за поцелуем промчался и угас крик. Они лежали крест-накрест, но я больше не мог рассматривать эту трепещущую, почти живую смерть, залитую кровью, еще лишь минуту назад цветущую розами и огнем, и я бежал во тьму, но где блуждал и где был, не знаю.

0: Как рассвело, бред кончился. И в тысячный раз, давая клятву не злоупотреблять более кокаином, я, дрожа от усталости и тоски, грелся вином в кафе, из окна которого видны были заставы и фермы. Я сидел и вспоминал то, что рассказал вам, и вспомнил о том снова со всей яркостью вторичного переживания, когда уже днем с ужасом споткнулся в газете о заголовок «Загадочное убийство в Кунстфише». Не столь отменно разрабатывая факты, ибо они, наверное, были подчинены приличию, сообщение детально останавливалось на характере ран, имеющих точный вид сабельных ударов, нанесенных сильной и холодной рукой. Что было думать об этом? Но была выражена надежда, что экстренное возвращение Ван Форта, мужа убитой женщины, прольет свет на ставящее в тупик происшествие. Я не помню, где еще я читал подобное выражение в таком же лишенном ограбления и всяких следов случае. Однако никто не может принудить людей думать лишнее, о чем упомянул я в начале этих страниц. Мое сердце полно смирения, и я благодарю судьбу за взгляд, каким иду мимо точек и запятых среди строк.
1: Эдуард Томан читал рассказ Александра Грина «Убийство в Кунстфише».

словоохотливый домовой. Рассказ Александра Грина, который звучит в нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана.

Домовой, страдающий зубной болью. Не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так, это быль. Маленький грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывший огонь. Мерно покачивая нечесанной головой, держался он за обвязанную щеку, стонал жалостно, как ребенок, и в его мутных красных глазах билось страдание. Лил дождь. Я вошел в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть. — Теперь все равно, — сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе. — Все равно тебе никто не поверит, что ты видел меня. Сделав на всякий случай из пальцев рога улитки, то есть джеттатуру, я ответил: «Не бойся, не получишь ты от меня ни выстрела серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст». И, ох, как, несмотря на то, трудно уйти отсюда, — возразил маленький домовой. — Вот послушай, я расскажу, так и быть. Все равно у меня болят зубы. Когда говоришь, легче. Значительно легче. Ох! Мой милый, это был один час. Из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. Мои-то, мои, — он плаксиво вздохнул. Мои-то, ну, одним словом, наши, давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда. А я не могу, так как должен понять. Оглянись. Дыры в потолке и стенах. Но представь теперь, что все светится чистейшей медной посудой. Занавеси белы и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько вокруг в лесу. Пол ярко натерт. Плита, на которой ты сидишь, как на холодном могильном памятнике, красна от огня, и клокочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром. Неподалеку были каменоломни, гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена. Пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену Анни. Ей было 20, а ему 25 лет. Вот если тебе это нравится, то она была точно такая. Здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника, изнобившийся годами земли, и демонстративно преподнес мне. Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась, так как не была только хозяйкой. Для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрестке, слушая, как он долго, затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене желтого зайчика. Не удивляйся, в этом есть магия, великое знание прекрасной души. Но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки. Люди непроницательны. «Анни!» — весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе. «Я не один, со мной мой Ральф». Но шутка эта повторялась так часто, что Анни, улыбаясь без замешательства, сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга. Она бежала к нему, а он приносил ее на руках. По вечерам он вынимал письма Ральфа, друга своего, с которым провел часть жизни до того, как женился, и перечитывал вслух. А Анни, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чудных лучей по ту сторону огромной нашей земли, о вулканах, о жемчуге, бурях и сражениях в тени огромных лесов. И каждое слово заключало для нее камень, подобный поющему камню на перекрестке, ударив который, слышишь протяжный звон. «Он скоро приедет, — говорил Филипп. — Он будет у нас, когда его трехмачтовый Синдбад
попадет в Гресс. Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам. Случалось, что Анни интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа. Тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку. Нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасности и находок, вечная игра, вечное волнение, вечная музыка, берега и моря. Я не слышал, чтобы они ссорились. А я все слышу. Я не видел, чтобы хоть раз они холодно взглянули. А я все вижу. «Я хочу спать», — говорила вечером Анни, и он нес ее на кровать, укладывая и завертывая, как ребенка. Засыпая, она говорила: «Филь, кто шепчет на вершинах деревьев? Кто ходит по крыше? Чье это лицо вижу я в ручье рядом с тобой?» Тревожно отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза. Ворона ходит по крыше, ветер шумит в деревьях, камни блестят в ручье. Спи и не ходи босиком. Затем он присаживался к столу кончать очередной отчет. Потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать. Засыпая сразу, и всегда забывал все, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрестке, где вьют из пыли и лунных лучей феи замечательные ковры.

слушай. Немного осталось досказать мне о трех людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день полного расцвета земли, когда Филипп с записной книжкой в руке отмечал груды гранита, а Анни, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит, все тише и тише, но, думая, что он смолк, стоит лишь приложиться ухом, и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос. Наши лесные дороги — это сады. Красота их сжимает сердце, цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так как глаза устают от него и бродят бесцельно. Желтый и лиловатый и темно-зеленый свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего. Анни остановилась, слушая, как в самой ее груди поет лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что ее не видят. Но человек вышел из-за поворота дороги и подошел к ней. Шаги его становились все тише. Наконец он остановился. Продолжая улыбаться, взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут. Он был смугл, очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его темные глаза смотрели на Анне темнее еще больше и ярче, а светлые глаза женщины кротко блестели. Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи. Камень давно стих, а они все еще смотрели, улыбаясь, без слов, без звука. Тогда он протянул руку, и она медленно протянула свою, и руки соединили их. Он взял ее голову осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и поцеловал в губы. Ее глаза закрылись. Потом они разошлись, и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему. — Вот Ральф, он пришел. — Пришел, да. От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но, наконец, бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца. — Анни, ты уже видел, Ральф, это она! Его доброе твердое лицо горело возбуждением встречи. — Ты поживешь у нас, Ральф? Мы все покажем тебе и поговорим всласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя. Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым теплым и чистым взглядом своим. Затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражения, как будто оба равно были близки ей. — Я вернусь, — сказал Ральф. — Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. — Потому я не захватил багажа, и я немедленно отправлюсь за ним. Они условились и расстались. — Вот все, охотник, убийца моих друзей, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне? — А Ральф вернулся? Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело. А те? Они умерли. Умерли давно, лет 30 тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она, он шел за ее гробом полуседой, потом он исчез. Передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Но что до этого? Зубы болят, и я не могу понять.
«Так и будет», — вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую, немытую лапу. «Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца, а домовые непроницательны».

Эдуард Томан читал рассказ Александра Грина «Слова охотливый домовой». Редактор передач Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.

0: Аргентинец. Отец мой, капитан торгового флота, однажды сказал, вытирая взмокший лоб. Дело было жарким июнем. Жизнь прожить, Митя, не поле перейти. Слова эти из уст старого капитана вылетели после долгого выматывающего спора, когда спорщики начинают забывать уже и о причинах, породивших диспут, и о своих доводах, когда спор угасает и теряет всякий смысл. То было летом 76-го года, спустя 8 лет после событий, которые и послужили причиной полемики между мной и отцом. Не раз, впрочем, мы вспоминали о драме в марте 68-го, которую нам довелось испытать в небольшом селении под Новосибирском. Не раз вспоминали и часто принимались прояснять причины, породившие события в бетонном ангаре. Но всякая попытка неизбежно выливалась в продолжительный, но бессмысленный спор. Вот рассказ о том давнем происшествии. Судите сами, кто ближе к истине из нас двоих. Мой отец или я? Мы приехали в село Николаевское ранней весной, когда еще укрыты под снегом обширные поля, окружающие селение. И низкие бревенчатые избы окружены сугробами, сквозь которые протоптаны селянами узкие тропинки. Остановились мы у тетки отца, старой полуслепой женщины, коротавшей веку у побеленной русской печи за плетением лоскутных ковриков. Отец желал навестить тетку, заменившую ему в детстве мать. Мне на ту пору было 14 лет, и я был рад преждевременным каникулам, выпавшим мне из-за того, что отпуск отца попал на начало марта. Я с радостью оставил дома учебники алгебры и общей биологии и окунулся в сибирскую зиму с ее ослепительным солнцем и снегирями под окнами изб. По странному стечению обстоятельств, в ту же пору в деревне остановился приезжий латиноамериканец. Единственный, должно быть, на тысячи километров кругом. Он был ученый и исследовал в Николаевском этнос и культуру сибирских коренных жителей. Я ничего не смыслил тогда ни в том, ни в другом, как, впрочем, не смыслю и по сей день, к стыду своему. Но присутствие в одном со мной пространстве человека с противоположной стороны планеты взволновало мое юное и глупое сердце. И я искал возможности познакомиться с латиноамериканским ученым. Конечно, желал с ним сойтись и мой отец, повидавший немало стран, среди которых была и Аргентина, откуда родом был Антонио Консильеро. Аргентинский ученый снимал комнату у одной из многочисленных старух, составлявших основное население Николаевского. Жил он скромно и уединенно. Сельские мальчишки, затаиваясь под окном Антонио, дыханием прогревали крохотные зрачки в заиндевевшем стекле и видели, как чернокудрый ученый лист за листом печатал на портативной машинке свой труд. Из дома Антонио выходил редко. Продукты в сельской лавке для него покупала хозяйка избы, неприступная и строгая, как вдовствующая императрица. На вопросы, мучимых любопытством односельчан, Аргентина Львовна, хозяйка, отвечала односложно и туманно. Разумеется, не ускользнуло от пропадающих в праздности умов селян и странное совпадение имени домохозяйки Антонио с названием его родной страны. Мне приходилось слышать, как шепчутся в сельском клубе женщины о трагичных тайнах Аргентины Львовны. Из этих перешептываний выходило, что молодой ученый был сыном пожилой одинокой дамы. Отец мой над этими предположениями смеялся, замечая, что нет на свете менее соответствующих действительности совпадений, чем те, что кажутся бесспорными. Признаться, я меньше верил отцу, чем досужим вымыслам обывателей, ибо по юности лет мне хотелось тайн и загадок. А ими были вдоволь наполнены взаимоотношения Аргентины Львовны и ее постояльца. Вместе с сельскими подростками я жарко обсуждал таинственную пару, затягиваясь в промежутках между высказываниями крепким табаком, от которого позже кружилась и болела голова. Развлечения юных жителей села не всегда были столь невинны, как курение украдкой. Но не о подростках Николаевского и их забавах сейчас мой рассказ. Упоминаю я их лишь потому, что сельские отроки сыграли немалую роль в развернувшихся на третий день по нашему приезду событиях. Стремление моего отца сойтись с латиноамериканцем вскоре увенчалось успехом. Повод для визита был очень прост. Воспоминания отца о родине Антонио были ярки и эмоциональны. А ученый, конечно, был тронут присутствием в отдаленном от мира сибирском селе человека, видавшего Буэнос-Айрес, Мар-дель-Плата и чуть не ограбленного в квартале Бальванера. Отец немного владел испанским. Антонио прекрасно говорил по-русски. И неизбежное знакомство состоялось. Отец не смог выдержать моего умоляющего взгляда и взял меня с собой, на зависть всей детворе, да и взрослых обитателей Николаевского, пожалуй, тоже. Домохозяйка, холодно встретившая нас поначалу, заметив живой интерес своего постояльца к приезжему капитану, оттаяла и даже одарила меня улыбкой. А мужчинам выставила на деревянный некрашенный стол бутыль сибирского самогона, всю прелесть которого я понимаю только сейчас, спустя много лет. Тогда же меня покоробило заметное стремление заморского ученого предаться пьянству в компании блестящего капитана дальнего плавания. Слово за слово, мужчины разговорились. Я тихонько сидел подле окна, из которого сквозила мартовская стужа, и старательно ловил каждое слово беседы. Антонио с улыбкой выслушивал рассказы моего отца о рейсах на его родину, приглаживал буйные волосы на голове и с мягким акцентом отвечал на расспросы о нынешнем состоянии дел в республике, о пампе, о рауканских индейцах и прочих столь волнующих мое сердце местах и событиях. Неприметно за теплой беседой опорожнялась и бутыль на столе. Спустя 2 часа Антонио с отцом затянули латиноамериканскую песню. Я же, не зная слов, лишь подхватывал протяжные гласные и улыбался, замечая за окном приплюснутые носы мальчишек. Гордость распирала меня. Как же! Я был в компании таких недоступных для бедной сельской детворы людей. Отблески славы таинственного латиноамериканца и капитана, с шеи которого еще не сошел загар тропиков, ложились и на меня. Ослепленный своим положением, причастного к тайнам и великолепию, я пропустил момент, когда стихшая песня перешла в приглушенный разговор. Спустился с блистающих небес на землю я лишь тогда, когда заметил строгий взгляд отца, устремленный на меня. «Митя», — сказал мне отец, — «ты пока ступай домой, я скоро приду». Это было подобно удару палицей. Я представил, сколько позора доведется мне пережить изгнанному из тайного сообщества великих людей. Как будет смеяться вся детвора, когда я, как выставленный с урока первоклассник, сойду с крыльца дома Аргентины Львовны. Я взмолился, глядя затуманенным от горя взглядом то на отца, то на Антонио. Усмирив свою скромность, признаюсь, что и сейчас мой взгляд способен разбить сердце ни одной девушки и смягчить жестокую душу ни одного врага. А тогда свет моих синих, доставшихся от матери глаз, способен был разжалобить, наверное, и ангела тьмы. Отец знал об этой моей особенности и не поддался. Но аргентинский ученый, широко улыбнувшись, махнул рукой, давая понять, что я могу остаться. Я вскочил и, стараясь не встречаться взглядом с отцом, жарко поблагодарил Антонио, обещая, что ни одно слово из услышанного мной здесь никогда не выйдет наружу. Теперь я нарушаю свое обещание, но смиренно замечаю, что ни разу за долгие годы, прошедшие с того марта, я не нарушил данного слова, обсуждая разыгравшиеся события только с их непосредственным участником, с моим отцом. Нынче же тайна перестала быть важной. Затаившись в углу комнаты, я с трепетом выслушал историю Антонио Консильеро, вырвавшуюся на свободу под расслабляющим воздействием содержимого бутылки. Антонио происходил из богатой и влиятельной семьи. Все пути были открыты для юноши из предместья Буэнос-Айреса, сына генерала. Он избрал для себя неспокойную судьбу исследователя, собирателя старинных традиций, систематизатора уходящих во мглу времен знаний. Он путешествовал по обеим Америкам и Европе, 3 года прожил в Африке, оставил друзей в Австралии. Судьба привела его в Россию, и эту зиму он провел в Николаевском, разбирая накопленные в поездках по Сибири материал. В его тетрадях были записи песен и сказок, которые рассказывали ему слепые старухи в почерневших от старости избах. В чемоданах лежали деревянные фигурки идолов и плетеные кружева салфеток, сотканные пальцами женщин из опустевших деревень. Но кроме желания привести в порядок весь этот бесценный исторический и культурный пласт, срезанный с безвестной глухой Сибири, была еще одна причина, заставившая Антонио остановиться в Николаевском. Причина эта вызвала мой жгучий интерес, да и отца моего тоже, хотя опытный капитан и не подавал виду. «Что ж», — сказал латиноамериканец, — «утолять жажду знаний — это мое основное занятие». Он предложил нам пройти с ним несколько километров в сторону от села. Я торопливо оделся, с трудом дождался, пока соберутся взрослые. Вместе с нами отправилась молчаливая Аргентина Львовна. Это не вызвало у меня удивления, как должно было вызвать. Тесной группой, сопровождаемой тайными взглядами селян из-за заплетенных паутиной изморози окон, мы прошли через село и вступили на блестящую укатанную дорогу, что вела от Николаевского к далекой железнодорожной станции. Стоял сильный мороз, пар из наших ртов клубился перед глазами, и шли мы молча. Вскоре Антонио свернул с дороги на едва видимую среди сугробов тропу, по которой идти можно было только друг за другом, вытянувшись в подобие колонны по одному. Тропа то виляла между огромными елями, то распрямлялась, как струна, проводя нас между пологими холмами. Аргентинский ученый шел впереди, вслед за ним мы с отцом. Замыкало шествие, закутанное в платок, Аргентина Львовна в огромных валенках и черной каракулевой шубе. Тропа привела нас к огромному полукруглому бетонному ангару. Высокие ворота ангара были закрыты и засыпаны снегом. Но Антонио провел нас к противоположной стороне, где нашлась металлическая дверь, запертая на висячий замок. Ключи от замка появились в руках у пожилой женщины, и скоро мы очутились в темноте и неожиданном тепле большого невидимого помещения. Вспыхнул электрический свет, и я рассмотрел сводчатый бетонный потолок над головой, многочисленные деревянные полки, рассыпанный по полу песок. Дверь за нашими спинами захлопнулась. Я оглянулся и увидел в руках у латиноамериканца тускло-блестящий загнутый клинок. Я вскрикнул. Отец обернулся на мой голос, и это спасло его. Клинок лишь распорол рукав на шубе моего капитана. Что же было дальше? Я распахнул дверь ангара и выскочил, но меня схватила женщина и бросила обратно в душное пространство, где катались по полу мой отец и Антонио в борьбе за отброшенное в сторону оружие. Схватка продолжалась недолго. Спустя час в ангаре появился участковый в сопровождении нескольких военных. Их привели сельские подростки, следившие за нами от самого Николаевского и встревоженные моими криками, которые я издавал, пытаясь бежать от Аргентины Львовны. Дальнейшее представляет мало интереса для рассказа, ибо оно мистично, отвратительно и одновременно трагично. Мне запомнилась лишь картинка, на которой изображено лежащее на полу ангара тело и участковое, осторожно заглядывающее в раскрытый рот мертвеца, из которого торчат слишком крупные зубы. Конечно, вампиру, жажду которого способен остановить холод, самое место в морозной сибирской тайге. Разумеется, вампир, долго не вкушавший своей пищи, начинает стремительно и необратимо стареть. Но вот на что способна любовь, заставившая мужчину последовать за своей возлюбленной в далекое село, понять дано не каждому. И кого судить строже? Женщину, добровольно заточившую себя в глухомане и переживающую жестокие муки от невозможности утолить непередаваемый злой голод и спрятавшуюся от человека, который ее искал по всему миру. Или мужчину, мечущегося по Европе и Америкам, уничтожающему на своем пути девственниц и детей, только лишь для того, чтобы найти потерянную любовь, черпавшего силы в многочисленных своих жертвах из-за того, что его единственная не пожелала жить с ним уединенно в аргентинской пампе и бежала 80 лет назад в Россию. Мы много и часто спорили с отцом об этих неразрешимых вопросах. И отец, он считает, что во всем виновата женщина, которая выглядит теперь моложе меня, вздыхает и часто смотрит на фотографию, висящую на стене его дома. Там на фотографии изображен я в первой своей антарктической экспедиции.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Андрей Буторин. Метро 2033. Север. Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться. Вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу? Прыгнешь ли смело? А? Так-то, дружок. В этом-то все и дело. Владимир Семенович Высоцкий.

0: Глава первая. Небесный дух.
1: «Стой! Остановись!»
0: — орали ему сзади. Но Нанос гнал оленей вперед. «Быстрей! Быстрей!» Испуганно оглядывался через плечо на своих преследователей и тыкал в оленьи холки костяным набалдашником хорея. Хорей — тонкий длинный шест для управления оленями. Однако несчастные животные не могли бежать еще быстрее. Они уже совсем вымотались. А у тех, кто гнался за беглецом, олени были полны сил. Они все равно догонят его. И тогда на носу конец.
1: «Стой! Там ничего нет!» — долетел до него новый оклик. «Там край мира!»
0: Те, кого Силадан отправил охотиться на парня, уже были так близко, что с ними можно было разговаривать, перекрикиваясь. Только Нанос не собирался с ними говорить. Они просто хотят заболтать его, отвлечь, нагнать и прикончить, чтобы больше никому было неповадно ставить под сомнение слова старейшин.
1: «Мир там заканчивается!»
0: — настойчиво кричали снарт, которые летели по Насту всего в нескольких десятках шагов позади. Невольно, словно ища защиты, Нанос перевел взгляд на Сейда, своего единственного друга. Пес бежал справа от оленей, вплотную к спарке, будто и сам был впряжен в нарты. Впрочем, в предутренней тьме, едва разбавленной намечавшимся рассветом, он и выглядел почти как олень, стремительный, поджарый, со светлой буровато-серой шерстью. Разве что был меньше оленя вдвое, зато куда крупнее самой большой в Сыте собаки. Сыт — хозяйственно-территориальная община саамов. Конечно, Нанос ни за что не стал бы перечить могущественным старейшинам и самому Силадану, если бы те не покусились на его верного пса, на единственную близкую парню душу. С тех пор, как мать Наноса умерла, Сейд стал для него роднее любого человека. Пес, даром что урод, был невероятно умен, и парню казалось даже иногда, что тот буквально слышит его мысли. Силадан с самого начала отнесся к псу с подозрением. Требовал от Наноса вышвырнуть мерзкого кутенка вон, утопить его в озере, называл порождением злых духов. А уж кому разбираться в злых духах, как не самому Нойду? Нойд — саамский жрец, шаман, колдун, посредник между миром духов и миром людей. А Нанос знал... Его щенок хоть и урод, не злой вовсе. Кто знает, от чего Нойд не взлюбил пса, но дело тут было не в духах. Сейда парень прятал долго, как мог, и старался держать подальше от глаз Силадана. Но недавно не уберег все-таки, и пес, заигравшись, выкатился кубарем прямо под ноги Нойду. Тот встретился с Сейдом взглядом, и его от отвращения аж передернуло. Через полчаса двое лучших охотников Сыта ворвались к Наносу, стреножили его любимого пса и уволокли вам. Сказали, Нойд приказал прикончить одержимую злыми духами тварь. Нанос бросился за ними, но тут же получил такой удар, что дальше смог только ползти. Он и полз, оставляя за собой багряные капли на утоптанном снегу, потом поднялся на ноги и снова побежал. Силадан велел продержать Сейда в сарае до завтра, а наутро созвать всех жителей Сыта и при них собаку сжечь, потому что иначе духи никак из нее не выйдут. Значит, у парня и у его пса была еще одна ночь. Мешкать было нельзя.
1: «Не уйдешь все равно! Стой!» — кричали снарт сзади.
0: В полушаге от головы с глухим звуком рассек воздух дротик и вонзился в ствол корявой ели. Нанос пригнулся и ударил оленя хореем по холке. Тут вмешался Сейд. Догадавшись, что хочет его хозяин, он грозно рыкнул на оленей и куснул ближнего в меховой бок. Олени сразу прибавили ходу. Плененного пса Нойд приказал привязать у себя на дворе, и тот так и остался лежать, стреноженный, избитый, несчастный, в окровавленном снегу. Пока солнце не село, на нос подобраться к веже Селадана не решался. Вежа — примитивное саамское жилище. Но как только сгустилась тьма, он прокрался туда, чтобы освободить Сейда или самому быть убитым вместе с ним. И так получилось, что как раз тогда он и подслушал случайно, о чем говорил Селадан со старейшиной Араданом. А уж подслушав такое, право на жизнь он потерял точно. Нарты преследователей, одни, другие, третьи, все же нагоняли его. Собачьего укуса оленям хватило ненадолго, потом они снова стали выдыхаться. Олени были слабоваты, не то что у его преследователей. Но ничего, каких украл, таких украл, спасибо и на том, что досюда его довезли и что на несколько часов продлили жизнь. Среди преследователей не было ни старейшин, ни Нойда Селадана. К чему? Они просто отправили за беглецом убийц, снарядили лучших молодых охотников. Те притащат тело парня и его пса назад, привязанными к нартам за ноги. И никому не повадно будет после этого сомневаться в словах могущественного Нойда. Все будут знать, что мира за пределами, очерченными Селаданом, нет. А может, он там и вправду заканчивается, а начинается, как и говорил Нойд, морок. Но уж лучше тогда в морок, к духам, чем назад в Сыт. Неважно, мертвым или живым. Хотя мертвым-то, пожалуй, получше. «Отдай хоть псину свою!» — заорали ему сзади. «Тебя, Нойд, разрешил бросить, сам загнешься, а пса велел дохлым вернуть!» Нано скинул взгляд на мчащегося подле оленей Сейда. За что старейшина может так ненавидеть несчастную собаку? Ну, урод, но не такой, как все, но... «Не волнуйся, друг», — мысленно успокоил он пса. «Я тебя никому не отдам». Рассветало быстро. Теперь хорошо было видно, что позади трех ближних нарт скользили еще одни и еще. «И это все ради Сейда?» — поразился Нанос. «Пусть. Все равно ничего у них не выйдет. Мы лучше сдохнем с ним вместе». «Так оно и будет», — подумал он тут же. И тут с неба послышался гул. А следом за ним сзади понеслись испуганные, изумленные возгласы преследователей. Нанос резко обернулся. Охотничьи нарты отставали, останавливались. Одни даже перевернулись и закувыркались по снегу вместе с сидевшим в них парнем. Стремительно уменьшающиеся фигурки тыкали пальцами куда-то вперед. Похоже, Нанос был единственным, кто все еще ничего не видел. Шум был похож на далекие раскаты грома, и он действительно шел с неба. Но зимой грозы не бывает, да и звучал этот гром непрерывно. И что не понравилось беглецу больше всего, он стремительно приближался. «Видимо, все», — обреченно подумал Нанос. «Вот и добрался он до края мира. Значит, прав был таки Селадан, а он, глупый мальчишка, возомнивший себя невесть кем, получит сейчас за непокорность сполна. Вот-вот расколется небо, развеется кажущийся обычным лесом морок, и он, вместе с псом и оленями, рухнет в бездонную пропасть. И по делам. Жаль только ни в чем не повинных оленей и Сейда. Зато его преследователи сразу поняли — дальше нельзя. Делать что-то было все равно уже поздно. Гул превратился в оглушительный воющий грохот. Нанос, не сбавляя ходу, зажал рукавицами уши и перепуганно глянул на небо. И как раз в это мгновение из-под низких облаков вынырнула темная молния. Нет, не молния. Это была птица. Огромная серая птица. Ее странная острая голова блестела так, словно была ледяной. Голые узкие крылья не шевелились, а совершенно нелепый, торчащий кверху хвост пожирало яркое, густо чадящее пламя. За хвостом тянулась к облакам широкая полоса черного дыма. Казалось, птица рухнет прямо на него. Только Нанос уже был уверен, что никакая это не птица. Это небесный дух покинул верхний мир,
1: чтобы лично покарать ослушника. Теперь его преследователям не нужно будет даже марать руки. Силадан отправил одну из могущественных бесплотных сущностей на охоту. Олени тоже увидели диковинное создание, сбились с шага. Ему очень хотелось зажмуриться, упасть, зарыться в снег, чтобы не видеть и не слышать того, что произойдет дальше. Но тело перестало ему подчиняться, точно небесный дух уже превратил его в каменный сейд. Сейды — священные камни саамов. Не закрывались и веки, будто пришитые к бровям прочными оленьими жилами, а руки по-прежнему были прижаты к ушам. Но даже в закрытых ушах, казалось, что-то болезненно лопнуло, погрузив все вокруг в звенящую тишину, когда объятая пламенем птица, не долетев чуть-чуть до него, обрушилась в лес. Прыгнула под ногами земля, съели, сорвались и рассыпались сверкающей пылью снежные шапки, а над вершинами деревьев взметнулся к самому небу огненный вихрь, словно небесный дух передумал и решил вернуться в свой верхний мир уже в новом облике. Почти одновременно с этим кто-то невидимый упруго и сильно толкнул Наноса в грудь, и он, слетев с нарт, повалился навзничь, ожидая, что под спиной уже не окажется опоры, что падать ему теперь, если не бесконечно, то все равно очень долго, до самого нижнего мира. Но рухнул он все-таки в снег, а поскольку глаза его все еще были широко распахнуты, сразу увидел вверху кого-то похожего на человека. Тот падал с неба, точно оттуда, где только что летела птица, и новая догадка сразу пришла в голову Наносу. Небесным духом была вовсе не птица. Небесный дух — тот, кто летел сейчас к земле. А то, что, превратившись в столб дыма и пламени, оглушило Наноса, было всего лишь санями духа, его огненными нартами. Конечно же, тот, кто падал с неба, никак не мог быть человеком. Хотя бы уже потому, что люди не летают по небу. А еще потому, что у людей нет хвоста, да еще такого длиннющего. К тому же этот хвост вдруг раскинулся над падающим духом большой белой шкурой. А что было дальше, Нанос уже не увидел, потому что хвостатого духа от него закрыли деревья. Первой мыслью было «вскочить и бежать». Нужно очень быстро бежать, пока небесный дух его не видит. Нанос заворочился в сугробе, пытаясь подняться. А когда ему это удалось, он понял, что снова хочет свалять дурака. Куда он собрался бежать? И самое главное, от кого? От того, кто подобно молнии умеет летать по небу? Если бы Наносу не было так болезненно, до тошноты страшно, он бы расхохотался. Уметь смеяться над собой — это удел сильных, как говорила мама. Но он не был сильным. У него тряслись от ужаса руки и ноги, клацали зубы, и, кажется, даже мех внутри штанов стал мокрым. Если бы сейчас из кустов выпрыгнул заяц, то сердце, наверное, не выдержало бы и лопнуло. Такое жалкое ничтожество, как он, и впрямь было лишь обузой для сыта. Ни одна самая некрасивая девушка не согласится стать женой болтливого недоумка с мокрыми штанами. Ни один рыбак или охотник не возьмет в напарники трусливого гордеца, ворующего оленей. Ни одна собака. Тем временем его преследователи вроде бы тоже заколебались. Нагонять ли бунтаря, следуя велению Ноида, или броситься со всех ног домой, пока спускающийся на землю грозный небесный мститель не добрался и до них? Тут Нанос почувствовал, как кто-то дернул его сзади за подол малицы. Малица — зимняя одежда северных народов, сшитая из оленьих шкур мехом внутрь с капюшоном. Саамы переняли этот вид одежды у коми и жемцев, и ненцев в конце XIX века. Взвизгнув так, что вмиг разложило уши, парень подпрыгнул и, обернувшись, наткнулся на вопросительный взгляд Сейда. А затем пес опять ухватился зубами за низ малицы и, пятясь задом, потянул его в ту сторону, куда упал небесный дух. От удивления Нанос даже забыл о страхе.
0: Сейд никогда раньше не совершал глупых поступков. Или на собачий рассудок тоже повлиял вид грохочущей огненной птицы. Будто услыхав его мысли, пес обиженно рыкнул, но зубов при этом не разжал, продолжая тянуть хозяина к деревьям, за которыми скрылся дух. «Что ж», — подумал Нанос, — «большеголовый друг, как всегда, прав. Зачем оттягивать неизбежное? Может, если он не станет сопротивляться, дух убьет его быстро, не доставляя мучений?» Правда, совсем непонятно, зачем тому было тратить столько времени и сил, чтобы всего лишь убить маленького никчемного человечка. Разве не мог он это сделать, не спускаясь с неба? Или тогда уж обрушил бы на его голову свои летающие нарты? А ведь если так, если дух не собирался немедленно убивать Наноса, можно было попытаться вымолить у него спасение. Кажется, преследователи боялись небесного мстителя еще сильнее, чем беглец. Значит, единственный способ отсрочить верную гибель от охотничьего дротика — со всех сил броситься к месту, куда упал дух. Может быть, тот благословит его, простит, позволит вернуться, или даже станет его покровителем, сделает избранным. Нанос поморщился и скрипнул зубами. Снова в нем играет гордыня. Опять он считает себя умнее всех, замахнувшись теперь и на духов. Ему ли судить о помыслах высших сил? Ему ли в чем-то теперь сомневаться, на что-то надеяться после того, как ему показали, насколько он жалок перед могуществом их обладателей? И если небесный дух над ним все-таки смилостивится, если оставит в дар его никчемную жизнь, нужно нестись, мчаться обратно в Сыт, пасть на колени перед мудрейшим Ноидом, покаяться в своих глупых заблуждениях и мерзких грехах, а потом верить эту жизнь справедливому силу.

увидел, что оба быка дрожат, как новорожденные телята. «Ни одному мне страшно», — подумал Нанос, тут же устыдившись этой мысли. «Если еще сравнить себя с куропаткой или, например, с мышью, так он вообще герой». Спешившиеся преследователи, завидев, что беглец бросил оленей и лезет прямо в объятия к небесному чудовищу, стушевались. Помявшись и перебросившись неслышными на таком расстоянии словами, они расселись по нартам, повернули и медленно двинулись назад, к Сыйту. Без помощи Ноида, без его умения договариваться с духами, встревать в небесные помыслы и встречаться с существами из верхнего мира, они не отважились. Только Наносу было нечего терять. Он набрался храбрости и прибавил шагу. Но едва подошел к деревьям, скрывающими небесного духа, как ноги опять стали неподъемно тяжелыми, а колени мелко-мелко затряслись, будто это были две маленькие головы, беззвучно причитающие «нет-нет-нет-нет-нет». «Да!» — рявкнул на них Нанос и сделал два широченных шага. Мог бы сделать и третий, но тот оказался бы лишним. Дух и так теперь был отлично виден. Он лежал возле невысокой сосны, с вершины которой свисала огромная белая шкура. От нее к духу тянулись длинные веревки, на которые, видно, пошли жилы не одного десятка оленей. Да и чтобы сшить саму такую шкуру, оленей надо освежевать много-много, причем не простых, а снежно-белых, очень редких. Хотя каких же еще могучему духу держать в своем стаде? Нанос и дальше бы продолжал рассматривать шкуру, подсчитывая загубленные оленьи жизни, поскольку перевести взгляд на самого духа ему было не под силу, но тут уж Сейд даже не зарычал, а отрывисто гавкнул. Это значило, что терпение пса на исходе. Нанос сначала посмотрел на него, а потом медленно перевел взгляд пониже. Сейд восседал совсем рядом с духом, и первой мыслью человека было, что они чем-то очень похожи. Мысль показалась ему нелепой, но уже через пару мгновений он осознал, чем именно она была вызвана. От этого осознания ноги его, наконец, не выдержали, колени подогнулись, и юноша медленно осел в снег. У Сейда и небесного духа были одинаково большие, белые, круглые головы. Пес все-таки рассердился. За 2-3 прыжка он добрался до Наноса, от души его облаял, ухватил зубами за рукав и потащил к лежащему духу почти волоком, не дав подняться на ноги. Нанос лишь едва успевал двигать коленями, да и то не всегда. Сейд отпустил его возле самого духа, и он растянулся в снегу рядышком, невольно заметив, что дух выше и теперь уже правильней, длиннее его, пожалуй, на четверть. Одет он был тоже не по-человечески, что, в общем-то, и понятно. Непонятно лишь, что за зверь пожертвовал шкурой для этой одежды. Она даже на вид казалась очень мягкой и гладкой, но это можно было объяснить хорошей работой скорняков. Но разве водятся в этом мире такие пятнистые зелено-желто-коричневые звери? Хотя почему они должны водиться тут, если дух прилетел из верхнего мира? Нанос продолжал рассматривать неведомую шкуру и занимать себя подобными пустыми мыслями, лишь бы только не смотреть на круглую белую голову, лишь бы не увидеть кошмарное лицо духа, точнее то, что имелось там вместо него. Ведь когда он увидел эту голову в первый раз, пусть и мельком, пусть издали, ему хватило и этих нескольких мгновений, чтобы понять, лица у духа не было. Зато рот у него, видимо, все же имелся, потому что дух внезапно спросил тихо, едва-едва слышно: «Кто ты?» Нанос вскочил на колени и дернулся в сторону, однако Сейд был начеку и предупреждающе гавкнул. Пес вел себя загадочно. Казалось, он хочет выслужиться перед духом, позабыв, кто на самом деле его хозяин. Но ведь могло быть и так, что Сейд и сам имеет какое-то отношение к верхнему миру. Недаром у них с духом похожие головы, да и умен пес вовсе не по-собачьи. Где же умудрилась так погулять веха? Еще интереснее, с кем? Нанос поймал себя на том, что опять забивает

0: глупостями, уводит мысли от страшного и непонятного. Плохая, очень плохая привычка. Непонятное не станет ясней, если от него убегать. Да и страшное кажется страшным, чаще всего из-за своей непонятности. А ведь вопрос-то дух задал вполне обычный, на понятном человеческом языке. И на вопрос этот, между прочим, он ждет ответа. И на нос, шумно вобрав в легкий колючий морозный воздух, выдохнул. «Я человек. На нос». Дух шевельнулся. Рука в черной пятипалой рукавице судорожно загребла в пригоршню снег, но пальцы сразу разжались. «Помоги сесть», — проговорил дух. Слова давались ему с трудом. Видимо, путь из верхнего мира в средний отнял все его силы. Но разве такое могло быть? Разве духи устают, будто простые смертные? Или он просто играет с наносом, проверяет, на что тот пригоден? По крайней мере, убивать он его, похоже, не собирается, во всяком случае, сразу. Это придало юноше чуточку смелости, и он решил подыграть духу. Он будет делать все, что тот прикажет, тем более, что не подчиниться всемогущей высшей силе куда как страшней. Нанос все так же на коленях подполз к небесному духу вплотную. Стараясь не смотреть на жуткую голову, он просунул руки под спину в пятнистой малице и потянул вверх. Дух оказался на редкость тяжелым. «Сейд», — позвал Нанос, — «помогай». «И то сказать». Как рычать и гавкать на хозяина, так он гораст, а как доходит до дела. Однако пес все же помог, и помог очень здорово. Он осторожно, чтобы не прикусить руку, сжал челюсти на правом рукаве выше локтя и, пятясь, довольно легко приподнял плечи духа, а потом уже на нос, подхватившись удобней, посадил того в снег. «Нет, так он снова упадет, не убирая рук», — сказал на нос. «Давай его к дереву подтянем». Пес сразу понял, что хочет хозяин. Вдвоем они подтащили духа к сосне, с которой свисала белая шкура, и прислонили спиной к стволу. Пока они волокли тяжеленное тело, дух пытался им помогать руками, хотя от этой помощи и не было толку. А вот ноги его не шевелились вовсе, словно пятнистые штаны, набив чем-то для видимости, просто пришили к малице. Если бы это был не дух, а человек, Нанос решил бы, что у него сломан хребет. Такое случилось как-то с его одногодкой Тарином, которого замял на охоте медведь. Но дух человеком не был, значит, он продолжал свою непонятную игру. Ладно, пусть, пока не очень-то и трудно подыгрывать. Куда труднее было преодолеть страх и посмотреть-таки на голову духа. Ведь если все время отводить взгляд и коситься в сторону, тому это может не понравиться. И Нанос, заранее, чтобы не завопить, зажав рот рукавицей, глянул туда, где должно быть лицо духа. И вскрикнул все же, хоть и не слышно. Но не от испуга, а от изумления. Лицо у духа все-таки было. По крайней мере, имелись подбородок и рот. А то, что могло быть выше, закрывало нечто черное. Оно оказалось настолько гладким, что Нанос увидел там свое отражение. Дух попытался поднять руку, но едва донес ее до груди, как она снова безвольно упала. Застонав, непонятно от досады или от боли, он попросил: «Подними щиток». Нанос принялся оглядываться в поисках неведомого щитка, но на снегу, кроме самого Наноса, духа и сосны, ничего не было. Правда, на духе было надето много ремней, от которых и тянулись те самые веревки, что ранее Нанос принял за хвост. Может быть, про это и говорит небесный дух? Нанос подобрал одну из веревок и протянул духу. Тот вздохнул и помотал головой. Затем, скрипнув зубами, опять стал поднимать руку. На сей раз ему это удалось, а потом он убрал с лица черную блестящую заслонку, которая, оказывается, скрывала его настоящее лицо. Нанос невольно зажмурился, ожидая увидеть вместо глаз горящие угли. Но когда поднял веки, встретился взглядом с обычными человеческими глазами того же синего цвета, что и у него самого. Да и все лицо небесного духа оказалось совершенно обычным, разве что было очень белым, почти как его круглая голова. Впрочем, теперь уже Нанос видел, что белый и круглый была не сама голова, а надетая на нее странная шапка. Черный же блестящий щиток оказался теперь на ней сверху. Рука духа снова упала в снег. «Пить!» — прозвучал слабый голос. «Дай воды!» «Сейчас!» — закивал Нанос. «Сейчас принесу!» Увязая в сугробах, он ринулся к оставленным нартам. Достал из мешка со снедью баклажку с брусничным морсом и, не завязав горловину, бросился назад. Но возле испуганных оленей все же остановился и потрепал их пышные загривки. «Ничего не бойтесь, небесный дух пока не просит вас в жертву». Приободренные лаской хозяина и его уверенным голосом, быки не обратили внимания на тревожное «пока» и потянулись мордами к снегу, пытаясь найти под ним ягель. Ананас побежал дальше и вскоре уже протягивал духу баклажку. Но тот покачал головой и, приоткрыв губы, дал понять, чтобы парень напоил его сам. Пил дух долго и жадно. Морс струйками стекал по его подбородку, собираясь алыми бусинами в густой серебристой щетине. Таких колючих людей Нанос раньше не видел. У его соплеменников, если что-то и росло на лице, то совсем редко и жиденько. Впрочем, он тут же поправил себя, что перед ним вовсе не человек, а какой принимать облик, решать самому духу. И почему именно такой, знает тоже лишь он один. Напившись, дух долго и тяжело отдувался. Он явно почувствовал себя лучше. Даже лицо его чуточку порозовело, словно вобрало в себя сок брусники. «Спасибо», — проговорил он, когда отдышался. Голос тоже стал теперь иным, и хоть звучал по-прежнему тихо, в нем слышались уверенность и сила. «Высшая сила», — напомнил себе Нанос и ответил, покорно склонившись. «Пожалуйста». «Чего ты кланяешься?» — поморщился заоблачный пришелец. «Кто я такой, по-твоему?»
1: «Небесный дух», — честно ответил Нанос.
0: «Пусть могущественное существо притворяется сколько хочет, но надо дать ему понять, что его уловки не сработали». Небесный дух вдруг задергался и стал глухо кашлять, хотя этот кашель подозрительно напомнил Наносу смех. Если даже и так подумал он, ничего, пусть посмеется, добрее будет. Но добрее дух не стал. Похоже, этот смех или кашель причинил ему боль. Лицо вновь побелело, а на лбу выступил пот.
1: «Не дотянул», — прошептал дух, закрывая глаза. «Один двигатель. Не успел до ума».
0: Голос звучал все тише, а слова потеряли какой-либо смысл. Но дух внезапно распахнул глаза и впился жадным взором в Наноса. Голос вновь наполнился силой. «Озеро! Я видел озеро! Что это? Умб-озеро? Лов-озеро? Имандра?»
1: «Луявр!»
0: «Луявр? Ах да, это Лов-озеро по-саамски. Ты саам?» Нанос удивился вопросу. «Разве на Земле, здесь, в Среднем мире живет еще кто-нибудь, кроме саамов?» Вслух он это говорить не стал, лишь коротко кивнул. «Вас много? Где остальные? Далеко отсюда?»
1: 3 сотни без малого», — ответил Нанос.
0: «Далеко там», — махнул он рукавицей.
1: «Возле Сейд-озера».
0: «А ты что здесь делаешь?
1: Выгнали? Не любят рыжих?»
0: Губы духа прорезала слабая улыбка, но сразу исчезла. «Ладно, мне это без разницы. У меня к тебе дело. Просьба». Его голос снова сорвался, дух закашлялся, теперь уже по-настоящему, а потом захрипел, с натугой выдавливая из горла слова.
1: «Надежда, Наденька, она в беде. Пожалуйста, спаси ее, выручи. Тебя олени, сани. Надя в Ведяеве. Далеко, но можно. Нет, это нужно, очень нужно».
0: Дух внезапно замолк и о чем-то задумался.
1: С его лба по переносице скатилась на щеку струйка пота, похожая теперь на слезу. А потом он пристально посмотрел в глаза Наносу и заговорил совсем по-иному, чем раньше. «Ты говоришь, что я небесный дух?» «Да, это так». «Вот и кончилось твое притворство», — невольно подумалось Наносу. И он вновь склонил голову. Непослушные волосы выбились из-под капюшона и закачались перед лицом длинными оранжевыми сосульками. «Так вот», — продолжил дух грозным повелительным тоном, «я приказываю тебе выполнить мою высшую волю, иначе сам понимаешь». Нанос понимал. Он ничего не ответил, лишь опустил голову еще ниже. «Вижу, понял. Молодец.
2: Твоя задача — добраться до базы Северного флота Ведяева и отыскать там девушку. Ее зовут Надя. Надежда Будина. Так вот, девушку нужно найти и доставить в полярные зори. Понял?»
1: Нанос почувствовал, как у него противно заурчало в животе, а к горлу опять подкатил ком тошноты. Колени вновь вспомнили о своем «нет-нет-нет», и он, вторя им, тоже сказал: «Нет, я не знаю, кто такой флот и что такое база, и Ведяева, и как можно человеку попасть в зори, они же на небе».
0: Небесный дух закрыл глаза и глухо простонал. Затем, не поднимая век, будто ему было тошно видеть стоявшего перед собой недотепу, сказал: «На правой штанине карман. Достань карту». Что такое карта, Нанос, конечно, тоже не знал. Но он понадеялся, что в кармане у духа не окажется слишком много вещей. Проблема, впрочем, оказалась уже в том, что он не сумел обнаружить карманы. Дух это быстро понял.
2: «Там молния, видишь?» — буркнул он раздраженно. «Тяни за собачку».
1: Нанос отпрянул от духа и с опаской уставился в небо. Немного подождав, но так и не увидев молний, он неуверенно обернулся к Сейду. «Сейд, подойди». Пес неохотно приблизился к хозяину. «Зачем ты позвал собаку?» — спросил дух. «Тянуть?» — обнадежил его Нанос. «Ты же просил».
0: Небесный дух опять застонал, а потом, морщась, с трудом поднял руку, зажал зубами кончик рукавицы и стянул ее с ладони.
1: Рука у него тоже оказалась вполне человеческой, с красивыми длинными пальцами. И, как оказалось, чрезвычайно сильными, поскольку, поднеся их к загадочному блестящему шву, тянущемуся поперек бедра, он провел по нему, и тот, взвизгнув точно от боли, распался.
0: «Доставай!» — приказал дух.
1: Затрясшись от вновь накатившего ужаса, Нанос тоже снял рукавицу и, боясь прикоснуться к поблескивающим по краям бывшего шва зубчиком, сунул пальцы в зиявшую на штанине темную пасть. Там он нащупал что-то гладкое и плоское и вытянул на свет нечто похожее на ровный кусок тонкой кожи, обернутый, как ему показалось, в рыбий пузырь. Очень большой пузырь от очень большой рыбины.
0: «Доставай!» — опять сказал дух.
2: «Я достал!» — показал ему кожу Нанос.
0: «Вынь оттуда карту и разверни!»
1: Нанос догадался, что от него требует дух. Карты, по-видимому, и был тот самый кусок кожи, а вынуть его следовало из прозрачного рыбьего пузыря. Он справился с этим быстро и даже сумел развернуть кожу, как велел ему дух. Та была сложена 3 раза вдоль и 5 раз поперек. Кожа оказалась непрочной. Разворачивая, он слегка разорвал ее в одном месте.
0: «Осторожней!» — прикрикнул дух.
1: «Ага», — сказал Нанос. «Я легохонько».
0: «Расстели у меня на коленях».
1: Нанос разложил на ногах духа карту.
0: «Не вдоль, поперек».
1: Нанос исправил оплошность.
0: «Не вверх же ногами, переверни».
1: Нанос сделал и это. Теперь вместо испачканной чем-то зеленым, синим и желто-коричневым стороны, кожа смотрела на них чистой белой изнанкой. Довольный Нанос широко улыбнулся. «Ты что, идиот?» — спросил небесный дух. Нанос недоуменно заморгал. «Ты когда-нибудь вообще видел карты?» — поинтересовался дух. Немного подумав, чтобы опять не сморозить глупость, Нанос кивнул. «Видел. Только что».
2: «Послушай, сынок, а ты хоть читать-то умеешь?»
1: Нанос смутился и опустил глаза. «Мама учила меня в детстве. Какие-то буквы я помню. Ны, а, сы, мы тоже помню».
2: «Мы, сы», — помотал головой дух.
1: «И что мне теперь с тобой делать?»
2: «Не знаю».
1: Нанос испугался, что теперь, убедившись в его бесполезности, дух его точно убьет. «Зато я считаю хорошо.
2: Да 10-100 как-то раз досчитал. Еще дальше могу. Хочешь?»
1: «Не хочу. Считать нам пока нечего. Из двух голов одна пустая, а другую в расчет уже можно не брать». Коротко тявкнул Сейд. «Ах да!» — улыбнулся псу дух. «Простите, сударь. 3. Из них полноценная только ваша. Кстати, почему у него такая большая голова?» Его синие глаза вновь смотрели на Наноса.
2: «Не знаю», — с обидой в голосе ответил Нанос. «Веха где-то нагуляла. А считаю я хорошо, потому что от этого есть польза. Когда пасешь оленей, надо уметь считать. Когда делишь добычу, надо уметь считать. Когда говоришь, сколько шагов или полетов стрелы до какого-то места, тоже надо уметь считать. А зачем уметь читать буквы? Олени и звери буквами не пишут. Вот следы их я читать умею. Не очень пока хорошо, но все-таки».
1: «Ладно, ладно», — смутился теперь и дух. «Проехали. Извини. Переворачивай карту, попробуй объяснить на пальцах». Нанос в очередной раз переложил кожу. На этот раз заоблачный пришелец остался доволен. Кривя от боли лицо, он перенес руку на карту и уперся пальцем в продолговатое голубое пятно. «Смотри», — сказал дух, — «это Лавозеро, или как там вы его называете, Луярв».
2: «Луявр», — поправил Нанос, впившись взглядом в карту. Кажется, он начал что-то понимать.
1: Вспомнив очертания берегов озера, он прикинул, что так оно, пожалуй, и впрямь выглядело бы с высоты. С очень большой высоты.
2: «Так значит, дух нарисовал все это, глядя на землю с неба?»
1: «Ну да, как же иначе? Как же все это было интересно?» «Но тогда получается...» «Тогда, судя по этому рисунку земли, мир существует и куда дальше этих краев? Ого-го, как дальше!»
2: Небесный дух понял долгое молчание Наноса по-своему. Упавшим голосом он произнес...
1: «Непонятно, значит».
2: «Почему?»
1: «Понятно. Мы сейчас здесь», — ткнул Нанос пальцем рядом с голубым пятном.
2: «Почему ты так думаешь?» — воодушевился дух.
1: «А вот», — показал Нанос, — «я тут проезжал. Вот острова, вот озеро, впадает речка. Тут я как раз повернул к берегу. Значит, мы сейчас где-то здесь?» Вновь ткнул он пальцем в карту.
2: «А ты, парень, не дурак», — уважительно посмотрел на него дух.
1: «Насчет идиота беру свои слова обратно. Еще раз извини».
2: Наносу стало настолько приятно, что он не сдержался и расплылся в улыбке. Ему сразу захотелось рассказать духу, что он еще очень метко стреляет из лука и хорошо помнит все, что когда-либо видел и слышал. Но выставлять себя хвостуном было не очень красиво, и все же нашел в себе силы промолчать на сей счет. Зато задал очень мучающий его вопрос. «Так значит, земля не кончается здесь?»
1: «Конечно нет», — заморгал дух. «Земля огромная. На эту карту поместился лишь ее маленький кусочек — Кольский полуостров. С чего ты взял, что земля тут должна кончиться?»
2: «Селадан сказал. Наш Нойд. Он говорит, что вы, духи, уничтожили всю землю вокруг Сейдозера и Луявра».
1: Дух почему-то задумался, наконец неуверенно произнес: «Видишь ли, Нанос, мы не то чтобы совсем уничтожили землю, но сделали ее в большинстве мест малопригодной, а то и опасной для жизни. Об этом я тоже скажу, но позже. Получается, что ваш Нойд, не так уж он и не прав. Только пригодных к жизни мест не одно ваше Сейд-озеро. Их несколько больше. И живете на земле не вы одни.
0: Нанос опешил. Мама, втайне от старейшин и Нойда, рассказывала ему иногда, что раньше на земле жило очень много людей. А чтобы другие люди жили где-то еще и сейчас, в это было просто невозможно поверить. С другой стороны, есть же та девушка, за которой посылает его дух. Хотя если за ней посылает дух, то вряд ли она простой человек, если человек вообще.
1: Между тем дух сказал: «Скоро ты все увидишь сам, а сейчас нам надо поторопиться, кажется, мне недолго осталось».
0: Что именно недолго осталось вечному духу, Нанос не понял, но тут же перевел разговор на другое.
1: «Смотри», — показал он на тонкую длинную ниточку, тянущуюся неподалеку от того места, где они были. «Вот здесь, от села Лавозера, начинается дорога. Сейчас она, конечно, заброшена и заметена снегом, но ехать по ней все-таки лучше, чем продираться по лесу. К тому же дорога — твой ориентир». Увидев, что Нанос не понял новое для него слово, дух пояснил. «Ориентир — это то, что помогает не сбиться с пути. Держись этой дороги, и ты приедешь сюда», — ткнул он пальцем в место на карте, где ниточка упиралась в более толстую нить. «Это будет трасса Санкт-Петербург-Мурманск. В общем, это тоже будет дорога, но более широкая. И ты по ней поедешь сюда», — повел дух пальцем направо. «Не знаю, сохранились ли там где-то знаки, но если увидишь большие синие листы на столбах, смотри, где написано вот это слово». Дух показал почти в самый верх карты, где виднелись 8 черных букв. Первая из них была знакомой — «М». Она встречалась в слове еще один раз, также там были и знакомые Наносу «А» и «С». В любом случае, он хорошо запомнил это слово и, даже не зная остальных букв, узнал бы его теперь где угодно. «Это слово Мурманск», — набравшись сил, продолжал дух. «Так называется город, которого больше нет. Но он тебе и не нужен. Просто тебе поначалу нужно будет двигаться в его сторону». «А вот здесь», — показал дух на отходящую влево, почти возле самого Мурманска, новую ниточку, — «будет поворот в сторону Ведяева. Если увидишь там указатели, ищи на них слова «Кола», «Никель», «Заполярный», «Киркенес». Ах, да». Дух вспомнил, что Нанос не умеет читать, и показал эти надписи на карте. Нанос их прилежно запомнил, а небесный дух пояснил. «Сначала будет город Кола, почти сразу, как отвернешь. Не знаю, уцелело ли там что-то, но нам это без разницы. Тебе нужно будет двигать дальше. Правда, дальше Кольский залив. Точнее, там река Тулома. Она впадает возле Колы, и если мост через нее разрушен, тебе придется сделать большой крюк». Провел он ногтем вдоль широкой и длинной голубой закорючины, чтобы опять вернуться на дорогу уже с той стороны залива. «Ну а дальше вот оно, Ведяево». Небесный дух ткнул почти в самый верх карты, где зеленый, желтый и коричневый цвета заканчивались и начинался сплошной синий. «Это тоже озеро?» — удивился, показав туда Нанос. «Это уже море, сынок. Баренцево море. А ты его не увидишь. Возле Ведяева лишь узкие заливы. Да тебе и некогда будет любоваться, не для того едешь. Заберешь Надю и сразу назад, там задерживаться опасно. Тем же путем до Оленегорска. Это там, где ты повернешь, когда поедешь отсюда. Только на обратном пути здесь никуда сворачивать не нужно. Поедешь прямо по петербургской трассе вот сюда». Провел дух пальцем вдоль толстой нити и остановил его возле надписи из двух слов. «Это и есть полярные зори». «А что они такое, эти зори?» — спросил Нанос, отбросив с глаз волосы. «Это рай», — задумчиво улыбнулся дух. «В этом мире город полярные зори — настоящий рай, сынок. Он-то и станет тебе наградой в конце пути».

Глава вторая. За краем мира. Хрустел под копытами оленей крепкий наст, шелестели по снегу полозья. Других звуков в этом мире не было. А если Силадан говорил правду, то и самого мира дальше быть не должно, хоть дух и утверждал обратно. Кто из них главнее? Нанос зябко поежился, хотя мороз не мог пробраться сквозь толстую кожу и мех теплой малицы. Белизна озера, на которое он снова вернулся, тускнела впереди и сливалась с бледной серостью неба. Хорошо, если просто небо. А вдруг? Дальше додумывать не хотелось. Нанос снова поежился. Он вернулся в мыслях к событиям прошедшей такой долгой ночи. И к тому, как крался к веже Силадана, чтобы освободить своего пса, и как лежал в сугробе, подслушивая, о чем Ноид говорит со старейшиной Араданом, и как, сжимая руками пасть Сейда, чтоб тот не затявкал, тащил его к оленям. Кто знал, что небесным духом вздумается поиграть с полохами как раз в то время, когда он будет красть оленей? Северное сияние развернулось на полнеба, осветив селение от края до края. В другой раз юноша этому только порадовался бы. Смотреть на переливчатые цветные перья он мог, не отрываясь, очень долго. Но в эту ночь духи будто посмеялись над ним. А может, и впрямь посмеялись? Или... Горло враз пересохло, и Нанос невольно сглотнул. Или они не смеялись, а предупреждали его? Может, духи не хотели, чтобы он убегал из Сыйта? Но почему? Разве умереть лучше? Ему лишь немногим более 20, знакомиться с Нижним миром пока совсем нет желания. Хотя духи у людей желаний не спрашивают. А вот за неисполнение своих наказывают строго. Перечить Силадану все равно, что ослушаться духов. Ведь кто такой Ноид? Тот, кто стоит между духами и людьми и может говорить с теми и другими. Нанос стряхнул головой. Нет. О Силадане лучше не думать. Теперь уж ничего не вернуть, назад пути точно нет. А если его не окажется и впереди, что ж, дорога в Нижний мир всегда открыта. Сам легонько похлопал костяным набалдашником Харея по холкам оленей. Нет, нельзя ему думать о Нижнем мире, коли из верхнего к нему спустился небесный дух, спас его от погони, отогнал преследователей и дал важное поручение. А все ведь из-за Сейда началось. 2 года назад, как раз перед маминой смертью, Сейда принесла веха, охотничья лайка Наноса. Собака пропала в начале лета. Думалось навсегда, но ближе к осени вернулась, ободранная, исхудавшая и брюхатая. Через 2 дня веха ощенилась. Приплод оказался единственным, необычайно крупным и, что ужасно, вовсе не походил на детеныша собаки. Нанос даже подумал, что веха нагуляла этого уродца на болотах, спарившись с жабы, настолько щенок напоминал головастика. Первым делом несуразно огромной круглой головой и хилым, болтающимся подобно хвосту тельцем. А вот хвоста у него как раз не имелось. И этот головастик был совсем белым, словно личинка мухи. Мать Наноса, уже не встававшая с лежанки, тогда со стоном отвернулась к стене вежи, а сам парень с несвойственной ему брезгливостью протянул к щенку руку, чтобы немедленно отнести и утопить того в ручье. Но стоило ему коснуться мокрой морщинистой кожи, как пальцы, готовые сжать уродливую белую личинку, вдруг перестали его слушаться, а в душе наступила такая благодать, такое умиротворение и любовь ко всему живому, что убить даже червя, даже ту самую муху, показалось кощунственным. К пальцам вернулась чувствительность, и Нанос бережно положил уродца в ладонь. Поднял его к лицу и ахнул. С плоской, приплюснутой мордочки на него смотрели большие, прозрачно-желтые, цвета спелой морожки глаза. У только что родившегося щенка не могло быть открытых глаз, но эти не просто были открыты, а еще и внимательно смотрели на него. Наносу показалось даже,
что он прочел в этом невероятном взгляде признательность и благодарность. Разумеется, он оставил щенка. Тем более веха, напуганная тем, кого сотворила, снова исчезла. А вскоре ушла в Нижний мир мама. Если бы не Сейд, парень бы остался совсем один. В Сейте у него и до этого не имелось друзей, а с появлением в доме исчадия злых духов его вежу и вовсе старались обойти стороной. Особенно после того, как псинку возненавидел по какой-то своей причине сам Силадан. Сейдом Нанос назвал пса отчасти назло соплеменникам, ведь как раз в Сейдах и живут духи. А отчасти из-за того, что тот любил подолгу сидеть совсем неподвижно, будто и впрямь превращаясь в камень. Когда щенок подрос, он стал больше походить на собаку. Хвост у него, конечно, не вырос, зато густая длинная шерсть сияла теперь белизной лишь на груди и брюхе, а спина и лапы потемнели, приняв буровато-серый оттенок. Не изменился окрас головы, к тому же она была по-прежнему большой и круглой, с плоской, как у совы, морды. Да и у глаз, огромных, по-человечески умных, остался все тот же прозрачный морошковый цвет. В чем-то они были даже похожи с псом. Нанос тоже отличался окрасом от соплеменников. У тех в основном был темный цвет волос, хотя имелись среди них и русоволосые, и даже совсем светлые, но рыжим, почти ярко-огненным, словно заходящее солнце, был лишь он один. Сейд, почувствовав взгляд хозяина, посмотрел на него и, как показалось, кивнул. Мол, не бойся, я здесь, все будет в порядке. Наносу очень хотелось в это верить, но слева уже проплывали заснеженные низкорослые деревья и кустарники узкой, вытянутой косы длинный наволок. За ней уже просматривался на фоне светло-серого неба край лавозерских тундр, горного массива, за который и через который Ноэт Силадан строго запретил переходить. Ведь духи, разгневанные на забывших заветы предков Саамов, два десятка лет назад уничтожили весь мир вокруг, оставив им возле священного Сейд-озера лишь небольшой клочок земли для обитания. Все, что виделось дальше, было лишь мороком. Стоит переступить невидимую черту, провалишься в бездну и попадешь в лапы самым злобным и кровожадным духом. Сперва Нанос, как и все, верил этому, но потом стал сомневаться. «Как же так?» — думал он. «Откуда же тогда прилетают птицы? Приходит зверье? Где берут начало ручьи и речки?» А когда Ноэт назвал исчадием его любимого пса, доброго, верного, тут парень и задумался о том, что мудрейший тоже может ошибаться, да еще и судьбы чужие решать по ошибке. Пару раз Нанос пытался заговаривать с другими саамами о том, что Силадан, может, не во всем прав, а может, знает и поболее того, что говорит, но те с ним соглашаться боялись. В общем-то, за свою недоверчивость он и поплатился. И скоро поплатится еще больше, если был в этих сомнениях неправ. Теперь за длинным наволоком будет россыпь небольших островов, и все. Горы кончатся. А с ними, возможно, все же кончится и мир,

0: classiche.
1: Странно, что жестким запрет был лишь по этим двум направлениям, на север и запад, где тянулись лавозерские тундры. В другие стороны дозволялось уходить куда дальше, до полудня оленьего хода, до тех пор, пока не начинал греть тело оберег, плоский камень из священных средозерских пещер. Силадан повелел каждому сааму повесить такой оберег на шею под торку. Торка — нижняя саамская одежда из тонких оленьих шкур. Камень, нагреваясь, предупреждал о близости края мира. Нанос невольно прижал к груди ладонь в меховой рукавице. Камень был чуть теплым. Значит, до бездны, если она и впрямь существует, было еще далеко. Тогда почему же нельзя сюда собираться? И что значил разговор Нойда со старейшиной, который он случайно подслушал прошлым вечером? Кроме всего, что касалось его личной судьбы, из той беседы Нанос понял мало. Но если он понял хоть что-то правильно, то мир, по крайней мере в этой стороне, не заканчивался сразу за горами. Тогда прав был небесный дух и его карта. А Силадан их, выходит, обманывал. Но почему? Зачем? Или ошибался все-таки сам Нанос, а разговор шел о чем-то ином, недоступным его разуму? Тогда совсем скоро. Нанос глянул на горы. Они стали заметно ниже. Нарты миновали последний из островков. День намечался пасмурным. Полярная ночь закончилась луну назад. Еще одна луна оставалась до равенства дня и ночи, а там придет конец и долгой зиме. Вот только доживет ли он до весны? Да что там до весны? Доживет ли он хотя бы до сегодняшнего полудня? Справится ли с заданием, которое ему дано? Горы закончились. Теперь по обеим сторонам озера пролегали пологие заснеженные берега, покрытые кустарником и редким невысоким лесом. Озеро же тянулось вперед и вперед, туда, где на самом деле, по словам Силадана, не было уже ничего. Может и правда, эта белая снежная равнина вдали с темными щеточками леса по краям на самом деле вовсе не озеро, а лишь кажущаяся им бездна. Может, еще шаг другой и... все? Нанос не сразу заметил, что невольно стал подергивать вожжу, направляя оленей к левому берегу, и опомнился лишь когда вокруг замелькали деревья. Впрочем, он тут же нашел себе оправдание. Если за ним снарядили новую погоню, теперь, при дневном свете, на озере его бы заметили сразу. Конечно, разыщут и в лесу, если пойдут по следу, но ведь это если пойдут. Видно, после сошествия духа с небес Силадан решил оставить беглеца в покое. А может быть, его просто записали в покойники. Еще одним оправданием было то, что так он срежет путь до села Лавозера, откуда должна начинаться показанная небесным духом дорога. Так или иначе, запретный рубеж, очерченный Ноидом, он уже пересек и пока что никуда не провалился. И все же Нанос попридержал оленей, тем более по лесу особо разгоняться не стоило. Да и снег здесь был более глубоким и рыхлым, чем на озере. Крайние полозья то и дело проваливались, и нарты все чаще скользили своей средней частью, сделанной в виде кережи. Кережа — саамские сани в виде лодки с одним центральным полозом. Использовалась до конца XIX века, после чего получили распространение косопыльные нарты, заимствованные у коми ижемцев и ненцев. Такие нарты придумал сам Нанос еще 3 зимы назад. В одной кереже было ездить не очень удобно. Сани то и дело норовили опрокинуться на бок. Полозья же обычных нарт проваливались в глубоком и рыхлом снегу. Вот он и додумался объединить оба вида саней в один. Кережа крепилась к боковым полозьям с помощью березовых копыльев. И когда полозья оседали в снег, Нартам не давало провалиться ее днище, на полозе которого они и скользили дальше. Да и сидеть в Кереже было куда удобнее, чем на настиле обычных нарт. В ней даже можно было спать на стоянках, закутавшись в оленьи шкуры, что теперь вполне могло пригодиться на носу. Кстати, его сани всем пришлись по душе. Пожалуй, это было единственное, за что его искренне хвалили соплеменники. Здешний лес показался ему точно таким, что и вокруг Сыйта, будто и не уезжал никуда. Те же почти сливающиеся белизной со снегом березы, кривоватые и не особо высокие, те же тонкие редкие сосны с голыми внизу золотисто-коричневыми стволами, та же торчащая повсюду голая щетина ивняка и ольхи. Лишь только ели выглядели более мрачными. Опущенные под тяжестью снега колючие лапы и впрямь казались лапами, растопыренными, живыми, вот-вот готовыми схватить зазевавшуюся добычу, которой в этот момент был он сам. Ему стало здесь неуютно. Захотелось даже повернуть оленей назад, к озеру. К счастью, впереди показался просвет. Выехав на большую поляну, Нанос решил остановиться и перевести дух. Да и оленям пора было дать отдохнуть. Он отбросил хорей в снег, и хорошо выученные олени послушно остановились. Юноша встал с нарт, ослабил упряжь, и оба быка тут же принялись разгребать мордами и передними копытами снег в надежде докопаться до ягеля. Сейд тоже остановился, уставился на Наноса своими морошковыми глазами, словно спрашивая: «Ну что дальше?» Нанос спустился с саней, погладил пса, почесал за ухом, а заодно осмотрел следы побоев. Странно, но, похоже, Сейд чувствовал себя хорошо. «Заживает, как на собаке», — сказал ему, улыбаясь, Нанос. «А дальше что?» «Пойдем вперед, искать дорогу».

Глава 3. Первый осколок старого мира. Нарты снова скользили по хрусткому насту. Нанос опять восседал в кирёже, держа в левой руке хорей, а в правой — вожжу. По-прежнему рядом с оленями бежал верный пес. Полозья мерно раскачивались на болотных кочках. Правда, болото теперь было другое. Не то, где они с Сейдом отыскали мешок небесного духа, но так это и к лучшему. Только теперь, отъехав уже на большое расстояние и убедившись, что погони больше не будет, успокоившись и ободрившись, Нанос решился вернуться в своих мыслях к сошествию с неба могучего духа и тому, что им пришлось пережить после. Дух забрал у Наноса свободу, приказав выполнять свою волю. Вместо свободы Нанос получил в своей до сих пор не слишком-то осмысленной жизни первую понятную цель. Даже несколько целей. Какие-то из них казались очень далекими, малопонятными и пугающими, и о них он старался пока не думать. А некоторые виделись не очень и трудными, как та, например, с которой он уже справился. Небесный дух первым делом приказал найти мешок с двумя заколдованными шубами. Нанос понял потом, что так он называл Малица. Перед тем, как спрыгнуть с огненных нарт, он сбросил его на землю. Одну шубу должен был надеть Нанос, когда затрещит волшебная коробочка, которая тоже была в мешке. А вторую следует надеть той девушке, Наде. Дух объяснил, что эти шубы защитят их от злого колдовства, которое духи наслали на землю, а коробочка будет подсказывать, где вред от него особенно силен и опасен. Дух показал на карте, с какой стороны он летел на огненных нартах, которые называл смешным и непонятным словом «сушка», и сказал, что мешок большой, размером примерно с Наноса, да к тому же еще и красный, так что найти его будет легко. Это было последним, что сказал ему дух. Потом он снова закашлялся, побледнел и показал глазами, чтобы Нанос расстегнул его пятнистую малицу. Наносу опять стало страшно, но ослушаться духа было еще страшней, и он все-таки догадался, за какую собачку нужно тянуть, чтобы разошелся длинный зубастый шов, идущий сверху вниз через всю эту странную одежду. На поясе под ней Нанос увидел красивые кожаные ножны, а в них, сразу забыв и о страхе, и о том, что не мешало бы спросить разрешения, он вытянул оттуда большой металлический нож с лезвием длиной в две ладони. Нанос держал его в трясущейся от волнения руке и думал, что умрет на месте от зависти. Такого ножа не было ни у кого в Сыйте, даже у Силадана и старейшин. Ножи из металла вообще имели не больше 2-3 десятков человек, да еще с десяток общих ножей держали специально для охоты и для забоя оленей. Но все они были очень старыми, с узкими и короткими источенными лезвиями, и ломались один за другим. А этот... Нанос не мог налюбоваться на прекрасное чудо, глядясь в его широкое блестящее лезвие, словно в водную гладь тихого омута. Но, высказав духу свое восхищение, он увидел, что тот лишь поморщился, то ли от боли, то ли давая понять, что нож ему не интересен. А потом снова стал делать глазами знаки, явно требуя, чтобы Нанос достал из-под малицы что-то еще. Пошире распахнув ее полы, юноша увидел изнутри на одной из них большой широкий карман, на сей раз обычный, безо всяких зубов. Он сунул туда руку и достал странную коричневую дощечку, которая была удивительна тем, что легко гнулась в руках. Небесный дух облегченно выдохнул, а Нанос продолжал вертеть дощечку, пока она внезапно не раскрылась, и лишь тогда он понял, что никакая это не дощечка, а множество сшитых с одной стороны и очень ровно обрезанных тонких листов такой же точно кожи, из которой была сделана карта. Только здесь все листы были белыми с обеих сторон, и также с обеих сторон их густо покрывали неровные, совсем некрасивые узоры, где-то синие, где-то черные, а ближе к концу дощечки и вовсе начериканные тонким угольком.
У Наноса мелькнула мысль, что это, возможно, не узоры, а тоже буквы, только не человеческие, а те, которые умеют писать и читать только духи. Тем более, на самом первом листе и впрямь были крупно написаны вполне обычные на вид буквы, из которых он узнал, правда, всего несколько. Нанос спросил, что ему с этим делать, но дух не ответил. И лишь тогда он увидел, что глаза небесного пришельца закрыты, лицо окаменело, и осознал, что хриплого, натужного дыхания не стало слышно. Если бы перед ним был человек, Нанос бы определенно решил, что тот умер. Дух же, разумеется, умереть не мог. Он либо продолжал играть с Наносом в неведомую игру, либо улетел по своим делам, сбросив ненужное больше тело, словно зимнюю малицу с наступлением лета. Нанос же сунул дощечку за пазуху, а чудо-нож вместе с новыми ножнами повесил себе на пояс, впервые за последние годы радуясь так, как умел лишь в детстве. Но перед этим он сделал то, о чем давно мечтал и что очень непросто было выполнить в сыте. Отбросил за спину капюшон, собрал в пучок свои длиннющие рыжие космы и откромсал их острым лезвием. Затем подрезал все время лезущую в глаза челку и остался очень доволен результатом. Старые ножны вместе с выглядевшим, теперь нелепым, костяным ножом он сначала хотел попросту выбросить, но потом, решив, что не в его положении разбрасываться вещами, просто снял их с пояса и, вернувшись к нартам, засунул поглубже в мешок со снедью. Сначала Нанос сделал небольшой крюк, объехав стороной то место, куда упали огненные нарты небесного духа. Оттуда до сих пор шел дым, хоть уже и не такой густой и черный, как поначалу, и запах. Нанос чуял его даже издалека, и этот запах пугал не меньше, чем сами нарты. Он был не просто незнакомым, совершенно чужим, вселяющим в душу чувство опасности и наполняющим сердце зябкой, липкой жутью. Нанос бы с удовольствием обогнул это место еще дальше, но он боялся, что так может проехать и мешок с шубами. Зато Сейда, рухнувшая с неба повозка, похоже, не пугала совсем, а напротив, вызывала в нем живой интерес. Даже не оглянувшись для порядка на хозяина, пес сразу же помчался именно к ней. Впрочем, вернулся он довольно быстро и выглядел странно, будто что-то его насторожило и озадачило. В желтых глазах не было и тени страха, но в них явно читалась тревога. Однако на вопрос хозяина, что же он там увидел, Сейд быстро отвел взгляд и занял свое привычное место справа от оленей. Мешок нашелся с самого края небольшого занесенного снегом болота. Не увидеть его и впрямь было бы трудно. Дух ничуть не преувеличил, сказав, что тот размерами с Наноса. И он был таким ярким, что издали юноша принял его за огонь большого костра. Сейд тоже увидел мешок и помчался было к нему, но на полпути неожиданно остановился и замер, повернувшись к лесу. Постояв так не слишком долго, он мотнул головой, будто стряхивая что-то прилипшее к морде, а затем, опустив плоский нос к самому снегу, потрусил чуть в сторону от мешка и сделал вокруг него несколько сужающихся кругов. Возле самого мешка он уселся на снег и принял свою излюбленную позу каменного изваяния. Казалось, пес о чем-то крепко задумался. Стоило Наносу выехать на болото и приблизиться к мешку, ему сразу стало понятно, что встревожило Сейда. Нанос с опаской оглянулся на оставшиеся позади деревья, достал притороченный изнутри кережи лук, натянул и закрепил тетиву и приготовил одну из двух стрел с металлическим наконечником. Десяток других были полностью деревянными, с обожженными для твердости остриями, но на них сейчас было мало надежды, поскольку то, что он увидел на снегу, мог оставить только очень большой зверь или не зверь. Нанос остановил оленей и выпрыгнул в снег. Перед ним тянулась цепочка следов, очень непонятных следов. Во-первых, он никогда раньше не видел зверя, который мог бы оставить такие отпечатки.
Во-вторых, следы были очень большими, даже больше медвежьих. И самое удивительное, если бы не их пугающий размер, Нанос подумал бы, что эти следы оставил человек. Босой человек. Но ведь таких огромных людей не бывает. Уж на что не маленьким был этот небесный дух, но даже его след едва ли составил бы и половину этого. Однако мысль о человеке пришла не напрасно. Мало того, что форма загадочного следа очень уж напоминала человеческую ступню, так еще и ходил, оставивший его зверь, на двух лапах. Или все же ногах. След был двойным. Сначала он вел от леса к мешку, а там несколько раз огибал его, а затем обладатель неимоверных ступней по тому же пути снова вернулся к лесу. Нанос еще раз обвел пристальным взглядом деревья, но ничего подозрительного не заметил. Да и Сейд не выказывал больше признаков тревоги, продолжая сидеть возле красного мешка каменным истуканом. Пожалуй, стоило перестать ломать попусту голову и заняться делом. Все равно им отсюда уезжать и уезжать далеко, так что встретиться с загадочным великаном уже не доведется. Жаль, невозможно рассказать об этом в Сыйте. Может быть, кто-нибудь из охотников? Внезапно Нанос бросило в жар. Ведь недавно, совсем недавно он слышал что-то такое. Что же он слышал? Где? От кого? Юноша нахмурился. Что-то тут было неладно. Ведь он неспроста собирался хвастаться перед небесным духом своей замечательной памятью. В детстве она была обычной, но после обряда посвящения в мужчины в священных сейдозерских пещерах произошла удивительная вещь. Он вдруг и впрямь перестал что-либо забывать. А вот сейчас никак не мог вспомнить чего-то очень важного, чего-то такого, что было связано с этими непонятными следами. И тут Сейд угрожающе заворчал, а потом вдруг...

готовым вырваться из горла воплем ужаса, но позади никого не было. Молчаливый лес неподвижно застыл под низким пасмурным небом, и лишь бледный дымок догорающих огненных нарт поднимался вдали над деревьями. Нанос подбежал к мешку и, не заметив внушительной тяжести, забросил его в нарты, словно пушинку. Сидеть сразу же стало неудобно, ноги пришлось задрать на мешок, но сейчас было не до этого, хотелось лишь одного как можно скорее уехать отсюда. Лучше всего снова вернуться на озеро, уж там-то никто к ним не подкрадется незамеченным, да и ехать там куда удобнее, чем по лесу. Похоже, этому решению обрадовался и Сейд. Он даже помчался не рядом с оленями, а далеко впереди них. Правда, Нанос полагал, что пес держится подальше, потому что ему стыдно за свою внезапную откровенную трусость. Раньше подобного с ним не случалось, и сейчас он наверняка тяжело переживал свой позор. Однако Нанос его ни в чем не винил. Если пес испытал то же, что и он, то ничего странного и постыдного в его поведении не было. Против того, с чем они столкнулись, не помогли бы ни клыки, ни когти, как не помог бы самый тугой лук и самый острый нож. И вот теперь они вновь на болоте. Ехать по нему оказалось почти так же легко и приятно, как по озеру, да и было оно куда больше того, о котором не хотелось и вспоминать. Покатые заснеженные кочки ощущались полозьями нарт, будто размеренные волны под днищем рыбацкой лодки. Легкое покачивание на них, несмотря на все пережитое и предстоящее, доставляло истинное удовольствие. К тому же день хоть и выдался пасмурным, но было безветренно, а с неба сыпался лишь редкий мелкий снежок. Само небо при этом казалось теплой и мягкой, светло-серой оленьей шкурой, прицепленный к верхушкам деревьев вокруг болота и заботливо растянутый над ним. Мороз почти спал, встречный воздух совсем не обжигал холодом щеки. Одно было плохо. Начали затекать заброшенные на мешок ноги. Нанос уже привычно оглянулся, в очередной раз убедился, что никто за ними не гонится, и решил сделать короткую остановку. Достать из Кережи мешок оказалось не так-то легко. Нанос удивился, что совсем не почувствовал его веса, когда забрасывал в нарты, зато сейчас пришлось покряхтеть. Что же это за шубы такие тяжеленные? Можно было раскрыть мешок и посмотреть, но ему почему-то совсем не хотелось этого делать. После того, что с ними недавно случилось, прямо-таки не терпелось убраться отсюда подальше. А потом уже можно будет расслабиться, отдохнуть и рассмотреть подарки небесного духа. Да и перекусить не помешает. В животе уже начинало требовательно урчать. Но это потом, все потом. Вот отыщет дорогу, найдет местечко поуютней и устроит нормальный привал. А то здесь на болоте и оленям ничего съедобного из-под снега не вырыть. Нанос задумался, куда бы приспособить мешок. Первое решение показалось удачным. У мешка были широкие прочные лямки, и он подвесил его на выпирающую сзади спинку Кережи. Но едва сел в нарты и тронул оленей, понял, что задумка оказалась плохой. Мешок перевешивал, и концы полозьев глубоко проваливались в снег. Оленям было трудно вести нарты с задранным носом, да и самому Наносу оказалось неудобно сидеть, завалившись на спину. Пришлось опять останавливаться. Не додумавшись ни до чего иного, юноша пристроил мешок поверх ног, положив его поперек Кережи и привязав веревками к специальным отверстиям в ее боках. Получилось в целом неплохо, только не очень удобно садиться и вылезать. Впрочем, делать это часто он все равно не собирался. Между тем болото скоро кончилось, и лес опять подступил совсем близко. Но он теперь не радовал Наноса. То и дело заставлял вздрагивать и пристально всматриваться какой-нибудь скрюченный, похожий на раскинувшую лапы чудище ствол. Никогда еще лес не вызывал в нем такого напряжения. Никогда не хотелось убраться подальше от мрачных, по-зимнему голых деревьев. Правда, впереди было ровное, покрытое снегом место —

Наверняка какое-то озеро. Нанос вспомнил, что у него есть карта. Заставил перейти с бега на шаг оленей и достал ее из-за пазухи. Что ж, если он правильно понял, что было нарисовано на карте, перед ним и впрямь лежало небольшое озеро, даже скорее озерко. А если так, то с другой стороны в это озеро должна впадать речка. И если подняться по ее совсем недлинному руслу, то скоро можно будет попасть в село Лавозеро, откуда и начиналась та самая дорога, о которой говорил дух. На словах все было просто, а уже от одной мысли, что он скоро увидит человеческое жилье, ему становилось сильно не по себе. Ведь еще сегодняшним утром он и не подозревал, что на земле осталось еще хоть одно место, кроме их поселения, где могли бы жить люди. Пусть не сейчас, пусть очень давно, но все-таки люди. Что же касается именно Лавозера, то оно волновало Наноса еще и тем, что отсюда родом были его родители. Отца он не помнил, тот погиб на охоте, когда Нанос был совсем крохой, но мама нет-нет, да и вспоминала место, где они жили раньше, когда сына еще не было на свете. Впрочем, зачат он был именно там. Мама пришла в сыт уже на сносях, где вскоре и родила его. Озеро и впрямь оказалось маленьким. Поглощенный мыслями, Нанос и не заметил, как пересек его. Устье, впадающее в озеро речки, обнаружилось сразу. Значит, все верно. И Лавозеро совсем рядом. Нанос поежился от пробежавшего по телу озноба, затянул горловину капюшона так, что осталось лишь маленькое оконце напротив глаз, и направил оленей вверх по замерзшему руслу. Похоже, не ему одному сделалось не по себе. Все чаще оглядывался на него Сейд, сбавили ход олени. Нанос не стал их подгонять, не очень-то он торопился к встрече с неведанным. Насколько не оттягивая неминуемое, она все равно наступит. Вот и закончился лес по берегам речки. Вот и открылось перед Наносом то, чего он и ждал, и невольно отталкивал от себя подальше. Поначалу юноша даже не понял, что же он видит. Впереди, слева и справа по обоим берегам стояли... Нанос не смог подобрать слово, чтобы назвать увиденное. Это было похоже на огромные короба, только не сплетенные из бересты, а сделанные изо льда, из снега, из камня. Скорее последнее, ведь если бы их сделали изо льда или снега, короба бы давным-давно растаяли. Но разве возможно сложить такие громадины из камня? Какими же великанами должны быть те люди, которым под силу такое? Вспомнив о великанах, Нанос почувствовал, как нехорошо засосало под ложечкой и зашевелились волосы на затылке. На всех коробах было множество больших квадратных отверстий. Где-то в два ряда, где-то в три, а то и в четыре. И эти ряды были удивительно ровными, да и сами короба поразительно ровно стояли друг подле друга. Почти все они были грязно-серого цвета, хотя попадались бледно-желтые и зеленые, но тоже какие-то неопрятные и грязные. Наносу даже подумалось, что в них разводили костры. Вот только зачем, у него не получилось придумать. Не жили же в этих гигантских коробах люди? Кстати, он пристально огляделся вокруг. А где же они тогда жили? Где хоть одна вежа? Не могли ведь жилища рассыпаться без остатка? Нанос набрался смелости и вывел нарты на берег, поближе к коробам. Вблизи они еще больше походили на каменные, но словно покрытые сверху какой-то коркой. Где серый, где зеленоватый или желтый. Эта корка во многих местах отвалилась, и под ней хорошо были видны камни, тоже поразительно странные, небольшие и ровные, как правило, не яркого красного цвета, хотя были и серые, почти как обычные камни. Из таких серых камней некоторые короба были сложены полностью, и они не были покрыты коркой. Зато теперь вблизи было хорошо видно, что многие короба и впрямь покрывали старые следы копоти. А еще стали попадаться такие, у которых квадратные отверстия в стенах тускло блестели, словно были затянуты рыбьими пузырями.
Но если пузырь, которым была обернута карта небесного духа, принадлежал хоть и огромной, но все-таки представимой по величине рыбине, то та, пузыря которой хватило, чтобы закрыть эти ровные дыры, должна была сама иметь размер почти с такой короб. А ведь такую рыбу человеку ни за что не добыть. Какой невод выдержит подобный вес? И все-таки любопытство пересилило страх. Нанос остановил оленей и выбрался из нарт. Сейд посмотрел на него с подозрением. «Дескать, ты же не хочешь сказать, что собираешься лезть в эти пещеры?» Нанос как раз собирался. Но если не лезть, то хотя бы заглянуть внутрь. Он вынул нож, засунул за пояс правую рукавицу и голой ладонью, чтобы не выскользнуло, сжал удобную черную рукоятку, а потом посмотрел на пса. «Что, трусишь? Огненных нарт не испугался, а тут? Давай-ка пойдем и посмотрим, что это такое». Сейд тяжело вздохнул и поплелся вслед за хозяином. Вряд ли он на самом деле чего-то боялся. Похоже, на нем просто до сих пор сказывалось происшествие на болоте, где он показал себя отнюдь не смельчаком и, видимо, опасался опозориться снова. Нанос решил приободрить друга, мысленно обругав себя за то, что намекнул на его трусость. Он перехватил нож рукой в рукавице, а голую ладонь положил на круглый собачий лоб и заглянул в грустные желтые глаза. «Послушай, Сейд, ты не трус. Прости, что я так сказал, это не всерьез, по глупости. То, что с нами было, не считается. Оно было сильнее нас, я тебя не виню. Кто бы смог не испугаться?» «Наверное, даже небесный дух испугался бы. Ты очень храбрый. Я вот боялся небесного духа, а ты нет. Я боялся огненных нарт, а ты нисколечко. Так что давай забудь то, что было, мой самый храбрый пес». В глазах Сейда яркой искрой блеснула радость. Он высунул длинный розовый язык и лизнул ладонь Наноса. А потом, будто смутившись проявления чувств, побежал вперед хозяина к коробу. Нанос же вновь обругал себя, теперь уже за то, что не поговорил с Сейдом раньше. Бедный пес мучился, а он... Досадливо махнув рукой, юноша вновь перехватил нож и бросился догонять мохнатого друга. Нагнал он его возле самого короба. Пес стоял возле большого, выше Наноса, проема в стене, закрытого деревянным щитом. Это было очень похоже на дверь в вежу, только обычная дверь была вдвое ниже. С краю двери виднелась скоба. Нанос снял и заткнул за пояс вторую рукавицу, осторожно коснулся скобы пальцем и тут же с изумленным возгласом отдернул ее. Скоба была железной. Вот это да! Насколько же хорошо жили раньше люди, что даже на какие-то глупости не жалели железа. Он взялся за скобу всей ладонью и потянул дверь на себя. Та открылась с противным визгливым скрипом. Внутри короба оказалось достаточно светло, что было неудивительно при таком количестве отверстий в стенах. Нанос чуть было не назвал их окнами, но тут же мысленно посмеялся над собой. Во-первых, окна делают там, где живут, а во-вторых, в настоящее окно даже Сейд едва-едва пролезет, а в эти дыры легко пройдет и олень с ветвистыми рогами, разве что слегка наклонит голову.

0: Вы слушаете «Радио Фантастики».
1: За дверью начинались новые чудеса. Первое, что бросилось в глаза, ведущие вверх каменные выступы, опять же, очень гладкие и ровные. Это еще куда ни шло. Самым же поразительным было то, что по краям выступов тянулась невысокая изгородь, только прутьями и перекладинами в этой изгороди были не жерди и ветки, а снова металл. И лишь теперь Нанос наконец понял многое из вчерашнего разговора между Ноидом Силаданом и старейшиной Араданом. Но обдумать понятое он решил позже, когда можно будет сделать это спокойно, не отвлекаясь на удивление от новых и новых чудес. Очередным из них были аж три двери, к которым привели его каменные выступы. Сами же выступы после этого поворачивали еще дальше вверх. Туда Нанос решил пока не забираться и для начала одну за другой поддергал все двери. Две не открылись, третья же внезапно распахнулась, стоило не потянуть ее, а толкнуть от себя. Из-за двери на него непривычно пахнуло. Но запах был вовсе не тревожным, как тот, например, что доносился от огненных нарт. Этот же был совсем не страшным, но каким-то грустным, тоскливым. Нанос шагнул внутрь и осмотрелся. Он словно попал в короткую и узкую сумрачную пещеру с ровными, как полозья нарт, потолком, полом и стенами. Неяркий свет проникал в нее сбоку, куда резко загибался проход. Слева же в стене и в другой напротив виднелось еще по одной двери. Нанос не стал их пока открывать, опасаясь, что если за каждой дверью он станет открывать все новые и новые, то в конце концов запутается и не сможет выбраться наружу. А вот туда, куда заворачивал проход, он зашел. Сначала заглянул, а потом ноги сами его туда вынесли. Место, в которое он попал, оказалось поистине сказочным. Тоже пещера, хотя и с изумительно ровными стенами, полом и потолком, она была вдвое, а то и втрое шире прохода, хоть, пожалуй, и не длиннее его. Но главное, она заканчивалась тем самым квадратным отверстием, что во множестве видел Нанос на стене короба снаружи. И в это отверстие он видел сейчас своих оленей. Квадратная дыра занимала почти всю стену пещеры и была покрыта рыбьим пузырем. Хотя пузырь ли это? Слишком уж хорошо сквозь него было видно. Юноша подошел ближе и протянул к пузырю палец. Тот уперся во что-то столь же твердое, как камень. Казалось, внутри дыры окаменел сам воздух. Нанос отдернул руку и увидел, что палец оставил на каменном воздухе след. Тогда он провел по твердому воздуху линию. Это было так удивительно и так интересно, что он пририсовал к линии две черточки сверху, две снизу, вверху еще добавил кружок. Получился самый настоящий человек. Нанос захохотал так неожиданно и столь заливисто, что отвлекшийся на прочие чудеса Сейд вздрогнул и недоуменно гавкнул. Нанос же рассмеялся еще громче и вывел под рисунком буквы, составляющие его имя. «Вот, Сейд!» — позвал он пса. «Смотри, это я!» Но тот не оценил художеств хозяина и снова гавкнул, явно призывая его вернуть рассудок на место, хотя Нанос сам уже увидел, что кроме окаменевшего воздуха в пещере хватает чудес. Здесь был большой ровный стол, сделанный из неимоверно гладкой, не похожей на ощупь на дерево, белой, как снег, доски. Да и шириной доска была такая, что само дерево, из которого оно было сделано, доставало бы, наверное, до неба. Где же, интересно, растут такие деревья? Неужели и впрямь, как говорил небесный дух, земля настолько большая, что на ней может быть все, что угодно? А скорее всего, такие деревья росли в том волшебном, сказочном месте, которое и было конечной целью его похода в городе Полярные Зори. И Наносу вдруг нестерпимо захотелось попасть туда поскорее. Вот если бы не сворачивать к пропавшему Мурманску, не искать принадлежащее неведомому флоту, кто еще знает, что это за зверь, какой-то Ведяева, а повернуть сразу туда, к обещанному раю. А ведь небесный дух все сразу увидит сверху, тогда не избежать и другого его обещания, неминуемой кары. Нанос вздохнул и продолжил осмотр пещеры. В больших коробах, развешанных по стенам, он неожиданно обнаружил много посуды. Но не выдолбленных из дерева тарелок и мисок, не сплетенных из бересты туисков, а сделанные то из белого, гладкого, легкого и блестящего камня, то из теплого, нетающего льда, а то и из железа. Железными были и ложки, большие и маленькие, а также крохотные, непонятно на что годные плоские рогатины и даже ножи. Правда, эти ножи не шли ни в какое сравнение с тем, что позволил ему забрать небесный дух. Но все-таки это были ножи, ножи из металла, целых 4 штуки. Нанос собрал их все и сунул за пазуху. А еще он увидел там настоящую ценность — котлы. Они тоже были разных размеров, блестящие, покрытые изумительно красивыми рисунками цветов. Из чего были сделаны те необычайно яркие краски, оставалось только гадать, но заниматься этим было некогда. Нанос выбрал средних размеров котел и котелок поменьше и тоже взял их с собой. Теперь будет в чем варить мясо и рыбу, и будет где кипятить воду для чая. А то их с мамой котел был старый-престарый, черный от копоти и уже протершийся до дыр на сгибе у днища. Чтобы сварить в нем что-то, его приходилось наклонять в одну сторону, чтобы сквозь дыры не проливалась вода. Теперь Нанос уже понимал, что в коробах раньше все-таки жили люди. Просто глядя на них снаружи, он не мог знать, что внутри они поделены на пещеры. И все равно непонятно, кто же построил эти короба и кто сделал все те чудесные вещи, что находились внутри. Впрочем, догадка пришла быстро. Кто же еще мог сотворить все это волшебство, как не духи? Разумеется, духи добрые, из верхнего мира. Теперь становились понятными и слова Силадана о том, что духи разгневались на саамов и уничтожили мир вокруг них. Но пусть, как узнал он сегодня, не уничтожили, а сделали непригодным для жизни. И не весь, а местами. Это уже не так важно. Главное, что если они разгневались лишь 2 десятка лет назад, то до этого относились к саамам хорошо, а поэтому во всем помогали им. Строили огромные прочные каменные вежи, давали чудесные полезные вещи. Как же могли люди поступить столь неразумно, что рассердили духов? Наверное, те слишком сильно их баловали. Вот люди и стали вести себя, словно капризные дети. А их, как известно, нужно наказывать. Вот и... Внезапно Наносу пришла в голову еще одна мысль. Если добрые духи помогали людям, то что, интересно, делали в это время злые? Может, они-то как раз и подбивали людей на плохие поступки? Силадан говорил, что злой дух может незаметно вселиться в человека. Может, они как раз и вселились в людей против их воли, чтобы чужими руками пакостить своим врагам? И вот тут-то его озарило. Незаметно, против воли. Да ведь это как раз и произошло с ними сегодня на болоте. Кто же еще мог так повлиять на их с Эйдом рассудок? Разумеется, то были злые духи. Или даже один дух, принявший образ невидимого гиганта и вылезший из Нижнего мира. А почему он оттуда вылез? Не пробили ли упавшие огненные нарты дыру в Нижний мир? Ведь недаром, сбегав туда, Сейд стал таким озабоченным. Эх, как жаль, что верный пес не умеет говорить. Сейд заворчал, будто учуял его мысли, а может, почувствовал опасность. Увлекшись чудесами, Нанос перестал обращать внимание на все остальное, в том числе на свой голод и жажду, а также на то, что ему стало жарко. Конечно, внутри короба было теплее, чем снаружи, но не намного. Дело тут было в другом, и Нанос быстро понял, в чем. Виной был висящий на груди оберег. Заколдованный камень из священных сейдозерских пещер нагрелся. Он еще не обжигал кожу, но все же стал явно горячее тело. Силадан говорил, это значит, что скоро будет граница между миром и мороком. Насчет морока он ошибался, а вот насчет вредных для людей козней духов — нет. И теперь оберег наверняка предупреждает владельца, что здесь опасное место. Еще не очень опасное, но все-таки уже вредное. Правда, Нанос очень надеялся, что оберег на то и оберег, чтобы не только предупреждать об опасности, но и защищать от нее. И все же лучше было не рисковать, а поскорее уехать отсюда. Тем более у Сейды и у оленей оберегов нет. Да и есть хочет не только он один. Может быть, пес оттого и ворчит, что пытается об этом напомнить. Нанос с сожалением посмотрел на необследованные двери и вздохнул. «Ладно, пойдем, друг. Тут и до ночи все не посмотришь». А про себя еще раз подумал, что понимает теперь, чего хотел от Ноида старейшина Арадан. Выйдя из каменного короба, Нанос тут же заметил, что олени ведут себя подозрительно. Эти неутомимые, трудолюбивые и верные животные не умеют издавать почти никаких звуков, но сейчас оба быка раздували ноздри и глухо пофыркивали, тревожно косясь на нарты. «Это еще что такое?» — нахмурился Нанос, убедившись, что в санях никого нет. «Неужто в мешок со снедью забралась крыса?» Но тут вдруг зарычал Сейд, тоже впившись взглядом в повозку. «Сейд, ты чего?» — спросил Нанос. «Там же никого нет». Сейд, рыкнув еще разок, замолчал и, склонив на бок голову, прислушался. А потом подошел к нартам и ткнулся плоским носом в лежащий поперек Кережи красный мешок. Нанос осторожно приблизился к саням, отбросил за плечи капюшон, приложил к уху ладони и наклонился к мешку. Там что-то щелкало. Негромко и редко, но звук был слышен отчетливо. «Волшебная коробка небесного духа», — озвучил свою догадку Нанос. «Мой оберег тоже стал теплым. Здесь уже начинаются вредные места». Увидев, что псу его слова не понравились, Нанос поспешил его успокоить. «Еще не сильно вредный, легохонько». Дух говорил, что до самых опасных еще далеко.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Проект «Послесловие» и Вебу представляют. Брэм Стокер. Дом судьи. Перевод Юрий Бондаренко. Джон Мур приехал в Бенчерч, тихий городок, чтобы подготовиться к экзаменам. Первую ночь он провел в гостинице, но она показалась ему недостаточно удобной, и он решил снять дом, где бы ему было спокойнее. Из всех увиденных только один понравился ему. Это был старинный нежилой особняк. Он отправился к адвокату, заплатил за аренду, договорился о служанке и вернулся в гостиницу. «Я снял дом», — сказал он хозяйке.
1: «Какой, сэр?»
0: Когда Мур рассказал ей, женщина в ужасе всплеснула руками.
1: «Только не дом судьи!»
0: — воскликнула она, побледнев.
1: «Давным-давно там жил судья. Это был жестокий человек, настоящий вешатель. Он никому не проявлял жалости. Что касается самого дома, то с ним связано что-то страшное и таинственное. Селиться в нем никто не хочет».
0: Однако дом произвел на Мура хорошее впечатление. Он решил жить в столовой, которая подходила и для работы, и для сна. Дубовые панели в ней были очень красивыми. Висело несколько старых картин, так покрытых пылью и сажей, что он не мог их рассмотреть. На стенах в разных местах были маленькие дырки, из которых время от времени высовывалась любопытная мордочка крысы. Однако больше всего его привлекла веревка сигнального колокола, расположенного на крыше, которая висела в углу комнаты, с правой стороны камина. Рядом стояло огромное дубовое кресло с высокой спинкой. Подкинув дров в огонь, Мур сел за стол к учебникам. Какое-то время крысы отвлекали его беготнёй и писком, но постепенно он углубился в работу и перестал обращать на них внимание. Внезапно в комнате наступила полная тишина. Крысиная возня прекратилась. Он оглядел комнату и увидел огромную крысу, сидевшую в кресле у камина, которая неотрывно смотрела на него красными глазками. Мур взял книгу, чтобы кинуть в нее, но крыса свирепо обнажила большие желтые зубы, и ее злобные глазки яростно засверкали при свете лампы.
1: «Ах ты!»
0: — закричал Мур, схватив кочергу и бросаясь к ней, но крыса спрыгнула с кресла и взобралась по веревке, исчезнув в темноте. В тот же момент, к его удивлению, крысы за стеной опять завозились и запищали. Рабочее настроение пропало. Мур забрался в кровать и сразу же уснул. Он спал так крепко, что не услышал прихода служанки. Она подмела комнату, приготовила завтрак и разбудила его. После завтрака Мур положил учебник в карман и отправился на прогулку. Найдя тихий парк, он провел там почти весь день, штудируя учебники. По дороге Мур зашел в гостиницу.
1: «Вам нельзя так много заниматься, сэр», — сказала хозяйка. «Вы выглядите сегодня очень бледным. Как прошла ночь?»
0: «Хорошо», улыбаясь, ответил Мур. «Привидения меня не беспокоили. Но крысы ночью устроили какой-то шабаш. Особенно одна, старая ведьма с красными глазами. Она села в кресло у камина и не шевелилась, пока я не взялся за кочергу. Тогда она убежала по веревке колокола».
1: «Боже милостивый!» — воскликнула хозяйка. «Берегитесь, сэр, берегитесь!»
0: Вечером, пообедав, Мур посидел у камина с чашкой чая, а потом вернулся к столу работать. Крысы пищали, возились и смотрели на него сквозь дырки в панелях. Он не обращал на них внимания, тем более, что они были не агрессивными, а скорее дружелюбными. Иногда самые храбрые выскакивали на пол или пробегали поверху картин. Несколько часов Мур усиленно работал. Неожиданно наступившая тишина прервала его занятия. Ни писка, ни возни, ни беготни. Огромная комната стала безмолвной, как могила. Мур посмотрел на кресло у камина и испытал настоящее потрясение. На нем сидела та же гигантская крыса и с ненавистью смотрела на него. Студент швырнул в нее книгу, но промахнулся. Тогда он схватил кочергу, и крыса снова взбежала по веревке колокола. Сразу же другие крысы возобновили возню и писк. Мур посмотрел на часы. Была почти полночь. Он поставил вторую лампу так, чтобы она освещала угол стены у камина, подготовив несколько книг, чтобы бросать в крысу, и опять принялся за работу, забыв обо всем вокруг. Но его занятия вновь прервались внезапной тишиной. Мур посмотрел вверх. Он увидел, как огромная крыса спрыгнула с веревки прямо на кресло и уставилась на него с ненавистью. Он схватил книгу и швырнул ее в крысу, но та ловко отскочила в сторону. Мур бросил вторую, но также неудачно. Третья книга попала крысе в бок. Пища от боли, крыса прыгнула на веревку колокола, помчалась вверх и скрылась в дыре, проделанной в одной из картин, висящих на стене. Третья картина от камина. Он поднял книгу, которая попала в крысу, посмотрел на нее и побледнел.
1: «Ведь это Библия моей матери. Как странно!»
0: Мур вернулся к занятиям, а крысы опять начали свою возню. Они казались почти ручными. Но желание работать пропало, он закрыл учебники и лег спать. Как обычно, его разбудила служанка, предложив чашку чая. Он попросил ее вымыть картины, сказав, что хочет увидеть, что на них изображено. Он опять целый день занимался в парке, а идя домой, заглянул в гостиницу к миссис Вуд. В ее уютной комнате сидел какой-то посетитель.
2: «Познакомьтесь, это доктор Тронхилл», — сказала хозяйка.
3: «Расскажите нам об этом старом доме», — попросил доктор. Студент подробно рассказал им о событиях предыдущих ночей.
0: Когда он сказал, что бросил Библии в крысу, миссис Вуд вскрикнула, а доктор выглядел очень озабоченным.
3: «Крыса всегда взбегала по веревке колокола?» — спросил он.
0: «Всегда».
3: «Полагаю, вы знаете, что это за веревка?»
0: «Нет».
3: «Это веревка палача», — объяснил доктор. «Когда судья выносил смертный приговор, несчастного вешали на ней. Если сегодня ночью что-нибудь произойдет, обязательно позвоните в колокол».
0: «Уверен, что до этого не дойдет». Мур засмеялся и распрощался. Когда Мур пришел домой, ужин был готов. В камине весело играл огонь, в комнате было тепло и уютно. Пару часов он работал, но потом поднял голову. Штормило. Казалось, что дом вздрагивает. Порывы ветра сотрясали колокол. Он подошел к камину и взял веревку в руки, подумав, сколько людей приняли смерть с ее помощью. Вдруг Мур почувствовал легкое дрожание веревки, как будто кто-то двигался по ней. Возня крыс сразу прекратилась. Он посмотрел вверх и увидел огромную крысу, спускавшуюся к нему. Она с ненавистью смотрела на него. Мур бросил веревку и с криком отскочил в сторону. Крыса развернулась и побежала вверх по веревке и исчезла.
3: «Ну, погоди», — подумал Мур. «Где твое логово?»
0: Он зажег вторую лампу и подошел к картине, третьей от камина, где, по его наблюдениям, она пряталась. Едва он взглянул на нее, как в ужасе отпрянул назад, едва не уронив лампу. Холодный пот потек по его лицу, ноги подгибались, и сам он дрожал, как лист. Но вскоре овладел собой и вновь подошел к картине, осветив ее лампой. Служанка вымыла картину, и теперь он мог ее рассмотреть. На ней был изображен судья. У него было суровое, безжалостное лицо с крючковатым носом и яркими, жестокими глазами. Вглядываясь в них, Мур почувствовал, что видел этот взгляд раньше. Глаза огромной крысы были точно такими же. Судья сидел на кресле с правой стороны камина. В углу с потолка свешивалась веревка. Мур с ужасом узнал комнату, в которой находился сейчас. Снаружи зазывал ураганный ветер. Дождь барабанил в окно, а в доме было тихо, как в могиле. Он внимательно прислушался и услышал скрип, который исходил из угла комнаты, где висела веревка. Возле потолка он заметил огромную крысу, которая грызла веревку, и не успел Мур что-либо сделать, как большой кусок веревки упал на пол. Возле колокола оставался небольшой обрывок, на котором висела крыса, раскачиваясь вместе с ним. На мгновение студента охватил ужас. «Теперь я не смогу позвонить в колокол», — подумал он. Схватив учебник, Мур, что было сил, бросил его в крысу. Но отвратительное животное успело спрыгнуть на пол и спрятаться в темноте. «Что ж, устроим крысиную охоту», — решил Мур. Он поднял лампу и чуть не выронил ее снова. Фигура судьи исчезла с картины. Кресло и другие детали комнаты оставались на ней, но сам человек исчез. Помертвев от ужаса, студент медленно повернулся. Его начало трясти, силы оставили его, он не мог пошевелить даже пальцем. В кресле сидел судья. Его безжалостные глаза сверлили Мура, торжествующая улыбка застыла у жестокого рта. Сердце Мура бешено заколотилось. Вдруг раздался громкий бой часов на рыночной площади. Как только часы пробили 12, судья медленно поднял черную шляпу и надел на голову Потом встал с кресла и поднял веревку с пола. Медленными, тщательными движениями он сделал петлю, проверил ее на крепость и медленно двинулся к Муру, не сводя с него взгляда. Отчаянно бросившись в сторону, Мур успел уклониться от петли, которую попытался набросить на него судья. Судья поднял петлю и опять попытался поймать ее Мура. Он делал это раз за разом, не отводя от студента безжалостного взгляда. В отчаянии студент оглянулся и увидел, что обрывок веревки колокола покрыт крысами. Они гроздями висели на веревке, и их было так много, что она начала раскачиваться под их тяжестью. Сигнальный колокол зазвонил. Сначала едва слышно, затем громче. Внезапно снаружи раздался оглушающий удар грома. Судья опять поднял петлю, в то время как крысы отчаянно бегали вверх и вниз по веревке. На этот раз судья не стал бросать петлю, а раздвинув ее, стал подходить к Муру. У студента не было сил пошевелиться, он словно окаменел. Вдруг он почувствовал на шее ледяные пальцы судьи, и гибкая петля затянулась у него на шее. Судья поднял негнущееся тело студента, поднес его к креслу и поставил на него. Потом протянул руку и ухватился за висящую веревку колокола. Испуганные крысы списком бросились к дыре в потолке и мгновенно исчезли. Судья привязал веревку к петле, охватывающей шею Мура, и выдернул кресло из-под ног студента. Когда раздался звон колокола, сотни людей с фонарями и факелами окружили дом судьи. Они сломали двери и ворвались в огромную столовую. На веревке колокола висело тело студента. Судья смотрел на него с портрета. На этот раз на его лице играла торжествующая улыбка.

0: Маргарита Ленская. Леди следуют за прогрессом. Неяркий свет, полупрозрачные окна. За ними город, шумный, суетливый, беспощадно холодный, как гранит. Город только для сильных, таких как я. Другие здесь просто не выживут. Я натянула форму цвета грозового неба, неторопливо спустилась в гостиную. Хорошо. Из кухни пахло оладушками с корицей, видно, бабушка постаралась. Она ждала меня в коридоре. С улыбкой подошла и сказала: «Счастливой любви, милая». Легонько коснулась плеча. Я вздрогнула и с раздражением оглянулась. «Любви? Нет худшего проклятия в нашем мире! Ты опять за свое? С ума сошла?» «Глупая», — помрачнела бабушка. Ее смуглое в морщинках лицо осунулось. Я мысленно выругала себя, подошла и неловко погладила бабушку по плечу. Как же непривычны для меня все эти нежности. «Прости», — в ответ лишь вздох, как обычно. «Конечно, простит. Она же другая». Чувствую покалывание напоминалки на руке. «Ладно, бабуль, я на работу». «Даже не позавтракаешь?» «Некогда, прости. Да не смотри на меня так, я поем в конторе. А оладушки на десерт вечером съедим, хорошо? Только без меня не гуляй, пожалуйста. Беда, если на Трише нарвешься. Говорят, их видели вчера». «Знаю, милая, не волнуйся». Бабушка неловко повернулась, задев столик. Звон, осколки хрустального кристалла на полу. Из соседней комнаты вылетел уборщик, завис рядом. В его хромированном красно-синем боку отразилось мое слегка вытянутое лицо. Я улыбнулась. Красавица. Хоть сейчас на обложку современного дамского журнала. Гладко зачесанные волосы, стального цвета глаза, тонкая паутина проводков медконтроля просвечивает сквозь бледную, как положено в этом сезоне, кожу. «Можешь закрыть зеркало и заняться уборкой», – разрешила я роботу. Кивнула бабушке и выскочила на улицу. За спиной щелкнула. «Отлично, дом теперь под охраной. Так, на всякий случай. Мне не знакома любовь, но зато я прекрасно знаю, что такое страх». На тротуаре у стойки покачивался мой флайер-байк. Я вставила карточку в электронный замок, раздался писк, на табло высветилось красным. «Лина Орм, 2012-02. Регистрация AL-70. Допуск разрешен». Мотор флайера в ответ тихонько заурчал. Я села, любовно похлопала по штурвалу. «Вези на работу, малыш». Байк мелко затрясся. Миг, и мы уже высоко в воздухе. Ледяной ветер ударил в лицо. По спине пробежали мурашки. Моментально среагировала послушная автоматика, сверху опустилась забрало. Пролетая над улицей техников, я заметила двух Тришей, медленно катившихся по тротуару. Выходит, и вправду контролеры-охотницы появились в нашем районе. Давненько такого не было. Их безупречно лаковая кожа блестела на солнце. Глаза-сканеры внимательно оглядывали дома. На спинах поблескивали алые цифры. 3 шестерки с номером подразделения. Да, когда-то и у меня на спине светились эти цифры. Эх, зачем сейчас вспоминать? На всякий случай я проверила на мониторе охранную систему дома. Как будто бы все в порядке. Бабуля, как всегда, устроилась перед визором, включила сериал. Я успокоилась и направила байк к трассе. Впереди с гигантского билборда белозубо улыбалась популярная в этом месяце модель. Рука с длинными черными ногтями указывала на мерцающую надпись: «Сильные леди следуют за прогрессом». Главный лозунг нашего времени, провозглашенный когда-то всемогущим глянцем, незамеченный мужчинами, постепенно превративший Землю в царство киберов. К несчастью, мы успели первыми. Воздушная трасса почти пуста. В это время пробок уже нет. Можно даже порезвиться, играючи заложить пару крутых виражей. Не то, что в час пик. Трассы у нас до сих пор неважнецкие. Мало приятного протискиваться между железных громадин. Приходится вертеть головой во все стороны, как звездолетчику в метеоритном дожде. Того и гляди, какой-нибудь лихач воздухозаборником по макушке отоварит. Объясняйся потом с полицейлами. То ли дело сейчас. Мелькают лишь красно-розовые конфетные флаи домохозяек. Доносятся детские попрыгунчики. Их, кстати, я боюсь больше всего. Абсолютно непредсказуемые механизмы. До работы добираться недолго. 20 минут, и я у центра переработки. Ненавижу свою работу, но уйти нельзя, нужен постоянный контроль. Захожу внутрь, по телу пробегает легкий холодок. В здании включился блокиратор чувств. Без этого никак. Здесь мы единый механизм. Сильные, усовершенствованные леди прогресса. Лучшие из лучших. Я вошла в свою кабинку, села, закрыла глаза, настраиваясь. В комнату заглянул Влад. «Комп проверила? Настройки в порядке?» «Да, вечером все просмотрела, спасибо». «Слышала новость?» «Нет». «Сегодня ожидается массовая проверка сотрудников. Грозятся всех прогнать через сканер». «Всех?» – уточнила я. «Разумеется, только женщин», – криво улыбнулся Влад. «Что-то зачастили с проверками», – поморщилась я. «Полдня потом от сканера голова трещит. Настройки сбиваются. В прошлый раз навехонькую программу загубили. Пришлось заново покупать». «Леди прогресса не боятся трудностей. Готовься к промывке мозгов, а программы восстановим», – подбодрил Влад и вышел из кабинета. В ту же секунду я получила телепатему от начальницы. Предупреждение о проверке и номер сканирования. Странно, обычно вся информация приходит без опоздания. Даже Влад, у которого нет мыслеобменника, узнал раньше. Похоже, пора на модификацию. Черт, не нравится мне эта проверка. Надо разведчиц расспросить. Они с Тришами тесно связаны. Кожу слегка закололо. Работа в центре началась. На экране имена тех, за кем сегодня придут. Их осталось немного. Триши в свое время постарались на славу. Я регистрирую несчастных, распределяю по приемникам и передаю информацию операторам. Уставшие тела, устаревшие, источенные жизнью, не подлежат прогрессу. Ни одна слезинка не упадет в память об ушедших. Родственники сразу же забудут о них. Зачем? Лишняя трата эмоций. Рутинная работа, привычные команды, черные узоры строк на экране. Я давно научилась не видеть за ними живых людей. Но внезапно один из столбиков заставляет вздрогнуть. Наталья Орм, 1966-02. Незаконное продление. Подлежит немедленной переработке. Под надписью тускло-серым светится кнопка, напоминая чей-то могильный камень. Выбрать класс переработки. Я перепроверила информацию. Сомнений нет, кто-то заметил подмену. Триши! Время захвата 12:43. Бросаю взгляд на табло. 12:00. Еще успеваю. В дверях я столкнулась с Владом. «Ты куда?» – удивленно спросил он. Я молча кивнула на экран. Влад вгляделся. «Кто?» Мой крик больше напоминает стон. «Только тебе было известно!»
1: «Это не я!»
0: Влад схватил меня за руку. Оттолкнув, я побежала к выходу. Снова заколола напоминалка. «Да заглохни ты!» На ходу я содрала браслет и бросила в урну. В глазах на секунду помутнело, но контроль быстро восстановил баланс энергии. Байк мирно покачивался на стоянке. Только бы хватило топлива. Я стремительно взмыла вверх, по параболической скользнула к дому. Чуть не убилась на повороте, байк накренился, но удержал равновесие. И все же опоздала. Двери распахнуты, посреди комнаты валяются обломки собаки-охранника. Под ногами заскрежетало стекло. Навстречу вылетел уборщик. Таймер на нем показывал 12:02. «Идиотка, как я могла забыть о переходе времени?» «В погоню! Мчусь, лавирую между автолетами, забыв о правилах!» Вслед несутся возмущенные гудки. Зеленый экран давно угрожающе покраснел от штрафных пунктов. «Ну да, прав мне не видать как минимум с полгода!» «Пускай! Могу потом и на общественном транспорте покататься!» «Только бы все удалось! Все получилось, а там посмотрим!» Из-за поворота выскочила вереница детских попрыгунчиков. «Только не это!» Ломая пальцы, потянула за штурвал. Байк свечкой взмыл ввысь, на секунду замер и завалился вправо. Из штопора его уже не вывести. Вращение, разноцветные пятна. Почти теряя сознание, я выпустила штурвал, кувыркаясь, полетела вниз. Все-таки парашют не успел сработать. Жаль. Удар, скрежет, боль в переломанном теле. Чуть поодаль, со страшным шумом, рухнул байк. Теперь нужно подождать, пока системы подключатся к медцентру и хотя бы немного восстановят повреждения. Черт, почему-то на это уходит больше времени, чем хотелось. К байку успел подъехать эвакуатор. С лязгом сгреб его в металлическое чрево. Проводив взглядом останки верного летуна, я пытаюсь встать. Нет, пока еще рано. Рядом слышен звук приземлившегося байка. «Сколько минут прошло?» – спросил Влад.
1: «Полчаса уже», – сипло ответила я.
0: Влад вызвал из медцентра данные о моем состоянии. «Уже почти 50% восстановилось. Повезло, после такого падения могло быть и хуже».
1: «Помоги забраться», – попросила я.
0: Влад с сомнением посмотрел на меня. Видок, наверное, аховый. Пыльное, изодранное, кое-где поблескивают оголившиеся титановые пластины.
1: «Ну, пожалуйста».
0: Влад приподнял меня, осторожно разместил на сидении. Щелкнул рычагом. Поднялась спинка, тело плотно обхватили ремни. Ноги прижало фиксаторами. «Обезболивающее дать?»
1: «Да».
0: Влад сел впереди. «Куда?»
1: «В центр переработки», ответила я.
0: «Тебе туда нельзя! 10 минут назад от Триши поступил приказ об аресте!»
1: «Знаю. Но мы не будем спрашивать разрешения. Вперед!»
0: Со всего размаха байк врезался в стекло. В дожде осколков мы влетели прямо в зал переработки. Где-то внизу взревела сирена. Я, сильно хромая, подбежала к панели управления, отпихнула тело оглушенного оператора, нажала кнопку отмены. Кажется, успела. Свет в кабинках погас. «Забирай ее!» – крикнула я Владу, открывая дверь. Он послушно бросился к кабинам, заскочил внутрь, через минуту вернулся. Я похолодела. Руки бабушки болтались. Голова безжизненно упала на плечо.
1: «Жива?»
0: «Да, только без сознания». Влад усадил бабушку на мое место, закрепил. Я была бросилась к байку, но остановилась на полпути и повернула назад. «Куда ты? С ума сошла?» – заорал Влад. «Разведчица на подходе!»
1: «Сейчас».
0: «Конечно, с полностью модифицированными воинственными дамочками лучше не связываться. Пикнуть не успеем, распылят на атомы». Но я не могла так просто уйти. На ходу мысленно дала команду медконтролю на ускорение процессов. Села за пульт управления. Первым делом заблокировала двери на нескольких этажах. Пускай

0: помог мне забраться. Байк тяжело поднялся в воздух.
1: «Если Триши выпустят воздушную охрану, нам далеко не уйти», — задумчиво сказал Влад.
0: «Летим за моим байком. Может, его уже восстановили?»
1: «Я бы на это не рассчитывал. Все байки женщин, работающих в центре, снабжены системой безопасности. Думаю, после нашего шумного вторжения охрана привела в действие механизм уничтожения».
0: «Не поняла».
1: «Капец твоему байку», — уточнил Влад.
0: «Вот гады!» — злобно прошипела я. «Положение не из лучших. За пару часов лишилась дома, байка, работы и, похоже, статуса. За прогрессом следовать не получилось. Значит, пора менять программу.
2: Нужно спрятаться».
1: «Есть одно местечко», — сказал Влад. «Дамам туда вход запрещен, но, думаю, вам уже можно».
0: «Веди», — грустно сказала я. «Тем, кто вне закона, можно все, только, увы, недолго».
1: Когда бабушка очнулась, самым страшным для меня был ее взгляд, полный отвращения и ужаса. Она брезгливо отшатнулась, как от вонючей ржавой жестянки. Хотя что это я? Она ведь человек, в отличие от меня.
3: «Убийца! Ты присвоила имя моей внучке! Что вы сделали с Линой?»
1: Конечно, при аресте старушки открыли правду нашего мира, развеяли созданный мной хрупкий мир иллюзий. Так положено. Принято считать, что человеку легче умирается во имя великой цели.
3: «Куда вы меня привезли, бездушные железяки?»
0: «Влад не модифицирован. Мужчины давно не следят за прогрессом», — машинально поправила я. «Пожалуйста, успокойся. Здесь ты в безопасности».
1: Из внутреннего кармана комбеза я достала документы. Не думала, что придется показать их бабушке, хотя каждый миг была готова к этому. Жестоко, но я не смогу жить под ее ненавидящим взглядом. Единственное свидетельство того, что произошло когда-то. Прошение о досрочном направлении в центр переработки Натальи Орм, 1966 года рождения. Подписано оно было Линой Орм, еще человеком. Вторая бумага, чуть более поздняя, свидетельство о смерти Лины Орм. Девушка случайно погибла во время зачистки районов, где прятались противники прогресса. Последним документом было разрешение на восстановление тела и частичных воспоминаний Лины.
0: «Как думаешь, что важнее? Просто слова о любви?» — решилась я произнести запретное слово. «Или поступки, ее доказывающие?»
3: «Но ты же не моя внучка», — робко спросила бабушка. «Я видела механизмы, но думала, это просто модные штучки, как в наше время плееры, сотки».
0: «Прогресс победил давно. Женщины просто хотели стать сильными, такими же, как мужчины».
1: Влад криво улыбнулся. Я вздохнула.
0: «Как-то незаметно мы взяли на себя слишком много обязанностей. Работали, отвечали за семью, сами принимали решения. Тогда это считалось модным».
1: Влад молча подошел к шкафу, достал стопку ярких журналов. Я взяла их у него, наугад раскрыла несколько, выложила перед бабушкой. Первые красавицы с вживленными под кожу проводами нежились на пляжах, сидели в кафе. Тогда они были еще людьми.
0: «Чтобы облегчить жизнь, пришлось улучшать организм, иначе полное истощение и ранняя смерть. Женщины постепенно превращали себя в роботов, сильных, многофункциональных. Тогда же и было создано подразделение киберов, три шестерки, возглавляемое тремя женщинами. В народе воинов коротко называли «тришами». Любое недовольство подавлялось. После переворота, в первую очередь, ввели запрет на полную модификацию для мужчин. По решению правительства им доставались лишь крохи. Женщин превращали в киберов с рождения. Никто не помнит точно, когда это переросло в ликвидацию слабейших. Лозунги становились смыслом жизни. Появились центры переработки для тех, кто не хотел становиться сильным или не мог.
1: Бабушка перевела взгляд на Влада. Он кивнул. Старушка сжалась в кресле, обхватив себя руками, будто пыталась закрыться от всего.

0: Мира. Несчастная, живая, любимая. Больше всего мне хотелось забрать бабушку назад в дом, включить ее смешные ретро-фильмы, забыть обо всем. Но приходилось продолжать. Я не участвовала в зачистке, когда погибла Лина. Прошение было у меня. Я видела вашу ссору с внучкой, слышала ее злые слова, а ты снова и снова твердила, что любишь. И потом, узнав о смерти Лины, решила заменить ее. Престижная должность Триши стала мне ненавистна. Я тоже когда-то не успела сказать близким о любви. Хотела быть сильной и независимой. А теперь они этого уже не услышат. Триши не знают жалости. Бабушка встала, робко подошла, приложила палец к моим губам. Я замолчала, в груди появилось странное, пугающе болезненное ощущение. Влад положил руку на плечо. Я посмотрела в окно. Фиолетово-синее небо. Вспышки огней города вдали.
1: «Как ты смог отойти за границы контроля?» — спросила я Влада. «Чип давно бы тебя вырубил».
2: «Некоторые из нас научились решать эту проблему. Мы тоже знакомы с прогрессом», — мягко ответил он. «Донесешь, возможно, тебе вернут статус».
0: Я отвернулась. Вот уже и слабею. Почему? Почти весь мир против нас. А мне хорошо. Теперь придется учиться жить по-новому, по-человечески. Где-то там город, шумный, суетливый, беспощадно холодный, как гранит. Но мне почему-то не страшно.
3: Маргарита Ленская. «Леди следуют за прогрессом». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
4: «Темные аллеи».

0: Айзек Азимов. Первый закон. Майку Деновану стало скучно. Он поглядел на пустую пивную кружку и решил, что наслушался предостаточно. «Если уж разговор зашел о странных роботах, — сказал он негромко, — так мне однажды довелось иметь дело с таким, который нарушил первый закон». Это было настолько невероятно, что все сразу замолчали и повернулись к Доновану. Донован тут же пожалел, что распустил язык, и попробовал переменить тему. «Вчера я слышал забавную историю, а ты что, знал робота, который причинил вред человеку?» — перебил сидевший рядом Макферлейн. Само собой разумелось, что нарушение первого закона могло означать только это.
1: «В некотором роде да», — ответил Донован. «Так вот, я слышал историю, а ну-ка, — потребовал Макферлейн».
0: Остальные принялись стучать кружками по столу. Донован понял, что отступать некуда.
1: «Это произошло на Титане лет 10 назад», — начал он, лихорадочно соображая. «Ну да, в 25-м. Мы так, что получили трех роботов новой модели, созданной специально для Титана. Это были первые роботы серии МА. Мы назвали их М1, 2 и 3. Он щелкнул пальцами, требуя очередную кружку пива, и задумчиво поглядел вслед официанту.
2: «Ну а дальше-то что?»
1: «Полжизни занимаюсь роботехникой, Майк, но ни разу не слышал о серии МА», — заметил Макферлейн. «А их сняли с производства сразу же после... после того, о чем я собираюсь вам рассказать».
2: «Неужто ты не помнишь?»
1: «Нет». И Донован поспешно продолжал. «Мы их приставили к делу, не теряя времени, в сезон бурь, который на Титане длится на протяжении 80% периода его обращения вокруг Сатурна. Наша база полностью бездействовала. Во время снегопада стоило отойти от базы на сотни ярдов, и пиши пропало. В жизни не отыскать. От компаса мало толку, у Титана нет магнитного поля. Роботы МА были оснащены вибродетекторами новой конструкции и шли прямо к базе в любых условиях, так что добыча руды могла продолжаться хоть круглый год. Помолчи, Мак. Вибродетекторы тоже перестали поступать в продажу, поэтому-то ты о них ничего и не слышал». Донован кашлянул. «Их засекретили, понял?» «В первый сезон будь», — продолжал он, — «роботы действовали безупречно. Но вот с началом спокойного сезона МА-2 принялась выкидывать номера, пряталась по углам, забивалась под штабеля ящиков, выманить ее оттуда было не так-то просто. В конце концов, ушла с базы и не вернулась. Мы решили, что у ее конструкции был какой-то дефект, и продолжали обходиться двумя оставшимися. Но, как-никак, мы лишились трети наших роботов, и потому, когда в конце спокойного сезона один из нас должен был отправиться в Корнс, я вызвался слетать туда без робота. Особой опасности не предвиделось. Начало будь ожидалось не раньше, чем через 2 суток, а я должен был обернуться за 20 часов. Я уже возвращался и был в каких-нибудь 10 милях от базы, когда внезапно подул сильный ветер и пошел снег. Я тут же посадил машину, не дожидаясь, чтобы ветер разбил ее вдребезги. Определив направление на базу, я побежал. Преодолеть оставшееся расстояние при малой силе тяжести на Титане было нетрудно. Сложность заключалась в том, чтобы не сбиться с пути. Запас воздуха у меня был вполне достаточным, система обогрева скафандра работала нормально, но 10 миль на Титане в бурю бесконечны. Затем снег повалил так густо, что все вокруг потемнело и превратилось в мутный сумрак, в котором померк даже Сатурн, а солнце превратилось в бледную точку. Я остановился, и ветер чуть не сбил меня с ног. Прямо впереди я заметил какое-то небольшое темное пятно. Я различил его лишь с трудом, но я знал, что это такое. Буранник. Единственное живое существо, способное вынести снежные смерчи на Титане
0: и самый свирепый хищник на свете. Я знал, что мой скафандр от него не защита. Видимость была такой скверной, что стрелять можно было только в упор. Промахнись я, и мне конец. Я начал медленно пятиться, а темная тень двинулась ко мне. Расстояние между нами сокращалось. Шепча молитву, я уже поднял бластер, как вдруг из сумрака внезапно появилась еще одна тень, но побольше. Я завопил от радости. Это была М-2, пропавший робот. Со времени ее исчезновения я постоянно размышлял о том, что могло с ней случиться и почему. «М, девочка, прикончи буранника и проводи меня на базу», — взмолился я. Она только взглянула на меня, будто и не слышала моих слов, и крикнула: «Не стреляйте, хозяин, только не стреляйте!» И кинулась к бураннику. «Прикончи эту чертову тварь, Эмма!» — рявкнул я. А она схватила буранника и побежала дальше. Я продолжал звать ее, пока совсем не потерял голос, но она так и не вернулась, оставив меня погибать под снегом. Выдержав эффектную паузу, Донован добавил: «Все вы, разумеется, знаете первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Так вот, М-2 убежала с буранником и оставила меня умирать. Первый закон был нарушен. К счастью, я остался цел и невредим. Через полчаса ветер стих, это был случайный шквал, длился он недолго, такое там бывает. А настоящий буран разразился лишь на следующий день. Едва снег перестал валить, я со всех ног бросился к базе. Через 2 часа туда явилась М-2. Разумеется, ее тайна тут же раскрылась, и роботов М-А немедленно изъяли из продажи. «Ну и в чем же было дело?» — спросил Макферлейн. «А ты не шли, Мак. Это, конечно, верно, что мне, человеку, грозила смертельная опасность. Но этого робота заботило нечто более важное, чем я или первый закон. Ведь это были роботы синий М.А., и этот, прежде чем исчезнуть, все норовил спрятаться в укромное местечко. Он вел себя так, будто с ним должно было случиться что-то необычное, что-то непредназначенное для посторонних глаз. Так оно и вышло». Донован благоговейно поднял глаза к потолку, и голос его дрогнул. Буранник оказался вовсе не буранником. Мы назвали его Эмма-младшая. Эмма-2 привела ее с собой на базу. Эмма-2 испытывала необоримую потребность защитить ее от моего выстрела. Что такое первый закон в сравнении со святыми узами материнской любви?

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи.

0: Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
1: Иван Ситников. Стальное сердце героя.
2: Все произошло так внезапно и неожиданно, что я право растерялся. Нет, я, конечно, всегда мечтал оказаться в сказочном фантазийном мире. Днями и ночами бредил битвами со злыми орками. Влюблялся в божественных принцесс. Представлял, как скачу на лихом эльфийском коне и, завидев врага, бесстрашно натягиваю тетиву лука, чтобы поразить его в самое сердце. Я мог целыми вечерами сидеть, погрузившись в придуманный мною мир, и составлять план осады вражеской крепости или планировать поход в земли темного властелина. А когда фантазия иссякла, я хватал первую попавшуюся под руки книжку. Из тех, на обложках которых нарисованы рыцари и маги, принцессы и драконы. И читал запоем. Мог всю ночь просидеть над раскрытыми страницами, щуря глаза в полумраке комнаты, освещенной тусклой лампой ночника, вглядываться в стройные ряды букв и предложений. За каждой строкой я видел жестокие сечи, мелькание боевых топоров, крики раненых врагов и стоны умирающих товарищей. Но мой мир, мир магии и сражений, был бесконечно далеко от меня. Каждое утро я шел в опостылевшую контору и занимался нудной бухгалтерской работой. Почти ежедневно мне приходилось унижаться перед начальством, терпеть многочисленные ревизорские проверки и оправдываться. Женщины нашего мира не нравились мне. Скверные, истеричные, думающие лишь о деньгах да о развлечениях, они опротивили мне до одури. Каждый вечер я бежал домой с надоевшей работы, избегая занудного общения с коллегами, и, закрыв за собой дверь, отгораживался от нашего мира. Наскоро перекусив тем, что попадается под руку, я открывал книгу и попадал на залитые светом солнца волшебные луга, над которыми порхали маленькие добродушные феи. Я общался с животными на их языке. Я обнимал прекрасную эльфийку в густой копне душистого сена. В конце концов я понял, что фантазия моя начинает бледнеть. Надо было подкрепить ее чем-то более вещественным, чем собственные грезы, книги и фильмы. Да, фильмы! Это божественно, когда видишь на экране то, что столько раз прокручивал в голове. Представляешь, как ты вместе с благородным рыцарем врубаешься на полном скаку в толпу врагов и темных чародеев. Работаешь мечом направо и налево, а враги, будто скошенные колосья, валятся к твоим ногам. Так о чем это я? Ах да, фантазия хороша, но разве может она сравниться с ощущением, когда рука сжимает рукоять настоящего меча? Настоящего, понимаете, а не вымышленного. А какой восторг испытываешь от натягивания тетивы? В общем, я начал в свободное время мастерить себе доспехи. Друзья помогли мне раздобыть настоящий меч. Я отдал за него свою машину. Хотя мне не жалко. Я уже забыл, когда последний раз сидел за рулем автомобиля. Ведь как это пошло ездить на бездушной машине, когда настоящие герои предпочитают лихих скакунов. Так вот, затем я потратил много времени на изготовление лука. Сначала у меня ничего не получалось. Тетива постоянно рвалась, а стрелы не хотели лететь дальше десятка метров. А уж о том, чтобы попасть из такого лука в цель, не могло быть и речи. Но все-таки мне удалось создать нечто более-менее похожее. С топорами было проще. Этот вид оружия практически не изменился за тысячелетия. А еще я стащил с пожарных щитов маленькие топорики и по вечерам выезжал в лес, тренируясь в метании топоров и стрельбе из лука. В такие моменты я чувствовал себя то бесстрашным рыцарем, то принцем огромной страны, уединившимся в лесной чаще, чтобы подумать о смысле жизни. То, да мало ли, кем я только не представлял себя. Даже отважным гномом, ищущим сокровища в подземных пещерах. Это, правда, случилось только однажды, когда я случайно набрел на заброшенный рудник. А потом я снова возвращался в город, в свою вонючую халупу, и до рассвета сидел и думал. Думал о том, что на белом свете нет справедливости. Ведь тот, кто проживает бесцветную серую жизнь здесь, на самом деле рожден с сердцем героя и должен по праву защищать добро и справедливость от колдунов, упырей и всякой другой нечисти. Ведь даже люди, чьи души Господь ошибочно вложил не в те тела, кое они хотели, могут сейчас спокойно поменять пол, стать теми, кем себя ощущают. Почему же я не могу покинуть этот мирок и оказаться на воле, вдохнуть полной грудью воздух свободы, совершать подвиги и страдать от любви, останавливать огромные вражеские армии, пытающиеся захватить мирных селян. А потом... Потом я нашел один препарат. Это не наркотик, нет, он просто повышает чувствительность мозга и расширяет восприятие. Стоило мне принять несколько капсул, как я начинал замечать, что мир вокруг меня колышется, становится нереальным. Воздух подергивается рябью, и легкое марево заволакивает окружающие предметы. А когда у меня наступил отпуск, я уехал далеко за город, поставил палатку и, облачившись в свои доспехи, гулял по полям и лугам. Местных жителей здесь почти не было, поэтому я чувствовал себя достаточно комфортно. Да и плевать я хотел на мнение ограниченных людишек, не понимающих человека, который слушает зов своего сердца. Как-то вечером я сидел на берегу реки и смотрел на звездное небо. Мне стало очень грустно, я проглотил сразу 7 капсул вещества и стал ждать. И вдруг краем еще непомутненного сознания я заметил, как высоко в небе падает яркая звезда. Я загадал желание. Не спрашивайте меня, какое. Думаю, вы и так уже догадались. Я всем сердцем, всей душой хотел, чтобы оно исполнилось. Потом я долго бродил по ночному лесу, глотал капсулы со снадобьем и заедал их мухоморами. Почему мухоморами? Не знаю. Наверное, вспомнил доблестных викингов. А на рассвете, представляете, мое желание сбылось. Я стоял в кустах и уже готов был от усталости рухнуть прямо на сырую землю, как вдруг раздался шорох. Я прислушался. Звук треснувшей ветки заставил меня насторожиться. Наконец я увидел, как из-за деревьев показались они, орки. Ужасные, грязные, с маленькими топориками в руках. Они шли и о чем-то шушукались. Поверьте, я не раздумывал, мысленно возблагодарив Господа за то, что Он подарил мне мир моих грез. Я выскочил из кустов и мечом распорол брюхо ближайшему чудищу. Двое других застыли на месте. Второму я снес голову, а третьего, который кинулся убегать, догнал мой нож. Затем я прокрался в их лагерь. Он находился неподалеку и совершенно не был замаскирован. Наверное, исчадия ада не ожидали встретить в глухом лесу отважного героя. На этом они и погорели. Я рубил, крушил, жег, не жалея никого. А потом дьявольская усталость охватила меня. Я упал на землю и потерял сознание.
3: Скажите, доктор, как я оказался у вас?
2: Я в больнице? Почему на мне рубашка с завязанными рукавами?
4: Что скажете, доктор?
2: Следователь сидел за столом и внимательно смотрел на старого седого врача.
3: Сколько, говорите, человек он убил?
2: Спросил доктор.
4: 17.
2: Следователь закурил.
4: Ролевики съехались на свои ежегодные игры. А тут этот псих, откуда ни возьмись, появился.

0: Иван Ситников. «Стальное сердце героя». Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

радиофантастики. Радиофантастики.

0: Я живо помню свое детство. Мне были ведомы страшные вещи, но я знал, взрослые ни в коем случае не должны догадаться, что я знаю. Это бы их испугало.
1: Морис Сендак из разговора с Артом Шпигельманом. Нью-Йоркер, 27 сентября 1993 года.
0: Глава нулевая. Это был всего-навсего пруд с утками позади фермы. Он был не очень большой. Летти Хэмпстек говорила, что это океан, но я знал, так не бывает. Она говорила, они приплыли сюда по океану со своей родины, из древнего края. Ее мать говорила, что Летти уже не помнит, что дело это давнее, и в любом случае древний край ушел под воду. Старая миссис Хэмпстек, бабушка Летти, говорила, что они обе неправы, что затонувший край не был таким уж древним. Она говорила, что еще помнит по-настоящему древний край. Она говорила, по-настоящему древний край взлетел на воздух.

0: Пролог. На мне был черный костюм и белая рубашка, черный галстук и начищенные до блеска черные туфли. Вещи, в которых обычно мне неуютно, будто я украл чужую униформу или притворяюсь взрослым. Сегодня они придавали какую-то уверенность, подходящие вещи для трудного дня. Утром на службе я говорил то, что предписано, и слово реченное шло от сердца. А когда служба кончилась, я сел в машину и поехал наугад, не глядя на карту. Оставалось свободное время, около часа, прежде чем снова придется говорить с людьми, которых не видел много лет, жать руки и пить нескончаемый чай из лучших фарфоровых чашек. Я ехал петляющими проселочными дорогами Сассекса, с трудом узнавая местность, пока не понял, что дорога ведет в центр города. Тогда я свернул с нее, взял влево, потом вправо. Тут только до меня дошло, куда я ехал. Ехал с самого начала, и я тряхнул головой, удивляясь собственной глупости. Все это время я стремился к дому, который давно ушел из моей жизни. Я ехал по тракту. Когда-то он был проселком у ячменного поля. И думал развернуться, думал повернуть назад и не ворошить прошлое. Но мне стало интересно. Старый дом, тот, где я жил 7 лет, пока мне не исполнилось 12, снесли. От него ничего не осталось. Новый дом, тот, что выстроили родители в дальнем углу сада, между кустами азалии и зеленым кругом в траве, который мы называли кольцом фей, продали 30 лет назад. Увидев новый дом, я сбавил скорость. Для меня он всегда будет новым. Я остановился на подъездной дорожке, посмотреть, что осталось с постройкой 1970-х. Совсем забыл, что кирпичи были шоколадно-коричневыми. Из маминого балкона сделали двухуровневую застекленную террасу. Я глядел на дом, думая о своем отрочестве, и, вопреки ожиданиям, почти ничего не мог вспомнить ни хорошего, ни плохого. Когда-то я жил в этом доме, но, похоже, ко мне нынешнему он уже не имел отношения. Я дал задний ход и вывел машину с дорожки. Я знал, надо ехать к сестре в ее шумный веселый дом, вычищенный по случаю и битком набитый людьми. Говорить с теми, о чьем существовании я давно и думать забыл. Они будут спрашивать о моем браке. Развалился 10 лет назад. Отношения потихоньку изнашивались, пока, как это верно всегда и бывает, в конец не расстроились. О том, встречаюсь ли я с кем. Не встречаюсь и даже не уверен, что готов. Пока еще нет. И о моей работе, об искусстве. «Спасибо, с ней все хорошо», — стану отвечать я, так и не научившись говорить о том, чем занимаюсь. «Если бы мог, не нужно было бы работать. Я занимаюсь искусством, иногда настоящим, и оно заполняет бреши в моей жизни. Некоторые из них, не все. Мы будем говорить об ушедших, будем говорить о тех, кто умер». Узкий проселок моего детства стал теперь дорогой из темного бетона, границей между двумя раскидистыми жилыми массивами. Я ехал по ней прочь из города, не туда, куда должен был ехать, но на душе было радостно. Темный глянцевый тракт становился все уже, больше петлял, пока не превратился в тот самый знакомый проселок из утоптанного грунта и гальки. Скоро я уже ехал по тесной дорожке, двигаясь медленно, подпрыгивая на кочках, а по обеим сторонам, в прогалинах между кустами лещины и высоким бурьяном, тянулись заросли ежевики и шиповника. Казалось, я проехал назад сквозь время. Все изменилось, а проселок остался прежним. Я миновал тминный двор. Пришло на память, как мальчишкой 16 лет я целую румяную, белокурую Келли Андерс, которая жила здесь и в скором времени переехала вместе с семьей на Шетландские острова, а я так и не поцеловал ее снова, да и больше не видел. Дальше по обеим сторонам дороги лишь поля, и так почти милю, путанная вязь из пойменных лугов. Медленно проселок сужался, он подходил к концу. И прежде чем завернуть за угол, прежде чем увидеть сам дом Хэмпстоков из красного кирпича во всем своем обветшалом великолепии, я вспомнил его. Дом застал меня врасплох, хотя всегда стоял там, где заканчивался проселок. Больше ехать было некуда. Я припарковал машину у забора, не зная, что теперь делать. Интересно, неужели по прошествии стольких лет здесь кто-то еще живет? Или, точнее, живут ли здесь еще Хэмпстоки? Не похоже было, но, насколько я помнил, а помнил я немного, они были людьми, ни на кого не похожими. Стоило выбраться из машины, как в нос ударил смрадный запах коровьего навоза. Я осторожно стал пробираться через маленький двор к входной двери. Так и не обнаружив звонок, я постучал. Дверь была неплотно затворена, и от стука слегка приоткрылась. Я был здесь прежде, когда-то давным-давно, правда? Наверняка был. Детские воспоминания скрываются и меркнут под грузом того, что приходит позже. Как детские игрушки, забытые взрослыми на самом дне переполненной кладовки. Но они всегда начеку и ждут своего часа. Я остановился в прихожей и позвал.
1: «Здравствуйте, есть кто дома?»
0: В ответ тишина. Лишь запах свежего хлеба, восковой натирки для мебели и старого дерева. Мои глаза мало-помалу привыкали к темноте. Я вглядывался в нее, уже собираясь повернуться и уйти восвояси, как из темного коридора вышла старая женщина с белой тряпкой для пыли в руках. У нее были седые длинные волосы. «Миссис Хэмпсток?» — спросил я. Она склонила голову на бок, посмотрела на меня.
2: «Да, а я ведь вас знаю». «Молодой человек», — проговорила она.
0: «Я не молодой человек. Уже нет».
2: «Я вас знаю, но когда доживаешь до моего возраста, все начинает путаться. Так кто вы?»
0: «Кажется, мне было около 7, может, 8, когда я был здесь в последний раз». Она улыбнулась.
2: «Так вы, друг Летти, с того конца проселка?»
0: «Вы мне давали молока, парного, из-под коровы». И тогда я понял, сколько лет прошло, и поправился. «Нет, это были не вы. Наверное, меня поила молоком ваша мама. Извините». «Мы стареем и превращаемся в своих родителей. Живем, живем и видим, как со временем лица повторяются. Я помнил миссис Хэмпсток, маму Летти, статной, дородной женщиной. Эта женщина была хрупкой и выглядела немощной, как ее мать, старая миссис Хэмпсток. Иногда в зеркале я вижу лицо своего отца, не мое лицо, и вспоминаю, как он улыбался себе, глядя в зеркало перед выходом из дома.
1: «Хорош»,
0: — говорил он бывало своему отражению одобрительно.
1: «Хорош.
2: А вы пришли повидаться с Летти?» — спросила миссис Хэмпсток.
0: «А она дома?» Сама мысль удивила меня. Она же куда-то уехала. Нет, разве? В Америку? Старушка покачала головой.
2: «Я как раз собиралась ставить чайник. Не хотите ли чаю?»
0: Я помедлил. Потом попросил... если она не возражает, проводить меня сначала к пруду.
2: «К пруду?»
0: Я знал, что Летти как-то странно его называла. Это я помнил. Она звала его морем. Как-то так. Старушка положила тряпку на буфет.
2: «Вы же не выпьете воды из моря. Слишком солона. Это как пить живую кровь. Помните, когда идти? Чтобы попасть туда, обогните дом. Просто идите по дорожке».
0: Если бы час назад вы спросили меня, я ответил бы «нет, я не помню, когда идти». Даже не думаю, что вспомнил бы имя Летти Хэмпсток. Но в этой прихожей все возвращалось ко мне. Воспоминания ждали меня, проступая сквозь контуры предметов, и звали к себе. Скажи вы, что мне снова 7, и на мгновение я бы почти поверил. Спасибо. Я вышел во двор, прошел мимо курятника, за старый амбар и двинулся по полю вдоль края, узнавая места, припоминая, что мне встретится дальше, и радуясь этому знанию. На этой стороне луга выстроились в ряд кусты орешника. Я сорвал пригоршню неспелых орехов и опустил их в карман. «Сейчас будет пруд», — подумал я. «Нужно только обойти этот сарай, и я его увижу». Я его увидел и почувствовал себя до странного гордым, будто с пробуждением памяти тревоги дня отступили. Пруд был меньше, чем я его помнил. На дальнем берегу стоял маленький деревянный сарай, а у дорожки — старинная тяжелая скамья из дерева и металла. С досок облизала краска, их выкрасили в зеленый несколько лет назад. Я присел на скамью и стал смотреть, как отражается небо в воде, собирается ряска на водной кромке и плавает полдюжины листьев кувшинки. Время от времени я бросал орех в середину пруда. Пруда, который Летти Хэмпсток называла... морем или как-то еще. А сейчас Летти Хэмпсток верно была старше меня. Но, судя по тому, как она тогда чудно выражалась, всего на несколько лет. Ей было 11. А мне? Сколько было мне? Это произошло после того неудачного дня рождения. Я точно помню. Так что мне было, наверное, 7. Интересно, а в пруд мы не падали? Может, это я столкнул туда странную девочку, жившую на ферме в самом конце проселка? Мне помнилось, как она была вся в воде. Может, она тоже толкнула меня. Куда она уехала? В Америку? Нет, в Австралию. Точно, куда-то далеко-далеко. И это было не море. Это был океан. Океан Летти Хэмпсток. Я вспомнил, и вспомнив это, я вспомнил все.

0: Глава первая. На мой 7-й день рождения никто не пришел. Стол ломился от фруктового мармелада и сливочно-ягодных десертов. Возле каждой тарелки стояло по праздничному колпаку. Посреди стола красовался торт с 7 свечами. На нем глазурью была выведена книга. Мама, которая и занималась подготовкой праздника, сказала, что дама из булочной удивилась. Они еще не рисовали на тортах книги. В основном для мальчиков заказывали футбольный мяч или космический корабль. Я — их первая книга. Когда стало ясно, что никто не придет, мама зажгла свечи, и я их задул. Съел кусочек торта. Моя младшая сестра и ее подруга тоже. Они не участвовали в празднике, только смотрели. Потом они помчались, пересмеиваясь, в сад. Мама приготовила игры, но никого не было, даже сестры. Игры лежали нетронутыми, и я сам развернул главный приз «Передай другому». Там оказался пластмассовый Бэтмен. Было грустно, что никто не пришел, но зато у меня был свой Бэтмен, а еще подарок на день рождения, который ждал, пока я его прочту. Коллекционное издание книг про Нарнию. Я отнес книги к себе, растянулся на кровати и с головой ушел в чтение. Читать мне нравилось. Как ни крути, книги были надежнее людей. Еще родители подарили мне сборник «Лучший из Гилберта и Салливана». У меня уже было 2 их пластинки. Я любил Гилберта и Салливана с 3-летнего возраста, с тех пор, как младшая сестра отца, моя тетка, повела меня на Иоланту, оперу про лордов и фей. Мне казалось, что фей понять легче, чем лордов. Вскоре она умерла в больнице от лейкемии. В тот вечер отец вернулся с работы и принес с собою картонную коробку. В коробке был пушистый черный котенок непонятного пола. Он тут же получил имя Пушок и всю мою любовь без остатка. Ночью Пушок спал со мной на кровати. Иногда, когда сестры не было рядом, я разговаривал с ним, немного надеясь, что он ответит по-человечески. Он не отвечал. Меня это не расстраивало. Котенок был ласковый и жадный до внимания. Хороший товарищ для того, кто свой 7-й день рождения отпраздновал в компании стола с глазированными пирожными, блан-манже, торта и 15 пустых складных стульев. Не помню, чтобы я спрашивал одноклассников, почему они не пришли ко мне на праздник. Мне не нужно было их спрашивать. В конце концов, они не были мне друзьями. Они просто учились в той же школе. Я медленно сходился с людьми, если вообще сходился. У меня были книги, а теперь и котенок. Я знал, мы будем как Дик Уиттингтон и его кот, или, если Пушок окажется особенно смышленым, как сын мельника и кот в сапогах. Котенок спал у меня на подушке, он даже ждал меня из школы, сидя на подъездной дорожке перед домом у ограды, пока через месяц его не задавило такси, в котором ехал добытчик опалов. Он должен был квартироваться у нас. Когда это случилось, меня не было дома. Я вернулся из школы, а котенок меня не встречал. В кухне сидел долговязый поджарый мужчина со смуглой кожей и в клетчатой рубашке. Он пил кофе за столом, и я почувствовал запах. Тогда весь кофе был растворимый, горький темно-коричневый порошок из жестяной банки.
1: «Боюсь, у меня тут небольшое происшествие», — начал он бодро. «Но чур не волноваться».
0: Он говорил необычно, будто рубил слова. Я в первый раз слышал, как говорят южноафриканцы. Перед ним на столе тоже стояла картонная коробка.
1: «Черный котенок был твой?» — спросил он.
2: «Его зовут Пушок», — сказал я.
1: «Ага, я же сказал, тут происшествие, только не волноваться. От тела избавились. Тебе ничего делать не надо. Обо всем позаботились. Открывай коробку».
2: «Что?»
0: Он ткнул в коробку и повторил.
1: «Открывай».
0: Добытчик опалов был высокого роста. Каждый раз, как я его видел, он был в джинсах и в клетчатой рубашке. Каждый раз, кроме последнего. Он носил на шее толстую цепь из светлого золота.
1: В последний раз, когда я его видел, она тоже куда-то делась. Я не хотел открывать коробку. Я хотел, чтобы меня оставили в покое. Мне хотелось плакать, потому что мой котенок умер. Но я не мог, когда кто-то был рядом и смотрел на меня. Мне нужно было выплакать скорбь. Я хотел похоронить своего друга в дальнем конце сада, за кольцом фей, где кусты рододендрона, сплетаясь, образуют грот, у кучи из прелой травы, там, куда кроме меня никто не ходил. Коробка шевельнулась.
3: «Купил для тебя», — произнес человек. «Всегда плачу по долгам».
1: Я потянулся к коробке, поднял крышку в надежде, что все это шутка, что там мой котенок. Оттуда на меня уставилась свирепая рыжая морда. Добытчик опал и вытащил кота наружу. Это был огромный, рыжий, полосатый котяра, у которого недоставало полуха. Он злобно глядел на меня. Коту не по нраву пришлось в коробке. Он не привык к коробкам. Я протянул руку погладить его по голове, но он отпрянул, чтобы я не достал, и зашипел, а потом отполз в дальний угол комнаты, сел там и стал смотреть на нас ненавидящим взглядом.
3: «Вот видишь, баш на баш», —
1: сказал добытчик опалов и потрепал меня по волосам своей заскорузлой рукой. Он вышел в коридор, оставив меня в кухне с котом, который не был моим котенком. В дверном проеме снова показалась голова мужчины.
3: «Его зовут Монстр», — сказал он.
1: Это напоминало дурную шутку. Я оставил дверь кухни открытой, чтобы кот мог выйти. Поднялся наверх в комнату, лег на кровать и заплакал. Я оплакивал умершего друга. Не думаю, что вечером, когда родители вернулись с работы, кто-то вспомнил в разговоре о моем котенке. Монстр жил с нами около недели или чуть больше. Я накладывал ему в миску еды утром и вечером, как своему котенку. Обычно он сидел у двери и ждал, пока я или еще кто-нибудь не выпустит его. Мы видели, как он шныряет по саду от куста к кусту, лазает по деревьям или прячется в ветвях. За его перемещениями можно было следить по задушенным лазоревкам и дроздам, которых мы находили в саду. Но сам он появлялся нечасто. Мне очень не хватало пушка. Я знал, что живое существо нельзя заменить просто так, но поговорить об этом с родителями не решался. Они бы не поняли моего горя. В конце концов,

0: Глава вторая. Ребенком я не был счастлив. Иногда был доволен. Я больше жил в книгах, чем где-то еще. В нашем доме было много места и много комнат. Когда мы его купили и у отца водились деньги, это было хорошо, а потом нет. Однажды после обеда родители позвали меня к себе, ничего не объяснив. Я думал, что наверняка где-то набедокурил, и мне будут выговаривать, но нет. Они лишь сказали, что теперь стеснены в средствах, и что нам всем придется чем-то жертвовать, что мне придется жертвовать своей комнатой, крохотной комнатушкой на самом верху. Я огорчился. Мне в комнату поставили желтый умывальник, маленький, как раз для меня. Комната располагалась над кухней, прямо у лестницы, которая спускалась в гостиную. Так что ночью у себя наверху через приоткрытую дверь я слышал мерный гул взрослого разговора, и мне не было одиноко. И в моей комнате никто не возражал против незакрытой двери, пропускавшей достаточно света, чтобы не бояться темноты. И, что не менее важно, читать тайком в ночное время при рассеянном свете из коридора, если хочется. А читать мне хотелось всегда. Из-за ссылки в просторную комнату сестры я не особенно горевал. Там уже стояли три кровати. Я занял кровать у окна. Мне нравилось, что можно вылезать из него на длинный кирпичный балкон, спать, не закрывая окно, и чувствовать ветер и дождь на лице. Но мы с сестрой ссорились из-за всего. И спала она с закрытой дверью. Наш незамедлительно вспыхнувший спор, оставлять дверь открытой или нет, тут же разрешила мама. Она повесила на дверь изнутри график, где мои ночи чередовались с сестринскими. С тех пор ночью я спал спокойно, если дверь была открыта, или ворочался от страха, если ее закрывали. Моя бывшая комната на самом верху, у лестницы, сдавалась, и через нее прошла целая вереница чужаков. Я на всех смотрел с подозрением. Они спали в моей комнате, пользовались моим маленьким желтым умывальником, по размеру как раз для меня. Тучная дама из Австралии, которая хвастала нам, что может снимать голову и ходить по потолку. Студент-архитектор из Новой Зеландии. Американская пара, которую мама, возмущенная, выставила, обнаружив, что они не женаты. А теперь добытчик опалов. Он был южноафриканец, хотя и зарабатывал деньги на добычу опалов в Австралии. Мы с сестрой, каждый, получили от него опал. Грубый темный камень с зелеными, синими, красными огоньками внутри. Сестру это подкупило, и она носилась со своим опалом. Я не мог простить добытчику смерть котенка. Был первый день весенних каникул. Впереди 3 недели и никакой школы. Я проснулся рано, в радостном предвкушении бесконечных дней, когда можно делать все, что душе угодно. Читать, узнавать новое. Я натянул шорты, футболку и сандалии, спустился в кухню. Отец готовил, а мама еще спала. Он надел фартук поверх пижамы. Он всегда готовил завтрак в субботу. Я спросил: «Пап, а где мои комиксы?» Каждую пятницу по дороге с работы он покупал мне свежий выпуск комиксов про супергероев, и в субботу утром я их читал.
1: «На заднем сиденье в машине. Хочешь тост?»
2: «Хочу, но только не горелый».
0: Отец не любил тостеров. Он готовил тосты на гриле, и обычно они подгорали. Я выскочил из дома на подъездную дорожку, огляделся по сторонам, вернулся домой, толкнул дверь в кухню и вошел. Мне нравилась эта дверь в кухню. Она открывалась в обе стороны, наружу и внутрь, чтобы слуги 60 лет назад могли свободно входить и выходить, даже если у них были полные руки тарелок.
2: «Пап, а где машина?»
1: «Стоит на дорожке».
2: «Там ее нет».
1: «Как нет?»
0: Зазвонил телефон, и отец вышел в коридор, чтобы снять трубку. Телефон висел там. Я услышал, как он говорит

0: кем-то. На гриле тост начал дымиться. Я слез со стула и выключил гриль.
1: «Это из полиции», — сообщил отец. «Кто-то видел нашу брошенную машину на том конце проселка. Я сказал, что даже не успел еще заявить о краже. Вот так. Мы можем сейчас пойти туда, они нас там встретят. Тост!»
0: Он сдернул кусок хлеба с гриля. Тост дымился и почернел с одной стороны.
2: «А мои комиксы на месте? Или их украли?»
1: «Не знаю. Полицейский про них ничего не сказал».
0: Отец смазал подгоревшую сторону тоста арахисовым маслом, сменил фартук на пальто, все так же, не снимая пижамы, надел туфли, и мы вместе направились вниз по проселку. Мы шли уже, наверное, минут пять по узкой дороге меж полей, когда нас нагнал полицейский автомобиль. Он затормозил, и водитель поздоровался, окликнув отца по имени. Я прятал за спиной свой горелый тост, пока отец разговаривал с полисменом. Мне было невдомек, почему наша семья не могла купить нормальный белый хлеб в нарезке, тот, что идет для тостеров, как любая другая известная мне семья. Отец нашел одну местную булочную, где пекли тяжелые, толстые буханки черного хлеба, и настойчиво покупал только их.
3: «Вся суть того, что называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
4: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Он утверждал, что они лучше по вкусу, что мне казалось полной чушью. Настоящий хлеб был белый, в нарезке и почти безвкусный. Вот какой. Полисмен вышел из машины, открыл заднюю дверь и велел мне забираться туда. Отец поехал на переднем сиденье рядом с водителем. Автомобиль двигался медленно. Проселок был тогда еще не мощеный, грязный, ухабистый и суматошный, шириной не больше одной машины, покрытый липкой галькой, весь изрытый фермерскими тракторами, дождем и временем.
1: «Ох уж это мне, ребятня!» — ворчал полисмен. «Они думают, это смешно. Угнать машину, погонять ее по округе и бросить. Вот увидите, это местные».
5: «Я рад, что хотя бы нашлась быстро», — сказал отец.
0: Мы миновали тминный двор. Оттуда выглянула девчушка с румянцем во всю щеку и с такими светлыми волосами, что они казались почти белыми. Когда мы проезжали, она не сводила с нас взгляд. Я прятал свой горелый тост на коленях.
1: «Странно, однако, что они оставили ее здесь», — произнес полисмен. «Это ж совсем на отшибе. Возвращаться пешком неудобно».
0: Проселок повернул, и мы увидели наш мини-автомобиль на краю дороги, напротив ворот у поля. Его колеса глубоко увязли в бурой грязи. Мы подъехали, припарковались рядом на траве у обочины. Полисмен выпустил меня из машины, и мы втроем направились к мини. Пока полисмен распространялся об уровне преступности в этих краях и доказывал, почему это точно сделали местные мальчишки, отец запасным ключом пытался открыть заднюю дверь. Он сказал:
5: «Здесь на заднем сиденье что-то оставили».
0: Он наклонился и, несмотря на возражение полисмена, отдернул синее шерстяное одеяло, покрывавшее то, что лежало сзади. Я неотрывно смотрел туда, потому что там обычно были мои комиксы, и увидел, там лежало оно. То, что я увидел, не выглядело как человек. Это было оно. Хотя я и отличался живым воображением, и мне снились ночью кошмары, я упросил родителей взять меня в Лондон, в музей восковых фигур мадам Тюссо, когда мне было 6 лет, потому что хотел побывать в комнате страха, в той самой комнате с киношными монстрами из моих комиксов. Я ждал, что буду замирать от страха у восковой фигуры Дракулы, чудовища Франкенштейна и человека-оборотня. Вместо этого меня водили по бесконечной череде диорам с ничем не примечательными, угрюмыми мужчинами и женщинами, которые убивали людей, обычно своих квартиросъемщиков или родственников, и которых тоже потом убивали. Вешали, сажали на электрический стул, в газовые камеры. Большинство было представлено вместе со своими жертвами в неуклюжих бытовых зарисовках. За обеденным столом, видимо, в ожидании, пока не умрут отравленные члены семьи. Таблички, объяснявшие, кто это был, также сообщали, что в основном люди убивали своих домочадцев, чтобы продать тела на нужды анатомии. Тогда-то слово «анатомия» приобрело для меня оттенок ужаса. Я не знал, что такое анатомия. Знал только, что она заставляет людей убивать собственных детей. Пока меня водили по комнате страха, я не выбежал оттуда с криками лишь потому, что ни одна восковая фигура не выглядела полностью как настоящая. Они и не могли выглядеть как настоящие мертвецы, потому что никогда не были живыми. То, что лежало на заднем сиденье под синим шерстяным одеялом, я знал это одеяло. Одеяло из моей старой комнаты, с полки, им укрывались, когда холодало. Тоже не выглядело настоящим. Оно немного напоминало добытчика опалов, но было одето в черный костюм и белую рубашку с кружевным жабо и черным галстуком-бабочкой. Волосы были зачесаны назад и неестественно блестели. Губы отдавали синевой, а кожа очень покраснела. Это смотрелось пародией на здоровье. Золотой цепочки на шее не было. Из-под него виднелся измочаленный край моих комиксов с Бэтменом на обложке, который был точь-в-точь, как в телевизоре. Я не помню, кто и что говорил потом, помню только, что меня увели от Мини. Я перешел на другую сторону дороги и стоял там сам по себе, пока полисмен беседовал с отцом и что-то записывал в блокнот. Я разглядывал Мини. От выхлопной трубы к окну со стороны водителя тянулся зеленый садовый шланг. Труба была густо обмазана бурой грязью, чтобы шланг не вывалился. На меня никто не смотрел. Я откусил тост. Он был горелый и уже остыл. Дома все самые горелые места у тоста ел отец.
6: «Ням-ням», — приговаривал он. «Древесный уголь полезно для здоровья».
0: Или...
6: «Горелый тост, любимый тост»,
0: и съедал его целиком. Когда я был гораздо старшим, он признался, что никогда не любил горелые тосты и ел их только чтобы не отправлять в мусор. За долю секунды все мое детство стало ложью. Как будто один из столпов веры, на которых зиждился мой мир, обратился в прах. Полисмен стоял около своей машины и говорил по рации. Затем пересек дорогу и подошел ко мне.
6: «Извини, сынок», — сказал он. «Через минуту здесь будут еще машины. Надо бы найти, где тебе подождать, чтобы не мешаться под ногами. Хочешь, можешь опять сесть в мою машину».
0: Я замотал головой. Там я больше сидеть не хотел. Кто-то, какая-то девочка, предложила...
2: «Он может пойти ко мне на ферму. Это не доставит хлопот».
0: Она была намного взрослее меня. 11 лет, не меньше. Волосы коротковаты для девчонки, курносый нос. В веснушках. Красная юбка. В то время девочки не часто носили джинсы. Не в этих краях. Мягкий сассекский выговор и пронзительные серые, с голубизной, глаза. Полисмен и девочка отошли поговорить с моим отцом. Ей разрешили взять меня с собой. И теперь я шел вместе с ней вниз по проселку. Я заговорил первым.
2: «Там, в нашей машине, человек умер». «Да, он сюда за этим и приехал», — ответила она. «Конец дороги. В 3 часа ночи здесь его никто не найдет и не остановит. Да и земля здесь сырая, податливая».
7: «Думаешь, он покончил с собой?»
2: «Да. Ты любишь молоко? Ба как раз доит Бесси».
7: «Что, настоящее молоко? Прямо из-под коровы?» — спросил я.
0: И тут же понял, что сказал глупость, но она утвердительно кивнула. Я задумался. До этого я всегда пил молоко из бутылки.
2: «Наверное, люблю».
0: Мы остановились у небольшого сарая. В нем старая женщина, гораздо старше моих родителей, с седыми длинными волосами, похожими на паутину, и худым лицом, стояла рядом с коровой. К коровьему вымени были приделаны длинные черные трубки.
6: «Раньше мы их доили руками», — пояснила она. «Но так проще».
0: Она показала мне, как молоко идет по черным трубкам от коровы к машине через холодильную установку в большие металлические бидоны. Бидоны оставляли на массивном деревянном помосте около сарая, откуда их каждый день забирал грузовик. Старушка подала мне стакан густого молока от коровы Бесси, парного молока, еще не попавшего в холодильную установку. До этого я ничего подобного не пил. Оно разливалось полнотой вкуса во рту, наполняло его теплом и совершенным блаженством. Я помнил это молоко, даже когда забыл все остальное.
6: «Там, на проселке, их теперь еще больше», — сказала вдруг старая женщина. «Кого только нет, и едут с мигалками. Пустая морока. Отведи мальчика в кухню. Он голоден. Что такое стакан молока для растущего организма?»
2: «Ты уже ел?» — спросила девочка. «Только один тост, горелый».
0: Она тут же представилась.
2: «Меня зовут Летти. Летти Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Пойдем».
0: Она провела меня через парадную дверь в невероятных размеров кухню, усадила за огромный деревянный стол, который со временем обзавелся таким количеством пятен и трещин, что казалось, будто сквозь старую древесину на меня смотрят какие-то лица.
2: «Мы здесь рано завтракаем», — объясняла девочка. «Дойка начинается на рассвете, но в кастрюле еще осталась каша, и есть джем, чтобы в нее добавить».
0: Она подала мне с плиты пиалу с горячей кашей. В центре высилась горка домашнего ежевичного джема, моего любимого, и налила туда сливок. Перед тем, как приняться за еду, я шумно размешал все ложкой, устроив в тарелке пурпурное месиво. И небывалое счастье вдруг захлестнуло меня. Вкус был великолепный. Вошла крупная женщина. У нее были коротко стриженные каштановые волосы с проседью. Круглые щеки, темно-зеленая юбка до колен и резиновые сапоги. Она заговорила.
2: «А это должно быть мальчик с того конца проселка. Там такое творится из-за этой машины. Скоро всех пятерых надо будет поить чаем».
0: Летти налила из-под крана воды в большой медный чайник. Зажгла спичкой газовую конфорку и поставила чайник на огонь. Потом взяла из буфета 5 щербатых кружек и на мгновение задумалась, вопросительно посмотрев на женщину. Та ответила.
2: «Ты права. 6. Доктор тоже придет».
0: Тут женщина поджала губы и шикнула. «Тсс».
2: «Они прошляпили записку», — пояснила она. «Он старался, старался, писал ее, складывал, прятал в нагрудный карман. Они так туда и не заглянули». «И что в ней?» — спросила Летти.
0: «Сама прочти», — предложила женщина. Я подумал, что это мама Летти. Она выглядела, как чья-то мама. Она опять заговорила.
2: «Там написано, что он взял все деньги, которые дали ему друзья, чтобы он положил их в Англии в банк, и деньги, вырученные им самим на многолетней добыче опалов. Поехал играть в казино в Брайтон, но он не хотел брать чужие деньги. Он просто занял из денег друзей, чтобы отыграться». «И все спустил», — подытожила женщина. «И жизнь померкла». «Но он же не это написал», — возразила Летти, зажмурив глаза. «Он написал всем моим друзьям. Очень виноват, я ненарочно, и надеюсь, что ваше сердце сможет мне простить то, что я не могу простить себе сам».
0: «Это одно и то же», — бросила в ответ женщина и повернулась ко мне.
2: «Я мама Летти», — начала она. «А мою мать ты уже видел в коровнике. Я миссис Хэмпсток, но она стала миссис Хэмпсток еще до меня,
0: Так что она старая миссис Хэмпсток. А это ферма Хэмпстоков. Самая старая ферма в округе. Она занесена в книгу судного дня. У меня на языке вертелся вопрос. Почему все эти женщины звались Хэмпстоками? Откуда они узнали о записке? Или о том, что думал добытчик опалов перед смертью? Но я молчал. Мне и в голову не приходило спросить. А знали они все досконально. Летти сказала.
2: «Я его слегка подтолкнула. Он заглянет в нагрудный карман. Будет думать, что сам догадался».
0: «Вот и умница», — похвалил ее миссис Хэмпсток. «Как только чайник закипит, они явятся сюда спросить, не видела ли я чего-нибудь необычного, и выпить чаю. Может, ты отведешь мальчика к пруду?»
2: «Это не пруд», — поправила ее Летти. «Это мой океан».
0: Она повернулась ко мне и сказала.
2: «Пойдем».
0: Мы вышли из дома тем же путем, что и пришли. Снаружи все еще хмурилось. Мы обогнули дом по коровьей тропе.
2: «Это правда океан?» — поинтересовался я.
0: «О, да», — ответила она. Он возник неожиданно. Деревянный сарай, старая скамья, и между ними пруд, темный водоем с пятнами ряски и листьями кувшинки. На его поверхности, сверкая серебром, как старинная монета, плавала на боку мертвая рыба.
2: «Непорядок», — пробормотала Летти. «Ты же говорила, это океан», — заметил я ей. «А это всего лишь пруд».
0: «Это и есть океан», — возразила она.
2: «Когда я была совсем маленькой, мы приплыли по нему с нашей родины, из древнего края».
0: Летти пошла в сарай и вернулась с бамбуковым шестом, на конце которого было что-то вроде сачка для ловли креветок. Она наклонилась, аккуратно подвела сачок к мертвой рыбе и вытащила ее.
2: «Подожди, ферма Хэмпстоков занесена в книгу судного дня», — решил уточнить я. «Твоя мама ведь так сказала. А это было еще при Вильгельме Завоевателе».
0: «Да», — подтвердила Летти. Она вытащила рыбу из сетки и стала ее осматривать. Рыба, не успев еще окостенеть, была теплая и трепетала в ее руках. Мне еще никогда не доводилось видеть такого соцветия. Да, рыба была серебряной, но под слоем серебра играли синие, зеленые, фиолетовые отблески, и каждая чешуйка была с черным обводом.
2: «Что это за рыба?» — спросил я. «Очень странно», — проговорила она. «В смысле, обычно рыба в этом океане вообще не умирает».
0: Откуда ни возьмись, в ее руках оказался складной нож с роговой рукояткой. Она воткнула нож в рыбье брюхо и распорола его вдоль до хвоста.
2: Вот что убило ее», — пояснила Летти.
0: Она достала что-то из рыбы и сунула это что-то, скользкое и грязное от рыбьих кишок, мне в ладонь. Я нагнулся, опустил его в воду, потер пальцами, чтобы очистить, и поднес к глазам. На меня смотрело лицо королевы Виктории.
2: «Шестипенсовик?» — удивился я. «Рыба проглотила шестипенсовик?» «Непорядок ведь?» — нахмурилась Летти Хэмпсток.
0: Проглянуло солнце. Оно высветило веснушки, которые гнездились у нее по щекам и на носу. А там, где солнечный луч касался ее волос, прятки отливали красной медью. Она вдруг спохватилась.
2: «Твой отец беспокоится. Куда ты пропал? Пора идти обратно».
0: Я попытался вернуть ей маленький серебряный шестипенсовик, но она лишь покачала головой.
2: «Оставь себе», — сказала она. «Купишь шоколадных конфет или лимонных леденцов».
0: «Нет, вряд ли», — возразил я. «Он слишком маленький. Не знаю, принимают ли сейчас такие в магазине».
2: «Тогда сунь его себе в свинью-копилку», — предложила она. «Может, он принесет тебе удачу».
0: Она произнесла это задумчиво, как будто сомневалась, удачу ли он принесет. Полисмен с моим отцом и еще двое мужчин в коричневых костюмах и галстуках стояли у Летти на кухне. Один из этих мужчин сказал, что он полисмен, но не носит униформу, и мне показалось это досадным. Если бы я был полисменом, я бы со своей униформой не расставался. В другом мужчине я узнал доктора Смитсона, нашего семейного доктора. Они допивали свой чай. Отец поблагодарил миссис Хэмпсток и Летти за то, что позаботились обо мне. Те заверили его, что это не стоило большого труда и что они будут рады видеть меня снова. Полисмен, утром подбросивший нас до Мини, отвез нас обратно домой и высадил у подъездной дорожки.
6: «Наверное, лучше не рассказывать об этом твоей сестре», — сказал отец.
0: «Я и не собирался никому рассказывать об этом. Я обнаружил необыкновенное место. У меня появился новый друг. Пропали комиксы, а в руке я крепко сжимал старинный серебряный шестипенсовик. Я только спросил,
2: чем океан отличается от моря?»
6: «Он больше», — пояснил отец. «Океан намного больше моря. Почему ты спрашиваешь?»
2: «Просто так», — сказал я. «А океан может быть маленьким, как пруд?»
6: «Нет», — ответил отец. «Пруд, он размером с пруд. Озеро размером с озеро. Моря есть моря, а океаны есть океаны. Атлантический, Тихий, Индийский, Серно-Ледовитый. Кажется, больше океанов и нет».
0: Отец поднялся к себе в комнату поговорить с мамой и чтобы телефон был под рукой. Я опустил серебряный шестипенсовик в свинью-копилку. Она была из тех фарфоровых свиней-копилок, откуда ничего обратно не вытащишь. Однажды, когда монеты туда больше не будут пролезать, мне разрешат ее разбить, а пока в ней оставалось еще много места.

0: Глава третья. Больше я нашего Мини не видел. Через два дня, в понедельник, отцу по заказу привезли черный ровер с потрескавшимися сиденьями из красной кожи. Он был больше Мини, но не такой удобный. Запах старых сигар въелся в кожную обивку, и от долгих поездок на заднем сиденье в ровере нас всегда укачивало. В понедельник утром доставили не только черный ровер. Еще мне принесли письмо. Мне было 7 лет, но я никогда не получал писем. Мне приходили открытки на день рождения от бабушек и дедушек, от Эллен Хендерсон, подруги моей матери, которую я лично не знал. На день рождения Эллен Хендерсон, жившая в передвижном трейлере, обычно присылала мне носовой платок. Но даже и так, я каждый день бегал к почтовому ящику проверить, не пришло ли что-нибудь мне. И этим утром кое-что пришло. Распечатав его, я так и не понял, что это, и понес письмо маме. «Ты выиграл в лотерею», — объяснила она.
1: «Как это?»
0: «Когда ты родился, твоя бабушка купила тебе билет национальной лотереи. Она покупала по билету с рождением каждого внука. И когда выпадают указанные на нем числа, ты можешь выиграть 100 000 фунтов стерлингов».
1: «Я выиграл 100 000 фунтов стерлингов?»
0: «Нет», — она взглянула на полоску бумаги.
1: «Ты выиграл 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов».
0: Я огорчился, что не выиграл 100 000 фунтов стерлингов. Я уже знал, что куплю на них. Место, куда можно пойти и побыть одному. Как пещера Бэтмена с потайным входом. Но все равно было приятно обладать некоторым состоянием, превосходившим мои прежние мечты. 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов. Можно было купить 4 маленьких лакричных тянучки черный Джек или фруктовые жевательные конфеты в ярких желтых фантиках за пенни. Каждая из них стоила фартинг, хотя фартингов тогда уже не было в ходу. 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов. Если в 1 фунте стерлингов 240 пенсов и на каждой пенни приходится по 4 конфеты... то это было столько сладостей, сколько я не мог себе сразу представить.
1: «Я положу их тебе на счет», — сказала мама, возвращая меня на землю.
0: Конфетам, что мне дали утром, сладостей не прибавилось. Но даже и так я был богачом. На 13 фунтов стерлингов и 11 шиллингов богаче, чем всего секунду назад. Я еще никогда ничего не выигрывал. Никогда. Я попросил маму показать мне лотерейный билет и мое имя на нем, прежде чем она уберет его в сумку. Было утро понедельника. После обеда древний мистер Уоллери, приходивший по понедельникам и четвергам после обеда садовничать, миссис Уоллери, его не менее древняя супруга, которая носила поверх туфель галоши полупрозрачные резиновые ботики, приходила после обеда по средам убираться. Копала овощные грядки и наткнулся на бутылку с пенсами, монетами в полпенни, в 3 пенса и даже фартингами. Все монеты датировались самые поздние 1937 годом, и я провел вторую половину дня, начищая их до блеска вустерским соусом и уксусом. Бутылку со старинными монетами мама поставила на каминную полку в столовой, сказав, что, может, какой-нибудь нумизмат заплатит за них 2 фунта стерлингов. Вечером я отправился спать в счастливом возбуждении. Я был богат. Нашлось зарытое сокровище. Этот мир — хорошее место. Я не помню, как уснул. Но так обычно и засыпают. Знаю, что был в школе, что день не задался, что я прятался от каких-то мальчишек, которые колотили меня и обзывали. Но они везде меня находили, даже в густых зарослях рододендрона за школой. Я знал, что это должен быть сон. Но во сне я не знал, что это была явь, и все взаправду. Потому что с ними был дедушка и его друзья. Старики с землистого цвета лицами, кашлявшие сухим мелким кашлем. В руках они сжимали острые карандаши, вроде тех, от которых идет кровь, когда уколешься. Я бежал от них, но эти старики и эти большие мальчишки были быстрее. Они нагнали меня в туалете, где я обычно прятался в одной из кабинок. Они схватили меня и стали силком разжимать рот. У дедушки, Только это был не мой дедушка. На самом деле это была восковая фигура дедушки, которая хотела продать меня на нужды анатомии. В руках было что-то тонкое и блестящее. Он принялся запихивать мне это в рот своими скрюченными пальцами. Оно было твердое, острое и знакомое. Я подавился и начал задыхаться. Во рту появился металлический привкус. А люди в туалете стояли и смотрели на меня злым торжествующим взглядом. Я старался не задохнуться, твердо решив не доставлять им такого удовольствия. Я проснулся, задыхаясь. Мне не хватало воздуха. Что-то застряло у меня в горле, что-то твердое, острое. Оно не давало дышать или позвать на помощь. Проснувшись, я начал кашлять. По щекам бежали слезы, из носа текло. От отчаяния и страха я отважился и засунул пальцы как можно глубже в рот. Кончик указательного пальца уперся в край чего-то твердого. Я, задыхаясь, нащупал средним пальцем обратную сторону предмета, сжал его и вытащил из горла. Жадно глотнул воздухом, и меня стошнило прямо на простыни. Вышло немного слизи вперемешку с кровью. Я порезался, пока вытаскивал непонятный предмет. Я не посмотрел, что это было. Липкое от слюны и слизи оно лежало у меня на ладони. Я не хотел на него смотреть. Я хотел, чтобы оно исчезло, чтобы не было этого моста между сном и явью. Я помчался по коридору в ванную, вниз, в дальний конец дома. Я полоскал рот, пил холодную воду из-под крана, сплевывал красную слизь в белую раковину. И только когда закончил, присел на край белой ванны и разжал руку. Я испугался. Но то, что лежало у меня в руке, то, что оказалось у меня во рту, не было страшным. Это была монета, серебряный шиллинг. Я пошел обратно в комнату. Оделся, почистил как мог испачканные простыни мокрым полотенцем. Я надеялся, что они успеют высохнуть до того, как я отправлюсь спать вечером. Затем спустился вниз. Мне хотелось рассказать кому-нибудь об этом шиллинге, но я не знал кому. Я достаточно разбирался во взрослых, чтобы понимать, если я все-таки расскажу, мне вряд ли поверят. Мне и так не особенно верили, даже когда я говорил правду. С чего бы им верить, когда на правду совсем не похоже? В саду за домом играла сестра со своими друзьями. Завидев меня, она подбежала и сердито крикнула:
2: «Ненавижу тебя! Все расскажу маме и папе, когда они вернутся!»
0: «Что расскажешь?»
2: «Сам знаешь», — сказала она. «Я знаю, это был ты».
0: «Где был я?»
2: «Бросал монеты в меня, в нас, из-за кустов. Это просто отвратительно».
0: «Но я не бросал».
2: «Это же больно».
0: Она вернулась к друзьям. Они все таращились на меня. Горло драло, глотать было больно. Я пошел по дорожке прочь от дома. Не знаю, куда я собирался идти. Мне просто не хотелось больше там находиться. У края дорожки под каштанами стояла Летти Хэмпсток. Выглядела она так, будто ждала здесь добрую сотню лет и могла прождать еще 100. На ней было белое платье, но солнечный свет, пробиваясь сквозь молодые весенние листья каштана, оставлял на нем зеленые пятна. «Привет», — поздоровался я. Она спросила: «Тебе ведь снились кошмары?» Я вытащил из кармана шиллинг и показал ей. «Чуть не задохнулся из-за него», — пояснил я, — «когда проснулся. Ума не приложу, как он попал мне в рот. Если бы кто-то мне его попытался засунуть туда, я бы почувствовал. Но я проснулся, а он уже там». «Да», — подтвердила она. «Сестра говорит, это я бросал в них монеты из кустов, но это не я». «Нет», — согласилась она, — «не ты». Я спросил: «Летти, что происходит?» «Что-что», — сказала она, как будто все было ясно. «Просто кто-то пытается дать людям деньги, вот и все. Но делает это очень дурно и бередит сон того, кому надлежало бы спать. А это непорядок». «Это как-то связано с умершим человеком?»
2: «Как-то связано, да».
3: «Это он делает?»
0: Она отрицательно покачала головой и спросила:
2: «Ты уже завтракал?»
0: Я тоже покачал головой.
2: «Ну, тогда пойдем», — предложила она.
0: И мы пошли вниз по проселку вместе. То тут, то там нам попадались дома, мы проходили мимо. Летти Хэмпсток указывала на дом и что-нибудь рассказывала.
2: «В этом доме человеку приснилось, будто его продали и превратили в деньги. Теперь ему в зеркале все время что-то мерещится».
0: «В смысле, что-то?»
2: «Он видит себя, но из глаз лезут пальцы, и что-то лезет изо рта, наподобие щупальцев краба».
0: Я представил, как люди глядятся в зеркало, и у них изо рта вылезают щупальца краба.
3: «Почему у меня во рту оказался шиллинг?»
2: «Он хотел, чтобы у людей были деньги».
3: «Добытчик опалов, который умер в машине?»
2: «Да, в каком-то смысле. Не прямо так. Началось все с него, это как зажечь фитиль от фейерверка. Его смерть стала спичкой. Но то, что готово взорваться сейчас, это не он. Это кто-то другой. Что-то другое».
0: Она поскребла свой веснущатый нос грязной рукой.
2: «Здесь хозяйка сошла с ума», — продолжил свой рассказ Летти,
0: и мне в голову не пришло сомневаться в ее словах.
2: «У нее в матрас зашиты деньги, и теперь она не хочет вылезать из постели, чтобы их не украли».
3: «Откуда ты знаешь?»
0: Она пожала плечами.
2: «Стоит пожить здесь какое-то время, и ты понимаешь, что к чему».
0: Я пнул ногой камень.
3: «Какое-то время. Это значит долго-придолго?»
0: Она кивнула.
2: «А сколько тебе лет на самом деле?»
0: — спросил я.
2: 11.
0: Я подумал немного. Потом снова спросил.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: «И сколько уже лет тебе 11?»
0: Она улыбнулась мне. Мы прошли тминный двор. Там стояли хозяева, которые, как я потом узнал, были родителями Келли Андерс. Они кричали друг на друга, а увидев нас, затихли. Когда мы скрылись за поворотом, Летти сказала:
2: «Вот бедные».
3: «Почему бедные?»
2: «Потому что у них трудно с деньгами. А сегодня под утро ему приснилось, что она... она занимается дурными вещами, чтобы подзаработать. Он обшарил ее сумочку и обнаружил целый рулон из банкнот по 10 шиллингов. Она клянется, что не знает, откуда они взялись, но он ей не верит. Он не знает, чему верить».
3: «Все эти ссоры, сны — это все из-за денег?»
2: «Не уверена», — ответила Летти,
0: и показалась мне такой взрослой, что я ее почти испугался.
2: «Что бы это ни было, — сказала она, поразмыслив, — это все можно выправить».
0: Она увидела мое лицо, обеспокоенное и даже напуганное, и добавила:
2: «Но сначала блины».
0: Блины Летти пекла нам в большой металлической сковороде на плите в кухне. Они получались не толще бумаги. Блин готовился, Летти отжимала над ним лимон, в самую середину плюхала сливового джема и плотно скручивала в трубочку, как сигару. Когда блинов стало вдоволь, мы сели за кухонный стол и съели их с большой жадностью. На кухне стоял очаг, в нем еще теплились угли со вчерашней ночи. «В этой кухне мне ничего не грозит», — подумал я.
3: «Мне страшно», — признался я Летти.
0: Она улыбнулась.
2: «Я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось. Обещаю. Мне не страшно».
0: А мне все еще было страшно, но уже не так сильно.
3: «Просто все это жутко».
2: «Я же пообещала», — заверила меня Летти Хэмпсток. «Я не позволю, чтобы тебе навредили».
5: «Навредили?» — раздался высокий, скрипучий голос. «Кому навредили? Как навредили? Почему кому-то должны навредить?»
0: Это была старая миссис Хэмпсток. Она придерживала за края передник, где в подоле теснилось столько нарциссов, что их отраженный свет делал ее лицо золотым. И казалось, будто вся кухня залита солнечным светом. Летти стала объяснять.
2: «Что-то неладно. «Что-то дает людям деньги, во сне и наяву».
1: Она показала старушке мой шиллинг.
2: «Мой друг утром проснулся, задыхаясь. У него в горле застрял этот шиллинг».
1: Старая миссис Хэмпсток опустила передник на стол и стала быстро выгружать нарциссы на деревянную столешницу. Потом взяла у Летти шиллинг, посмотрела на него, сощурившись, обнюхала, потерла, послушала, во всяком случае поднесла к уху, и провела по нему кончиком своего фиолетового языка.
6: «Он новый», — заключила она. «На нем написано 1912 год, но еще вчера его не было и в помине».
1: Летти согласилась.
2: «Я знала, что с ним что-то не так».
1: Я взглянул на старую миссис Хэмпсток.
2: «А как вы узнали?»
6: «Хороший вопрос, милок. Главным образом по электронному распаду. Чтобы увидеть электроны, нужно смотреть на вещи пристально. Они махонькие такие, похожи на крохотные улыбки. Они и троны, серые, и вроде как хмурные. Эти электроны чуть-чуть улыбистее, чем нужны для 1912 года. Так что я прошлась по краям букв, по голове старого короля, и грани оказались чуток острее и четче. Даже там, где они сносились, это выглядит, словно их нарочно сточили».
2: «Должно быть, у вас очень хорошее зрение», — заметил я восхищенно. Она вернула мне монету.
6: «Уже не такое, как прежде, но вот доживешь до моих лет, тоже зоркости поубавится».
1: И она громко хохотнула, будто сказала что-то смешное.
2: «А сколько мне еще жить до этих ваших лет?»
1: Летти глянул на меня, и я с беспокойством подумал, что сказал грубость. Иногда взрослым не нравилось, что их спрашивают про возраст. А иногда нравилось. Мой опыт говорил, что старым людям нравилось. Они гордились своим возрастом. Миссис Уоллери было 77, а мистеру Уоллери — 89. И они любили рассказывать, сколько лет им исполнилось. Старая миссис Хэмпсток подошла к буфету и взяла несколько ярких цветастых ваз.
6: «Еще порядочно», — ответила она. «Я помню, как луна родилась».
2: «А разве она не всегда была?»
6: «Господь с тобой! Ничуть не бывало. Я помню день, когда появилась луна. Мы смотрели на небо. Оно тогда было грязно-бурое, закоптелое, в серых разводах, не зеленое и не синее».
1: Она поставила вазы в раковину и каждую наполнила до половины водой. Потом достала почерневшие кухонные ножницы и принялась обрезать нарциссы по полдюйма от каждого стебля. Я снова спросил.
2: «А это точно не призрак того человека? Может, это он нас преследует?»
1: И девочка, и старая женщина засмеялись. Я почувствовал себя дураком. И поспешно извинился.
2: «Простите». «Привидения не могут ничего создавать», — разъяснила мне Летти. «Они даже двигать вещи толком не могут».
1: Тут старая миссис Хэмпсток сказала ей.
6: «Сходи за матерью, она стирает».
1: А затем мне.
6: «А ты подсобишь мне с нарциссами».
1: Я помогал ей расставлять цветы по вазам, а она спрашивала моего совета, где их лучше разместить в кухне. Мы ставили вазы туда, куда я говорил, и я чувствовал себя необычайно важным. В этой кухне среди мебели темного дерева нарциссы стояли как заплатки из солнечного света, добавляя ей яркости. На полу красная плитка, стены выбелены звездкой. Старушка подала мне выщербленное блюдце с куском пчелиных сот из улья Хэмпстоков и добавила немного сливок из молочника. Я съел соты ложкой, пережевывая воск, как жвачку. Мед растекался во рту, сладкий, клейкий, цветочный. Я выскребывал из блюдца остатки сливок и меда, когда в кухне появились Летти и ее мама. На миссис Хэмпсток все еще были резиновые сапоги, и она влетела в комнату, будто очень спешила.
2: «Мама!» —
1: воскликнула она. «Кормить мальчика медом? Ты же испортишь ему зубы!»
0: Старая миссис Хэмпсток повела плечами.
6: «Я переговорю с этой неуемной мелкотней у него во рту», — заверила она. «Они не тронут его зубы».
2: «Ты же не можешь вот так командовать бактериями», — возразила миссис Хэмпсток. «Они этого не любят?»
6: «Сущий вздор», — отмахнулась старушка. «Дай им только волю, и они совсем распояшутся. А покажешь, кто тут главный, они все сделают, только б тебя умаслить. Ты же пробовала мой сыр?»
0: Она обернулась ко мне.
6: «Я за свой сыр медали получала. Медали. В стародавние времена, бывало, на лошади неделю скакали, лишь бы купить головку моего сыра. Даже поговаривали, что сам король ест мой сыр с хлебом. А королевичи, Дикон, Джеффри и даже маленький Джон, клялись, что лучше моего сыра отродясь не едали».
2: «Ба!» — одернула ее Летти, и старушка осеклась.
0: Мама Летти сказала.
2: «Тебе понадобится ореховый пруд». «И...» — добавила она задумчиво. «Я думаю, можно взять с собой мальчика. Это его шиллинг, с ней легче справиться, если он будет с тобой. Если будет что-то, что она сама сделала». «Она?» — удивилась Летти.
0: Девочка держала в руках складной нож с роговой рукояткой. Лезвие было спрятано.
2: «Похоже, что она», — ответила мама Летти. «Но учти, я могу ошибаться».
6: «Не бери с собой мальчика», — вмешалась старая миссис Хэмпсток. «Накличешь беду».
0: Я расстроился.
2: «Все будет хорошо», — заверила ее Летти. «Я о нем позабочусь. Я себе тоже. Будет нам приключение. И вместе оно веселей. Ба, ну пожалуйста».
0: Я с надеждой смотрел на старую миссис Хэмпсток и ждал.
6: «Не говори, что я тебя не предупреждала, если все пойдет наперекосяк», —
0: проворчала старая миссис Хэмпсток.
2: «Ба, спасибо! Я тебе слова в упрек не скажу и буду глядеть в оба».
0: Старая миссис Хэмпсток шмыгнула носом.
6: «Ну, тогда смотри, не напортачь. Подходи осторожно. Свяжи, перекрой все отходные пути и усыпи».
2: «Да знаю я», — сказала Летти. «Все наизусть знаю. Честно, все обойдется».
0: Вот что она сказала. И не обошлось.

0: Глава четвертая. Летти повела меня в заросли лещины у старой дороги. По весне ветви орешника клонились под тяжестью сережек. И выломала пруд. Ножом очистила его от коры, так, будто делала это уже мириады раз. Укоротила, и пруд стал похож на рогатку. Она спрятала нож, я так и не понял, куда, и взяла по концу рогатки в каждую руку.
1: «Это не волшебная лоза», — объяснила она. «Просто проводник. Думаю, для начала мы ищем синюю бутылку. Или что-то фиолетово-синее и блестящее».
0: Мы огляделись.
2: «Я ничего такого не вижу».
1: «Еще увидишь», — заверила она меня.
0: Я снова глянул вокруг и выхватил взглядом бурую с рыжиной курицу, клевавшую что-то в траве на краю подъездной дорожки. Ржавый трактор, деревянный столб-помост рядом с дорогой и на нем 6 пустых металлических бидонов из-под молока. Я увидел дом Хэмпстоков из красного кирпича, который высился, как громадный кот, в дреме поджавший лапы. Весенние цветы, заполонившие все белые и желтые ромашки, золотистые лютики. Лютик верный даст ответ, любишь масло или нет. Одуванчики и в тени под молочным помостом запоздалого весеннего гостя. Одинокий колокольчик, еще блестящий от ра...
1: «Он!» — выкликнул я. «А у тебя меткий глаз», — похвалила она.
3: «У англичан есть поверье. Если цветок лютика зажать под подбородком, и потом там останется желтая пыльца, то вы наверняка любите животное масло».
0: Мы направились к колокольчику. Когда мы с ним поравнялись, Летти зажмурилась. Ее тело задергалось во все стороны, вместе с выставленным вперед ореховым прутом, как будто сама она была стрелкой часов или компаса, а руки ее вросли в рогатку и направляли нас на какой-то восток или север, недоступный моему зрению.
1: «Черная», — вдруг проговорила она, словно описывала что-то увиденное во сне, — «и мягкая».
0: Мы оставили колокольчик и двинулись вдоль проселка, который, как мне иногда казалось, проложили еще древние римляне. Мы прошли сотню ярдов, и у места, где нашелся Мини, она обнаружила это — клочок черной ткани на колючей ограде. Летти приблизилась к нему. Снова выставленный вперед прут, снова и снова медленное вращение.
1: «Красный», — уверенно сказала она. «Ярко-красный. Туда».
0: Мы пошли в указанном направлении, через пойменный луг в перелесок.
1: «Вон!»
0: — показал я завороженный. На подстилке из зеленого мха лежало крохотное тельце какого-то животного, по виду полевки. У него не было головы, на шубке и среди ворсинок мха алели бусины крови, ярко-красные.
1: «Теперь», — напутствовал Летти, — «держи меня за руку. Не отпускай!»
0: Своей правой рукой я схватил ее левую руку, чуть пониже локтя. Она поводила рогаткой и решила.
1: «Сюда!» «А что мы теперь ищем?» «Мы подходим ближе», — сказала она. «Теперь нам нужна гроза».
0: Мы продирались сквозь ветви, тесно прижавшись друг к другу. Пролесок густел, и листва деревьев смыкалась над нами плотным пологом. Мы отыскали прогалину и шли вдоль нее. Все вокруг стало зеленым. Слева послышалось глухое ворчание дальнего грома.
1: «Гроза!» —
0: пропела Летти. И вновь закружилась, а вместе с ней и я. В тот момент, держа ее за руку, я чувствовал, или мне казалось, что чувствовал, как меня трясет, будто я держусь за мощный двигатель. Мы опять сменили направление, вместе перебрались через узкий ручей. Тут она вдруг остановилась, споткнулась, но не упала.
1: «Мы на месте?» — оживился я. «Нет», — сказала она, — «еще нет. Оно знает, что мы идем. Оно нас чует и не хочет, чтобы мы до него добрались».
0: Ореховый пруд завертелся в руках, как магнит у отталкивающего полюса. Летти улыбнулась. Порыв ветра швырнул листья и землю нам в лицо. На отдалении погромыхивало, будто там шел поезд. Разглядеть что-либо становилось все труднее, а небо, пробивавшееся сквозь толщу деревьев, было темным, как если бы у нас над головами собрались тяжелые грозовые тучи, или утро разом перешло в сумерки. Летти крикнула «Пригнись!» и приникла к покрытым мхом земле, утягивая меня за собой. Она лежала ничком, я подле нее, чувствуя себя немного глупо. Земля была влажной.
2: «Сколько нам еще?»
0: «Шш!» — шикнула она на меня почти злобно. Я замолк. Что-то пробиралось сквозь ветви над нашими головами. Я поднял голову и увидел нечто коричневое, мохнатое и в то же время плоское, как гигантский ковер с хлопающими, загибающимися краями. С лицевой стороны у ковра была пасть. Она щерилась множеством мелких острых зубов и смотрела вниз. Хлопая, оно проплыло над нами и исчезло.
2: «Что это было?»
0: — спросил я, и мое сердце билось в груди так сильно, что я не знал, смогу ли снова стоять на ногах.
2: «Шкуроволк», — ответила Летти. «А мы зашли дальше, чем я думала».
0: Она поднялась и смотрела вслед мохнатому чудищу. Потом выставила вперед ореховый прут и стала медленно поворачиваться.
2: «Ничего не чувствую».
0: Она тряхнула головой, чтобы убрать с глаз волосы, не выпуская из рук рогатки.
2: «Либо оно прячется, либо мы подошли слишком близко».
0: Она закусила губу и попросила.
2: «Шиллинг, ну тот, что был у тебя во рту, достань его».
0: Левой рукой я вынул его из кармана и протянул ей.
2: «Нет», — отказалась она, — «мне нельзя до него дотрагиваться, не сейчас. Положи на рогатку у самой развилки».
0: Я не спросил, зачем. Просто положил серебряный шиллинг, куда было сказано. Летти вытянула руки, медленно поворачиваясь и направляя конец ореховой ветки прямо вперед. Я двигался с ней, но ничего не чувствовал. Никаких вибрирующих двигателей. Мы уже прошли полкруга, когда она, замерев, сказала:
2: «Смотри».
0: Я посмотрел, куда было обращено ее лицо, но увидел только деревья и тени между ветвями.
2: «Нет, сюда смотри».
0: Она сделала знак головой. На конце ореховый прут слегка дымился. Она повернулась немного влево, немного вправо, снова чуть вправо, и конец ветки начал светиться ярко-оранжевым светом.
2: «Никогда раньше такого не видела», — удивилась Летти. «По идее, монета должна усиливать сигнал, а тут...»
0: «Бум!» И на конце рогатки вспыхнуло пламя. Летти ткнула ее в мокрый мох. Она велела мне забрать монету, что я и сделал, осторожно подхватив шиллинг пальцами на случай, если он разогрелся. Но он был холодным, как лед. Она оставила ореховый прут лежать на земле. Его обугленный конец все еще сильно дымился. Летти шла дальше. Я шел рядом. Теперь мы держались за руки. Моя правая ладонь была зажата в ее левой руке. В воздухе пахло странно, как от фейерверка. Мы углублялись в лес, и с каждым шагом вокруг становилось все темнее.
2: «Я же говорила, что не дам тебя в обиду», — напомнила Летти.
0: «Да».
2: «Я обещала, что не позволю тебе навредить».
0: «Да».
2: «Просто держи меня за руку», — продолжала она. «Не отпускай! Что бы ни случилось, только не отпускай!»
0: Ее ладонь была теплой, но не потной. Это вселяло уверенность.
2: «Держи за руку», — повторила она, — «и ничего не делай, пока я тебе не скажу. Понял?»
0: «Мне все равно, как-то не по себе», — заметил я. Она не пыталась меня обнадежить, лишь сказала:
2: «Мы зашли дальше, чем я могла себе представить. Дальше, чем я ожидала. Я даже точно не знаю, что за твари здесь, на границах, живут».
0: Деревья расступились, и мы вышли на открытую местность. Я спросил:
2: «А далеко мы от вашей фермы?» «Нет, мы все еще в ее пределах. Ферма Хемстоков простирается далеко-далеко. Мы много чего забрали с древнего края, когда приплыли сюда».

цвета и поблескивали серебром, точно их отлили из оружейной бронзы. Монета у меня в левой руке, разогревшись в ладони, снова начала остывать, пока не стала на ощупь, как кубик льда. Своей правой рукой я изо всех сил сжал ладонь Летти Хэмпсток. «Все», — сказала она, — «мы на месте».

0: Сначала я подумал, что передо мной какое-то сооружение. Оно было похоже на шатер величиной с деревенскую церковь, из серой и розовой холщовой ткани, рвущейся во все стороны под порывами штормового ветра в этом оранжевом небе. Сооружение кренилось на бок, обветшалое, побитое временем и непогодой. И тут оно повернулось. Я увидел его лицо, услышал чье-то поскуливание. Так скулит собака, которую пнули ногой. А потом до меня дошло, что поскуливал я. Вместо лица были лохмотья, вместо глаз — две глубокие щели в ткани. За ними пустота, просто серая маска из дерюги, намного больше, чем я вообще мог себе представить, вся в клочьях и дырах, парящая в потоках сильного ветра. Что-то сдвинулось, и груда рванья нависла над нами. Летти Хэмпсток приказала:
1: «Назови себя».
0: Молчание. Два пустых глаза таращились на нас сверху вниз. Затем раздался голос, бестелесный, как шелест ветра.
2: «Я хозяйка этого места. Я поселилась здесь давным-давно. Еще до того, как люди стали приносить в жертву друг друга на скалах. Мое имя принадлежит мне, дитя. Оно не твое. А теперь оставь меня в покое, пока я всех вас не развеяла по ветру».
0: Точно рваный парус, взметнулась в воздух ее тряпка рука, и меня охватил озноб. Летти Хэмпсток сжала мою ладонь, и я приободрился. Она заговорила:
1: «Слышь ты, я велела назвать себя, а не брехать про старость и время. Не скажешь, как тебя звать? Пеняй на себя».
0: Ее слова звучали как никогда просторечно, по-деревенски. Может быть, из-за злости в голосе. Когда она злилась, ее речь звучала иначе.
2: «Нет», —
0: прошелестело спокойно тряпичное существо.
2: «Девочка, девочка, кто твой друг?»
0: Летти шепнула: «Молчи». Я закивал и крепко сжал губы.
2: «Мне это начинает надоедать»,
0: — подала голос серая груда лохмотьев, раздраженно всплеснув рваными руками.
2: «Что-то явилось ко мне с мольбой о любви и помощи. Оно поведало, как осчастливить всех подобных ему. Они существа простые. Все, что им нужно, — это деньги. Только деньги и ничего больше. Маленький кругляшок за работу. Если бы оно попросило, я бы дала ему мудрость или покой. Абсолютный покой».
1: «А ну, хватит!» — приказала Летти Хэмпсток. «Тебе нечего дать им. Не лезь к ним».
0: Налетел ветер, и громадная фигура закачалась в потоке воздуха, словно корабль с огромными парусами. А когда ветер стих, положение ее изменилось. Казалось, она подлетела ближе к земле и изучает нас, как тряпичный великан-ученый, разглядывающий двух белых мышек. Двух очень напуганных мышек, сцепившихся лапками. Теперь рука у Летти была влажной. Она стиснула мою ладонь. Подбодрит ли меня или себя, непонятно, но я сжал ее руку в ответ. Рваное лицо, то место, где должно было быть лицо, искривилось. Я подумал, что оно улыбалось. Наверное, улыбалось. Я чувствовал, как оно всматривается в меня, в каждую клеточку. Как будто оно знало обо мне все, даже то,

0: что я сам о себе не знал. Девочка, державшая меня за руку, пригрозила.
1: «Не назовешься? Свяжу тебя, как безымянную вещь, и будешь связанная, привязанная, запечатанная яко призрак какой или баргист».
0: Она замолкла, существо не отвечало, и Летти Хэмпстек начала произносить непонятные слова. Временами она говорила, временами это напоминало песню на неведомом языке, который я до этого никогда не слышал и который больше не довелось услышать. А вот мотив я знал. Это была старая детская песенка, мотив, на который мы пели «Мальчишки-девчонки гулять идем». Мелодия была та самая, но слова Летти были еще старше. В этом я был уверен. И пока она пела, под оранжевым небом стало что-то происходить. Земля вспучилась и зазмеилась червями, длинными серыми червями, выползавшими из-под наших ног. Что-то выстрелило в нас из самой гуще развивающегося тряпья. Оно было чуть больше футбольного мяча. В школе, на уроках физкультуры, если я что-то должен был поймать, обычно мне это не удавалось, рука опаздывала на секунду, и я получал удар в лицо или живот. Но сейчас это что-то летело прямо в меня и в Летти Хэмпстек, и не успел я подумать, как взял и сделал. Вытянул обе руки и поймал его, косматый, извивающийся клубок из паутины и истлевшей ткани. А поймав, почувствовал боль. Что-то кольнуло в ступню и тут же прошло, как будто я наступил на кнопку. Летти выбил у меня из рук клубок, он упал на землю и исчез. Она схватила мою правую руку и крепко сжала ее, при этом не прекращая петь. Эта песня являлась мне во снах. Ее странные слова, незатейливый детский мотив. И иногда, во сне, я понимал, что в ней говорилось. В тех снах я тоже говорил на этом языке, на праязыке, и мог повелевать всем сущим. Во сне это был язык бытия, все сказанное на нем притворяется в жизнь, и ничто реченное не может быть ложью. Он — главный строительный камень мироздания. Во сне я использовал этот язык, чтобы лечить больных и летать. Однажды мне приснилось, что я — владелец замечательной маленькой таверны на берегу моря, и каждому своему постояльцу я говорил «исцелись», и он становился цельным, снова цельным, а не разбитым, потому что я говорил на языке формы. И так как Летти говорила на языке формы, даже не понимая, что она говорит, я догадался о том, что было сказано. Отныне существо на поляне было навеки привязано к этому месту, не могло выйти отсюда и не имело власти за пределами своих владений. Летти Хэмпстек закончила петь. Мне чудилось, что существо завывает, ревет, выкрикивает ругательство. Но под оранжевым небом все было тихо, только холщовые лохмотья хлопали на ветру и ветки трещали. Ветер улегся. На черной земле ковром лежали клочья серой ткани, как дохлые зверьки или как брошенное кем-то нестиранное белье. Они не шевелились.
1: «Это должно ее удержать», — сказала Летти и сжал мою руку.
0: Я понял, что она старается говорить весело, но у нее не получилось. Слова прозвучали зловеще.
1: «Пойдем, надо отвезти тебя домой».
0: Держась за руки, мы прошли отливающий синевой вечно зеленый лес, перебрались через декоративный пруд по лакированному красно-желтому мостику и двинулись дальше, по краю поля, где проклевывались молодые ростки кукурузы, словно трава, посеянная рядами. Все так же, держась за руки, мы взобрались по деревянному перелазу и оказались на другом поле с растениями, похожими на маленькие камыши или мохнатых змеек. Черные, белые, бурые, оранжевые, серые, полосатые. Все они лениво извивались, сворачиваясь и разворачиваясь на солнце.
1: «Что это?» — удивился я. «Хочешь, вытащи и посмотри»,
0: — разрешила Летти. Я поглядел вниз. Мохнатый завиток у меня под ногами был совершенно черным. Наклонившись, я ухватил его покрепче у корня левой рукой и потянул. Что-то показалось из земли и стало яростно изворачиваться. Будто сотня мелких иголок впилась мне в левую ладонь. Я стряхнул с него землю и извинился, а оно уставилось на меня скорее в изумлении и замешательстве, чем со злостью. С ладони оно прыгнуло мне на рубашку, и я погладил его. Это был котенок, черный и гладкий, с заостренной любопытной мордочкой и с белым пятном на одном ухе, с глазами необычайно яркого сине-зеленого цвета.
1: «Здесь, на ферме, наши кошки плодятся обычным способом», — пояснила Летти.
0: «А как это?»
1: «Да, то все большой Оливер. Он очутился на ферме еще в темные времена. Все кошки на ферме пошли от него».
0: Я взглянул на котенка, повисшего у меня на рубашке.
1: «Можно мне взять его домой?» — попросил я. «Не его, а ее. И это не простой котенок. Да и вообще, не очень хорошая идея брать что-то домой отсюда», — ответила Летти.
0: Я опустил кошку на землю у края поля. Она погналась за бабочкой, то подпускавшей ее к себе поближе, то снова взлетавшей вверх, а потом и вовсе умчалась и даже не оглянулась.
1: «Моего котенка задавили», — пожаловался я Летти. «Он был совсем маленький. Человек, который умер, рассказал мне об этом, хотя и не он вел машину. Он сказал, они не заметили». «Жалко», — отозвалась Летти.
0: Мы как раз проходили под густо цветущей яблоней, и вокруг пахло медом.
1: «Вот ведь она, какая беда с живыми. Не живут долго. Сегодня котенок, завтра старая кошка. А потом лишь воспоминания. Да и они тускнеют, стираются, затираются».
0: Она отворила жердяные ворота, и мы прошли через них. И только тут она отпустила мою руку. Мы стояли у самого конца проселка, у дощатого стола с помятыми бидонами из-под молока. Вокруг ничем необычным не пахло.
1: «Мы что, правда вернулись?» — спросила я. «Да», — подтвердила Летти Хэмпсток. «И больше от нее нам вреда не будет».
0: Она помолчала.
1: «Ох, и страшная же она была, да? И мерзкая. Никогда еще такую не видела. Если бы я знала, что она будет такой старой, большой, такой мерзкой, я бы тебя с собой не взяла».
0: Я был рад, что она взяла меня с собой. Летти снова заговорила.
1: «Лучше бы ты не отпускал мою руку. Но вроде с тобой все в порядке, да? Все получилось как надо. Обошлись без потерь».
0: Я заверил ее.
1: «Со мной все хорошо. Волноваться не о чем. Я бравый солдат».
0: Так всегда говорил дедушка, и я повторил за ней.
1: «Обошлись без потерь!»
0: Она улыбнулась мне, весело, с облегчением, и я надеялся, что, сказав это, поступил правильно.
2: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов.
12: Паучок. В первые часы своего рождения он думал, что высокий человек в очках и белом халате, называющий его Адамчиком, его отец. Но когда тот, взяв гомункулуса за руку, привел в комнату, где за столом сидел маленький человек в зеленом твидовом костюме, он понял, что это не совсем так. Отца и матери в привычном понимании у Адамчика не имелось. Слишком большой штат научных сотрудников приложился к созданию гомункулуса. К тому же в этом были задействованы приборы и технологии. Странно было бы считать металлический цилиндр с люком, похожий на барокамеру, из которого его вынул доктор Джекобсон, матерью. Существо по имени Адамчик долго смотрело на системный блок компьютера, начиная осознавать свое «я», понимая, что по-настоящему именно этот ящик вдохнул в него жизнь. Знания с объемного жесткого диска за несколько часов перетекли посредством кабеля в его большую лысую угловатую голову. Карлик в зеленом твидовом костюме, курящий сигару, к которому люди в белых халатах обращались мистер Наториус, был немногим выше гомункулуса. Заказчик. Именно он оплатил научные исследования и создание того, чем являлся Адамчик. Ни нейробиологи, ни Наториус до конца не знали, что получилось в итоге конструирования рукотворного интеллекта, хотя считали иначе.
13: «Марвин, он полностью искусственный?»
14: «Да, мистер Наториус, в этой модели абсолютно все идентично натуральному. 200 миллиардов нервных клеток в мыслительном сосуде, как и планировалось, в полтора раза больше, чем у среднестатистического человека».
11: Доктор Джекобсон легонько постукивал Адамчика по виску.
14: «Ага!» Наториус пускал клубы дыма, держался непринужденно, но все же искра удивления играла в его маленьких глазах.
13: «Как ему только череп не жмет!»
14: «Скоро мы сможем придавать биомассе любую форму, людей, животных, любых существ, насколько позволит воображение».
13: «Ограничимся пока космическими дальнобойщиками и слугами биороботами. Это хорошо, что из одних и тех же клеток можно сделать различных созданий. Меньше возни с патентной организацией. Но сколько теперь, Марвин?»
11: Карлик оскалился, показав зуб из якутского алмаза.
14: «Почти 4 недели». В голосе Наториуса звучали нотки недовольства.
13: «Ты хочешь сказать, что через месяц он испортится?»
14: Доктор погладил гомункулуса по голове. «Это максимальный срок, после чего начнется аутолиз. Иммунная система уничтожит мозг, а затем и остальное тело. Но мы работаем над увеличением продолжительности жизни объектов».
13: «Да, он воспринимает себя человеком?»
14: Наториус внимательно посмотрел в глаза Адамчика. «Не совсем, но мы вполне контролируем его сознание. Он то, что мы в него загрузили».
13: «Позвоните мне, как только продолжительность жизни уродцев увеличится, и они будут пригодны к использованию. И не забывайте, вы тратите мои деньги!»
14: «Несомненно, мистер Наториус».
11: Когда зеленые штанины и коричневый ботинок скрылись за дверью, доктор Джекобсон едва слышно выругался и рассмеялся, тыча пальцем в направлении пепельницы с кусочком спрессованных табачных листьев. Адамчик понял. Тот не любит и презирает Наториуса. И еще он понял, что участь его самого незавидна. Умирать через 4 недели ему не хотелось. Совсем. Доктор привел гомункулуса в длинный коридор с множеством дверей и оставил за одной из них.
12: В маленькой комнатке с кроватью и зарешоченным окном в зеленый сад Адамчик провел в раздумьях нескольких долгих дней и ночей. Он слышал, как приводили новых гостей, и догадывался, когда увозили на каталках тех, кто испортился, снова и снова вспоминая разговор тех двоих, кому относился со смешанным чувством.
15: «Почти 4 недели»,
12: — говорил доктор.
15: «Ты хочешь сказать, что через месяц он испортится?»
12: — спрашивал заказчик.
15: «Это максимальный срок, после чего начнется аутолиз. Иммунная система уничтожит мозг, а затем и остальное тело. Скоро мы сможем придавать биомассе любую форму, людей, животных, любых существ».
12: На металлической спинке кровати обосновался маленький черный паук. Скорее всего, он забрался в комнату из сада через приоткрытую форточку. Паук свил паутину и подолго прятался у стены за спинкой кровати, но Адамчик видел его.
13: «Если тебе тут нравится, оставайся. Ты забираешь мою комнату, а я беру тот сад, откуда ты пришел. Это хорошая сделка», — говорил Гомункулус.
12: Паучок молчал, по-видимому, не возражая на его предложение.
16: «Доктор Джекобсон, комната 18 пуста!»
12: «Не понял, что с объектом 18?»
16: «Окно цело, замки в порядке, но он исчез!»
13: «В каждой комнате есть видеокамера наблюдения!»
16: «Да, не знаю, как объяснить, вы сами должны это увидеть. Адамчик укрылся одеялом с головой, и мы думали, он спит, но утром никого не было, на записи что-то странное».
12: «Говорите уже, наконец».
16: «При многократном увеличении видно, какие-то черные точки друг за другом движутся по кровати в сторону окна».
12: «Черные точки?»
16: «Как будто насекомые, они ползут к окну, к открытой форточке».
12: «Обыщите как следует весь этаж. Может, наш беглец как-то открыл замок? Прячется сейчас где-нибудь. Я сейчас же выезжаю».

0: Светлана Снегова. Возвращение. И она вернулась. Зачем? Для чего? Она не знала ответов на эти вопросы. Просто там, в своем нигде, среди безмолвия, тишины и безвременья, она почувствовала голос, прошептавший «Иди и прости». И она вернулась. Город встретил ее небольшим морозцем и только что выпавшим снегом, не испорченным следами людей и выбросами машин. Было раннее утро. Она брела по городу совсем одна и не узнавала его. Город был чужим и враждебным. Кто она? Что нужно ей здесь? Постепенно на улицах стали появляться прохожие, спешащие по своим, только им ведомым делам. Дворники принялись за неблагодарную работу, разрушая красоту, сотворенную снегом. Она вглядывалась в лица людей и не узнавала их. Чужие, сонные, озабоченные лица. Улыбались ли они? Озаряла ли их когда-нибудь печать радости? Прохожие не замечали ее, и она просто проскальзывала между ними неясной тенью. Она чувствовала, что должна найти кого-то в этом городе. Но кого, она не знала. Просто искала, заглядывая в окна домов и догоняя проезжающие машины. Но все было напрасно. Под вечер, когда ленивое зимнее солнце готовилось отправиться на покой, ее, уставшую и изможденную, поиски привели к железнодорожному вокзалу. Только что прибыл поезд. Пассажиры безликой массой вывалились из здания вокзала. Среди этой бесконечной, однородной толпы она вдруг увидела мужчину и встрепенулась. Мужчина в серой куртке, с перекинутой через плечо спортивной сумкой, шел в толпе, но был как бы вне ее. Он не оглядывался по сторонам в надежде увидеть среди встречающих знакомое лицо, а направился прямо к остановке автобуса. Она последовала за ним. Она не помнила этого мужчину, но что-то отозвалось в ней, заставило выделить его из толпы. Ей было душно в переполненном автобусе, хотелось вырваться на улицу на свежий воздух. Но она оставалась рядом с мужчиной до тех пор, пока он не вышел на нужной ему остановке. Наклонив голову, будто сопротивляясь чему-то, мужчина направился к домам, тесными рядами стоящим вдоль дороги. Она была в этом районе во время своего нескончаемого блуждания по городу. Но ни тогда, ни сейчас ничто не отозвалось в ней. Все было чужим и незнакомым. И она сама была чужой здесь. Только связь, невидимой ниточкой, протянувшаяся между ней и этим мужчиной, удерживала ее. Она боялась разорвать эту связь, остаться опять в одиночестве. Мужчина вошел в подъезд одного из похожих друг на друга домов, тяжело ступая по лестнице. Поднялся на третий этаж, вытащил из кармана ключ и открыл дверь. Несколько секунд он стоял на пороге, словно не решаясь перешагнуть какую-то одному ему ведомую грань. Потом вздохнул и вступил в квартиру. Она вошла за ним. «Ну, вот я и вернулся. Здравствуй, Оленька». Тишина была ему ответом. Она огляделась. В квартире никого не было. Но с какой нежностью он произнес «Оленька». Слово прозвенело, как колокольчик, отозвавшись в ней неясным волнением. Мужчина, будто и не ожидая ответа, прошел в комнату, небрежно бросил на диван сумку и опустился устало рядом. Разулся и, оставив ботинки одиноко стоять у дивана, прошел на кухню. Она неотступно следовала за ним, пытаясь разобраться, что заставило оказаться ее рядом с этим мужчиной в этой пустой квартире. Но, как ни странно, хотя она и ничего не узнавала здесь, ей было уютно. Стены, не совсем новая мебель и даже люстра на потолке вызывали какое-то умиротворение. И мужчина. От него исходил дух доброты, и, в отличие от прохожих, с которыми она сталкивалась за сегодняшний длинный день, жизни. Мужчина долго пил воду из-под крана, а потом, все еще в куртке, вернулся в комнату и подошел к телефону. Он нажал на кнопку автоответчика, но услышал только тихое шуршание пустой пленки. Неопределенно хмыкнув, снял трубку и набрал номер. Через несколько секунд, дождавшись на том конце провода ответа, заговорил. Его голос, немного глуховатый, с еле заметной хрипотцой, заставил встрепенуться ее сонное сознание. Голос она помнила. Голос она не забывала, находясь даже в своем нигде, где не было даже мысли. «Привет, малыш. Это папа. Да, я уже приехал». «Нет, малыш, сегодня не приеду. Переночуешь у бабушки. Завтра. Сразу после работы». «Как ты себя вел? Слушался бабушку?» «Ну, если немножко, то ничего страшного». «Нет, маленький. Сегодня уже поздно». «Конечно, привез. Большую-пребольшую». «Да, и двери открываются, и колесики крутятся. Завтра увидишь». «Ну, конечно, сразу-сразу после работы. Я же так скучал без тебя. Целую». «Спокойной ночи». Тепло его слов отозвалось светом в ней. Она хотела слушать этот голос. Он бережно положил трубку на рычаг и постоял около телефона. Потом опять снял трубку и набрал еще один номер. Ответа пришлось ждать дольше, чем в первый раз. «Алло? Сергей Васильевич? Это Олег звонит?»
1: «Олег! Олег!» – затрепетала в ней. «Да, Олег. Я знаю это имя».
0: «Да, вот только что. Да, все удачно получилось. Договорился. Будет заказ. Ну, это отдельная история. Завтра расскажу». «Нет, устал по-страшному. Спать хочу». «Ну ладно. До завтра. До свидания». И только сейчас, будто выполнив неотложные дела, мужчина, которого звали Олег, снял куртку и, вместе с ней сбросив груз дороги, расслабился. Она, невыразимо тонко чувствовавшая его настроение, тоже расслабилась. Она поняла, что все ее поиски, длившиеся целый бесконечный день, жизнь, пришли к концу. Ей было уютно и удобно в этой пустой квартире. Она знала, что не хочет покидать ее. Она хочет просто быть здесь. Олег направился в спальню, и она последовала за ним. Широкая кровать под покрывалом леопардового цвета. А рядом с ней детская кроватка, полная разных плюшевых мишек и лопоухих зайчиков. Она почувствовала неуместность детской кроватки в спальне и неясную угрозу, исходившую от нее. Несравнимо больше приятные чувства вызывала большая кровать, и она устроилась у ее изголовья. Олег спал беспокойно, постоянно ворочаясь во сне. А ей так хотелось облегчить его неведомые страдания. Она ласкала его лицо, разглядывала каждую его черточку, и обрывки воспоминаний пунктиром вспышек стали проноситься сквозь ее сознание. Большая комната, заполненная стеллажами с книгами, много столов.
2: «Девушка, а что вы читаете?»
3: «Диалектический материализм».
2: «Бросьте вы его. На улице так прекрасно. Пойдемте лучше погуляем».
3: парк с громадными развесистыми дубами и засыпанными листьями дорожками.
1: «Олюшка, я люблю тебя».
3: «И я тебя».
0: Громадный зал, освещаемый светом огромных люстр.
3: «Вы объявляетесь мужем и женой. Поздравляю!»
1: «Спальня. Это самая спальня. Ой, Оля, как я счастлив! Как хорошо, что ты согласилась!»
3: «Это тебе спасибо, что предложил. Я так тебя люблю».
1: «И я тебя».
0: «Тут же».
3: «А у нас, кажется, будет малыш».
1: «Ура! Ты самая прекрасная жена на свете!»
0: «Тут же».
3: «Ну, нельзя уже, нельзя. Олег, какой ты нетерпеливый».
0: «А когда можно?»
3: «Уже скоро. Послушай, как он брыкается. К нам просится».
0: Комната с белыми стенами и слепящим светом. «Ничего нельзя сделать. Спасаем ребенка».
1: «Нет!»
0: Тишина, безмолвие, ничто.
1: «Господи! Меня нет! Меня нет! Меня нет! Я не хочу!»
0: Оглушенная воспоминаниями, она и не заметила, как пришло утро, и Олег ушел на работу. Она была там, в прошлом, потому что настоящего не было, как не было и ее. Звук открывающейся двери вернул ее из забытья. «Ну, вот мы и дома. Заходи, малыш».
3: Маленький человечек вошел в прихожую. «Пап, а ты больше не поедешь в свою командировку?»
0: «Нет».
3: «И всегда-всегда будешь со мной?»
0: «Конечно, милый».
3: «И бабушке меня не отдашь?»
0: «Нет».
3: «И в садик не поведешь?»
0: «Ну, на это и не надейся. Поведу. Ты же большой. Понимаешь, что папе на работу ходить нужно. Правда?»
3: «Да. Но я люблю быть дома. Тут так хорошо».
0: «И я люблю».
3: «И мама любила?»
0: «Очень любила».
3: «А меня мама тоже любила бы?»
0: «Конечно».
3: «Как ты?»
0: «Как я».
3: «Я бы ее тоже любил».
0: А потом добавил:
3: «Я ее и сейчас люблю».
0: «Я тоже».
1: От этих слов, от нежности, исходящей от двоих мужчин, единственных в ее жизни, стало тепло и уютно. Она поняла, что ради них стоило жить и умереть.
3: Умереть?
1: Нет, она жива. Она с ними, пока живы они. Ее продолжение.
3: «Я люблю вас».
1: И будто бы почувствовав ту любовь, что она пыталась передать им, двое главных мужчин ее жизни, улыбаясь и взявшись за руки, вошли в комнату. И она увидела свет. Можно было возвращаться. Но не туда, где не было ничего, кроме безмолвия, тишины и безвремения, а туда, где было все и вечность.

0: Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

Театр Абуки представляет. Станислав Лем. Сказки роботов.

0: Сказка о цифровой машине, которая сражалась с драконом. Король Полиандр Портабон, вы и муж храбрунишка, владыка Киберии, был преславным воителем, а почитая методы новейшей стратегии, более всего ценил кибернетику как военное искусство. Королевство его кишело мыслящими машинами, ибо Полиандр размещал их всюду, где только мог, не только в астрономических обсерваториях или в школах устанавливал, но и в камни на дорогах помещать приказывал электронные мозги, которые громким голосом предостерегали в путешествующего, чтобы тот не споткнулся. Равно же и в столбы, стены и деревья приказывал он вставлять машины, дабы всюду можно было разузнать, какая впереди дорога. Он подвешивал их к тучам, чтобы они возвещали сверху о дожде, придавал их горам и долам. Словом, невозможно было в Киберии шагу ступить, чтобы не споткнуться о разумную машину. Хорошо было на планете. Не только повелевал он кибернетически совершенствовать то, что существовало раньше, но и совсем новые порядки указами насаждал. Так изготавливались в его королевстве киберраки и звенящие киберосы, и даже кибермухи. А когда они слишком плодились, их ловили механические пауки. Шумели на планете киберрощи киберлесов, играли киберорганчики и кибергусли. А помимо этих цивильных устроений, в 2 крат более было военных, поскольку король преизрядным был воеводою. В подземельях дворца у него стояла стратегическая цифровая машина необычайной отваги. Были у него к тому же и полки малых киберпищалей, большие кибермортиры и всякое иное оружие, так уж и огневые палаты, полные пороха. Злосчастным почитал он себя лишь от того, что у него совсем не было ни противников, ни врагов. Никто не хотел нападать на его государство, когда устрашающая королевская храбрость, стратегический ум и вообще необычайная исправность кибероружия сразу же проявились бы. Из-за нехватки врагов и всамделишных захватчиков приказывал король своим инженерам строить мнимых, с коими и воевал, всегда победоносно. По елику же походы и битвы эти были суровыми, немалый ущерб терпели от них простолюдины. Подданные роптали, когда слишком многие кибервраги уничтожали их грады и веси, или когда синтетический противник поливал их жидким огнем. И даже тогда недовольство выражать дерзали, когда сам король, как их избавитель, наступая и противника искусственно уничтожая, все, что на его пути стояло, обращал во время штурмов пожарище и пепелище. Даже и тогда роптали они неблагодарные, хотя делалось это для их же освобождения. Надоели, однако, королю военные потехи на планете, и решил он пойти воевать подальше. Грезились ему космические войны и походы. У планеты же была большая луна, пустынная совсем и дикая. Король обложил подданных тяжелую податью, чтобы пополнить казну и на этой луне изготовить войска и устроить новый театр военных действий. Подданные охотно платили налог, рассчитывая, что не будет уже больше король Полиандр освобождать их кибермортирами, ниже силу оружия своего на домах их и головах пробовать. Вот и построили королевские инженеры на Луне отличную цифровую машину, которая, в свою очередь, должна была изготовить всяческие войска и самопальное оружие. Король немедленно принялся так и так исправность машины испытывать. Разок даже приказал ей по телеграфу, чтобы она отколола электроколенцы. Было ему интересно, правду ли говорят инженеры, что машина эта может все делать. «Если она все может», — размыслил король, — «так пусть подерется». Однако содержание депеши подверглось небольшому искажению, и машина, вместо приказа учинить электродраку, получила приказ учинить электродракона. И как можно лучше она исполнила заданную программу. В ту пору вел король еще одну кампанию, освобождая провинции королевства, захваченные киберкнехтами. Он совсем уж забыл об отданном приказе, когда с Луны начали падать на планету каменные глыбы. Очень изумился король, когда и на его дворец обрушилась скала и уничтожила коллекцию кибергномов, заводных человечков с обратной связью. Сильно разгневанный, он тут же лунную машину по телеграфу спросил, как она смеет так поступать. Машина ничего не ответила, потому что ее самой уже не было на свете. Поглотил ее дракон, и превратил в собственный хвост. Немедля послал король на Луну целую армию, а во главе ее поставил другую цифровую машину, тоже очень храбрую, приказав ей уничтожить дракона. Но на Луне что-то сверкнуло, громыхнуло, только машину с войском и видели, потому что взаправду воевал Горыныч, не понарошку, а против короля и королевства питал самые злоковарные умыслы. Посылал король на Луну генералов-кибералов, полковников-киберовников, а под конец послал даже одного кибералиссимуса. Но и тот ничего не мог поделать. Лишь немногим дольше обычного длилось побоище, которое король наблюдал через трубу, установленную на террасе дворца. Сыроядец рос. Луна становилась все меньше, потому что чудовище пожирало ее кусок за куском и превращало в собственное тело. Видел король, а вместе с ним и подданные, что пришла беда, ибо когда почва под ногами дракона уже не останется, набросится он, несомненно, на планету. Очень тужил король, но не видел спасения и не знал, что делать. Машины посылать плохо, потому что они погибают, а самому выступить тоже нехорошо, потому что боязно. Глухой ночью король вдруг услышал, как в парадной опочивальне постукивает телеграфный аппарат. Это был королевский аппарат, весь из золота, с бриллиантовыми буквами, с луной соединенной. Вскочил король и побежал к аппарату, а аппарат тук-тук-тук, да тук-тук-тук, и отстукал такую телеграмму.
1: «Электродракон депешей повелевает воемужу храбрунишке убираться прочь, ибо он, дракон, на его троне воссесть намерен».
0: Перепугался король, задрожал. И как был в ночной горностаевой рубашке и шлепанцах, побежал в дворцовое подземелье, где находилась стратегическая машина, старая и очень мудрая. Давно уже не просил он у нее совета, потому что еще до появления электродракона повздорил с ней из-за плана одной баталии. Теперь же не до распри ему было, приходилось спасать жизни трон. Включил король машину, и едва она нагрелась, воскликнул.
2: «Машинушка моя, цифровая, милая моя, так-то и так-то желает электродракон меня трон лишить, из королевства изгнать. Спаси и скажи, что делать, чтоб дракона одолеть».
3: «Ну нет», — ответила цифровая машина. «Во-первых, ты должен признать, что я в том споре была права. А во-вторых, желаю я, чтоб ты меня величал не иначе, как великим цифровым стратегом. Причем можешь также называть меня ваш фермагнитность».
2: «Ладно, ладно», — сказал король. «Назначаю тебя великим стратегом и согласен на все, что ты не пожелаешь. Только спаси!»
0: Забринчал машина, зашумела, откашлялась и молвила.
3: «Дело простое. Нужно построить электродракона более сильного, чем тот, что сидит на Луне. Победит он лунного, поломает ему все маслы электрические и тем способом добьется цели».
2: «Ах, это великолепно!» — ответил король. «А можешь ли ты мне представить планы этого дракона?»
3: «Это будет супер-дракон», — сказала машина. «Не только планы могу я составить, но и его самого могу изготовить, что сейчас и сделаю. Ты только обожди минутку, король».
0: И в самом деле она забурчала, загремела, засветилась, складывая что-то в своем нутре. И вот уже нечто подобное огромному когтю, электрическое, огненное, вылезло из ее бока. Но тут король закричал.
2: «Стой, старая цифруха, стой!
3: И как ты меня называешь? Я великий цифровой стратег!»
2: «Ну ладно, ладно», — согласился король. «Ваша фермагнитность, ведь электродракон, которого ты изготовишь, победит того дракона, но сам наверняка займет его место. И как же можно будет тогда от него избавиться?»
3: «Изготовить другого, следующего, еще более мощного», — объяснила машина.
2: «Но нет, лучше уж ничего не делай, прошу тебя. Что мне от того, ежели на Луне будут появляться все более страшные драконы, когда я не хочу иметь там ни одного?»
3: «Ну тогда дело другое», — ответила машина. «Что ж ты сразу этого не сказал? Видишь, как нелогично ты выражаешься. Подожди, я должна подумать».
0: И загремела, забринчала, зашумела.
3: Наконец откашлялась и сказала.
4: Надо изготовить антилуну с антидраконом. Вывести на орбиту Луны.
5: Тут в ней что-то хрупнуло.
4: Присесть и пропеть. А я робот молодой, обливаюсь водой. Через воду прыг да прыг, и не страшусь ни на миг. Темные ночи в день деньской, подожди, дракош, стой!
3: Чудно ты говоришь, молвил король. Что общего между антилуной и этой считалкой про молодого робота?
4: И про какого робота? Спросила машина. Ах нет, я ошиблась. И кажется, у меня чуть внутри не хватает. И, должно быть, я где-то перегорела.
3: Начал король искать повреждения.

0: лунный дракон».
1: «Ну так создай такую теорию!» — вскричал король.
2: «Для этой цели я должна сначала изготовить разнообразных экспериментальных электродраконов».
1: «Ну нет, большое тебе спасибо!» — воскликнул король. «Дракон хочет лишить меня трона? А что ж будет, если ты народишь их целое стадо?»
2: «Да, тогда следует прибегнуть к иному способу. Мы воспользуемся стратегическим вариантом метода последовательных приближений. Ступай и телеграфируй дракону, что ты готов отдать ему трон при условии, что он выполнит 3 математических действия, совсем простых».
0: Король послал телеграмму, и дракон согласился, после чего король вернулся к машине.
2: «Теперь», —
0: молвила машина, —
2: «скажи ему, каково первое действие, которое он должен выполнить. Пусть поделит себя на самого себя».
0: Исполнил это указание король. Дракон поделил себя на себя самого, но поскольку в одном электродраконе содержится только один электродракон, дракон по-прежнему остался на Луне, и ничего не изменилось.
1: «Ах, что ж ты наделала!» — вскричал король, вбегая в подземелье так быстро, что чуть не потерял туфли. «Дракон поделил себя на самого себя, но поскольку единожды един равно единице, ничего не изменилось».
2: «Не беда. Я сделал это намеренно. Это ложный маневр, отвлекающий внимание», — молвила машина. «Теперь предложи ему извлечь из себя корень».
0: Король телеграфировал на Луну, и дракон принялся извлекать корень. Извлекал, извлекал, пыхтел, трясся, скрежетал. Но, наконец, корень подался, и дракон извлек его из себя. Вернулся король к машине.
1: «Дракон трещал, трясся, даже скрежетал. Извлек корень, но продолжает мне угрожать», — крикнул король еще с порога. «Что теперь делать? Цифру... То есть ваша ферромагнитность?»
2: «Не печалься», — молвила машина. «Скажи ему теперь, чтобы он себя из самого себя вычел».
0: Помчался король в опочивальню, послал телеграмму, и дракон принялся себя из самого себя вычитать. Сначала он вычел из себя хвост, потом лапы, потом туловище, и, наконец, увидев, что что-то не так, заколебался. Но, продолжая с разгона вычитать, он вычел из себя голову, и в результате остался ноль. То есть ничто. Не стало электродракона.
1: «Нет больше электродракона!» — радостно воскликнул король, вбегая в подземелье.
2: «И все благодаря тебе, старая цифрушечка. Благодаря... Эх, ты уже наработалась, ты заслужила отдых. Сейчас я тебя выключу». «Ну нет, мой дорогой», — ответила машина. «Я свое дело сделала, а ты хочешь меня выключить? И уже не величаешь меня моей ферромагнитностью. Это очень скверно. Теперь я сама обращусь к дракону, мой милый. Изгоню тебя из королевства и буду править получше тебя, потому что ты и так всегда просил моего совета по всем важнейшим вопросам. А значит, это я правила, а не ты».
0: И со скрежетом и дребезжанием она стала обращаться в дракона. Уже огненные электрокогти вылезали у нее из боков, когда король, задыхаясь от ужаса, сбросил с ноги туфлю, прыгнул к машине и принялся бить по лампам, куда ни попало. Задребезжала, захрипела машина, сбилась ее программа, и из команды «электродракон» получилась команда «электродеготь». На глазах короля машина, похрипывая все тише и тише, превратилась в огромную глыбу черного, как смоль, электродегтя, которая потрескивала, пока не вытекло из нее голубыми искорками все электричество, и перед остолбеневшим палеандром не задымилась большая лужа дегтя. Вздохнул король с облегчением, надел туфлю и вернулся в парадную опочивальню. Однако с той поры король сильно переменился. Злоключения, которые он пережил, сделали его нрав менее воинственным, и до конца своих дней он забавлялся лишь цивильной кибернетикой. Военной же не касался вовсе.
3: Наш адрес в интернете. Fantasy Radio.

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно, но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 36F. Кэтрин Азаро. Альха. «Привет, Джейсон. Я надеюсь, ты не слишком удивлен моему письму. Нелегко написать тому, с кем не виделся 20 лет. Не поверишь, мне по-прежнему 86. Мне так много нужно сказать тебе, и я не знаю, с чего начать. В моей памяти живо воспоминание детства. Проплывает перед глазами, как бабочка по воздуху. Мне тогда было 5, я сидела на улице, играла в грязи и, копая ямки, думала о разговоре родителей. Колледж. Это слово, странное и могущественное, осталось в моем сознании. Колледж ждал меня в будущем. Как же так, подумала я. Я не знаю, как ходить в этот колледж. Мысль об этом тяжестью легла на детское сердце. И тогда, как солнечный свет сквозь облако на меня, растерянную и маленькую, вдруг сошло просветление. Мне не надо прямо сейчас понимать, как идти в этот колледж. Разберусь, когда стану старше. Вот совсем недавно я не умела складывать цифры, а теперь могу. Так ко мне пришло великое откровение. Для того, чтобы узнать неизвестное мне в настоящем, у меня есть время в будущем. А теперь, к 86, я усвоила в жизни многое. И хорошее, и плохое, и нелепое, и умопомрачительное. О, я знаю, теперь никто не говорит «умопомрачительное». Будь ко мне снисходителен. Я должна рассказать тебе о событиях, которые привели к нынешнему положению дел, начиная с моего первого пробуждения в доме. Может быть, описывая их для тебя, я сама стану понимать лучше. Я привыкла думать, что могу научиться чему угодно, если есть достаточно времени. Это было давно, еще до интернета. Я открыла глаза. На диване рядом со мной сидела какая-то женщина, наблюдая, как я дремлю. Прошло 20 лет, но я помню ее лицо. «Привет». Я медленно села. «Суставы затекли». «Здравствуй». Она нежно обхватила меня, привлекла к себе. Мы сидели, обнимая друг друга. «Ты неплохо выглядишь», — сказала мне дочь, когда некоторое время спустя мы смогли отпустить друг друга. «Даже просто отлично». «Как и ты». «Невозможно поверить, что ей 63. С виду лишь 43, не больше. Ровно столько, сколько было, когда я исчезла. Она поздно пришла в мою жизнь. Мой ребенок – чудо. Прошло 2 дня с тех пор, как мой рейс прибыл в Сан-Франциско. Что-то шло не так. Я поняла еще до приземления, когда выглянула в иллюминатор и увидела, что рядом с нами летят несколько истребителей. Нас сопровождал военный эскорт. Но даже в худших, самых нелепых мыслях я и не догадывалась, что нам скажут представители властей в аэропорту, загнав в отдельный зал. Изгиб временного континуума, злой рок, сон. Мы скаканули на 20 лет вперед, в будущее. Оказалось, что вокруг нашего Солнца червоточиной по эллиптической орбите вращается астероид, попадая в Солнечную систему раз в 20 лет. Она подходит ближе, чем Марс, нагибает Солнце и снова отправляется в долгий путь. Ученые считают, что именно он столкнулся с Землей 65 миллионов лет назад, вызвав гибель всего живого, включая и динозавров. А в 2017-м она настолько приблизилась, что на нас отразилась ее чудовищная гравитация. Выросли приливы, возникло прекраснейшее из всех ранее зарегистрированных северных сияний, а еще в нашу сторону отправилось несколько пространственно-временных складок. Просто мелких извилин. К сожалению, в одну из них попал наш самолет авиакомпании «Ана», следующий рейсом 008 по маршруту Токио-Сан-Франциско. По космическим меркам, результат столкновения был бесконечно мал, меньше, чем микровспышка на радаре времени. Что для космоса с протяженностью более 30 миллиардов лет наши 20 лет жизни? Пустяк для космоса. Но этот крошечный всплеск вверг в хаос жизни всех пассажиров нашего рейса, бросив нас в 2037-й. Нам теперь придется как-то жить с этим. Мне еще повезло. После того, как нас многократно проверили власти всех уровней, появилась дочь и увезла меня в наш семейный дом в Беркли-Хиллз. Я осматривала гостиную. Она выглядела уютной. Золотистый ковер, возле окон цветы в горшках. Ты же помнишь, этот дом купили мои родители, когда мне было 3. Они оставили его мне, а я подарила нашей дочке, Луси. Оказалось, в нем теперь живет ее дочь, наша внучка. Когда я пропала, ей было всего 11, а теперь у нее муж и дети. Временная складка отняла у меня возможность видеть, как они подрастают. И не только. Этот вор, проникший в мою жизнь, многое у меня отнял. «Мам», — спросила Лусия, — «ты в порядке?» Голос звучал мягко. Мне всегда нравилось, как она говорит, негромко и понимающе, что всегда привлекает людей. Теперь Лусия — профессор, постоянно работает в калифорнийском отделении Беркли. Так она выглядит мягко, а на самом деле сурово, результат многолетнего опыта. «Со мной все хорошо», — заверила я. «На самом деле вы страдаете от дезориентации, состояние, пограничное с шоком», — произнес мелодичный женский голос. Я подпрыгнула от неожиданности. «Черт возьми, это кто такая?» «Мам». Люсия пыталась сохранить серьезность, но не слишком успешно, учитывая, как она рассмеялась. Я так часто запрещала ругань, когда дочь была маленькой, что та до сих пор наслаждается, подловив меня на вербальном проступке. Я опять села. У меня были тяжелые дни. Сегодня я проявляла просто королевскую сдержанность. Голос снова заговорил. Выражение «черт возьми» в данной ситуации не выглядит подходящим. Я смотрела на Лусию. «Это дом со мной говорит? Хочет с тобой познакомиться». Я повысила голос. «Значит, ты мой дом?» «Скорее, я дом вашей внучки». «А она не глупа. Как тебя зовут?» «Лусия», — ответил дом. Я удивленно подняла бровь, глядя на Лусию. «Ты назвала дом в честь себя?» «В честь тебя», — улыбнулась она. «И моей дочери, и моей внучки, Лусии Аделины Гарсии IV. «Это надо же! Так нас четверо!» Я-то не ждала и двоих, ведь в мои времена матери никогда не давали дочерям свое имя. Я когда-нибудь тебе говорила, как меня обрадовало, что ты решил назвать нашу дочь в мою честь. Ты всегда знал толк в именах. Никогда не забуду, как в далеком 1959-м, как раз перед нашей свадьбой, я в шутку спросила, не хочешь ли ты взять мою фамилию. В те времена такое никому и в голову не приходило. Черт возьми, да люди сочли скандальным, что я не взяла твою фамилию, становясь миссис Джейсон Уильямс. Ты, однако, в ответ на вопрос не заворчал, не засмеялся, ты об этом задумался. И я помню, как ты сказал, мне тогда придется все менять как положено. Все мои документы, ученые степени, водительские права, изменений будет так много. Думаю, пока я тебе не сказала, ты не понял, что я шучу. Но я никогда не забывала, что ты задумывался об этом всерьез, тогда как большинство высмеяло бы саму идею. То лишь одна из многих страниц моей жизни с самым лучшим человеком, какого я когда-либо знала. Да, с тобой, Джейсон, не красней. Это правда. «Лусия Пятая заправляет в этом доме куда лучше, чем я», сказала мне наша дочь. «Она тоже часть нашей семьи». «Лусия Пятая, тебе повезло избавиться от повседневных хлопот», сказала я. «В нашей семье младшим всегда приходится мыть посуду». «Я и мою», — сообщила Лусия. «Я на самом деле приказываю домашней технике убирать со стола, как и посудомойке помыть посуду». «Мне все больше нравится это будущее», — сказала я. «А еще открываю двери членам семьи», — добавил дом. «Что сейчас и намерена сделать». «Что?» Я вскочила, и тут же дверь распахнулась, и ворвался вихрь. Растрепанные черные волосы, сверкающие темные глаза, развивающаяся голубая туника. «Это правда!» — воскликнул вихрь. «Это ты!» «Лусия?» — спросила я. «Учитывая изобилие женщин с этим именем в нашей семье, хорошая заявка на победу. Но я и не сомневалась. Это моя внучка. Когда мы обнялись, мне опять хотелось заплакать, и не только от счастья, но и из-за всех потерянных лет. Когда мы, наконец, отстранились, я увидела стоящую рядом с ней девочку. У малышки были темные волосы, высокие скулы и грация всех женщин рода Гарсия, но глаза не карие, а зеленые. «О!» — улыбнулась я. «Ты, наверное, номер 4». Очевидно, Лусии Аделине Гарсии IV эта шутка была знакома. «Здравствуй, прабабуля». Она рассматривала меня с любопытством своих 6 лет. «У тебя морщинки». «Люси», — одернула ее мать. «Так обходится с нами время», — сказала я. «К сожалению». «Мамочка говорит, что ты Саферджет». Я смотрела на них. «Это до или после того, как я изобрела колесо?» Дочь рассмеялась. Щеки внутри залились краской. Правнучка выглядела смущенной. «Я не имела в виду, что ты суфражистка», — поправилась внучка. «Я ей рассказывала, что ты похожа на них в том, как помогала женщинам сломать преграды, что ты одна из немногих женщин, получивших степень доктора технических наук в 1950-х, и много десятилетий работала в этой области». Я поморщилась. «Лишь потому, что я слишком упертая, чтобы сдаться. Надеюсь, Лусия III рассказывала своей дочери и о том, что Лусия II стала первой женщиной-доктором философии в Гарварде 1990-х, а эта область науки известна как высшими идеалами интеллектуального дискурса, так и вопиющим дефицитом женщин-ученых, как и твоя бабушка», — добавила я Люси. Моя дочь рассмеялась. «Я тоже, значит, упертая?» «Нисколько», — заверила я. «А интересно, известно ли ей, что ее прозвали бархатным молотком, как тот коктейль, который пьется так мягко, что не заметишь, как он бьет в голову?» Люси рассматривала меня. «Ты пострадала во время полета?» «Можно и так сказать, моя дорогая», — улыбнулась я. «Ты умная девочка». «Вся в мать», — с улыбкой добавила наша дочь. Потом они показывали мне фотографии, парящие в воздухе голограммы. «Тебе бы понравился муж нашей внучки, добродушный парень с каштановыми кудрями и глазами ярко-зеленого цвета, какой-то финансовый кудесник, сын ирландца и малазийки. Муж нашей дочери, Мартин Ванг, почти не переменился, такой же ботан в очках. Не знаю почему, но меня удивило, что он до сих пор преподает на математическом факультете Стэнфорда, хотя ему уже далеко за 60. Теперь выходят на пенсию гораздо позже, чем в наше время». «Наследие у нашей правнучки очень богатое. На четверть ирландка, на четверть малазийка, на четверть китаянка, 1/8 британки и 1/8 испанки и 100% американка». Один из снимков запечатлел нашу внучку подростком на концерте после сольного танца. Она стояла рядом с нашей дочкой и Мартином, такая изящная в балетной юбке, грациозный лебедь. Но для меня еще прекраснее другой человек на том фото – волосы седые, морщинистое лицо и сутулые плечи, но голубые глаза такие же ясные, как в день, когда мы с ним впервые встретились. Ты, Джейсон. И ты смотрел на меня с голограммы и улыбался так нежно и ласково, что мое сердце чуть не взорвалось. «Вот почему это проблема», — пронесла Лусия III, наша внучка, стоя перед диваном и потрясая полупустым бокалом вина. «Это преступление». Оно отрицает эмоционально-культурный цифровой интерфейс человечества, определяемый ограничениями всемирной сети. Их нужно остановить. «Надо же», — произнесла я, хотя никто и не слушал. Я совершенно не понимала, о чем это она, но прозвучало весьма эмоционально, особенно учитывая ее низкое контральто. Я пожалела несчастных, которым приходится выступать против нее в суде. Ее речь завораживала. Наша внучка стала адвокатом со специализацией по эмоционально-цифровым искам, что бы это ни значило. Наша дочь, скрестив руки, стояла перед панорамным окном с видом на залив. «Ты полагаешь, что можно оценивать бессознательное поведение? А это не так. У нас для этого не выработаны даже символы, чтобы описать эмоциональный культуризм. Да, ты в оппозиции, но убедить в чем-то людей, просто крича на них, невозможно. «Всемирная сеть никого не сдерживает», — сказал невидимый голос. «Она лишь указывает на ошибки». «Конечно, сдерживает», — возразила Лусия Третья. «Указывает людям на всякий обман или на ошибку, и это выводит их из себя». Она нахмурилась, глядя на нашу дочь, свою мать. «И я не кричу, просто уверенно заявляю». «Ложь — понятие человеческое», — вставил Дом. «Часто ассоциируется со сложными эмоциями. Всемирная сеть действует, руководствуясь логикой, без эмоций». Я сидела на краю дивана, потирая виски. Объяснения нашей внучки о том, чем она занимается, стали причиной бурных дебатов между ней и нашей дочкой с комментариями со стороны Дома. Поместить в одну комнату философа мирового уровня и пылкого молодого юриста, вероятно, не лучший способ познакомить меня с 2037-м. Мне понравилось, что они могли беседовать в таком духе, но для меня это было уже чересчур. Наша дочь присела рядом со мной. «Извини нас, мам, увлеклись». Бросив массаж, я погладила ее руку. «Просто мне нужно чуточку времени». Внучка присела на стоящий перед нами кофейный столик. «Я так рада видеть тебя, бабуля. Она с нашей дочерью казались очень схожими по интеллекту и способности понимать друг друга, но я очень сомневалась, что кто-нибудь хоть когда-нибудь называл нашу внучку мягкой. Да, она не кричала, но могла сразить умением подбирать убойные аргументы. Я могу представить, что это был за подросток, но наша дочь как-то выжила». Они принесли еще вина, и мы втроем устроились на диване и беседовали уже поспокойнее. И они рассказали мне о всемирной сети. Знаю, как ты ценишь подробности, и поэтому подведу итог, как смогу. Пока пишу, и сама заодно пойму. Перемены начались с онлайн-статьи. Некий блогер написал о нанолекарствах, крошечных молекулярных лабораториях, циркулирующих в человеческой крови. Первоначально они тестировали наличие витаминов, восполняли то, чего недоставало носителю. Наномедицина быстро прогрессировала. Сейчас микророботы уже в телах большинства, они контролируются при помощи крошечных пикочипов. Эти лекарства сохраняют здоровье, замедляют старение и лечат мелкие травмы. Люди стали самовосстанавливаться гораздо быстрее, чем при естественном самоизлечении. Этот блогер писал о том, что люди смогут создать такие нанолекарства, которые станут причинять вред людям вместо исцеления. По его словам, причинение такого вреда противоречит клятве Гиппократа, но исследовать это не станет ни одно медицинское учреждение. Он не сразу заметил в своей статье изменения. Присмотрелся внимательнее только когда читатель прокомментировал его сноску. И в самом деле появилась сноска, исправляющая его утверждение следующим образом. «Были проведены исследования по созданию наносредств, разрушающих, а не восстанавливающих мышечную ткань». А за ней шли ссылки на документы, использованные в данной работе. Блогер предположил взлом ресурса, но ни он, ни служба поддержки сайта не смогли выяснить, как это сделано. Очень скоро появились новые изменения. Певица обнаружила исправленную опечатку в опубликованных текстах своих песен. Спортивный комментатор – правку в своей баскетбольной статистике. Каждая ошибка исправлялась. В ссылках приводились поясняющие комментарии. Изменения затронули все сайты, все устройства, выходившие в интернет, все приложения. И тонкая струйка превратилась в бурлящий поток, о чем свидетельствовали бесчисленные источники, включая и те, которые не должны были стать публичными. Кто-то сбрасывал в сеть огромное количество информации. Когда в сносках начали появляться секретные военные сведения, мировые лидеры объявили чрезвычайное положение. Кризис достиг невероятных размеров. Ни один человек, группа или даже страна не могли иметь полного доступа ко всей этой информации. Интернет правил сам себя. Концепция самовосстанавливающейся машины не нова. Она пропитывала все – литературу, историю. А интернет все это впитал. Отсюда вопрос – как он сам себя исправлял? Неправильное утверждение ошибочно, и интернет устранил ошибку. Как просто, да? Но эта простота едва не взорвала цивилизацию. Что будет, если откроется каждое неверное утверждение, ошибка, недопонимание или ложь, от мелкого безобидного обмана между супругами до аргументов в зале суда, от вранья в социальных сетях до военных действий и подделки результатов выборов в интересах криминальных империй и глобализации экономики? Что, если все это вдруг станет прозрачным с неопровержимыми доказательствами? Возможно, если бы процесс шел медленнее, он не вызвал бы такого взрыва насилия, бунтов, протестов, даже восстаний. Правительства бились, стараясь защитить своих граждан. Мы попытались отключить интернет, но не смогли. Как выяснилось, он слишком плотно интегрирован в цивилизацию. Девайсы проникли во все сферы жизни. Они циркулируют внутри наших тел и даже плавают в воздухе. Мы могли уменьшить влияние интернета, но не ликвидировать цифровую среду, не разрушив цивилизацию в ее нынешнем виде. Однако цивилизация не распалась. Интернет не вступил с нами в войну. Он не имел ни целей, ни политиков, ни желания атаковать. Он просто хотел делать правки. Объединив усилия, государства старались уменьшить ущерб. Люди искали альтернативы. Не просто было изолировать от мировой сети хоть одну проблему, особенно с учетом наличия повсюду самовоспроизводящихся нанообъектов, но все же возможно. Правительства нашли ограниченный способ защиты наиболее секретной информации, поскольку концепция конфиденциальности рассыпалась в прах. Склонность людей игнорировать нежелательные истины не исчезла, но столкновение с такими неопровержимыми аргументами ее приглушило. Одни приветствовали перемены, ссылаясь на свободы, которые дает прозрачное общество. Другие отказывались от всех устройств, даже от медицинских, которые поддерживали их тела и предпочитали отказ от сети, но сохранение приватности. Восстания и политические протесты прекратились, хоть и не сразу, и жизнь постепенно стала спокойнее. И кроме того, перемены затронули не все аспекты цивилизации. Теперь интернет, называемый всемирной сетью, не часто реагировал на ошибочность детского видения Вселенной. Он не затрагивал художественную литературу, а также и комментарии с личными мнениями, когда оно было выражено четко и ясно. Наша внучка занимается юридической стороной этого вопроса. В данный момент она представляет интересы нескольких групп меньшинств, которые бросают вызов дискриминационной практике корпорации. Их коллективный иск основан на несоответствии между тем, что корпорация представила в качестве своей политики, и правками, внесенными в их опубликованные записи всемирной сетью. Корпорация возражала, утверждая, что сноски, вырванные из контекста, вводят в заблуждение и искажают суть дела в соответствии с политическими веяниями. Внешне это не отличалось от исков моего времени, пока наша внучка не заговорила о получении показаний от всемирной сети. Похоже, интернет можно теперь вызвать в суд. Я просто не знала, что думать. Меня поразил один факт, не слишком заметный в масштабе этого будущего, но важный для нашей семьи. «Вы назвали дом нашим именем», — сказала я своим тезкам. «Еще одна Лусия. Для чего давать наше имя назойливому ИИ?» «Назойливому? Почему?» — переспросила наша внучка. «Она занимается домом, она помощник, финансовый консультант, она помогает в работе. Когда мои джинсы присылают мне имейл о том, что я забыла их постирать, она об этом заботится. Она освобождает мою жизнь, чтобы я могла сосредоточиться на том, что действительно важно, моей семье и работе. Она делает меня лучше». Что я могла ответить? Я рада была бы иметь такую Лусию Пятую, когда в одиночку справлялась с семьей и карьерой во времена, когда женщины были так беззащитны. Я не добавила очевидного. Да, разумеется, Лусия Пятая действовала в их интересах, была вовлечена в семью, но это всего лишь один из бесчисленных сервисов искусственного интеллекта. И как лекарства могли быть созданы, чтобы причинять вред вместо того, чтобы исцелять, так могла и она. Наша дочь посмотрела на меня и спокойно ответила. В каком-то смысле всемирная сеть навязчива, но это не слишком отличается от того, что ты говорила мне в детстве. В сети о нас полно информации, мы только не знаем где. Ну вот, теперь все прозрачно, ничего не запрятано. Умом я ее слова понимала, но не могла их принять. Видимо, моему эмоционально-культурному восприятию нужно больше времени для настройки. Наша дочь медленно шла рядом со мной вверх по поросшему травой склону. Деревья давали тень. На вершине холма я накрыла ее руку ладонью. «Мне нужно пойти дальше одной». Лусия кивнула. «Я буду ждать здесь». Я пошла одна, миновала кусты, колышущиеся от ветра. Под ольхой, согретой лучами вечернего солнца, я нашла надгробие. Опустившись на колени в траву, я поставила цветы рядом с могильным камнем. На нем выбиты совсем простые слова. «Джейсон Уильямс, 1930-2023». 93 года. По моему лицу текли слезы. Для меня, с тех пор, как мы были вместе, до моей короткой поездки в Токио прошло всего несколько дней. Я сначала удивилась, что ты не женился снова, а потом поняла, что и я не смогу. Я не знаю, смогу ли жить в мире, где нет тебя. Я сижу возле твоего могильного камня, смотрю на кладбищенские холмы и заканчиваю это письмо. Его я оставлю здесь, для тебя, похороню в маленькой коробке. Собственники обещают, что это место останется неприкосновенным, даже когда я уйду и меня положат рядом с тобой. Ты навечно выкупил это место на случай, если когда-нибудь найдут исчезнувший самолет, а с ним мое тело. У нас с тобой такая замечательная семья, любимый. Потрясающие дочери. Согласен? Чувствовал ли ты себя в меньшинстве? Помню, как ты смеялся, когда я задавала этот вопрос. Ты любил всех нас, без всяких условий. Мы все жили этой любовью. Мы с тобой пережили столь многое. Великая депрессия, Холокост, Вторая мировая война, Вьетнам, высадка на Луну, Холодная война, падение Берлинской стены, объединение Европы, первый цветной президент, цифровой бум, изменивший человеческую цивилизацию. То, что произошло за последние 20 лет, тоже драма. Но это всего лишь шаг. Мне сначала не понравилась потеря приватности, но я вижу и преимущества. Цивилизация становится добрее. Может быть, всемирная сеть и навязывает нам все это, но ее создавали люди, и ее желание улучшить саму себя исходит от нас. Эти наши Лусии, я могу поклясться, они штурмом возьмут свое будущее. Помню время, когда мнение о том, что женщины более слабые, менее умные и менее мотивированные, так укоренилось в нашей культуре, что даже я, ломая стереотипы, ощущала, что со мной что-то не так. У меня не было примеров для подражания. Черт возьми, да я помню дни еще до того, как появилось понятие «сексуальные домогательства», когда люди считали феминизм синонимом отказа от брака и материнства. Но ты и наша дочь были величайшим счастьем моей феминистской жизни, и никого в нынешнем блестящем будущем это не удивляет. Наша внучка сражается в битве, какую я вообразить не могла, за права привлекать корпорации к ответственности перед всемирной сетью. Кто бы мог вообще представить себе подобную фразу? Я не знаю, смогу ли поладить с этим новым миром. Я ведь тоже анахронизм. Но я все же надеюсь задержаться подольше в будущем. Для того, чтобы увидеть, как пятое поколение женщин Гарсия овладеет этим миром, а может быть и другими мирами, когда человечество расширит свое пространство. Моему поколению тяжело доставались свободы, которые наши дочери принимают как должное. Жизнь дала мне дар, позволив прожить достаточно долго и увидеть плоды тех трудов. Наша дочь, наша внучка и когда-нибудь правнучка, и, конечно, Лусия Пятая, все они получат свои радости и печали. Я смогу протянуть еще несколько лет, я даже приму нанолекарство, чтобы отсрочить старение, если это значит, что я увижу в наших потомках ту любовь, что мы делили с тобой. Яркий солнечный свет скользит по холмам, переходя в тускло-золотистый по мере опускания светила к горизонту. Оно рано или поздно зайдет, и наступит ночь. Но пока небо синее, а день теплый. Я однажды соединюсь с тобой, мой любимый, когда на мою жизнь опустится ночь. Но и после нашего ухода наши дети останутся жить в золотых днях будущего. Работы Кэтрин Азаро принесли ей много наград, в том числе Nebula, Reader's Choice, Prism. Научная фантастика Кэтрин основывается на ее опыте физика. Азаро в Гарвардском университете получила докторскую степень в области химической физики. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklis, а также на портале аудиокниги «Клуб».
2: Владимир Войнович. Москва, 2042. Конец Эдисона. Ночь была беспокойной. С раннего вечера и до самого утра в воздухе гудели тяжелые самолеты. Они снижались как раз над моей гостиницей и садились, как я без труда догадался, на бывшем Ходынском поле. Потом я узнал, что за ночь в городе высадились 6 воздушно-десантных и 2 мотострелковые дивизии. Когда же на улицах появились колонны танков, то от грохота вообще не стало никакого спасения. В моем номере, а я жил опять в гостинице «Коммунистическая», ходуном ходили стены, дребезжали стекла, и люстра под потолком раскачивалась, как маятник. По всему городу то там, то сям вспыхивали зарево пожаров и слышались выстрелы. Перед рассветом, завернувшись головой в одеяло, я заснул. Но долго спать не пришлось. Около 7 часов что-то где-то так рвануло, что со звоном брызнули стекла. Потом выяснилось, что какой-то летчик-идиот на сверхзвуковой скорости прошел над самыми крышами. Хорошо, что я был укрыт с головой. Делать было нечего. Стряхнув с одеяла стекла, я встал и подошел к окну. На площади революции стояли танки. В сквере перед Большим театром солдаты с котелками топтались в длинной очереди перед походной кухней. Но в основном было тихо. В 7 часов я включил телевизор. На экране появились дикторы Семенов и Малявина. «Говорит Москва», — сообщил Семенов самым обыкновенным голосом. «Передаем последние известия. С большой трудовой победой поздравил сегодня наш любимый гениалиссимус, коллектив Ордена Ленина, Ордена Гениалиссимуса и Ордена Трудовой Славы Первой Степени чулочно-трикотажной фабрики «Красный чулок», выполнивший к середине сентября 2 годовых задания. Затем было сообщено об успехах метростроителей и прокатчиков листовой стали, о расширении движения доноров и о выставке детских рисунков в Третьяковской галерее имени художественных дарований гениалиссимуса. Были показаны и сами эти рисунки, в которых, как сказала диктор Малявина, дети со свойственной им непосредственностью выражают свою пылкую любовь к гениалиссимусу и горячую преданность делу коммунизма и государственной безопасности. И ни слова обо всех этих бунтах, пожарах, танках и самолетах. Я думал, что они, может быть, скажут об этом в конце передачи, но конца передачи я не дождался. Раздался резкий телефонный звонок, и в трубке я услышал взволнованный голос Эдисона Ксенофонтовича, или, точнее, Эдика. «Витюш, не удивляйся, у меня к тебе дело. Очень серьезное и очень срочное. Ты не мог бы немедленно приехать ко мне?» «К тебе?» — переспросил я саркастически. «А ты себе представляешь, что происходит в этом городе?» «Да-да», — нетерпеливо сказал он, — «я все знаю. И тем не менее, у меня к тебе очень и очень серьезное дело. Внизу у гостиницы тебя ждет бронетранспортер с пропуском, подписанным лично министром обороны. С этим пропуском у тебя не будет никаких неприятностей. Я тебя жду». Не успел я положить трубку, как в дверь постучали. Открыв ее, я увидел уже знакомого мне полковника Безо, который сказал, что именно ему приказано доставить меня в подземный городок. Дорогой я не отрывался от смотровой щели и был просто потрясен тем, как Москва в считанные часы превратилась во фронтовой город. Буквально все улицы и переулки были забиты войсками. Движением руководили офицеры с красными повязками на рукавах. Неприятностей у нас действительно не было, кроме бесчисленных проверок, из-за которых нам пришлось добираться до подземного городка часа 2,5, если не больше. Эдика я нашел в его кабинете, очень взволнованного. «Ну что?» — спросил он меня. «Как добрался? Нормально?» «Ну да, я вижу, что нормально. Если бы не нормально, ты бы никак не добрался. Ужас, что происходит! Этот твой Сим...» «У меня нет никакого Сима», — перебил я. «Знаю, знаю, ты его переименовал. Но ему это, кажется, даже понравилось. И теперь под именем Серафима он приближается. Войска, посланные ему навстречу, без единого выстрела переходят на его сторону. Откровенно говоря, я просто не понимаю, как это можно. Люди еще вчера прославляли коммунизм, клялись в верности гениалиссимусу, восторгались каждым его словом. А сегодня они крушат его памятники, сжигают портреты и толпами переходят на сторону Серафима. Неужели все их словословия и клятвы вечной преданности были всего лишь массовым лицемерием?» «Ну да», — сказал я, — «возможно. Народные массы, они вообще лицемерны. Еще когда Древнюю Русь крестили, они с удовольствием повыкидывали всех болванов, которым до того молились, в Днепр». Зазвонил телефон. Профессор схватил трубку. «Да, слушаю». Что вы говорите? Ну, конечно. Это следовало сделать. И где он сейчас? Ага. А Серафим? Уже? Так быстро? Ну что ж, будут новости, звоните еще. Он положил трубку и посмотрел на меня растерянно. Все кончено. Что кончено? Спросил я. Наступил конец эпохи. 2 часа назад специальным космическим отрядом Безо Гениалиссимус был арестован в космосе, спущен с орбиты и доставлен на Лубянку. «Интересант!» — сказал я. «Интересант?» — закричал он. «Ты думаешь, это интересно? Тогда тебе может быть интересно узнать, что Серафим, сопровождаемый разнузданными толпами озверевшего народа, пересек кольцевую дорогу и теперь движется в сторону центра по шоссе имени стратегических замыслов Гениалиссимуса». «Каких замыслов?» — спросил я. «Это Минское шоссе», — сказал Эдик. Он задумчиво подошел к своему аппарату, взял стаканчик с розой, отхлебнул из него и, кажется, успокоился. «Да, между прочим», — сказал он, как бы очнувшись от забытья, — «не хочешь ли отведать еще?» И протянул стаканчик мне. «Спасибо», — уклонился я. «Я уже пробовал». «Слушай», — сказал Эдик, — «у меня есть идея». «Как ты считаешь, что за человек Серафим? Он, наверное, хочет жить долго?»
3: «Ну, он и так уже живет, слава богу».
2: «Но наверняка он хочет жить еще дольше».
3: «Кто же не хочет?» — сказал я.
2: «Вот именно!» — засмеялся он радостно. «Кто же не хочет? Хотят все. Да не всем дано». «Так вот, слушай». Он оглянулся, проверил, закрыта ли дверь, и заговорил быстрым шепотом. «Когда ты его увидишь, расскажи ему обо мне и моем изобретении. Скажи, чтобы он приказал не трогать меня и не мешать мне работать. А я с ним поделюсь. Я его регулярно буду снабжать эликсиром, и он будет жить, сколько захочет».
3: «Не дай бог!» — закричал я. «Умоляю, не делай этого! Если он будет жить, сколько захочет, он наваляет столько глыб, что всех ими задавит!»
2: «Ну что ты, — сказал он, — какие там глыбы? Ему сейчас будет не до них. Нет, ты пойми, то, что я говорю сейчас, очень серьезно. Если он прикажет не трогать меня и даст мне возможность работать, он будет жить практически вечно». Он замолчал, внимательно посмотрел на меня и, подумав, сказал: «И ты тоже будешь жить. Пока не начнется промышленное производство, мы будем потреблять эликсир только втроем. Я, он и ты».
3: «Ты забыл еще одного человека», — напомнил я.
2: «Кого?»
3: «Ах да. Боюсь, ему уже никакой эликсир не поможет».
2: Он схватил стаканчик, отхлебнул сам и опять протянул мне. «Глотни, не бойся. Это только сначала кажется противно. А потом, когда распробуешь и осознаешь, что это делает тебя вечным и молодым, эликсир будет казаться вкуснейшим нектаром». Опять зазвонил телефон. Он кинулся к трубке, а я взял оба стаканчика и поменял их местами. За окном происходила какая-то суматоха. Подъезжали и отъезжали военные паровики. Куда-то с визгом промчалась карета скорой помощи. За ней, но уже не с визгом, а воем, пронеслась пожарная машина.
3: «Да, да», — говорил тем временем профессор. «Все понятно. Обязательно. Сделаю все, что в моих силах».
2: «Это какой-то ужас», — сказал он, положив трубку. «Толпы на улицах хватают и тут же раздирают на куски коммунян повышенных потребностей и штатных агентов Безо. О, Гена, кажется, я волнуюсь». Он схватил стаканчик и в состоянии аффекта залпом выдул все, что в нем было. А потом вдруг задумался, отвел стаканчик от рта и увидел череп с костями. Его глаза были полны ужаса, когда он перевел взгляд на меня. «Слушай», — сказал он, — «по-моему, я перепутал стаканы. Я выпил что-то не то. Я выпил смерть!» — закричал он и швырнул стакан на пол, и тот покатился под письменный стол. «Гена, Гена, Гена!» Обхватив голову руками, кричал в истерике несчастный профессор. Вдруг остановился, пристально посмотрел на меня и спросил тихо: «Это ты сделал?»
3: «Я», — сказал я и криво ухмыльнулся, видя, как он бледнеет.
2: Из всех удивительных вещей, которые мне пришлось увидеть в жизни, то, что происходило сейчас, оставило во мне самое незабываемое впечатление. Эдисон опустился на диван, схватился руками за виски и на моих глазах стал превращаться в глубокого старика.
3: Не веря себе, я видел, как у него быстро стали расти, сидеть и выпадать волосы. Лицо увидало и морщилось, как печеный картофель. Вдруг остатки сил взыграли в нем, и этот жалкий старик весь затрясся, вскочил со сжатыми кулаками, посмотрел на меня с ненавистью, плюнул и выплюнул все зубы, которые со стуком посыпались по полу. Это был последний всплеск жизни. Он посмотрел на рассыпанные зубы, посмотрел на меня, но уже без ненависти, а в кротком смирении. «Эх ты!» — сказал он и улыбнулся проваленным ртом. «Их штабе!» «Я умираю!» — добавил он тихо. Лег на диван, свернулся комочком и умер. Конечно, мне его стало немного жаль. Все-таки мы встречались в прошлой жизни и даже пили когда-то вместе. Но я знал, что этот эликсир, эту дрянь я должен был уничтожить. И ее создателя тоже. Если люди не равны в жизни, они должны быть равны хотя бы в смерти. Но мне некогда было ни философствовать, ни предаваться печали, потому что уже и в подземном городе слышалась стрельба. Я схватил какую-то стоявшую в углу железяку и сначала трахнул по колбе, в которой бурлила жизнь, а потом по колбе, в которой тихо булькала смерть. Брызнуло по полу стекло, пролилась жидкость, и на полу образовались две лужи. Они растекались и стремились слиться в одну. Обе лужи были прозрачны. Они ничем друг от друга не отличались, но в одной была жизнь, а в другой смерть. За миг до того, как они сомкнулись, я понял, что сейчас произойдет что-то ужасное, и отскочил к дверям. Лужи, соединившись, образовали горючую смесь. Она немедленно вспыхнула и дала столб нестерпимо белого пламени, которое ударило в потолок и прожгло его, как бумажный лист. Внутри пламени возникло что-то вроде цепной реакции. Столб превратился в вихрь, который, передвигаясь по комнате, немедленно сжигал все, что захватывал. Я увидел, как встает дыбом обугливающийся паркет. Вспыхнул край письменного стола, занялись занавески и стали плавиться стекла. С опаленными ресницами и бровями я выскочил из комнаты. Подземная улица была охвачена паникой. По ней бежали люди с оружием и без. На огромной скорости пронесся тяжелый бронетранспортер, неизвестно куда стреляя из пулеметов. Транспортер, на котором приехал я, стоял по-прежнему у тротуара, мирно попыхивая клубами пара. Я вскочил в кабину и приказным тоном крикнул полковнику: «Поехали!» Он не отвечал. Я посмотрел на него и только сейчас заметил струйку крови, стекавшую с его виска. С большим трудом я оторвал его от руля, вытолкнул из кабины. Затем, разобравшись кое-как с педалями и рычагами, я развернул машину и направил ее в сторону выезда из подземелья. Часть седьмая. Второе пришествие. Огромная, в несколько десятков тысяч человек толпа народу волновалась у триумфальной арки. И я, стоя в самой гуще, волновался вместе со всеми. Со всех прилегающих домов люди срывали портреты гениалиссимуса и полотнища с его изречениями. Портреты и полотнища летели, кувыркаясь в толпу, и тут же раздирались ею в клочья. Недалеко от меня группа молодежи, взявшись за руки, приплясывала вокруг пылающего чучела гениалиссимуса, которое было слеплено, конечно, из вторпродукта. Чучело дымило, плавилось и плакало вторичными слезами.
4: «Как живой корчится!» — сказал кто-то радостно.
3: Я оглянулся и увидел рядом с собой Дзержина Гаврилыча в длинных штанах и нижней рубахе с крестом, как бы случайно вылезшим из-под нее.
4: «Вот видишь», — сказал он мне, обводя руками толпу, — «это все семиты».
3: Я стоял потрясенный. Я думал, откуда же их взялось столько, этих семитов, и как всем им удавалось до сих пор скрываться. Откровенно говоря, я их немного побаивался, но надеялся, что они меня все же не тронут, поскольку я для них вроде как посторонний. Но за Дзержина Гавриловича мне было немного боязно. Хотя я и знал, что он тоже семит, но те, кто не знали, могли признать в нем бывшего генерала Безо. А мне было известно из истории, что в периоды народных волнений работники безопасности попадают порой даже в очень щекотливое положение. Но Дзержин Гаврилович, кажется, не выказывал никаких признаков беспокойства.
4: «Едут, едут!» — вдруг закричала рядом со мной тетка, в которой без труда я узнал ту самую скандалистку, благодаря которой я когда-то попал во внубес. Теперь она была в форме, но без знаков различия, а на груди у нее висел крест, вырезанный, по-видимому, из картона. «Едут, едут!» — закричали другие. В толпе произошло большое волнение. Все кинулись на середину дороги. В общем гуле ликования стоны и вопли раздавленных были почти не слышны и не нарушали настроение общей приподнятости. Все смотрели в сторону Минского шоссе. У меня язык не поворачивается назвать эту дорогу иначе. Где, вероятно, что-то происходило, но что именно, я видеть никак не мог, потому что передо мной стоял высокий и широкоплечий работяга в промасленном комбинезоне.
3: «Кузя, ты!» — толкнул я его в спину. «Здорово, отец!» — узнал он меня и широко улыбнулся. «Вишь, какие дела-то! Вчерась был коммунизм, а сегодня уже не весь чего!»
4: И от избытка чувств он добавил тираду, которую я не решаюсь воспроизвести. Тем временем толпа густела. На меня напирали и слева, и справа, и сзади. Вдруг рядом со мной появился некто в рваной майке и тоже с пластмассовым крестом на груди.
3: «Коммуни Иванович?» — удивился я. «Вы ли это?»
5: «Тише, тише!»
4: — зашептал мне Смерчев и наклонился к моему уху.
5: «Вы знаете, меня мама называла Калюней».
4: «Неужели у вас была мама?» — удивился я, но ответа не услышал, потому что волнение в толпе достигло высшего накала. Приподнявшись на цыпочки, я мог разглядеть сначала только кончики каких-то пик, а потом, пробившись немного вперед, увидел трех богатырей, которые медленно приближались к триумфальной арке. Посредине, на белом коне, в белых развивающихся одеждах и в белых софьяновых сапогах ехал Сим Симыч. А по бокам от него, на гнедых лошадях, покачивались в седлах справа Зильберович, слева Том. Оба с длинными усами и, несмотря на жару, в каракулевых папахах. Оба были вооружены длинными пиками. Сим Симыч в левой руке держал большой мешок, а правой то приветствовал ликующую толпу, то совал ее в мешок и расшвыривал вокруг себя американские центы. Проехав сквозь триумфальную арку, Симыч и его свита остановились. Симыч поднял руку, и толпа немедленно стихла. Какой-то человек подскочил к Симычу с микрофоном, и я удивился, узнав в этом человеке Дзержина, который только что был рядом со мной. Симыч милостиво взял из рук Дзержина микрофон и вдруг закричал пронзительным голосом.
6: «Мы, Серафим Первый, царь и самодержец всея Руси, Сим всемилостивейше объявляем, что заглотный коммунизм полностью изничтожен и более не существует. Есть ли среди вас потаенные заглотчики?»
4: Я хотел крикнуть, что они тут все заглотчики, потому что все до единого в заглотной партии состояли, но я стоял далеко, а Дзержин стоял близко.
6: «Есть!» — закричал он и, нырнув в толпу, выволок из нее упиравшегося Коммуния Ивановича.
4: Коммуния Иванович вырывался, рыдал, цеплялся за землю и, наконец, упал на колени чуть ли не под копыта Глагола.
6: «Признаешь ли по правде, что служил как собака заглотному, пожирательному и дьявольскому учению?»
5: «Признаю, Ваше Величество, что служил», — залепетал, опустив голову Смерчев. «Но не по идее служил, а исключительно ради корысти и удовлетворения стяжательских инстинктов. Больше никогда не буду и проклинаю тот час, когда стал заглотчиком».
6: «Теперь уже поздно»,
4: — сказал царь и махнул рукой. Под аркой уже стоял пожарный паровик с выдвинутой высоко лестницей, и стоявший на самом конце лестницы Семит спускал вниз веревку с петлей.
5: «Ваше Величество, простите, помилуйте!» —
4: простирал Смерчев руки к Сим Симычу. В это время Дзержин потащил своего бывшего коллегу за ноги. Тот упал на брюхо и ухватился за заднюю ногу Глагола. Глагол дернул копытом, и бедная голова Коммуния Ивановича треснула, как грецкий орех. Мне стало очень не по себе. Будучи от природы последовательным гуманистом, я всегда был решительно против такого рода расправ. Я лично за то, чтобы таких людей, как Коммуний, сечь на конюшне розгами. но я никогда не был сторонником чрезмерных жестокостей. Но они продолжались. Поскольку вопрос с коммунием решился столь скоро и радикально, Дзержин тут же оставил главкомписа дергаться в одиночестве, а сам, вновь кинувшись в толпу, извлек из нее отца Звездония с воспаленными глазами и всклокоченной бороденкой. Таким он и предстал перед новоявленным императором.
6: «Признаешь ли, что служил как собака дьявольскому, заглотному и богопротивному учению?» — вопросил тот.
7: «Признаю, батюшка!»
4: — нисколько не смутившись, сладким своим голоском пропел Звездоний.
7: «Признаю, что служил! Сейчас служу! И до самого последнего вздоха буду служить светлым идеалам коммунизма и великому вождю всего человечества, гениальному гениалиссимусу!»
6: «Распять его!» — приказал царь.
4: Я удивился такому приказу. Уж кто-кто, а Симыч должен был знать, что распинать на кресте — дело не христианское. Другое дело — сжечь живьем или посадить на кол. Но приказ есть приказ. Тут же откуда-то взялся огромный, грубо сколоченный крест, и четыре семита стали приколачивать несчастного отца Звездония к кресту большими ржавыми гвоздями. Сработанные передовой и прогрессивной промышленностью маскарепа, эти гвозди, конечно, гнулись, и распинальщикам приходилось их выдергивать, выпрямлять и вновь заколачивать. Терпя невероятные муки, отец Звездоний, тем не менее, не сдавался и, закатывая глаза, громко вопил.
7: «О, Гена, видишь ли ты меня? Видишь ли, какие муки терпит ради тебя жалкий твой раб Звездоний?»
4: Я думаю, никто не может меня заподозрить в излишних симпатиях к отцу Звездонию. Но сейчас, видя, с каким мужеством и достоинством принимает он мученическую смерть за свои незрелые убеждения, я проникся к нему глубочайшим почтением, и волна сочувствия залила мою грудь. Звездоний все еще мучился на кресте и что-то выкрикивал, когда царь со своими сопровождающими двинулся дальше. Люди при приближении этих всадников падали ниц, и я тоже упал на колени. Со звоном сыпались и падали прямо передо мной американские центы. Я ухитрился, сгреб несколько и сунул за пазуху. Заметив перед собой еще монету в 25 центов, я сунулся было за ней, но лошадиное копыто опустилось как раз на эту монету. Я подумал, что смогу подобрать четвертак, как только лошадь продвинется вперед, но она не двигалась, и надо мной нависла зловещая тишина.
6: «Кто это?» — услышал я царственный голос. «Поднять его!»
4: Кто-то, оказалось, Дзержин, схватил меня за шкирку, оторвал от земли,

0: разволновался, ткнул сам себя пальцем в грудь и переспросил. «Это?» Но тут же опомнился и признал. «Да, это я, Симыч».
1: «Не Симыч, а Ваше Величество!»
0: — поправил меня Зельберович. «Здорово, Лео!» — сказал я ему неожиданно для себя, как-то угодливо подхихикивая. «Ты очень импозантно смотришься на коне».
2: «Выполнил ты мое задание?» — строго спросил Сим Симыч.
0: «Это какой же Сим? То есть, Ваше Величество?» — спросил я, глупо подпрыгивая, кивая головой и про себя думая. «Надо же, гад какой! Даже 60 лет в морозильнике лежа все помнит. Если ты, то есть вы, имеете в виду флоппи-диск, то нет, не выполнил. Потому что
2: взять его!»
0: Симыч тронул поводья и двинулся дальше, рассыпая вокруг себя американские центы. Гениалиссимус. Меня долго вели по вонючим и плохо освещенным коридорам, а потом открыли железную дверь и куда-то втолкнули. Видимо, в камеру, в которой вообще никакого света не было. Только под самым потолком едва-едва что-то брезжило. Там было очень маленькое окошко размером не больше школьной тетради в клеточку, и синий свет сквозь него едва сочился, вырисовывая на фоне общей черноты лишь само это окошечко и ничего больше. Я стоял среди этого непроницаемого пространства, надеясь, что глаза, привыкнув к темноте, различат хоть что-то, но они не различали. Я попробовал двинуться вправо и тут же наткнулся на что-то твердое. Судя по запаху, это была параша. Звуков никаких не было слышно, но я почувствовал, что я здесь не один.
2: «Есть здесь кто-нибудь?» — спросил я негромко.
3: «Да»,
0: — ответил тихий голос, который показался мне знакомым.
3: «Здесь есть я».
0: «Кто вы?»
3: «Гениалиссимус»,
0: — просто ответил голос. Я мысленно произнес пару нехороших слов, которые в письменном виде воспроизводить не буду. Видимо, эти собаки запихнули меня не в тюрьму, а в психушку, да еще в одну камеру с сумасшедшим, страдающим манией величия.
3: «Слушайте», — спросил я, — «а вы, случайно, не буйный?»
2: «Что вы имеете в виду?»
3: «Я имею в виду, что если у вас хоть капля разума сохранилась, не вздумайте на меня нападать. Я в совершенстве владею приемами карате, и любая попытка применить силу может очень дорого вам обойтись».
0: Конечно, это была чистая воды чернуха. Ни о каком карате я и малейшего понятия никогда не имел. Но я точно знал, что сумасшедшие, когда знают, что могут получить по зубам, бывают весьма разумны и осмотрительны. Человек в темноте помолчал, обдумывая мои слова, а потом спросил. «Витя, это ты?» Теперь помолчал я, а затем спросил.
3: «Значит, ты утверждаешь, что ты гениалиссимус?»
2: «Ну да», — сказал он, — «гениалиссимус». «Или... бывший гениалиссимус».
0: Я еще подумал и сказал.
2: «Здравствуй, Леша. По-моему, нас с тобой совершенно справедливо упрятали в этот сумасшедший дом».
3: «Почему?» — услышал я вопрос. «Потому что то, что сейчас происходит в нашем воображении, в действительности случиться никак не могло».
2: «Почему?»
3: — спросил он опять. «Потому что сам твой вопрос говорит о твоей болезни. Ну, посуди сам. Мы с тобой родились, выросли и почти состарились в прошлом веке. Не могли же мы вместе оказаться здесь, да еще чтобы в это же время сюда же прибыл этот взбесившийся маньяк, который теперь называет себя Серафимом».
0: Гениалиссимус Букашев, подумав, сказал.
2: «Ты сам доказал, что понятие действительность очень условно. Во всяком случае, для нас она существует только в том виде, в каком отражается в нашем воображении. То есть действительность... это только то, что мы реально видим перед собой. В таком случае сейчас для меня никакой действительности не существует, потому что в настоящий момент я перед собой не вижу ничего».
3: «А тебе ничего видеть не надо. Вытяни вперед руки и иди на голос».
0: Я так и сделал. И скоро мы с Букашевым, как слепые, ощупывали друг друга, чтобы убедиться, что мы — это мы. Ночная беседа. Всю ночь мы просидели на нижних нарах и тихо разговаривали, не видя даже силуэтов друг друга. Гениалиссимус Букашев был арестован и доставлен на Землю специальным космическим отрядом Безо. Если не ошибаюсь, это был первый в истории арест на орбите. Впрочем, космические тюрьмы, куда доставляли людей, арестованных на Земле, существовали и раньше.
2: «Помнишь наш разговор в английском парке?» — спросил мой сокамерник.
3: «Еще б не помнить», — сказал я. «Очень хорошо помню».

0: Помню даже, что ты собирался построить коммунизм, но так же, как твои предшественники, оказался настоящим утопистом. Ошибаешься, дружок, вдруг сказал он совсем весело. Я утопистом не оказался. Я коммунизм построил.
1: Ты называешь это коммунизмом? Спросил я возмущенно. Это общество жалких нищих, которые уже даже не знают разницы между продуктом первичным и вторичным. Общество людей, для которых вся духовная жизнь свелась к сочинению и изучению гениалиссимусианы. Ты хочешь сказать, что именно это и есть коммунизм?
0: Да, милый, сказал он с усмешкой, которую я невидя почувствовал. Именно это и есть коммунизм.
1: Странно, сказал я. У меня об этой мечте человечества были другие представления.
0: У меня тоже, сказал он.
1: Но когда люди начинают воплощать свою мечту в жизнь и идут вместе к единой цели, у них всегда получается что-то вроде того, что ты видел.
0: Ты говоришь, заметил я, как самый настоящий антикоммунист.
1: Ну да, как самый настоящий, согласился он, только с небольшой поправкой.
0: Ты же знаешь, американцы говорят, если животное выглядит как собака, лает как собака и кусается как собака, так это и есть собака.
1: То есть ты хочешь сказать, что ты и есть самый настоящий антикоммунист?
0: Ну, наконец, догадался, похвалил он меня иронически.
1: Интересное признание, отреагировал я с сарказмом. Но запоздалое и бесполезное. Зачем ты мне это говоришь? Я же не следователь и не наседка. Да если бы я и был кем-то из них, неужели ты рассчитываешь, что кто-то тебе поверит? Да сейчас любого останови на улице, он тебе скажет, что всегда был антикоммунистом. Ему еще можно поверить, но не тебе же.
0: Нет, брат, это ты неудачно придумал. Это тебя не спасет. Я слышал, как он вздохнул. Неужели ты думаешь, я настолько глуп, чтобы рассчитывать на спасение? Нет, милый, мне вообще уже рассчитывать не на что. Я многие годы жил на эликсире, который присылал мне Эдик. Как раз перед арестом я выпил последнюю порцию, действие ее уже кончилось, и начался ускоренный, необратимый процесс, который близок к завершению. Так что терять мне нечего, врать незачем. Поэтому то, что я тебе скажу, ты должен принять на веру без всяких доказательств.
2: Ты можешь называть меня как угодно. Но главное не то, как я называюсь, а то, что я сделал. Я коммунизм построил, и я же его похоронил. Ты посчитай, сколько людей боролись с этим учением. Они создавали кружки, партии, разбрасывали листовки, гибли в тюрьмах и лагерях. А чего они добились? Твой Симыч пытался закидать коммунизм своими глыбами и в конце концов спрятался в морозильнике. А никто не понимал такой простой вещи, что для того, чтобы разрушить коммунизм, надо его построить. Он замолчал. Я не побуждал его к продолжению разговора, потому что мне надо было подумать. Тайна, которую я никак не мог раньше постичь, открывалась мне с неожиданной стороны.
1: «Слушай», — сказала наконец, — «но если следовать твоей логике, то надо признать, что все люди, которые вели нас к коммунизму, были на самом деле его врагами».
0: «Конечно!» — обрадовался он. «Все эти люди от Маркса и до меня, заразив коммунизмом человечество, дали ему возможность переболеть этой болезнью и выработать иммунитет, которого, может быть, хватит на много поколений вперед. Но из всех разрушителей коммунизма мне удалось больше других, потому что именно я на практике довел это учение до полнейшего абсурда». Он сообщил мне это с явной гордостью и опять замолчал.
1: «Интересант», — сказал я, повторяя нашего общего покойного друга. «Очень даже интересант. И что же, у тебя всегда были такие вот взгляды? И даже тогда, когда мы встречались в Мюнхене?»
0: «Ну нет», — вздохнул он в темноте. «Тогда были не совсем такие. Тогда я еще думал, что можно что-то сделать».
1: «Да, да», — прервал он сам себя раздраженно. «Я чувствую, ты усмехаешься. Ты думаешь, что тебе все было известно заранее? То, что тебе было известно, я знал не хуже тебя. Но ты стоял в стороне и насмешничал. А я пробовал что-то сделать. И, во всяком случае, довел исторический эксперимент до конца».
0: «И ты доволен результатом?»
1: «Доволен или недоволен, значения не имеет», — сказал Букашев. «Если экспериментатор ставит свой опыт честно, любой результат он должен принять таким, как он есть».
0: Тут уж рассердился я.
1: «И ты считаешь, — сказал я, — что ставил свой опыт честно? А культ твоей личности тоже был частью эксперимента? А твои бесчисленные портреты, а громоздкие безвкусные изваяния, а бездарнейшие гениалиссимусиана тоже нужны были для честного опыта?»
0: — застонал Букашев и заскрежетал зубами. «Ты не можешь себе представить, как я это все ненавидел! Я их просил, умолял, приказывал прекратить словословие. И что ты думаешь? Они в ответ разражались бурными аплодисментами, статьями, романами, поэмами и кинофильмами о моей исключительной скромности. Когда я хотел провести какие-то конкретные реформы, собирал съезды, митинги, говорил им, что так дальше жить нельзя, давайте, наконец, что-нибудь сделаем, давайте будем работать по-новому, в ответ я опять слышал бурные аплодисменты и крики «Ура!». Газеты и телевидение превозносили меня за мою необычайную смелость и широту взгляда. Пропагандисты меня напропалую цитировали. Как правильно указал, как мудро заметил наш славный гениалиссимус, дальше так жить нельзя. Давайте что-нибудь сделаем, давайте работать по-новому. И на этих словах все кончалось.
2: Собственно говоря, в его признаниях для меня ничего нового не было. Советская система и в мои времена вела себя примерно так же.
0: Но все же, сказал я Букашеву, может быть, беда твоя была в том, что ты окружил себя бюрократами и подхалимами, которые ничего другого, кроме как хлопать в ладоши, не умели. Может быть, тебе надо было выгнать их к черту и обратиться прямо к народу? Народ, я уверен, он бы тебя поддержал.
2: Друг мой, печально сказал бывший гениалиссимус, о каком народе ты говоришь? И вообще, что такое народ? И есть ли вообще разница между народом, населением, обществом, толпой, нацией или массами? И как назвать миллионы людей, которые восторженно бегут за своими сумасшедшими вождями, неся их бесчисленные портреты и скандируя их безумные лозунги? Если ты хочешь сказать, что самое лучшее, что есть среди этих миллионов, это и есть народ, то тогда ты должен признать, что народ состоит всего из нескольких человек. Но если народ — это большинство, то я тебе должен сказать, что народ глупее одного человека. Увлечь одного человека идиотской идеей намного труднее, чем весь народ.
0: Может быть, ты и прав, сказал я, может быть. А скажи мне, если ты такой умный, как же ты допустил, что твои соратники оставили тебя в космосе?
2: А я этому не противился, сказал он. Мне на Земле больше нечего было делать. Когда я увидел, что ничего изменить не могу, тогда я решил, пусть будет, как будет. Я видел, что машина запущена и сама собой катится в пропасть. И ход ее даже мне не под силу ни замедлить, ни ускорить. Я устал и хотел куда-то спрятаться от всего и от всех, но на Земле подходящего места не нашел. Поэтому, когда они решили оставить меня на орбите, я подумал, может быть, так и лучше. Они делали вид, что я ими руковожу, и я делал вид. А на самом деле я жил своей отдельной жизнью. Ел, спал, читал книжки, думал и ждал.
0: Чего ждал?
2: Ждал, когда это все развалится.
0: Ну вот, поймал я его на слове. Значит, ты вел себя точно так же, как Симыч. Он ждал в морозильнике, а ты в космосе. Какая разница?
2: По-моему, мое сравнение показалось ему обидным.
0: Разница в том, сказал он сердито, что прежде чем ждать, пока эта лодка затонет, я ее долго раскачивал. А он в это время валял свои глыбы впустую. А потом, конечно, мне захотелось увидеть, чем дело кончится, и только поэтому я регулярно пил микстуру от Эдика.
2: «Ты знаешь, что с Эдиком случилось?» — спросил я.
0: «Да, я знаю, ты его отравил. Правильно сделал. Это был человек мерзкий и вредный.
2: А мне его изобретение уже не поможет, да и ни к чему. Я дожил до того, до чего хотел. Теперь можно и умереть». Я не помню, когда и как заснул. Помню только, что проснулся на верхних нарах, когда было уже совершенно светло. Когда я глянул вниз, я не увидел ничего, кроме аккуратно застеленных нар. Вероятно, гениалиссимуса увели ночью, когда я крепко спал.
0: Высочайший манифест. Мы, Божией милостью Серафим I, император и самодержец всея Руси, данным манифестом высочайше и всемилостивейше объявляем дьявольское, заглотное и кровавое коммунистическое правление низложенным. Зловонючая партия КПГБ распущена и объявлена вне закона. Пропаганда коммунистической идеологии приравнена к числу тягчайших государственных преступлений. Россия объявляется единой и неделимой империей с монархической формой правления. Деление империи на республики отменяется.
1: основной административной единицей на местах является губерния во главе с назначенным нами губернатором. Империя располагается на территориях, находившихся ранее под контролем бесовской шайки КПГБ, включая в себя также Польшу, Болгарию и Румынию в виде отдельных губерний. Вся полнота власти принадлежит императору, который осуществляет ее через назначенный им правительствующий сенат, кабинет министров и комитет губернаторов. Бывшие органы госбезопасности, служба БЕЗО, преобразовываются в Комитет народного спокойствия, КНС, главою которого назначается любезный нам и нашим верноподданным богобоязненный христианин Леопольд Зильберович. Всем бывшим коммунистам предлагается сдать свои членские билеты в губернские, уездные и волостные отделения КНС и пройти через церковное покаяние. Всем остальным нашим любезным подданным предлагается соблюдать спокойствие и порядок, выявлять заглотных коммунистов и плюралистов, уклоняющихся от регистрации и покаяния, проявлять бдительность и нетерпимость ко всем проявлениям лживой и мерзопакостной коммунистической идеологии. Данный манифест высочайше повелеваю зачитать на площадях, в церквах и других местах общественного скопления, а также в воинских частях, соединениях и на кораблях императорского военно-морского флота. С нами Бог! Серафим I, император и самодержец всея Руси.
2: Этот указ я прочел в напечатанной в виде рулона газете «Ведомости правительствующего сената», которую мне стали доставлять с первого дня моего заключения. Если бы не эта газета, я бы вообще с ума сошел. Я и так не находил себе места. Я всю жизнь мечтал стать свидетелем какого-нибудь переломного исторического события, чего-нибудь вроде крушения империи, революции или хотя бы контрреволюции. И не обидно ли? Во время как раз такого события, да имея к тому же прямое ко всему отношение, оказаться ни с того ни с сего в заперти. Хотя, впрочем, и в безопасности. Что было не лишнее, потому что, как я потом узнал, немедленно по воцарении Симыча, до сих пор не могу его называть Серафимом, на территории Маскарепа стихийно организовались передвижные народные суды, которые отлавливали бывших кумынян повышенных потребностей и плюралистов и, руководствуясь упрощенным правосознанием, тут же раздирали отловленных в клочья. Этого в газетах не было. Но публиковались длинные списки казненных по приговору чрезвычайной коллегии КНС. А кроме того, изо дня в день публиковались бесчисленные указы. Я их перечислю в том порядке, в котором запомнил. Первый. Указ о создании специальной комиссии по расследованию коммунистических преступлений. Второй. Об отказе от уплаты иностранных долгов. Третий. Об обязательном и поголовном обращении всего насущного населения в истинное православие, во исполнение указа провести поэтапное крещение всех подданных Его Величества, используя для данного обряда моря, реки, озера, пруды и другие естественные и искусственные водоемы. Четвертый. О переименовании всех городов, рек, поселков, улиц, заводов, фабрик, морских и речных судов, незаконно носящих имена коммунистических заправил. Пятый. Вся собственность на землю, производственные предприятия, средства производства и транспорт переходят в руки Его Величества и впоследствии общественными комитетами будет раздаваться бесплатно лицам, способным к производительному труду и уклонявшимся от сотрудничества с заглотным коммунизмом. Шестой. Паспорта и другие документы, выданные безбожной властью, упраздняются и заменяются единым видом на жительство. Седьмой. Об упразднении паровых, механических, электрических и других средств передвижения с постепенной заменой их живой тягловой силой, для чего крестьянам предлагается немедленно заняться выращиванием лошадей, быков, ослов и шотландских пони. Восьмой. Об отмене наук и замене их тремя обязательными предметами, которыми являются закон Божий, словарь Даля и высоконравственное сочинение Его Величества преподобного Серафима «Большая зона». 9. О введении телесных наказаний. 10. Об обязательном ношении бороды мужчинам от 40 лет и старше. 11. Об обязательном ношении длинной одежды. Под страхом наказания мужчинам вменяется в обязанность носить брюки не выше щиколоток.
1: Ширина каждой брючины должна быть такой, чтобы полностью закрывала носок. Женщины должны проявлять богобоязненность и скромность. Платья и юбки также должны быть не выше щиколоток. Ношение брюк и других предметов мужской одежды лицами женского пола категорически воспрещается. В церквах, на улицах и других публичных местах женщинам запрещено появляться с непокрытыми головами. Уличенные в нарушении данных правил женщины будут подвергаться публичной порке, выстриганию волос и вываливанию в смоле и в перьях. 12. О запрещении женщинам ездить на велосипедах. 13. О восстановлении буквы «Ять» в русском алфавите.
2: Было много всяких других указов. О порядке хлебопашества, о введении в армии новых чинов и званий, о запрещении западных танцев и много чего еще. Я, к сожалению, запомнил не все.

0: с вещами. Дверь растворилась, и в камеру в сопровождении вертухая вошел казачий офицер в чине что-то вроде Ясаула. Он был в длинных шароварах и куртке с газырями и какими-то кистями.
1: «Дзержин Гаврилович!» — кинулся я к нему. «Ты ли это?»
2: «Нет», — сказал он, — «я не Дзержин, а Дружин Гаврилович». И, уклонившись от братания, поглядел в какой-то список.
1: «Кто здесь на букву «К»?»
0: Оглядевшись вокруг себя, я сказал, что я здесь один на все буквы. При этом я подумал, а какое, интересно, мое имя на букву «К» он имеет в виду, Карцев или Классик?
1: «На выход с вещами», — буркнул Дзержин.
0: Я взял свою кепку и вышел. Оставив вертухая у камеры, мы с Дзержином-дружином долго шли длинным извилистым коридором с ободранными стенами и грязным выщербленным каменным полом.
1: «Ну что?» — спросил по дороге Дружин. «Пусть будет так. Боишься?»
3: «Нет», — сказал я, — «не боюсь».
1: «Ну и правильно», — сказал он. «Страшнее смерти ничего не будет». «А тебя они, значит, оставили на прежней работе?» — спросил я. «Потому что выяснили, что ты был семитом?»
2: «Нет, не поэтому», — сказал он. «А потому что им такие специалисты, как я, нужны. И не только им, любому режиму. Ты хоть какую революцию произведи, а потом результат ее надо кому-нибудь охранять».
1: «А кто это будет делать?»
2: «Мы. Каждого из нас в отдельности можно заменить, а всех вместе никак нельзя. Других не наберешь».
1: «Скажи, пожалуйста», — спросил я по простодушию, — «а в ЦРУ ты служишь по-прежнему?»
2: Он остановился, посмотрел на меня внимательно. «А вот на такие вопросы, дорогуша, я обычно не отвечаю».
0: И повел меня дальше. Мы поднялись на лифте и оказались в коридоре с дубовыми панелями и полом, покрытым красной ковровой дорожкой. Дошли до конца этого коридора и попали в просторную приемную, где толпились казаки в больших чинах. У двери, обитой черным дерматином, усатый секретарь медленно и тупо тыкал в клавиши пишущей машинки «Олимпия» за скорузлыми пальцами. Над ним висело изображенное расторопным художником большое панно, изображавшее въезд царя Серафима в столицу. Толпы народа, восторженные лица и Серафим, склонившись с лошади, гладит поднятого к нему счастливой матерью счастливого младенца.
1: «У себя?» — коротко спросил Дружин у секретаря.
4: «Так точно!»
0: — вскочил он и вытянулся.
4: «Они ждут!»
0: Дружин открыл дверь и пропустил меня вперед. Кабинет, в котором я очутился, был такой же просторный и роскошный, как и приемная. За огромным столом человек в форме казачьего генерала, склонив лысину, что-то быстро писал. Громадного размера картина над ним изображала Серафима, который, сидя на вздыбленном коне, поражает копьем пятиголового красного дракона. Генерал поднял голову, отложил свое писание, вышел из-за стола и, цветя благодушной улыбкой, пошел мне навстречу, подтягивая на ходу штаны с лампасами, которые, несмотря на большой живот, были ему велики.
5: «Ну, здравствуй, здравствуй!»
0: — сказал он, обнимая меня и хлопая по спине. Дружин стоял рядом и скромно улыбался, как младший чин в присутствии старшего.
5: «Ты свободен!»
0: — кивнул ему Зильберович. Дружин лихо откозырял и вышел.
5: «Ну, садись!»
0: — сказал Зильберович, указав на кожаный диван, состоявшим перед ним журнальным столиком, на котором лежал неизвестный мне раньше журнал «Имперские новости». Зильберович занял место в кресле напротив.
5: «Ну вот, и свиделись еще раз!»
0: — сказал он, продолжая улыбаться.
1: «Да», — повторил я, — «свиделись».
5: «А ты почти не изменился»,
1: — сказал он. «Зато ты изменился», — сказал я.
5: «В каком смысле?»
0: — озаботился он.
5: «Очень постарел?»
1: «Да нет», — успокоил я его, — «постарел не очень. Но выглядишь не совсем привычно в этих вот...»
0: Я каким-то образом изобразил руками его эполеты и аксельбанты.
5: «А, ты это имеешь в виду?»
0: Он склонил голову по птичьей, оглядел себя самодовольно.
5: «Ну что ж, старик, это я, даже ты можешь подтвердить, заслужил. Верой и правдой служил Симычу. То есть я имею в виду его величество. Я поверил в него, когда никто не верил. Я был рядом в самые трудные его времена. И вот видишь, кое-то чего дослужился. А что касается тебя, то ты мне вообще должен памятник поставить. Вот как вернешься к себе в Штокдорф, если, конечно, вернешься, так сразу начинай лепить. Потому что То есть его величество был на тебя так зол, что хотел прямо сразу с тобой поступить как с плюралистом. А я тебя отстоял, понимаешь?»
1: «Не понимаю», — сказал я. «Чем это я его величество так прогневил? Что я ему такого сделал?»
5: «Важно не что сделал, а чего не сделал», — — заметил Зельберович. — Тебе было поручено большую зону распространять, а ты...
3: — А я ничего не мог, — сказал я. — У меня этот флоппи-диск сразу конфисковали еще на таможне. А если бы не конфисковали, так все равно ничего сделать нельзя было. У этих коммунян ни компьютеров, ни бумаги, один только вторичный продукт в изобилии. Да и с тем перебои, поскольку первичного продукта нехватка.
5: Вот — Вот-вот, — просиял Зельберович. — Именно такие слова я от тебя и хотел услышать. Значит, ты к коммунистам критически относишься, не любишь их?
3: — Да кто же их, — сказал я, — любит? Они сами себя не любят.
5: — Правильно, — одобрил меня Зельберович. — Заговорщиков и плюралистов никто не любит, все их ненавидят. Сейчас мы поедем с тобой к его величеству. Ты ему так прямо и скажи, что заглотчиков и плюралистов ненавидишь, и будешь бороться против них до конца. И запомни, не вздумай называть его Симычем или как-нибудь вроде этого. Только ваше величество. И ни в чем не перечь. Отвечай только, слушаюсь, так точно, никак нет. А то, если он осерчает...
0: Зельберович не договорил, вскочил на ноги и хлопнул в ладоши.
5: — Каретку к подъезду!
0: — крикнул он появившемуся в дверях усатому секретарю. Я думал, что слово «карета» было сказано для красного словца, а оказалось и правда — карета. Из красного дерева, с кожаными сиденьями внутри и с какими-то жандармами на запятках. Кучер сразу погнал лошадей галопом. Погода была прекрасная, и солнце играло на кончиках пик, окружавших карету казаков конвойной сотни. Раздвинув бархатные занавески с кистями, я жадно смотрел на улицу и видел, какие благодатные перемены произошли здесь, покуда я сидел в тюрьме. Все прохожие были в длинных штанах и длинных платьях, а некоторые даже оказались длинноволосыми. Видимо, новая власть еще не окончательно установилась, потому что некоторые улицы были забаррикадированы поставленными поперек паровиками. Поэтому мы ехали каким-то странным кружным путем, чему, впрочем, я был рад. Сначала мы проехали по проспекту Маркса, которому уже было возвращено исконное название «Охотный ряд». Зато проспект имени Первого Тома теперь назывался не улицей Горького и не Тверской, и даже вовсе не улицей и не проспектом, а Серафимовской аллеей. За всю дорогу мы не встретили ни одного портрета Гениалиссимуса, только портреты Симыча. Но больше всего мне понравился памятник на площади напротив бывшего Дворца Любви. На лошади, на которой сидел когда-то Юрий Долгорукий, а потом Гениалиссимус, теперь возвышался Симыч, который точно так же, как на картине в кабинете Лео, со зверским усердием пропарывал копьем пятиголового гипсового дракона. Наконец наша карета застучала колесами по булыжнику Красной площади. Первое, что я увидел, проезжая мимо исторического музея, это две грубо сколоченных виселицы. На одной из них болтался с обрезанными шлангами горизонт Тимофеевич Разин, а на другой — Берий Ильич взрослый, в полной форме, за исключением штанов. Куда они делись, догадаться было проще простого. Я посмотрел на штаны Зельберовича, тот перехватил мой взгляд, все понял, смутился и инстинктивно прикрыл лампасы руками. Я хотел что-то сострить, но, услышав шум, вновь выглянул наружу и увидел возле лобного места большую толпу православных, которые мешали проезду. Из-за этой толпы мы слегка задержались, и я успел разглядеть палача в красной рубахе и с большим топором. Я сначала не разобрал, кого казнят, но когда палач взмахнул топором, толпа взвыла, попятилась, и я увидел, что по булыжнику катится черная курчавая голова. Я ахнул, узнав голову Тома. «Слушай», — обернулся я к Зельберовичу, — «за что вы его? Неужели за то, что негр?»
5: «Ну что ты», — сказал Зельберович, — «его величество к неграм терпимо относится, но ты же сам написал, что Том был скрытым заглотчиком».
3: Мне стало очень уж неприятно. Конечно, я написал, но если бы я знал, что мое писание приведет Тома к такому ужасному концу, уж его-то я бы точно вычеркнул.
0: Пока я так думал, наша карета пробилась через толпу и въехала в распахнувшиеся перед нами Спасские ворота Кремля. Искрина. В царской приемной Зельберович попросил меня подождать, а сам побежал докладывать. Я огляделся. Я узнал эту комнату. Еще недавно она была приемной Берия Ильича, но теперь она выглядела несколько иначе. На окнах висели тяжелые занавеси с двуглавыми орлами, разглядывая которые, я не сразу заметил, что царская секретарша прекратила печатать на машинке и смотрит на меня с большим любопытством. Наконец, я ее тоже заметил. Она была в черном строгом платье и в белой косынке, из-под которой выбивалась маленькая челочка.
6: «Клаша!»
0: — тихо позвала меня секретарша и улыбнулась.
3: «Искра!» — закричал я. «Неужели это ты? Боже мой! Я тебя не узнал! Ты так изменилась и похорошела! Тебе так к лицу это платье, эта косынка и челочка!» Я кинулся к ней, хотел ее обнять, но она выставила вперед руки и сказала:
6: «Нет-нет, только без этого».
3: Я даже опешил. «Как же так, без этого? Я тебя так долго не видел».
6: «Я тебя тоже долго не видела и отвыкла», — сказала она. «И это к лучшему, потому что ты от нас скоро уедешь, а мне оставаться здесь».
3: «Да, да», — сказал я, оправдываясь. «Я тебя никак не могу с собой взять, потому что...»
6: «А почему ты думаешь, — спросила она удивленно, — что я хочу с тобой ехать куда-то?»
3: «Как?» — опешил я. «Разве ты не хочешь уехать отсюда со мной?»
6: «С какой стати? Чего я там не видела?»
3: «Что значит, чего ты там не видела? Ты разве не понимаешь? Если я уеду, ты больше никогда меня не увидишь. Никогда-никогда!»
6: «Ну да». Она улыбнулась и развела руками. «Когда-то же нам все равно пришлось бы проститься».
0: Причем сказала она это так спокойно, как будто перспектива проститься со мной навсегда не затронула в ней никаких струн души. Это меня ужасно шокировало, обидело, возмутило. Моя мужская гордость была уязвлена.
3: «Ну... как же, — сказал я, — ну как же? Неужели ты все забыла? Ведь мы с тобой даже спали вместе».
6: «Мало ли, с кем я спала, — сказала она, улыбнувшись очень цинично. — Я же не могу одновременно уехать со всеми, с кем я спала».
3: Меня от такой откровенности даже всего затрясло. Я сжал кулаки, затопал ногами, закричал на нее. «Да как ты смеешь говорить такие слова? Как тебе не стыдно? Неужели тебе чужды такие понятия, как любовь, женская верность и женская гордость? Неужели ты думаешь, что на свете нет ничего святого? А я-то дурак. Я о тебе думал, я страдал. Я вспоминал, как предо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты».
0: Я говорил долго, возвышенно и красиво. Я произносил пушкинские слова, вовсе не думая, что я их украл. Мне казалось, что они только что родились в моем уме или сердце, и я сам искренне верил тому, что я говорил. Я еще не закончил всех своих сентенций, когда заметил, что она ужасно разволновалась, затрепетала и вдруг с рыданиями кинулась мне на грудь. «Миленький мой», — бормотала она, глотая слезы, — «любимый, Клашенька, прости меня. Я не знала, что ты меня так любишь. Но если так, ты ведь меня правда очень любишь, очень-очень».
3: «Ну, конечно же, очень», — сказал я, тут же теряя уверенность.
6: «Я тебя тоже очень-очень», — сказала она, осыпая меня поцелуями. «Я готова за тобой ехать, идти пешком, куда хочешь, в прошлое, в будущее, в тартарары».
0: Вот подлая человеческая натура. Только что я страстно желал услышать от нее что-то подобное. А как услышал, сразу же скис. Косынка на ней сбилась. Я ерошил ее короткие волосы, говорил ей какие-то слова и думал: «Боже мой, что же я такое наделал? Зачем я ее уговаривал и куда я ее возьму?» «Милая, — сказал я ей, — если бы ты поехала со мной, это было бы такое счастье, но...»
6: Она закрыла мой рот ладошкой. «Никаких «но». Я еду с тобой, куда ты меня позовешь».
3: «Да-да, — сказал я, — да, конечно, но, понимаешь, у меня там есть жена».
6: «А это не важно», — горячо возразила она. «Я знаю, что у тебя есть жена, но я уверена, она хорошая, она все поймет, и мы с ней подружимся».
0: Надо сказать, что это ее предположение меня очень развеселило. И я даже не то чтобы засмеялся, но хмыкнул. И сказал, что жена у меня, конечно, хорошая и даже очень, но насчет того, что она поймет, в этом я как-то слегка сомневаюсь. «Понимаешь, — сказал я, подбирая слова, — моя жена, она живет еще в прошлом, в старом капитализме, и у нее такие предрассудки, пережитки такие, что ее муж должен принадлежать только ей и никому больше». Это мое заявление искру не охладило нисколько.
6: «Хорошо, — сказала она, — если твоя жена такая отстала, и мы не будем ее травмировать. Мы будем встречаться только время от времени. А если и это невозможно, я буду счастлива иногда видеть тебя хотя бы издалека».
0: Вот эти женщины, они никогда не понимают, чего хотят.
3: Сначала они хотят видеть хотя бы издалека, хотя бы в подзорную трубу, но потом осознают, что этого мало, и начинают требовать чего-то еще.
6: Сейчас тебя царь позовет. Ты ему скажи, что можешь уехать только со мной. Он строгий, но справедливый. Он все поймет. Ты только скажи.
3: Хорошо, хорошо, сказал я, глядя на Зельберовича, который, приоткрыв дверь, манил меня пальцем. Царь Серафим. «У меня для тебя есть 4,5 минуты», — сказал царь Серафим и включил таймер ручных часов Сейко. Он сидел передо мной на позолоченном троне с железным жезлом, зажатым между колен. На голове у царя была шапка мономаха, должно быть, изъятая из оружейной палаты. Было жарко, из-под шапки струился пот, и царь время от времени утирался парчевым своим рукавом.
7: «Премног благодарен, Ваше Величество», — сказал я и глубоко поклонился.
3: Я хотел тебя казнить, но потом передумал.
7: «Премног благодарен», — повторил я и, упав на колени, приложился к его левому сапогу.
3: «Но это ни к чему», — проворчал он. «Встань. Ты написал много чепухи и в отношении меня допустил много похабства».
7: Но голос его чувствительно потеплел.
3: «Я узнал, что ты много претерпел и отказался меня вычеркивать, несмотря на все, чем тебя стращали заглотчики». «Молодец!»
7: «Рад стараться, Ваше Величество!» Вскочил я на ноги.
3: «Но должен признаться, что моей заслуги тут нет. Вас разве вычеркнешь? Вас, Ваше Величество, и топором-то не вырубишь. Это заглотчики думают, что кого хочешь можно в историю вписывать, а кого хочешь выписывать, а я-то знаю, что это никак невозможно».
7: «То-то и оно», — сказал царь довольный.
3: «У тебя ум куриный, но это ты все-таки сообразил. И за это я тебя, пожалуй, отпущу во свояси. Я, правда, запретил полеты всяких железных птиц, но люфтганзовскую леталку задержал для тебя специально. И это будет последний полет над нашей империей. Но отпущу я тебя только при одном, вернее, при двух непременных условиях».
7: «Я весь внимание, Ваше Величество», — сказал я смиренно.
3: «Во-первых, как только попадешь в 82-й год, так сразу опиши подробно все, что ты здесь видел, и пошли мне экспрессом в Отрадное».
7: «Слушаюсь, Ваше Величество», — сказал я.
3: «И обязательно про эту сучку напиши, про Степаниду, и про ее Тома тоже. Я тогда буду сразу знать, что с ними делать. Во-вторых, всем плюралистам расскажи, что их ожидает в светлом будущем».
7: «Непременно расскажу», — обещал я совершенно искренне. В это время как раз его часы начали пикать, но он их заткнул и спросил, есть ли у меня какие-то просьбы. Я сказал, что просьба есть. Нельзя ли выйти отсюда через какой-нибудь черный ход или хотя бы через окно?
3: «Это еще зачем?» — свел брови император.
7: «Не извольте прогневаться, Ваше Величество», — сказал я, — «но ваша секретарша, у меня тут с ней были шуры-муры, и она втюрилась в меня, как кошка».
3: «Вот оно что!» — еще больше нахмурился царь. «Ах ты негодяй какой!» — вскричал он и стукнул жезлом в паркет. «Так вот ты чем здесь занимался! Вот почему ты не распространял большую зону!»
7: Я испугался и рухнул на колени. Я стал объяснять, что заглотные коммунисты выделили мне Искрину без всякой просьбы с моей стороны, а просто как почетному гостю. И я жил с ней не для удовольствия, а только для того, чтобы отвлечь их внимание, усыпить бдительность и способствовать пришествию Его Величества.
3: «А она для чего же с тобой жила?»
7: — спросил он и покосился на меня презрительно и насмешливо. Я, конечно, мог бы ему объяснить, что таких женщин, которые не хотели бы жить со мной, не бывает, но я побоялся его рассердить и сказал, что она жила со мной в порядке партийной нагрузки.
3: «Какой разврат!» — вскричал император. — «Это так себя вела моя секретарша? Лео!» — закричал он, как будто куда-то в пространство, хотя Лео стоял совсем рядом. — «Повелеваю тебе эту... как ее? Арестовать, подвергнуть публичной порке, выстричь середину головы и вывалить в смоле и в перьях. Ваше Величество!» — закричал я, не вставая с колен. — «Симыч!» — сказал я, чувствуя, что могу так сказать. «Она ни в чем не виновата. Ее заглотчики принуждали к сожительству с иностранцами.
7: А она сама всегда была очень богобоязненной и всегда была верной семиткой. Она всегда твой портрет здесь вот носила.
0: Кажется, мое сообщение его ублажило, и он сказал, что ладно, пороть не будет, а сошлет ее в монастырь. Мне ее было немного жалко, однако, будучи в то же время ревнивым, я был рад, что она останется жива, но не сможет мне изменять.
2: — Ну ладно, — сказал царь,
0: и, сняв шапку Мономаха, утерся ею.
2: — Ступай и запомни то, что я тебе поручил. Лео, проводи его через ту дверь.
0: Я вскочил на ноги, отряхнул колени и, низко кланяясь, пошел задом к двери.
2: — Витя!
0: — окликнул меня вдруг Сим Симыч впервые в жизни по имени. Удивленный, я остановился и вытаращился на него.
8: — Слушаю, Ваше Величество.
2: — Счастливого пути, Витя,
0: — сказал царь и шапкой смахнул слезу.
2: — Счастливо оставаться, Симыч,
0: — сказал я дрогнувшим голосом и толкнул задом дверь. Эпилог. Я вернулся в Мюнхен вечером 24 сентября 1982 года. Моя жена не знала о моем приезде, поэтому мне пришлось взять такси. Проезжая через Мюнхен, я был потрясен и даже подавлен обилием огней, реклам, разноцветных автомобилей и по-праздничному одетой толпой на Мариенплац. Мне трудно было представить, что я приехал из будущего в прошлое, а не наоборот. В тот же вечер не успел я войти в дом, обнять жену и распаковать чемоданы, раздался телефонный звонок.
2: «Здравствуй, Витек!» — услышал я знакомый голос. — Говорит Букашев. — Букашев? — удивился я. — Гениалиссимус! — Что? — переспросил он недоуменно. — Как ты меня назвал?
0: С ответом я не спешил. Я думал, это не может быть гениалиссимус, потому что после того, как я говорил с ним последний раз, у него было мало шансов остаться в живых. Впрочем, я тут же сообразил, что теперь время откалывает со мной другие шутки. И Лешка Букашев еще не знает о себе того, что я знаю о нем. Все-таки к причудам времени, несмотря на все свои приключения, я так и не привык.
2: «Извини», — сказал я, — «я малость притомился в дороге и не очень-то соображаю». «Я тебя понимаю», — сказал он. «Из Гонолулу путь не близкий». «Хорошо, я тебе перезвоню, когда ты отдохнешь».
0: Не успел я положить трубку, раздался новый звонок.
5: «Привет, старик! Говорит Зельверович!»
2: «Здравия желаю, ваше превосходительство», — сказал я.
0: Он, конечно, не понял, почему я его так назвал, но и не удивился.
5: «Ты чем-нибудь занят?» — спросил он.
2: «А что?» — спросил я.
5: «Сейчас же мотай в аэропорт, возьми билет и дуй в Торонто!»
0: «Прямо сейчас?» — переспросил я.
5: «Да!» — сказал он. «А что?»
2: «Ничего», — сказал я. «Жди, может, дождешься».
0: Я бросил трубку и задумался. Я понимал, что Букашев и Сим Симыч жаждут, получив от меня информацию, скорректировать свои планы. И я даже сначала хотел им в этом помочь. Но потом я подумал... А зачем мне это нужно? Могу ли я, имею ли право вмешиваться в исторический процесс? Нет, такую ответственность на себя, пожалуй, я не возьму. Так я решил и, соответственно, с этим стал действовать. Или, точнее, бездействовать. Я перестал подходить к телефону и сказал жене, чтобы она всех, кому я зачем-то нужен, посылала куда подальше. Что она с тех пор и делала. Правда, в исключительно вежливой форме. Всем, кто звонил, говорила, что я или только что вышел, или еще не пришел. К чести Букашева надо сказать, что он отстал довольно скоро. Но Зельберович оказался настойчивее и звонил мне сначала чуть ли не каждый день. Потом затих, но, как выяснилось, ненадолго. Что касается арабов, от которых я в свое время получил аванс, они ни разу не объявились, и я знаю почему. Дело в том, что у них там произошел военный переворот. Принц, который хотел у меня узнать секрет водородной бомбы, был убит дворцовой стражей, а новые руководители о нашем договоре, может быть, ничего не знали. Журнал New Times за время моей поездки обанкротился, ничего от меня больше не требовал, а сам я тоже не набивался. И, живя в Штокдорфе тихой деревенской семейной жизнью, писал вот этот роман. Работал я легко и быстро, потому что все здесь описанное я видел в иной своей жизни. А с самим романом получилось вроде бы так, что я его прочел, прежде чем написал. Поэтому вся эта история складывалась как бы сама по себе, и я уже сам не мог разобраться, что в ней первично и что вторично. А пока я об этом раздумывал, слух о моем скромном труде разошелся далеко,
7: И ко мне в Штокдорф личной персоной приперся вдруг Зильберович с категорическим указанием Симыча из романа немедленно вычеркнуть. Услышав это, я даже руками развел. Снова здорово. Мало того, что в Маскарепе с риском для жизни отстаивал я свои выдумки, так неужели и здесь мне придется за них сражаться? «Да что это вы все ко мне пристали с вашим Симычем?» — сказал я в сердцах. «Почему я должен вычеркивать именно его, а не кого-то другого? Почему, например, не Гениалиссимуса?»
5: «Гениалиссимуса можешь оставить», — великодушно разрешил Лео. «И можешь даже расписать его самыми черными красками, а Симыча не замай».
7: Во время происшедшего между нами бурного объяснения Лео стращал меня тем, что роман мой будет на руку только заглотчикам, которые наверняка за него ухватятся и, может быть, даже выпустят массовым тиражом. Я слушал Зильберовича с горькой усмешкой, вспоминал железный сейф Берия Ильича и сокрушенно качал головой. «Нет, Лео», — сказал я, — «ты заглотчиков недооцениваешь. Им тоже мой роман не понравится. И если я его не искалечу, как супика, не выкину из него все, кроме розовых снов, они продержат его в своих сейфах лет не меньше, чем 60. Так примерно я сказал Зильберовичу. И подумал, а что если, прочтя вышеописанное, соберутся заглотчики тайно на какое-нибудь свое заседание, обсудят мой роман всесторонне и признают, что автор в чем-то может быть прав. И решат, что если мы, мол, не свернем с заглотной нашей дороги, не исправим текущего положения, то неизбежно дойдем до ручки, до стирания разницы между продуктом первичным и продуктом вторичным. И, придя к такому печальному выводу, займутся исправлением не автора или его сочинений, а самой жизни. А роман мой, вынув из сейфа, издадут массовым тиражом, как плод пустой и безобидной фантазии. Что ж, против такого оборота событий лично я возражать не буду. Пусть будущая действительность окажется не похожей на ту, что я описал. Конечно, моя репутация как человека исключительно правдивого в таком случае будет изрядно подмочена, но я с подобной участью готов заранее примириться. Бог с ней, с репутацией. Лишь бы жить стало полегче. Вот в чем дело, господа.

дико попросил Лерой. «Ладно уж», — ответил тот, — «слушай, у него довольно крупное яйцеобразное тело, две мощные четырехпалые ноги, а вместо рук пара крыльев, заканчивающихся почти человеческими кистями. Но самое необычное — это голова. В сущности, она не являлась тем, что мы обычно вкладываем в это слово, то есть вместилищем мозга мыслящего существа. У этого страуса, так, пожалуй, и будем называть этого марсианина, голова служила, во-первых, своеобразным перископом, связывавшим находящийся в туловище мозг с вынесенными наружу глазами. Во-вторых, являлась звуковым резонатором, поскольку голос слышался именно оттуда. Но самое главное в ней — ее своеобразные амортизационные свойства, главное назначение которых, по-видимому, — оберегать мозг. Обо всем этом я догадался потом, а пока что мы стояли друг против друга и настороженно рассматривали один другого, готовые к любым неожиданностям. Спасенное мною существо было примерно моего роста и выглядело далеко не хилым. Пут сможет подтвердить мои слова. Все вопросительно взглянули на Карла, и тот кивнул. Я по-прежнему сжимал пистолет, и, по-видимому, страус понял его назначение, потому что вдруг расправил крылья и протянул эти своеобразные руки в мою сторону, раскрыв ладони и растопырив пальцы. Он явно предлагал мне дружбу. Я убрал пистолет и пожал протянутую руку, чем вызвал целую серию забавных чирикающих звуков. Мне показалось, что марсианин засмеялся. Спать мне расхотелось, и я решил развести костер. Наломав немного сухих стеблей, я сложил их горкой, и тут вдруг мой новый приятель исчез. Только я стал ломать голову, куда это он сгинул, как вдруг тот вернулся с охапкой сушняка в руках. Он прекрасно понял мои действия. Мало того, это существо достало откуда-то светящуюся искорку, от которой костер мгновенно запылал. Не мне вам рассказывать, как трудно заставить что-то загореться в марсианской атмосфере. Одно хорошо уж, если загорелось, то горит долго. Джарвис живо представил себе эти предзакатные посиделки у костра в компании с загадочным существом, которому он, тем не менее, испытывал явную симпатию. Такое чувство, как Дик неоднократно убеждался, обычно бывает взаимным. Вот и тогда он ощутил доброжелательный интерес со стороны своего нового знакомца. Джарвис снова вздохнул и принялся рассказывать о том, как пытался потолковать с марсианином. «Прежде всего я решил узнать, как его следует называть. Применил прием, известный с незапамятных времен. Тыкать пальцем в разные предметы, одновременно называя их. В результате он стал звать меня Тик, а я его Твил. Поскольку предметов вокруг в сущности никаких не было, я принялся называть части тела — руки, ноги, голову, а когда дошел до понятий сердце, дыхание, то предложил послушать и то, и другое. Когда его огромный клюв оказался возле самой груди, мне на секунду стало как-то не по себе, но я тут же раскаялся в собственной подозрительности, потому что и он доверчиво прижал мою голову к своему яйцевидному телу. Я услышал частые гулкие удары и легкий ритмический свист. Это существо тоже имело сердце и легкие или нечто подобное этим органам. Лерой едва удержал стон. Его бы воля, он немедленно устремился бы на поиски марсианского страуса. Но, к сожалению, приходилось отложить это до следующей экспедиции. Твил тоже называл мне то или иное слово на своем языке, но я не мог повторить ни единого звука, продолжал рассказ Дик. Вероятно, голосовые связки землян не годились для воспроизведения странного щебета и чириканья, а уши просто не воспринимали нюансов чужой речи. Тогда я решил оставить фонетические изыски и предпочел им точный язык математики. Раскладывая камушки и группируя их, я объяснил четыре арифметических правила. Твил оказался примерным учеником и сходу принялся складывать и вычитать, поясняя результат своих действий мелодичным посвистыванием. Тогда я решил воспользоваться тем, что солнце еще не закатилось, и, показав на него, изобразил на песке это светило, а потом сделал приблизительный рисунок Солнечной системы, называя планеты. Можете представить мое изумление, когда Твил тут же уточнил мой чертеж, пририсовав Фобос и Деймос возле Марса, а возле Земли — Луну. Гаррисон скептически хмыкнул. Он же не слепой и прекрасно мог заметить Луну, а уж спутники своей планеты тем более. «Я не согласен с тобой, командир», — возразил Джарвис. «Народ Твила

0: высоко интеллектуален и, несомненно, знаком с астрономией и ее приборами. Иначе чем объяснить, что именно четвертую планету он принял за Марс, хотя, по твоей логике визуального знания, он должен был бы считать ее третьей? С Марса же не виден Меркурий.
1: «Что ж», — заметил Гаррисон, — «в этом есть резон. Ладно, рассказывай дальше».
0: «Есть, капитан», — шутливо отсалютовал Дик. «А дальше произошло вот что. Я постарался объяснить Твиллу, что прилетел с Земли. Он, мне кажется, прекрасно это понял и, в свою очередь, принялся показывать на разные звезды, время от времени взмахивая руками-крыльями. Потом показал на Марса, в заключении подпрыгнул футов на 70 и спикировал вниз, воткнувшись клювом в кружок, изображавший Солнце. Причем он проделал этот трюк несколько раз, но я так и не понял его значения. А вдруг он хотел сказать, что его народ появился на Марсе, прилетев откуда-то из космического пространства, и что Солнечная система им понравилась больше всего, предположил Лерой.
1: «Тогда мне это не пришло в голову», — признался Джарвис.
0: «Однако твое объяснение поведения Твилла кажется довольно правдоподобным. Он обвел взглядом своих собеседников и понял, что они склонны поддержать мнение Жака. Лишь скептик Гаррисон предположил, что так могло выражаться и культовое солнцепоклонство». Анджарвис пожал плечами и продолжил рассказ. «Именно во время этих жутких прыжков я впервые подумал, что огромный клюв страуса служит амортизатором. Солнце тем временем почти скрылось за горизонтом и заметно похолодало. Я залез в мешок, а страус так и остался у костра. Через какое-то время мне снова послышался шум. Я выглянул из мешка и тут же поплатился за любопытство. Мой без того пострадавший нос мгновенно потерял чувствительность. Вот вам пример соотношения книжного знания и личной практики. Я же прекрасно знал, что ночью температура падает до минус 80. Но это просто отложилось в памяти, и только отмороженный нос заставил меня раз и навсегда запомнить этот климатический феномен».
1: «Прекрасно», — съехидничал Пуц. «А для того, чтобы поверить в закон тяготения, ты случаем не просил швырять в тебя яблоки?»
0: Все рассмеялись.
1: «Чем издеваться над пострадавшим, лучше слушайте дальше», — проговорил Джарвис.
0: На рассвете возле костра Твилла не оказалось. Но стоило мне выбраться из мешка, как он тут же спикировал с берегового откоса, как вы догадываетесь, клювом вниз. Я сложил вещи и показал, что пойду на север. Он ткнул себя пальцем в грудь, а потом махнул крылом на юг, по-видимому, показывая, что пришел оттуда. Но когда я, взвалив на себя поклажу, двинулся в путь, он пошел следом. Скорее всего, такой способ передвижения был ему не совсем привычен. Он предпочитал перемещаться прыжками.
1: Поверьте, это весьма впечатляющее зрелище. Он мощным толчком сильных ног посылал тело вверх и вперед, раскидывал в стороны руки крылья и улетал футов на 150 в парящем полете. И, конечно, приземлялся на клюв. А потом или ждал меня, или возвращался обратно, чтобы тут же снова взмыть в воздух. Иногда он шел рядом, и тогда мы пели песни.
2: «Идиотство какое-то! Поющий страус!» — схватился за голову Лерой.
1: «А земных страусов ты, значит, считаешь нормальными, хотя они и танцуют», — заступился за Твилла Джарвис. «А этот пел, вполне правильно подхватывая мелодии тех песен, которыми я нарушал окружавшую тишину.
0: Единственной живностью, которую я обнаружил в море Крона, были биолазы Лероя да бегающие травинки. Я продолжал обучать Твилла английскому, и он, в отличие от меня, хорошо усваивал чужую речь. Похоже, его удивляло, что одно и то же слово обозначало отличающиеся друг от друга предметы. Например, слово «камень» годилось и для скалы, и для ее крошечного осколка. Это его веселило, во всяком случае он чирикал так же заливисто, как и во время рукопожатия при знакомстве. «И на Земле встречаются примитивные народы, не обладающие способностью к обобщению», — заметил Лерой. «Для них нет понятия «вода», «еда» или «человек», поскольку они оперируют лишь конкретными образами, имеющими каждый свое название. Например, дождевая или морская вода, сильный или слабый человек, а уж про еду и говорить нечего». «Я бы не стал относить сородичей Твилла к примитивным народам», — возразил Джарвис. «Он просто мыслит иными категориями, а по части интеллекта мог бы дать фору и людям». «Могу тоже привести пример», — прервал он начавшуюся дискуссию. «Как вам такой факт? Он легко усвоил человеческую речь, а я его нет. И не стоит, братцы, говорить, что я уж такой неспособный. Лучше послушайте, что было дальше».
1: Спустя два дня мы вышли к пустыне Ксантус. Здесь серый цвет сменился на желтый, что как-то порадовало глаз. Я уже порядком устал, а страус вовсе не убавил прыти, хотя я так и не понял, питается ли он чем-нибудь. Когда я попытался накормить его шоколадом, он решительно отказался, а вот воду попробовал, буквально пару капель. Как-то в пустыне нас накрыла песчаная буря. Я укутался в спальный мешок, а Твилл ограничился тем, что плотно сомкнул ноздри и опустил на глаза бахромчатые веки. «Пожалуй, можно сделать вывод, что народ Твилла относится к обитателям пустыни», — осторожно высказался Лерой.
2: «Да весь Марс — это в сущности пустыня», — заметил Гаррисон. «Здесь нет деления на явные климатические зоны, так что сородичи Твилла могут проживать в любой части планеты».
3: «Верно», — согласился Пуц. «За время своих вылетов я так и не увидел ничего иного, кроме унылых каменистых равнин до бесконечных песков».
1: Джарвис кивнул и снова заговорил. «После того, как ветер утих, мы снова отправились в путь. Пустыню наискось пересекала скалистая гряда, и мы постепенно приближались к этой преграде. Я уже заранее представлял, как удобно мне будет карабкаться через нее со всей своей поклажей, если даже ходьба по сравнительно ровной местности становилась с каждым днем все утомительней. Неожиданно ветер, дующий со стороны гряды, принес какие-то прозрачные шарики размером с теннисный мяч. Почти невесомые, они едва касались песчаной почвы, чтобы вновь подпрыгнуть в воздух. Я поинтересовался у Твилла, что это такое, но он только твердил «я нет». Я решил, что он не видывал такого, но, кажется, ошибся, потому что марсианин, показав на скачущие шарики, добавил «камень». Поймав один, я расколотил его и убедился, что он заполнен каким-то зловонным газом, но, похоже, безопасным для человека. Во всяком случае, ничего плохого со мной не случилось.
2: «Надо было прихватить один для анализа», — проворчал Гаррисон.
3: «В любой момент их можно собрать», — успокоил командира Джарвис. «Я записал координаты, и они в ближайшие столетия не изменятся».
1: «Ну, давайте-ка по порядку».
3: К вечеру мы оказались возле скалы, и я принялся искать более пологий участок, чтобы перебраться на ту сторону нежданной преграды. Вот тогда-то меня и постигло самое горькое разочарование в жизни. Я услышал до боли знакомый звук. Где-то в вышине летел наш второй челнок. Я замахал руками.
2: «А, так вот ты где был!» — воскликнул Пуц.
3: «Вероятно, тень от этой гряды скрывала тебя, хотя мне она показалась совсем невысокой.
2: Я чуть не взвыл от горя, когда ты спокойно скрылся на юге».
1: Вновь остро переживая случившееся, проговорил Дик.
3: Твилл понял, что этот воздушный корабль имел ко мне какое-то отношение, потому что вспрыгнул на самую высокую скалу и принялся махать крыльями.
2: «Ну и вот ты тоже не заметил, Карл».
1: Вздохнул Джарвис и надолго замолчал. В конце концов я перебрался на другую сторону. Вновь раздался в тишине голос Дика. Солнце закатилось, и я забрался в мешок. Твилл в эту ночь остался рядом, позволив мне впервые рассмотреть, как он устраивается на ночлег. Его поступок я расценил как проявление доверия и сочувствия. Он сунул голову в песок и вытянулся вверх, словно диковинный цветок на коротком стебле шеи. Крылья плотно укутывали тело, а поджатые ноги и переплетенные пальцы рук усиливали иллюзию подлинного марсианского растения, играя роль диковинных отростков.
4: «Какая великолепная мимикрия!» —
1: восторженно прошептал Лерой.
4: «Вероятно, на Марсе масса хищников».
3: «Я бы этого не сказал», — заметил Джарвис. «За свой поход я ни разу не встретил чего-то по-настоящему опасного, исключая то чудовище, которое чуть не съело Твилла.
2: Да и оно не склонно нападать, а действует скорее коварством. В свое время вы поймете, что я имел в виду».
3: А пока мы продолжали движение на север, вот здесь я наткнулся на то, чего не видел даже всеведущий Карл.
1: Параллельно нашему пути, насколько видел глаз, тянулся ряд пирамидок, сложенных из крохотных кирпичей. Ближайшая к нам оказалась не выше 6 дюймов, ее отломанная вершина валялась рядом, и, заглянув в зияющее отверстие, я увидел, что внутри сооружения ничего нет. Как я не приставал к Твиллу, пытаясь выяснить природу странного явления, он не смог мне ничего пояснить, только всполошенно чирикал и подпрыгивал время от времени, выкрикивая слово «камень».
2: «И ты, конечно, опять не позаботился об экспонатах», — выразил свое неудовольствие Гаррисон.
3: Я изобразил пирамидку в блокноте, все ее измерил и даже сосчитал количество кирпичей», — парировал высказывание командира Джарвис. «А уж насчет экспонатов ты меня извини, я и так с трудом тащил самого себя». Но мысль о любопытных коллегах, заставившая меня поползать возле пирамидки, в дальнейшем оказалась совершенно разумной. Шагая вдоль ряда пирамид, я заметил, что они постепенно становились все выше, однако количество кирпичей не изменялось, они просто увеличивались в размерах. Вершины по-прежнему валялись возле каждого сооружения, а внутри каменных мешков была только пустота. К середине дня высота пирамид достигала уже 30 дюймов, причем кладка стен производила впечатление чего-то чрезвычайно древнего, сродни мегалитам Стоунхенджа, что ли. «Почему ты так решил?» — заинтересовался Пуц. «Судя по виду, стены сложены из кремнеземных кирпичей, а они даже в земном климате чрезвычайно устойчивы. Здесь же, на Марсе, где стоит невероятная сушь, разрушение кремнезема может вызвать лишь время. Именно оно скруглило углы кирпичей и изъело их грани. Этот процесс наверняка длился не менее десятка тысячелетий, а возраст маленьких пирамид можно измерять уже в сотнях, они почти готовы рассыпаться в прах». С этими словами он вытащил из кармана блокнот и раскрыл его на странице с рисунком пирамиды. Его товарищи принялись рассматривать примитивный чертеж, а Дик задумчиво проговорил: «Неудивительно, что мы не заметили этот ряд с воздуха. С большой высоты даже горная гряда смотрится как простое нагромождение камней. Но теперь, когда мы знаем, что искать, расшифровка результатов аэрофотосъемки будет более эффективной».
5: «Пожалуй, в дальнейшем надо будет оснастить камеры более мощной оптикой», — согласился Гаррисон. «Нельзя полагаться на случай, когда еще какой-нибудь приятель страусов снова принесет на хвосте интересную информацию».
3: Джарвис махнул рукой на расхохотавшихся коллег и продолжил: «Наконец мы подошли к последней пирамиде, вершина которой оказалась неповрежденной. Высота этого сооружения достигала не менее 10 футов, и, по-видимому, его обитатель до сих пор сидел внутри. Даже отдаленно не представляя, какой сюрприз меня ожидает, я вытащил пистолет, чтобы приготовиться ко всему. Твилл встал рядом, и я с удивлением заметил, что его пальцы сжимали какой-то прозрачный предмет, отдаленно напоминавший дамский пистолетик. Вероятно, тот, как и странная зажигалка, появился из удивительной сумки, укрепленной на шее Твилла. Я так и не понял, какой механизм открывал и закрывал этот рюкзак, на первый взгляд казавшийся монолитом. Никаких либо кнопок, ни щелей. В тот момент, когда мы подступили к пирамиде, ее вершина неожиданно поехала в сторону и скатилась в песок, а из образовавшейся дыры медленно показался серебристо-серый хобот, плавно переходящий в чешуйчатое сигарообразное тело. Пока существо медленно сползало по северной стене пирамиды, выяснилось, что округлое тело оканчивалось заостренным хвостом, а на боку, ближе к хоботу, виднелось отверстие, напоминавшее дупло. С глухим стуком чудовище упало на песок, затем проползло несколько ярдов, воткнуло хвост глубоко в песок и, поднявшись на нем, застыло вертикальной колонной. Незаметным жестом Твилл убрал свой пистолетик и произнес: «Смотреть!» Некоторое время мы молча взирали на чешуйчатый столб, но ничего не происходило. Наконец хобот со слабым хрустом начал сгибаться, его конец погрузился в дупло и вытащил наружу, чтобы вы думали, кирпич, конечно.

0: Положив его на песок, удивительное создание вновь замерло, а затем цикл повторился. Как я понял, началось строительство новой пирамиды. По-видимому, это зрелище Твилл тоже видел впервые, но, молча постояв возле творца пирамид, он взволнованно защебетал и произнес. «Жизнь, да, сердце нет, дышать нет, камень». В доказательство сказанному страус подскочил к чудовищу и постучал по нему клювом. Я поинтересовался, знал ли он прежде о подобном создании, и тот подтвердил мои догадки, сказав «знать да, видеть нет». «Ты догадался, что это было?» — взволнованно проговорил Лерой. «Возможно, мне кажется, два варианта», — ответил Джарвис. «Один, и тут судьей может стать Карл, это однажды кем-то запущенный механизм, запрограммированный на выполнение определенных циклов». Пуц кивнул. «А второй — это проявление силиконовой формы жизни, причем я склонен считать реальным именно второй вариант». «Я тоже», — воскликнул Лерой. «Если есть углеродная форма, к которой относятся все дышащие существа, в том числе и мы с вами, то почему бы не быть и иной? После твоих рассказов, Дик, я уже, наверное, никогда не смогу спокойно спать», — темпераментно добавил француз. «У тебя масса возможностей лично познакомиться с этим каменным истуканом, поскольку ближайшую 1000 лет он уж точно никуда не денется», — засмеялся Джарвис и вновь серьезно заговорил. «Рассуждая с точки зрения химика, я пришел к выводу, что вполне возможно и такое проявление жизни. Подобно тому, как у нас своеобразными отходами производства является двуокись углерода, так силиконовая форма выделяет двуокись кремния, то есть кремнезем. Это жуткое существо торчит на месте, перерабатывая кремний, который добывает с помощью своего хвоста, пока не замурует себя в очередной пирамиде, а потом выползает наружу и принимается за новую. Нам повезло, что я наткнулся на плоды жизнедеятельности подобного создания и даже увидел его.
1: Но как же беспредельна протяженность его жизни?»
0: «Почему ты так считаешь?» — потребовал ответа Лерой. «Самым маленьким пирамидам, я уже говорил об этом, сотни тысяч лет. Нигде их ряд не прерывался, а размеры постепенно увеличивались. Значит, это след именно того существа, которое построило и последнюю пирамиду. Мне не встретились другие линии подобных строений, но, думается, это существо не единственное. Мне кажется, оно умеет размножаться». Этого не смог вынести даже Гаррисон.
2: «А тебе не кажется, что все это напоминает бред?» — спросил он. «Головку, например, напекло, или от недоедания?»
0: «Да ну вас!» — огрызнулся Дик. «В конце концов, можете проверить сами. Я записал координаты и первой пирамиды, и последней. Размножение вовсе не фантазия. Помните, я упоминал о прозрачных шарах? Так вот, пока мы с Твиллом любовались на строительство, из дупла вылетели те самые шарики. Если провести аналогию с земной жизнью, то они напомнили мне куриные яйца, где скорлупой служит силиконовая оболочка, а содержимым — тот самый зловонный газ. Яйцо разбивается, а газ вступает в реакцию с кремнием. Вот вам и зарождение нового существа».
1: «Вот бы провести эксперимент», — размечтался Лерой.
2: «Ну да, и вернуться на место через несколько тысяч лет, чтобы проверить, как каменный детеныш справляется со своими обязанностями», — с легкой насмешкой проговорил Джарвис.
0: «Но представьте себе на минуту, что именно это чудовище воплотило в жизнь идею человечества о бессмертии. Оно и вправду бессмертно. Пока есть кремний и воздух, каменный истукан строит своевременные обиталища, и даже если пропадут ингредиенты питания, он не умрет, а лишь остановится.
1: Боже, вот если бы еще и понять смысл силиконовой жизни.
2: Правда, он хотя бы безопасен, но есть на Марсе хищники, которые наделены даром телепатии. Они считывают из ячеек памяти вашего мозга сокровенные желания и воплощают их в образы, внушая жертвам реальность созданного ими фантома. Поверьте, нет ничего страшнее этих исчадий ада».
0: Дик снова посмотрел в иллюминатор. Его настороженный взгляд, казалось, высматривал в марсианских просторах ужасное существо, сравнимое разве что с порождением ночных кошмаров. Затем он снова повернулся к друзьям. Насмотревшись на трудолюбивого строителя, мы двинулись дальше на север. К вечеру у горизонта возникла прямая линия канала, а это означало, что треть Ксантуса уже осталась позади. стараясь не поддаваться усталости и подбадривая себя мыслью о том, что в следующий раз Карл все-таки не пролетит мимо, я вспомнил, как покидал Нью-Йорк. «Вы, наверное, помните телезвезду Фэнси Лонг, Жак?»
2: Лерой кивнул, не остался в стороне и Гаррисон. «Я тоже видел ее в каком-то шоу», — сказал он. «Весьма впечатляющая блондиночка, мило поет и изящно танцует». «Я и не знал, что у вас роман».
0: «Да никакого романа», — с досадой ответил Джарвис. «Мы с нею знакомы с детства. Вот на правах старинного друга она и провожала меня на космодроме». Я вспомнил об этом и внезапно ощутил невероятное одиночество. Прям хоть волком вой. В это время мы подошли к убогим растениям, лепившимся к берегам канала, и среди них я увидел Фэнси Лонг. Она стояла, нарядная и улыбающаяся, и приветственно махала косынкой. Я, конечно, решил, что это мне померещилось от усталости, сел на песок и прикрыл глаза. Немного отдохнув, я снова взглянул на кусты, видение не исчезло. Я вскочил, и тут словно какая-то сила подхватила меня, и я устремился к девушке. Твилл завопил и вцепился в меня мертвой хваткой, но я как одержимый потащил его за собой. Он упирался ногами в песок, стараясь не выпустить меня, и что-то орал на своем щебечущем языке, но я все тащил и тащил его в сторону кустов к улыбке Фэнси Лонг. В результате я совершенно вымотался и остановился в футах в 10 от девушки. Постепенно до меня дошло, что она не могла находиться на Марсе, но на всякий случай все же окликнул ее. Но Фэнси никак не отреагировала на мой зов, а по-прежнему махала косынкой. Я сделал еще шаг вперед. Но Твилл загородил мне дорогу, выкрикивая «Нет, нет, нет!». Потом я заметил, как в его ладони вновь появился прозрачный пистолетик и попытался выбить его из цепких пальцев Твилла. Однако тот высоко подпрыгнул и в полете выстрелил в видение. Я ахнул, закрыл руками лицо и, видимо, на миг потерял сознание, потому что очнулся, сидя на песке, а рядом взволнованно щебетал и махал крыльями Твилл. Я с ужасом посмотрел в сторону кустов, но Фэнси там не оказалась. Вместо нее на песке корчилась чудовищная черная тварь, конвульсивно двигая медленно опадавшими щупальцами.
2: «Ничего себе!» — протянул Гаррисон. «Здесь и телепатия, и гипноз. Эта омерзительная дрянь не гоняется за дичью, а подманивает ее, сидя на месте. Наверное, выгодный промысел, хотя с населением здесь не густо».
0: «Вероятно, он таким же способом подманил и Твилла», — проговорил Джарвис. «Он мне не смог рассказать, как попал в ловушку, но довольно четко объяснил механизм действия западни, сказав: «Тик — думать, он — делать». По-моему, и с ней не скажешь, и оба раза это случилось возле кустов. Следовательно, чудовище предпочитает не выползать на открытое место. Это надо иметь в виду и не очень-то спешить навстречу знакомым лицам, кто бы это ни был».
2: «Интересно, а как Твилл догадался, что ты в опасности?» — спросил Пуц. «Он же не видел твою картинку».
0: «Но он увидел чудовище», — резонно заметил Дик. «А по моей реакции определил, что оно принялось охотиться на меня, вот и вмешался. По-видимому, жертвой всегда выбирается кто-то один, все легче. Но я хочу обратить ваше внимание на высокий интеллект Твилла. За короткое время он сумел усвоить нашу речь, понять значение слов, кратко и точно излагать мысли. И при этом абсолютное дружелюбие. Мне думается, человечеству легко будет наладить контакты с этой цивилизацией, если впоследствии подтвердится, что народ Твилла прилетел на Марс, побывав в других мирах. Их опыт может оказаться поистине бесценным. Думаю, люди найдут в этом народе искреннего союзника. Это очень важно, если учесть, что здесь обитают не только черные осьминоги, но и кое-кто похлеще».
2: «Ты имеешь в виду обитателей этих огромных куч мусора по берегам каналов, верно?» — догадался Пуц.
0: «Да», — кивнул Джарвис и продолжил рассказ. «После драки с Твиллом и пережитого потрясения я настолько устал, что забрался в спальный мешок и проспал без сновидений до самого утра. С рассветом мы пересекли канал, привычно разгоняя удиравшие со всех ног травинки, и у противоположного берега наткнулись на неширокий ручеек, вытекавший из болотца, в котором нежились биолазы и еще какие-то сучковатые создания. Выбравшись наверх, я увидел вдалеке невысокий курган, замеченный мной еще с борта челнока. Я предложил Твиллу посмотреть, что это такое, и тот, пропищав нечто утвердительное, закивал огромным клювом. Кстати, я так и не понял, То ли он сам страшно любопытен от природы, то ли опекал меня, как гостеприимный хозяин опекает не очень-то смышленого гостя. «К сожалению, дальнейшее показало, что скорее второе», — усмехнулся Дик. «А я просто не мог упустить подвернувшийся случай, тем более, что мы оба были неплохо вооружены».
2: «Кстати, об оружии», — перебил рассказчик Капуц. «Тебе удалось рассмотреть пистолетик Твилла?»
0: «Я даже пострелял из него», — похвастался Джарвис. «В качестве пуль там используются маленькие шарики с каким-то газом, от которого даже неодушевленные кусты рассыпаются в прах, а порохом служит пар. В прозрачной ручке я увидел два резервуара. В одном находилась вода, а в другом густая желтоватая жидкость. Слегка сдавливая рукоять, стрелок выпускал в патронник по капле из каждого отделения. Начиналась бурная реакция. Вода мгновенно превращалась в пар, выталкивая из ствола шарик пульку. Нам стоит взять это на заметку, применяя в качестве катализатора, например, концентрированную серную кислоту. Правда, дальность полета не так велика, как у наших обычных пистолетов, но в условиях разряженности это не так уж существенно. И вот еще что. Я заметил, что шариков там не меньше сотни, что позволяет довольно долго не перезаряжать пистолет, даже стреляя очередями.
2: «Оригинальное изобретение», — согласился Пуц. «Надо это обмозговать. А что было потом?»
0: «А потом мы направились в сторону кургана. Я высказал предположение, что именно обитатели подобных курганов и явились строителями каналов. Уж очень много этих куч громоздилось именно по берегам явно рукотворных артерий Марса». Твилл прекрасно меня понял и отчаянно запротестовал. Он показывал на каналы и махал крыльями в сторону юга. По-видимому, эти сооружения построили какие-то другие обитатели планеты, причем весьма возможно сородичи Твилла. «Надо запланировать экспедицию в южную часть Марса, капитан. Очень многое говорит о том, что там можно обнаружить кое-что интересное». Гаррисон кивнул и нетерпеливо проговорил.
2: «Рассказывай, не тяни».
0: «Да, в общем-то и рассказывать осталось совсем немного-то», — улыбнулся Джарвис. «Еще издали мы заметили какое-то интенсивное движение возле кургана, а подойдя поближе, обнаружили утоптанную тропу, по которой сновали обитатели этой мусорной кучи. Представьте себе поставленный на четыре ноги цилиндр, напоминающий по размерам бочку средней величины, у которой с боков свешиваются по две руки, прикрепленные одна выше другой. Поперек туловища, между верхней и нижней парами рук, шел широкий пояс, на котором я с удивлением заметил множество глаз. В верхней части цилиндра я разглядел круглую мембрану, чем-то похожую на старинный динамик. Этот странный персонаж шустро топал по дорожке, толкая перед собой пустую тачку, изготовленную из какого-то металла, напоминавшего медь. Следом за ним появился другой, потом третий, но никто из них так и не остановился, хотя по движению глаз было ясно, что они нас заметили. Я решил проявить инициативу и, готовый немедленно отпрыгнуть в сторону, загородил дорогу очередному типу. Тот остановился и молча уставился на меня». Мне ничего не оставалось, как продемонстрировать ему раскрытые ладони и произнести «Я друг». «И как вы думаете, что за этим последовало?»
2: «Он толкнул тебя тачкой и был таков», — предположил Пуц.
0: Гаррисон выдвинул вариант приветствия, а Лерой — нежную встречу с собратом по разуму.
2: «Никто не догадался», — объявил Дик. «Он просто повторил мои слова.
0: И самое забавное, что все его бочкоподобные собратья, пробегая мимо, твердили как один «я друг». Но я-то поздоровался только с одним, однако мои слова каким-то образом стали известны всем. Вероятно, сработали неведомые нам каналы коммуникации, охватывающие всех обитателей кургана единой сетью, или же цилиндры являлись отдельными частями одного организма. Я уже такого насмотрелся, что меня не удивило бы даже это. А пока я едва сдерживал смех от комичности происходящего. До сих пор на этой молчаливой планете мне ласкал слух только голос Твилла, а здесь воздух буквально гудел от приветствий. Прямо как в фантастическом фильме. Счастливые обитатели Марса приветствуют появление землян. Дикость какая-то.
1: «А как на это отреагировал Твилл?» — поинтересовался Жак Лерой.
0: «Он постарался мне объяснить, что это разумные существа, но довольно тупые». Увидев недоуменные взгляды слушателей, Джарвис пояснил.
2: Он ткнул пальцем в их сторону и сказал «один и один — да». Потом добавил, покрутив головой, «один и два — нет».
0: Этим он хотел, по-видимому, подчеркнуть, ограниченность интеллекта обитателей курганов. Тем временем вереница бочек потопала в обратную сторону, и на этот раз в тачках горой возвышалась мешанина из камней, веток и песка. При виде нас существа по-прежнему басовито гудели. «Я друг!» и деловито пробегали мимо. Непонятность происходившего заставила меня остановить последний цилиндр. Недолго думая, я просто загородил ему дорогу. Тот, увидев, что я не намерен пропускать его, буквально смел меня с пути мощным движением ближайшей пары рук. Я, выругавшись, отлетел в сторону, а мой обидчик, как ни в чем не бывало, ухватился за рукоятки и продолжил путь. Пуц усмехнулся, отметив, что все-таки его версия оказалась довольно реальной. «Ты развеселишься еще больше, когда узнаешь, как преобразилось их приветствие», — заметил Джарвис. «Все эти цилиндры с тачками теперь то и дело громыхали утробными голосами: «Я друг, дерьмо!» Переждав вспышку веселья, Джарвис вновь принялся за рассказ. Двигаясь параллельно протоптанной тачечниками дороги, мы с Твиллом подошли к кургану. Вблизи он не производил впечатления мусорной кучи. Это было основательное конусообразное сооружение с многочисленными арками-входами, за которыми начинались идущие вглубь туннели. Заглянув внутрь, я заметил мерцающий вдали свет и решил установить его природу, что помогло бы раскрыть секрет курганов Марса. Когда я сообщил об этом Твиллу, он запротестовал, но на мое предложение подождать меня снаружи ответил решительным «нет». Вот так и случилось, что мы вдвоем оказались внутри гигантского муравейника с его трудолюбивыми бочкообразными обитателями. Те сновали по туннелю, выкрикивая свое «Я друг, дерьмо!», но не мешали нашему проникновению в их обиталище. Так мы добрались до источника света. Можете представить мое удивление, когда я, предполагая увидеть факелы, обнаружил на стене светящуюся спираль. В муравейнике имелось электричество.
3: «Ничего себе!» — изумился Пуц. «Значит, должен быть и какой-то генератор, преобразующий неизвестное топливо в электрическую энергию. Но на Марсе нет рек, чтобы использовать энергию потока, и никто из нас не заметил в атмосфере планеты дымовых хвостов от горящего топлива».
0: Терпеливо выслушав сентенцию Карла, Джарвис сказал:
1: «Сейчас ты обо всем узнаешь. Правда, это только предположение, нуждающееся в проверке». Так вот, мы с Твиллом решили выбираться из муравейника, но хотя и находились совсем недалеко от выхода, ухитрились потерять ориентировку. Все коридоры выглядели совершенно одинаково, и, по-видимому, мы свернули не туда. Блуждая по бесконечному лабиринту туннелей, мы спускались все глубже и глубже в недра планеты. Даже коридоры, явно ведущие вверх, через некоторое время круто устремлялись в глубину. Проблуждав так довольно долго, я решил проследить за очередным тачечником, чья пустая тележка свидетельствовала о том, что он должен выбраться на поверхность за очередной порцией поклажи. Но оказалось, что мусор возили не только снаружи. Во всяком случае, выбранный мной персонаж завел нас в какой-то тупик, где и загрузил свою тачку. Все наши попытки отыскать выход из муравейника оканчивались безрезультатно. Так же, как и безнадежные потуги узнать что-нибудь вразумительное у бегавших туда и сюда обитателей подземного завода. А в том, что это сооружение скорее напоминало завод, чем жилой комплекс, я убедился по количеству работающих повсюду механизмов. Мне показалось, что подземные обитатели вовсе не нуждались ни в отдыхе, ни в пище. Они даже размножались на бегу. Я как-то заметил остановившуюся в туннеле парочку тачечников, между которыми тут же появился, словно пророс из земли, третий более мелкий экземпляр. «Ты столкнулся с явлением партеногенеза», — тут же прокомментировал Лерой.
3: «По мне, так лучше бы и не сталкивался, да сам виноват», — вздохнув, проворчал Джарвис.
0: Итак, в этих бесконечных блужданиях прошло 2 дня. От усталости я валился с ног и временами засыпал, прислонившись к стене туннеля. По-видимому, бочкоподобные трудяги понимали разницу между спящим и бодрствующим существом, потому что стоило мне закрыть глаза, как приветствия тут же смолкали. В конце концов, я понял, что этот курган — не что иное, как электростанция, топливом для которой служил привозимый на тачках мусор. К такому выводу я пришел, когда мы случайно оказались в большом зале, куда сходилось множество коридоров. В центре обширного помещения возвышался какой-то блестящий, опутанный проводами агрегат, у основания которого вращались огромные колеса, напоминавшие жернова. Собственно, это и была гигантская перемалывающая машина, в которую непрерывным потоком поступало содержимое тачек, подкатываемых бочкоподобными рабочими. Мы довольно долго торчали в этом зале, и я заметил, что иногда агрегат принимался как-то странно завывать. Как только слышался этот вой, сразу же один или двое грузчиков оставляли свои тачки и прыгали прямо под жуткие колеса. Остальные при этом даже не сбивались с ритма, а, подхватив свободные тележки, убегали за следующей порцией корма. По-видимому, таким образом удавалось сохранить необходимый для выработки электроэнергии состав топлива. Вскоре мы обнаружили еще кое-что. В небольшой нише этого же зала я заметил необычное свечение, и мы с Твиллом, конечно же, направились на огонек. Там оказался стеллаж, на полках которого рядами лежали кристаллы размером с куриное яйцо. В прозрачной глубине камня сиял и переливался загадочный свет. Именно его лучи, усиленные полированными гранями, мы и заметили. Я никогда не встречал подобной красоты. Джарвис поднял на слушателей сияющие глаза и проговорил. В этих лучах чувствовалась какая-то магическая сила, усталость и как не бывало. Исчезла не только боль от ушибов и порезов, но даже родимое пятно на запястье. Помните? Такое в виде паука. Он протянул в сторону коллег левую руку. Я подумал, что обитатели курганов изготавливают эти кристаллы сами или добывают их из недр планеты с помощью электричества, и мне захотелось разобраться в этом. Я уже говорил, что муравейник напоминал завод и задумал подробнее рассмотреть другие механизмы, но, увы, нам помешали. Не успели мы с Твиллом покинуть зал, как четырехрукие громилы побросали свои тачки и ринулись к нам, угрожающе вопя «Я друг дерьмо!». Уже знакомый с силой их рук, я сбросил поклажу и, потянув за собой Твилла, пустился на утек. Мы мчались, не разбирая дороги, сворачивая то в один туннель, то в другой, но нам никак не удавалось избавиться от преследователей. Удивляло то, что встречные трудяги, катившие наполненные тачки, даже не пытались удержать нас, хотя легко могли бы свалить любого, просто подставив одно из четырех ног. Однако, не получив команду из центра, они равнодушно пробегали мимо, зато топот и крики погони постепенно приближались. Похоже, Твилл почуял опасность, потому что выхватил из сумки пистолетик. Я тоже приготовил оружие. В этот момент появилась тачка, нагруженная огромным кустом. В пальцах Твилла мгновенно оказалась уже известная мне зажигалка, и секунду спустя сухие ветви заполыхали. Однако безмозглый бочонок не выпустил рукояток и, не сбавляя темпа, устремился дальше по коридору. Судя по воплям, жаркое пламя импровизированного костра вызвало замешательство в рядах преследователей, и я воспользовался этим, чтобы немного отдышаться. Разгоряченный рассказом, Джарвис снова отпил немного сока и уже более спокойно продолжил. Пока я, прислонившись к стене коридора, пытался восстановить дыхание, дым от костра медленно таял, уплывая следом за исчезнувшей тележкой. Это означало только одно. Там, куда мы бежали, был выход. К счастью, у туннеля больше не оказалось ответвлений, и мы, наконец, выскочили из муравейника. Но каково же было мое разочарование, когда я увидел, что солнце клонится к закату. Это означало, что все мои старания оказались напрасными. Без спальника марсианскую ночь мне уже не пережить. Я попытался заставить Твилла уйти в пустыню, но он решительно отказался, махнув крылом в сторону муравейника. А там было на что посмотреть. Компания бочкоподобных активно вооружалась устройствами, напоминавшими древние арбалеты. И вот уже в нашу сторону полетели медные стрелы. К моей радости, обитатели лабиринта оказались неумелыми воинами. Вероятно, упражнения с тачками им подходили гораздо больше. Мы же не оплошали, и ряды нападавших постепенно таяли. Однако те решили взять, если не качеством, так количеством. Из зева туннеля появилась новая банда многоногих, и наше положение существенно осложнилось. Продолжая стрелять, я старался объяснить Твиллу, почему он может и должен уйти. Но он то ли не понял, что жить мне осталось с гулькин нос, то ли решил не оставлять меня до конца. Посылая шарики в гущу врагов, он только мотал клювом и верещал «Нет, Тик, нет, Тик!». На глазах глаза невозмутимого Джарвиса навернулись слезы, и он воскликнул.
1: «Боже! Чем я заслужил такую беззаветную преданность? Как смогу достойно отплатить за это?»
0: Чувствительный Лерой тоже хлюпнул носом. Пуц похлопал Джарвиса по плечу, даже Гаррисон проворчал что-то утешительное. Дик между тем взял себя в руки и проговорил.
1: «В сущности, я уже почти закончил. В самый разгар сражения на ровное ложе канала опустился челнок Пуца. Твил одним махом перескочил прибрежные кусты, а я, продираясь сквозь переплетение веток, едва не застрял в их колючих дебрях. Но теперь можно было и не торопиться. При виде челнока обитатели муравейника мгновенно сгинули. Пока мы с Пуцем тискали друг друга в объятиях, Твил исчез. Я принялся звать его, но так и не получил ответа. По моей просьбе мы полетели не к Аресу, а на юг, и Карл еще несколько раз сажал машину на грунт. Я открывал люк и оглашал окрестности призывными воплями. Только один раз я услышал, как вдали кто-то мелодично насвистывает одну из тех песен, которые мы пели вместе с Твилом. Вероятно, так он прощался со мной. Наступила тишина. Каждый мысленно переживал услышанное, хотя еще рано было делать какие-либо выводы. Освободившийся от груза воспоминаний Джарвис заметно повеселел и чуть насмешливо оглядел коллег.
3: «А что это вы так загрустили, ребята? А может быть, вот это развеселит вас?» — спросил он, извлекая из кармана невиданной красоты кристалл.
0: Конец. Текст читал Дмитрий Оргин.

0: plastique.
1: Андрей Буторин. Метро 2033. Север.

Глава 4. Первая ночь в новом мире. Дорогу, ту самую, что на карте небесного духа была похожа на тонкую ниточку, Нанос отыскал быстро. Почти сразу за крайними строениями начинался лес, а в его сплошной стене виднелся вполне широкий проход, достаточный, пожалуй, чтобы ехать бок о бок сразу трем нартам. Вот тебе и ниточка. Дорога была удивительно ровной и тянулась вперед далеко-далеко. Казалось, она нигде не заканчивалась, а просто растворялась в светлой серости неба. Может, и впрямь она представляла собой путь в верхний мир? Впрочем, вряд ли. Он уже видел, что из верхнего мира сюда попадают безо всяких дорог. Значит, и это вела не туда. «Куда-то она меня заведет?» — безмолвно вздохнул Нанос и слегка постучал костяным набалдашником Харея по спинам оленей. Он мог бы этого и не делать. Те и без его понуканий помчались вперед так, словно почуяли дом. Впрочем, лес был для них куда более домом, чем пугающие заросли огромных каменных коробов. Нанос тоже почувствовал себя в лесу намного лучше и увереннее. Тем более ехать по дороге было одно удовольствие. Даже оленями управлять не надо, им и так ясно, куда бежать. По обеим сторонам деревья, свободный путь лишь впереди. Так что Нанос откинулся на спинку Кережи и решил немного расслабиться. Но долго ему отдыхать не пришлось. Скоро он увидел, что влево от дороги отходит еще одна. К этому юноша был не готов. Он остановил оленей и вылез из Кережи. Подошел к повороту, отбросил за спину капюшон и почесал в затылке. Куда же ехать дальше? Понятно, что обе дороги не могут вести в одно место, а значит, одна из них идет не туда, куда нужно. Но вот какая именно? Он глянул на Сейда в надежде, что умный пес ему поможет. Но тот посмотрел на хозяина с укором. Дескать, откуда мне знать? Я тут никогда не был. А пахнут они обе одинаково. «Эх», — подумал Нанос, — «был бы Сейд не собакой, а птицей. Поднялся бы сейчас высоко-высоко и увидел, какая из этих дорог ведет к той большой, по которой можно будет ехать к Мурманску». Подумал и тут же хлопнул себя по лбу. «Дурень! Птица уже посмотрела на эти дороги и даже нарисовала их для тебя». Он быстро достал из-за пазухи карту, нашел на ней кучку маленьких черных квадратиков Лавозера и повел от него пальцем по ниточке, пока не наткнулся на вторую, уходящую влево. Посмотрел на нее и присвистнул от удивления. Та довольно скоро приводила к еще одной кучке, поменьше. Рядом было написано 5 букв, но знал из них Нанос лишь самую крайнюю — А. Однако удивился он не этому, поскольку уже догадался, что это Ревда, о которой тоже слышал от мамы. Часть их соплеменников была родом оттуда. Удивительным было то, что после Ревды ниточка снова делилась на две, и одна из них заканчивалась совсем недалеко от его родного Сейд-озера, похоже, прямо на склоне горы. То есть можно было бы сейчас поехать туда, а ведь это совсем близко, куда ближе, чем по озеру, перевалить горы, и он дома. Правда, через горы пришлось бы карабкаться пешком, олени с нартами туда не взберутся. Да и дома Наноса ничего хорошего не ждет. И вообще, у него сейчас дела в другом месте. Нет, ехать он туда не собирался. Ему просто нравилось, как все хорошо видно на карте. Удобно все-таки иметь при себе такую полезную вещь. Итак, вроде бы ехать по левой дороге сейчас не надо. На всякий случай юноша провел пальцем по той ниточке, что вела прямо, пока не уперлась в более широкую полоску. Ну да, ее и показывал ему небесный дух. Она тянулась почти в самый верх карты, где крупными буквами написано «Мурманск». Кстати, Нанос внезапно понял, что он знает теперь все буквы из этого слова. Конечно, знает, память-то у него замечательная. А раз так, надо запомнить уже и те буквы, из которых состоят «Лав озера» и «Ревда». Вот ведь они, только что в них пальцем тыкал. Кто знает, что ему теперь может пригодиться. Вон дух и про указатели какие-то говорил. А еще Нанос вспомнил про дощечку небесного духа и подумал,
что, может, он теперь сумеет прочитать, что написано на ее первом листе. Он убрал за пазуху карту и достал оттуда дощечку. Открыл, посмотрел на первый лист и с огорчением понял, что букв еще знает все-таки очень мало. Из тех, что ему удалось прочитать, получилось лишь «Нявник с леенана уна семена». Более-менее понятными было лишь последнее слово «семена». Правда, над второй буквой «е» стояли еще зачем-то две точки. Видимо, эти самые семена небесный дух и нарисовал. А при чем тут какие-то семена, для Наноса так и осталось загадкой. Поломать над ней голову ему помешал Сейд. Пес нетерпеливо гавкнул, будто говоря, что ты нюхаешь эту пересохшую кожу, не пора ли найти более мягкую и вкусную, желательно со свежим сочным мясом внутри. Упрек был справедливым. Нанос и сам уже чувствовал голод, а забывать кормить своих животных вообще никуда не годится. Он быстро спрятал за пазуху дощечку и виновато пробормотал. «Все-все, сейчас поедем. А ты смотри по сторонам, ладно? Я буду лук наготове держать. Учуешь куропатку или зайчишку какого? Гавкни. Мы их с тобой легохонько добудем». Удача и впрямь поджидала их совсем неподалеку. Нарты не успели проехать и два полета стрелы, как справа от дороги из молодого ельника выпорхнуло сразу пять куропаток. Лук у Наноса, как он и обещал, был наготове, поэтому первую стрелу он пустил, когда птицы еще не успели подняться над невысокими елочками. Выстрелил и тут же наложил на тетиву вторую, приготовленную заранее. Это была более тяжелая, с металлическим наконечником. Сила и точность удара имели сейчас большое значение. Куропатки улетали все дальше. Нанос попал в цель и на этот раз. Хотел было сделать и третью попытку, но не стал. Теперь промахнуться было легко, а найти стрелу в глубоком снегу между деревьями не очень. Между тем Сейд уже сбегал за подбитыми куропатками и положил тушки возле ног хозяина. Нанос потрепал его по круглой белой голове, вынул из птиц стрелы и сунул добычу в самый нос Кирёже. Теперь нужно было найти подходящее для стоянки место, развести костер и приготовить ужин. Далеко в лес он заезжать не стал. Снег там был более глубоким и рыхлым, чем на продуваемой ветром дороге. И нарты проваливались в него сильно, по самую Кирёжу. Да и ни к чему было это делать. Вскоре попалось неплохое местечко. Небольшая полянка, закрытая с трех сторон густым молодым березняком, через который не сможет бесшумно подкрасться ни один крупный зверь, а с четвертой вплотную друг к другу росли две старые разлапистые ели, широкие нижние ветки которых были уже готовым шалашом. Нанос распряг оленей и привязал их на длинных арканах к деревьям. Обычно он этого не делал, прирученные животные и так не уходили далеко от хозяина. Но сейчас рисковать не стоило. Потерять в его положении оленей было бы смерти подобно. Еще подъезжая к месту стоянки, юноша заметил на снегу ломаные дорожки заячьих следов и теперь достал из Кирёжи силья. Если повезет, то за ночь в петлю может попасть заяц. Тогда можно будет и подкрепиться утром и взять какой-то запас в дорогу. Затем, надев сплетенные из ивовых ветвей снегоступы и прикрепив их к пимам, Нанос отправился в лес. Устанавливая силья, заодно набрал и сушняка для костра, а вернувшись, притоптал снег на поляне, разложил ветки шалашиком, в середку сунул содранный с березы бересты, а под нее горсть заранее высушенного мха из мешочка на поясе. Потом достал оттуда же кремень с кресалом и умело высек сноп ярких искр. Сухой мох сразу начал тлеть, и осталось лишь раздуть его, чтобы вспыхнула береста, а там занялись огнем и ветки. Подложив в костер сучьев потолще, Нанос пошел поискать еще дров. Сейд хотел увязаться с ним, однако хозяин покачал головой и показал на оленей. «Стереги, дескать». На сей раз он забрел чуть подальше и вскоре наткнулся на свежий лосиный след. Впрочем, толку от него сейчас не было.
Дротик для охоты на крупного зверя он не захватил, да и ни к чему такая большая добыча, что с ней делать? И не съешь, и с собой не увезешь. Убивать же просто ради удовольствия Нанос никогда не любил. Насобирав большую охапку дров, юноша отнес ее на поляну, вырезал толстый прут и рогатину и повесил над костром плотно набитый снегом котел. Потом наломал елового лапника, чтобы не сидеть на снегу, а пока талая вода закипала, он, подбрасывая в котел снег, ощипал и выпотрошил одну куропатку. Вторую сразу же отдал Сейду. Пес утащил птицу под елку и начал хрумкать ею, судя по звуку, вместе с костями и перьями. Пока варилась куропатка, Нанос еще раз сходил за дровами, а заодно нашел и срезал трутовник, березовый нарост, для чая. Потом достал из мешка с провизией небольшой берестяной туесок с высушенной и перемолотой в муку белой сосновой корой, которую наскоблил со шкуренных деревьев еще по осени и добавил две горсти в котел. Затем раскопал снег, отыскал брусничник, нарвал горсть красных, будто капли крови, ягод и тоже бросил в кипящее варево. Когда похлебка была готова, Нанос снял котел с огня, а на его место повесил другой, маленький, тоже набитый снегом. Сам же уселся перед большим и вспомнил, что забыл достать ложку. Но ударивший в ноздри запах еды так раздразнил его, что он, не утерпев, шипя и охая, голой рукой залез в горячую воду, достал кусок дичи и, обжигая язык, губы и небо, впился в ароматное, нежное мясо зубами. С куропаткой он разделался едва ли не быстрее, чем Сейд, а потом все же поднялся, сходил к нартам за ложкой и похлебку съел уже по-человечески, особо не торопясь. После этого покрошил и заварил в маленьком котле трутовник и с большим удовольствием напился чаю. Нет ничего лучше грибного чаю после ужина. Между тем быстро стало темнеть, и пока Нанос чистил снегом и убирал в нарты посуду, наступила настоящая ночь. Олени, наевшись ягеля, который в избытке отыскался по снегам, уже улеглись между

чтобы не сидеть истуканом и чем-то занять руки, пока мысли плетут свой задумчивый танец, Нанос решил сделать дротик, благо у него теперь имелись найденные в каменном коробе ножи, один из которых можно было использовать как наконечник. Срезав ножом небесного духа стройную молодую березку, Нанос вновь уселся перед костром и принялся аккуратно ее ошкуривать. И теперь уже дал своим мыслям полную волю. С прошлого вечера по нынешний прошло совсем немного времени, но за это время случилось столько всего, сколько не происходило, пожалуй, за всю его жизнь. Во всяком случае, прежде не случалось ничего такого, что полностью бы эту жизнь меняло. Но самое главное, он избежал смерти, то есть сбежал от нее. Правда, еще неизвестно, не нагонит ли она его вскоре, ведь едет он туда, где у смерти, похоже, самые обильные охотничьи угодья. Но не ехать, умереть еще скорее и уже наверняка. С духами не спорят, им подчиняются. Так что о том, что будет дальше, можно сейчас не размышлять. Что будет, то и будет. А вот о том, что было, пожалуй, подумать стоило. Взять того же Ноида Силадана. Он, Нанос, еще сегодня утром полагал, что тот их обманывает. Оказалось, что нет. То есть обманывает, конечно, но не в главном. Да и то скорее, потому что и сам точно не знает, как оно на самом деле. Странно, конечно. Ведь Ноид на то и Ноид, чтобы общаться с духами и узнавать от них истину. Вот, к примеру, он сам, Нанос, совсем не Ноид, однако повстречался с духом и многое от него узнал. Так может, Силадан и не Ноид вовсе? Может, он обманул их всех уже в этом? Ведь недаром старейшина Арадан называл его странным именем Силантий и разговаривал с ним попросту, как с обычным человеком, а не Ноидом. И Силадан вовсе на это не гневался, называя старейшину не менее странно Андреем, а то и вовсе прозвищем Кожухов. Правда, разговор у них шел наедине, они ведь не знали, что Нанос лежит в сугробе в двух шагах от вежи. А когда поняли это... Ладно, теперь это уже не важно. Сыт далеко, и пока Силадан жив, Нанос туда уже не вернется. Но в том подслушанном разговоре было еще кое-что важное. Тогда юноша не понял, о чем шла речь, а сегодня в Лавозере все стало на свои места. Арадан просил у Ноида разрешения взять 2-3 человек и сходить в один из поселков. Нанос хоть и не мог сообразить, о чем идет речь, запомнил слова старейшины дословно. «Силантий», — сказал Арадан, — «я все понимаю». Молодое поколение не должно ничего знать, а тем старикам, что знали, следует это забыть. Спасение для нас только здесь, возле залежи этого минерала. Пусть он защищает нас от радиации, но ты тоже пойми, мы так и безо всякой радиации вымрем. Мы охотимся палками, рубим деревья единственным топором. Нормальных инструментов вообще не осталось, а совсем рядом полно всего. Да принести хотя бы просто железо для наконечников стрел и дротиков. Не может там быть очень высокого уровня, да и лет уже сколько прошло. Пусть со мной идут те, кто все равно помнит о доме. Для них устои не рухнут. А я вдобавок выберу тех, кто умеет держать язык за зубами. Много мы брать не станем, только самое необходимое. А еще ружья, хотя бы парочку. И патронов, сколько найдем. Потому что... Ты знаешь сам, Силантий, что видели охотники. И в последнее время все чаще и чаще. Они не выдумывают. Во всяком случае, Серсошу с Никигором, я верю. Если этих будет хотя бы пара десятков, и они придут сюда, нам не отбиться одними стрелами и дротиками. Силадан тогда накричал на старейшину. Сказал, что даже слышать не хочет ни о какой сталкерщине. Что запрет наложен им раз и навсегда, и что он касается всех, в том числе и его самого. Большой ли там уровень этой самой радиации, маленький ли, проверять это, пока он жив, никто не будет, потому что подрывать свой авторитет он, Силадан, не позволит, а если хоть кто-то узнает, что мир за горами не кончается, кончится и его авторитет, и сам он, как Ноид. Потом он перестал кричать и добавил, что раньше

раньше люди вообще не знали металлов и вполне себе жили, и охотились, и жилища строили. Что же до разносимых охотниками слухов, будто они что-то там видели, то лично он в это не верит. Наткнулись пару раз на медвежий след и раздули историю. У страха глаза велики. И сказал еще, чтобы Арадан передал Никигору с Серсошем, что если они не перестанут сеять панику и сочинять байки и страшилки, то страшно станет им самим. И вовсе не из-за мифических чудовищ. И все-таки странно, что тогда Нанос не сумел сообразить, о чем идет речь. Понял лишь, что оказался прав, полагая, что мир не кончается за горами. А еще убедился, что Силадан и старейшины их обманывали. Но почему до него не дошло, куда и зачем собирался идти Арадан? Ведь мама не единожды ему рассказывала про Лавозеро и Ревду, про другие места, где раньше жили люди. Жили совсем по-другому, чем они сейчас. Наверное, причина крылась в том, что эти мамины воспоминания он принимал больше за сказки, легенды. То, о чем она говорила, трудно было даже представить. Другое дело, когда он увидел это сам. Тогда-то и щелкнуло в голове. Тогда непонятные слова Арадана стали простыми и ясными. Ясно стало и то, чего так боялся Силадан. Конечно, кто же захочет жить в тесных темных вежах, если можно поселиться в просторных светлых коробах, где есть прекрасная посуда, металлические ножи и наверняка еще множество всяких чудесных вещей. И тогда уже впрямь мало кто захочет слушаться Нойда, особенно когда все поймут, что он их обманывал. Да, это понятно. Непонятными остались слова Силадана и старейшины о какой-то радиации. Арадан сказал, что жителей Сыта спасает от нее какой-то минерал. Что это такое? Старейшина говорила о залежах. Залежи чего могут быть вообще? Так можно сказать о заготовленных на зиму припасах. Но они спасают от голода, а не от радиации. Что еще? Лес? Он тоже бывает поваленным, но это не называют залежами. Земля? Нет. Вода? Нет, конечно. Снег? Да, но это глупо. К тому же он бывает не весь год. Может, камни? А ведь, пожалуй, это ближе всего к правде. Камни лежат. Иногда их лежит вместе так много, что вполне можно назвать это залежами. Да и слово «минерал» как-то оно уж очень хорошо подходит к камням. Кстати, Нанос вспомнил про каменный оберег и тут же почувствовал, что тот по-прежнему теплый. А ведь раньше в Сыте он всегда был обычным камнем, нагревался лишь от тепла тела, но сам никогда не грел. Так-так-так, это уже ближе. Значит, в Сыте оберег не нагревался, потому что там нет этой самой радиации. А нет ее там, потому что там минерала, из которого и сделан оберег, очень много. То есть эти залежи тоже, наверное, нагревались, но поскольку камней в них огромная куча, каждому отдельному камешку приходилось нагреваться едва-едва, так что это невозможно было почувствовать на ощупь. А здесь залежей минерала нет, а радиация, наоборот, имеется. Поэтому камень, защищая от нее хозяина, и греется. И радиация эта – не что иное, как заклятие высших сил, о котором говорил Небесный Дух. Наверное, стоит, наконец, посмотреть на щелкающую волшебную коробку. Но юноше почему-то было страшновато это делать. Колдовство добрым быть не может. И он быстро нашел повод, чтобы отложить изучение коробки. Все равно, мол, сейчас темно, и толком ничего разглядеть невозможно. Нанос отложил в сторону готовый дротик, подбросил в костер дров и вытянул ноги к огню. От растаявшего снега на пимах намокла оленья шерсть, следовало их просушить. Вернувшись к прерванным мыслям, он похвалил себя за сообразительность. Хорошо, в некоторых вещах теперь наступила какая-то ясность. Сначала люди, и не только саамы, жили по всей земле и дружили с духами, которые им помогали. Строили уютные короба для жилья, давали металлические орудия, инструменты, хорошую посуду и много чего еще.
Во всяком случае, добрые духи. Потом люди их чем-то разгневали, а они это умеют. И духи их прокляли, наслав на людские головы смертельное колдовство, радиацию. Правда, почему-то не везде одинаково сильную. В то же время саамам духи дали от этой радиации защиту, минерал. И поэтому саамы оказались прикованными к одному месту, где этого минерала залежи. Правда, можно носить камни с собой, как сам он сейчас, но почему-то Нанос был уверен, что от сильной радиации оберег все равно не спасет. Иначе небесный дух не стал бы давать ему волшебные малицы. Уж он-то знает, что к чему. Вроде бы все так, и все же что-то в собственных рассуждениях Наносу не нравилось. Стоп! Ведь дух сказал ему, что люди и сейчас живут во многих местах. Значит, залежи минерала есть не только у саамов. Наверное, так. Но для чего духам понадобилось, чтобы люди жили отдельными кучками далеко друг от друга? Может быть, чтобы, собравшись вместе, они опять не додумались до того, что когда-то уже разгневало духов? Интересно, до чего ж такого они могли додуматься? Что вообще может рассердить духов? Пожалуй, только одно, если их перестают уважать и слушаться. То есть, возможно, люди просто перестали верить духам, как сам он перестал верить Силадану. Ведь Ноид как раз и боится потерять свою власть над саамами, поэтому и держит их в одном месте. Но одно дело старый саам, и совсем иное духи, высшие силы. Как же им можно не верить, если именно они и создали все вокруг, небо, звезды, луну и солнце, землю и все, что на ней, да и самих людей, наконец. Это же полная глупость. Духов вполне можно понять. За это и впрямь нужно наказывать. Они еще пожалели людей, что выбрали столь легкое наказание. Ну да ладно, с этим он более-менее разобрался. В разговоре старейшины с Ноидом остались неясными только две вещи. Во-первых, ружья и патроны, о которых говорил Арадан. Поскольку речь шла о защите от кого-то, скорее всего, это оружие, и наверняка очень хорошее. Это Наносу было интересно. Ему бы очень хотелось посмотреть на эти ружья. Что они могут из себя представлять? Старые охотники как-то говорили, что неплохо было бы смастерить арбалеты. Это что-то наподобие луков, только более мощное. Но загвоздка была в том, что из арбалетов следовало стрелять специальными стрелами. Охотники называли их болтами, для которых требовался металл, которого как раз и не было. Так может быть, патроны — это и есть арбалеты, оружие — болты? Вторая загадка была куда как непонятней. От чего, а точнее от кого, собирался защищаться Арадан? Он упоминал о рассказах охотников, но сам Нанос подобных рассказов не слышал. Правда, с ним в последнее время не очень-то откровенничали, а часто и вовсе его сторонились в виде отношения к нему Ноида. Ладно, про это пора бы забыть, а вот слова старейшины и Силадана напротив, еще раз как следует вспомнить. Радан сказал, если этих будет хотя бы пара десятков, и они придут сюда, то есть эти, непонятно кто, очень большие и сильные, раз их нужно так мало, чтобы победить 300 людей. Но пускай сотню, если не считать стариков, детей и женщин. Силадан же говорил про какие-то следы и упоминал неких чудовищ. Стоп! Нанос почувствовал, как ему, невзирая на тепло костра, вдруг сделалась зябка. Огромные следы, ведь он их тоже видел сегодня. Наверняка и охотники высмотрели такие же. Испуганно и подозрительно оглядываясь по сторонам, юноша собрал в охапку лапник и понес его под ель. Там он разложил его поудобней и улегся рядышком с Сейдом, плотно прижавшись к мягкому теплому боку собаки и прислушиваясь к завыванию ветра. Несмотря на страх, заснул Нанос сразу. Слишком устал за этот бесконечно долгий, удивительный день.
Ему ничего не снилось. Спал он сладко и крепко, хотя уже под утро Сейд дважды будил его утробным, грозным ворчанием. Пес наверняка почуял поблизости зверя. На нос же, вслушавшись, оба раза ничего не услышал. Он вспомнил о лосиных следах и сказал псу: «Прекрати рычать, дай поспать. Это сахатый, он нас не съест». Сейд послушался, но сон хозяина он все равно уже перебил. На нос поворочился еще немного на пахучем колком лапнике, увидел, что небо слегка посерело, и решил подниматься. Он раздул едва тлеющие угли, побросал в кострище оставшийся сушняк, набил снегом котелок и повесил его над огнем. Для того, чтобы идти проверять силья, было еще темновато, да и хотелось сначала взбодрить себя горячим чаем. Вылез из-под ели Сейд. Встряхнулся, зевнул и вопросительно посмотрел на хозяина. «Ну что, мол, где заяц?» «Погоди, рано еще», — сказал Нанос. «Рассветет чуток и пробегусь легохонько, гляну, что там у нас за улов. Могу пока рыбки вяленой дать. Хочешь?» Пес презрительно фыркнул и отвернулся. «Ишь ты, еще и обижается», — покачал головой Нанос. «Я вот тоже могу обидеться за то, что ты меня будил среди ночи». Сейд неожиданно резко повернулся и вперил в него немигающий желтый взгляд. Что-то нехорошее было в этом взгляде. Пес словно предупреждал его об опасности, будто говорил, что не стал бы рычать среди ночи просто так, без причины. Наносу вдруг стало очень неуютно, и он быстро отвел глаза. «Ну-ну, ладно, может, ты и прав. Кто знает, какое тут зверье по ночам бродит. Волки точно должны водиться. А может, и шатун из берлоги вылез. Не серчай. Сейчас-то все в порядке?» Сейд чуть опустил и склонил на бок круглую голову. Короткие уши его встали торчком. Превратившись на какое-то время в камень, он скоро оттаял и глянул успокаивающим взглядом. «Все хорошо, дескать, можешь пить свой чай, пока не лопнешь». Вода в котелке и впрямь уже закипела. Нанос покрошил туда остатки трутовника, а для аромата добавил горстку вырытых из-под снега жестких брусничных листочков. Пока он пил чай, рассвело вполне достаточно, чтобы можно было идти за добычей. На то, что она будет, Нанос очень надеялся. В основном, чтобы покормить Сейда. Сам-то он мог бы пожевать вяленую рыбу, а то и вовсе перетерпеть. На всякий случай юноша взял с собой лук. Если петли окажутся пустыми, можно попытаться что-то подстрелить. И вырезанный вечером дротик для защиты от хищников. Конечно, если и впрямь встретится на пути проснувшийся не вовремя обозленный и голодный медведь, то дротик от него не спасет. Тут уж надо удирать во всю прыть. А вот от пары-тройки волков вполне можно отбиться. Да и на душе спокойней, когда в руках оружие. Бодро, приминая снегоступами сугробы, Нанос двинулся вперед. И тут увидел, что позади бежит Сейд. «Эй, а олени?» Пес раздраженно гавкнул. Это можно было понять, и как ничего с ними не сделается, и я охотник, а не пастух. Но все же в глубине души Нанос надеялся, что верный друг переживал за него больше, чем за оленей, и после того, что услышал ночью, не рискнул отпустить его одного. За оленей, конечно, было тревожно, но все-таки он не стал прогонять Сейда назад. Проверить силья недолго, да и обижать друга не хотелось. К тому же, будь поблизости опасность, пес бы ее учуял. Ведь учуял бы. Еще не дойдя до первой петли, Нанос увидел в снегу свежий отчетливый след. Пятипалый, почти человеческий, только невообразимо огромный.

0: Глава 5. Кровавый знак. Сейд зарычал, и у Наноса перехватило дыхание, а колени опять затряслись в своем трусливом танце. Первым его желанием было бежать. Развернуться и бежать без оглядки, потом запрячь нарт и мчаться так далеко, как только смогут олени. Ведь не может же оставившее след чудовище бежать быстрее их. Или может? Конечно, может, если это действительно дух. Но что духу надо от них? Хотя если это не дух, а просто невиданный зверь, чудовище, тогда тем более непонятно, что ему от них нужно. Почему-то Нанос был твердо уверен, что их преследует то самое существо, с которым им довелось столкнуться на болоте. Оно их догнало, но почему-то не стало нападать. Ведь это именно его учуял ночью Сейд. Казалось бы, чего проще — подойти и убить их спящих. Нет, не спящих, конечно, ведь Сейд проснулся и его разбудил, но все равно непонятно. Если кто-то за кем-то гонится, то нагнав должен схватить, убить, съесть. Но догнать и даже не подойти близко? «Погоди-ка», — подумал Нанос. Но тут колени все же не выдержали и подогнулись, поэтому свою мысль он продолжил, уже сидя в снегу. «А зачем ему подходить близко, если мы сами сейчас к нему в лапы придем?» Ночью он услышал рычание пса и понял, что незаметно ему не подкрасться, что мы будем готовы к нападению. Сейчас же подготовился и спокойно ждет, когда мы попадемся в расставленную им ловушку. «Сейд, назад!» — вскочил он. «Бежим назад, дальше нельзя!» Однако пес не двинулся с места. Он опустил к следу нос, скорее для порядка, поскольку наверняка и так уже чуял запах существа. Затем поднял голову, медленно повел ею из стороны в сторону, принюхиваясь и прислушиваясь, а потом коротко гавкнул и пошел вперед вдоль оставленных чудовищем глубоких вмятин в снегу. «Куда ты? Назад!» — в отчаянии крикнул Нанос. Сейд обернулся и снова негромко гавкнул. Это следовало понимать как «да не трусь ты, он уже ушел!» Но Нанос верить другу не спешил. Не могло существо просто так взять и уйти. Для чего ему было тогда вообще их догонять? Сейд залаял громче. Он явно хотел, чтобы Нанос пошел за ним. Значит, что-то учуял впереди. Или кого-то. Но пес совсем не глуп, чтобы сломя голову рваться в приготовленную западню. Однако и неведомое чудовище вряд ли было неразумным. Наносу отчетливо вспомнилось ощущение когтистой лапы, лезущий в мозг, и жуткое оцепенение, которое им тогда овладело. Силадан внушал им, что духи всемогущи, что они могут вселяться во что угодно, в дерево, камень, животное, в человека. И если такое происходит с человеком, он становится одержимым, не может больше владеть своими желаниями и мыслями, не может управлять своим телом. А что если Сейд? Если в Сейда? Наносу стало невероятно жутко. Он начал медленно пятиться и пятился, пока снегоступ не зацепился за торчащий из-под снега пенек. Юноша с криком повалился в снег, будучи в полной уверенности, что неведомое существо схватило его за ногу. Продолжая вопить, он забарахтался, пытаясь перевернуться на живот, но лишь глубже зарывался в рыхлый снег. Все повторилось почти как вчера, когда, испугавшись рухнувших с неба огненных нарт и упавшего в лес небесного духа, он также валялся в снегу. Разве что тогда сразу не увидел ухватившегося за край малица Сейда. Сейчас же он прекрасно узрел подбежавшего пса, вот только ужас от этого стал еще большим. Когда Сейд разинул клыкастую пасть, Нанос зажмурился. Теперь ему было ясно. Дух из Нижнего мира вселился в собаку и сейчас его загрызет. Однако грызть его дух почему-то не спешил, просто вытянул за рукав из сугроба. А потом начал лаять столь раздраженно, что Нанос почти явственно слышал то, что пытался передать ему этот лай. «Ты свихнулся окончательно. Ты похож сейчас на старую чокнутую тынку, которая не ест рыбу, потому что боится, что та живет у нее в животе. Я вообще не понимаю, как ты осмелился сбежать из сыта?» Наносу стало очень обидно. Не далее, как вчера днем, он успокаивал пса, убеждал, что тот вовсе не трус, а теперь получает в ответ такую вот благодарность. Он вскочил на ноги и притопнул снегоступом, подняв облачко снежной пыли. «А ну заткнись, пустобрех, что это ты себе позволяешь? Нельзя уже хозяину прилечь чуток отдохнуть?»
1: «Отдохнуть?» — прочиталось в морошковых глазах пса возмущенное недоумение.
0: «А ор на весь лес тоже как-то относится к отдыху? А то, что при этом ты смотрел на меня словно на ту же тынку, которая лезет к тебе целоваться?»
1: Наносу вновь стало стыдно. Но в то же время он почувствовал огромное облегчение. Сейт остался прежним, никто в него не вселился. «Ладно, все», — буркнул он, — «легохонько. Веди, давай, показывай, что ты там учуял».
0: Сейт совсем по-человечески качнул головой и помчался вперед, вспарывая грудью сугробы. Вскоре неподалеку послышался его призывный лай.
1: Нанос поправил сбитый с ноги снегоступ, подобрал дротик и лук и побрел по собачьему следу. Обогнув небольшую, поросшую кустарником ложбинку, он вышел на ровное место. Лес был здесь довольно редким. Между невысокими, кривоватыми березами имелось достаточно свободного места, чтобы видеть далеко вперед. Но далеко смотреть и не требовалось. Нанос заметил Сейда в паре десятков шагов от себя. Пес, как сперва показалось Наносу, стоял возле большого бурого камня. Выглянувшее из-за низких облаков красное рассветное солнце разбросало вокруг сочные алые блики. Однако, подойдя ближе, юноша сразу понял, что в алый цвет снег окрасило вовсе не солнце. Это была кровь, яркая, свежая, еще слегка дымящая в морозном утреннем воздухе. Да и камень оказался вовсе не камнем. Перед Наносом лежал лось. Здоровенный, матерый самец. Голова сахатого с мощными гребнями рогов была запрокинута, словно в момент смерти зверь хотел в последний раз увидеть солнце. У лося был распорот живот, и вывалившиеся в снег внутренности исходили розовым в солнечном свете паром. Подбежав вплотную, парень увидел, что у сахатого вдобавок еще и была разодрана вся грудина. Это казалось невероятным. Огромного зверя почти разорвали пополам, словно куропатку, которую собрались потрошить. Именно разорвали, а не разрезали. Края длинной раны были неровными и лохматыми от обрывков волокон и жил. В воздухе стоял отчетливый запах свежего мяса и крови. Сейд застыл рядом с тушей в напряженной позе. Его взгляд, устремленный на хозяина, излучал тревогу и опасения, но при этом в нем сквозила отчетливая мысль. Все это, конечно, ужасно и странно, но не вздумай устраивать очередной отдых с воплями и барахтаньем в снегу. Зарыться в снег и впрямь очень уж хотелось. Не стоило даже обращаться к мудрому Нойду с просьбой погадать на костях или внутренностях, коих, кстати, имелось в избытке, чтобы узнать, кто сотворил это с несчастным животным. Вокруг туши сахатого снег был утоптан не только его копытами, но и знакомыми огромными лапами. Да и кто другой, кроме преследовавшего их чудища, смог бы так легко и безжалостно расправиться с рогатым лесным великаном? И опять возникался тот же вопрос. Зачем? За исключением кошмарной раны, тело сахатого было совершенно целым. Нанос отчетливо видел, что ужасный охотник даже не пытался полакомиться своей добычей. Убить лишь для того, чтобы убить, это не укладывалось в сознание. Впрочем, поборов невольный приступ тошноты и приглядевшись внимательней, Нанос заметил, что не все лежавшие в подтаявшем снегу внутренности лося были совершенно нетронутыми. Один из обрывков кишки тянулся дальше мощных задних ног лося и заканчивался неким большим кровавым сгустком с торчащей из него кривой палкой. Снова почувствовав знакомую дрожь в коленях, юноша все же пошел туда, предчувствуя уже, что увиденное его не обрадует. Но то, что он увидел, подойдя к концу кишки, хоть и выглядело тошнотворно, сначала его попросту озадачило. Кишкой было пару раз обмотано, словно привязано к ней, большое лосиное сердце, в которое была воткнута свежесломанная березовая ветка. Нанос долго стоял и недоуменно хлопал глазами. Понятно было, что загадочное существо сделало это не случайно, но и смысл содеянного до него никак не доходил. Может, у чудовища существовал некий ритуал, который тот таким зловещим образом и исполнил? Может, и само убийство было всего лишь ритуальным? Но ритуал ведь тоже совершается не просто так, а для чего-то. Для чего был предназначен этот? Или для кого? Внезапно Нанос все понял. Это был не ритуал, а знак. Перед ним, в растопленном под горячими внутренностями снегу, лежало послание. И предназначалось оно ему, Наносу. Протянувшаяся от лося кишка должна была означать оленью упряжь. Сам лось был сейчас как бы его оленями. А сердцем, конечно же, был он, Нанос. Березовая ветка могла изображать хорей, а могла говорить, что его ждет в недалеком будущем. Почему именно сердце? Если чудовище считает его своим врагом, для его изображения оно могло бы выбрать менее благородный орган. Возможно, тут имелся более глубокий смысл. Будто невиданный, отвратительный враг предупреждал его: «Я поражу тебя в самое сердце». Да так оно, видимо, и было. Но все равно оставалось совершенно непонятным, почему это все происходит. Почему за ним гонится огромное чудовище? От кошмарных мыслей Наноса отвлекли показавшиеся ему совершенно неуместными сейчас чавкающие звуки. Он обернулся к туше и увидел, что Сейд, вгрызаясь в сочащуюся кровью мякоть лосиного мяса, выдирает и жадно глотает большие куски. От этого зрелища юношу чуть было не вывернуло наизнанку. Он уже собрался накричать на верного друга, но вовремя остановился, сообразив, что пес поступает правильно. Неизвестно еще, попалось ли что-то в силки, да и охотиться здесь и сейчас у него совсем не было желания. А Саид, конечно же, голоден. Что ему вчерашняя куропатка? У самого Наноса совершенно не было аппетита. Более того, одна только мысль о еде вызывала новые рвотные позывы. А если напрячь остатки скукожившегося от страха разума, можно было предположить, что рано или поздно он все же проголодается и, вероятно, совсем уже скоро. Поэтому непростительной глупостью было бы не воспользоваться подвернувшимся случаем. К сожалению, всю тушу Сахатова ему не унести, да и на нарты та никоим образом не поместится, но можно взять хотя бы что-то. На всякий случай Нанос все же спросил увлеченного трапезой Сейда: «Он далеко? Ты его точно не чуешь?» Пес издал в ответ полный сытого благодушия рык, который можно было понять однозначно: «Отвяжись и не валяй дурака, присоединяйся». Нанос вздохнул и, вынув из ножен подарок небесного духа, принялся вырезать из туши Сахатова наиболее сочные куски. В качестве мешка пришлось приспособить лосиный желудок, из которого он предварительно вытряхнул содержимое, едва удержавшись, чтобы не добавить к нему скудное содержимое своего собственного. Поскольку у него были еще лук и дротик, оружие пришлось нести в одной руке, а другой — волочить за собой по снегу этот окровавленный мешок. Проверять с такой неудобной ношей силе он не стал. К тому же нужда в каких-то там зайцах теперь отпала, а запас жил для новых петель у него был достаточным. Впрочем, один из силков оказался по пути, и он к нему все же свернул. Зайца в нем не оказалось, но петлю Нанос все же свернул и сунул за пазуху. Вернувшись к месту ночлега и застав оленей живыми и бодрыми, мирно щиплющими отрытый из-под снега ягель, он почувствовал большое облегчение. Даже вгрызшийся в душу страх слегка отступил. Но аппетита это все равно не прибавило, а поскольку пес и олени позаботились о своем пропитании сами, тут Наноса ничего более не задерживало. К тому же была робкая надежда, что если ехать достаточно быстро, Сейдон посадит с собой в Кирежу, и не делать остановок как можно дольше, то большеногое существо, какими бы длинными ни были его ноги, все же не сумеет догнать их уж очень скоро. Правда, в сознании все еще сидела противная мысль, что чудовище — это дух, а значит, как быстро от него ни беги, все равно никуда не убежишь. Но имелась еще одна, даже не мысль, а так, совсем уже слабенькая мыслишка, что большеноги — не просто какой-то там дух, а бывший хозяин его замечательного ножа. Быть может, он таким образом следит за исполнением своего повеления, а заодно тормошит Наноса, не дает ему расслабиться. Что ж, это было бы самым меньшим из всех зол, ведь ослушиваться воли небесного духа юноша в любом случае не собирался. Быстро собрав нехитрые пожитки в нарты и привязав мешок с мясом рядом с настоящим красным мешком, Нанос забрался в Кирежу и легохонько потыкал хореем в оленей.

0: Глава 6. Великаны или духи? Заснеженная дорога, словно неправдоподобно ровная река, бежала и бежала вперед среди лесов, болот и невысоких сопок. Наносу, который еще 2 дня назад и не подозревал, насколько велик мир, сейчас он казался поистине бесконечным. К середине дня распогодилось, солнце радужно искрилось в облачках снежной пыли, выбиваемой оленьими копытами. На снег, укрывший огромные белые шкуры, окружающее великолепие, стало больно смотреть. Нанос затянул завязки капюшона так, что в нем осталось лишь маленькое отверстие для глаз, и все равно по щекам текли слезы, которые тут же прихватывало набегающим потоком морозного воздуха. Ресницы и брови то и дело приходилось освобождать от наледи. Но солнце, несмотря на это мелкое неудобство, подарило путнику главное. Из его души улетучился страх. В ярком радостном свете дня тревоги, одолевавшие его, стали казаться большей частью надуманными, а подстерегающие впереди трудности и опасности вполне преодолимыми и даже увлекательными. В самом деле, ну, преследовал его какой-то чокнутый зверь, ну, нагнал на него жути, но ведь он этого зверя так ни разу и не увидел. Наверняка тот сам боится их с Сейдом, потому избегает всякий раз, как с ними встречается. Может, это всего лишь случайность, что их пути дважды пересеклись. А то, что чудище не тронуло задранного лося, тоже объяснимо. Просто не успело, потому что помешали они. И кровавый знак, якобы оставленный Наносу, тоже всего лишь совпадение. Существо нанизало сердце на ветку, чтобы удобнее было лакомиться, а, услышав лай Сейда, бросилось бежать и выронило его. И духом оно быть не может, потому что духи — высшие существа. У них много других, настоящих забот, чтобы терять время на подобные глупости. А небесному духу, если тот и впрямь хочет проследить, как Нанос выполняет его повеление, вовсе не обязательно носиться за ним по лесам и рвать на части животных. Он и без того все прекрасно видит сверху. Ну а впереди? А что впереди? Там все та же дорога, тот же лес, те же болота, озера и сопки. Все та же бесконечная белизна. Да, скоро сильнее станет заклятие духов. Радиация, как называли его старейшина Сноидом. И что? У него есть оберег. У него есть заколдованная малица, шуба небесного духа. Даже 2. Вторая для девушки Нади, которую ему необходимо спасти. Ну и спасет, делов-то. И пусть даже эта девушка окажется не от мира сего, одержимой духами, колдуньей, или сама будет частью высших сил, ему-то что? Ему ведь не в жены ее брать. Доставит ее в сказочные полярные зори, вот там и найдет себе жену. И заживет так, что прежде и не снилось. Заведет свое стадо оленей в 2, а то и в 3 десятка голов. Построит большую, просторную вежу с огромными окнами, в которые вставит твердый воздух, как в коробах лавозера. Уж всяко тут в полярных зорях найдется. Поставит рядом вежу поменьше для Сейда. А потом, когда у них с женой появятся дети, он смастерит маленькие нарты, в которых малышей будет катать его верный, добрый пес». Нанос так размечтался, что не заметил, как задремал, и очнулся лишь от того, что нарты перестали скользить. Он выронил хорей, и олени приняли это за сигнал к остановке. Выбравшись из кережи, чтобы подобрать шест, Нанос развязал капюшон, да так и замер на месте, когда увидел, где очутился. Слева, чуть поодаль от дороги, тянулась серая каменная стена, высотой в 2 его роста или чуть ниже. С первого взгляда было понятно, что возникла она не сама по себе. Стена эта состояла из ровных кусков, поставленных в ряд один возле другого, а в одном месте в ней был широкий разрыв. Его закрывали сразу 2 огромные двери. Одной не хватило, чтобы загородить такой широкий пролом. На каждой половине дверей было по одинаковому узору, раскинутые в разные стороны 5 острых углов красного цвета. Нанос подошел ближе и дотронулся до рисунка. Он был выпуклым и, что удивительно, сделанным из металла. Но уже в следующее мгновение Наносу пришлось удивляться еще больше. Сами огромные двери тоже оказались металлическими. Трудно даже вообразить, сколько ножей и наконечников для стрел и дротиков можно было сделать хотя бы из одной их половины. Двери были занесены снегом по самые остроугольные узоры, так что открыть их юноша даже не пытался. Тем более, что справа от них, в маленьком каменном коробе, примкнувшем вплотную к стене, тоже оказались двери. Правда, обычные деревянные, как в больших коробах Лавозера. Окна в маленьком коробе также имелись. Одно рядом с дверью, второе смотрело на дорогу. Раньше в них тоже был вставлен твердый воздух, потому что кое-где по краям окон торчали его острые обломки. Нанос подошел к маленькой двери и потянул за ручку. Неожиданно дверь, жалобно скрипнув, повалилась на него. Он успел отскочить, а потом прямо по упавшей двери вошел в образовавшийся проход. Тот был совсем коротким. На противоположном его конце тоже оказалась дверь, а еще одна виднелась в стене справа. Рядом с ней было небольшое окно. Твердый воздух, в котором уцелел, но оказался таким пыльным, что сквозь него Нанос ничего не смог разглядеть. Но самое удивительное оказалось посередине прохода. Там стоял невысокий ровный столбик, из которого будто росли четыре загнутые ветки. Причем росли они странно. Сразу снизу и сверху столбика, образуя четыре ровных дуги. И этот столбик с ветками полностью загораживал узкий проход. Однако Нанос уже твердо намерился перебраться к противоположной двери, наверняка ведущей на другую сторону длинной каменной стены, поэтому он подошел к столбику и собрался через него перелезть. Но едва он взялся за одну из веток, как, во-первых, тут же понял, что она тоже сделана из металла, а во-вторых, услышал противный скрежущий звук и... Столбик повернулся, давая ему возможность пройти дальше. Дверь, ведущая за стену, хоть и тоже отворилась со скрипом, но не упала. Нанос, глубоко вздохнув, вышел наружу под яркое солнце, которое безмятежно и равнодушно продолжало светить с голубого безоблачного неба. Сначала ему показалось, что он вновь очутился в Лавозере. Прямо перед ним стоял большой серый короб с окнами в два ряда. Но, осмотревшись вокруг, юноша скоро понял, что это место, хоть и служило когда-то поселением людям, было все же гораздо меньше Лавозера. За серым коробом виднелся еще один поменьше, с окнами всего в один ряд, еще один такой же справа. Зато в отдалении, еще правее, виднелся очень темный серый короб аж четырьмя рядами окон сразу. Правда, такой он был всего один. Еще Нанос увидел два небольших двухрядных короба и... все. Может быть, эти последние заслоняли собой еще какие-то, но вряд ли те были больше и уж точно не выше. Нанос подошел к ближнему серому коробу и, выйдя из-за угла на большую занесенную снегом площадку, замер, раскрыв от изумления рот. Сначала ему бросился в глаза высоченный черный столб, торчавший вдалеке за однорядным коробом. Он был раза в три выше самой высокой сосны или елки. От середины столба наклонно вниз шли ровные нити, хотя вблизи они, наверное, были вовсе не такими уж тонкими, как виделись отсюда. Но столб все же был меньшим из двух диковин. Вторая поразила Наноса так, что ему даже захотелось присесть. С той стороны, где кончалась стена, возле которой он стоял, с самого края заснеженной площадки высилось нечто совершенно невообразимое. Больше всего оно походило на серую, наклоненную влево и нацеленную прямо на солнце стрелу. У нее даже имелось оперение, и не только в хвосте, но и посередине, чуть меньшее. Но поразил его невероятный размер этой стрелы. Она хоть и выглядела вдвое ниже черного столба, но зато была куда шире его, особенно в самом низу, откуда торчало ее гигантское оперение. Серый цвет стрелы показался на носу зловещим, нездешним. И вообще от нее веяло таким смертельным холодом, такой жутью, что Нанос, опасаясь повернуться к громадной стреле спиной, попятился к углу короба, забормотав какие-то мельком подслушанные у Нойда защитные заклинания. Юркнув за угол, Нанос тут же развернулся и стремглав бросился к ведущему сквозь стену проходу. Теперь, чуть ли не насильно усадив Сейда в кирежу, Нанос гнал оленей вперед, совсем их не жалея. Ничего, отдохнут позже. Главное сейчас уехать подальше от этого зловещего места. Ведь такую стрелу, что он увидел там, мог пускать только великан, которому и лося разорвать пустяк, а ведь за ними как раз великан и гонится. Правда, она, пожалуй, великовата и для оставившего следы существа, но кто сказал, что существо всего одно? Может, их преследовал всего лишь детеныш, а его взрослые сородичи живут именно в том самом логове, где Нанос только что побывал. Это же надо самому влезть в логово чудовищ.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: В том, что чудовища обитали именно за серой каменной стеной, он уже не сомневался. Во-первых, стрела. Трудно вообразить, как бы ею смог пользоваться обычный человек. Во-вторых, высоченный черный столб. Для чего он мог понадобиться великанам, Нанос придумать не смог, но то, что людям он был бесполезен, это наверняка. В-третьих, огромные двойные двери в стене. Уж их-то для себя люди никак не стали бы ставить. Разве чтобы проезжать на нартах, но для нарт хватило бы и втрое меньших. Оставались, правда, вопросы. Например, почему там были такие же корабли, как и те, что он видел в Лавозере? Ведь они предназначались для людей, раз в них были маленькие под рост человека двери, такие же, как и в ведущем сквозь стену проходе с крутящимся столбиком. Неужели люди жили рядом с чудовищами? Или великаны насильно держали их возле себя, для того и высокий забор, чтобы заставлять работать и забивать на мясо, как делали сами люди с теми же оленями? Но где в таком случае жили сами чудовища? Их гигантские вежи он бы увидел наверняка. Хотя почему он решил, что великаны должны жить так же, как люди? Может, они рыли под землей огромные норы? Только Нанос успел подумать про гигантские вежи, как тут же увидел одну из них, вдалеке, справа от дороги. Она немного походила на человеческий короб, но выглядела все же по-иному. Взять хотя бы то, что она и впрямь была огромной, раза в три, а то и в четыре выше самого высокого короба, который он видел до этого. И еще у нее было совсем нехорошо с окнами. Они располагались и выглядели не так, как виденные прежде, а в дополнение в стенах этого жилища виднелись еще какие-то углубления и выступы, которые на человеческие окна походили совсем уже мало. Наконец, одна из стен имела небольшой наклон, что вообще делало увиденное не похожим ни на знакомое уже на носу короба, ни тем более на саамскую вежу. Такой дом определенно мог принадлежать только чудовищам. Путник бросил в сторону Хари, приказывая оленям остановиться. Те послушно сбавили ход и замерли, шумно выдыхая облачка морозного пара. Нанос тоже замер, судорожно размышляя, что делать дальше. И впереди, и позади были логово чудовищных великанов. Он не видел иного выхода, как делать большой крюк по лесу, объезжая их стороной. Но ехать по лесу на нартах — то еще удовольствие. Сколько он потратит на это времени? Да и проедет ли вообще? Нанос в полной растерянности посмотрел на Сейда, пушистым серо-бурым комом, свернувшегося в его ногах. Тот поднял плоскую морду и устремил на него внимательный взгляд. «Что?» — говорили умные желтые глаза друга. «Тупик? Затруднение? Не знаешь, что делать? А с чего ты вообще взял, что эта штука впереди опасна для нас? Лично мне так вовсе не кажется. Подумаешь, большой кривой кусок камня. Ты что, никогда кривых камней не видел?» Нанос сдвинул назад капюшон и почесал затылок. А вправду, зачем сразу ударяться в панику? Да, ничего подобного он раньше не встречал, но за эти два без малого дня он увидел столько невиданного ранее, что если бы все это было связано с большеногими существами, им самим, его оленями и сейдом давно бы уже полакомились эти многочисленные полчища великанов, оставив несъеденными разве что нарты, да еще хорей поковыряться в зубах. Да, это все не могли сделать люди. Почему он решил, что гигантские чудовища умнее людей и более умелые, чем они? Единственное, кто действительно мог сотворить подобное — духи. Зачем, почему, как — это уже другие вопросы. Но духи делали что-то здесь, на Земле, в среднем мире, как правило, для людей, а уж никак не для каких-то чудовищ. Правда, тут же поправил себя Нанос, это относится к добрым духам. Помыслы злых, как известно, отличаются невероятной хитростью и коварством. Он вновь почесал затылок. Так что же делать? В конце концов, друзьям следует доверять. Тем более такому верному и умному другу, как Сейд. Опасность тот чует всегда, и еще ни разу хозяина не подводил. Нанос решительно затянул капюшон, выбрался подобрать хорей, снова удобно устроился в кирёже и погнал оленей вперед. Будь что будет, а когда будет, там и посмотрим. Оставив позади гигантский скособоченный короб, он немножко успокоился. Ни из этого короба, ни из тех поменьше и обычной формы, что оказались возле него, никто не выскочил и за нартами не погнался. Там и вообще везде вокруг все было занесено снегом. Нетронутым, белым, чистым. Заодно Нанос попенял себе за недавнюю панику, ведь там, где он увидел гигантскую стрелу, тоже не было никаких следов. Ни великанских, ни нормальных, человеческих или звериных. Настроение вновь стало подниматься. Единственное, что тревожило теперь юношу, небо вновь затягивалось облаками. Нанос глянул на ближнюю сопку, над вершиной которой еще просвечивал сквозь серовато-белесый слой яркий круг солнца, и обомлел. Наверху сопки лежал белый шар. Он был огромным, учитывая расстояние, не меньше трехрядного короба, и поскольку был совершенно круглым, можно было не убеждать себя, что это просто камень. Да и не бывает таких абсолютно белых огромных камней. Скорее уж это могло быть снежным комом, что скатывает из липкого снега ребятня, только этот ком мог скатать разве что великан. Тьфу ты, опять великан! Нанос не на шутку начал на себя злиться. Решил ведь уже, что великанам такие вещи не под силу. И никакой это не снежный ком. Даже издалека видно, насколько он гладкий и ровный. И к тому же очень красивый. А такую красоту могут создать только добрые духи. Поэтому нужно считать этот шар добрым знаком, сулящим ему непременную удачу. Сейд одобрительно гавкнул, словно подслушав мысли хозяина, и Нанос из мира духов быстро вернулся к действительности. Он подумал, что пора бы, пожалуй, сделать остановку, и олени уже стали выбиваться из сил от быстрого бега, и подкрепиться им всем не мешало бы. Сейд опять радостно гавкнул. «Точно!» — в который раз подумал Нанос. «Этот пес определенно умеет подслушивать мысли!» На этот раз он решил не засиживаться долго. Останавливаться на ночлег было еще слишком рано, а погода начала портиться. Хотя мороз и спал, зато подул неприятный ветерок, и облака на небе сомкнулись большой плотной шкурой, которая на глазах темнела, грозя разразиться снегопадом. До непогоды нужно было проехать как можно большее расстояние. Нанос очень надеялся за сегодняшний день добраться до широкой дороги, ведущей к Мурманску, поэтому похлебку варить он не стал, ограничившись лишь несколькими кусками лосиного мяса, зажаренными на ветке, да чаем из брусничных листьев. Не стал он и распрягать оленей, для начала сам раскидав ногой снег и убедившись, что ягеля под ним достаточно. Дальше поехали хоть и быстро, но уже без прежней излишней торопливости. Сытый пес отказался залезать в кережу и бежал на своем привычном месте справа от оленей. Скоро вдалеке справа опять показались короба. Их было довольно много, и обрадованный Нанос решил, что это упоминавшийся небесным духом Оленегорск, а значит, они уже подъехали к широкой дороге. Чтобы убедиться в этом, он достал карту, но точно определить по ней, где они находятся, не сумел. Понял лишь, что Оленегорском это селение быть никак не может. Тот вообще не прилегал к дороге, по которой они сейчас ехали. Точнее, в него, в конце концов, та дорога почти упиралась. Это же селение лежало в стороне. Нанос еще раз внимательно вгляделся в карту. Там было нарисовано некое маленькое скопление черных квадратиков справа от ниточки дороги. Если предположить, что они проезжали сейчас мимо него, до Мурманской развилки оставалось совсем недалеко. Сердце юноши взволнованно дрогнуло, но чересчур ликовать он не спешил. Карта картой, а вот когда он все увидит своими глазами, тогда и порадуется.

куда-то вдаль. Похоже, именно она и вела к разрушенному Мурманску. Тем более, что там, куда пролегала третья, виднелись каменные короба, один из которых был очень внушительным по размеру, с буквами наверху. Поскольку пошел снег, а короб стоял далеко, Нанос не смог разобрать ни одной из них. Тогда он достал карту и сравнил дорожное пересечение. Все совпадало. Рисунок, в который складывались дороги, был вполне узнаваем на карте. Правая дорога должна была вести в Мурманск, а значит, Оленегорск вот он, прямо перед Наносом. Наверное, буква на Карабах — это и есть имя — Оленегорск. Небесный дух называл это место развилкой, а еще он говорил, что где-то тут должен быть указатель. Нанос повертел головой и увидел невдалеке два торчащих из снега столбика, с одного из которых свисала, утопая нижним концом в снегу, доска синего цвета. В общем-то, он и так был уже уверен, по какой дороге нужно теперь двигаться, но все-таки захотел убедиться. Тем более, небесный дух говорил про указатель, и если следить сейчас за ним, может рассердиться, что он не выполняет всех указаний. Зачем же зря гневить духа? К тому же доска недалеко. Выбравшись из Кережи, Нанос зашагал по дороге в сторону указателя. Да, эта дорога была шире, чем та, по которой они ехали до сих пор. И снега на ней было почему-то меньше, словно ею часто пользовались. Правда, сейчас навалило свежего, и следов от чужих полозьев не было видно. Возле указателя Нанос сошел с дороги, но успел сделать всего один шаг к столбикам, как по пояс провалился в снег. Вообще-то он хотел вырыть всю доску, чтобы посмотреть надпись полностью, но и того, что было видно сейчас, уже хватало. Надписей было две. На верхней белели буквы «Сан», на нижней было нарисовано что-то похожее на стрелу, а дальше виднелись буквы «Му». Нанос ничего никогда не забывал, и в памяти тотчас послушно всплыли слова небесного духа. Это будет трасса Санкт-Петербург-Мурманск. Вот тебе и Сан, вот тебе и Му. Стрела рядом с Му показывала сейчас вверх, в облака, словно город со всеми своими обитателями отправился к духам на небесам. Отогнав глупую мысль, Нанос повесил доску на столбике и понял, что был совершенно прав. К Мурманску нужно ехать, как он и думал до этого. Конечно, очень бы хотелось поехать сразу в сторону Сан, к полярным зорям, но... «Ничего», — подумал Нанос, — «скоро поедем и на Сан». На душе сразу как-то полегчало. В самом деле, все получалось пока так удачно, так просто. Но если забыть о встрече с громадной тварью... А о ней надо забыть. Все, чудовище, кем бы оно ни было, осталось далеко позади. Нанос даже молодецки прихлопнул в ладоши, будто разобрался с великаном окончательно и теперь руки отряхивал. И лес, который, в общем-то, ничуть не изменился, здесь, возле развилки, совсем не вызывал чувства тревоги. Березы и елки, если и казались порой живыми существами, то не опасными и злобными, а доброжелательно любопытными, с интересом разглядывающими и эти непонятные пересекающиеся гнутые просеки и странные квадратные образования вдалеке. Дувший теперь уже совсем ощутимо ветер создавал в их ветвях похожие на шепот звуки, словно деревья, обсуждая увиденное, оживленно переговаривались между собой. И вдруг Сейд, который остался рядом с оленями, призывно залаял. Сразу навалилась тревога, под ложечкой засосала. Неужели опять? Неужели оно их все же догнало? Вот не надо было о нем вообще вспоминать. Но Сейд смотрел не туда, откуда они приехали. Его морда была повернута в сторону Оленегорска. Нанос выбрался из сугроба на дорогу и поспешил к нартам. При его виде пес коротко гавкнул и вновь навострил уши. Человек тоже прислушался, но ничего не услышал. «Что?» — спросил он у Сейда.

Тот мотнул белой головой, то ли просто избавляясь от насыпавшегося снега, то ли признаваясь, что пока сам ничего не может понять. Затем встряхнулся уже всем телом и побежал по дороге в сторону, ведущей к Мурманску. Остановился, призывно залаял и снова сделал несколько торопливых шагов. Псу это место явно пришлось не по душе, и он старался всеми силами дать Наносу понять. Отсюда надо убираться, и поскорее. Парень и не собирался противиться. Ему самому хотелось отъехать подальше от селения, прежде чем останавливаться на ночлег. Слепые окна давным-давно заброшенных коробов будто прозрели и теперь внимательно вглядывались в Наноса и его животных сквозь снежную пелену. Он забрался в тережу и погнал оленей вперед. Однако далеко они уехать не успели. Сейд стал беспокойно оглядываться назад все чаще и чаще, поскуливая и словно умоляя Наноса гнать вперед еще быстрее. Но олени и так уже бежали на пределе своих возможностей. А потом Нанос услышал странный жужжащий звук. Тот быстро приближался к ним сзади, вскоре превратившись из жужжания в громкий тарахтящий треск. Живое создание такой звук издать никак не могло. Может быть, Нанос вторгся в чьи-то владения, растревожил поселившихся на месте исчезнувших из Оленегорска людей злых духов? Вот почему Сейд звал его уйти с проклятого места. Сквозь нарождающийся буран разглядеть преследователя никак не удавалось. Но духи могут вполне оставаться невидимыми, пока сами не изволят показаться человеку. Нанос заклинал оленей бежать быстрее, но тем становилось все сложнее пробираться сквозь снежное крошево. Трещание становилось все ближе, все громче. Нанос оглянулся через плечо еще раз, и, наконец, преследователь решил позволить ему себя увидеть. У парня отвисла челюсть. За ними, стремительно их нагоняя, мчались нарты. Удивительным и странным было то, что нарты, на которых восседал человек, ехали сами. Колдовство! В них не было запряжено ни единого оленя. Зато у самих самобеглых нарт спереди было что-то вроде рогов, раскинутых в стороны. За них и держался рукой седок. Это был странный человек, или кто-то, пожелавший показаться Наносу человеком. Одет он был непривычно, а в свободной руке держал вместо хорея короткую палку. Палку он вытянул в сторону Наноса, и ничего хорошего это не предвещало. А дальше все произошло столь быстро, что позже, вспоминая эти мгновения, Нанос, несмотря на прекрасную память, не мог точно сказать, какое из них за каким следовало. Все будто случилось разом. Мужчина отпустил рога своих нарт и взялся за палку обеими руками. Он уже приблизился настолько, что было видно, как он прищурил один глаз. Зарычав так, что Нанос услышал это даже сквозь непрекращающийся оглушительный треск, бросился на перерез самобеглым нартом Сейд. Казалось, они переедут пса, и Нанос невольно вскрикнул. Одновременно с этим, а может, чуть раньше или позже, время сразу и растянулось и сжалось. Конец палки, что смотрел в его сторону, с оглушительным грохотом плюнул огнем. Возле уха Наноса свистнуло, щеку обдало жаром. «Опасно! Убей его!» — громким эхом раздалось в голове. Он готов был поверить, что это крикнул Сейд, хотя пес, к счастью, живой, мчался сейчас позади чужих нарт, и за их трескучим шумом не было слышно даже его лая, лишь беззвучно раскрывалась пасть. Но, конечно же, о смертельной опасности вопил его Наноса разум. Рука сама потянулась за луком, и тут он вспомнил, что на последней стоянке спустил тетиву, чтобы зря не вытягивались жилы. Но был же еще дротик. О нем Нанос подумал в последний момент, когда человек на колдовских нартах
снова прижал к плечу плюющуюся огнем палку и прищурил один глаз. Схватить дротик, размахнуться и бросить. На все это у Наноса ушло, пожалуй, немногим больше времени, чем нужно на то, чтобы моргнуть. Громыхнуло, плюясь уже в небо, и вырвалась из вскинутых рук преследователя страшная палка, а сам он, медленно откинувшись назад, сорвался со своих ревущих нарт и покатился по снегу прямо под ноги Сейду. Его нарты, потеряв седока, круто свернули с дороги, подпрыгнули на обочине, задрав кверху полозья, и опрокинулись в сугроб, с диким, скрежещущим воем взметнув к небу белый столб снега. И сразу стало тихо. Тихо так, что у Наноса зазвенело в ушах. Только сейчас он заметил, что все еще сжимает в левой руке хорей, и тут же отбросил его в сторону. Олени, косясь назад испуганными глазами, остановились не сразу. Они опять дрожали всем телом, как тогда, при падении огненных нарт небесного духа. Однако Наносу было сейчас не до оленьего спокойствия. Он выпрыгнул из кережи и бросился обратно, туда, где чернело распростертое на дороге тело. Пробегая мимо опрокинутых нарт чужака, он почувствовал резкий неприятный запах. Незнакомый и в то же время на что-то неуловимо похожий. Ну, конечно, небесный дух огненной нарты, оттуда, где они горели, тянуло почти тем же. Его бывший преследователь был мертв. Это был обычный человек. Дротик попал ему в левый глаз, застряв глубоко в черепе. Правый, широко распахнутый, с ужасом уставился в темное пасмурное небо. Снежинки падали на его лицо и тут же таяли, словно человек был еще жив. На щеках и подбородке мужчины была такая же густая, как и у небесного духа, щетина. Только это была черная, без единой седой искры, как и его растрепанная косматая шевелюра. Мертвеца скорее можно было назвать парнем. Вряд ли ему исполнилось больше лет, чем самому Наносу. Одет он был во что-то совсем не похожее на малицу. Наверное, нечто подобное небесный дух и называл шубой. Самое странное, что эту шубу явно сшили не из шкур, во всяком случае не из оленьих. Она была темно-синего, как черничные ягоды цвета, короткой, а полы ее скрепляли между собой черные кругляши, просунутые в узкие прорези. На ногах человека были надеты серые штаны из такой же шкуры, заправленные в совсем уж невообразимые черные канги. Канги — короткая, чуть выше щиколотки саамская обувь из оленьих шкур, с продетыми во множество отверстий узкими веревками, завязанными сверху. На подошвах были вырезаны угловатые узоры, и выглядели эти подошвы так, словно были сделаны из черного дерева или из камня. Пушистая рыжая шапка, наверняка из лисьего меха, валялась в стороне. Нанос покачал головой, взялся за дротик и не без труда вытащил его из раны. Глазница трупа сразу наполнилась кровью, которая алым ручейком потекла по щеке, словно убитый парень оплакивал свою загубленную жизнь. И только теперь до Наноса дошло. Он убил человека. Впервые в жизни он сделал так, что только что дышащий, думающий, видящий, слышащий и двигающийся человек вмиг перестал видеть, слышать, двигаться, дышать и думать. В ушах у юноши опять зазвенело. Белое поле дороги вдруг стремительно понеслось на него и закрыло свет, погрузив все вокруг во тьму. Очнулся он из-за быстрых легких прикосновений к щекам, носу и лбу чего-то мокрого, шершавого и теплого. Раскрыв глаза, он увидел перед собой морду Сейда с высунутым розовым языком. Желтые глаза пса смотрели на него так необычно, что на несколько мгновений Нанос почувствовал себя маленьким мальчиком, упавшим и до крови рассадившим коленку. Ему больно и страшно, но рядом мама. Она приложила к ране целебную травку, поцеловала его в лоб, нежно погладила вихры, шепнула что-то ласковое
и боль вместе со страхом сразу ушла. «Спасибо», — шепнул Нанос, и лишь затем, оглядевшись, понял, что лежит, распластавшись посреди дороги, неподалеку от убитого им человека. Он медленно поднялся на ноги. «Наверное, надо что-то сделать с покойником. Если не похоронить нормально, то хотя бы зарыть в снег. Или наоборот не надо, ведь тогда убитого не смогут найти. А если оставить лежать так, его обязательно обнаружат соплеменники и похоронят, как полагается». Сейд гавкнул и сделал пару прыжков в сторону нарт. Снова гавкнул и опять прыгнул. Он настойчиво призывал хозяина двигаться дальше. И лишь теперь до Наноса дошло, что соплеменники черноволосого парня могут быть совсем рядом, что они вот-вот обнаружат не только тело дорогого для них человека, но и преступника, который его убил. И тогда, понятно, что тогда, они нагонят бестолкового замороженного Саама, устроят на него охоту и умертвят, а потом набьют из его трупа чучело. Нанос, обгоняя Сейда, ринулся к нартам, подхватив на бегу хорей. Вскочил в кирежу, ткнул оленей, а когда нарты уже тронулись, застонал от отчаяния. Никуда он не сбежит от мести соплеменников убитого. След полозьев рано или поздно приведет их к нему.

0: 8. Буран. Наноса начало трясти. И от страха, и от понимания того, что он только что сделал. Он убил человека. Немыслимо. Невозможно. Людей нельзя убивать, и не потому, что за это может последовать наказание, а просто потому, что нельзя. Потому что жизнь – самое ценное, что есть на свете. Да, этот парень тоже собирался убить его. Наверное, собирался. Непонятно, что за плюющаяся огнем палка была в его руках, но уж вряд ли с ее помощью он хотел просто поиграть с Наносом. Парень чувствовал. Та огненная волна, что прошла рядом со щекой Наноса после громового раската, вполне могла разнести ему голову, не отвлеки Сейд ездока колдовских нарт. И все равно не нужно было его убивать. Почему он метнул дротик именно в голову, а не в руку, например, чтобы выбить из нее эту палку? Потому что некогда было размышлять, или потому что услышал в своей голове приказ «убей его». Кто мог ему приказать, кроме себя самого же? Юноше показалось тогда, что это был Сейд. Но каким бы умным ни был его пес, разговаривать он все же не мог, тем более мысленно. Да и не был Сейд настолько злым и жестоким, чтобы сказать такое, даже если бы он это умел. Конечно, можно еще свалить вину на злых духов. Только бросал-то дротик все же не дух, и не дух отрешенно смотрел в небо единственным глазом. Может быть, духи завладевали теми, кто подходил чересчур близко к их обиталищу? И Наносом овладел, да и в черноволосого парня вселился. Но вот если Наноса догонят соплеменники убитого, если прикончат в отместку его самого, винить духов не выйдет. Не станешь же этим свирепым людям объяснять, что Саам тут ни при чем. И когда они решат наказать убийцу, правда будет на их стороне. Но умирать Наносу не хотелось, хоть бы и ради восстановления справедливости. Очень-очень не хотелось. И оправдание малодушию тотчас нашлось. Он ведь должен исполнить волю небесного духа, спасти девушку Надю. Так что умирать ему сейчас, ну, никак нельзя. Между тем снег все усиливался, стал крепчать ветер. Вскоре бурлящая снежная пелена застила все вокруг. Нанос возликовал. Их следы полностью заметет, так что можно не бояться никаких преследователей. Однако стоило все равно убраться подальше, иначе их быстро догонят безо всяких следов, особенно на столь быстроходных нартах. Об этих странных нартах Наносу хотелось поразмышлять отдельно. Вот чуяло его сердце, что они примерно из той же породы, что и у заоблачного пришельца, кто бы там на них ни ездил, люди или духи. Но сейчас было не до этого. Сейчас надо было подальше удрать, во-первых, и найти место для ночлега во-вторых. Да только как это сделать? Радость прошла очень быстро. Да, по следам их теперь не найдут. Но как теперь самим увидеть дорогу? Да что там дорогу? Невозможно уже было понять, в какую сторону вообще нужно ехать. Колючим снегом больно секло лицо, так что Наносу вновь пришлось затянуть капюшон, и теперь он едва видел перед собой лишь крупы оленей, смутно проступающий из свистящей белой пелены. Стало трудно дышать, словно метель отбирала весь воздух, позволяя вздохнуть лишь изредка, будто нарочно дразнясь. Стало тревожно за Сейда, не потерялся бы, заметет потом не отроешь. Впрочем, по такой пурге вполне может замести не то что собаку, самого хозяина вместе с оленями. Внезапно Нанос осознал, что эта нечаянная мысль вовсе не была преувеличением. Заметет да еще как, и очень быстро. Нужно было срочно что-то делать. Ну что, взывать к небесному духу, чтобы тот прекратил свои шалости? Вряд ли тот будет что-то делать, даже если услышит жалкого человечка в такой кутерьме. Да и не он, скорее всего, вызвал этот буран. Много их там, этих духов. Даже Ноет Силадан не знает всех поименно. Так что выход был только один. Искать укрытие, которым здесь может стать только лес. Забраться поглубже, спрятаться за ветвистые ели и ждать. Даже если заметет сверху, мощные еловые лапы выдержат вес снега, и под ними будет достаточно воздуха, чтобы дышать. Буран не бесконечный, когда-нибудь да закончится, тогда они и откопаются. Но лес сначала тоже нужно было найти. Нанос и не полагал, что с этим могут быть особые трудности, ведь деревья росли по обеим сторонам от дороги. Однако сколько ни брели олени, спотыкаясь и увязая в снегу, а он все не начинался. Встречались порой невысокие редкие кусты, но и только. Юноша повертел головой, но с тем же успехом он мог бы проделать это и с закрытыми глазами. Разве что с открытыми было не столь темно, хотя снежная пелена определенно посерела. День клонился к вечеру. А ночь зимой наступает быстро, уж это Нанос знал хорошо. И как они будут выбираться из снежного плена в полной тьме, страшно было даже представить. Похоже, не удастся ему выполнить волю небесного духа. Странно, но себя Наноса почему-то жалко не было. По-настоящему жаль было Сейда, немножко оленей, но куда сильнее, чем жалость, он сейчас ощущал обиду или даже досаду. Ну как же так? Ему, Наносу, единственному из его племени, выпала такая честь, что к нему сошел с неба дух и дал поручение, а он оказался неспособным исполнить его волю. Он оказался слабаком, трусом, полной никчемностью. Он только и смог, что отнять чужую жизнь и бездарно профукать свою. Выходит, опять получается, что Силадан был насчет него прав. Получается так. Он ни на что не годен. Он не сгодится даже в пищу диким зверям, потому что, когда снег растает, его мясо уже сгниет. Хотя, тьфу ты, мясо же не гниет в снегу. Эта мысленная оговорка, нелепая и глупая по сути, неожиданно стала последней каплей отчаяния Наноса. Он зарыдал, согнувшись и обхватив руками голову, чтобы не слышать и не видеть ничего вокруг, хотя видеть и так было нечего, а сквозь продирающий до костей вой ветра нельзя было бы услышать и громов небесных, не то что его жалких рыданий. Юноша не почувствовал, как остановились олени, и очнулся лишь от внезапно навалившейся тяжести. С трудом подняв голову и разлепив обледеневшие ресницы, он увидел перед самым лицом оскаленную зубастую пасть и вжался в спинку Кирежи. И только в следующее мгновение понял, что перед ним запорошенная снегом в сосульках смерзшейся шерсти морда Сейда. Пес в неслышимом лае разевал плоскую пасть и бешено сверкал на него желтыми глазами, которые, казалось, светились в полумраке. Наконец Нанос понял, что нарты не движутся. Он всмотрелся вперед, и ему почудилось, что серая, ревущая и мельтешащая тьма, которая окружила его почти непроглядным кольцом, выглядела там более плотной. Юноша догадался вытянуть хорей, который чудом не потерял до сих пор, и длинный шест уперся во что-то твердое. Выбравшись из Кирежи, Нанос сразу же провалился в сугроб по пояс. Скорее вплавь, чем ступая ногами, он обогнул рухнувших от усталости в снег оленей и добрался до темной ровной стены. В непрекращающемся буране и подступившей темноте было совершенно не видно, насколько она была высокой и длинной, и Нанос просто пополз вдоль нее, касаясь одной рукой, в надежде обнаружить дверь. Внезапно рука провалилась в пустоту, и он, подавшись вперед вслед за ней, головой и плечами оказался за стеной. Там было совсем темно, но зато не дул ветер. То есть он, конечно, задувал утробно вою и сюда, но дальше за стеной Нанос будто самой кожей ощутил тишину и спокойствие.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: чудеса вверх тормашками. Она обожала свои сны. Девочка по имени Алиса. В них правила и запреты, придуманные взрослыми, теряли всякую силу. Грибы в кокетливых шляпках водили по улицам хороводы и распевали бойкие частушки о жареных мухоморах. Стрелки времени бесконечно назначали друг другу свидание и встречались каждый час, чем безумно раздражали секундную стрелку. Она была по уши влюблена в циферблат, а он просто уважал ее. Весенние сосульки в разгар жаркого лета раскачивались на детских качелях, и с ними можно было болтать на любые темы. Однажды длинная кривая сосулька рассказала Алисе печальную историю своего детства, как она чуть не сорвалась с карниза, и с той поры страшно боится высоты. Алиса, слушая ее, вдруг увидела, что над соседним домом кругами летает черный котенок Клякса и от удовольствия мурлычет. Она бросилась к пожарной лестнице, чтобы помочь котенку приземлиться, но пока бежала, проснулась. Клякса мирно спала на своей подушке. И тогда Алиса подумала: «Интересно, а что может присниться моей Кляксе? Или той же сосульке, историю которой я так и не дослушала? Сколько замечательных снов существует на свете! Любопытно было бы в них заглянуть». Целый день Алиса размышляла об этом. Одно было неясно — где хранятся все сны? Не могут же они разлетаться, как мыльные пузыри. И она вспомнила, что мама всегда советовала ей: «Если очень хочешь поделиться своей тайной, доверь ее не лучшей подруге, а зеркалу. Ты сохранишь и подругу, и тайну».
1: «Может, сны тоже принято рассказывать зеркалам? Ведь чем красивее зеркало, тем дольше перед ним прихорашиваются, кривляются, передразнивают, секретничают. Значит, зеркало — хранитель тайн, снов и фантазий. Даже Клякса иногда скребется крошечными лапками в свое отражение и мяукает».
0: Общаются ли с зеркалами сосульки или, скажем, грибы, Алиса задумываться не стала. Главное было найти самое красивое зеркало. Именно такое, огромное, старинное, величавое, стояло в спальне у родителей. Алиса частенько вертелась перед ним. Сейчас она выбрала подходящий момент, когда в спальне никого не было, и подошла к зеркалу.
1: «Можно войти?»
0: — спросила она многозначительно. Отражение молчало. Алиса улыбнулась. Зеркало ответило тем же. Стекло начало таять, как серебристая дымка. Алиса зажмурилась и очутилась в зазеркальном доме. Он был очень похож на ее собственный. Только все предметы в нем свободно передвигались и разговаривали. Молодая пальма приплясывала в своей кадушке и выкрикивала какую-то странную песню. Кастрюли, слышно было из кухни, бранились не переставая. И яростнее всех клокотала та, где сгорел омлет. Клякса играла в шахматы сама с собой. Точнее сказать, наблюдала, шевеля ушами за перебранкой на доске. Шахматные фигуры так возбужденно обсуждали вчерашний футбольный матч, что в конце концов на них прикрикнул лежащий рядом бутерброд с сыром, который Алиса не доела еще утром. Он читал старую промасленную газету и никак не мог сосредоточиться.
1: «Ну и гвалт!» — удивилась она. «Когда же они угомонятся и заснут, чтобы я могла подсмотреть их сны? Я знаю, подглядывать нехорошо, но это же зазеркальный дом. И все, что не полагается делать в доме настоящем, здесь, видимо, разрешено. Хотя, на всякий случай, я ничего не скажу об этом маме».
0: Алиса уселась на маленькую скамеечку рядом с камином и терпеливо приготовилась ждать. Вскоре часы пробили полночь. Но дальше стрелки двигаться не захотели. Опять расставаться. Секундная язвительно заскрипела и отвернулась. Глядя на часы, и все остальные сделали вид, будто вечер продолжается. Вечер надулся. Он планировал улизнуть на ужин к друзьям с ночевкой. Но что творилось на шахматной доске? Какой скандал разгорелся из-за футбола? Черные и белые короли, сняв короны, схватились в рукопашном бою под восторженные крики пешек. Когда короли дерутся, пешки всегда ликуют. Шахматные — не исключение. Первым устал от шума и суеты свет. И, не пожелав никому спокойной ночи, отправился спать. Темнота пришлась по вкусу исключительно воркующим стрелкам. Другие же недовольно захныкали, но слегка приглушили громкость разговоров. Короли снова надели короны и задремали на коленях у шахматных королев.
1: Клякса подбежала к Алисе, протянула ей зеленый карандаш и сказала:
2: «Я потеряла свою подушку. Не можешь ли нарисовать ее на полу? Я посвечу тебе фонариком».
1: Алиса взяла карандаш и быстро изобразила зеленую подушку. Не успела она ее заштриховать, как подушка стала настоящей. Котенок улегся на ней и засопел. Недолго думая, Алиса и себе нарисовала пару подушек, потому что ее собственная кровать вышла подышать воздухом в сад и, заболтавшись с белыми розами, так и не вернулась назад. Обиженные цветы делились с ней своими проблемами. Их все утро зачем-то перекрашивали в ярко-красный цвет, а он совершенно не совпадает с их темпераментом. Алиса долго не могла заснуть. Ей мешал прерывистый храп бутерброда с сыром.
2: «Эх, завтра обязательно его доем», — засыпая, подумала она.
1: И, открыв прозрачную круглую дверь, вошла в свой сон. Две подушки тотчас превратились в забавных зеленых щенков. Они с оглушительным лаем погнались за кляксой и исчезли в камине. Алиса огляделась. Шахматная доска, где час назад бились короли, выросла до размеров целой комнаты. Пешки спали на ней в повалку, сон королей охраняли черные и белые конники, а королевы сплетничали. Увидев Алису, дамы закричали ей:
3: «Ну, наконец-то вы к нам пожаловали! А где ваша непромокаемая шляпа? Мы хотели подарить вам завтрашний дождь, но он задерживается на работе. Предлагаем, пока он не подъехал, партию в преферанс».
1: Алиса ровным счетом ничего не поняла из сказанного. Какая работа может быть у дождя? И откуда они взяли, что у нее есть непромокаемая шляпа? Все-таки она подошла поближе к белой королеве, но не успела и рта раскрыть, как та зарыдала в три ручья.
3: «Спасите меня!» — выкрикнула она Алисе. «Мой муж ушел к черной королеве, а меня, должно быть, скоро съедят пешки!»
1: При этом сама черная королева рыдала еще громче, но продолжала повторять, что дождь вот-вот вернется с работы.
2: «Какой бред они несут?» — ужаснулась Алиса. «Наверное, я попала в сон шахматных королей. Не зря они спят с такими глупыми лицами. Надо спрятаться от них в другой сон».
1: Она потихоньку выскользнула в сад, где росли бывшие белые розы. Рядом дремала ее сердобольная кровать. И в тот же миг Алису чуть не сбила с ног увесистая банка из-под красной краски. Она резко затормозила около Алисы и вежливо поинтересовалась.
4: «Простите, а вы не дождь?»
2: «Нет, я ветер»,
1: — еще более вежливо ответила ей Алиса, полагая, что ее иронию поймут правильно. Однако банка искренне огорчилась и объяснила, что хотела с помощью дождя вернуть краску, израсходованную на розы, потому что ей пора уже заняться белыми грибами.
2: «А зачем белым грибам становиться красными?» — спросила Алиса.
4: «Ну, как вы не понимаете?» — изумилась банка. «Если я кого-нибудь не буду красить, то засохну. Вы хотели бы засохнуть?»
2: «Такое явно может присниться только несчастным белым розам, которые спят и видят, как они снова вернут себе свой первоначальный цвет», — догадалась Алиса. «Теперь в руках у сумасшедшей банки судьба белых грибов».
1: Неожиданно мимо нее пронеслись вместе с кляксой знакомые зеленые щенки. Она бросилась за ними вслед, перепрыгнув через услужливо нагнувшийся дуб, и выскочила на треугольную поляну. Это была известная в Зазеркалье поляна смеха. Здесь стояли кривые зеркала в шахматном порядке. Алиса заглянула в них и чуть не проснулась. Так ей стало весело. В зеркале вместо заспанной, растрепанной девчонки отражалась толстая книжка.
2: Она хохотала, кувыркалась и показывала разноцветный язык, сама переворачивала страницы. Из них выпрыгивали и ловко забирались назад все ее персонажи. Вот тут Алиса наконец узнала себя и любимую Кляксу. А на поляне корчились от смеха, разглядывая свое отражение, книжные картинки из детских сказок. Золушка в окружении сестер-дурнушек и королевской свиты. Красная шапочка с простуженной бабушкой, волк с тремя складными палатками, из них выглядывали розовые поросячьи хвостики. В центре поляны возвышался кривоугольный аквариум с золотой рыбкой, рядышком приютился гадкий утенок. Алиса не могла догадаться, в чей же сон она теперь попала. Гомон веселящихся стал постепенно смолкать. Картинки превратились в прозрачные фантазии и рассеялись. А кривые зеркала выпрямились, таинственно зашептались. Одно из них, проходя мимо Алисы, зевнуло чьим-то отражением и без лишних слов отправило ее домой. Гостям было пора просыпаться. Жаль, очень жаль тех, кто страдает бессонницей. Насмешливая откровенность зазеркалья стоит потраченных снов.